0: Вот что интересно. Если мы правильно себе представляем поведение этой темной энергии, в эпоху рекомбинации, тогда далеко-далеко, она себя, эта темная энергия, почти не проявляла. Тогда вещество было очень плотным, и темное вещество, и обычное вещество, и оно было главным руководителем динамики, главным влиятелем на динамику мира. И тогда темное вещество было как там две трети его, на треть примерно, или там на четверть обычное вещество. Фотонов было много, оно горячим было вещество. Нейтрино, да, оно вообще по массе еще представляет из себя кое-что, а взаимодействия никакого с него. Но время шло, обычное вещество за счет расширения мира разжижалось, плотность падалась, а у темной энергии, похоже, плотность никогда не меняется. Такое впечатление, что это свойство вакуума. А вакуум, как его ни расширяй, он остается вакуумом. И влияние темной энергии, судя по динамике движения галактик, нарастает со временем. В прошлом мы его не замечали, в эпоху рекомбинации, а в нашу эпоху именно антигравитационное влияние темной энергии вышло на первый план и расталкивает галактики. Ну, вот такая условная картинка, что был большой взрыв, было сначала с замедлением происходящее расширение, потому что плотность вещества была большая, потом вещество разжижилось, и тут на первый план вышло антигравитационное влияние темной энергии. И теперь уже последние там 7 примерно миллиардов лет она определяет динамику мира, и он расширяется с ускорением. Что будет дальше? Бог его знает. Ну, вот эта карта Вселенной, какой она была в эпоху рекомбинации, полная карта неба. Галактику мы тут так аккуратненько вычистили, наш Млечный Путь. Тоже насколько аккуратно, это еще пока открытая проблема, над ней сейчас работают, но более или менее вычистили. Вот. И надо как-то объяснить начальные флуктуации. А посмотрите вот на эту карту. Тут вроде бы есть какие-то, ну, есть мелкая рябь, есть более крупные области повышенной и пониженной температуры, есть среднего размера. А можно сделать Фурье-анализ, то есть по сферическим гармоникам, синусоидальным, ну, это не совсем синусы, по функциям сферическим, разложить и посмотреть, а на каких масштабах флуктуации сильнее, а на каких они слабее. Ну, гармонический анализ по сферическим гармоникам, он, ну, сначала однородная там пульсация шара, да, потом дипольные компоненты можно представить, там одна половина расширяется, другая сжимается шар. Ну и дальше мультипольные, то есть мелкие какие-то колебания, большое их количество. Все это делается довольно легко, анализ разложения по сферическим гармоникам. И вот такая красивая картинка получена. Здесь номер мультиполя от самых крупных до самой мелкой ряби. И насколько, ну так сказать, амплитуды их, насколько они представлены. Очень хорошо укладывается теория в наблюдении, кроме вот этого начального. Ну, тут какие-то есть влияния еще там, доплер-эффекта за счет движения нашей галактики. В общем, тут не совсем теория с наблюдениями совпадает. А на всем остальном пространстве высших мультиполей теория с наблюдениями совпадает. Какая теория? Именно теория Слава Муханова и его соавторов, которые говорят, или теория, которая говорит, что первичные флуктуации на квантовом уровне потом, по мере расширения Вселенной, приобрели уже вполне макроскопические масштабы и уже в виде звуковых. Что такое флуктуация плотности в газе? Вот сейчас я говорю, до вас доносится моя информация в виде флуктуации плотности воздуха, да? Это звуковые волны, фактически. Одни звуковые волны усиливались в расширяющемся мире, другие не усиливались, если длина волны превосходила там масштаб мира, как и там усиливаться и так далее. А вот то, о чем я еще минут пять буду рассказывать, а именно о самых первых мгновениях расширения Вселенной, Это, конечно, чистая теория. Наблюдать этого мы не можем. Эти рисунки, кстати, Андрей Линда мне, значит, презентовал. Андрей Линда – это один из создателей современной космологии, точнее говоря, теории инфляции, которая говорит о том, что было в эпоху, которую мы сегодня не можем увидеть. Что мы видим сегодня с Земли в радиодиапазоне, а дальше вообще ни один телескоп не видит? Стену горячей плазмы с мелкими флуктуациями температуры на ней. Но было же еще более глубокое прошлое. Этой стене 400 тысяч лет от момента Большого взрыва. Давайте попробуем туда вот, ну, как приблизиться, наблюдая ее. Да? А внутрь мы можем пройти к еще более далекому прошлому? Мы сегодня нет, у нас нет приборов, которые бы чего-то оттуда могли получить. Но теоретик-то может себе представить это дело. Идет, идет, и к чему он придет? Но он придет к первому мгновению рождения нашего мира. И каким оно должно было быть, чтобы объяснить сегодняшние свойства? Объяснить, ну, например, флуктуации, мелкие флуктуации в плотности темного вещества. Объяснить вот эту вот необъяснимую вещь с одной стороны Вселенной и с другой стороны Вселенной одинаковы, хотя вроде бы они не имели времени обменяться информацией. Или там Вселенная плоская, ну, в смысле, все расширяется, плоская геометрия пространства-времени, все расширяется по параболе. Вот такие вещи ни одна теория объяснить не может, да, придумали теорию инфляции, теорию стремительного расширения. Значит, она, на первый взгляд, простая. В момент рождения Вселенной она была заполнена каким-то полем. Назвали его инфлатон. Ну, назвали и назвали. Какое-то поле, обладающее невероятной антигравитационной силой, антигравитационным свойством, которое стремительно расширило наш мир, в котором еще вообще и вещества-то не было, расширило само себя, вот это поле. Настолько сильно, что мир приобрел гигантские размеры, и теперь, изучая маленькую его часть, доступную нам, мы всегда скажем, Вселенная плоская. Хотя она может быть на самом деле, Бог знает, какую геометрию иметь, но маленькая ее часть, естественно, всегда будет казаться плоской, мы удаленных частей не видим. В этом смысле мы объяснили геометрию Вселенной, что она кажется плоской, потому что все остальное унеслось далеко и кривизну померить не в наших силах. Ну, вот так мы себе представляем. Вот когда работала инфляция, раздувшая наш мир до жутких размеров. А всего-то 10⁻⁵ секунды, представляете, началось. Ну, грубо говоря, в нулевой момент, а закончилась инфляция, с нашей точки зрения тоже в нулевой момент. Что такое 10⁻⁵ секунды? Это вообще мгновение неизмеряемое, да? Тем не менее, в этот момент инфлатон уже раздул Вселенную, и энергия этого поля резко упала. Но энергия не пропадает. Из упавшей, понизившейся энергии поля родилось вещество. И я вот тут понаписал, но читать это все, ну, грубо говоря, за это время произошла инфляция, за это время энергия инфляционного поля превратилась в разные силы взаимодействия и частицы. Частицы, сначала, конечно, тяжелые частицы родились, протоны и нейтроны, а потом более легкие, уже не такая горячая была Вселенная. Электроны, позитроны, их рождалось примерно в одинаковом количестве. А как всегда, когда поле пропадает, рождаются пары частиц. Электрон, позитрон, протон, антипротон. И мир был тогда чрезвычайно симметричным. Сколько вещества, столько антивещества. Ну а вещество с антивеществом любит аннигилировать. И оно проаннигилировало. И вообще говоря, могло бы ничего не остаться, кроме квантов электромагнитных, если бы не точное равенство было. Если бы в то время было абсолютно точное количество вещества и антивещества поровну, мир бы аннигилировал, нас бы сегодня с вами не было. Но мы сделаны из вещества, значит, его почему-то было чуть больше. Открытый вопрос. Откуда взялась асимметрия вещества и антивещества? Сейчас есть намеки в теоретической физике, но точного представления нет. Но, слава богу, на миллиард античастиц был миллиард плюс одна частица, электрон или там протон, Ну и вот из этой вот плюс одной частицы сложился наш мир. Ну а потом все, первые секунды мы уже легко их рассчитываем, тут температура и плотности были совершенно нормальные, тут физика работает. Физика не работает вот на этих этапах, вот на этих, и тут только предположение. Как возникали силы отдельные, гравитация отдельная, электромагнитная отдельно, сильное, слабое, ядерные взаимодействия. Тут мы не совсем понимаем. А дальше уже все, расчет на уровне ядерной физики идет совершенно нормально. Ну а инфляция, она сделала свое дело, расширив Вселенную настолько сильно, что сколько бы мы ни смотрели, наш взгляд потихонечку удаляется. Каждые сутки мы видим на одни звездные сутки, световые сутки дальше во Вселенную. Но граница ее унеслась на такое расстояние, что, конечно, нам до него никак не добраться, мы всегда будем видеть небольшой кусочек нашего стремительно расширившегося мира. Сегодня мы представляем себе это так, что расширение будет происходить всегда, и оно будет всегда ускоренным, потому что ничего другого мы пока не наблюдаем. Но теоретически можем представить себе, что это и не так. Вот та статья, о которой я говорил позавчера в Nature появилась, они себе представили это совсем иначе. И тоже не исключено, там есть свои положительные находки, такие моменты. Одним словом, вопрос открытый. Астрономы, мы с вами должны изучать как можно более далекое прошлое и как можно более точно динамику движения вещества в нашу эпоху. Ну, в нашу и в соседние с нами прошлые эпохи. Тогда, может быть, мы и о будущем что-то сможем сказать. Есть еще одна вещь, про которую, конечно, космологи часто говорят. И заключается она вот в чем. Уж больно хорошо наш мир устроен. Прямо так все идеально. Была бы чуть-чуть другой масса электрона, или сила взаимодействия электрического, или, в общем, чуть-чуть изменить константы физические, мир был бы совершенно другой. Не так бы шли ядерные реакции, не возникало бы ничего, кроме водорода и гелия. А мы с вами все-таки сделаны не только из водорода, уж тем более не из гелия. А из чего мы с вами сделаны? Из каких химических элементов? А?
1: Из органических.
0: Органические – это ничего нет. Каких химических элементов в составе человеческого тела?
2: Углерод.
0: Углерод, конечно. Нам углерод вот так вот нужен, иначе никакая биохимия не пойдет. А углерод – очень-очень большой вопрос. В общем, физические константы, вот эти, и взаимодействия, и обмена силами, и сами массы элементарных частиц, как-то уж очень хорошо настроены. Либо надо думать о том, что какой-то высший разум, там, Бог или, не знаю, сверхчеловек, все это придумал, так сказать, Вселенную создал, настроенную так, чтобы мы могли родиться. Либо оно само могло получиться так. Пока из первых принципов не удается понять, вот почему массы элементарных частиц именно такие. Почему есть массы, мы уже знаем, там бозон Хиггса и так далее. А почему они именно такие, как надо, чтобы шли термоядерные реакции, чтобы звезды светили долго. И тут антропный принцип, который нам говорит, так, ребята, а было бы иначе, нас бы не было некому, вопрос было бы задать. Физики крутые говорят, ну нет, ну это не решение проблемы, ну да как, ну и не было бы нас. Кто мы такие, да? А более тонкие физики говорят, а дело вот в чем. А вселенных-то может быть много. И набор физических констант может быть разным в каждой вселенной. Это сказал Андрей Линда, выпускник физфака МГУ. Он, правда, в Стэнфорде сейчас работает. Но дело не в этом. Потому и работает в Стэнфорде, что он нашел решение этого вопроса. Он предложил вечно рождающиеся вселенные, фрактальная вселенная, многосвязанная, иногда и не связанная вселенная, каждая из которых рождается, как-то живет. Одни быстро схлопываются, другие разлетаются так, что в них не успевают ни звезды, ничего образоваться, они разжижаются. И среди них какая-то образует вот именно такую динамику расширения, именно такие константы, там, физические массы элементарных частиц, она наша. Вот случайно сложились среди бесконечного количества возможных вариантов Вселенной, сложились в одной из них такие условия, что возникли планеты, звезды, жизни, разумные существа, или не очень разумные, или очень разумные, разные. А это красивая идея. Она действительно позволяет решить этот вопрос, над которым иначе непонятно, как вообще думать. Вот наш мир лучший из миров, ну, может, не самый лучший, но, по крайней мере, благоприятный для развития жизни. И на этом, надо сказать, сейчас все больше и больше космологов сходится, а иначе вообще невозможно понять, почему наш мир именно таков. Что читать по космологии? Мало чего, на русском языке немного. Но советую это все-таки современные книги, либо мы написали книжку «Астрономия 21 века», последнее издание недавно вышло, там глава, над которой тоже Миша Сажин работал с коллегами, и книжка, которую сам Михаил Васильевич Сажин написал, «Современная космология». Они не лишены математики, тем более физики, но все-таки достаточно просты, так, чтобы прочитать и основные вещи понять. Конечно, гораздо более детально, чем я вот успел вам за полтора часа рассказать. Хорошие книжки, есть они и в библиотеке, и в продаже, и в интернете есть. Вот, читайте. И на этом все.

Здравствуйте, меня зовут Мария Мороз, и сегодня мы продолжаем цикл наших встреч о том, как символизм связан с авангардом. Напомню, что вторая встреча будет посвящена как раз очень интересному явлению, как уже, я бы сказала так, русский символизм созрел и подготовил целое поколение русских авангардистов. Мы будем как раз видеть с вами очень необычные, я бы сказала, даже уникальные работы символистского периода у известных живописцев авангарда, у Малевича, Кандинского, Ларионова и многих других. Ну, начнем с большого плана. Первая наша часть будет посвящена как раз художникам группы «Голубой розы», а также их однокашнику, близкому другу Кузьму Петрову Водкину. Вторая часть нашей встречи будет посвящена как раз раннему этапу творчества Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Малевича и Василия Кандинского. Кузьма Петров-Водкин, который почему-то часто ассоциируется с образом купания красного коня, и этот образ почему-то ассоциируется с образом революции, с образом даже иногда коммунизма, надо сказать, начинал именно совершенно с иных традиций. Его становление происходило во французской школе, он был напрямую связан как раз с символизмом, он учился в Париже, входил во многие как раз частные студии, и там же познакомился с творчеством Пюве де Шафана, главного европейского символиста. Вот увидите его картину, которая называется «Берег», и эта работа напрямую будет связана с работой Пюве де Шафана, которая называется «Пастушьи песни». Вы видите, что на самом деле даже типы девушек очень похожи. Это состояние задумчивости, отрешенности от реального мира. Кузьма Петров-Водкин использует очень красивую плавную линию. Кроме того, он все свои изображения специально разбавляет белым цветом, чтобы создавалось ощущение, как и у французского символиста, выцветшей такой картинки. И это специально такой был создан эффект художникам, чтобы было ощущение, что это не сегодня написана картина, а когда-то давно, с тех самых стародавних времен, с эпохи Ренессанса, может даже Средневековья. И вот она прошла через это время и сохранилась как такой удивительный исторический документ до наших дней. И вот давайте посмотрим на его самый узнаваемый образ купания красного коня. Во-первых, сам образ коня, он был связан с иконописной традицией. Так рисовали коней в новгородской школе. Мы видим как раз икону из Поволжья. Напомню, что сам художник был родом из Поволжья, он родился в Хвалынске. И как раз, когда мы рассматриваем уже картину, написанную Кузьмой Петровым-Водкиным, мы замечаем не просто сам удивительный цвет, отрешенный взгляд этого юноши, который напрямую будет связан как раз с иконописью, но и очень странный какой-то композиционный прием, словно первое изображение наклеил на дальний план. В этом смысле здесь художник создавал такую некую метафору. Посмотрите, в чем эта метафора заключается. Позади мы видим мальчика, который купается, и возникает такой композиционный прием круга, некий цикл человеческой жизни. А на переднем плане не случайно показан юноша без одежды. Почему нужно было его показывать, его демонстрировать, его наготу? Да чтобы как раз и рассказать, что это картина вне времени. Как иконописцы создавали свои образы, они показывали не мир земной, а мир горний, мир небесный, поэтому ему не свойственен образ объема, ему не свойственна линейная перспектива, когда точки сходятся внутри пространства. А иконописцы, соответственно, создают свои образы обратной перспективы, когда точки сходятся внутри этой работы. Кузьма Петров-Водкин предлагает еще один тип перспективы – это сферы. Вы смотрите, пролетая над этой картиной, смотрите с каких-то действительно высоких далей на нее. И Кузьма Петров-Водкин, он был связан со школой, с объединением художников, которое называется «Голубая роза». Это его однокашники по Московскому училищу живописи, ваяния и зодчества. Они все вместе учились у художника Валентина Серова. Мы сейчас как раз смотрим на картину Павла Кузнецова, которая называется «Голубой фонтан». Вообще, что это за тема такая, голубая роза? Почему они голубые? С одной стороны, когда мы смотрим на эту картину, становится вроде бы все очевидно. Голубой цвет здесь самый главный, фактически в одном тоне он создает все свое произведение. Но роза – это тоже символ, это тоже очень красивый образ. Это одновременно образ благоухающего цветка, и одновременно это образ страданий, потому что у этого цветка есть шипы, которые действительно могут принести боль и страдания. Это образ добра и одновременно зла. И вот художники, которые объединились в эту группу, они, конечно, ориентировались именно на символизм. Им было важно подчеркнуть, что живопись молодых художников, нового поколения живописцев, она уже говорит именно о чувствах, атмосфере, о музыкальности. То есть те термины, которые раньше
не учитывались художником при создании своих произведений. И фонтан – это тоже символ. Это символ какой-то бесконечности, символ очень эфемерный. Почему? Это цикличность воды, которая не заканчивается. Когда вы смотрите на эту картину, вы замечаете, что на самом деле помимо фонтана, там изображены девушки, они венчают голову молодого юноши венком лавровым. Позади изображено дерево, плакучая ива, какие-то лица, которые как на пленке негатива просвечиваются, чем больше будете их рассматривать. Таким образом, это картины, которые настраивают вас на определенный лад. Вы не можете смотреть на нее бегло и быстро и понимать ее значение. Вы должны погрузиться в нее, буквально медленно войти. Участники этого объединения впервые в истории русского искусства придумали, я бы сказала, такой ноу-хау. Они организовали выставку, которую представили в Москве. Их первая выставка, она проходила на Большой Лубянке, в том доме, где сейчас находится очень известный книжный московский магазин. А там же рядом, в соседнем, можно сказать, подъезде, находился фарфоровый такой небольшой магазинчик Кузнецова, который представлял площади своего пространства для выставочных проектов. И вот художники, которые пока еще были совсем недавно студенты Московского училища живописи, ваяния и зодчества, придумали совершенно новый, я бы сказала, кураторский проект. Впервые художники представили свои работы на выставку, где продумали буквально все. Продумали, как зрители будут воспринимать эти картины, поэтому для этого они наняли оркестр симфонический. Они продумали про те ощущения, которые получит зритель на экспозиции, поэтому специально расставляли розы в вазах, которые находились рядом с картинами. Ну и самое главное, что впервые в русской истории все картины были объединены вот этой общей тематикой. До этого картины представлялись на выставку, я бы сказала, каких-то объединений. И каждый художник был не похож на своего соседа. То здесь, когда мы посмотрим на их работу, мы удивимся, насколько же они близки друг другу. Петр Уткин, скульптор Матвеев, художник Павел Кузнецов. Все они пишут в единой вот такой стилистике голубого цвета. А что такое голубой цвет? Это же воздух, это буквально цвет фантазии, цвет грез. И в этом смысле очень интересно, что параллельно с голуборозовцами работает Пабло Пикассо. В Париже появляется его вот тот самый известный голубой период. Голубой период – это тоже, я бы сказала, такой период очень символический. В это время он приехал во Францию своим другом Карлсом Казагенесом, который трагически погибает. И посмертно, пережив вот эту страшную трагедию потери близкого человека, Пабло Пикассо пишет эти работы. В каждой фактически работе есть отсылка к близкому такому другу, с которым вместе он приехал покорять Францию. Видите, я бы сказала, такую кульминационную картину, которая называется «Жизнь». Здесь есть портрет Карла Казагенеса, который обнимает девушку. И женщина, которая встречается с младенцем, есть версия, что это, скорее всего, мать. А позади мы видим на заднем плане две картины. Образы юноши, которые обнимают девушку, и девушка, которая плачет. Поскольку картина уже написана посмертно, мы очень легко считываем эту символику. И сам тип такого, знаете, неоднозначности, зыбкости изображения, он был, конечно же, очень близок художникам «Голубой розы». И давайте посмотрим как раз на изображение Петра Уткина и Николая Мелиотти. Вот мы видим работу, которая называется «Утренняя молитва», еще мягче, чем Павел Кузнецов. Здесь возникает такой, я бы сказала, даже не контур, а здесь возникает такая как будто полуявь, это девушка. И девушка, она написана в традиции, которую голуборозовцы переняли от Виктора Бориса Мусатова. Это видение, это что-то высшее существо. Такими же представляют девушек и Николай Мелиотти. Все они в пышных кринолиновых платьях, они находятся в каком-то фантазийном пространстве. То ли это одновременно и фейерверк, то ли это какой-то звездопад. Парки, зона такая, какое-то совершенно идеалистичное, такое гармоничное пребывание человека. Ведь надо понимать, что город в начале 20 века, он выглядел не так, как сегодня. Это были бесконечные заводы, которые работали на угле. И, соответственно, небо в городе, оно было черным. И тут неожиданно этот голубой цвет, как противовес тем страшным, можно сказать, картинам будничным, которые встречали художники, выйдя на улицу. Мы видим теперь картины Виктора Бориса Мусатова, который очень, конечно, сыграл важную роль на появление самой стилистики голуборозовцев. Виктор Борисов Мусатов, он был соотечественник, он был сам родом из Саратова, откуда эти художники тоже были родом, как Павел Кузнецов, тот же самый Петр Уткин. И смотрите, что делал как раз Виктор Борисов Мусатов, когда он пишет картину «Весна», он делает эти параллели. Параллели в том, как одета эта девушка с природой, как она изображена.
видим его, я бы сказала, такой излюбленный, очень узнаваемый цвет, который встречается практически в каждой его картине. Цвет таких вот изумрудных камней. Здесь девушка, она отворачивается от зрителя. Ей как будто бы вообще не интересно, что тоже уникально, да, для изображения какого-то портрета. Здесь скорее, опять же, он показывает нам саму атмосферу. Атмосфера очень гармонично наполненная вот таким спокойствием, определенным ритмом существования человека с такой, я бы сказала, таким образом пребывания в природе, вот растворения буквально в ней. Посмотрите, он пишет платье такого же цвета, как и яблоневый цвет позади. Он показывает ее красивые локоны, и они очень ритмуются с образом ель на заднем плане. Образы шали такого красивого розового цвета напоминают нам образ закатного солнца позади. То есть буквально эта девушка является частью природы, а не отдельно, она ей не противопоставлена, очень гармонично как бы вписывается в этот пейзаж. И теперь посмотрим на юного Михаила Ларионова, который учился вместе с Петром Водкиным, учился вместе с как раз Павлом Кузнецовым, Петром Уткиным на одном курсе. И его, на первую очередь, будущего лидера русского авангарда вдохновлял тот же самый Виктор Борисов Мусатов. Ему безумно нравился тот самый изумрудный цвет, вы видите работу «Розовый куст после дождя», которая написана той же самой как раз палитрой, что и работа как раз «Весна» Виктора Борисова Мусатова. Его не столько интересует сам человек, вот это, я бы сказала, такая некая мистификация своего, что свойственно было художнику, да, предыдущего поколения. Ему скорее нравится очень атмосфера переливающих листьев после дождя, вот эффекта свежего воздуха. Он, как и символист, говорил о разных, я бы сказала, таких уровнях впечатления зрителя, которые он может получить, рассматривая картину. И как раз, когда мы перейдем к его периоду лучистскому, мы заметим, что его лучистские пейзажи, они во многом будут связаны вот с этой, я бы сказала, традиции символизма и его внимательным исследованием. Во-первых, немножко расскажу о том, что такое лучизм и почему здесь так важна вот та самая символистская традиция. Лучизм – это ноу-хау Михаила Ларионова, это то, что он сам придумал. Это своего рода, я бы сказала, такая новая версия итальянского футуризма. Только если итальянские футуристы говорили, что они пытаются в картинах передать движение, представляете, да, на плоскостном пространстве, они хотят сделать так картинку, чтобы она оказалась как будто подвижной. Они такой, я бы сказала, эффект добивались многочисленным повторением контуров рук, ног. И эффект такой, знаете, появляется в длительной выдержке. А художник Михаил Ларионов, он тоже говорил о движении, но это движение нематериальное, это движение света. Он ориентировался на закон об открытии цвета, о том, что все цвета, которые мы с вами видим, это свет, отраженный от поверхности. И в этом смысле очень интересно понимать, что на самом деле это тоже про нечто духовное, нематериальное, что даже в его попытке нащупать вот этот свой футуризм очень много есть от того самого символизма, в который на самом деле проходило его раннее становление. Его лучизм, он будет иметь несколько, я бы сказала, таких разветвлений, он будет связан с предметной живописью, когда вы будете легко изучать и понимать, что изображает художник, и с абстракцией. Вот то, что вы сейчас видите, лучистый пейзаж, это абстракция. Здесь нету ни одного узнаваемого предмета или объекта. Но само название дает отсылку к образам пейзажа, когда вы заходите в тот самый мокрый лес, вы чувствуете вот эту влагу, вы чувствуете свежесть, и этот же эффект он хотел бы передать своей как раз абстрактной работе. И опять же, сам тип названия картины – это пейзаж, нетрадиционный для авангарда, который пытался все названия перевести, ну, я бы сказала, в такие очень нейтральные цвета, нейтральные тона, композиция, этюд и так далее. А теперь посмотрите, как символизм перерабатывает его близкая подруга, его коллега по цеху Наталья Гончарова. Наталья Гончарова была изначально не художником, не живописцем, а скульптором. И познакомилась со своим супругом в зоопарке, в московском зоопарке. Они ходили туда на анималистичные такие зарисовки, рисовали животных, буквально движение. И Ларионов отметил ее талант колориста и предложил перейти ей в класс как раз к Константину Коровину и уже заниматься самой живописью.
И вот что мы видим. На самом деле у Гончаровой практически не будет таких символистских, я бы сказала, работ, но в ее интересе к цвету будет все равно проявляться вот тот самый, я бы сказала, символистский сюжет. Мы смотрим на картину, которая называется «Автопортрет» и «Портрет Михаила Ларионова в маскарадных костюмах». Вообще тема маскарада, тема переодевания очень была популярна среди художников символизма. Напомню, что не только Виктор Борис Мусатов эту тему предлагал в своем творчестве, но и Александр Бенуа, который часто писал маскарады эпохи Людовика XIV, но и как раз художник Константин Сомов, который любил писать девушек в масках, пышных юбках, и вот они снова тут появляются. Только в отличие от художников мира искусства, здесь появляются тоже и какие-то очень, да я бы сказала, такие жесткие цветовые контуры, которые не свойственны вот такой тонкой линии мироискуснической. Здесь мы видим игру, которую затеяла художница, потому что одновременно здесь сюжет символистский, но его исполнение очень новое, которое ближе все-таки к живописи европейского фавизма. Напомню, что фавизм — это направление европейского авангарда, которое переводится вообще происходит от французского слова «fauve», что означает «дикий». И таким термином назвали художников, которые писали свои картины очень яркими, такими насыщенными цветами. Самым известным фавистом, основателем фавизма был как раз Анри Матисс. И, конечно, Матисс был знаком Ларионову и Гончарову. Они видели эти произведения в собраниях Сергея Щукина, они сами были во Франции, в Париже, и видели их вживую на выставках того времени. Но все-таки, будучи, я бы сказала, неудовлетворенными в попытке переписать на новый лад те самые европейские открытия, они изучали, что создают крестьяне, что происходит вот как раз на уровне творческой народной культуры. Ларионов каждые фактически выходные собирает на Сухаревский рынок те самые народные лубки. Он собирал старые русские иконы. И вот мы видим с вами сейчас картину Натальи Гончаровой, которая называется «Пьющие вино». И это напрямую, как вы понимаете, отсылка к сюжету «Тайной вечери». Даже то, как она показывает этих героев, это уже что-то абсолютно новое. Потому что в этой традиции она совмещает, я бы сказала, такой очень огрубелый такой рисунок с золотым желтым контуром. Желтым контуром она имитирует иконописные приемы использования социального золота. Вот этот асет, который показывают на картинке справа, это и есть социальное золото, которое специально выцарапывается определенным образом, ненужная часть кисточкой специально убирается с иконы. Видите, такие очень красивые, аккуратные, я бы сказала, такие контуры золотые при изображении ангелов, при изображении святых. А тут она показывает именно крестьян, но использует метод абсолютно от иконописи. Сам сюжет, иконописные вот эти же как раз золотые линии. И в этот момент как раз вместе с Петром Водкиным, вместе с Михаилом Ларионовым, они внимательно пытаются исследовать, что такое древнерусская иконопись. А вот здесь я остановлюсь, потому что вот с эпохи Петра I, который ориентирует вообще всю русскую живописную традицию на европейский лад, в это время начинают переписывать старинные иконы. Существует даже известный случай о том, как Екатерина II увидела иконостас Рублева, да, и сказала, какой жуткий ужас. Почему она так была уже? Он потемнел. И его не стали реставрировать в то время, потому что, в принципе, реставрации икон, ее как таковой не было, этой традиции. И просто, соответственно, иконы переписывали. То есть на потемневший слой носили новые или вообще на самом деле убирали эти иконы, выкидывали их часто, убирали и писали на новый лад новые образы, совершенно нового типа, более объемного, такой, европейской, такой классической традиции. А вот это древнерусское изображение ярких цветов, оно фактически сводилось на нет. Оно только иногда могло появляться в старобряческой школе. И вот художники, которые могли посетить реставрационные мастерские, они, конечно, поражались невероятной яркости вот той самой древнерусской иконописи, вот той самой яркости новгородской школы и их, я бы сказала, очень узнаваемой такой грубой части формы. Во-первых, что она берет от иконы? Это посмотрите формат. Каждый холст, каждый вот этот, да,

таким неблагородным названием экспозиции «Ослиный хвост». Казалось бы, да? Ну как мог быть евангелист и быть под хвостом осла? А почему же тогда художники так назвали эту экспозицию? Очень неблагородно, не художно, какой-то ослиный хвост. Они, конечно же, отсылают нас к французской легенде о том, что прошла в Париже выставка, на которой представили свои работы художники-импрессионисты. Ну, все думали, что это импрессионисты. А потом, когда просили, чтобы им представили, зрители просили представить им автора, им показали на осла. Это ирония, выдуманная парижской как раз парижскими журналистами. Они, конечно же, намекали на вот этот восторженный метод быстрого письма, который был свойственен уже парижским импрессионистам. И здесь, явно зная эту традицию, явно зная эту легенду, они называют группу своих, свою группу, свое объединение и выставку «Ослиный хвост». Таким образом, уже будучи готовыми вот к этим критическим высказываниям и к этим, я бы сказала, очень низким сравнениям, которые будут эти ярлыки на них надевать уже журналист, критика в прессе. И вот посмотрите на еще одну очень интересную отсылку к иконописи, которая встречается у Владимира Татлина. Сразу скажу, что, во-первых, Татлин использует квадратный формат. Квадратный формат, он не традиционный для живописи. Этот формат, который используется в иконописи, причем для определенного иконографического изображения Иисуса Христа, Спаса Нерукотворного. Это квадрат, внутри которого вписан круг. И здесь Татлин показывает себя. Себя практически при этом использует те же самые приемы, что обычно используют иконописцы. Он вписывает свое лицо в такой своеобразный круг, но этот круг исполнен людьми позади него. Татлин был, напомню, путешественником и сам был матросом. Ему хотелось почувствовать, что земля круглая, и хотелось почувствовать эту землю, как он говорил, с высоты полета к чайке. И потом вот эти эффекты он уже по-своему переосмыслил в живописи. Но его ранние работы – это не только попытка, я бы сказала, сделать такой геометрический рисунок, а это попытка исследовать те самые недоступные еще совсем в недавнее время традиции русской иконописной школы. И еще один, конечно, немаловажный пример – это работы Казимира Малевича. Казимир Малевич, который был в это время в ореоле влияния Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, он создает свой цикл фресковой живописи. Сразу говорю, это не так названный был цикл, но он не предназначался для украшения храма, церкви. Он писался, вот, я бы сказала так, по вдохновению от символистских картин, которые, конечно же, Малевич видел постоянно. Мы видим здесь две работы, это «Торжество неба» и «Молитва». И обе эти картины написаны по вдохновению от религиозных сюжетов. Во-первых, я бы сказала, что это такое творческое пересмысление иконографии, икон, потому что мы видим здесь обнаженные тела. Конечно, они не традиционные, не встречаются в иконах ни начала 20 века, ни в эпоху древнерусской иконописи. Еще мы видим здесь образ такого вознесения Господне, потому что там в небесах предстоит некто, мы не понимаем, кто, кого изображает Казимир Малевич с распростертыми руками, и позади него сон из буквально святых, потому что каждый из этих персонажей изображен с нимбом на голове. Кроме того, обратите внимание, что вся его живопись, она такая как будто тоже пастелевая, выцветшая немножко. И образы молитвы, которые напоминают нам образы моления о чаше Джованни Беллини. И здесь тоже интересный момент, что Малевич очень изучает как раз иконы, их исследует, и их композиционные приемы апробирует в своих ранних работах. Сейчас мы сравним автопортрет Казимира Малевича с автопортретом Поля Гогена, который сейчас находится в музее Арсе. Когда мы смотрим на автопортрет Малевича, то здесь сразу бросаются, я бы сказала, такие две невзаимосвязанные традиции. Первое, он показывает себя как некий артист, и об этом нам говорит такой большой красный бант, да, который он завязал рядом со своей шеей. Но позади него, где-то в березах, прячутся склон какие-то полудухи, полутакие нимфеи, тела обнаженные, причем они не имеют каких-то половых признаков, с нимбами. Взгляд самого художника, такой типично творческой такой личности, он немножко бросает вызов зрителю, потому что смотрит на нас буквально из-под лобья.
И возникает такой момент, я бы сказала, такой уверенности в себе. И обратите внимание, как палитра Малевича напоминает нам вот эту яркую желто-оранжевый колорит художника Поля Гогена. Дело в том, что Поль Гоген появляется очень рано вообще в России. Не сам он, но я имею в виду его картины. Его работы впервые приобрел как раз Морозов для своей коллекции.

Но коллекция Морозова была закрыта. Поэтому первая работа «Пирог», которая попала в первом году в Москву, она не была открыта для общественности. Только в 1907 году, когда уже картины Гогена смог приобрести Сергей Щукин, эти вещи доступны были буквально всем. И тут важный момент. Как раз Казимир Малевич, он в то время посещал студию Рерберга. А Рерберг отправлял по воскресеньям своих учеников в галерею Сергея Щукина, где они перерисовывали вот те самые французские картины. Поэтому, конечно, ему Гоген был знаком. Он знал прекрасную традицию, и не случайно появляется вот такой очень яркий желтый цвет в его ранних картинах. Еще один важный момент, что Малевич... Он прям напрямую был связан вот тем самым орнаментальным решением, которое часто появляется в картинах символистов. Мы видим его работу, которая называется «Общество в цилиндрах». Вообще эта вещь написана была в двух вариациях: «Порнографическое общество» и «Общество в цилиндрах». Вот вторая вещь, она, ее нельзя показать, о ней ее только можно упомянуть. Вторая работа «Общество в цилиндрах», которую вы видите сейчас на изображении, это одновременно и... Я бы сказала, стилистика такая модерна, но в то же время это, конечно, ирония над таким высокопарным образом тех дам, которые собрались завтракать на траве. Это одновременно отсылка и к Мане, и к Моне, и их изображением завтраков. Только здесь появляется на верхнем плане человек, который справляет свою нужду. И из-за этого возникает, я бы сказала, такая... Эта вся картинка, весь пафос изображения этих людей, светского общества, он немножечко, конечно, здесь бьется об эти такие, я бы сказала, несостыковки. И посмотрите, что он делает. Он на самом деле, если разглядывать эту картину издалека, делает из образов этих мужчин, светских дам, орнамент. Он показывает их на традиционном, вот том самом зеленом фоне. И мы не можем даже первоначально понять, кто, чем вообще каждый из этих людей занят. Стоят ли они в диалоге, знакомы ли друг с другом. Они на самом деле рассыпаны по всему фону, они просто заполняют все собой пространство. И в этом смысле здесь, конечно же, важна вот тот самый момент изображения картинки без какого-либо значения. Впервые именно символисты говорили, что картинка не должна иметь какой-то глубокий смысл. Она может изображена быть для красоты, для стилизации вот той жизни, которая нас окружает. И именно этот метод был воспринят Малевичем. Или его картина, которая называется «Городок». Здесь одновременно есть и вот те самые, я бы сказала, стилизаторские приемы, когда весь фон он покрывает желтый пуантелью, из-за чего эта картина кажется, как будто написана сусальным золотом. В то же время здесь уже намечаются вот те самые геометризации объемов. Посмотрите на дым, который исходит из этих труб, дословно какие-то объемы кубиков. Потом из этого уже вырастет как раз его первые варианты, такие абстракции. И его метод абстракции, который он назовет супрематизм, это тоже чистой воды мистификация. Само слово супрематизм, оно исходит от латинского supremus, что обозначает высший. И для Малевича супрематизм обозначает не новое направление в искусстве, как кубизм или футуризм, или абстракция, а вообще-то новое направление в искусстве, как архитектура, как графика, как живопись. Для него супрематизм – это то, из чего буквально состоит весь мир. И он хотел, когда создавал эту живопись, создать универсальный язык, который будет доступен и племенным народам, и современным людям. Но ирония судьбы в том, что абстракт до сих пор является самым непонимаемым зрителям как раз видом, направлением в искусстве. Мы смотрим с вами на две картины, которые написаны как раз в супрематической стилистике. И само даже название этих работ остается таким же – супрематизм, обратите внимание. И давайте как разберемся, что такое супрематизм на этих примерах. Для Малевича было важно показать, что все, что происходит в его работах, всегда имеет белую основу, белый фон. Ведь для него белый – это не просто фон, белый для него – это пространство космоса, это пространство некой невесомости. И здесь нужно понимать, что это 15-й год. Разговоры о космосе – это подобные фантазии, да, неким полетом на Марс. И в то же время, представьте себе, разглядывая эти картины, он говорит про невесомость, что каждый элемент в его произведении, он находится как бы сбалансирован друг с другом. И в этом смысле очень интересно понимать, что действительно художник мыслил некими такими объемами, которые не свойственны вообще с художником-современником. Еще важный момент. Все эти объемы написаны чистым цветом. Если кубисты, они свои формы геометризируют,
Если неопримитивисты упрощают линию, то как бы супрематизм, это, я бы сказала, это линия, доведенная до ее предела. Упрощали, геометризировали, и вот наконец-то дошли до той самой первородной чистой формы. И Малевич также говорил, что из его черного квадрата буквально состоит все мы, вся наша Вселенная, весь наш мир. По его мнению, черный квадрат – это самая универсальная форма. Из квадрата можно сложить и получить треугольник, вращать его и получить круг, дублировать и получить прямоугольник. Действительно, все, что нужно. И, соответственно, из вот этих самых простых форм состоит все. Из них состоит человек, из них состоит дом, из них состоит улица, города, наша земля и так далее. И когда мы смотрим на его работы, видим, что все они действительно имеют такую четкую структуру. Во-первых, когда он создавал эти объемы, он сразу начинает увлекаться и архитектурными построениями. Не случайно известный архитектор Заха Хадид писал диссертацию на вот те самые супрематические работы Казимира Малевича. Ей, конечно, было важно вот эта работа с объемом и массой, которую исследовал и русский художник. Казимир Малевич в этом смысле он был не одинок. Еще один метод абстракции, он был реализован его современником Василием Кандинским. Только Василий Кандинский даже еще чуть раньше, чем Казимир Малевич подходит к этой идее. Посмотрите на его работу, которая называется «Певица». И она была создана в 1903 еще году, то есть до того, конечно, как Малевич все это опробировал в своем творчестве. Здесь сами линии платья напоминают образ мелодии, некой такой песни, симфонии. И Кандинский, он, конечно, увлекался теорией Вагнера, он пытался сделать свои картины музыкальными. И его метод абстракции, он будет связан напрямую с символизмом. В 13 году выйдет его книга, которая называется «О духовном в искусстве». Для него абстракция, для него вот этот новый вид живописи, он не может быть пустым, он не может быть чистой формой, я бы сказала, такой, которая не имеет какую-то смысловую интерпретацию. Для него цвет – это средство, чтобы осуществить непосредственное влияние на душу зрителя. Цвет – это клавиш, это глаз-молоточек, это душа, многострунный рояль, говорил он. В этом смысле очень интересно смотреть на его символистские работы, где мы чувствуем, есть вот этот, я бы сказала, переходный момент к уже абстрактным работам. Мы смотрим на его картину, которая называется «Двое на лошади». Эта картина была написана во время путешествия по Вологодской области. Во-первых, это место очень сильно впечатлило художника, и он говорил, что, находясь там, он словно находится в какой-то картине, потому что вот эти изразцы, эти сами дома расписные, имели такое на него грандиозное впечатление, что он пытался в дальнейшем создать такую картину, которая бы вовлекала зрителя вот такие прогулки своего рода. Обратите внимание, что здесь, конечно, он пытается вот эту традицию русской сказки, подчеркивание русской культуры передать вот в этих ранних своих картинах. Он пишет их на черном фоне, они даже больше похожи на рисунки, выжженные на дереве, чем на какие-то уже вещи, исполненные маслом и пастелью или акварелью. В его как раз переходе к абстракции мы видим сейчас импровизацию и этюд композиции. Мы чувствуем, что на самом деле формы еще пока остаются. Его влечет вот это ощущение погружения зрителя в картину через изучение цвета, контрастного, через изучение вот тех самых форм, которые иногда входят в некий контраст с друг другом и наоборот создают такое гармоничное сочетание. И в то же время он остается пока верен еще не то чтобы реализму, но скорее всего такого вот, я бы сказала, еще верен пока фигуративу. Здесь можем считать изображение лодок, здесь изображение есть собаки, которая считывается молнией, которая исходит из такого розового облака, образы воды или изображение вот этюда композиции. Мы видим здесь всадника, который буквально парит над всем, что происходит. Здесь, конечно, еще сильна та самая библейская традиция, которая вот так волнует. И когда уже мы переходим к его абстрактным картинам, как, например, композиции 7, это, я бы сказала, кульминационная работа мюнхенского периода Василия Кандинского. О том, как была создана эта вещь, оставила воспоминание Габриэла Мюнтер, его подруга тех дней. Она рассказывает, что прежде чем написать эту работу, было создано около 50 эскизов. То есть представьте себе, что для вот этих абстрактных работ художник очень долго вообще-то подходил и к ним подступался. Но когда он уже понял, что все-таки решение композиции найдено было верно, картина была написана в кратчайшие сроки, всего лишь за 3 дня. И как описывает Мюнтер, он находился в приподнятом состоянии.
Отследуя эту картину, вы чувствуете это состояние мажорного такого очень настроения. Мы смотрим эту картину с левого нижнего угла, и весь возникает такая четкая стремительная диагональ, которая проходит через все полотно. Мы чувствуем, как чувство постепенно нарастает, как возникает такие как диссонансы, как у Скрябина, какие-то скрежетания музыки. И потом уже в самом верху такой медленный, я бы сказала, такой фейерверк акварелью растекается яркими цветами буквально на уже все пространство этого холста. И, конечно, Кандинский подчеркивал, что в его картины именно для погружения, для такого буквально медитативного созерцания важны. То есть здесь, даже в этой абстракции, мы чувствуем, что художник постоянно говорит про духовность, про какие-то символы, про какие-то знаки, про состояние. То есть про то самое, что и говорили художники, как раз символисты. Но давайте с вами сделаем выводы по как раз сегодняшней встрече. Первое. «Голубая роза» стала первой русской выставкой, в которой участники придерживались единой эстетики. Это не только то самое пространство, которое было построено по всем правилам современного кураторского подхода, да, это те самые розы и какая-то музыка, и красивые картины, но впервые в русской истории, хочу подчеркнуть, художники объединились, они действительно писали в той же, не только в той же самой гамме, но те же самые сюжеты предлагали для зрителей. Если вы можете сейчас пройтись по выставке, вы даже убрать если этикетки не сможете иногда понять, кто из художников пишет ту или иную картину, настолько они похожи были по стилистике. Второе, голубородский символизм, он тяготел вообще отказу от соображения. Говоря о душе, об ощущении, об атмосфере, мы не можем представить что-то реальное, мы уходим от этой реальности. Именно поэтому многие живописцы как раз «Голубой розы» вышли в тупик. После того, как они представили эту выставку, они не могли, я бы сказала, вернуться к реализму. Или они не могли рисовать все время голубым цветом. Поэтому многие из них уходили либо в театр, создавались оформлением спектакля, либо кто-то уже снова возвращался к фигуративу. И, да, по идее, следующий был бы этап – это полная абстракция. Но, к сожалению, а может быть и к счастью, никто из голубородцев не был столь радикален. Третье. Символисты стремились к высшей красоте, к идее одухотворенности. Но для будущих авангардистов было важно как бы сломать понятие высокого и низкого в искусстве. Потому что как раз для них не существует вот этих градаций. Именно поэтому Гончарова подчеркивает именно грубую форму своей живописи. Но об этом еще будем говорить подробнее на следующей встрече. А сейчас я хочу завершить эту историю, что авангардисты в своем творчестве проходили этот этап символизма. И вместе с ними как раз принимали идеи этого направления. Это какое? Это идея уйти от земной реальности в космические дали. И эту идею реализовал в своем творчестве Кандинский, Малевич. Это призывы к синтезу искусств, которые как раз реализовал Василий Кандинский. И это призывы к эстетической свободе художника, как это говорили Ларионов и Гончарова. Но сейчас мы поговорили, я бы сказала, о таком, о некой преемственной традиции, которая была воспринята авангардистами. А на следующей встрече мы с вами узнаем о том, что не все авангардисты пытались ассоциироваться с предшествующим направлением символизма. И как они этот протест реализовали, мы узнаем чуть позже.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Мне опять тут нейросеть.

0: Всем добрый день. Мы приветствуем вас на канале Культурно-просветительского центра Архе в новом году. А эфир у нас продолжается. Динозавры не только. Неожиданные палеоновости от Ярослава Александровича Попова. Посмотрим, что ему там нейросеть понарисовала. Ярослав Александрович, прошу вас.
1: Не, ну что мне нейросеть понарисовала, я думаю, что уже все и так увидели. Вот. Все, думал, какую бы новость поставить на заставочку, но не хотелось ничего спойлерить, поэтому решил, что поставлю что-нибудь нейтральное. Вот. Зато с циферкой, что всегда приятно. Ну, я всех рад приветствовать в новом уже наступившем 2024, страшное дело, году. Ну, что можно сказать... Конечно, все течет, все изменяется, но приятно, что наши эфиры неизменно продолжают выходить по понедельникам. И вот этим понедельникам мы это лишний раз подтверждаем. 1 января, несмотря на мои бурные заверения, что все мечтают услышать мой эфир, все-таки выйти в эфир не удалось. Но зато 8 января мы уже все как штыки, уже полны боевого духа и... полны энтузиазма, чтобы рассказать что-нибудь интересное про палеонтологию. А так как 2023 год еще не так далеко успел убежать, я думаю, что можно по горячим следам еще кое-какие интересные новости вспомнить, которые были в 2023 году. Тем более, что, возможно, многие заметили, буквально неделю назад, по-моему, практически 31-го, здесь на канале Архе, вышла моя лекция, которую я читал, правда, очень, на самом деле, давно, еще то ли в июне, то ли в июле месяце, и я в ней рассказывал о некоторых заинтересовавших меня тоже новостях 23-го года, только вот за первое полугодие. Ну, я подумал, так сказать, по горячим следам, можно быстренько рассказать и про второе полугодие из того, что заинтересовало меня. Потом еще замечательные какие-нибудь люди, скорее всего, Андрей Юрьевич расскажет вам свое видение всех самых ценных новостей этого года. Ну, я тоже какую-то свою лепту внесу. Итак, неожиданные палеоновости 23-го года, причем еще раз отмечу, это за второе полугодие. То есть не то, что вот все, что мне понравилось. Дабы не повторяться, я вот рассказываю про те новости, про которые еще не рассказывал, по крайней мере, здесь. Итак, поехали. И начну я с мухи-цокотухи. Я вот тут вот, пока, так сказать, отдыхал на новогодних праздниках, неожиданно вспомнил, что эфиры-то у нас детские, а я что-то так редко как-то вот... вспоминаю про какие-нибудь детские сказки или же даже про детские мультфильмы-то и то не так часто вспоминаю. И вот решил исправиться. И вот в первом же нашем выпуске все-таки обратиться к детской аудитории, вспомнить детскую замечательную сказку «Муха-цокотуха», но, конечно, поговорить не о самых детских темах. Я уверен, что многих интересовал вопрос, если комарик спас муху и, собственно, у нас сформировалась уникальная пара муха и комар, какие же детишки у них должны родиться? Какие-то полумухи, полукомары? Вот. Как они должны выглядеть и что это вообще такое получится? Если кто-то, так же как и я, задавался этим вопросом, то этот кто-то может быть безумно счастлив, потому что у нас появилась уникальная возможность узнать, как же может выглядеть полумуха, полукомар. И помогает нам в этом, конечно же, палеонтология. И, как вы, наверное, догадались, вот эта полумуха-полукомар вполне возможно на самом деле является предком мух или же комаров. Потому что, конечно же, это не гибрид, как вот могло бы быть в этой сказке, а это очень-очень древнее животное, которое на самом деле долгое время, вообще-то говоря, считали мухой. Итак, прошу любить и жаловать. Вот такую интересную окаменелость, обнаруженную, конечно же, в... местах с уникальной сохранностью, потому что, в принципе, всякие мушки-комарики, они не абы где сохраняются, это довольно тонкая материя. Они сохраняются только в особых условиях, в условиях лагерштетов. И один из таких среднетриасовых лагерштетов находится во Франции. И там обнаружили вот таких вот вроде как мух и назвали их галлия. Но изначально... вот эта галлия, она на самом деле известна не только сейчас, ее уже несколько лет назад изучили, но изначально она была известна по очень таким скверным образцам, не очень хорошей сохранностью. Но в любом случае, если муха сохранилась, то это прекрасно, потому что в обычных условиях никакие мухи не остаются. Все мухи, которые у нас там каждый год где-нибудь даже на берегах речки массово погибают, они в каменную летопись не попадают, они полностью разлагаются. Но вот здесь вот муха сохранилась, но отпечаток был не очень четкий. А не сохранилось отпечаток тела. И не сохранились даже антенны. Вот, собственно, на первых экземплярах, которые были найдены, были видны только крылышки и такой вот бледный какой-то непонятный контур. Но, что всегда приятно, энтомологи умеют работать не только с целым насекомым, но даже с деталями. И в том числе опытный энтомолог по одному крылышку может легко отличить муху от комара. Как, впрочем, и по антенке. В данной ситуации крылышко оказалось типично мушиным. Поэтому, собственно, галлию и записали в мухи. Больше того, даже нашли ей место среди современных семейств мух. Но это я предысторию рассказываю, это присказка. Вот теперь сказка начинается. Так было до 23-го года, пока не обнаружили более качественные образцы. Вот, собственно, они сейчас как раз и перед вами красуются. Чем же они более качественные? Ну, во-первых, вот на некоторых, особенно вот на этом, даже тельце-то видно, что всегда приятно. Вон, голова сохранилась. А голова, она, как говорится, всегда всему голова. Это тоже хорошо. Но самое-то главное, пожалуй, что для энтомологов, то, что здесь, хотя и не до конца, а тоже небольшим фрагментом, по-моему, там все-таки окончания не видно, но сохранился усик. И вот тут-то и начались некоторые сложности. Вот давайте посмотрим на запчасти мух и комаров. А вот то, о чем я говорил. Значит, вот крылышко типичного комара, вот крылышко галлии. Ну, даже не будучи великим энтомологом, можно как бы здесь найти явные отличия. Знаете, там картиночки, когда найдите 7 отличий, но тут можно найти на самом деле и 27 отличий. Отличий тут много. Очевидно совершенно, что это крылья разных насекомых. Ну и это очевидно не только нам, но и, конечно же, энтомологам. Если бы здесь было рядом мушиное крылышко, вы бы увидели, что оно очень похоже на крылышко галлии. На комара не похоже. Но помимо крыльев, очень здорово у мух и у комаров отличается их строение антенн или усиков. Не зря же комары относятся к группе, к отряду длинноусых насекомых. То есть у них действительно длинные усы, состоящие из множества маленьких сегментов. Напротив, мухи – это короткоусые. И у них часть сегментов слилась в более крупные такие мегасегменты, можно так сказать. То есть мухи у нас короткоусые, комары длинноусые. И вот какое же было удивление у энтомологов, когда они увидели, что у галлии, у которой типичные крылья мухи, усы-то, как у длинноусых насекомых, а вовсе не как у короткоусых. То есть получается натурально полумуха, полукомар. В итоге, долго думая, решили, что все-таки стоит записать это насекомое к мухам, но поместить его буквально в самое-самое начало этой огромного древа мух, буквально в тот момент, когда только-только произошло разделение между комарами и мухами. То есть, видимо, все-таки комары были раньше, чем мухи, потом от комаров отделились мухи, произошло это где-то в середине триасового периода, а может даже в раннем триасе, порядка 240 миллионов лет назад. И потом потихонечку у мух укорачивались вот усы, сливались сегменты, и в итоге они приобрели все свои характерные черты. А комары тоже продолжали эволюционировать, ведь первые комары на самом деле никого не кусали. Это были комары, которые питались нектаром. А вот когда и как появились первые комары, которые стали пить кровушку, об этом мы тоже сегодня поговорим, потому что тоже на этот счет есть замечательные новости из 23-го года. Ну а пока мы далеко не покинули эту полумуху, полуцикатуху, мы можем посмотреть примерно, как это насекомое могло выглядеть. Это, правда, современная муха, но это современная муха с максимально длинными усами и, ну, более-менее, наверное, вот эта древняя должна была быть на нее похожа. То есть это, скажем так, то, что максимально близко к своему древнему прародителю. К сожалению, реконструкции вот именно галлии пока никто не нарисовал. Из меня художник такой себе, поэтому я не рискнул такое сделать. А вот нейросети, к сожалению, по запросу древних животных, которых еще никто никогда не реконструировал, рисовать не умеет. Поэтому приходится наблюдать за современной мухой, которая похожа на вот этот вот древнего прародителя. Ну, а мы тем временем переходим уже непосредственно к комарам. Как я уже, так сказать, заспойлерил, про комаров тоже есть отдельно подготовленная новость. Уверен, что вы помните этого персонажа. Это, конечно же, Джон Хаммонд из фильма «Парк юрского периода», того самого, спилберговского. И, как вы тоже все, конечно же, прекрасно знаете, в этом фильме комары, оказавшиеся в янтаре, сыграли очень важную роль. Ведь именно из них удалось достать кровушку динозаврячью, из которой вырастили вот этих вот драконов всевозможных, да, которые вроде как символ этого года, и которые потом стали всех пожирать. Надеюсь, что наш дракон будет хороший, никого пожирать особо не будет. Но вот в фильме там все закончилось не очень хорошо, но комары, которые устали динозавров, они стали одними из самых знаковых персонажей фильма «Парк юрского периода» и, кстати, одними из самых узнаваемых персонажей этого самого фильма. После этого долго и упорно мучили древних комаров, пытаясь из них хоть капельку крови выдавить, но те не сдавались и никакой капли крови врагам, то бишь ученым, не отдали. Оказалось, что кровь там не сохраняется и ДНК тем более. Однако, помимо того, что было интересно, насколько долго может сохраниться ДНК как таковая, вот, кстати, про это тоже есть новость, между прочим, насчет древней ДНК. Вот тут черепашку обнаружили, которая вроде как 6 миллионов лет, и вроде как в ней есть ДНК. Но многие в этом не уверены. Ну ладно, это я отвлекаюсь. Так вот, здесь уже вопрос дальше стоял не про ДНК, а скорее про то, вообще могли ли комары кусать динозавров. Я ведь уже упомянул, что далеко не все комары, вообще-то говоря, кусачие. Даже среди современных комаров, как мы знаем, вот у этих москитов-москиточей, у них самки-то кусаются, а самцы-то все равно пьют нектар. А уж как там было у древних, так вообще непонятно. Но, на счастье, если приглядеться к тому самому комару, можно у него обнаружить некоторые черты да особенности, которые выдают в нем страшного кровопийца. Но для этого, я думаю, что стоит приглядеться к, собственно говоря, комару и к его хоботу. Вот мы видим, как комар, собственно, делает свой кусь, протыкает кожу и пьет кровушку-то, вот, несанкционированно. Хобот у комара очень сложно устроен, и он состоит из 6 частей, но нам наиболее интересна вот эта нижняя часть и верхняя часть, так называемые гипофаринкс и лабиум, ну или, если угодно, нижняя губа, верхняя губа. Так вот, через вот эту нижнюю трубочку комар вносит свою слюну, вот, обслюнявил он нас всех. С этой слюнёю он внес вещество, которое способствует несвертываемости крови, и в дальнейшем можно уже, собственно, насасываться кровушки. В этот же самый момент могут как раз попасть какие-нибудь нехорошие паразиты, которые вызывают всевозможные заболевания. Например, так передается малярия. Ну и кроме того, собственно, вот эта кровушка, то есть вот эта слюна с разными веществами как раз и приводит к раздражению, из-за чего все мы чешемся и за что мы все так горячо любим комаров. Вот. Но что нам сейчас интереснее всего? Значит, у комаров, как подобается, имеются крылышки. И, конечно же, крылышки их тоже суперспецифические. Энтомологи обожают разные крылышки. Но, кроме того, у них еще есть хоботочек. А на хоботочке есть вот такая вот зазубринка, которая как раз нужна, чтобы протыкать, собственно, тельца наша, тренированная или не очень. Но у древних комаров, к несчастью, далеко не всегда сохраняются все особенности строения. Вот крылышки, как мы уже выяснили, они сохраняются неплохо. А вот с другими частями, бывает, дело похуже обстоит. Вот. И, в принципе, все бы-то и ничего бы, если бы комаров не было бы так много самых разных. Как мы помним, насекомые – это самая разнообразная группа среди вообще всех животных. И есть, помимо семейства москитов, есть еще семейство так называемых толстохоботных – хаобаридов. Так вот, толстохоботные комары, они хотя и выглядят пугающе, но при этом они как раз вполне себе дружелюбные, пьют только нектар. Но самая большая беда-бедулька в том, что крылья-то и у тех, и у других паразитов, ну, хотя эти, в принципе, не очень паразиты, они одинаковые, ну или почти одинаковые. А это значит, что если находится какое-нибудь древнее крыло, мы понятия не имеем, это толстохоботный комар, который никого не обижал, или же это зверский москит, который уже за свою жизнь, там, не знаю, сотню динозавров искусал. Что же мы знаем? Мы знаем, что какие-то комары появились еще во время триасового периода, где-то 240-235 миллионов лет назад, причем в Мадыгене в Киргизии, что характерно. Между прочим, новость тоже прошлого года. Если вдруг вы ее пропустили, что же вы так? Не пропускайте такие классные новости. Вот, мы теперь знаем, что комары-то, оказывается, еще 240 миллионов лет назад летали. Но тут только крылышки, больше ничего. И вот чьи это крылышки, вот как-то не сильно-то понятно. Долго пытались с ними разобраться, кусачих это комаров, не кусачих, но в итоге вроде бы по каким-то отдельным особенностям строения, по каким-то жилкам догадались, что это крылья именно толстохоботных комаров. Хабарит. То есть получается, что самые первые комары не пили кровь, и вот, соответственно, триасовые комары динозавров еще не обижали. Ну, собственно, можно только за них порадоваться, в смысле за динозавров. Дальше наступает у нас Юра. Там крылья тоже попадаются в большом количестве, но крылья разного тоже качества и разного толка. И некоторые 100% атхаабарит по ряду признаков, а некоторые сомнительные. Вот сомнительные могут уже принадлежать настоящим москитам. Но принадлежат или нет, непонятно. То есть теоретически во время юрского периода могли уже появиться комары, которые пили кровушку динозаврячью. Так что, может быть, стегозаврам и диплодокам все-таки доставалось от комаров. А может быть и нет. Мы не знаем. Хороших образцов юрского периода, к сожалению, нет. Что же есть? А есть у нас янтарь. И вот янтарь, спасибо ему, сохраняет насекомых целиком. И тут-то мы можем разглядеть все. И даже посмотреть на хоботочек под микроскопом, найти вот эту замечательную пилочку и прямо вот так вот живо представить, как эта пила прорезает какое-нибудь мяско динозаврячье, вот там впивается в этого бедного динозавра. Он пытается почесаться, но лапой, конечно же, не дотягивается. И вот, вот эти вот все ужасы и страсти, которые детишкам рассказывать нельзя, я рассказал, происходили, получается, уже 100 миллионов лет назад. Действительно, прескакалекс, безусловно, уже принадлежит к москитам. В этом никто уже не сомневается. И получается, что 100 миллионов лет назад динозавров точно кусали. Так что спинозаврам уже не повезло. Спинозавров уже покусали, а уж тираннозавров подавно.
0: Да, мы возвращаемся в эфир. Какие-то были технические беспорядки. Мы их, или они нас победили, и мы продолжаем.
1: Да, прошу прощения. Хотя, так сказать, вроде бы мы-то не виноваты и ни в чем, но все равно как-то неприятно. Но, с другой стороны, без технических проблем эфир, чтобы прошел, это прямо сказка. Приятно, что, опять же, не только наши эфиры продолжаются, но и проблемы технические продолжаются, значит, все в порядке, несмотря на смену даты, на смену года, все, что-то остается постоянным.
0: Стабильность,
1: это хорошо, наверное. Ну, да ладно, мы тем временем продолжаем, значит, знакомиться с комарами и с их запутанной историей. Я уже начал рассказывать про то, что есть такая замечательная страна Мьянма, в которой не очень замечательная политическая обстановка, вот, и там есть янтарь, а янтарю 100 миллионов лет, вот. Палеонтологи любят янтарь из Мьянмы, в янтаре из Мьянмы находят хвосты динозавров, находят птиц, находят всяких разных комаров, много чего хорошего находят, но политическая обстановка в Мьянме неспокойная. А так как обстановка там неспокойная, то мировое сообщество решило, что янтарь больше мы там покупать не будем, потому что могут деньги пойти на нехорошие вещи. И, по всей видимости, в ближайшее время из мьянманского янтаря новостей особо не будет. И вот в связи с этим стали смотреть, а вдруг где-то все-таки еще есть какой-то хороший янтарь, и тоже древний. Оказалось, что в Испании есть неплохой янтарь, по-моему, его там тоже порядка 100 миллионов лет. Но есть проблемка. А проблемка заключается в том, что там все-таки похуже все видно. То есть качество этого янтаря похуже, он такой более мутный. Ну и находок там гораздо меньше. Но тут еще вспомнили, что есть на свете страна Ливия. А в стране Ливии тоже есть янтарь. И этому янтарю 125 миллионов лет. А 125 это на 25 больше, чем 100. Это же прекрасно. Это еще более древний янтарь. Это уже прямо ранний меловой. И к этому янтарю сейчас приковано пристальное внимание. Тем более, что иногда он прям бывает такой хорошенький, прозрачненький. Там много чего хорошего видно. И новое открытие как раз было сделано по янтарю из Ливии. И там был обнаружен новый комарик, который теперь считается самым древним из кусачих из доказанных. Вот он, прошу любить и жаловать. Libanus calyx intermedius. Ну, что, собственно говоря, и обозначает настоящий комар из Ливии. Да, вот, то есть калициды – это как раз семейство настоящих москитов. Либо это Ливия, то есть, ну, как бы настоящий комар из Ливии, intermedius, промежуточный. Почему промежуточные? Да потому что у него тоже есть какие-то промежуточные черты. Если до этого мы видели какое-то переходное звено, такое полумуха-полукомар, то теперь у нас полутолстохоботный комар, полукороткохоботный. У него есть черты от одного и от второго. Но при этом хоботок-то с зазубринами. Вот сейчас, если получится, то вы даже увидите немножечко вот эту голову комара с разных сторон. Вот практически 3D спецэффекты. И вот можно понаблюдать, какая она прекрасная, сколькими глазами он на нас бы смотрел бы, если бы живой был. И какие у него антенны такие ветвистые, эти вот самые длинные усы. Но вот, к сожалению, тут нас как-то не очень видно, насколько зазубренный у него хоботок, но он зазубренный. И им он мог кусаться. Самое-то прикольное, то, что этот ливийский комар – это самец. А точнее, их целых два, и оба самца, и оба кусачие. Я напомню, у современных комаров самки кусаются, не самцы. Мы не знаем, кусались тут и самцы, и самки, а потом самцы перешли на растительноядную диету. Или же, может быть, в данной ситуации были только кусачие самцы. Вот, и мы не знаем, является ли этот комар непосредственным предком комаров. Кстати говоря, скорее всего, нет. Скорее всего, от него-то потом произойдут... ну, от него-то потом никто не произойдет, и он вымрет. А вот альтернативная версия уже даст современных комаров. Но как бы там ни было, это определенный комар, который кусался. И значит, уже как минимум 125 миллионов лет назад, во времена какого-нибудь ютараптора или же конковенатора, комары зверствовали и кусали динозавров. Кстати, тогда были еще такие мокрицы, маленькие мошки, они вообще с самого раннего мело известные под 145 миллионов лет. И они тоже кусались, так что начиная с мелового периода, можно быть спокойным. За динозавров их уже кусали. Или же, наоборот, неспокойно. Ну, это кому как легче. Если кому-то легче от того, что комары динозавров кусали, ну вот, можете порадоваться. Если кто-то сочувствует, ну вот, можно начинать уже сочувствовать. Ну, а мы тем временем переходим к серьезному вопросу, я бы даже сказал, философскому. Как известно, всех давно волнует, что же было раньше, курица или яйцо. Спойлер, палеонтологов не волнует. Палеонтологи точно знают, что раньше было яйцо. Прям вот точно, по всем параметрам. Даже если не уточнять, куриное это яйцо, или же просто яйцо как таковое, и даже если разбираться, раньше было именно яйцо куриное или нет, но все равно и раньше было яйцо. Но все-таки вот этот вот яичный вопрос, он палеонтологов действительно волнует, но не в данном конфликте, а вообще. Просто интересно, когда появилось самое первое яйцо. Ну, казалось бы, эта проблема решается довольно легко. Ну, нашел каменное яйцо, значит, оно было. Не нашел, значит, не было. Но есть такая сложность, то что яйца-то в нормальном количестве и в таком хорошем качестве, со скорлупой, со всеми прочими атрибутами, известны только с Юры. Это я напомню, ну вот, там, по сути, это поздняя Юра, где-то 150-160 миллионов лет, где-то так. А, ну, как бы на суше, что у нас животные уже давно существуют, как минимум 310 миллионов лет. Это если уже брать прямо амниотов, прямо таких серьезных. А так-то вылезать стали еще раньше. Так и что получается? Что было до этого, вот до того, как первое яйцо нашли? Скрывали яйца, прятали? никому не показывали, даже палеонтологам. Возникла мысль, то, что, наверное, до этого были кожистые яйца. Ну, на чем, собственно говоря, и порешили. То есть, вначале было кожистое яйцо, потом яйцо появилось со скорлупой. Причем, по всей видимости, скорлупу стали готовить, можно, если можно так выразиться, несколько раз. Независимо, это пошла в птичьей линии будущей. Изначально это была линия тероподных динозавров. Независимо, скорлупу изобрели крокодилячие. Независимо, скорлупу изобрели в линии утконосых динозавров и независимо в линии завроподов, то есть длинношеих динозавров. Остальные, вот, как говорится, как были вот с этими кожистыми яйцами мягкими, так вот, собственно говоря, и продолжали жить или же перешли на живорождение. Но возможно, что все еще сложнее и еще интереснее. Давайте же попробуем разобраться. Для этого мы заберемся прямо-таки в каменноугольный период, в то самое время, когда только-только животные стали вылезать из воды, уже так фундаментально, не просто чтобы там погулять по бережочку и пожевать кого-нибудь, кто к речке близко подходил, как делали какие-нибудь эриопсы, а уже прям по-серьезному покинуть воду и стать прям таким серьезно наземным животным. Но в чем проблема? Мы, по большому счету, как я сказал, не знаем, было ли у этого животного какое бы то ни было яйцо. То есть формировал он яйцо, не формировал. По ряду признаков мы понимаем, что это амниот. Кто такие амниоты? Амниоты – это те, которые как раз-таки, по идее, стали откладывать яйца. И в яйцах появился тот самый амнион. Вот. Но если так вот сильно упрощать, можно примерно амнион приравнять к белку, хотя это не совсем корректно будет. Ну, скажем так, вот да, есть у нас икра. В икре есть питательные вещества, есть, собственно, зародыш. Ну и все, тоненькая оболочка. Яйцо же – это икра внутри собственного аквариума. Здесь есть и система воздуха, так сказать, циркуляции воздуха, да, и своя водичка, свой независимый водоемчик. И есть какая-то защитная оболочка, в простом случае кожистая, в сложном случае прямо-таки из скорлупы. Вот, есть еще дополнительные оболочки. И все это предохраняет вот эту вот внутреннюю икринку, которая представляет из себя зародыш и питательные вещества. Желток, собственно. Вот что такое яйцо. То есть прям такая классная система жизнеобеспечения. По большому счету, те, у кого живорождение, ну, например, как млекопитающие, они сохранили похожую схему, только вот эта вот самая амниотическая жидкость, она теперь находится внутри матери, а не в яйце непосредственно. Ну и плюс там, соответственно, допустим, в нашем случае пуповиной, да не только в нашем, детеныш соединяется с мамой. И через это идет питание и обеспечение кислородом. Так вот, получается, вот согласно классической версии, да, что у нас порядка 310 миллионов лет назад, во время каменноугольного периода, какие-то животные, которые раньше откладывали икру, отложили наконец-то яйцо. Кожистое, но яйцо. И теперь у них, как бы, эта икринка оказалась в своем собственном водоемчике, и, значит, это яйцо можно было откладывать не просто в воде, а где-нибудь на бережку. Желательно, конечно, в увлажненном месте, можно в какой-нибудь ямке. Но постепенно это яйцо обрастало всякими там дополнительными обезвествлениями, и уже его можно было откладывать даже чуть ли не посреди пустыни. Чем, собственно говоря, пользуются всевозможные там современные какие-нибудь там змеи, ящерицы и прочее. Вот. Но, как я уже упомянул, хотя есть вот у первого амниота Казинерии признаки амниотов, никакого намека на, собственно, появление яйца, на строение яйца нет. Мы просто предполагаем, судя по некоторым признакам, которые сближают его с, частично с рептилиями, частично с синапсидами, то бишь нашими далекими предками, мы предполагаем, что, видимо, он откладывал яйцо. Хорошо, запомнили. Двигаемся дальше. Что мы знаем фактически? Мы знаем, например, диноцефалозавра. Это разновидность танистрофеев. Про танистрофеев многие слышали. Такие длинношеи ребята из триасового периода. Ну, все знают длинношеих ребят из юрского мелового периода плезиозавров с ластами из длинной-длинной шеи. Мы, кстати, сегодня про них еще обязательно поговорим. Ну, а танистрофеи, они похожие только с лапками и с еще более длинной шеей. Ну, опять же, уверен, что вот все любители палеонтологии когда-нибудь про танистрофию что-нибудь дослышали. Динацефалозавр – это один из танистрофиид. Это большое семейство, их там много всяких разных, и все с длинной шеей. Но почему я решил показать именно его, именно динацефалозавра из среднего триаса Китая? Да потому что у него-то понятно, как появлялся детеныш. У него детеныш был обнаружен на месте его живота. Предполагают, что у него было яйца живорождения. То есть детеныш формировался внутри мамки и потом, собственно говоря, появлялся на свет. Почти что живорождение, но, правда, скорее всего, не совсем такое истинное, как у нас. Итак, один из древнейших примеров, когда уже точно понятно, что животное было, ну как животное, собственно, размножалось, и при этом пример не с яйцом, а с живорождением. Любопытно. Двигаемся дальше. Ихтиозавры. Ну уж про ихтиозавров-то мы уж все, конечно, знаем, слышали, и даже вот такие скелеты во всех книжках видели. Это рыба-ящеры, животные, которые стали жить в воде, похоже, они внешне на дельфинов, и, конечно же, они рожали живых детенышей, тут уж никто не сомневается. Вот, пожалуйста, мамка во время родов погибла. Вот, печальная история, но очень радостная для палеонтологов, потому что мы точно знаем, что это было живородящее животное. Однако, мы снова видим древний пример живорождения. Не откладывание яйца, а именно живорождение. Правда, можно сказать то, что ну, это же животные в воде, морские, может быть, просто-напросто в воде, вот все вот такие вот живородящие были, а на суше-то было не так? Ну, может быть. Как там было на суше, проверить сложно, на суше все сохраняется хуже. Однако же, вот у нас есть еще один пример. Это поликотель, это у нас разновидность уже плезиозавров, тех самых длинношеих, классических. И, опять же, мамка, детеныш, все на месте. Снова живорождение у нас. Снова мамка беременная погибла. Ну, то есть, опять у нас получается доказательство именно живорождения, не откладывания яиц. Ну, хорошо. Тоже запомнили. Двигаемся дальше. Это все какие-то примитивные рептилии. Таких сейчас нет. Давайте посмотрим, что у нас есть сейчас. Что вот мы можем проверить непосредственно. Есть у нас сейчас всевозможные ящерицы и змеи. Относятся они все дружно к группе чешуйчатых. И что же чешуйчатые? Чешуйчатые, конечно, в основном появляются из яиц, правда, кожистых. Понятно. Однако же есть и живородящие, что тоже довольно любопытно. И причем, на самом деле, их не то чтобы очень мало. Вот, даже на территории, ну, собственно говоря, России и ближнего зарубежья, вот это конкретно из Белоруссии, есть живородящие ящерицы. Яйца живородящие, правда, там опять же формируется яйцо, потом, собственно, рождается же детеныш. У змей тоже детеныши рождаются из мягких кожистых яиц, или же живородящие. Больше того, есть даже древние примеры живородящих змей, то есть это явно совершенно не вчера появилось. Кстати, опять же, в прошлом году, если вдруг кто пропустил, в 22-м, обнаружили самую древнюю живородящую змею, а именно Мезолофиса из мессерского знаменитого местонахождения в Германии, которому 47 миллионов лет, и там вот была вот такая живородящая змейка. Ну, любопытно довольно. Хорошо, давайте уже перейдем к непосредственно курице. Ну и вообще к любой птице. Вот тут довольно любопытно. Вот мы когда говорим про откладывание яиц, как правило, у всех как раз в голове появляется образ курицы. Ну, такой вот яркий персонаж, очень хорошо нам всем знакомый. Однако же, как это ни странно прозвучит, но вот как раз-таки яйца, которые откладывают птицы, это самые нестандартные яйца и самые странные. Как идет формирование яйца у птиц? Оно формируется очень быстро. Если как бы, все нормально происходит процесс оплодотворения, то есть из этого яйца кто-то потом должен будет развиться, то до момента, собственно, откладывания яйца, зародыш в яйце успевает только сформировать шарик из клеток, называется бластула. То есть он находится на самой-самой ранней стадии, он еще вообще даже близко на птенчика не похож. И в этот момент уже формируется полноценное яйцо, причем еще и со скорлупой, и уже яйцо, собственно, курица откладывает, ну или другая птица. Дальше начинается процесс насиживания. Насиживание идет долго, и, собственно говоря, во время всего насиживания полностью формируется зародыш. Вот так происходит у птиц. Но, хотя мы привыкли вот именно к такому развитию яйца, формированию, но это на самом деле нестандартная ситуация. Если мы посмотрим на все разнообразие живых существ, да, птиц сейчас много, но птица это все-таки только одна ветвь. Во всех же остальных ветвях, за исключением еще крокодилов, крокодилов похоже, все совсем не так. Либо они рожают живых детенышей, у них яйца живорождения, либо, да, они откладывают яйцо. Только яйцо откладывают мало того, что кожистое, так еще и откладывают его максимально поздно. На той стадии, когда уже там маленький вот буквально зародыш, какая-нибудь маленькая ящерка или маленькая змейка сформировалась. И вот тогда уже, собственно, откладывается яйцо, и после этого насиживается оно очень мало. Никто столько, сколько птицы, не насиживает.

Совершенно были кожистые яйца. Вот, пожалуйста, музавр – это прозавропод, который жил около 200 миллионов лет назад, и вот он кожистое яйцо откладывал. А протоцератопсы, как тоже выяснили, откладывали кожистые яйца, но некоторые, конечно же, в скорлупе. Вот, например, очень знаменитая находка авираптора читипати на кладке яиц. Вот тут уже прям яйца такие нормальные, птичьего типа, но они не на птиц похожи, они к птицам близки. Так что тут удивляться, наверное, сильно не стоит. Ну и для полноты совсем вот картины, для полного обзора, еще, я думаю, стоит обратить внимание на утконосов. Это одни из тех редких животных, как вы знаете, которые относятся к синапсидам, ну и конкретно даже к млекопитающим, но при этом они тоже откладывают яйца. И что же они делают? Они откладывают яйца мягкие. Мягкие яйца. И откладывают их в последний буквально момент. И очень мало потом детеныш находится в яйце. То есть, опять же, хотя это вообще другая ветвь, но у них тоже вот формирование яйца происходит скорее как у ящериц, но совсем не как у птиц. А остальные, как мы знаем, млекопитающие, живородящие. Ну, это все присказка. А теперь начинается, опять же, сказка, начинается исследование 23-го года. Исследование 23-го года было посвящено, на самом деле, харистодерам. Чем харистодеры замечательны? Тем, что они примитивные. Это одни из наиболее примитивных представителей рептилий. Очень примитивные рептилии. Но при этом, несмотря на свою примитивность, прожили они долго. И в Триасе они были, и в Юре были, и в Милу были, и, по-моему, даже до Палеогена дотянули. Если ничего не путаю. И вот изучили конкретно меловую харистодеру из Китая, конечно же, как бы иначе. Вот. И у этой китайской харистодеры сохранился зародыш. И когда его изучили, выяснилось, что он сформировался внутри мамки в кожистом яйце, и у этой мамы было развито яйца живорождения. То есть оказалось неожиданным образом, что и эти суперпримитивные рептилии тоже практически живородящие. И основываясь вот, ну, примерно на том, о чем я вам рассказал, только в сильно более углубленном виде, на всех этих данных и плюс новые данные по харистодерам, каким же выводом пришли авторы? Авторы пришли к выводам, что откладывание яиц, вот это вот такие вот более темные кружочки, особенно по птичьему типу, это супер уникальный и редкий случай. Так почти никто не делает. Это ненормально. Откладывание яиц мягких, ну, это, в принципе, нормально, так многие делают. Ну, а уж, что совсем нормально, так это живорождение. Это вот эти розовые кружочки. И больше того, авторы предположили, что у первых амниотов, которые только-только решили уйти от воды, у них было живорождение. То есть начиналось все не с откладывания яиц, а с живорождения. Я же от себя могу еще добавить, что, вообще-то говоря, есть еще и более древние рыбки, которые-то на самом деле живородящие. Это плакодермы. Кстати, плакодермы сейчас считаются предками всех рыб. И они-то живородящие. А еще мы не знаем, как, допустим, размножались ихтиостеги всевозможные с тектариками, которые выбирались на сушу. Но мы знаем зато, что латимерия — это современная. Она-то, собственно, живородящая. И акулы, которые суперпримитивные, вроде как рыба, тоже во многом случаях живородящие. То есть, неожиданно, представление обо всем, что нам рассказывают вот, относительно развития в школе, может перевернуться. Что не яйцо было изначально, а потом от него развилось суперпрогрессивное живорождение, а изначально было живорождение. А уже потом некоторые прогрессивные ребята поняли, что нафиг так мучиться, лучше яйца откладывать. А некоторые примитивные, все еще же живородящие. Так что, может быть, все вот так вот неожиданно повернется. Это пока не точка в этом вопросе, но это прям серьезный шаг в эту сторону. И еще одно такое исследование, которое тоже вот буквально переворачивает наше представление о том, собственно говоря, как шла эволюция в целом. И, значит, вот это вот... Это изменение основано на изучениях роста костей и структуры костей.
Вот здесь показаны различные варианты структуры костей. Вот. Я вот сразу, покаюсь, подсмотрел у Павла Петровича Скучи.

0: как он классно объясняет про рост костей. И вот мне очень понравился его пример, поэтому позаимствую. Надеюсь, он не будет сильно против. Но если что, ссылку на авторство я сделал. Так вот, значит, что Павел Петрович предлагает? Павел Петрович предлагает ребятам, значит, сложить какой-нибудь домик из карандашей. Ну и, соответственно, если будет мало времени, то, чтобы сделать домик из карандашей, надо будет как-нибудь накидать. Если же времени будет много, то можно будет их структурированно, аккуратненько разложить. И вот так вот, собственно говоря, и формируется кость. Если кость растет очень быстро, то она получается хаотическая, какая-то непонятная, слабо структурированная. Если же она растет очень медленно, она получается супер идеально структурирована. Это очень важно и интересно. Потому что, в отличие от множества других параметров, которые мы у древних животных изучить не можем, такие как строение сердца, там, ширина сосудов и прочее, но можем иногда попробовать что-то такое изучить, но это уже отдельный разговор. Чаще всего не можем. А вот кость мы можем почти что у всех посмотреть, и можем посмотреть их структуру. А значит, мы можем понять, как быстро росла кость, в зависимости от того, какая структура кости окажется перед нами. А это, в свою очередь, тоже очень важно, потому что, как правило, быстро растут кости у теплокровных животных, а у хладнокровных они растут очень-очень медленно. То есть у крокодилов каких-нибудь, у ящериц кость будет суперструктурированная, а вот у млекопитающих, у птиц она будет вот супер какая-то хаотическая. И в новом исследовании посмотрели на самых разных животных и особенно обратили внимание на веточку, собственно говоря, псевдозухи. Я напомню, что псевдозухи – это крокодилы и их всяческая древняя родня. И что же увидели? А увидели-то, что эти самые псевдозухи, самые разнообразные, у них у всех древних хаотическая структура кости. То есть они, получается, были теплокровные. И вот здесь показано как раз, вот там, как обычно, как мы привыкли по воде, да, красненькая тепленькая, синенькая холодная. Показаны теплокровные разные древние ветви и вот уже к хладнокровности переход. И неожиданно оказывается, что некоторые ветви переходили к хладнокровности, потому что это было выгодно. Ну, например, какая может быть выгода крокодилам от хладнокровности? Да потому что хладнокровным животным им надо гораздо меньше энергии. Вот мы, как теплокровные животные, мы постоянно должны энергию получать. Попросту говоря, нам есть всегда хочется. Вот читаешь лекцию и думаешь, где мой бутерброд, куда я его положил. Вот когда же я его съем. А если бы мы были хладнокровными, можно было бы наесться и уже потом 3 месяца лекции читать и вообще не париться. И вообще больше не есть. А так, собственно, некоторые крокодилы и делают. Так что хладнокровным иногда быть выгодно. И получается, что ветка, которая пошла к псевдозухиям, она изначально была теплокровная, и крокодилы наши вторично хладнокровные. Больше того, авторы даже более смело заглянули в прошлое и предположили, что и первые архозавры, а это уже общая ветвь, которая объединяет крокодилов, птиц, динозавров, птерозавров, так вот эти вот все ребята тоже изначально были теплокровными. А может быть, и их даже предки были теплокровными, ну хотя это уже прям вот под вопросом. Таким образом, получается, что многие из животных, которых мы знаем как хладнокровных, они вторично хладнокровные. И теплокровность может оказаться первичной. А те, кто до сих пор теплокровные, еще и живородящие, но это вообще полнейший примитив. Все уже давно откладывают яйца и хладнокровными стали. Переваривают все по 3 месяца. А остальные, а некоторые еще отстают. Вот что я вам скажу. Ну а мы тем временем переходим, наконец-то, к плезиозаврам. Ну, а точнее, я вас жестоко обманул не к самим плезиозаврам, а скорее к их предкам. Итак, плезиозавры. Плезиозавры – это вот эти вот ребята с длинной шеей. Ну, опять же, это не он, если что. А августозавр – это еще перед плезиозаврами, то есть считается его предком. Классические плезиозавры с Юры начинаются, но вот это уже почти плезиозавр. Ну, а это все более-более древние родственники. Тут еще где-то нотозавры рядом с буквой припеку должны быть. Многие про нотозавров слышали. Ну, а кто не слышали, может быть, увидите их в моей книжке, которая уже скоро должна выйти. Ну, ладно, книжку я буду рекламировать попозже. А пока обратим внимание на то, что постепенно эти животные, которые пытались стать плезиозаврами, на протяжении десятков миллионов лет уходили в воду. Их конечности превращались власты. А еще, обратите внимание, вот даже вот по этой вот троице видно, что шея становилась длиннее. И это правда, это не случайность. То есть уже замечали давно, что шея у этих ребят удлинялась. То есть, в принципе, как могло быть? Могло быть, что вот эти длинношеи плезиозавры имели длинношеих предков, которые гуляли по суше. И потом вот им оказалось выгодно быть в воде. А могли они начать уходить в воду, и в воде у них уже начала вытягиваться шея. Так вот, похоже, что в воде начала вытягиваться шея. И вот в этом году палеонтологи обнаружили, ну, точнее, обнаружили-то они раньше, и не в этом, а в прошлом году. А в прошлом году они изучили одно из животных, предков плезиозавров, посмотрели на длину его шеи, подумали о том, как должна была шея развиваться, и заодно подумали, а почему, собственно говоря, у плезиозавров длинная шея. Итак, давайте посмотрим, кого же обнаружили. Обнаружили предка плезиозавра, который назвали чузавр, и обнаружили его в Китае, в Хубэе, возраст его 248 миллионов лет. То есть, если мы вернемся к этой предыдущей троице, мы увидим, что первый это 247-245, а этот, получается, еще раньше. То есть, нашли, можно сказать, практически самое первое звено. Он, правда, уже питался в воде. Его, собственно, нашли в морских отложениях, но у него еще почти никаких приспособлений для водного образа жизни нет. А у него и вот и лапки, и зубки, и все как у вполне себе, так сказать, наземного животного. И мы видим, что шея-то у него короткая. То есть получается, что действительно, да, вот и правильная была версия, что изначально шея была короткая, а потом она потихонечку-потихонечку начинала удлиняться. Вот такая вот история. А теперь возник вопрос, почему шея удлинялась и как быстро этот процесс происходил. Для того, чтобы понять, как быстро этот процесс происходил, собственно, вот на протяжении миллионов лет построили графики, как любят всякие делать эти палеоматематики, и на этих графиках показали, как быстро растет шея. Здесь, соответственно, пропорции длины шеи к длине тела. Ну, то есть, вот здесь вот уже один к одному. То есть, шея такой же длины, как и тело. Здесь вот шейка еще такая вот коротенькая. Здесь совсем коротенькая. И видно, что за 10 миллионов лет шея очень здорово удлинилась. Но даже вот по скелетам, без всяких графиков, это хорошо видно. Значит, это было нужно. Зачем? Предполагают, что так было гораздо удобнее чего-то в воде собирать. Во-первых, пока эти животные не обзавелись всеми приспособлениями водных животных, им было сложно быстро перемещаться и ловко, настолько же ловко, насколько морским животным. Поэтому они медленно плыли вдоль дна, и вдоль дна со всех сторон все собирали. И вот такая вот гибкая шея, длинное тело помогало им что-нибудь собирать хорошее. С другой стороны, это помогало им ловить рыбу. Быстро повернуться. Опять же, у них еще не было возможности, у них не настолько идеально было тело приспособлено для водного образа жизни. А вот быстро куда-нибудь головой мотнуть, это, пожалуйста, это можно. Когда мимо рыбы проплывает, вот ее сразу схватить. Так что длинную шею было иметь выгодно. И поэтому шея очень быстро в процессе эволюции удлинялась. Но дальше интересно. Примерно 240 миллионов лет назад шея стала такой же длины, как и тело. И на этом процесс остановился. И дальше он остановился на примерно 100 миллионов лет. До конца Триасового периода, на протяжении всего Юрского периода, шея была примерно такой длины. И потом, уже в меловом периоде, появляются всякие ласмозавры, альбертонекты, у которых шея вдруг снова начинает удлиняться и становится супер длинная. Там, точно не помню, сколько, по-моему, под 40 позвонков было у альбертонекта. 47, что ли. Вот, то есть потом шея снова стала удлиняться. Возникает вопрос, а почему же, если так было выгодно удлинять шею, вот произошел какой-то вот стоп-сигнал, да, 240 миллионов лет назад, и потом на долгое время вот такой облик законсервировался. А как предположили китайские исследователи, причина здесь в размере животного. Дело в том, что чузавр имел длину всего 20 сантиметров. Это была малюсенькая ящерка. Как обычно, из малого получается великая. Огромные плезиозавры появились из крошечных исходных животных. А потом они начали увеличиваться в размерах, но все равно, даже вот 240 миллионов лет назад, это были животные, ну, длиной 2 метра, ну, 3 максимум. Ну, и из них там, соответственно, только 1,5 метра тела, и тело-то легкое. При таком теле они не имели достаточного веса. И если бы они дальше стали удлинять шею, то уже тело бы не могло бы оставаться на одном месте, оно бы вот буквально вслед за шеей куда-то бы уходило. Короче говоря, по инерции бы его куда-то закидывало. То есть нужно было более увесистое тело, чтобы можно было удлинить шею. Поэтому потом на протяжении нескольких сотен, ну, десятков миллионов лет они увеличивались в размере в целом, и когда они достигли определенного веса, они смогли снова продолжить удлинять шею, что, собственно, уже реализовали дальше эласмозавры. Вот такая вот история. Дальше поднимаемся в воздух и переходим к птерозаврам. И больше того, опять поговорим о яйцах и о детенышах. А вот еще в 19 году по классное исследование, в котором обнаружили, ну, ранее обнаруженные яйца были исследованы из Аргентины, из Китая, яйца разных птерозавров, больше всего тут было дарвиноптеров, и установили интереснейшую вещь. Помимо того, что изучили яйца, выяснили, что яйца, кстати, кожистые, опять же, мягкие. Выяснили также, что детеныши в них в последний момент перед вылуплением полностью формировались. У них уже полностью формировались крылья, и они были готовы к полету. Из чего сделали смелый вывод, что, наверное, эти детеныши могли быть вообще где-нибудь оставлены. Например, их закапывали в землю, в смысле, еще в виде яиц. Потом эти детеныши вылуплялись и сразу же практически взлетали. И о них родители не заботились вообще. Вот здесь показан, например, сценарий, как могли появляться те же птеродактили, которые известны из Зеленгофена. Сзади, видимо, компсогнат бегает. Хотя нет, с полосатым хвостом, это, наверное, этот из компсогнатит какой-нибудь синозавроптерикс, наверное, да. Ну, неважно, в общем. В любом случае, вот показан какой-то птеродактилоид, который вылупляется и, соответственно, собирается подняться вверх в воздух, а вот тут какие-нибудь хищники их подкарауливают. Но, в принципе, если вот в первый же момент не съедят, то, скорее всего, с ним будет все хорошо, потому что он уже готов к полету. Родительской заботы нет. Думали, что, наверное, все птерозавры были совершенно незаботливыми родителями. Но птерозавров-то много существовало на Земле. И, пожалуй, что обобщать не стоило. Надо было для начала бы проверить. И вот как раз в прошлом году взялись за проверку. И в том числе удалось изучить детенышей птеранодонов, чего раньше сделать было невозможно. И вот что интересного обнаружили. Обнаружили, что птеранодоны, в отличие от других ранее изученных более примитивных ребят, таких как птеродактили, или тем более какие-нибудь рамфоринки, анорогнаты, они росли совсем по-другому. И совсем по-другому у них происходило окостенение. Ну вот здесь показано, как детеныш выглядел взрослый. Они хотя и выглядят примерно одного размера, но это специально они приведены в один масштаб. На самом деле это маленький бывает большой. Но, что четко совершенно видно, даже не будучи, опять же, великим математиком, что здесь линии везде практически прямые. Везде, кроме птеранодона. А вот у птеранодона линии расширяются или же, наоборот, сужаются. Иными словами, крылья детеныша и взрослого имеют совсем разные пропорции. О чем это говорит? Если крыло такое же у детеныша, как у взрослого, да и к тому же оно сразу окостеневшее, значит, детеныш, как и взрослый, обладал крыльями, способными к полету. А вот если у детеныша частично крылья были еще хрящевые, и они потом, после вылупления, окостеневали, да и к тому же у детеныша были совсем другие пропорции, и на таких крыльях было летать попросту невозможно. Крылья были короче. Это значит, что они летать были не способны. Пока что изучили только одного крупного птерозавра, птеранодона, и выяснили, что он при рождении не летал. А значит, о нем должны были заботиться, потому что иначе бы он не выжил. Но сделали смелый вывод, что, возможно, вообще это было как бы характерно для всех более поздних птерозавров. То есть ранние птерозавры, длиннохвостые всякие рамфоринхи со всевозможными там этими дарвиноптерами, они вылуплялись и сразу взлетали. Заботы о потомстве не было. А вот прогрессивные ребята, такие как птеранодоны, кицалькуатли и прочее, о них родители заботились. Дальше переходим уже к динозаврам. И про динозавров тоже будет парочка интересных новостей. Например, одна из новостей посвящена загадочной группе тесцелозавридов. Это такие довольно своеобразные птицетазовые динозавры. Самый известный из них это, наверное, ариктодромий. Чем же он так известен? Да тем, что, собственно, ариктодромий переводится как «роющий ящер». И этот ящер действительно, вполне возможно, что рыл землю. У него и строение лап такое характерное, и уже давно там какие-то норы даже подозревают, собственно, в ариктодромячих. И вроде даже кого-то там обнаружили из них в норы, в норе. То есть предполагали, что это были ящеры, способные вырывать норы и в норах откладывать яйца и заботиться о малышах. Это прикольно. Для динозавров очень нехарактерное поведение, но вот таким был ариктодромий. Потом то же самое заподозрили для ородромия и для некоторых других животных из этой группы. А теперь изучили тесцелозавра, еще одно животное из вот этой группы большой тесцелозаврит. Но на сей раз обратили внимание на строение его мозга. И для этого, конечно же, взяли череп, просканировали его всевозможными МРТшками, получили строение детальной полости внутри черепа и таким образом попытались восстановить строение мозга, как, собственно, обычно и делают. И когда, вот так вот просканировав полость мозга, получили вроде как слепок мозга, ну, примерный, смогли изучить, какие части мозга были у этого динозавра больше развиты, и сравнить его с другими животными. И когда все это посмотрели, оказалось, что мозг у него был устроен как у роющего животного. Итак, у нас есть всякие ородромеи, ариктодромеи, парксозавры и прочие роющие. У нас есть их ближайший родственник, тесцелозавр, которого мозг как у роющего животного. Ну, казалось бы, просто еще одно интересное доказательство того, что действительно некоторые динозавры могли рыть норы, не более того. Но на самом деле все не так просто. Дело в том, что всевозможные ородромеи с ариктодромеями, они-то мелкие. И представить себе, как они рыли норы, можно легко. А вот тесцелозавр-то это уже животинка такая масштабная, пятиметровая. И вот представить себе тесцелозавра в норе, ну, конечно, можно, но сложно. И в итоге авторы предположили, что, возможно, тесцелозавры сами уже нор не рыли. Они уже попросту были не способны это делать. Однако ж их родственники были это способны делать, и мозг у них не успел измениться. То есть они стали крупнее, норы рыть перестали, но мозг еще не перестроился. А значит, доказано, как бы, что некоторые из мелких тесцелозаврит были норными, но вот крупные, скорее всего, норы не строили. Или же строили, но сложно себе это представить, как это выглядело. С этим еще предстоит разобраться. Ну, а я тем временем напомню о очень знаменитой схватке, но я уверен, что, в принципе, вы про нее слышали, да? В Монголии еще в 70-е годы было найдено два скелета велоцираптора и протоцератопса, хищного проворного динозавра и растительноядного рогатого. Они вот так вот замерли, как будто бы буквально вцепились друг в друга. И предполагают, что это не случайность какая-то, а что, возможно, вот действительно они вот прям вот прям вцепились. Таким образом эта находка стала очень известной, потому что, получается, это тот редкий случай, когда мы можем буквально узнать взаимодействие животных. Это и вообще сложно себе вот вообразить условия, при которых животные прямо во время схватки могут погибнуть. Такое бывает крайне редко. Поэтому, конечно же, эта сцена стала очень знаменитой, про нее много кто чего рассказывал, и даже я там какие-то видео делал еще на Дарвиновском музее, и не только. Ну, в общем, известна такая схватка. Но похоже, что у знаменитейшей сцены сражения появился достойный конкурент. Для этого я хочу для начала познакомить вас с главными действующими лицами нового противостояния. С одной стороны, это пситтокозавр. Кстати, тоже в последнее время динозавр, ставший буквально звездой, благодаря китайским исследователям, то есть его изучили тоже и вдоль и поперек, была обнаружена вот такая замечательная мумия пситтокозавра в Китае. Там и перышки на хвосте нашли, и удалось установить его окраску, оказалось, что спинка у него коричневая, брюшко светлое, и клоаку его изучили всячески, какие-то там отпечатки внутренних органов, и пупок у него обнаружили, в общем, чего только не нашли. Динозавр-попугай, один из древних родственников рогатых динозавров, и один из самых изученных динозавров на данный момент. Пситтокозавр. Жил примерно 135 миллионов лет назад. С другой стороны, у нас есть репиномам. Репиномам – это крупное млекопитающее, примерно такого же размера, как и дидельфодон, про которого тоже многие слышали, но жил он сильно раньше, еще в раннем меловом периоде и, собственно, в тех же местах, где и пситтокозавры. И больше того, с пситтокозаврами он точно совершенно взаимодействовал. Есть находка репиномама, а в желудке его кости детеныша пситтокозавра. То есть абсолютно точно на пситтокозавров он нападал. Да и зубы ему позволяли, он такой довольно крупный. Так что млекопитающие периодически динозавров ели, по крайней мере, детенышей. И это не новость. Это то, что теоретически все, как говорится, уже давным-давно знали. По крайней мере, все, кто интересовался репиномамами, наверняка уже это слышали. А вот новость-то какая? А новость то, что, конечно же, снова в Китае обнаружили вот такую застывшую во времени схватку взрослого пситтокозавра и репиномама. И видно тоже, что как они вот друг друга вцепились, вот как репиномам там своими когтями вцепился за клюв пситтокозавра, вгрызается в него зубами, упирается лапой и так далее. И то есть они тоже буквально погибли в момент схватки. Честно говоря, вот что тут в данной ситуации думал этот репиномам, загадка полнейшая, потому что детеныша он мог съесть легко, но вот с таким гигантом справиться это уже не вариант. Но иногда бывает в природе, когда хищник очень сильно недооценивает, точнее переоценивает свои способности и нападает на слишком крупную добычу. И это заканчивается печально для хищника или же для обоих. В данной ситуации закончилось печально все для обоих. Оба погибли, но и в итоге вот такие вот цепившиеся до сих пор вместе лежат. Дальше парочка новых динозавров, а то обычно все-таки любят всяких динозавров, да и рубрика у нас называется «Динозавры и не только». Так что, ну, как бы про динозавров тоже надо немножко рассказать. А новых динозавров тоже, конечно, открывали, их открывали множество, но просто рассказывать, там, не знаю, перечень из десятка имен, названий каких-то суперпохожих динозавров, я думаю, скучно. Поэтому выбрал парочку таких вот в той или иной степени интересных. Например, есть такая группа динозавров, близких птицам по своему внешнему виду, хотя не очень близких по родству. Орнитонемиды. Собственно, это так и переводится, как подражатели птиц. В том числе есть, например, галлимим. Это вроде как подражатель курицы, хотя скорее на страуса похож. Есть струциамим, который, судя по названию, подражатель страуса и на страуса похож. Есть пеликанимим, который, судя по названию, похож на пеликана, но тоже на страуса похож. Ну, в общем, их много всяких разных этих мимов. И они все отличаются вот таким страусоподобным телом, длинными ногами, быстрые, там, всеядные, кстати, без зуба, интересные такие ребята. Есть дейнохейры. Долгое время не могли понять, что это за чудо-юдо. Когда-то их вообще знали только по передним лапам. Вот я, когда еще там в детстве рос, динозаврами интересовался, как раз во всех там детских книжках видел именно эти лапы, и все расписывали, какой же это был, наверное, страшный хищник, у которого такие лапы. Оказалось, что это было вот такое чудо-юдо с клювом, как у утки, с горбом, как у верблюда, весь покрытый перьями абсолютно весь, и к тому же еще и вот с такими вот когтищами. И к тому же еще и, скорее всего, всеядный, на самом деле, судя по его строению. Странный товарищ. И к тому же еще и выяснилось, что он родственник орнитомима. То есть он тоже принадлежит к орнитомимидам. Но так как они уж очень сильно отличаются все-таки друг от друга, так вот хотя бы визуально и по ряду признаков тоже, их выделили в разные подсемейства. Орнитомимины и дейнохирины. Ну и дальше, собственно говоря, потихонечку открывали все новых и новых представителей то одного, то другого семейства. Вот недавно там... В прошлом году из Японии еще одного там этого нашли, дейнохирина. А нет, там был не орнитохирин, там был теризинозавр, прошу прощения, но неважно. Короче говоря, все равно каждый год их открывают. Ну вот этих орнитомимин нескольких открывали в этом году, уже получается в прошлом 23-м, 22-м открывали. Но оставался один важный вопрос. Было не очень понятно все-таки, кто из этих животных первичен, а кто более прогрессивный. То есть от кого произошли эти животные, а кто потом уже стал как-то более эволюционировать. Не очень было понятно, когда они точно появились и кто из них все-таки более древний, более предковый, а кто более прогрессивный, более развитый. Разные строили филогенетические деревья, то оказывалось, что эти более специализированные, то эти, ну, в общем, странная вещь. И вот, наконец, обнаружили тирана-мимима. Название это какое классное. То есть, получается, подражатель тирана. Не знаю, почему его так назвали, но тираннозавр он ни разу не похож. Но сам по себе он, конечно, очень интересен. Во-первых, его нашли в Японии. И вообще в Японии не то, чтобы много динозавров было известно. Во-вторых, он гораздо более в древних слоях найден, чем всякие другие динозавры, которые в основном до сих пор были изучены. Есть, конечно, какой-нибудь там фукуэраптор, но в основном более поздние в Японии известны. Ну а самое главное, что когда его изучили, оказалось, что это орнитомимозавр. И когда изучили строение этого орнитомимозавра, оказалось, что ближе он к Дейнохейрусу. И возраст его юрский, он из... нет, не юрский, это у нас получается раннемеловой. Раннемеловой возраст, но все равно это практически на границе юры и мела, и это один из самых древних, если не самый-самый древний из орнитомимозавров. И таким образом было установлено, что все-таки появились эти ребята, скорее всего, в конце еще юрского периода, и первыми были именно дейнохейры. И от них уже потом произошли и дейнохейры, и орнитомима. И вот даже его этого тираннамимима реконструировали вот так. Ну и еще один интересный динозавр. Это фудзяньбинатор. На сей раз из Китая. Это вот уже точно юрский. Здесь я не ошибаюсь. И вот Юра Юрой. Поздний юрский, правда. 150 миллионов лет. 150. Ну да, где-то 150. Вот. Но есть с ним некоторые интересности. Самая главная интересность заключается, что он является базальным авиалом. То есть он близок к птицам. И для вообще всех вот таких вот близких к птицам это один из самых древних, получается, представителей. Вообще авиалы появляются где-то как раз порядка 150 миллионов лет. В каменной летописи назад. И ну, получается, что это один из самых первых. Наравне с археоптериксом. Кстати, он в принципе вот примерно на таком же отношении к птицам стоит, как и археоптерикс. Но, судя по его строению, он, конечно, был не археоптерикс. Больше того, он не летал, в отличие от археоптерикса, судя по строению крыльев. Зато он ходил по воде прекрасно. Там что-то мог вылавливать, но мог ловить что-нибудь и на суше. Вот такой вот был небольшой интересный хищник. Так вот у нас появился новый авиал, новый древний родственник птиц, один из самых-самых древних, который показал в том числе, что не было, как некоторые считают, у эволюции за задачей сделать птицу, было множество разных ветвей, но просто некоторые оказались более удачными, те, которые летающие, и те, которые дали начало птицам, а некоторые менее удачными. А так было много разных попыток. Вот, вот такой вот фудзяньбинатор появился. Ну и последняя новость, посвященная динозаврам. Последняя и по моей подборке новостей, и по, ну, собственно говоря, хронологии динозавров. Потому что эта новость посвящена вымиранию динозавров. Новость про падение Чиксулупского астероида. Ну, казалось бы, ну что тут еще можно рассуждать, уже все узнали. Куда упал? Какой был мощности взрыв? В какой сезон он упал? Выяснили, что весной. Даже там чуть ли не время суток уже определили. Ну что тут еще? Но на сей раз решили посмотреть, как могла вот развиваться эта самая постастероидная зима. После того, как астероид упал, поднялся пепел, перекрыл всю атмосферу, и вот наступил холод, тьма, из-за которого, собственно говоря, все и погибли. В принципе, сценарий этот уже много раз проверялся, много раз моделировался на компьютере, и примерно история была понятна. Но на сей раз, для того, чтобы эту историю еще более детально изучить, и чтобы она перестала быть гипотезой, а стала прям строгой научной теорией, решили изучить еще и пепел. И вот, посмотрели на строение пепла, обнаружили его в одном из разрезов на расстоянии где-то в 2 тысячи от, собственно, кратера Чиксулуп в Соединенных Штатах Америки. И, изучив остатки этого пепла, посмотрели его размерность и его количество. И провели дальше расчеты, сколько времени такой размерности пепел должен был находиться в атмосфере и насколько плотные были вот эти вот облака, насколько плотная была атмосфера. И было установлено, что, судя по всему, судя по размерности этого пепла, оседать на Землю он был должен где-то от 15 до 20 лет. Однако же наиболее плотно он в атмосфере находился в виде такой максимально плотной массы где-то полтора года. То есть, скорее всего, где-то полтора года была полная темнота. И не было фотосинтеза, гибли растения, без растений гибли растительноядные животные, ну а дальше погибали и хищники. Ну а дальше еще на протяжении 15-20 лет вот это вот остатки этого пепла в атмосфере еще были, пока не выпали все окончательно. И уже через 20 лет климат вернулся абсолютно к тому же значению, что был до падения астероида. На эти 20 лет он похолодал сильно. Ну и, собственно говоря, все восстановилось. То есть похолодание максимальное было полтора года, но окончательно все вернулось в норму через 15-20 лет. А потемнение, скажем так, максимальное, которое прям реально растениям вредило, было полтора года. В принципе, что-то подобное говорили уже неоднократно и раньше. Но теперь это еще и проверили по пеплу и снова подтвердили. То есть снова концепция вымирания динозавров плюс-минус подтверждается. Так что вот такая вот темная зима мрачная, которая длилась полтора года, судя по всему, была реальна. Это уже не гипотеза, это уже теория. Уже с доказательствами. Ну а тем временем нам пора перейти от динозавров наконец-то к нам, к млекопитающим. Ну и прежде чем мы окончательно уже вернемся к современности, все-таки задержимся еще в эпохе динозавров и поговорим о том, как динозавры нам жизнь испортили. А они, судя по всему, подпортили. Один из тоже исследователей, который на самом деле изучал гены и, в принципе, как бы костями особо древних животных не интересовался. Но, однако же, в генах он выявил некоторые интересные особенности и некоторые сделал весьма любопытные смелые выводы, которые пока никак не подтверждены, то есть это чисто гипотеза, но очень любопытная. А именно, отсутствуют некоторые гены, которые отвечают за долголетие. То есть известно, что, ну, например, там некоторые крокодилы, вот, а также уж тем более какие-нибудь мелкие птицы, да и черепахи тоже, живут очень долго. А вот млекопитающие-то в среднем живут не то чтобы очень долго. Ну, даже какие-нибудь крупные млекопитающие могут лет по 30 жить, такие как львы. Ну, или там средние крупные, там, как волки какие-нибудь, лет по 15-20. Ну, вот. Ну, а уж всякие там мелкие млекопитающие, так вообще по году 2-3, ну, совсем какие-то незначительные цифры. Так вот, автор предположил, что вот такая короткая жизнь многих млекопитающих связана с динозаврами. Дело в том, что пока наши предки были под гнетом динозавров, они стали мелкими. И они стали жить буквально в их тени, вылезая только по ночам и пытаясь приспособиться к постоянному вот этому давлению хищников. Как можно было это сделать? Во-первых, вырастать очень быстро, значит, вырастать маленькими, очень быстро размножаться, и, ну, собственно, после этого уже все, можно и погибать. Как бы долго жить было бессмысленно. Смысл в этом. То есть можно было, конечно, жить и подольше, но уже, скорее всего, там все равно через 2-3 года сожрут. Вот. А главное, за это время уже успел оставить детеныша, и, значит, жизнь прошла не зря, и уже следующее поколение будет дальше жить. Больше того, чем больше давления со стороны хищников, тем, значит, быстрее нужна смена поколений. Надо приспосабливаться к этим меняющимся условиям. И в итоге гены долголетия оказались просто не нужны. Ну, не доживал никто, там, не знаю, до 30 лет, до 40 лет. Всех через 2 года сжирали. И гены долголетия ушли, и в итоге под давлением динозавров наши предки стали короткоживущими. Потом некоторые, путем некоторых мутаций, восстановили некоторые способности к долголетию, и в итоге появились у нас все-таки слоны, которые живут там до 80 лет, или там люди, которые при хороших условиях и подольше 80, и даже подольше 100 живут, но это при супер хороших условиях. Но это прям идет с большим трудом, и многих генов, которые могли бы нам обеспечить долголетие, у нас все равно до сих пор нет. А спасибо за это, надо сказать, динозаврам. Кстати, мы и зрение гены тоже некоторые потеряли, из-за чего, собственно, большинство млекопитающих оказались дальтониками, то есть не различают хорошо цвета. Вот, опять же, мы эту способность восстановили, и то не так хорошо, как наши предки. То есть получается, что наши предки, которых, как правило, все называют звероящеры, по крайней мере, в широкой литературе я их так люблю называть, древние синапсиды, они были долгоживущими, прекрасно различающими цвета, а вот суровое давление динозавров подпортило гены. Ну и теперь нам приходится это расхлебывать. Это пока не проверенные факты, но весьма любопытные, согласитесь. Ну а я тем временем перехожу к грандиозным млекопитающим – китам. Перед вами один из знаменитейших древних китов. Кит, который обитал примерно 40-35 миллионов лет назад. Базилозавр. Название у него прикольное – царственный ящер. Причина в том, что изначально предполагали, что это действительно ящер. Собственно, нашли его давно, и тогда только были морские всякие ящеры древние известны. Но оказалось, что нет, это все-таки не ящер, это реально кит. Но действительно специфический, очень-очень длинный. Мы, кстати, недавно его в энциклопедии, в которой я работаю, в 3D-динопедии, делали модельку. Очень классная получилась. Кто может, имеет возможность ее оценить, скачать приложение, всем рекомендую. Ну, а я тем временем хочу сообщить, что базилозавр – прикольный ящер. Кстати, очень большой, один из самых крупных по длине. 20 метров, 25 метров. Но не очень тяжелый, он такой все-таки тощенький парень. Однако же у него чем дальше, тем больше находили родственников. И помимо классных базилозавров, которых можно посмотреть, там, не знаю, в том же Египте или еще где-то, находили множество других базилозаврит, и одного из них описали как раз в прошлом году. Назвали его перуцет, то есть кит из Перу, ну и, собственно, действительно его обнаружили в Перу. Но перуцет, помимо того, что просто новый, оказался новым базилозавром, он обладал рядом интереснейших особенностей, которые, ну, собственно говоря, были настолько уникальными, что мне даже захотелось о нем рассказать. Но для того, чтобы о них рассказать, давайте посмотрим, с чем его можно сравнить. Дело в том, что, как вы видите, от перуцета мало чего сохранилось. Только вот эти красненькие косточки – это реальные находки, остальное – реконструкция. Многие интересуются, как можно вообще по отдельным костям восстановить целое животное. Ну, по аналогии, по родственникам. Вот у перуцета есть рядышком, тоже найденный в Перу, например, цинтиацет. Очень похожий кит по строению, по всему, но сильно более мелкий. Вот, собственно, цинтиацет. Вот перуцет, ну, как бы сильно больше. Но в целом похож. Поэтому решили, собственно говоря, их восстановить по цинтиацету. Вот получился вот такой перуцет. Вот. И получился, когда сделали реконструкцию, кит длиною 20 метров. Это весьма неплохо. Ну, не синий кит, конечно, но тоже 20 метров, это солидно. Но дальше попытались восстановить его вес. И вот тут уже стало интересно. Дело в том, что в отличие от базилозавра, который такой просто длинной колбасятиной является, цинтиацет, судя по всему, был вполне такой пузатый парень. И с очень тяжелыми костями. Для того, чтобы млекопитающие, набрав побольше воздуха, не всплывали вот, из легких, которые как поплавок их тянут наверх. Многие водные млекопитающие утяжеляют кости. У них кости становятся более широкие и более плотные. В данной ситуации и то, и другое произошло. Кости стали намного шире и намного плотнее. Когда сделали, значит, реконструкцию полного скелета, сделали поправку на вес вот таких вот очень широких и толстых костей. Причем они очень широкие и толстые, но даже по меркам китов. Вот посмотрите кости цинтиацета, нашего синего кита, и перуцета. Ну, просто вообще невероятно толстые кости. И когда на это все еще накинули ориентировочный вес мышц и мяса, получили, в зависимости от того, на кого ориентироваться, разные оценки веса. Но самые скромные, ну, правда, основанные, честно говоря, на ластоногих, на каких-нибудь тюленях, получились в 100 тонн. Но так как тюлень, мягко говоря, плохой пример для перуцета, я думаю, что эту оценку можно игнорировать. Основываясь на некоторых его родственниках китообразных, получилась оценка в 180 тонн. А это уже примерно тот же вес, что у синих китов, приближается к рекорду. Ну а по некоторым оценкам его вес получился 340 тонн. А это уже переплевывает вообще всех синих китов, даже близко находится. Ну, то есть даже близко не стоит. Там самый большой синий кит, там то ли 200, то ли 220, что ли, насчитали. То есть 340 это просто за предел. Таким образом, получается, что перуцет был либо одним из самых тяжелых китов за всю историю, наравне с синим, либо был просто-напросто самым тяжелым китом за всю историю. Ну, и это, конечно, впечатляет и вполне достоин того, чтобы о нем рассказали, мне так кажется. Вот он смотрит на нас и радуется. Ну, а дальше небольшая новость про летучих мышей. Значит, про плавающих млекопитающих поговорили, теперь про летающих. Ну, вообще, в очередной раз с этих самых древних икароникторисов помучили, и в итоге очередного икароникториса открыли, очередного древнего икароникториса отменили. Ну, кто этих икароникторисов, кроме палеонтологов, знает? Поэтому, пожалуй, что на этом я долго сосредотачивать внимание не буду. А вот сосредоточить внимание я хотел на другом исследовании, тоже 23-го года, в котором изучили вот такого вот французского летучего мыши Виласию, возрастом 50 миллионов лет. А самая древняя летучая мышь 52 миллиона лет, это икароникторис как раз, Виласия, ну, чуть-чуть помоложе, чем самая древняя. Но вот что интересно, у Виласии сохранился очень хорошо череп, удалось сделать им томограмму, опять же, посмотреть, что там внутри, и в том числе изучить строение внутреннего уха, и изучив строение уха, определить, что эти животные были способны воспринимать ультразвук, и больше того, они были способны своей гортанью, судя по ее строению, издавать такие же щелкающие звуки, с помощью которых они, собственно говоря, и могли ориентироваться в пространстве. То есть у них была способность к эхолокации. Такая же, как у современных летучих мышей. А значит, этой способности уже минимум 50 миллионов лет. Но самое-то прикольное в этой истории. Вот смотрите. Это у нас современная летучая мышь, а это Виласия. То есть получается, что она не является непосредственным предком современных мышей. А значит, способность к эхолокации либо возникла несколько раз независимо, либо была еще и у их общего предка, которого мы не знаем, который, может, жил там 52 миллиона лет назад, а может, 55 миллионов лет назад. Однако же другие древние летучие мыши, например, тот самый икароникторис, которого я пару раз упомянул, вот у них тоже все изучили, никакой способности к эхолокации не было. То есть вот они летать, там, ориентироваться в темноте, так летать ловко, как современные летучие мыши, не могли. То есть, получается, эта способность появилась не сразу у летучих мышей, но, как минимум, была известна у Виласии и у современных летучих мышей. А может быть, была у их общего предка. А что еще любопытно? Так это то, что эту летучую мышь нашли в пещере. То есть, вполне возможно, что эта способность помогала им тоже уже жить в пещерах. И даже палеонтологи предположили, собственно говоря, что в пещере это животное оказалось потому, что где-то 50 миллионов лет назад начал потихоньку портиться климат, и в пещерах, ну, был такой ровный климат, и они там прятались от перепадов температур. То есть по ночам просто стало уже холодать, и они там начали прятаться. А чтобы ориентироваться в пещере, возможно, что они вот как раз стали использовать эхолокацию. То есть, возможно, все связано в том числе и с климатом. Ну и самая, предпоследняя получается новость, связана с кошками. Вот, кошек все любят. Кстати, последняя тоже будет связана с кошками. Новость прикольная в некотором роде. Палеонтологи решили выяснить, какие звуки издавали животные. Вообще очень редко бывают какие-то исследования, связанные с звуковоспроизведением, потому что это крайне сложно определить. И на сей раз решили выяснить, какие же звуки издавал никто иной, как саблезубый тигр. И что же для этого стали делать? Связки сами неизвестные, зато известные кости, на которых они крепились, а именно подъязычные. Они, кстати, тоже крайне редко сохраняются, они очень тонкие. Например, у динозавров известно только у одного единственного динозавра, у бисектипельта, кстати, тоже в прошлом году впервые исследование это появилось. Но это другая история. Так что не будем сейчас на этом зацикливаться, а вот уже лучше зациклимся на кошках. Что умеют кошки? Кошки умеют рычать, кошки умеют мяукать. Все зависит от того, какие кошки. Если они большие и они тигры, то они рычат. Если они большие и они, ну, допустим, не знаю, львы, то они тоже рычат. А если они поменьше, и, например, каракалы, то они уже рычать не умеют. Они только мурчат. Вот. И вот, собственно говоря, сравнение кошек рычащих и мурчащих. И что же мы видим? Мы видим, что у рычащих вот такое вот строение, да, у мурчащих вот такое вот строение. Ну, вроде как, сильно они отличаются. Больше того, они даже по количеству отличаются на самом деле. Здесь их 5, здесь их 7. Ну, то есть, вроде как, если посмотреть на строение косточек, можно сразу понять, какие звуки издавало животное. И вот, что мы видим у саблезубого тигра. Картиночка посередине. Кости, костей. Получается 7, так же, как у крупных кошек. Значит, получается, мы можем сделать вывод, что саблезубые тигры рычали подобно львам и тиграм. Правильно? Неправильно. Потому что, хотя их и 7, но, как вы видите, по форме-то они совсем другие. То есть, какой сделали вывод авторы? Что мы понятия не имеем, какие звуки издавали саблезубые тигры, потому что связок нет, а звуки – это сложная вещь, и по костям их восстановить сложно. Можно лишь предположить, что звук должен был быть какой-то очень низкий, потому что вот строение их уха, что можно проверить, потому что там есть внутреннее ухо, и оно в лабиринте от него сохраняется в черепе, то есть есть полость от внутреннего уха. Так вот, когда полость внутреннего уха у саблезубого изучили, оказалось, что он очень низкие звуки хорошо воспринимал. Так что, возможно, он рычал, но очень такой вот низкочастотный рык был подобный рыку крокодила. Но это лишь предположение. К сожалению, на современных он не похож ни на тех, ни на других, а значит, звуки он издавал иные. Ну и самая последняя на сегодня новость посвящена другой кошке, а именно пещерному льву и неандертальцам. А именно, неандертальцы льва сожрали. Вот. Преступление это расследуется до сих пор, хотя ему уже 28 тысяч лет в обед. Но вот такая вот новость есть. Больше того, изучили этот скелет во всех деталях, что там произошло, как там произошло. Установили, что, оказывается, его копьем ткнули, причем ткнули вот так вот издалека, и потом, собственно, сожрали. И такие случаи не единичные, такой случай, как минимум, уже второй раз изучается, просто на сей раз он изучен очень детально. Вот, что говорит о том, что неандертальцы редко, но охотились все-таки на пещерных львов. И, возможно, использовали их шкуры и делали из них какие-нибудь украшения. Так что, в принципе, ну, как бы неандертальцы в каких-нибудь шкурах, это на самом деле не такая уж фантазия, как можно было бы подумать. Так что, если вы в каких-нибудь там мультиках или еще где-то увидите неандертальцев в шкурах, вы этому очень сильно не удивляйтесь. Ну что ж. На этом лекция моя заканчивается. Праздники тоже уже, даже в России, заканчиваются. Вот так что наш Санта-Клаус трилобитистый улетает куда-то вдаль. Но прежде чем и мне куда-нибудь улететь, не знаю, там праздновать последние часы, я готов ответить на ваши вопросы.
1: На предпоследнем фото был Кравин охотник. Из комиксов. Очень похож.
0: Ну да.
1: Так, значит, перейдем к вопросам. У нас сегодня очень много вопросов.
0: Так.
1: И очень много донатов.
0: Ну ладно, это хорошо, спасибо. Так.
1: Пожелание за донат. Пусть поляновости развиваются в это непростое время. Популяризация науки. Наука вперед!
0: О, ну это всегда, конечно. Это мы всегда рады. Вот, тем более, что работа отвлекает от всяких философских вопросов. Вот, так что иногда Если не знаешь, что делать, можно просто поработать. Точно пользу какую-нибудь принесешь. Это всегда приятно.
1: Как узнать, где какого периода выход породы в России, геологической породы, есть ли такие карты или сайты?
0: Конечно. Называется геологическая карта. Вот это как раз карта, которая показывает, где какие выходы. Вот, собственно, карта геологическая, что из себя представляет, это карта с такими разноцветными пятнышками, и каждое пятнышко обозначает какой-то определенный возраст. И как раз оно и, собственно говоря, фиксирует, где какие выходы. То есть геологи, когда составляли геологические карты, вот просто ездили по местности, смотрели где-нибудь, где есть выходы пород, проверяли, что это за порода, и отмечали, что вот тут порода этого возраста, тут вот этого возраста, а потом все эти точки соединяли, и получались вот такие вот пятна. Понятное дело, что если у нас, допустим, территория Москвы будет отмечена на карте голубеньким цветом, то есть это будет у нас цвет Юры, юрского периода, это не означает, что везде в Москве у нас порода юрского периода. Но это значит, что в тех местах, где есть коренные породы, а это чаще всего реки или овраги, вот какие-то, там можно будет увидеть именно юрские породы. Ну и, собственно говоря, вот и рекомендую обратить внимание на геологическую карту, они есть очень дробные. Вот, есть такой сайт, на котором много этих карт, есть в НИГРИ, вот, Всероссийский научно-исследовательский геологоразведочный институт, вот у него есть хорошие карты, если не ошибаюсь. Есть точно совершенно сайт, сайт в СИДИ, вот, который теперь шифруется и делает вид, что они не в СИДИ. Вот у них тоже есть огромное количество карт на сайте. И можно найти даже карты детальные совершенно там, областей. И даже там, допустим, не знаю, там какие-нибудь совсем мелкие, даже не знаю, что там у нас меньше областей-то получится. Ну, в общем, есть даже несколько карт областей, совсем такие дробненькие. Вот, даже некоторых крупных городов. Ну и плюс есть сайт там Monitor, на котором просто вот буквально координаты каких-то интересных местонахождений, которые более-менее, так сказать, известные, которые не шифруют. Потому что некоторые хитрые искатели окаменелости, они какое-нибудь интересное место шифруют и никому не рассказывают. Но те места, в которые уже давно ездят и которые шифровать бессмысленно, они там есть. И там прям вот координаты, можно буквально там координаты скачать, на навигатор поставить и идти. Вот там сайт Monitor. Еще раз всем рекомендую. Там даже можно посмотреть фотографии из этого конкретного места, что там найти можно. Тоже приятно.
1: Перейдем к следующим вопросам за донаты. Почему орнитомимиды считаются медленнее страусов? Ведь они при том же строении больше, а шаг шире.
0: Проблема в том, что строение это все-таки у них не то же. Там есть несколько параметров. На самом деле, вот оценка скорости это ой, какой непростой вопрос. Вот если, кстати, кто-то интересуется, в таком простом виде я это изложил в статье, которая либо уже вышла, либо вот буквально хотел сказать, в понедельник выйдет, но сейчас понедельник. Ну да, значит, должна, по идее, уже выйти. У нас как раз на сайте 3D-динопедии, у нас там есть статьи, каждую неделю я их пишу. И вот как раз вот буквально та статья, которую я сейчас написал, была посвящена скорости, как измеряют скорость разных животных. Так вот, есть разные методы измерения скорости, очень-очень хитрые. Самые, пожалуй, там вот супер такие современные, правильные, это вот когда составляют, ну, полностью сканируют скелет, составляют его 3D-модель, потом там протягивают мышцы, задают там параметры этих мышц примерно по современным животным, как они, насколько они способны были растягиваться, сжиматься. Вот. Вес оценивают, тоже составляют модель, оценивают вес животного, и потом уже пытаются, собственно говоря, с помощью программы просчитать, какой мог быть вес, какие могли быть нагрузки. Больше того, даже вот есть такие вот особо интересные исследования, когда разную походку еще реконструируют, потом просчитывают, сколько энергии животное тратило при той или иной походке, и после чего, соответственно, берут самую оптимальную энергозатрату, как вот такую среднюю походку, там, не знаю, высчитывают максимально возможную походку и так далее. Но таких исследований очень мало, и они вот буквально только там, не знаю, для каких-нибудь тираннозавров проводились. Но это вот прям вот, так скажем так, на пике науки, что сейчас возможно. Есть сильно более простые исследования, которые в основном базируются либо на следах, либо на строении лапок. Со следами, на самом деле, все, как ни странно, достаточно точно. То есть по следам уже хорошо научились определять скорость. Но есть проблемка. Очень сложно сказать, чьи конкретно где следы. То есть примерно, мы можем сказать, где следы орнитомимозавров, показать, где следы орнитомимозавров, например, да? Но даже мы не сможем.

0: час, если не ошибаюсь. Ну, вот. Но предполагают, что они могли побыстрее бегать. Там, и те же орнитомимозавры, может, до 50 или даже больше. Вот. А, ну и есть, наконец, самые такие примитивные исследования. Это когда просто ориентируются на длину ноги и на пропорции ноги. Но тут, как бы, как правило, не в километраже все выражается, а в том, просто что, типа, если нога, там, бедро коротенькое, голень длинная, значит, бегает хорошо. Если бедро длинное, голень короткая, значит, бегает плохо. Так вот, у орнитомимозавров, у них чуть-чуть нога устроена хуже, чем у страуса с точки зрения именно бегучести. Вот. И, собственно, оценки в основном скорости как раз-таки орнитомимозавров основываются главным образом на статье еще, по-моему, 83-го, что ли, года. Какой-то такой вот очень немолодой статье, в которой, кстати, очень много оценок скорости было дано разных животных. Кстати, именно из той статьи пришлось мне утащить для нашей динопедии оценку скорости, потому что просто больше нету особо оценок никаких вот, для некоторых животных. Ну, так вот, и вот там как раз дается цифра чуть-чуть помедленнее, чем у страуса, ну, где-то в 50-56 км в час. И основывается она на комплексе данных, насколько тогда смогли это померить, а именно то, что действительно все-таки нога не совсем так, как у страуса, таких пропорций. Ну, и плюс что-то там попытались тоже по следам это еще соотнести с данными по следам. Но в итоге это типа того, что там мы берем страуса, там, не знаю, улучшаем его скорость на 10%, и вот, наверное, примерно так вот бегал орнитомимозавр. Точность тут такая себе, но что есть.
1: Вопрос не по теме, но за донат. Есть животные водные, есть сухопутные, есть вторично водные. А есть ли вторично сухопутные?
0: Так, надо подумать. Надо подумать. Вторично сухопутное. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну, честно говоря, вот так вот прямо сходу ничего в голову не приходит. Наверняка, если вот тщательно порыться, то если либо уже их обнаружили, либо обязательно обнаружат, но вот так вот сходу не соображу. Вторично водных их вот вообще миллион везде. И всюду, это да. А вот. Но вторично сухопутные... Нет, таких не припомню. Вообще, это, конечно, нелогично, потому что если ты уже, ну, как бы приспособился к водной среде, потом снова возвращаться на сушу, ну, тебя просто они пустят. Ты уже будешь очень не приспособлен к суше. Вот, так что вряд ли. Есть такие, ну, скажем так, вряд ли такие случаи будут обнаружены массово, но какой-нибудь уникальный один случай наверняка кто-нибудь находил или скоро найдет. Но я его не знаю. Ой.
1: Да. Следующий вопрос. Если человечество вымрет завтра, вот прям завтра, то...
0: Не надо. У меня завтра другие планы. Я не хочу людей подводить, вымирать пока.
1: Ну, как известно, человек внезапно смертен. А, но это не про нас, это вообще про человечество.
0: И на этой веселой ноте задавайте вопрос.
1: То насколько много места оно займет в палеонтологической летописи через 200-300 миллионов лет? А можно ли будет идентифицировать то, что было бы настолько разумным? То, что оно было настолько разумным?
0: Так, ну смотрите, я думаю, что касается человеческих остатков, ну, примерно будет такая же история, как и с любыми другими животными. Но просто у человека есть какое преимущество, то, что его просто много. То есть, допустим, тех же приматов, их не так много находят в каменной летописи, в принципе. Вот, а мы, как известно, приматы. Но проблема в том, что приматы, они обычно не живут на воде. Они обычно живут где-нибудь в лесу, а в лесу вообще мало чего сохраняется. Как только приматы, например, вышли в саванну, уже ситуация немножко улучшилась. А мы, вот прямо вот если вот сейчас брать, то мы сейчас везде есть. И вот теоретически как бы найдутся обязательно какие-нибудь люди, которые будут около водоемов, и те, которые окажутся в местах, в которых очень хорошая будет сохранность. Вот или в каких-нибудь ущельях, или там еще где-нибудь. А, и

0: и они вот сохранятся очень даже здорово. Так что то, что скелеты, какие-нибудь кости, я думаю, даже вот прямо такие хорошие целые скелеты от древних людей будут найдены, это можно не сомневаться. Но если мы сейчас находим каких-нибудь там первобытных людей, которых было гораздо меньше, пусть там они фрагментарные, пусть там, не знаю, редко находятся целые скелеты, но находим при желании. Ну уж учитывая количество людей, количество мест, в которых они обитают, думаю, что находок будет достаточно. Поэтому проблем узнать, кто такой человек, не будет. Проблем узнать объем мозга тоже не будет, а это будет как бы хороший показатель того, что интеллектуальные способности там были недюжинные. Но все-таки, да, ну и опять же, ну, можно будет посмотреть настроение анатомии. У нас, например, кисть трудовая. Вот. Спросите Дробышевского, он вам точно все расскажет про трудовую кисть. Он даже мне рассказывал про трудовую кисть, я ничего не понял, но он старался. Так что, да, кисть у нас трудовая, она много чего умеет делать интересного. Поэтому понять, что мы люди, способные к труду, это будет можно. Но вот оценить размер, масштаб нашей цивилизации, вот это вот уже вопрос, возможно это или невозможно. А, потому что вот эти все наши бетонные и прочие конструкции, они-то как раз очень сильно недолговечные. Гораздо более долговечные какие-нибудь пирамиды. А вот пирамиды всякие, они, глядишь, еще, ну, конечно, не уверен насчет миллионов лет, но тысячелетия это не одно точно простоят. Какие-то вот прям свидетельства такой явной культуры, типа памятников и прочих, но если говорить серьезно, я думаю, что, конечно, через миллион лет не сохранятся. Но какие-то отдельные фрагменты, может быть, а самое главное, вот что уж почти наверняка, так это то, что сохранится всякая вот эта изотопная аномалия, которую мы выявили. А дальше уже придется ученым будущего просто пытаться понять, с чем это было связано, с каким-то вулканом, с падением астероида, или то, что это человечество было суперразумное, что оно вот такое натворило, что так все вокруг изменилось, что вот появились какие-то... Потом ну, даже какие-нибудь наверняка найдутся остатки полиэтилена, допустим. Он уже будет не совсем полиэтилен, но вот что-то такое. Потому что, как оказалось, органические молекулы не так, чтобы плохо сохраняются в ископаемом состоянии, периодически тоже могут сохраниться, особенно в удачных местах. Поэтому наверняка какой-нибудь полиэтиленовый пакет-то где-нибудь законсервируется. А это вот будет уже хорошим намеком на то, что с химией мы дружили, что это что-то искусственно созданное. Так что вряд ли смогут понять весь масштаб цивилизации. То, что какая-то цивилизация была, восстановить будет можно. Так что от идеи цивилизации ящеров мы отказываемся. Ее мы бы все-таки зафиксировали бы.
1: Что можете посоветовать почитать про радиацию мамалалеформ и особенно декадонтов 160 плюс миллионов лет назад? Где источники, что она была?
0: Я сейчас потом вы скажете то, что возраст 160 плюс. Так, хорошо. Значит, еще раз про
1: Радиацию
0: раннюю.
1: мамалалеформ и особенно декадонтов. Больше, чем 160 миллионов лет назад.
0: Ух. Да.
1: Источники, что она была.
0: Да. Ну. Есть, по-моему, такая, вот я точно не помню, как называется, по-моему, Age of Mammals или как-то вот так. Книга научно-популярная, разумеется, на английском языке, но вот она прямо про эволюцию млекопитающих. Но я вот, честно говоря, видел ее только так вот, как-то вот мельком, сам никогда подробно с ней не знакомился, знаю, что там, ну, она такая довольно популярная в англоязычном секторе. Но я не уверен, насколько вот там глубоко они копают, там вот только про млекопитающих и их эволюцию, или же там вот прям вот до декадонтов. Но это вот из популярного единственное, что мне в голову сразу так вот приходит. Так-то, конечно, статей всяких много. Ну, наверное, что бы я бы сделал, если вот прям вот так вот хочется что-нибудь узнать, вот, ну, помимо простого, да, какая-нибудь Википедия, чуть-чуть более сложного Динопедия. Но на самом деле в данной ситуации это скорее шутка, потому что у нас, к сожалению, кроме одного декадонта, больше там ничего особой информации на эту тему тоже не найдешь. Можно зайти на какие-нибудь ресурсы типа Elementy.ru или же Paleo, какой-нибудь там, не знаю, Paleo News N плюс 1, вот, и ввести, например, декадонты и поискать, ну, соответственно, вот такие вот хорошие разборы статей. Там, собственно, опять же будет в основном информация именно по статьям, по каким-то отдельным, но там это будет, по крайней мере, на русском языке, уже разжеванное в научно-популярном виде. Вот. Наверное, это самый простой способ, как это можно информацию подчерпнуть. Так вот, чтобы прям такую хорошую цельную книжку, нет, не подскажу. Только отдельные научные статьи или вот так вот элементы в помощь.
1: А слышали ли вы версию, что азиатские троодонтиды были тупее, в кавычках, чем американские? Вы согласны с ней? По каким признакам это определили? Какие источники есть об этом?
0: Так, еще раз, кто вот азиатские, американские, это я понял, а...
1: Азиатские троодонтиды.
0: А, троодонтиды, понял. Да, да, мне почему-то тут сразу задорно вспоминается. Правда, там было бы наоборот про американцев, а тут вот азиатские. Вот. Так, ну... Честно говоря, я не знаю, как это прокомментировать, потому что, ну, вот я как-то пропустил эту историю про тупых азиатских троодонтид. Вот, так что, может, это была какая-то отдельная статья, которая мне на глаза не попалась. Но вот как-то вот прям каждый день в палеонтологическом сообществе и во всех статьях про азиатских тупых троодонтид не пишут. Поэтому нету, вы прям не знаю, что сказать. В принципе, троодонтиды, они известны как действительно из Азии, так и из Америки. Они, кстати говоря, очень часто туда-сюда мигрировали, поэтому вот мне было бы прям странно, что-то такое вот, ну, странное, действительно, там, кажется, что азиатские, они какие-то менее сообразительные, потому что они просто обменивались постоянно. Какие-то вымирали, потом там из Азии в Америку приходили, потом из Америки в Азию. Даже не знаю, что тут прокомментировать. Ну, в общем, нет, я такой информации не слышал.
1: Можно прокомментировать вопрос, который пришел за донат только что.
0: Попробуем.
1: Вот, а мы сегодня опять донатов собрали еще на два эфира.
0: Вот, это можем... хорошо. Да. Это мы любим.
1: Мог ли Т-рекс охотиться на взрослых трицеров и эдмонтозавров или специализировался только на молодняках? На молоднике.
0: Ну, теоретически мог охотиться и на взрослых, но только если это был какой-то отдельный трицератопс. Мы, к сожалению, до сих пор 100%, на 100% не уверены, как была устроена социальная группа трицератопсов. Вот есть некоторые сведения, что вроде как у них были небольшие группы, как у каких-нибудь слонов, там, не знаю, типа семейные группы. Но вот на семейную группу точно бессмысленно нападать. Не то, что бессмысленно, но очень опасно. На отдельного какого-то, допустим, самца, ну, наверное, можно было попробовать напасть, но по-любому, если была бы возможность найти маленького, больного или раненого, то он бы так бы и сделал. Но, в принципе, есть следы от зубов тираннозаврид, ну и тираннозавров конкретно на трицератопсах больших, и там вот не видно очевидным образом, что там, не знаю, он какой-то был вот ущербный прям. Там, как, конечно, всегда можно подискутировать, может быть, он вообще там труп какой-нибудь ел, и это был, не знаю, там уже дохлый трицератопс, потому что у нас, к сожалению, нет прям такой хорошей качественной подборки целых трицератопсов, у которых можно там посмотреть все болезни, их возраст, и при этом они еще покусаны тираннозаврами, и там некоторые со следами заживления, некоторые без. Есть какие-то отдельные кости, в основном, на которых есть какие-то отдельные следы, и иногда со следами заживления, иногда без, и нам остается лишь догадываться. Но вот в некоторых случаях, в принципе, следов этих много, в некоторых случаях это следы на больших костях со следами заживления. Ну и вроде как бы кости просто взрослого животного. Сложно сказать, было оно ранено или нет. Так что можно предположить, что мог нападать на взрослого. И не раненого, и не больного.
1: Следующий вопрос. А чем змеи от ящериц отличаются? Ведь если ящерицы без ног, и те, и другие лепидозавры, и те, и другие скваматы, Как они разделились и по каким признакам разграничивают их?
0: Ой, ну там на самом деле много отличий. Там есть отличия и по строению черепа. То есть у современных змей у всех у них кинетизм повышенный, то есть у них как бы челюсть очень широко может открываться, за счет чего они, там, в общем, двойной сустав у них, за счет чего они могут как бы натягиваться на более крупные такие предметы и поедать более крупную добычу, чем они сами, чем их голова, скажем так. Потом сам по себе череп тоже очень сильно изменился, и там тоже, если посмотреть на отдельное строение отдельных костей, как они там идут, куда они там развились, ну, змеи это сильно давно не отделились, и у них по-другому устроен сам череп. Опять же, допустим, у тех же веретенец, у них немножечко по-другому устроено, ну, скажем так, удлинение тела пошло. Ну, понятное дело, что удлинение тела у них примерно-то по одному принципу идет, но вот если посмотреть на строение внутренних органов, оно у них не так располагается, как у змей. Конечно, по ископаемым материалам вот не проверишь, но по современным очевидно, что веретенец, например, это не змеи. Вот. А разошлись их пути, по всей видимости, где-то еще в юрском периоде, буквально в тот момент, когда, собственно, появлялись чешуйчатые, то есть чешуйчатые в юре появляются, и практически сразу они делятся на змей и на ящериц. Ну вот, но только змеи потихонечку теряли ноги, а ящерицы в основном с ногами оставались. Ну а как в деталях шел этот процесс, мы, к сожалению, до сих пор не знаем, потому что кости их очень хрупкие, и у нас от этих ранее юрских ребят остаются буквально отдельные только фрагментики. В основном какие-то фрагменты зубов, позвонки отдельные и прочее. Могу лишь сказать, что вот в прошлом году как раз обнаружили вроде как самую древнюю ящерицу, которая могла бы приоткрыть вот как-то неожиданные этапы эволюции, но потом оказалось, что это не ящерица, это древний архозавр, скорее родственник крокодила. Так что, как попыталась приоткрыть, так и призакрыла обратно. Так и остались только фрагментики из юры и все. Ой.
1: А сколько мы вопросов еще можем принять?
0: Ну, давайте попробую побыстрее. Ну, не знаю, я думаю, что можно еще минуток 10 вот так вот. Насчет количества вопросов, не знаю, как сориентироваться.
1: Такой у нас послепраздничный эфир. Или праздничный, даже не знаю, как сказать.
0: Да, поздний праздничный.
1: Поздний праздничный.
0: Да, праздничный.
1: Да, шпроцы и холодец. У всех маргиноцефал яйца были кожистые, а у завропод со скорлупой есть ли какая-то закономерность распределения оболочки между завриисхимией и орнитисхимией? Ох, сложно как.
0: Ну, закономерность есть, безусловно. Как я уже сказал, у нас гадрозавры обзавелись скорлупой. У нас, соответственно, скорлупа у завроподов появилась, у нас скорлупа появилась у тероподов, то бишь у всяких хищных этих динозавров, у предков птиц. И, собственно, птицам она потом досталась. У большинства птицетазовых динозавров, за исключением, собственно говоря, утконосых гадрозавров, скорлупы не было. И в этом плане те самые маргиноцефалы не исключение. Нету маргиноцефалов, не найдено ни одного яйца со скорлупой, и, видимо, и не было у них яиц со скорлупой. Что касается завроподов, завроподы со скорлупой, но не сразу. То есть ранние завроподы, опять же, прозавроподы, так называемые, которые сейчас тоже уже не котируются, по сути, они без скорлупы. Точно совершенно. И ранние завроподы, видимо, тоже без скорлупы. Только вот к концу юрского периода они до скорлупы дожили. Вот и дальше уже со скорлупой были. Ну, вот такая вот закономерность, не знаю, что еще сказать. То есть, ну, было несколько линий, которые всего ряда обстоятельств, кстати, не очень понятно на самом деле каких, перешли к яйцам со скорлупой остальные, и так и остались с кожистыми, как были изначально. Всякие там эти тереофоры, например, там анкилозавры, стегозавры и прочие, тоже кожистые яйца откладывали. Игуанодоны, собственно, предки гадрозавров, тоже кожистые яйца. Это так. Ну, хотя вот Я вот, кстати, не помню. По-моему, поздние игуанодонтиды уже, по-моему, у нас как раз с скорлупой уже начались. То есть где-то там на игуанодонах как раз переход произошел. По-моему, так.
1: Есть версия, что тираннозавр Рекс мог употреблять некоторое количество растительной пищи в дополнение к мясному рациону. Насколько это обосновано?
0: Ну, я об этом, скажем так, слышал буквально краем уха. По-моему, это буквально в одной статье как-то там упоминалось чего-то. И вот, честно говоря, я не помню, чтобы это хоть кто-то как-то обосновывал. По-моему, это была там версия насчет того, что типа, ну, все, там это волк жует траву. Вот. Почему бы не жевать траву тираннозавру? Вот, примерно такого рода. То есть, ну, как бы действительно, да, даже там все самые хищные, ну, типа каких-нибудь кошек, которые там на самом деле гораздо более хищные, чем волки, тоже употребляют некоторое количество растений. И даже вот акулы, ну, уж казалось бы, да, куда уж хищнее, но тоже казалось, что некоторые акулы вполне себе растения употребляют, ну, чем тираннозавр хуже. То есть, возможно, что кто-то там какой-то тираннозавр, там какую-нибудь целебную травку иногда пощипал. Как это можно было бы проверить? По зубам никак, вообще без вариантов, то есть как бы никаких намеков. По помету можно было бы, хотя вот, кстати говоря, очень сложно понять, где помет тираннозавра, честно говоря. Но вроде как есть находки, но каждый раз вызывает некоторые сомнения. И в принципе в помете периодически бывает, что попадаются какие-нибудь семена, но непонятно, это как бы кто-то специально съел траву, или же это просто кто-то съел травоядного животного, и как бы то, что у него в желудке было, попало в хищника. Ну и теоретически еще есть такой метод, можно проверить, допустим, строение костей, можно посмотреть их состав, и по соотношению элементов, опять же, соотношение разных элементов кислорода и углерода в углерода в первую очередь, и азота, кстати, тоже. Углерод, кислород, азот. Они разные в растительной пище и в животной. И можно, в принципе, по соотношению этих элементов выяснить, чем питалось животное. Но только проблема в том, что тираннозавр, он давно жил. И от него-то костей, как правило, не остается, а все это чисто окаменевшее. Вот, и там уже первичного материала не найдешь, и анализ такой не проведешь. И, по-моему, не было такого анализа, хотя, честно говоря, тираннозавра столько мучили, что я не удивлюсь, что если он когда-то все-таки был на каком-нибудь супер сохранившемся тираннозавре. Но я о таком не слышал. Так что, по-моему, это все-таки скорее предположение, которое вполне могло бы иметь место быть, но никаких доказательств нет.
1: Какого размера были палеогеновые хористодеры и крокодиломорфы, наиболее близкие по времени к мелпалеогеновому вымиранию? Находили ли их мелкими для своих родов?
0: Палеогеновые хористодеры
1: и крокодиломорфы, наиболее близкие по времени к мелпалеогеновому вымиранию.
0: Ну, что касается палеогеновых хористодер, говорить, вот если прямо напрямую и честно, не помню. Вот. Поэтому могу лишь предположить, что не очень большие, где-то 2-3 метра, ничего супер прямо этого, не супер маленького, не супер короткого. Но не помню. Вот. А если говорить о крокодиломорфах, близких к мелпалеогеновому вымиранию, там, на самом деле, все было сильно по-разному, то есть они прямо, как и в современном мире, были разные. Находят и очень мелких, которые были по длине, там где-то, ну, метр, допустим. Ну, судя по всему, чаще всего, честно говоря, не по зубам известно, но есть такие прям мелкие и фрагменты всякие костей. А есть и крупные, ну, в том числе прям хорошо крупные, такие 6-7-метровые. Так что с крокодиломорфами было все хорошо. Они потом после мелпалеогенового вымирания некоторое время восстанавливались, но довольно быстро восстановились и тоже стали, опять же, очень быстро разнообразными. Ну, они были довольно успешной группой. После вымирания тоже стали успешной группой. Поэтому многообразие было большое.
1: Какие есть основания полагать, что у первых амниот живорождение было такое же, как у нас?
0: Пока что насчет первых амниот ничего точного сказать не получается. У нас даже нету никаких вот как в случае с какими-нибудь там харистодерами, да, зародышей, которые мы обнаружили от первых амниот. Там уж очень мало находок. И никаких ни яиц, ничего нету. Было ли это как у нас или нет, непонятно. Так вот, с точки зрения банальной эрудиции, кажется, что логичнее было бы, что это было яйца живорождения. Потому что оно вроде как и попроще с технической точки зрения выглядит. И, ну, вроде, опять же, очень многих групп именно оно проявляется. То есть, либо это почти что яйца живорождения, то есть, яйцо все-таки появляется, но потом очень-очень быстро из него кто-то вылупляется, как у утконоса или у ехидны. Либо это буквально яйца живорождения, как у, допустим, тех же змей и ящериц. То есть, у них не живорождение, у них яйца живорождения. Кстати, у акул-то большинства именно яйца живорождения. Поэтому, вероятнее всего, все-таки яйца живорождения, но... Ничего конкретного сказать, к сожалению, прям вот не получится пока. Ждем новых находок.
1: Продублирую вопрос вам в чат. Там сложные названия на латыни. А внутри клады Алазаврида есть клада Кархадозаврия, внутри которой, в свою очередь, Кархадозавриды и Неовенаториды имеются. Как корректно переводить Кархадо Заврию на русский? Написал вам да. Подробно
0: в итоге, текст. Да, в итоге, собственно, финал вопроса это как переводить название на русский. Ну, если говорить не про перевод, а про транскрибирование, да, то есть произношение, ну, собственно, обычно их так вот и называют кархадонтозаврии, то есть, ну, как бы без особых наворотов. А если говорить именно о переводе, ну, смотрите, ну, кархародон – это, по сути, белая акула, да, а, вот. Завр – это ящерица, прошу прощения, кархароклис – это акула, адон – это зуб, да, заврия – это ящерица. То есть кархародонтозаурус – это как бы, ну, обычно переводят как акула-зубый ящер, ну, хотя, по идее, бело-акула-зубый ящер, если уж совсем строго. Ну, а если учесть, что заврии – это вот такая вот большая клада, а у нас тут, правда, нету четкого совершенно, как это сказать, правила, как нам называть ту или иную кладу, потому что, ну, как бы клада – это широкое понятие. Клада, может быть, она узкая, может быть, большая. Есть, допустим, четкие правила, как надо, какое окончание для семейств или там, для отрядов. Ну, вот с кархародонтозавриями сложно. Но, допустим, если это считать как, не знаю, какой-нибудь там подотряд, то я бы это бы перевел бы «бело-акула-зуба-ящероподобные». Вот как-нибудь так. Надеюсь, что вопрос заключался в том, именно в этом, в том, что я озвучил.
1: Недавно прочел... Следующий вопрос. Недавно прочел статью про исследование численности плейстоценовой мегафауны. Резкое падение численности которых совпадает со временем расселения человека разумного по планете. Что думаете?
0: Очень подозрительное совпадение. Очень-очень подозрительное совпадение. Ну, да. Что можно сказать? Ну, как бы, если серьезно, на то наука и наука, чтобы пытаться какие-то подозрительные вещи, которые идут очень синхронно, как-то найти между ними взаимосвязь. А тут взаимосвязь ищется очень легко. Поэтому, собственно, большинство специалистов все больше и больше сходится к тому, что человек точно совершенно повлиял на вымирание мегафауны. А другой разговор то, что вот в чем, собственно, сейчас заключается спор, что некоторые вот все-таки пытаются сказать, что это влияние было, ну, такое, ерундовое, климат главное был. А другие говорят, что вот прям вот все, человек, только человек всех погубил. Вот, пришел, всех убил. Но, как обычно, скорее всего, истина где-то посередине, но вот... Очень многочисленные исследования, которые выходят в прошлом году, в прошлом году в том числе, но вообще в последние годы, скажем так, заставляют прийти к выводу, что влияние человека было существенное. Так что да, причина комплексная, вымирание мегафауны связано не только с деятельностью человека, но человек молодец. Человек все-таки был одним из главных факторов если хочется какой-то главный назвать, то мы. Это мы. Вот что думаю я.
1: Последний, последний вопрос, да. Валиден ли Рябинино гадрос, или это все-таки ортомерус? Рябинино гадрос.
0: Да, нет, это я как раз понимаю, о чем идет речь. Вот, это про нашего этого, про, сейчас сформулирую, про гадрозавра, которого недавно обнаружили в Крыму и назвали в честь нашего палеонтолога, который одним из первых описывал динозавров в конце 19-го, начале 20 века. Во. Вроде бы так. Так, что касается того, кому его отнести, этого самого Рябина гадроса. Вот это на самом деле вопрос интересный, но, к сожалению, я не являюсь специалистом по утконосным динозаврам, чтобы тут какое-то вот прям четкое мнение иметь. Вроде бы, ну вот из того, что я читал, вроде его все-таки Рябина гадросом называют. Опять же, вот могу судить, что на выставку, когда он приезжал в палеонтологический музей московский, он был Рябина гадросом. А там палеонтологов много в палеонтологическом музее. Так что, видимо, все-таки официальное мнение науки, что он Рябина гадрос.
1: Да. Наш большой эфир подошел к концу. Слав, большое вам спасибо. И наших слушателей мы тоже благодарим. Мы теперь можем 2 недели не выходить в эфиры. Это была шутка. На самом деле, да. У нас сейчас запустился цикл лекций по итогам года. Следите, подключайтесь, смотрите. Будет очень много чего интересного, в том числе лекции по палеонтологии, по итогам года в палеонтологии от Андрея Журавлева.
0: Да. Ну, я что могу сказать? Да, ну, конечно, надо минуту рекламы. Я, конечно, уже это старался. Что? По возможности скачивайте Динопедию или хотя бы заходите на сайт. Я уже упоминал, там периодически статьи какие-то интересные появляются. Что-то интересное еще о моей деятельности можно всегда найти на страничке у меня ВКонтакте. Вот. Конечно же, мы продолжаем действительно этот наш цикл. Я надеюсь, что с ним будет все хорошо. И каждую неделю что-нибудь интересное я вам буду рассказывать. Я пока еще не могу сказать прям на 100%, но есть у меня вот пока такое вот какое-то, можно сказать, новогоднее, рождественское еще настроение, есть желание рассказать вам про какое-нибудь чудо в палеонтологии. Вот, и даже есть идеи, как это можно обыграть, так что, может быть, следующая неделя будет такая еще пост-пост праздничная. Ну, посмотрим, как пойдет. Ну, и еще тоже в качестве, так сказать, пользуясь рекламной паузой, могу сказать всем, кто не знал, что я книжки еще иногда подписываю иногда, вот, в прошлом году очередную написал, и, на мой взгляд, прям вот она получилась очень самобытная по сравнению со всеми, по крайней мере, моими предыдущими, и она вот буквально должна завтра появиться в печати, и теперь она уже точно имеет официальное название, уже ее прям вот таки напечатали, называется она «Путешествие в прошлое», ее даже можно, по-моему, предзаказать, ну, или, по крайней мере, залезть на сайт Господи, вот переклинило-то. АСТ, по-моему, издательство. Вот, и посмотреть, что она из себя представляет. Там даже можно первые странички полистать. Ну, по крайней мере, если вам не интересуют даже никакие книжки 3D-динопедии, то я надеюсь, что следующий эфир-то вы обязательно наш посетите. Так что мы вас ждем через неделю. Я готовлю какую-нибудь интересную лекцию. Ну, а вам желаю всем хорошего настроения. Хорошие первые уже рабочие недели в новом наступившем году. Ну и, конечно же, отличного настроения. Не теряйте интерес к науке и до встречи. До свидания.
1: До свидания.

0: Добрый день, дорогие друзья, любители русской истории. Мы продолжаем наш цикл эпохи Петра I, и сегодня поговорим о Великом посольстве. Это рассказы из русской истории. Я специально стараюсь показать, что, собственно, я вас ничему не учу. Я рассказываю какие-то истории, рассказываю какие-то детали, нюансы, взаимосвязи, и с помощью которых наша история, ну, как мне кажется, может быть, я наивен в этом плане, становится более выпуклой, что ли, более объемной, более живой, более человечной, более интересной, а значит, и более запоминающейся, и самое главное, более понятной. Ведь все, что происходит сегодня, вот с нами сейчас, все это в той либо иной степени уже происходило. История развивается по спирали, как известно. И если мы будем хорошо знать, как это было, а самое главное, почему это было, то мы с вами вполне можем постараться предсказать, что будет, или, по крайней мере, понять, почему происходит то, что происходит сегодня. Рассказы традиционно выходят на канале YouTube, они выходят на канале «Культура» телевизионном, но у нас есть и много других площадок, где их можно посмотреть. Это социальные сети ВКонтакте, это Рутюб, это Телеграм, сейчас очень легкий в доступе и популярный. Ну и, конечно, это сайт Лектория Достоевский, который называется очень легко и понятно достоверно.ру. В любом доступном вам источнике, пожалуйста, смотрите наши рассказы из русской истории о Петре I, ну и то, что выходило чуть ранее, о русской истории 18 века. Итак, сегодня мы говорим о Великом посольстве. Это 1697 и 1698 года. Великое посольство – это беспрецедентное, практически не имеющее аналогов в истории внешнеполитическое мероприятие. На протяжении полутора лет абсолютный монарх Петр Алексеевич Романов находился за границей. Отметим, что нет никаких ни телефонов, ни факсов, ни интернета, ничего. И письмо от него в Москву идет в среднем месяц. Письмо обратное идет месяц, а он абсолютный монарх. Главный акционер и генеральный директор. Оперативное управление державой совершенно невозможно. Поэтому никогда ни до, ни после Петра в нашей истории подобного рода длительные зарубежные визиты не осуществлялись. Не осуществлялись они по нескольким причинам, я об этом расскажу чуть позже. Даже сегодня мы можем сказать вам, что со всеми оперативными средствами связи такого не бывает. Современные деловые переговоры, визиты государственных лидеров за рубеж редко продолжаются дольше 1-2 дней. Даже 3 дня – это исключение. Люди, кто постарше чуть-чуть, могут вспомнить такие исключения. Их было очень-очень мало за минувшие 100 лет. Например, чуть больше недели провел в Соединенных Штатах Леонид Ильич Брежнев в 1973 году. Это был очень непростой и длительный зарубежный визит. Понятно, долгая дорога, долгий переезд. 1,5 недели был в США Никита Хрущев, чуть ранее, в 1959-м. Несколько дней Сталин в Ялте и в Тегеране. Ну, долго длилась Потсдамская конференция. Все-таки это большое и важнейшее в истории 20 века дипломатическое мероприятие. Потсдамская конференция длилась, по-моему, около 2 недель. И почти все это время там находились лидеры Соединенных Штатов, Великобритании и, соответственно, Сталина. Конечно, в 18 веке главы государств, монархи гостили друг у друга подольше, чем 1-2 дня. Жизнь была поспокойнее, но все-таки 1,5 года – это было слишком, такого не бывало. Русский монарх впервые в истории выезжал за границу. Но если мы не будем считать с вами поездки московских князей в Золотую Орду за ярлыком, либо там с каким-то финансовым отчетом, но эти поездки трудно назвать зарубежными визитами суверенных глав государств. Скорее всего, это были такие вызовы на ковер с поклоном. Вот они могли в Орде находиться подольше. Из мировой истории я могу вспомнить один, наверное, пример, который стоит вам запомнить, он довольно забавный. Это пример 18-летней отлучки из родного дома абсолютного монарха и главного соперника визави нашего императора Петра I, шведского короля Карла XII. Вот этот молодой задорный человек в 1700 году, готовясь к Северной войне, покинул свой дом в Стокгольме. Причем он даже не сказал, кому и куда уехал. Он, по-моему, объявил, что поехал на... чуть не сказал, на дачу. Но смысл был примерно такой. Он объявил правительству и придворным, что он поехал в загородный дворец отдохнуть. Вместо этого он отправился собирать налоги, комплектовать армию и не вернулся больше на родину вплоть до своей смерти в 1718 году. То есть 18 лет монарх был вне своего государства. Но все-таки Швеция – это не Россия, хотя это и была абсолютная монархия, некое подобие парламента настоящего. Плюс ко всему, в Швеции было довольно самостоятельное правительство, и отсутствие абсолютного монарха в Швеции не только не ставило под сомнение власть, оно даже власть, можно сказать, укрепляло. Знаете, как у китайских философов, для того, чтобы власть была абсолютной, непредсказуемой и тотально ужасной, надо, чтобы властителя никто никогда не видел. Вот Карла XII никто никогда не видел, а поскольку большую часть этого времени шведская армия одерживала победы одну блистательнее другой, то, в общем, можно сказать, что в отсутствие Карла XII его рейтинг, выражаясь современным языком, в Швеции только рос. В России была ситуация совершенно другая. Россию нельзя оставить просто так. Поэтому наши государи, если покидали Москву, то только обычно или на Богомолье, или сопровождая действующую армию, и не очень далеко, до Украины современной, примерно так. При длительных зарубежных визитах всегда возникало две проблемы. Это этикет. По канонам того времени это все было очень сложно. Межгосударственный протокол, он и сейчас непростой, скажу вам откровенно, поскольку объективно участвовал в свите, как бы сейчас сказали, большого количества межгосударственных визитов, приемов глав иностранных государств за последние 10 лет. И могу вам сказать, что, конечно, это большое, сложное, очень организационное и протокольно очень сложное мероприятие. Не говоря уже об его дороговизне всегда. А по тем временам это было что-то вообще безумное. Организовать протокольный визит на высшем уровне было необычайно затратно. Ну, плюс ко всему, просто страшно оставлять страну на какое-то время без абсолютного монарха. Что там произойдет? Заговор, переворот. Петр решил обе эти проблемы с невероятной фантастической легкостью и даже с изяществом. Что касается протокола. Петр вообще не любил протоколы с детства, как мы с вами помним. Увиливал от исполнения официозных государственных обязанностей. Потом, когда он уже повзрослел и стал настоящим Петром Первым, легко мог нарушить протокол, принимая иностранного посла. Он мог просто встретить его на кузнице с молотом в руках, изготавливая какие-нибудь железки или вот токарного станка с засученными рукавами, передники. Это было абсолютно в порядке вещей. То есть Петр и протокол – это были вещи несовместные совершенно. Так вот, что касается протокола, Петр поступил изящно. Петр официально в посольстве участия не принимал. Он находился там под псевдонимом урядника, ну, то бишь сержанта Петра Михайлова или Петра Алексеева. До сего нет. Он присутствует при всех делах, все знают, что царь участвует в посольстве, более того, он руководит посольством, но неофициально. Официально монарха при посольстве нет, поэтому не надо никаких пышных встреч, не надо никаких, так сказать, кавалькад, сложных протокольных затратных мероприятий. Царя при посольстве как бы нет. Что касается опасения оставлять державу надолго, Петр тоже поступил совершенно нетривиальным образом. Он просто передал всю абсолютную полноту власти на время своего отсутствия Федору Рамадановскому. Для этого был придуман ему невероятный и уникальный в своем роде титул «князь-кесарь», то есть «князь-цезарь», «князь-царь». И с этим титулом Рамадановский мог делать все, что угодно вообще. От имени Петра I. Никаких ограничений. Такой сильный жест, скажу я вам. Даже когда Иван Грозный в свое время посадил временно вместо себя исполняющего обязанности такого и о царя Семёна Бекбулатовича, татарского княжича, и то Грозный далеко-то не уехал, был где-то в Александрове, так с расстояния нескольких часов там, или полудня быстрого конного хода за исполняющим обязанности царя присматривал. А вот Петр просто уехал. Все, пожалуйста, рули за меня, как считаешь нужным. Все это было вполне в стиле Петра. Давайте прежде всего постараемся понять мотивы Петра. К 25 годам это уже абсолютно сложившийся человек. Петр – эталонный трудоголик. При этом, как я говорил вам в прошлом рассказе, практически одержим гиперактивностью в самом физическом смысле этого слова. Петр постоянно в движении, он все время куда-то едет, он все время работает. Он даже свои указы пишет на ходу, в воске, где-то в избе, на лавке, сидя на бревне, на пне. В этой связи существуют десятки, сотни текстов Петра, которые до сих пор практически невозможно прочитать. Есть лишь несколько людей в мире, которые могут разобраться в почерке Петра. Петр пишет наскоро, торопясь, в тряске, с ошибками, пропуская гласные буквы, вставляя иностранные слова под дешифровки этих вот запутаннейших петровских текстов. Петр работает весь световой день, именно световой. Он встает очень рано, еще до рассвета, особенно в зимнее осеннее время суток, без выходных. Понятия выходной день у государя никогда не было в жизни. Помните, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», как управдом жалуется? Марфа Васильевна, у нас, говорит, у царей нет выходных дней.
1: У всех трудящихся два выходных дня в неделю. Мы, цари, работаем без выходных. Рабочий день у нас нервированный.
0: В общем, шутки шутками, но у Петра ни одного выходного дня в жизни не было. С тех пор, как по заданию первого воспитателя Петра Никиты Зотова маленькому Петруше специально рисовали комиксы, это называлось «Потешные книги с кунштами» или «с кунштами», то бишь с картинками. Вот с той поры Петр Алексеевич любит все диковинное, все яркое, все новое. Он очень любил рассказы о других странах и был благодарным слушателем. Он мог часами говорить с путешественниками, учеными. Он любил, как бы сейчас сказали, предметы материальной культуры. Всякие инструменты, приборы, станки, разные затейливо сделанные вещи, шкатулки. В общем, все очень необычное. Если он видит какого-то диковинного зверя, он обязательно разузнает, можно ли этого зверя как-то привезти в Петербург или в Москву. Есть ли чучело такого зверя? Все это страшно интересно. Он как-то купил даже живую анаконду из Южной Америки. Кстати, она сейчас выставлена в зоологическом музее в Петербурге. Покупал все, что казалось ему необычным, хотя нам это кажется страшным. Несчастных, умерших, сросшихся младенцев, которые выставляются в кунсткамере. Прочие, как ему казалось, занятные кунштюки. Кунштюк – это не совсем кунштюк в современном смысле этого слова. Я хочу пояснить, тогда, в 18 веке, этими кунштюками называли разного рода поделки или приборы с секретом. Могли бы даже какие-то произведения искусства. Обычно с шутливым подвохом. Вот классический кунштюк в понимании Петра I – это чертик из табакерки. Вот открываешь табакерку, а там бац, оттуда что-то такое выскочило страшное, но смешное, но напугался. Чертик из табакерки – это по-петровски кунштюк. Вот в этом отношении он как раз истинный сын своего отца Алексея Михайловича. Тот хотя был человеком степенным, интеллигентным и совершенно неторопливым, в отличие от своего непоседливого сына. Алексей Михайлович тоже очень любил поговорить, он любил рассказы иноземных послов о своих странах. Он любил путешественников. Есть известная записанная история, как со знаменитым путешественником, якутским атаманом, вообще покорителем Якутии и, кстати, первооткрывателем Аляски, о чем мы забываем, казаком Семеном Дежневым, буквально Алексей Михайлович, государь, бросив все свои государевы дела, проговорил весь день. Весь день, с утра до вечера, он расспрашивал Дежнева, где он был, кормил его. Аудиенция затянулась за полночь. Петр I любил, что, собственно, не характерно для любого властителя, а тем более для коронованной персоны, очень любил физический труд, в самом прямом смысле этого слова. Он был и хорошим кузнецом, прекрасным токарем, гордился, что может изготовить любую деталь парусного корабля, то есть фактически вручную собрать корабль при наличии, скажем так, помощников и инструментов. После его смерти везде были рассеяны и сделаны им многочисленные вещицы. Шлюпки, стулья, посуда, табакерки, шкатулки. Жалко, что эти вещи не хранились, не собирались. В абсолютном большинстве они утеряны, потому что... Ну, представьте себе, какую бы ценность представляли эти многочисленные поделки величайшего из европейских монархов в истории, сделанные своими руками. Сейчас на аукционах Кристи продаются какие-то нелепицы. Пиджак, который носил Элвис Пресли какое-то время. А тут не только носил, сделал своими руками. Тем более это 300 лет назад. Антиквариат. Натуральные продукты, натуральное дерево, натуральная кость. В общем, сейчас этих вещей немного, все они находятся в музеях. Вот, а могли бы быть финансово емким аукционным инструментом. С рук Петра I не сходили мозоли, и с гордостью показывал своим венценосным собеседникам свои ладони, чем, конечно, их фрапировал. Еще одна интересная деталь, которая мне запомнилась еще со студенческих времен. Петр I не любил высокие потолки. Ну, представьте, причем с его ростом 2,04. Для него любой потолок выше, как бы сейчас сказали, там 2,70, был дискомфортным. Я не знаю, откуда у него это повелось. Может, это воспоминания детства все-таки. На Руси изначально, ну, холода, надо экономить тепло, поэтому у нас изначально не строили замков каменных с высокими потолками. Все-таки в русской архитектурной традиции в деревянных теремах, как правило, потолки не очень высокие. 3-4, 4,5 метра. Вряд ли более того, а в жилых избах еще ниже. Какой-то пункт был насчет этого. Если вы побываете в Петербурге, в домике Петра, на набережной, это летний дворец, ну там вообще очень маленькие потолки. Побывайте в зимнем доме Петра, в летнем саду. Это очень небольшой дом, такой типичный дом, как бы сейчас сказали, среднего класса, из хорошего загородного поселка. Узкие лестницы, опять же, низкие потолки, маленькие комнаты, там буквально 10-15, 18 метров максимум. И если убрать какие-то элементы роскоши, например, стены там были обиты изначально довольно дорогой материей. Все-таки это жилой дом императора. Дорогие изразцы, дорогая керамика. Во всем остальном это просто очень небогатый дом такого среднего бюргера где-то в Голландии. Очень среднего. Где бы Петр ни ночевал, если ему приходилось ночевать действительно в замках и в помещениях с большими потолками, он обязательно просил, чтобы для него натягивали парусиновый полог, изображая такой фальшпотолок, иначе Петр просто не мог заснуть, он чувствовал себя дискомфортно. По моде того времени Петр иногда даже спал в шкафу. Это сложно себе представить, но тем не менее и в Париже, и в Голландии, и кое-где в Германии, говорят, сохранились до сих пор вот эти вот шкафы, где вообще 2 метра максимум высота этого шкафа, где Петр спал. Это никакое не извращение. Медицина той эпохи почему-то полагала, что если спать, не развалившись на кровати, вытянув ноги, а если спать так полусидя, то это здоровее для спины, для позвоночника, для кровотока. И таким образом нет шансов во сне начать плохо себя чувствовать или, не дай бог, умереть. Была такая сумасшедшая идея, что если спать головой вниз чуть-чуть, кровь куда-то там притечет или утечет не туда, вообще можно умереть во сне. И вот Петр по медицинской моде того времени спал либо на большом количестве подушек, так полусидя в кровати, либо вообще любил спать в шкафу. Известная есть история про то, как Наполеон уже много-много лет спустя, посетив дом в Париже, где останавливался во время своего визита во Францию государственного, Петр I увидел тот самый шкаф с подушками, где ночевал император. Спальное место великого государя так поразило Бонапарта, что он сказал: «Для истинно великого ничто не является малым». Сказано ярко, но мы должны с вами помнить, что такое афоризм. Афоризм – это яркое, лаконичная, афористичная, если позволите, мысль, сказанная великим человеком после своей смерти. Так что доказательств того, что говорил Наполеон, тоже немного. В общем, Петр был прост. По мнению современников, даже чрезмерно. Слишком прост. Ведь монарх не только должен жить во дворце. Он должен ездить в пышном экипаже, с ярко одетыми лакеями на запятках, под многочисленной охраной всадников. Петр же ездил обыкновенно, как пишут историки, на одноколке или на плохой паре. Одноколки, то есть это такая повозка, куда одна лошадь запряжена, ну или максимум две. В кабриолете. Причем в кабриолете таком, что по замечанию иноземца-очевидца, не всякий средней руки московский купец решится на такой выехать. К тому же Петр очень часто ездил вообще без охраны, без свиты. Править лошадьми он умел, конечно, но не любил. Почему не любил? Не потому, что не хотелось ему. Потому что в дороге он все время работал. Он опять едет с кучером, с водителем. Все время что-то пишет, раздает какие-то указания, либо сажает кого-то рядом, дает инструкции. Даже в особо торжественных случаях он брал экипаж на прокат у собственного подчиненного сенатского генерал-прокурора Ягужинского. Проведу прямую аналогию. Вот представьте себе, как если бы у нас президент России ездил на Яндекс.Такси, а в особо важных случаях брал бы на прокат своего подчиненного машину с мигалкой. Вот Петр был таков, не дать не взять. Он также просто одевался. Вообще современники считали, что он одевается безвкусно, не так, как положено монарху. Я думаю, что Петру просто было абсолютно все равно, что надевать. Он был сторонником, как бы сейчас сказали, капсульного гардероба. Вы знаете, великие люди, они вообще одеваются довольно просто. Он одевался примерно, как одевается младший офицер. Зеленый кафтан, белая рубашка, штаны, никаких туфель, как правило, сапоги армейские, офицерские сапоги хорошего качества, одни и те же. Все. Никаких манжетов, никаких шейных галстуков шелковых, сложных аксессуаров. Вообще он считанные разы за всю свою жизнь сидел на троне с монаршими регалиями. И даже, как я говорил вам, визиты дипломатов нередко проходили в кузнице, в конюшне, в лодке, возле токарного станка. Отличительная черта Петра I – это ленинская скромность в быту. Надо провести ночь в телеге? Пожалуйста, уснем, не раздеваясь. Надо ехать 20 часов кряду, не выходя из кареты. Пожалуйста, едем, если дело срочное, вперед. Ленинская скромность была обусловлена не тем, что Ленин не любил хорошие вещи или вкусно поесть. Она была обусловлена скудными финансами. Отчасти в России до революции, отчасти в эмиграции. Когда у Ленина деньги были, он любил щегольнуть. Поинтересуйтесь, почитайте. Не сильно себя ограничивал, по крайней мере, в одежде и в еде, это точно. У Петра I была скромность совершенно другого плана. Он был вообще никак не ограничен в личных тратах, в принципе. Но считался неприличным тратить какие-то средства на себя и уделять этому излишнее внимание. Из всех особенностей Петра можно, наверное, извлечь главную. Он одевается, как служилый человек. И он, собственно, служит. Он служит всю свою жизнь. Он видит честь не в роскоши, а в совершенных им великих делах. Той же самой службы, ждал от остальных. Петр часто предстает в образе служивого человека. Он то по документам поручик Петр Алексеев в какой-то делегации, капитан-бомбардир Михайлов, подшкипер Петр Михайлов. Кстати сказать, всю свою жизнь Петр служит, получает жалование согласно табели о рангах и даже повышает себя в чинах за какие-то особые заслуги. Генеральских чинов Петр не достиг. Ни генералиссимусом, ни отцом народов он себя не величал.

помощь союзников. Все-таки Турция слишком великая держава, чтобы воевать с ней в одиночку. Поэтому задача заручиться в Европе поддержкой в борьбе против Османской империи. В первую очередь активизировать Австрию. Австрия формально находится в войне с Турцией, но боевых действий не ведет. Вторая задача. Пригласить на русскую службу как можно больше иностранных специалистов, заказать и закупить разного рода военные материалы, вооружение, то есть приобрести технологии и кадры. Третья задача по ходу дела – познакомиться поближе с жизнью, порядками, устройством, правилами европейских государств, поскольку Петр судит о Европе только по немецкой слободе, по рассказам иностранцев, он хочет понять, почувствовать систему европейской жизни, политической, экономической изнутри. Посольство готовилось очень тщательно, ничего на авось не делалось. Точечно подбирался штат, были выделены, как бы сейчас сказали, фонды, разработан бюджет посольства, подготовлен транспорт, охрана, собран целый обоз дипломатических даров, в основном, конечно, меха, то есть традиционные, востребованные в Европе русские дипломатические дары. Петр остался верен себе, то есть официально посольство возглавлял не он. Он рядовой член, посольство возглавляли так называемые великие послы. Послов было подобрано трое. Генерал Головин, думный дьяк Возницын, ну, думный дьяк посольского приказа, это по нынешним меркам, ну, что-то примерно или первый замминистра иностранных дел, или, может быть, при определенных обстоятельствах даже министр иностранных дел. Возницын, самый опытный из дипломатов, и главный посол Франц Лефорт. Лефорт. Почему? Потому что, видимо, Петр предполагал, что с европейцами должен договариваться европеец. Вообще, это было самое многочисленное посольство за всю историю российского государства до той поры, даже по сегодняшним меркам, оно вполне соответствует численности официальных делегаций самого высокого ранга, это считая экспертов, протокол, охрану, журналистов и так далее. Ну, вот можете, в общем, посчитать. Помимо трех великих послов, у них свита из 24 дворян, которые к ним прикреплены как бы помощниками. Помимо этого, в посольстве числилось 7 подьячих, 2 переводчика с латинского, немецкого и голландского языков, 3 толмача из посольских приказов, я ничего не путаю, толмач и переводчик – это разные профессии. Толмач – это синхронист, это специалист по устному переводу. А переводчик – это тот, кто переводит письменные тексты, соответственно, еще владеет каллиграфией и хорошо разбирается в документах. Кроме того, 2 золотых серебряных дел мастера, лекарь, посольский врач, собольщик, мехов везли очень много, кто-то должен был за всем этим следить, не дай бог, чтобы что-нибудь случилось, учитывать, оценивать. Естественно, священник и диакон, взятые из царской церкви. Естественно, в списке упомянуто еще 4 Карла. Я не знаю, было это Карлы или Карлицы, таковы нравы того времени. Без Карлов, без придворных шутов, посольство не посольство, праздник не праздник, обед не обед. Карлы ценились не на вес золота, но существенно дороже, чем обычные крепостные. Поэтому 4 Карла, а также, самое главное, отряд волонтеров, так они официально назывались, это были дворяне, направляющиеся специально на учебу для обучения воинскому и морскому делу. Волонтеров было 35 человек. Среди них был как раз урядник, сержант Преображенского полка Петр Михайлов, собственно, сам Петр I. Ну и, конечно, посольство сопровождала охрана из 62 преображенцев, солдат. Сейчас обычно визит на высшем уровне сопровождает охрана, только охрана обычно вылетает, либо выезжает сильно заблаговременно до прибытия глав государств, осматривает, где будут проходить мероприятия, улицы, знаете, снайперы на крышах и так далее. Охрана изучает точку заранее. В случае с Петром охрана ехала вместе с посольством. Все члены посольства получили жалование большое, причем вперед. Это редкий случай по тем временам, да и по сегодняшним тоже. При этом оплата была страшно дифференцирована, то есть вот разница между зарплатой посла Лефорта и дворянина, который был у него в ранге помощника, составляло примерно 20 раз. Посол получал 20 раз больше, чем его сотрудник. Хотя Петр формально ехал инкогнито, ну, конечно, его выдавала внешность. Постовым такого роста спорить запросто непросто, поэтому двухметрового Петра было видно издалека. Ну и, в общем-то, царь сам обычно предпочитал лично вести переговоры с иностранными правителями. Еще раз говорю, стремился сгладить условности, избавиться от излишнего дипломатического этикета. Бюджет посольства, я не буду засыпать вас цифрами, но скажу, что, опять же,
Не надо думать, что наши предки были

пианас. Все было просчитано заранее. Бюджет посольства был сформирован, спланирован из трех источников. Ну, во-первых, были просто некое количество золотых рублей из приказа большой казны на посольские расходы. Еще большая сумма только с соболями. С соболями как на раздачу, так и на продажу. Хранением этих мехов, напомню, и занимался специальный человек, собольщик. Ну и был еще третий источник. Векселя голландских купцов. То есть купцы, получая у нас товар, расплачивались векселями. Деньги можно потерять, украсть, мало ли чего. А все это было оформлено официальными векселями для получения потом по ним наличности в европейских банках. То есть чехи, American Express. Все было очень современно. Как бы сейчас сказали, был и кэш, был и наличный легко реализуемый товар, а была и криптовалюта того времени. Помимо зарплаты, послы имели огромные представительские расходы. Просто огромные. Сейчас, конечно, только мечта, чтобы в нашем МИДе наши послы близко даже не имеют подобного рода ресурсов. Им, увы, в этом отношении приходится на всем экономить. Но я, забегая вперед, скажу, что выделенных на посольство средств все равно не хватило. Поэтому впоследствии, чтобы как-то закрыть расходы, опять присылали из Москвы новые векселя голландцев для обкэшивания их за границей. И даже пришлось продать за наличность табачную монополию одному предприимчивому англичанину, об этом расскажу попозже, выручив за нее разово 20 тысяч рублей. Немалые деньги по тем временам. Посольство было огромное. На посольский поезд понадобилось более 1000 подвод. И вот, наконец, в марте, ближе к концу зимы, посольство отправляется из Москвы в Лифляндию. Маршрут был изначально такой. Сначала должны были ехать в Австрию, чтобы договориться сразу о борьбе против турок. Потом в Германию, и в Голландию, и в Англию поучиться корабельному делу, нанять мастеров. Потом из Англии плыть, видимо, морем планировалось вокруг Европы в Венецию. И завершить посольство визитом в Рим, непосредственно к Папе Римскому, о чем тоже была достигнута предварительная договоренность. Но на практике все поменялось. Поначалу поехали сразу в Ригу. Рига была первым большим городом по пути. К тому моменту Рига – шведское владение. Там шведский губернатор. Петр в Риге попал впросак. Он же там находился инкогнито. Поэтому, когда он запросился на осмотр рижских укреплений, а в этот момент в Риге проходила большая реконструкция крепости, рижский губернатор в довольно резких выражениях Петру запретил осматривать укрепления. Петр это делал через подзорную трубу, потом пытался куда-то лично пойти. Кстати сказать, сотрудники его вели довольно беспардонно. Они просто перерисовывали планы этих укреплений. Губернатор это, естественно, взбесило, и он прогнал и дворян, и Петра. Петр был оскорблен невероятно. Никогда ранее никто в жизни не смел с ним так разговаривать, как этот рижский губернатор. Конечно, злобу он затаил, назвал Ригу проклятым местом. И потом, уезжая из Риги в Курляндию, написал в Москву дьяку, некому Андрею Виниусу, который вел все царские переписки, суммировал все сделанные царем заграничные наблюдения, вел удаленный отчет о работе посольства. Петр ему написал, что мы ехали через город и замок, Ригу, где солдаты стояли на 5 местах, их было около 1000 человек, город укреплен изрядно, только недоделан. Далее прилагались разного рода планы, зарисовки. А дальше отдельной строкой Петр замечает, как бы невзначай. Кавычки открываются. «Впредь буду писать тайными чернилами. Подержи на огне и прочтешь. А то здешние людишки зело любопытные». То эти здешние людишки, которые могли прочитать царскую письменную. Наверное, какие-то зело любопытные сотрудники посольства, от которых надо это скрывать. Ну, в общем, хитрость невеликая по современным меркам, но, наверное, работала. Еще раз подчеркну, обиду Петр никогда никому не прощал. Пройдет много лет, и невежливое обращение рижского губернатора с Петром дорого ему обойдется. В апреле Великое посольство прибыло в Курляндию. Столица Курляндии – Метава, это современная Елгава в Латвии. Так это на юг, по-моему, от Юрмалы ехать час, наверное, на машине. Это была столица Курляндского герцогства, Курляндского государства, почти независимого. Герцог Курляндский был заинтересован в хороших отношениях со своим громадным
восточным соседом, поэтому встречали его совсем не парижски, встречали его там с уважением, пышно. Местные иезуиты к приезду русского царя специально написали и даже напечатали поздравительные оратории или орации, как тогда говорили, на нескольких языках, на немецком, на латыни, на греческом. Ну, то есть, предполагалось, видимо, что московиты должны по-гречески разуметь как-то. В этих орациях Петр I прославлялся как бесстрашный победитель турок, покоритель Азова и прочее, прочее, прочее. Ну, в общем, в Курляндии Петр хоть чуть-чуть успокоился, душой отдохнул, потом посольство покинул и отправился из курлянского порта Липая, отправился на корабле уже в этот раз в Кёнигсберг. Кёнигсберг – это Пруссия и Бранденбург, большое немецкое герцогство, которое вскоре станет независимым королевством Пруссии, собственно, центром объединения будущих германских земель. В общем, вы посмотрите на карте, где Липая, где Кёнигсберг, нынешний Калининград. Не знаю, как на катере, на машине это от силы часа 4. Однако тогда корабль с Петром плыл 5 дней. Морской транспорт был зело небыстрый. Там его очень радушно принял курфюрст Бранденбурга Фридрих, тот самый, который потом станет первым прусским королем. Там были официальный прием, все было очень вежливо, деликатно. Петру предложили тут же союз, союз против Швеции. Фридрих понимал опасность своего северного соседа, и ему нужен был хороший союзник. Однако вот на тот момент Петра война против Швеции не интересовала совсем. Он собирался продолжить войну с Турцией. Ему нужны были союзники против Турции. Ну а где Кёнигсберг, где Турция? Пруссаков война с Турцией не интересовала никак. Далее посольство отправляется через Германию, через Берлин. По пути много чему Петр учится. Он везде, где возможно, учится всему. Он, например, в Кёнигсберге получил даже аттестат артиллерийского офицера с очень высокими оценками. Обучался артиллерийскому делу. Хотя и до этого знал его неплохо. Специально он оставляет солдат, чтобы обучаться также артиллерийскому делу. Во время пребывания Петра в германских землях есть очень интересная история, связанная с светским вечером, который он провел в обществе двух образованных немок. Женщин по тем временам очень любопытных, продвинутых. Они очень захотели посмотреть на экзотического русского царя. Это была мама и дочка, ганноверская курфюстина София, и ее дочь, тоже, кстати, София Шарлотта. Мама была уже совсем дамой немолодой, ей было за 60, а дочери где-то было около 30, но, в общем, тоже не девочка по тем временам. Они оставили очень интересные письменные воспоминания об ужине с Петром I. София Шарлотта. Он сел за стол между матушкой и мной, и каждая из нас беседовала с ним на перерыв. Он отвечал то сам, то через двух переводчиков, и, уверяю вас, говорил очень впопад и по всем предметам, с которыми мы с ним заговаривали. Моя матушка с живостью задала ему много вопросов, на которых он отвечал с такой же быстротой. Я изумляюсь, что он не устал от этого долгого разговора. Хотя, как говорят, такие разговоры не в обычае в его стране. Ну, как обычно, почему у нас разговоры не в обычае, загадка. Стоим от на совести немок. Что касается его гримас, то я представлял их себе гораздо хуже. Помните тот самый нервный тик Петра? Заметно также, что его не научили есть опрятно. Об этом многие будут потом писать. Но мне понравилась его естественность, его непринужденность и то, что он стал действовать, как будто находится дома. Ее мать София. Царь очень высокого роста, лицо его очень красиво, он очень строен, обладает большой живостью ума, его суждения быстры и справедливы. Наряду со всеми выдающимися качествами, которые одарила его природа, следовало бы пожелать, чтобы его вкусы были менее грубы. Но общество его доставило нам много удовольствия. Вообще, этот человек необыкновенный. Невозможно его описать и даже составить о нем какое-то понятие, не повидав его. Он нам сказал, что сам работает над постройкой кораблей, показал свои руки и заставил потрогать, помните, я вам говорил, заставил потрогать мозоли, образовавшиеся на них от работы. В другом письме старшая София отмечает: «Этот государь, Петр, одновременно и очень добрый, и очень злой. У него характер совершенно характер его страны. Если бы он получил воспитание получше, это был бы превосходный человек, потому что у него очень много достоинств и бесконечно много природного ума». Надо отметить, немку умело разбираться в людях. Тем временем Великое посольство продолжалось, и Петр Михайлов, он все время опережал официальное посольство, все время ехал впереди,
с небольшой очень свитой, без остановок. Он посещает металлургические заводы, где готовится с выпуском чугуна, варкой железа в горшках, ковкой ружейных стволов, производством пистолетов, сабель, подков. Там же в Германии он оставит несколько солдат Преображенского полка, перед которыми поставит задачу простую и комплексную. Научиться всему, что знают в артиллерийском деле немцы. Один из преображенцев, история сохранила его имя, сержант Корчмин, потом в письмах царю перечислял, что все он это выучил, и солдаты все его все уже выучили в артиллерийском деле. И потом подводил итог. А ныне мы теперь учим тригонометрию. Петр с большим удивлением в ответном письме вопрошал. Верю, но вот как же преображение с Буженинов осваивает тонкости математики? Ведь, насколько помню, он вообще безграмотен. Сержант Корчмин с достоинством отвечал. И я того не ведаю, но Господь, он ведь и слепых просвещает. Вот так. Уже в конце лета этого года Петр доберется до Рейна и далее по каналам, по реке спустится в Амстердам. Итак, Голландия, прошу прощения, Нидерланды, давно привлекают царя. Вообще, Россию знают в Голландии, как ни в одной другой стране Европы, поскольку голландские купцы были постоянными гостями единственного русского порта на тот момент, морского Архангельска. И, в общем, еще со времен отца Петра Алексея Михайловича в Москве было огромное количество голландских ремесленников. Собственно, голландцы и были первыми учителями Петра и в морском деле. Плотников голландских корабельных немало работало в Воронеже. И потом, при взятии Азова, при строительстве кораблей, голландцев было на ту пору в России немало. Кстати сказать, голландская морская лексика оставила в русском языке большой след, я напомню. Хорошо известное нашим морякам, и не только морякам, слово «полундра». Вот «полундра», берегись. «Полундра», по мнению некоторых лингвистов, произошло от голландской команды, простите, я не очень хорошо знаю голландский, «фан ондере», то есть «осторожно там внизу», «полундра». В Голландии Петра интересует главным образом судостроение, поэтому он первым делом отправляется в небольшой городок Заандам, славившийся множеством верфи и кораблестроительных мастерских, и уже на другой день под именем Петра Михайлова записывается на верфь обычным плотником. Есть много-много легенд по поводу того, как заандамский плотник Петр осваивал плотницкое корабельное мастерство, работал там наравне с обычными плотниками, рабочими, интенсивно. Ну, в общем, это все напоминает, конечно, рассказы про Ленина, который носил бревно на субботнике. Не думаю, что Петр так уж много чего освоил, потому что он был за Адаме всего неделю, после чего перебрался уже в Амстердам, и вот там у него началась полноценная длительная работа от начала до конца. Специально для русской делегации голландцы заложили в Амстердаме на верфи новый корабль. Назвали его, кстати, Петр и Павел. И вот над строительством этого корабля все волонтеры, все сотрудники посольства, в том числе и урядник Петр Михайлов, и работали 2 месяца. Быстро строили тогда, быстро. За 2 месяца большой корабль Петр и Павел был спущен на воду. Построен фактически при участии Петра и его сотрудников. Одновременно закупалось оружие, шла активная вербовка, найм иностранных специалистов для нужд армии и флота. Жизнь посольства проходила в постоянном труде. При этом учились не только корабельному делу, учились вообще всему. Многие учили голландский язык, были наняты специальные преподаватели, которые обучали голландскому, немецкому. Учились все, включая самого Петра. Петр говорил по-голландски. Но он на ходу изучал таким ломаным образом, а тут изучал уже системно. Изучались манеры и искусство. В посольской документации есть запись, что некий танцевального дел мастер Антонио получил за обучение русских танцевальному мастерству в течение месяца 10 ефимок, 1 алтын и 2 деньги. Считалось очень точно все. 6 человек из числа посольства, уж не знаю кто, волонтеры или дворяне, обучались игре на скрипке. Также музыканты-инструкторы, репетиторы получали за каждого обученного по 3 ефимка в месяц. Посольство интенсивно использовало все современные технологии того времени, почту. Выписывали из газеты, читались. Использовались разного рода денежные операции, безналичные переводы, обмен валюты, учет векселей. Особый интерес проявлялся географическим картам. Петр любил географические карты, покупал их много, а товар это был по тем временам недешевый. Голландцы возили Петра на китобойные суда, рассказывали ему, как идет охота на китов, в госпитали, воспитательные дома, на фабрики, в мастерские. Петр изучал механизм работы ветряной мельницы, как работает пищебумажная фабрика, как производится бумага. Особый интерес у него вызывали, конечно,
посещение анатомических кабинетов и лекции по анатомии. В одном анатомическом театре Петр сам принимал участие в раскрытии трупов, и в будущем все это легло в основу первого русского музея – кунсткамеры. Кстати сказать, в качестве экспонатов этой кунсткамеры Петр приобрел чучело крокодила и рыбы-меч в Амстердаме. Кто был в кунсткамере, посмотрите. Петр изучает технику гравировки и даже сделал собственную гравюру. Можно сказать, художник. Гравюра называлась им «Торжество христианства над исламом». Религиозный сюжет. В те времена о религиозной толерантности речь еще не шла. Там же, в Голландии, Петр познакомится с нидерландским штатгальтером и одновременно, как-то не поразительно, английским королем Вильгельмом Оранским. У Петра сложились с ним хорошие личные отношения. Это будет далеко не последняя их встреча. Проведя в Голландии 4,5 месяца, Петр выучил все, что, на его взгляд, нужно было выучить в части корабельного дела, и все, что могла ему дать Голландия. Но одним он оставался недоволен и об этом писал. Ему не нравилось, что голландцы плохо рассказывают ему, как делаются морские чертежи. Петр хотел не только уметь производить корабли, он хотел научиться проектировать корабли. И вот как-то раз некий англичанин, с которым он там столкнулся, сказал ему, что, вы знаете, у голландцев этому учиться бесполезно. Лучшие корабельные проектировщики – это англичане. Вот в Англии все есть. И тут же Петр принимает решение и немедленно отбывает в Англию, чтобы окончить там уже комплексную корабельную науку, научиться всему, что должен знать морской инженер. Вот в Англии он пробудет еще 3 месяца. Там будет встречаться, опять же, с королем Англии Вильгельмом Оранским. Кстати сказать, английский король был заинтересован в хороших отношениях с Петром, потому что английские купцы вели выгодную торговлю с Россией через Архангельск. И, зная, что Петра интересует на самом деле, Оранский подарил ему, ну, не сам подарил, а напряг какого-то олигарха английского, который подарил Петру небольшую, но современную, комфортную, такую симпатичную яхту. Петр был страшно благодарен, он на парусе на этой яхте везде рассекал. Надо сказать, что этот подарок окупился английскому купцу Сторицы. Именно он и получит ту самую табачную монополию на завоз виргинского табака в Россию, которая понадобится Петру, чтобы срочно получить какие-то наличные деньги для продолжения своего великого посольства. Табак выращивался в американской колонии Британии, в Виргинии. Это тот самый был Virginia Blend, как вы можете прочитать сейчас на пачках многих сигарет. Изначально американских торговых марок, таких как Marlboro и прочее. Именно поставщик этого виргинского табака и получает уникальную монополию на несколько лет по фиксированной цене продавать табак в России. Надо сказать, что это была вообще необычная сделка, ведь до сего момента курили, конечно, в московском государстве курили, и царь курил, и на немецкой слободе курили, но, тем не менее, официально курение вот вне какую, вне немецкой слободы, это большой грех. Временами даже уголовное преступление. Церковь решительно осуждало курение. Но вот так получилось, что Петр, если в свое время, как пишут некоторые злопыхатели, в погоне за длинным рублем Иван Грозный начал спаивать Россию, продавая водочные откупа и разного рода винные лицензии, монополии, то Петр I решил скурить Россию. Тоже, естественно, за деньги, в надежде на пополнение бюджета. Пополнение бюджета никакого из этого не получилось. Сделка была невыгодная. И уже через несколько лет она была отменена. И монополию англичанина отобрали. Что еще делал Петр в Англии? Это была насыщенная программа. Он осматривал арсеналы, доки, мастерские, музеи. Ездил на военные корабли английского флота. Кстати, детально изучал их устройство. Посетил Гринвичскую обсерваторию, Лондонское королевское общество, Тауэр, Монетный двор, Оксфордский университет. Изучил технологию изготовления часов. И мог отремонтировать сам любые поломанные часы. Гулял, как положено, все-таки молодой мужчина. Везде у него были метрески. И в Германии, где он останавливался надолго. И в Голландии, естественно, и в Амстердаме, и в Лондоне. В Лондоне любовницей Петра стала какая-то актриса. До этого у него были попроще вкусы. Он предпочитал симпатичных официанток, дочек чьих-то. А тут в Лондоне актриса. Это все-таки была не проституция, это были отношения. Но предполагалось, что в конце какой-то хороший подарок она получит. И подарок она получила. Ее там спросили так аккуратно, сколько принято в таких случаях.
Она запросила большую сумму. Петр дал ей 500 гиней. Обычными трески обходились Петру гораздо дешевле. Он буквально от сердца отрывал эти деньги. Ну, 500 гиней за 3 месяца. Актриса оказалась недовольна. Все-таки нельзя с актрисами таким образом связываться. И высказала посланцу Петра все, что о нем думает. Такая большая страна, так мало денег. Петр пришел в бешенство и попросил актрисе передать. Ну, во-первых, он ее там выгнался, больше не принимал. Попросил ей передать буквально следующее, это потом попало в известные исторические анекдоты, что мне за гораздо меньшие суммы умные, толковые бояре и офицеры служат головой и шпагой. И служат изрядно. Ни Оксфордский университет, к сожалению, это плохо показывали, плохо рассказывали, ни театр, ни парламент на Петра никакого впечатления не произвели. Говорильня какая-то, да и только. А вот на Монетном дворе Петр серьезно заинтересовался денежной реформой. У нас нет точных сведений, встречался ли он тогда с директором Монетного двора. Это был довольно известный человек. Поставьте на паузу, может быть, кто-нибудь угадает, как его звали. Внимание, вопрос. Директора Монетного двора, как бы сейчас сказали, Центробанка Англии, звали Исаак Ньютон, между делом. Так вот, Исаак Ньютон, помимо всех прочих своих достоинств и талантов, был еще и автором финансовой реформы. Великобритания, эта реформа, не буду долго о ней рассказывать, но суть в том заключается, что в результате была отлажена система, когда стали выпускаться долговые обязательства, векселя, по ним стали выплачиваться фиксированные проценты. Кстати, мало чем отличающиеся от современного банковского процента. От имени государства, то есть Англия по всей Европе стала продавать государственные долговые обязательства, 5% годовых, по-моему, выплачивалось. И таким образом эти векселя были обеспечены твердой монетой, то есть золотом и серебром под обмену. Но никто не менял их, все хотели получать интерес, потому что это был хороший процент и очень надежное вложение. Это были не личные обязательства монарха, это были обязательства государства как такового. С монархом может случиться все, что угодно. Но с государства его обязательства незыблемы. Вот в этом было ноу-хау. Таким образом, Англия стала привлекать огромное количество кэша, огромное количество денег. Это позволяло интенсивно развивать промышленность, судостроение, посылать экспедиции в новые колонии. В общем, Петр изучил эту реформу. И, кстати сказать, когда не так совсем, вот как Ньютон, но когда он вернется домой, то тоже довольно серьезно реформирует денежную систему империи. Вот это ему понравилось. Что касается искусства, тоже характерный штрих. Во время своего визита к английскому королю, в его резиденцию, Петр оставил совершенно без внимания королевскую картину и галерею. Но заинтересовался прибором для наблюдения за направлением ветра. Кстати сказать, написанный во время этой поездки в Англию Готфридом Кнеллером портрет Петра I стал своего рода образцом для подражания. И есть немало портретов Петра, написанных в том самом стиле. Они были довольно распространены в XVIII веке. Это высокий 25-26-летний красавец в такой железной кирасе, в королевской мантии. Выпрямившись, гордо стоит в кабинете. Кстати сказать, портрет, мне кажется, что касается лица и осанки, если мы это сопоставим с описанием Петра как раз немецкими принцессами, очень близок к оригиналу, хотя, конечно, никаких кирас, никаких мантий никогда Петр не носил. Ну и вот там в окне выглядывают главный интерес Петра – это корабли. В этом отношении реализм. Что еще Петр приобретал в Англии? Ну, конечно, он купил какого-то арабчонка. Не знаю, видимо, это был какой-то маленький Карл темного цвета. Куда уж без Карла. Карла купил за 20 фунтов. Не маленькие деньги, но книги стоили еще дороже. По ведомости Петром приобретено несколько очень, как ему казалось, действительно ценных и важных книг по инженерному делу, по военному делу. И вот эти книги стоили от 1 до 7 фунтов каждая. Книги стоили очень дорого. Так что Карл Арабчонок примерно как 3 дорогих книги обходился. Вкус у Петра был непритязателен. Вот такую простую русскую пищу, кашу, мясо. Но вот в Англии подсел на сыр. И велено было купить посольству 2 пуда любимого царского сыра пармезана. Самого доброго. И всю ту покупку, инструкция Петра, до прихода к Москве никому не выдавать. То есть все 2 пуда Петр планировал съесть сам с семьей. Мы его понимаем. Проведя в Англии 3 месяца,
Петр вернулся в Голландию и снова начал политические переговоры, уговаривая теперь уже Голландию присоединиться к союзу против Турции. Ничего не получается. Ни Англия, ни Голландия никакого интереса воевать против Турции на тот момент не имели. В Европе намечалась другая большая война, война за испанское наследство. Вот чем интересовались европейские страны. Петр, понимая, что главная политическая цель посольства как-то растворяется, все-таки рванул в Вену, где нужно было подтвердить союзнические обязательства Австрии. И вот тут большое разочарование. Год назад Вена готова была воевать с Турцией. Прошло время, и интерес к этому у Священной Римской империи, увы, иссяк. Австрии гораздо интереснее вступить в большую битву за передел Европы. Опять в ту самую войну за испанское наследство. Как ни пытается Петр, как он не уговаривает канцлера, императора. Ну, я думаю, что ни один самый искусный дипломат не смог бы справиться с этой задачей. Петру, к сожалению, все отказывают. Вежливо, корректно. Они готовы помогать России в мирных переговорах с Турцией. Готовы признать русским захваченный Азов, но ни шагу более. И вот тут, уже разочаровавшись в этой истории, Петр решает повернуть в Италию. Может быть, там уговорить венецианцев и иные итальянские государства вступить в союз против османов. И тут Петру приходят страшные вести. Бунт стрельцов в Москве. Бунт происходил буквально по лекалам, так сказать, фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Прошло полтора года, царя нет, а может быть, царь не настоящий, а может быть, царя подменили, а может быть, он умер, а может быть, он вообще в Москву не вернется. Стрельцы недовольны, стрельцы поднимают восстание. Нюанс этого восстания я расскажу вам в следующей лекции. Тут интересно то, что Петр бросил все дела и, буквально загоняя лошадей, несется домой. Он хочет разобраться со стрельцами. Стрельцы – это извечный кошмар Петра. Уже по дороге в Москву 30 июля 1698 года Петру приходит известие, что бунт подавлен. Он не разворачивается обратно в Европу, он уже принял окончательное решение ехать в Москву, делает просто небольшую остановку на несколько дней, где-то там во Львовской области современной. Эта остановка предопределит всю историю России на, наверное, на века. Именно там он на 2-3 дня остановится, чтобы встретиться с новым польским королем, а изначально саксонским курфюрстом Августом. Человеком, который войдет в историю как Август Сильный. Почему Сильный? Потому что он очень похож на Петра. Это тоже очень высокого роста, молодой человек. Ровесник Петра, чуть старше. Очень сильный физически. Они с Петром будут на спор там, сгибать, разгибать кочерги, сворачивать серебряные блюда, портить посуду всячески, ломать шпаги. Очень сильный. Все повидал. Объездил всю Европу. Принимал участие во многих битвах и сражениях. Такой боевой монарх. Легендарный любовник. После его смерти говорили, что число внебрачных детей Августа где-то там 300 плюс, больше 300. Правда, нет, не знаю, но репутация у него была такая. Легендарный любовник. Ну и полноценный государь. Это не абы кто, это все-таки король. И вот Петр наконец-то увидел себе равного товарища, с кем можно повеселиться, покутить, похулиганить. И вот они 2-3 дня пируют, охотятся, состязаются в удали молодецкой. И постепенно во время этих вечеринок, дружеских ужинов, и рождается идея союза против Швеции. Я не знаю, кто предложил эту идею. Предложил ее сам Петр, вспомнив разговор с курфюрстом прусским Фридрихом. Или предложил ему Август. Но так либо иначе идея родилась именно на этой встрече. Именно в этот момент вся внешняя политика Российской империи будет переориентирована с юга, с попытки пробить выход к Черному морю, но не получается к Черному морю. Никто не хочет воевать с турками, а одним опасно. И создать новый союз против Швеции. Швеция слаба, у нее какой-то там молодой, сопливый совсем монарх Карл, мальчишка. Швеция всем не нравится, она очень опасна, она очень агрессивна. И вот Россия плюс Польша плюс Саксония, а в своем лице объединяет две страны. Ну, в первую очередь, интересно Саксония, потому что у Саксонии довольно сильная и современная армия, считающаяся одной из лучших в Европе. Плюс, как предполагают они, к этому союзу непременно можно будет уговорить вступить Данию. Дания – это не современная Дания. Напомню вам еще раз. Я об этом уже говорил. Датчане той эпохи – это бравые ребята. Большая морская держава, которая включает в себя Данию, Гренландию, Исландию,
Норвегию, множество островов, сильная армия и один из самых сильных военных флотов в мире. Тогда это дело, собственно, решенное. Против такого тройственного союза точно Швеции не устоять. Ну, а для России война с Швецией – это совершенно другие перспективы. Это даже лучше, чем с турками, потому что мы получаем тогда выход к Балтийскому морю, и воплощается мечта Петра – построить настоящий флот и вести прямую торговлю с Европой, а из Балтийского моря выход к Европе, к цивилизованной северной части Европы, гораздо ближе и дешевле, чем через Черное море вокруг Европы. Вести прямую экономически выгодную торговлю со всем миром, таким образом, через Балтику. В общем, все складывается. Личная дружба между Петром и Августом приводит к тайному договору, который будет официально заключен в следующем году. Ну и в заключение несколько слов об одной исторической байке, так называемой подмене Петра, якобы во время его заграничных путешествий. Ну, есть несколько версий, одна смехотворнее другой. Первая версия, что Петра подменили еще в младенчестве. То ли мамки Петра зазевались, и гнусные хитрые немцы подменили русского царевича на немчонка. То ли жена Алексея Михайловича, опасаясь мужа, который пригрозил якобы, что он ее разлюбит, если она не родит ему сына, а если родится девочка, взяла и решила подменить родившуюся девочку, куда ее якобы дели, на, опять же, немчонка из Кукуя. Следующий вариант совсем уже смехотворный, что у царицы был любовник Франц Лефорт. Именно таким образом якобы объясняется его особое положение потом при дворе Петра, сыновью почтительность царя, назначение Лефорта адмиралом, потом главой Великого посольства, где сам Петр как бы формально оказался у него в подчинении. Глупости, конечно, совершенно несусветные. Но самые популярные слухи о подмене возникли после возвращения Петра из-за границы и начала преобразования. Вот согласно этой новой легенде, подмена была осуществлена за морем, уехал за границу русский царь Петр, а там дальше идут невероятные силы, творческие вариации. То ли в Риге подлинного царя заклали в стену, то есть замуровали демоны, и вместо него прислали на Русь похожего на Петра лицом самозванца. Это я цитирую показания. Показания допросов тех страдальцев несчастных, которые распространяли слухи о подмене царя. В немцах царя в бочку заклали и в море пустили. Ну, прямо Пушкин. Сказка о царе Салтане. Здесь такую-то бочку они такую нашли, чтобы туда двухметрового Петра закласть. А вместо него, опять же, самозванца с лицом, похожим на Петра. Ну, в общем, все это абсолютнейшая чушь. Лицом-то еще можно было найти кого-то. Где ж такого ростом найдешь? А если ростом найдешь, то уж характером такого, как царь Петр Алексеевич, найти было во всем мире абсолютно невозможно. Петр человек был уникальный. Он, уехав в Европу, фактически всю эту Европу привез потом в Россию. И попытался в России сделать новую Европу. В Петре не было никакого идолопоклонства перед Западом, поверьте мне. Петр подходил к европейским порядкам крайне цинично. Он считал, что Европа сильно опережает нас в технологиях, сильно опережает нас в военном деле, в промышленности. Поэтому нужно все хорошее, что есть в Европе, взять. Плюс ко всему, ему нравилась европейская простота нравов. Ему нравилась простая, ну и, как Петру казалось, достаточно удобная одежда. Ему нравилась внешность, как выглядят европейцы. Поэтому первое, что сделал Петр, вернувшись в Москву, это реформа номер один европейская – брадобритие. Ждать он с этим не стал. И прямо в августе 98 года, когда большая делегация пришла, бояр, дьяков, и прочих придворных знатных людей явилось к Петру, чтобы выразить свое почтение и уважение. Мол, соскучились, царь-батюшка, мы по тебе, повидать тебя хотим. Их встретил высоченный двухметровый детина с усиками, в немецком платье, при шпаге, в башмаках и с большущими ножницами. Первым бороды резал сам. Ну, те, кто не хотели по-хорошему, их потом где-то там ждал шут. И уже стриг бороду с позором. И, наверное, более тупыми ножницами. Ну, собственно, с этого и начинаются все реформы Петра. О них и о стрелецком бунте обязательно. Чем это все дело закончилось, я вам расскажу в следующий раз. До следующей встречи.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про фантастических созданий. Это первые животные, у которых появляется настоящая голова. Ну, так, чтобы с глазами, с другими органами чувств. Первые животные с настоящей двусторонней, ну, или, как мы в прошлый раз обсудили, она называется билатеральной симметрией тела. Это значит, что проведя через их тело воображаемую линию, оно будет разделено на две зеркально отраженные половинки. Будет передняя часть с головой и будет задняя часть с хвостом. Однако эти существа имеют очень много отличий от всех остальных животных. Ну, постараемся с ними разобраться сегодня. Говорить мы будем про представителей типа плоские черви. Плоские черви, ну, во-первых, они действительно плоские. Такое ощущение, что червяка взяли и расплющили. У них действительно есть голова. На голове есть глаза. Глаза устроены, ну, будем честны, примитивно. Видят они ими немного, но тем не менее видят. Ну, вот здесь вот изображен пресноводный плоский червь планария. Обаятельное, милое существо, правда, не для всех. Для существ размером с него нельзя сказать, что он очень обаятельный и милый. Но об этом после. Следующий слайд, пожалуйста. Вот здесь мы видим строение плоского червя на поперечном срезе. Мы не будем в него углубляться. Для нас самое главное, что там появляется много различных органов. Ну, как мы помним, у стрекающих, у кораллов, у медуз, у других полипов, органов особых не было. Ткани были, ну, то есть группы клеток, выполняющие особые функции. А вот органов настоящих почти не было. Здесь, как можно заметить, много всего. А на этом рисунке больше всего надо обратить внимание на наружную часть червячка. Мы видим здесь плотно расположенные друг к другу клетки, от которых отходят маленькие-маленькие волоски, реснички. Вот тело плоского червя покрыто так называемым ресничным эпителием. Это фактически кожа, из которой торчат маленькие шевелящиеся волоски. А за счет согласованного биения этих волосков, ресничек, червь может активно перемещаться. Особенно красиво это видно на стекле, где-нибудь в аквариуме, когда вроде как червяк не шевелится, но при этом как будто скользит по стеклу. Следующий слайд, пожалуйста. Что самое главное, у этих организмов уже появляются вполне себе настоящие системы органов. Нервная система. И если у стрекающих нервная система была представлена клетками, которые более-менее равномерно разбросаны по телу. Ну, то есть, никаких скоплений у большинства представителей стрекающих они не образовывали. А вот у плоских червей уже появляются настоящие скопления нервных клеток в голове. Мозгом их, конечно, еще не назовешь. Но понятно, что в будущем в процессе эволюции что-то такое там обязательно сформируется. По телу отходят отдельные нервы, ну, такие вытянутые структуры, собранные из большого количества нервных клеток. Есть специализированная выделительная система. А специальные органы, которые отвечают за удаление продуктов обмена веществ. Ну, то, что у нас обычно выводит цепочками с мочой. А есть специализированная половая система. И самое интересное для нас, следующий слайд, пожалуйста. Это очень необычно устроенная пищеварительная система. Для нас, ну, достаточно, честно говоря, по своему такому общему плану строения типичных представителей царства животные, логично думать, что рот находится на голове. Ну, что у жирафа, что у кузнечика, что у нас с вами, что у рыбы, что у осьминога. Рот действительно обычно на голове. А вот у плоских червей совсем не так. А у плоских червей рот расположен с нижней стороны тела почти посередине.
Вот здесь вот на фотографии этого плоского червя, вот в центре расположено такое вытянутое белое пятно, это на самом деле ввернутая глотка. От рта отходит сильно разветвленный кишечник, причем иногда он бывает разветвлен настолько, что отдельные выросты пищеварительной системы пронизывают вообще все тело, ну как вот у этого червя мы и можем наблюдать. Выглядит немножко странно. Ну, ответ, зачем иметь настолько разветвленный кишечник, у нас же он не такой, очень простой. У плоских червей напрочь отсутствует кровеносная система. А кровеносная система – это система, которая, помимо всего прочего, еще и распределяет питательные вещества по телу. Соответственно, раз нет кровеносной системы, то нужно как-то распределять по телу питательные вещества другими путями. Ну вот плоские черви делают это непосредственно через выросты кишечника. Кишечник соединен с внешней средой только через рот, как и у стрекающих. Никакого анального отверстия у них нет, то есть они через рот съедают, переваривают и через рот выбрасывают то, что не смогли переварить. Существа медлительные, существа мягкотелые, казалось бы, достаточно безобидные. Это не совсем так. Дело в том, что настоящих зубов каких-то у них нет. Но у них есть выворачивающаяся глотка. Это выглядит, как будто у червя из центра нижней стороны тела высовывается такая трубка. Выглядит, честно говоря, жутковато. И вот если такой червяк ползет и видит кого-то рядом, кого он может этой трубкой поглотить, он довольно быстро ей накрывает это существо. А может, с ее помощью, с мышцами у них все в порядке. Они существа мягкотелые, но далеко не слабые. Может прямо этой трубкой вырывать куски. Ну, так, правда, обычно делают падальщики скорее. Получается, что несмотря на свою мягкотелость, плоские черви обычно либо хищники, либо падальщики. Вообще разнообразие плоских червей, оно велико. Мы с вами сейчас пробежимся по самым основным группам. Некоторые интересные представители, правда, останутся в стороне, но что ж поделать. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, первый класс плоских червей, про которых мы поговорим, это ресничные черви. Ресничные черви, ну, вообще, честно говоря, когда мы говорили, что у плоских червей есть нормальная голова с глазами, развитые системы органов, кожа несет большое количество маленьких выростов ресничек, с помощью которых они передвигаются, мы фактически говорили как раз о представителях класса ресничные черви. Ресничные черви создания обаятельные. Встречаются они и в пресной воде, и в морской воде, и даже, как это ни странно, на суше. Ну вот здесь изображены две планарии, достаточно типичные представители пресноводных ресничных червей. Их можно встретить, да, практически везде. Ну, в некоторых местах они встречаются чаще, в некоторых реже, но проще всего найти пресноводного ресничного червя, планарию. Если, ну, в каком-нибудь ручье перевернуть камень или в быстротекучей речке. И на обратной стороне камня очень часто можно заметить вот такие, ну, в районе где-то от полусантиметра до сантиметра, иногда даже чуть больше, как будто перетекающих плоских червей. Вообще, по характеру движения плоских червей очень легко отличить от всех остальных. Их тело как будто действительно течет, будто идеально повторяет форму той поверхности, по которой перемещается. Ну, именно они являются как раз хищниками, падальщиками. Следующий слайд, пожалуйста. А вот это один из наземных ресничных червей. Для них обычно характерна какая-нибудь очень яркая расцветка, прям совсем яркая.
размеры у них могут быть достаточно большими. Если пресноводные ресничные черви – это обычно все-таки ну, что-нибудь в районе сантиметра, то тут может быть и 5, и 10, и даже 15 сантиметров, даже ближе к 20. Но, правда, к сожалению, встретиться с вот такими ярко окрашенными, удивительными созданиями в средней полосе России не получится. Есть небольшое количество представителей, с которыми можно встретиться совсем-совсем у нас на юге, на Кавказе. Дело в том, что наземные ресничные черви, они остаются существами очень мягкотелыми, тело у них покрыто слизью, и в сухом воздухе они моментально практически высохнут. Поэтому они могут жить только, ну, в основном они предпочитают жить в тропиках, но бывает встречаются, вот, например, в субтропиках. Это как раз самые-самые южные границы нашей страны, ну, например, на Кавказе или на Дальнем Востоке. Для человека такие организмы обычно безобидны, но вообще, если вы оказались где-то в странах с теплым климатом, или даже у нас на юге России, если видите что-то вот такое яркое, лучше все-таки рукой его на всякий случай не трогать. Хотя, повторюсь, эти существа для нас вполне себе безобидны. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот тут сфотографирован другой представитель наземного плоского червя ресничного. Для многих из них характерна очень такая интересная молотовидная голова или, не знаю, секировидная. В общем, выдающееся создание. Следующий слайд, пожалуйста. Но, безусловно... Так, слайд переключился. Да. Но, безусловно, рекордсменом что по размерам, что по разнообразию расцветок среди представителей класса ресничные черви являются морские ресничные черви. А они бывают достаточно большие, то есть это могут быть вполне себе, в общем, тоже десятки сантиметров. А самое главное, что их расцветки ну, действительно поражают. Они могут быть в прямом смысле слова всех цветов радуги. Причем даже один червь может на своем теле иметь участки совершенно разными, разноокрашенные. Следующий, пожалуйста, слайд. Вот, например, такие. Следующий, пожалуйста. Следующий, пожалуйста, слайд. Да, или вот такой вот. И следующий слайд, пожалуйста. Ну, или да, вообще вот такой пятнистый. Довольно большое разнообразие морских ресничных червей представлено на коралловых рифах, и действительно там их можно насмотреться вдоволь. Существа очень красивые, особенно, повторюсь, удивительно то, как они ну, как будто даже не переползают, а перетекают по поверхности. Вообще, представители класса ресничные черви, существа, ну, как мы уже поняли, для организмов крупнее них, которых они не могут поглотить, милые, обаятельные, красивые. А, к сожалению, к остальным представителям типа плоские черви никакие из этих слов ни милые, ни обаятельные, ни красивые, ни безобидные совершенно не относятся. А если все представители класса ресничные черви – это свободно живущие организмы, которые, конечно, могут быть хищниками или падальщиками, но, в общем, ничего страшного, то все остальные плоские черви – это паразиты. Причем паразиты по-настоящему чудовищные, паразиты пугающие, паразиты с очень необычными и, я бы сказал, даже изощренными вариантами попадания в своего хозяина. Ну, давайте мы с ними сейчас познакомимся. Я заранее скажу, что никаких страшных, к
картин здесь изображено не будет. И, в общем, про самые жуткие моменты жизни паразитов и, в общем, их особенности мы тоже сейчас говорить не будем, потому что время все-таки дневное, чтобы никто не напугался. А там, поверьте, есть от чего напугаться. Но тут мы ничего такого рассматривать не будем. Итак, первый класс из двух паразитических классов плоских червей, про которых мы поговорим, это сосальщики. Сосальщики в целом, если смотреть на сосальщика, то, ну, понятно, что да, он похож на плоского червя. Это действительно тоже вытянутое, уплощенное создание. Правда, ресничек его кожа не несет. Ну и вообще двигается он не очень активно. А, собственно, зачем активно двигаться, если живешь внутри еды? Дело в том, что представители класса сосальщики, их взрослые стадии, обитают исключительно внутри тела других организмов. Из-за этого, кстати, у них еще упростились почти все системы органов. Ну, кроме пищеварительной и половой. Ну, собственно, зачем нужны сложные глаза какие-то, сложно устроенные, если ты живешь в еде? Помните, мы обсуждали в прошлый раз вообще, зачем нужна голова? Голова нужна, чтобы искать еду. Если тебе искать еду не надо, ну и голова тебе, особенно, будем честны, вообще-то не слишком-то нужна. У сосальщиков передний конец тела, конечно, есть, но назвать его головой уже как-то, честно, не очень поворачивается язык, хотя еще можно. У них на теле есть две присоски. Одна спереди и другая немножко ближе к центру. В переднюю присоску открывается, собственно говоря, рот. Кишечник у них очень-очень-очень хорошо развит. Самое удивительное в сосальщиках – это их жизненные циклы. Ну, чтобы не ходить вокруг да около,

Ну, разумеется, здесь не в масштабе изображено все. Сосальщики, обитая в печени коровы, откладывают там яйца. Печень своими протоками соединена с кишечником. Соответственно, яйца попадают в кишечник. Ну, и когда корова избавляется от того, что она переварить не смогла, вместе, собственно, с тем, от чего она избавилась, на траву на лугу попадают яйца печёночного сосальщика. А дальше все удивительно. Если яйца останутся на лугу, ничего хорошего их не ждет. Но если им повезет и водой их смоет хоть в сколько-нибудь маленький, но все же прудик, то есть не так, чтобы это была лужа, а чтобы это был настоящий пруд с теми обитателями, которые вот характерны для пруда. Из яйца, оно, каждое яйцо очень красиво, как шкатулка, откроется, выйдет личинка. Эта личинка, честно говоря, похожа на маленького ресничного червячка. Ну, то есть у нее кожа покрыта ресничками, она активно плавает, а дальше она находит несчастного моллюска. Чаще всего это прудовик. Прогрызает его тело, попадает внутрь. Ну, на этом этапе прудовику еще, в общем, никаких проблем не доставили. А дальше начинается очень необычное. Внутри тела прудовика эта личинка размножается бесполым путем. Это означает, что она не откладывает никаких яиц, а что она просто от себя отделяет новых организмов. Причем она проходит в прудовике, в моллюске, несколько стадий. И они называются по-разному. Там есть редии, есть циркарии. Так или иначе, к концу некоторого периода времени вот этот моллюск-прудовик оказывается почти полностью забит личинками сосальщика. Причем последняя стадия, которая появляется в прудовике, она называется циркария. У нее есть хвостик, с помощью которого она сможет свободно плавать. И когда прудовик оказывается фактически забит этими циркариями, они выходят наружу. Ну, жизнь прудовика чаще всего на этом заканчивается. Выходят наружу, некоторое время плавают, затем выползают по какой-нибудь травинке из воды, превращаются там в такой шарик с плотной оболочкой, который может довольно долго качаться на этой травинке, пока не придет корова, эту травинку не съест, и у нее в пищеварительной системе из вот этого шарика, который называется циста, начнет развиваться взрослая особь. Вот такой вот удивительный жизненный цикл. А мы видим, что для вот этого паразита, для того, чтобы у него все получилось в жизни, нужно два хозяина. Корова здесь называется окончательным или основным хозяином. А дело в том, что основным хозяином называется существо, в котором паразит размножается половым путем. Ну, то есть откладывает яйца. А вот улитка, моллюск, прудовик здесь является так называемым промежуточным хозяином. Промежуточный хозяин – это тот организм, в котором паразит размножается бесполым путем, просто отделяя от себя новых особей. К окончательному и к промежуточному хозяину у паразита совершенно разные отношения. Обитая в окончательном хозяине, паразит не старается его убить как можно быстрее. Он, когда мы живем в квартире, мы же пользуемся бытовой техникой, двери открываем, закрываем, и со временем все изнашивается, но мы не выбиваем стекла, не поджигаем обои, не ломаем мебель, потому что мы же живем в этой квартире. Вот примерно так же паразит относится к своему окончательному хозяину. Он, конечно, причиняет ему вред, но у него нет задачи убить его как можно быстрее. Потому что чем дольше проживет окончательный хозяин, тем больше яиц успеет произвести паразит. А вот к промежуточному хозяину отношение совсем другое. Отношение к нему просто как к среде обитания и пищи. В первую очередь как к пище. Как такой инкубатор, в котором можно быстро размножиться безопасно, чтобы тебя никто не съел, пока ты личинка. И дальше, собственно, на жизнь и здоровье промежуточного хозяина паразиту совершенно все равно.

Поэтому оказаться промежуточным хозяином паразита значительно печальнее, чем оказаться основным. Но вот в случае с печеночным сосальщиком паразит, конечно, неуважительно относится к промежуточному хозяину, но, по крайней мере, никак над ним не издевается. Такое бывает не всегда. Следующий слайд, пожалуйста. Перед нами улитка из семейства янтарки, сукцинида. Таких улиток мы можем встретить летом в пойме на берегу практически каждой реки в средней полосе. Например, они ползают по различным растениям, на крапиве очень часто их можно встретить. Но, разумеется, вот то, что торчит из этой улитки, это не ее часть тела. Это как раз промежуточные стадии другого сосальщика, лейкохлоридия парадоксального, которые залезли... Ну, знаете, у улиток есть та часть, которая называется рожки. Вот они как раз залезли в эти выросты улитки. Но вопрос, зачем? Все довольно интересно и одновременно жутковато. Дело в том, что промежуточным хозяином является улитка, а следующим хозяином является птица. Но вот проблема. Птицы не едят улиток. Ну, у улитки там много слизи, раковину разжевывать совершенно неудобно. Птицы любят есть личинок насекомых, гусениц. И вот именно гусениц из себя и изображают промежуточные стадии лейкохлоридии в улитке. Они зеленые, как будто разделены на сегменты, на части, и немножко пульсируют. Причем интересно, что лейкохлоридий изменяет поведение улитки. Если нормальная здоровая улитка в здравом уме сидит обычно на нижней стороне листиков, ну, чтобы ее никто не съел, да и не перегреться, то зараженная лейкохлоридием, наоборот, вылезает повыше на солнышко. Летит птичка. Видит, о, две гусеницы в одном месте. И съедает улитку вместе с вот этими паразитами. Но есть еще более удивительные паразиты среди сосальщиков. Следующий слайд, пожалуйста. С этой лягушкой что-то не так. Ну, догадаться, что, довольно просто. У нее ног на одну пару больше. Как будто еще одна пара задних конечностей выросла. Так и есть. Это, ну вот, удивительное нарушение развития лягушки вызвано паразитом рибейройя. Это тоже такой сосальщик. Давайте мы посмотрим на его жизненный цикл. Следующий слайд, пожалуйста. У рибейрои два промежуточных хозяина. Первый из них – это моллюск. Ну, с ним она поступает примерно так же, как поступает промежуточные стадии печеночного сосальщика с прудовиком. Затем из него выходят подвижные циркарии, которые не превращаются вот в эти покоящиеся шарики, находят несчастного головастика, пролезают внутрь его тела и выделяют вещества, которые нарушают формирование его ног. Но я думаю, если кто-то видел головастиков, то обращали внимание, что в какой-то момент у них хвост начинает уменьшаться, а ноги начинают формироваться. Сначала задние, потом передние. Вот именно этому процессу мешает личинка рибейрои и вызывает появление дополнительной пары задних ног. Иногда просто где-нибудь сбоку лишняя нога появляется. Возникает закономерный вопрос. Зачем? Зачем такое делать с лягушкой? И вообще с промежуточным хозяином? Ну ладно, используешь ты промежуточного хозяина как еду и убиваешь потом. Но вот такое делать? Ответ неожиданный. Окончательным хозяином здесь является цапля. Цапли едят лягушек, но если у лягушки на пару ног или на одну ногу больше, лягушка может жить нормально, но она значительно более шумно плюхает по воде, и со значительно большей вероятностью ее цапля съест такую неповоротливую. Вообще лишние ноги никому обычно поворотливости, если в норме их меньше, не прибавляли.
А таким образом мы видим, что паразит может не только использовать промежуточного хозяина как еду и место развития, но и как средство доставки внутрь тела окончательного хозяина, что, конечно, впечатляет, но вызывает сочувствие к промежуточным хозяинам. А следующий слайд, пожалуйста. И вот последний класс, про который мы сегодня будем говорить, плоских червей, это ленточные черви. Может показаться, что сосальщики потеряли совесть. Но нет, совесть они, конечно, потеряли. Но, по крайней мере, сосальщики не потеряли индивидуальность. А вот ленточные черви потеряли и индивидуальность, и совесть. Они мало того, что крайне неуважительно относятся к своим хозяевам, особенно промежуточным, так они еще и устроены, ну, совсем странно. Следующий слайд, пожалуйста. На переднем конце тела ленточного червя, а он может быть как 2-3 сантиметра длиной, сам червь, так и там до нескольких метров, какой-нибудь бычья цепень до 1,5 метра, может быть, есть обычно структура, которая называется сколекс или головка. На ней есть какие-нибудь присоски, крючья, ну, чтобы закрепляться. Ленточные черви вообще живут обычно в кишечнике. Они закрепляются, а дальше все отлично. Ведь главная проблема, когда живешь в кишечнике, чтобы тебя не выкинуло стоком перевариваемой пищи. А так ты же живешь практически в реке из еды. Именно поэтому у ленточных червей упростилось вообще все. У них даже рта нет. Они непосредственно через поверхность своего тела получают необходимые питательные вещества. Но если вокруг тебя, за тебя, если даже уже переварили все, то зачем? Ну, единственная система органов, которая у них осталась неупрощенной, это половая, чтобы производить как можно больше яиц. Все остальные крайне упростились. Следующий слайд, пожалуйста. Вот есть головка сколекс, а дальше от нее постоянно отделяются, то есть отрастают, сдвигая предыдущие, отдельные членики, отдельные вот такие участки этого червя, которые называются с довольно страшным словом проглоттиды. И тут кроется самое невероятное. Каждый вот такой вот отдельный маленький, казалось бы, сегмент, участок тела, это на самом деле отдельный червячок. Следующий слайд, пожалуйста. То есть, когда мы видим вот эту длиннющую структуру, которая выглядит как один единый червь, на самом деле каждый отдельный членик здесь – это отдельный организм. То есть, это как бы такой конвейер из очень упростившихся плоских червей. К середине червя они становятся половозрелыми, размножаются. К концу червя превращаются просто в такие мешочки, набитые яйцами. А затем, следующий слайд, пожалуйста. Отрываются, ну, вместе с тем, что не переварилось, выходят из своего основного хозяина. Понятно, что все это происходило в основном хозяине, раз они размножались половым путем. Дальше хотелось бы сказать, что эти членики, проглоттиды, ползут, куда глаза глядят, но глаз-то у них как раз нету никаких, поэтому они просто куда-нибудь ползут, ну, чтобы увеличить зону разброса яиц. Дохнут, их оболочки высыхают, они трескаются, рассыпаются. Дальше их обычно съедает промежуточный хозяин. Ну, здесь промежуточными хозяевами чаще всего выступают травоядные. Коровы все-таки траву не моют перед тем, как едят. У них в организме из яиц выходят личинки, они протыкают их кишечник, они очень маленькие, попадают в их кровеносную систему, разносятся ей и оседают, ну, обычно где-то в мышцах, превращаются там тоже в такие, ну, более-менее шаровидные покоящиеся стадии, которые называются финны. Ну, а дальше, если человек или другой хищник или падальщик съел плохо прожаренное мясо, он становится основным хозяином. Ну, в данном случае бычьего цепня. Здесь, правда, к сожалению, ну, стать основным хозяином, как мы поняли, такого паразита, неприятно, но
Не то чтобы очень смертельно, обычно, хотя есть исключения. А вот стать промежуточным значительно хуже. Чтобы не стать промежуточным хозяином каких-нибудь ленточных червей, очень важно мыть руки перед едой. Потому что именно так обычно их яйца и попадают в тело человека. Ну, самое главное, что здесь можно увидеть. Можно увидеть, что вообще плоские черви – это удивительно разнообразная группа организмов. Среди них есть как и яркие, во всех смыслах этого слова, свободно живущие представители, ресничные черви, которые обитают и в пресных водах, и в морях, и даже на суше, ну, так и жутковатые паразиты, представители классов сосальщики и ленточные черви. Бояться их не стоит, но помнить об их существовании совершенно точно надо. Давайте, наверное, вопросы. Чем отличаются плоские черви от кольчатых? Примерно всем. Мы обязательно будем говорить про кольчатых. Строение плоского червя на строение кольчатого, ну, похоже некоторыми органами, но в основном они вообще полностью всем отличаются. Так, ну вот я вижу вопрос: морской огурец – это ресничный червь? Нет. Морской огурец или кукумария – это представитель типа иглокожие. Класс галатурии – это совершенно другие существа. Это существа, которые, как ни странно, достаточно близки к нам, к хордовым, к позвоночным. Мы про них тоже будем говорить, существа интересные, но это не ресничные черви, конечно же. Так, зачем ресничным червям такая яркая окраска? Ну, яркая окраска всем организмам нужна обычно для решения трех задач. Первая задача – это продемонстрировать всем, что ты очень опасный, очень ядовитый, тебя не надо есть. Ну, или, если ты не очень опасный и не очень ядовитый, просто сказать: смотрите, я очень ярко окрашен, вдруг я очень опасный и очень ядовитый, не стоит меня пробовать. Второе, зачем может быть нужна яркая окраска? Это для того, чтобы спрятаться. Ну, может возникнуть вопрос, а как яркая окраска поможет, чтобы спрятаться? Вопрос, где прячешься. Если в коралловом рифе, где все очень пестрое, яркое и вообще прям вырвиглазное такое по цветам, то там яркая окраска как раз очень вполне себе помогает. Ну и третье, это может помогать организмам понимать, что они относятся к одному виду или, наоборот, к разным видам. В случае с плоскими червями, с ресничными червями, которые живут, если мы говорим про ярко окрашенных, то это в основном морские ресничные черви, у них в основном это именно возможность спрятаться, ну, где-нибудь на коралловом рифе. Для наземных, ну, скорее все-таки отпугивающие, хотя там тоже есть разные варианты. А ресничный червь может быть всех цветов радуги? Ну, если мы говорим о морских ресничных червях, то да, пожалуй, вот так навскидку могу вспомнить представителей, которые так или иначе имеют пятна всех цветов радуги. Ну, не на одном черве, разумеется. А вот так у них диапазон окрасок очень широкий. А много ли коров заражены печёночным сосальщиком? Много. Но дальше все зависит от того, насколько за этим следят. Потому что, как мы поняли, чтобы корова заразилась печёночным сосальщиком, она должна съесть вот эту цисту, ну, шарик покоящийся. А этот шарик может находиться только на травинке, торчащей из воды. Ну, потому что промежуточные стадии живут в воде и паразитируют на водных организмах. А поэтому, да, если не следить за состоянием пастбищ, то может случиться, что коровы будут в значительной части заражены,
И одно дело, если у коровы в печени там условно 1-2 таких сосальщика, другое дело, если их там много, в общем, тут все не очень хорошо. Но здесь важно понимать вот что, что внутри коровы печеночные сосальщики размножаются, но они просто откладывают яйца, и яйца выходят. То есть в корове столько сосальщиков, сколько в нее попало вот этих цист. Поэтому это распространено вообще, если не следить за домашними животными, они будут очень сильно заражены разными паразитами, как и дикие животные. Но если следить, то, в общем, понимая, как работают жизненные циклы паразитов, можно обезопасить максимально домашних животных. Можно ли есть сырую говяжью печень? Мы с вами сейчас поговорили про, ну, буквально нескольких паразитов. А на самом деле разнообразие паразитов, что сосальщиков, что ленточных червей, оно огромно. При поедании сырых частей тела животных всегда есть риск заразиться различными ленточными червями. Поэтому тут правило очень простое. Если вы знаете точно, что мясо прошло или какая-то другая часть тела животного прошла соответствующий санитарный контроль, то есть были проведены исследования, есть там личинки, нет там личинок, то ну, никто не запрещает вам в хорошем проверенном месте или от проверенного какого-то производителя есть, например, стейк с кровью или тартар. Почему бы нет? А вот абы где такое делать не стоит. И это касается всех частей животных, поэтому из только что забитого барана где-нибудь, в общем, в сельской местности, которого точно не проверяли на наличие различных паразитов в мясе, шашлык, например, я бы не стал делать. Потому что при приготовлении шашлыка совершенно не факт, что внутренняя часть мяса хорошо приготовится. Да и вообще, честно скажу, чтобы избавиться от, ну, например, вот тех же самых фин, это покоящиеся промежуточные стадии бычьего цепня, например. Чтобы избавиться от фин в мясе, его нужно очень долго варить. Просто сварить может быть вообще недостаточно. Поэтому мясо лучше, в принципе, употреблять там, где оно точно проверено. Ну, вот если оно попадает на прилавки в магазинах в городов, то, по идее, оно должно быть все проверенным. Так, не понимаю, как работает эволюция. Жарко облысел, темно, атрофировались глаза. Но как насекомые понимают, что надо быть похожими на веточку? Как работает эволюция? Эволюция работает многогранно. И, ну, вот у нас постоянно какие-то вопросы про эволюцию всплывают. Наверное, надо будет просто отдельно поговорить про эволюцию, потому что я могу на этот вопрос ответить. Но сначала нужно ввести целый набор терминов, слов. И важно, чтобы мы с вами понимали их одинаково, потому что иначе может возникнуть некоторое недопонимание. А так в целом эволюция работает. Бывают ли ядовитые плоские черви? Ну, скажем так, я не уверен, что детально изучался этот вопрос. Ну, то есть здесь еще важно понимать, что ядовитость бывает разная. Ядовитость бывает в плане того, что вы потрогали организм, и он вас укусил, или слизь на его теле была ядовитая, или он в вас что-нибудь еще воткнул и ввел яд. Бывает ядовитость в плане того, что вы съели, отравились. Вот плоских червей, которые бы как-то
как-то негативно воздействовали на человека при прикосновении? Ну, скорее нет, хотя, что касается морских, лучше все равно не трогайте. Нет гарантий, что, в общем, про них, про всех точно, что их всех потрогали и проверили. А, ну, и с наземными тоже вообще, повторюсь, в целом тропических наземных плоских червей ну, трогать можно, но лучше взять себе за правило, если вы оказались в тропическом лесу, ничего ярко окрашенного, просто не трогайте. Вот. А насчет ядовитости при поедании, не знаю, плоских червей обычно не едят. А, ну, свободно живущих с паразитами, к сожалению, невольно иногда получается. А не могли бы вы побольше рассказать об экзотических паразитах человека среди плоских червей? Да, мог бы, но это, безусловно, тема ну, просто отдельного рассказа. Опять же, если это интересно, мы можем про это поговорить просто отдельно. Ну, например, есть такой удивительный и одновременно, к сожалению, очень опасный паразит, как шистосома, циркарии которого, вот эти вот подвижные с хвостиком промежуточной стадии в воде, активно ищут свою жертву и прям вбуравливаются в кожу. Ну, поэтому, если вы оказались где-нибудь в тропиках, лучше в небольшие тухлые прудики, да и даже в крупные стоячие водоемы пресноводные, ни ноги, ни руки и другие части тела тоже не погружать голыми, да лучше и в одежде тоже не погружать. Вот, есть аписторх, к сожалению, даже в России достаточно распространенный паразит, тоже с очень интересным жизненным циклом. Но, в общем, наверное, если это интересно, можем просто отдельно посвятить этому рассказ. Как узнать, есть ли в тебе эти нехорошие ребята? Все зависит от конкретного паразита. Дело в том, что, ну, как мы с вами поняли, например, взрослые стадии ленточных червей, они живут в кишечнике. Соответственно, симптомы у человека, который является носителем, они будут так или иначе сопряжены с пищеварением. Да, если стать промежуточным хозяином ленточных червей, такой, например, есть... Я про него специально не рассказывал, потому что это вот максимально жуткая зверюга, эхинококк. Вот для человека опасно стать не окончательным хозяином эхинококка, который буквально 2-3-сантиметровый. Ну, там тоже есть вот этот сколикс, тоже вот эти членики проглотиды, но всего там не метр, как у бычьего цепня, а 2-3 сантиметра. А вот промежуточные стадии у него очень жуткие, могут оседать в разных частях тела и вызывать, соответственно, нарушение их работы, в общем, жуть полная. Что касается сосальщиков, то там вообще все бывает по-разному. Если у человека шистосомы, они в крови. Это одни симптомы. То есть, они живут в крови. Если у человека аписторх, про которого тоже сейчас скользко упомянули, там другие симптомы. В общем, симптомы могут быть очень-очень-очень разными. Поэтому самое главное – это в общих чертах представлять жизненные циклы паразитов и понимать, как минимизировать вероятность встречи с ними. Так, а через одного промежуточного хозяина могут пройти несколько червей? Да, почему бы нет? Но я отвечаю, почему бы нет, это недостаточно изученный вопрос. Есть вообще очень интересные, тоже непонятные данные относительно того, как взаимодействуют разные паразиты внутри тела одного, например, окончательного хозяина. Тут вообще в чем проблема? В том, что очень сложно изучать взаимодействие между собой этих паразитов, когда они внутри организма, потому что нужно, чтобы организм был живым. Как только мы организм вскрываем, он умер. Мы достаем паразитических червей и смотрим на них. Но изучить их поведение внутри
Очень сложный, действительно сложный вопрос, просто ну, потому что не очень очевидно, понятно, как этим заниматься. То есть надо, чтобы и организм, надо изучать это в живом организме. А поскольку это все происходит в глубине организма, ну, то это достаточно сложно. А какие черви самые разнообразные, каких больше всего видов? Мы обязательно будем говорить про представителей того типа организмов червеобразной формы тела, у которых больше всего видов. Это не плоские черви, мы про это будем говорить. Так, скажите, пожалуйста, а кольчатые черви могут, как плоские, размножаться фрагментацией? Ну, здесь мы вообще не затронули очень важный момент. Мы его немножко просто оставили на потом. То, что у плоских червей очень высокие способности к регенерации. Если какого-нибудь пресноводного плоского ресничного червя разрезать пополам, у нас получится два червя. Однако, но тут не надо путать размножение фрагментации. Это когда специально организм отделяет от себя точно таких же клонов, и размножение такое невольное, когда организм разрезали пополам. Вот у кольчатых червей, у многощетинковых кольчатых червей, мы про это будем говорить, встречается такой вариант размножения, когда они фактически отделяют от себя новые особи, получается такой паровозик из особи. У плоских червей вот такого именно в таком виде обычно не встречается, но бывают разные варианты. Наверное, мы просто тоже отдельно как-нибудь поговорим про размножение, чтобы сейчас не запутать. Чем обусловлен выбор именно этих червей в школьной программе? Ну, во-первых, среди них много паразитов, в том числе паразитов человека и его домашних животных. Поэтому, как мы уже поняли, общие представления об их жизненных циклах могут сохранить вам здоровье и жизнь, да, и вообще много кому. Ну и плюс ко всему, плоские черви – это один из крупных типов с планом строения, который является как бы очень наглядным. То есть это организмы, у которых впервые появляется голова, но, например, еще не сквозная пищеварительная система. Рот есть, анального отверстия нету. Поэтому это и просто с точки зрения знакомства с разнообразием типов животных интересные представители, и с практической, к сожалению, точки зрения. Так. А являются ли испанские танцовщицы родственниками червей? Я честно могу сказать, что мне вот словосочетание «испанские танцовщицы» вот, пожалуй, не очень понимаю, о ком идет речь. Испанские танцовщицы или... Подождите, мне есть испанский, кажется... Ну, просто здесь вообще как бы проблема в том, что есть такие обычные названия, русскоязычные, которыми зоологи не всегда пользуются. Наверное, мне кажется, может быть, речь идет об испанском танцоре. Об испанском танцоре. Есть такое существо, которое, кажется, называют испанский танцор, но это голожаберный моллюск. Это моллюск. Да, вот просто испанскую танцовщицу я не вспоминаю такого беспозвоночного. Испанский танцор... Ну, есть моллюск, которого так называют. Это очень интересная группа моллюсков, голожаберные моллюски. Мы про них будем отдельно говорить. К червям они не относятся. Но вообще, в целом, все организмы друг другу родственники, потому что внутри царства животные так или иначе есть, ну, как мы говорили в прошлый раз,
общие предки, от которых происходят вообще все. Зачем наземным червям такая бритовидная голова? Вопрос хороший. Ну, в первую очередь, с большой вероятностью, просто для того, чтобы увеличить вот площадь того участка. Мы уже говорили в прошлый раз, что голова нужна организмам, которые ищут еду, которые выбирают, куда им ползти. Органы чувств плоских червей, конечно, сконцентрированы на голове, но, будем честны, уступают органам чувств последующих типов и в дальности действия. И самое главное, что органы чувств плоских червей ориентированы все-таки на водный образ жизни. То есть большинство представителей класса ресничные черви, то есть свободно живущих плоских червей, это водные организмы. Соответственно, в наземной среде они испытывают ряд неудобств. Ну и в первую очередь они испытывают неудобства с обонянием. Ну, потому что исходно их органы химического чувства, фактически обонятельные, рассчитаны на взаимодействие с водой. Поэтому с большой вероятностью, ну, такая вот серповидная форма головы просто позволяет им большую поверхность пространства сразу ощупывать, облизывать, обнюхивать и, соответственно, понимать, в какой стороне, скорее всего, еда находится, если они ее ищут на ощупь. Как отрастают вот эти будущие жители ленточных червей? Наверное, ну, то есть имеется в виду здесь, каким образом отрастают членики ленточного червя. Мы обсудили, что ленточный червь состоит из головки, с колекса, от которого отделяются постоянно новые членики, которые называются проглоттиды. Ну, они просто формируются и отделяются. Собственно, и это один из вариантов, причем достаточно распространенный даже у животных, размножения, когда просто организм, ну, как бы отпочковывает от себя новый. Таким образом, получается, что ленточный червь – это такой как бы конвейер из отдельных червячков. Но действительно, давайте про размножение, наверное, мы как-нибудь тогда просто отдельно поговорим. Какими паразитами плоскими червями можно заразиться в средней полосе России? Ну, например, можно подцепить печёночного сосальщика, в принципе. Если есть какую-нибудь непомытую травинку съесть, выросшую рядом с водоемом. Можно столкнуться, ну, в средней полосе России со значительно меньшей вероятностью, а вот чем севернее, тем вероятность больше, с эписторхом. С ним можно столкнуться, если употреблять в пищу сырую рыбу. Сосальщики одного вида выбирают как промежуточного хозяина только улиток или могут кого-то еще. Вопрос интересный. Дело в том, что обычно жизненный цикл, и это потрясающе, жизненный цикл паразитов, он рассчитан довольно четко на определенных организмов. Причем есть паразиты, промежуточные стадии которых могут существовать только в определенных существах. Ну, например, тот же вот описторх, которого я упомянул, у него одна из промежуточных стадий может жить не просто только в улитке, а только в улитке специального рода, который так и называется описторхофорус, носитель описторха. Форус в переводе с греческого «нести». Так вот, бывают существа, промежуточными хозяевами которых могут становиться, ну, чуть более разнообразные существа. То есть это очень сильно зависит от конкретного сосальщика. А присоски сосальщиков расположены на том же конце тела, что и рот, или нет? Да, значит, у сосальщиков две присоски. Одна из них ближе к центру, другая ближе к передней части тела. Ну, как я уже упомянул, головой ее назвать, конечно, формально можно, но... И вот именно в переднюю присоску открывается как раз рот. То есть он прямо находится, собственно, в центре этой присоски.
так. Мутации – это плохо, в смысле адаптации к окружающей среде, и почему существуют мутации, не приносящие пользу? Это опять вопрос про эволюцию. Я вынужден, к сожалению, мне не то, что мне не жалко абсолютно, я счастлив был бы про это поговорить, но вот я, к сожалению, вынужден еще раз повториться, что для того, чтобы рассматривать эволюционные вопросы, надо отдельный для этого рассказ выделить, чтобы сначала ввести, то есть определиться, что такое мутации, что такое естественный отбор. Что такое приспособленность? Эти слова нам сначала нужно обсудить, потому что самая большая проблема с разговорами и обсуждением эволюции, с разговорами об эволюции, это то, что очень часто специалисты, которые занимаются эволюцией, вкладывают одни значения в слова, а слушатель может... Как бы это же слова, которые используются в обычной речи, вкладывает немножко другие значения. И в итоге получается путаница, недопонимание, и, в общем, все не так поняли и только больше запутались. Ну, мы можем просто отдельно поговорить про эволюцию. Так. Могут ли быть паразиты в мясе курицы? Честно могу сказать, навскидку, мне ничего не приходит, но чем ближе к тропикам, тем разнообразие паразитов на самом деле больше. Поэтому нет ли кого-то среди тропических, кто мог бы в курице, не знаю, честно могу сказать. Но, скажем так, в средней полосе России, ну, скорее нет. Так, каковы первые симптомы появления в организме человека бычьего цепня? Ну, симптомы, проблемы с пищеварением. Самые разные. Дальше это может проявляться по-разному в зависимости от особенностей организма человека. Но обычно, в общем, проблемы с пищеварением, наверное, мы не будем в них сейчас углубляться. Потому что это тоже все такие уже жутковатые пойдут вещи. Так. Иммунитет коровы или другая система защиты могут избавить ее от червей. Вообще, взаимодействие иммунитета и многоклеточных паразитов, ну, таких как плоские черви, например, тоже отдельная, интереснейшая тема. Если не вдаваться в подробности работы нашей иммунной системы, защитной системы нашего организма, там есть типы клеток, которые, помимо всего прочего, отдельно как раз специализируются на взаимодействии и по возможности нейтрализации вот таких вот чужеродных вселенцев. Однако, ну, как можно заметить, в процессе эволюции плоские черви сделали, ну, действительно, что-то немыслимое. Вот как бы представить себе формирование в процессе эволюции таких жизненных циклов, это действительно голова кругом идет. Это возможно представить, но тем не менее. И уж понятно, что раз они в процессе эволюции вот до таких хитросплетений дошли, чтобы отращивать лишние ноги лягушкам, чтобы их с большей вероятностью съедала цапля, то эту проблему, к сожалению, плоские черви тоже умеют решать, и другие паразитические черви. Они могут воздействовать на, в том числе, иммунную систему организма и делать ее ответ не таким жестким. Ну, то есть так, чтобы маскироваться. При этом бывают парадоксальные ситуации, что у человека, например, всю жизнь была аллергия какая-нибудь сильная, а потом она вдруг прошла. Человек радуется, а оказывается, что он просто стал носителем какого-нибудь паразита, который несколько подредактировал под себя работу его иммунной системы. Ну, это я сейчас очень грубо сказал. Там в реальности особенности этих взаимоотношений значительно более тонкие и витиеватые.
При минус 40 все черви погибают. Едим в Якутии строганину зимой, не заболели. Рыба, подлетка вылавливается при минус 40, лежит неделю на якутских морозах. Вопрос задан очень грамотно. При минус 40, ну, если мы говорим про Якутию, ну, как раз там можно вот, и вообще про севера, если, то там можно столкнуться с эписторхом. Промежуточные стадии эписторха в рыбе действительно убиваются морозом, но тут нужно понимать, что это все равно, ну, некоторая лотерея. Во-первых, промораживать лучше, чем дольше, тем лучше. Потому что если, например, на сутки просто на минус 40 положить пойманную рыбу, то там вполне себе все может выжить. Ну, а во-вторых, все равно есть некоторая вероятность того, что что-нибудь останется. Поэтому человек, который употребляет сырую рыбу, он должен понимать риски, должен понимать, собственно, что касается эписторха, да и других паразитов. Там очень хорошо известны промежутки времени, при которых при такой температуре погибает такой процент, при такой температуре такой, при какой температуре погибает практически гарантированно все. Это, в общем, не секрет, промежутки эти можно просто посмотреть, но важно понимать, что все равно, даже если вы все эти рекомендации выполняете, некоторый риск остается. Хотя, конечно же, соблазн велик, безусловно. Да, как-то я про гастрономические уже особенности задумался. Если дождевого червя разрезать надвое, он всегда регенерирует. Ну, то есть, если разрезать его надвое, отрастет ли у него утраченная часть тела, в нормальных условиях, скорее, да, отрастет. Но про регенерацию и восстановление мы тоже будем просто отдельно говорить совершенно точно. Я намеренно, повторюсь, эту тему про этой темы про плоских червей рассказывая, не коснулся, потому что, что касается регенерации и размножения, это очень интересные темы, но про них интереснее говорить, когда можно говорить уже про, ну, сравнивать несколько разных групп. То есть, поэтому, наверное, мы сначала поговорим про разные типы беспозвоночных, какие они вообще бывают в принципе. А вот уже потом, когда у нас появится возможность их между собой сравнивать, вот тогда мы все это обсудим. Так. Ага, еще какие-нибудь вопросы? Линяющие, плавающие личинки не опасны, если проглотить, а то попадаются в озерах. Ну, смотря какие. Ну, если говорить про сосальщиков, а, собственно, плавающие, свободно плавающие личинки встречаются как раз именно у сосальщиков. Потому что у ленточных червей у них вообще отсутствуют какие бы то ни было свободно живущие стадии в жизненном цикле. Так вот, если мы говорим про сосальщиков, то все бывает по-разному. Но если вы проглотите какого-нибудь подвижную стадию шистосомы, то ничего хорошего не будет. Если проглотите подвижную стадию печеночного сосальчика, хороший вопрос. Я не возьмусь на него ответить, потому что понятно, что если вы съедите цисту, покоящуюся стадию печеночного сосальчика, то вы получите печёночного сосальщика. Если вы съедите свободно плавающую личинку, циркарию, вот тут я не уверен. Может быть, у нее покровы будут недостаточно плотными еще, может, она переварится, а может и нет. Но если вы случайно проглотите вот эту ресничную личинку, которая называется мироцидий, которая внедряется в моллюска, то тут, понятно, ничего не случится, потому что вы не моллюск. Вообще, такое общее правило, что в
пресных водоемах, особенно в озерах, то есть в тропических регионах в озера лучше вообще никакие голые части тела не погружать. Там много всего неприятного, что может случиться. А что касается умеренного климата, то, опять же, если перед вами такой тухлый прудик, то, или даже большое озеро, то лучше стараться не глотать воду, потому что там может быть очень много существ, которые захотят так или иначе в организме человека поселиться. Есть, например, ну, это правда, по счастью, да, я вот сейчас вспомнил существо, про которое вообще, наверное, жутковато рассказывать. Я постараюсь без подробностей. Есть, например, такая амеба, одноклеточный организм, Неглерия фоулери, которая, правда, по счастью, это в основном про теплые широты Северной Америки, которая при попадании в нос, если случайно вдохнуть ее с водой, в общем, может, ну, потихоньку пробирается в мозг и превращает его примерно в... Ну, в общем, съедает значительные части. И, в общем, все это очень опасно. Почему я это говорю? К тому, что даже в умеренных широтах, то есть если в тропиках и подходить лучше, не подходить к прудикам, к каким-то к озерам. А в умеренных широтах, ну, если вы купаетесь, то, пожалуйста, старайтесь, чтобы ни в рот, ни в нос вам ничего такого, в общем, вода не попадала. Исключения здесь составляют, пожалуй, верховые болота. Вот такие болота, где обычно есть вот эта сплавина из мха сфагнума, качающаяся, и в которых вода такого чайно-заварочного цвета часто бывает. Вот там просто кислотность такая, что чаще всего в воде ни с чем таким не столкнешься. То есть глотать ее тоже не надо, конечно, но в таких водоемах можно купаться со значительно меньшей опаской, скажем так. Так. Есть паразиты, которые живут в зубах. В зубах, смотря кого мы считаем паразитом. Как мы все знаем, есть бактерии, которые, к сожалению, на зубах прекрасно селятся, вызывают там кариес и все прочее, прочее, прочее. Если мы говорим про не про бактерии, а про эукариотических организмов, то есть организмов с ядром внутри своих клеток, и более того, многоклеточных организмов, то скорее нет. В зубе вообще особенно есть-то и нечего. Вокруг столько мягких тканей. Зачем размениваться на зубы? Могут ли паразиты управлять поведением человека? Хороший вопрос. Мы точно знаем, что есть примеры, когда паразиты управляют поведением своих промежуточных хозяев. Ну, из того, кого мы сегодня рассмотрели, это, например, лейкохлоридий парадоксальный, который мало того, что делает из гусеницы имитацию, делает из улитки, янтарки имитацию двух гусениц, еще и заставляет ее выползать на освещенную поверхность листа и вообще ползти повыше, где ее заметят. Но взаимоотношения паразита и хозяина – это очень интересный, очень сложный и, как мы уже упомянули, к сожалению, трудноизучаемый процесс, потому что, чтобы детально разобраться в тонкостях этих взаимодействий, нам нужно, чтобы и хозяин был жив, и паразиты были живы, и мы могли наблюдать их взаимодействие. Это довольно тяжело. Я думаю, мы обязательно, когда закончим говорить про разные типы организмов червеобразной формы тела, мы вообще поговорим про паразитов в принципе. То есть мы обязательно точно устроим отдельный рассказ про паразитов. И вот тогда поговорим про разное. Сразу могу такой спойлер сказать, что, отвечая на вопрос, могут ли какие-то паразиты изменять поведение человека, корректный ответ будет –
Возможно, но мы пока с этим точно совсем не разобрались. В заводях иногда плавают организмы, которые у нас называются волосы. Говорят, они забираются под кожу, живут там, это черви, паразиты. О-о-о, это прекрасный просто. Вы говорите о таких умопомрачительных беспозвоночных, как волосатики. Они относятся к совершенно отдельному типу, тип волосатики. Они ближе к круглым червям. Мы будем в следующий раз про волосатиков как раз подробно говорить, но вкратце могу сказать вам следующее. Личинки волосатиков – паразиты, причем паразиты, которые тоже очень изящно и жутко управляют поведением своих хозяев, но они паразиты исключительно водных и так или иначе околоводных членистоногих. Ну, это в первую очередь насекомые, это пауки некоторые. То есть их личинки ведут паразитический образ жизни, но не в человеке. А вот эти взрослые, действительно жутковатые существа, которые, ну, часто еще называют конский волос, и да, про них рассказывают всякие ужасы, вплоть до того, что они там, не знаю, вгрызаются в пятку и доходят до сердца. Нет, эти существа, скорее всего, вообще не питаются, ну, по крайней мере, за этим не были замечены особенно. А для человека абсолютно безопасны. Под кожу они не впиваются, хотя выглядят жутковато. Так что, в общем, бояться их точно никак не надо. Так, есть ли паразиты, которые несколько раз меняют основного хозяина? Как мы обсудили, основной хозяин – это хозяин, в котором паразит размножается половым путем. Поэтому то место, где паразит, тот организм, в котором паразит размножается половым путем, ему его менять особенно… Ну, если мы говорим про внутренних паразитов, не про тех, кто живет на коже или как-то иначе с поверхностями взаимодействует организмов, то особенно никакого резона менять ему нет. Ему уже хорошо, он уже прекрасно размножается, поэтому скорее нет. Чем могут болеть черви? Ну, как и все животные, и как и все многоклеточные существа, черви могут... у них есть бактерии, которые вызывают у них различные заболевания, вирусы, которые вызывают у них различные заболевания. Тут, в общем, все обычно. Другое дело, понятно, что... мы сейчас только, например, начинаем подходить к тому, чтобы понимать, открывать для себя мир вирусов беспозвоночных животных. Он огромен, и там тоже много интересного, поэтому понятно, что заболевания все другие, но организмы, которые их вызывают, в общем, бактерии и вирусы вполне себе. Грибы могут тоже. Как бы основное количество... болезней вызывают именно вирусы, бактерии и грибы. Ну вот, эти группы организмов могут где угодно встречаться. Могут ли быть паразиты у паразитов? О, да! Более того, могут быть паразиты у паразитов у паразитов. Но про это мы будем подробно говорить вот как раз после того, как поговорим про организмы в червеобразной форме тела, мы как раз поговорим о паразитах вообще, и вот там мы обсудим все это. Что можно подхватить в морской воде? И можно ли купаться на общих пляжах? Ну, если отвечать на вопрос вообще, что можно подхватить в морской воде? Много всего можно подхватить в морской воде. Чем понятно, что как бы, у людей есть болезни, которые так или иначе передаются от человека к человеку. И чем больше концентрация людей в одном месте, тем больше вероятность, что что-нибудь кому-нибудь допередастся. А если мы говорим про паразитов, то тут интересно. Вообще существует расхожее мнение, что вот в пресной воде много паразитов, которые так или иначе могут в своем жизненном цикле спокойно отнестись к включению туда человека. То есть, что поедая пресноводную рыбу или купаясь в пресной воде, можно подцепить
достаточно много всего. А про морских организмов очень часто говорят, что да там вообще нет паразитов, которые могут в человеке паразитировать. Это не совсем так. Ну, вообще понятно, что в процессе эволюции вот эти жизненные циклы паразитов формируются

Но есть те, кто достаточно широко относится к понятию, к тому, в общем, группе существ, которые могут стать его хозяевами. Есть, например, круглые черви, которые могут, ну, в общем, точно для которых известно, что они обычно паразитируют в морских организмах, но могут встречаться у людей тоже. Это вот анизокиды, например, вызывающие анизокидоз. Это редко, но бывает. То есть, отвечая на этот вопрос так более коротко, можно сказать, что в основном, в общем, вероятность подхватить что-то из морской воды в плане паразитов или при поедании сырых морепродуктов, если вы обращали внимание, вот в японской кухне все там суши, сашими, роллы и так далее, они часто используют сырые продукты, сырую рыбу, сырых там моллюсков, но это все морские организмы. И это достаточно важно. То есть, в основном для человека морские существа в этом плане безопасны и для поедания, и для взаимодействия, но не на 100% бывают некоторые исключения. Я думаю, мы про них тогда просто поговорим, когда это в основном касается скорее круглых червей, мы про них в следующий раз поговорим. Какие паразиты могут передаться от пингвина к человеку? Мне хочется ответить, что из внутренних, если мы говорим не про паразитов, там кожи и так далее, а из внутренних паразитов скорее никакие, но я честно могу сказать, что не берусь сказать, что я вот сходу восстановлю в памяти всех многоклеточных паразитов, которые могут внутри пингвина быть, поэтому вот однозначно не скажу. Но вообще скорее никакие, хотя окончательным хозяином цепня может быть только человек. Но если мы говорим про бычьего цепня, то окончательным хозяином бычьего цепня может быть любой хищник или падальщик. Обычно промежуточным хозяином становится травоядное, ну, потому что травоядные, как такая газонокосилка, едят все, что находится, все, что растет на земле, вместе с частичками почвы и вместе, соответственно, с большим количеством яиц бычьего цепня. У них в мышцах образуются вот эти покоящиеся стадии финны. Ну, а дальше кто-то должен съесть это травоядное, либо убив его, либо после смерти. И это, в принципе, ну, может быть практически любой хищник или любой хищник или падальщик, ну, из млекопитающих, разумеется. Спасибо за внимание тогда.

Доброе утро, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Долгий перерыв в наших всяких интересных событиях и новостях объясняется тем, что я сейчас по уши погрузился в расшифровку немецкой рукописи. Точнее, мы уже ее расшифровали с помощью волонтеров. Огромное им еще раз за это спасибо. Получился вот такой вот труд огромный. Я сейчас все это собираю вместе, анализирую биографию, персоналии, даты и все такое. Очень много интересного потом как-нибудь расскажу. А сейчас об интересных каких-то событиях, которые происходят в мире, естественно, научных музеев и наукой. В науке, которая с этим связана. Майские новости совсем свежие. Наш коллега из Музея естественной истории в Лондоне, Джулиан Юм, наконец написал статью, в которой описывает открытие интересное, связанное с карликовым эму. Эму вы все знаете, это австралийский страус, он довольно крупный, сравнимый с человеком по размеру. Но дело в том, что в юго-восточной части Австралии, у побережья, есть крупные острова. Побольше, поменьше, самый большой Тасмания, дальше идет остров Кенгуру поменьше и остров Кинг, он еще меньше. Когда-то они составляли единое целое с материком Австралии. Но потом, когда ледник таял, уровень Мирового океана поднялся, теперь это отдельные острова, и на каждом острове сформировался свой подвид, а может быть даже вид австралийского страуса эму. Он везде, на каждом острове, он измельчал, но в разной степени. На большом острове Тасмания он примерно процентов на 10 мельче, чем материковый. На острове Кенгуру он где-то на четверть помельче, а вот на острове Кинг он практически вдвое, на 45% был мельче, чем материковый. То есть это такая птица была, вполне себе эму, где-то метровой высоты, ну, сравним с индюком, наверное, по размеру, с крупным. Даже побольше. Этот страус был открыт в 1802 году, описан французской экспедицией под руководством Николя Бадена. Они его там увидели, описали, поймали 10 штук, погрузили на корабль и привезли в Париж. В Париже довезли, конечно, не всех, потому что, ну, сложно везти. Люди-то там не очень комфортно себя на этих кораблях во времена Наполеона чувствовали. А страусов, понятно, сложно. Их при каждой возможности, когда корабль причаливал к берегу, выпускали попастись. А на корабле кормили размоченными сухарями и ромом. Ну и на такой диете только два взрослых страуса, самец и самка, добрались до Парижа и жили там в зоопарке, в зоологическом саду до 1822 года. Но на острове, на самом острове Кинг, он за это время катастрофически изменился, и эти страусы уже полностью вымерли к 1810 году. То есть в неволе на 12 лет эти страусы пережили тех, что оставались на воле. Остров довольно-таки небольшой, эти страусы эму обитали в прибрежной зоне. Там центральная часть была заросшая густым плотным эвкалиптовым лесом, а вдоль берега были густые заросли. Как выяснили исследователи, палеоорнитологи, эти эму, карликовые эму, обитали именно в зоне этих прибрежных зарослей. И там же как раз и поселились люди. Когда прибыла на остров в 1802 году экспедиция под руководством Николя Бадена, на острове было всего 13 человек. Чем они там занимались? Они добывали тюленей, морских слонов. Там было здоровенное лежбище. А для чего это было? Потому что жир. Тогда горюче-смазочные материалы еще не делали из нефти, и все они были животного или растительного происхождения. Так вот, там 13 человек, и вот они очень быстро, их бригадир, так скажем, хвастался французским ученым, что он за 6 месяцев пребывания на этом острове сам единолично съел 300 эму. Как он это смог делать, и, наверное, преувеличивает, как там многие охотники. Ну, сами видите, какие темпы. А потом остров начал заселяться, и первое, что сделали, начали остров переделывать под себя, подожгли эвкалиптовый лес, и эти заросли начали выжигать. И уже в 20-е годы 19 века говорили о том, что остров видно издалека по многочисленным пожарам. Сейчас он, конечно, довольно пустынный. Кроме того, добавили козы и свиньи свое, все, растительность совершенно изменилась, и животный мир тоже изменился. Но этот вот карликовый эму, он был известен, сохранилось одно чучело в Париже и один птенец, который не очень понятно происходит с острова Кенгуру или с острова Кинг. Поэтому имеем представление о том, как он выглядел. И на острове, конечно же, находит множество костей. Джулиан Юм известен своими раскопками на острове Маврикий, он и Дадо изучал, и остатки бескрыл гагарки. И вот в 2014 году он добрался до острова Кинг, и там вместе с местным краеведом-натуралистом Кристианом Робертсоном они начали искать, где же больше всего костей этого эму.
Но кости эти уже в течение 100 лет потихонечку там выкапывали, находили, набрали их довольно много, реконструировали внешний облик. И Юм и Робертсон нашли очень хорошее перспективное место, где костей было довольно много. Начали там что-то копать, но оставили еще на следующий год. И когда они в 2015 году приехали туда, там оказалось, что на этом месте построили поле для гольфа. То есть бульдозером все сравняли, поле для гольфа. Они были шокированы просто. И когда попытались на это поле как-то пройти, чтобы посмотреть, а что там с краев осталось, их туда просто не пустили. Ну, конечно, это катастрофа. Естественно, вот это уничтоженное костеносное пласт этот кажется самым богатым, потому что он уничтожен. И там имело это все некоторый резонанс. И хозяева близлежащих участков очень посочувствовали, предложили ученым провести раскопки на их участках. Благодаря этому было найдено еще там много костей. Вышла хорошая статья, в которой все это, анатомия этого карликового эму расписана. Но самое интересное произошло вот совсем недавно. Нашли, наконец, его яйцо. Не целиком, там кучка скорлупы, но удалось, они все в одном месте, эта скорлупа найдена, удалось сделать практически целое яйцо. Это единственное яйцо вот этого карликового эму с острова Кинг. С острова Кенгуру известно еще одно яйцо, оно такое целое, его нашли в кустах, известно, тоже хранится в музее естественной истории в лондонском, ну, в Тринге, в орнитологическом отделении. Их сравнили, есть некоторое количество яиц эму, также вымершего с Тасмании, и сравнили с тем, что вот на материковой части. Яйцо очень такое вот интересное. У нас материкового, не карликового эму яйцо. Оно черное практически. Но зеленовато, черное. Сначала посветлее, потом по мере насиживания оно темнеет. Такое вот крупное. Ни с чем не перепутаешь яйцо. Самое интересное оказалось, что у карликового эму яйцо, сам эму-то в два раза меньше, а яйцо практически такого же размера. На глаз не увидишь разницы. В связи с этим начали думать, почему же так произошло, и пришли к выводу, что в условиях острова, ограниченного пищевого ресурса, выгоднее становиться мелким. Ну как выгоднее? Просто выживают те, кто помельче, им проще прокормиться, передают свой признак потомству, и постепенно потомство все мельчает. Но в то же время, опять же, в эволюционном смысле выгодно сохранить крупное яйцо в некоторых случаях. Потому что птенец вылупляется тоже крупный и уже такой уже более крепкий, подготовленный к жизни на острове. Поэтому выживали те, кто по размеру сам маленький, а яйца при этом крупные. Таким образом получилось, что вот этих карликовых подвидов эму яйцо практически не уступает по размерам в два раза большему континентальному эму. А почему все это происходит? А потому что на этом острове жили хищники. У нас в музее тоже живут вот такие вот сумчатые куницы или кволы. Для взрослого страуса даже размером в метр они, конечно, опасности не представляют, а вот мелкого птенца могут один раз позавтракать. Если птенец покрупнее, конечно, у него шансов больше убежать и спастись. Поэтому вот так вот эволюция пошла очень интересным образом. Предки этих эму, видимо, были такие же крупные, как материковые, да, они же как раз они и были. А вот их потомство в два раза стало меньше, а размер яйца сохранился такой же. Вот эта история открытия гигантского яйца карликового эму с такой с трагической страничкой, когда поле для гольфа на месте, где как раз все это и могли найти, она мне показалась очень интересной, вышла в майском номере биологических записок Королевского общества. Это была для меня очень интересная новость, и надеюсь, что для вас тоже. И мы теперь будем делать, ну, постараемся. Все, что мне попадается на глаза, и действительно новые события, и какие-то очень интересные прошлые открытия, делать эти выпуски регулярно. И в следующий раз я вам хочу рассказать о таинственном существе из глубин сумеречной зоны, который снял подводный робот с австралийского научного судна. И еще много о чем интересного вам расскажу, чтобы не пропустить. Не забывайте про колокольчик, подписка. Ставьте пальчик вверх, это нам очень поможет в продвижении канала, а вас снабдит интересными новостями.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Всем мира во Вселенной! Сегодня в неземном подкасте мы увидим уникальные фото космических объектов, узнаем, как отправиться в путешествие ближе к звездам и как сделать свою любовь к астрономии профессией. Об этом расскажет гость Владимира Сурдина, известный любитель астрономии Станислав Короткий. Итак, мы начинаем. Вперед к звездам!
2: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС. Добрый день, друзья! Это «Неземной подкаст», я астроном Владимир Сурдин. И сегодня у меня в гостях тоже астроном. Только за свою работу он не получает зарплату, как я. Астроном-любитель, известнейший астроном нашей страны Стас Короткий. Привет, Стас!
3: Добрый день, Владимир!
2: Он один из самых активных астрофотографов. С этого мы и начнем. Пожалуйста, покажи нам, что у тебя припасено для нашей встречи.
3: Меня попросили отобрать 5-10 лучших фотографий или с интересными историями, я вот хотел бы показать буквально подборочку из этих снимков. Вот этот мне дорог тем, что с него началась история следующего снимка.
2: Ты был на борту МКС?
3: Практически. Это самолет на высоте 10 тысяч метров, может, чуть-чуть пониже, пролетающий над Хибинами. Это у нас горы, расположенные в южной части Мурманской области, и видно, как города подсвечивают облака, которые над ними находятся, там Апатиты, Кировск. И тут видно, собственно, сияние, слабую дугу, Телец, созвездие Гиады. Чем интересен этот снимок, что я его опубликовал, написал большое спасибо пилотам, потому что они в это время очень плавно вели борт. Видно, что даже звезды не размазались во время экспозиции. И этот снимок передали пилотам, они заинтересовались, завязалась дискуссия, переписка, и в итоге состоялся рейс. И мы полетели уже на солнечное затмение.
2: Это гражданский рейс?
3: Это гражданский рейс был. Это был рейс Мурманск-Москва в ноябре 2014 года, да. И буквально через полгода мы могли организовали уже рейс специальный, тоже гражданский, но на солнечное затмение.
2: Его на корону Солнца, да?
3: Да, видна корона Солнца, видно заревое кольцо, это область, где еще не наступила полная фаза солнечного затмения. И, собственно, мы находимся сейчас в лунной тени.
2: Слушай, 40 лет назад я тоже летал на самолете и тоже фотографировал, и точно такую же картину видел. Это потрясающе, конечно.
3: Да, это не передать никакими словами, поэтому хотя бы раз в жизни это стоит пережить.
2: А как сделан снимок? Через иллюминатор?
3: Да, через иллюминатор.
2: И никакой грязи?
3: Мы попросили специальную авиакомпанию, чтобы она почистила, вот. Они понимали, что прицел. И этот рейс уникален тем, что он специально был спланирован. То есть мы специально полетели в лунную тень, сопровождали ее, чуть-чуть удлинило это продолжительность затмения. И, собственно, все, кто были на борту, это были любители либо профессиональные астрономы, которые специально покупали для этого билет.
2: То есть для этого есть возможность практически у любого человека было, да?
3: На тот момент это было очень дешево. Мы поставили цену 10 тысяч рублей всего на этот рейс.
2: Раз в жизни такое
3: раз в жизни. Да, это было потрясающе. Это вот было в марте 2015 года.
2: Я обращу внимание, те, кто были на Земле, вряд ли видели это затмение.
3: Это затмение мало кто видел, потому
2: облака.
3: Что...
2: Облака.
3: Да, а во-вторых, оно проходило в основном по океанической территории. Это Северная Атлантика и Северный Ледовитый океан. Там был задет только Шпицберген, Фарерские острова. В Фарерах не повезло, было облачно. Вот, собственно, где-то в районе над ними мы пролетаем чуть дальше. В Шпицберге не повезло побольше. То есть они там, ребят, кто были, увидели затмение.
2: Но вряд ли многие были на Шпицберге.
3: Да, это очень дорогое удовольствие. Оно было даже дороже, чем полет на самолете. Это вот, собственно, наша охота за сияниями. Мы находимся сейчас с вами осенью в Териберке, Заполярье. Уникально тем, что почему-то многие считают, что сияние можно увидеть только во время сильнейших морозов, но это не так. тут сейчас на улице плюс 5, плюс 10, за полярным кругом осенью относительно тепло бывает, там гольфстрим, он теплый, и вот мы, собственно, охотимся за сияниями в осеннее время.
1: Илон Маск сообщил, что в августе будут завершены изменения в ракете Starship, и она снова будет готова к испытаниям. Напомню, это самая большая и мощная ракета, когда-либо создававшаяся для космических запусков. И большой шаг на пути к освоению Луны и Марса. Прошлый раз Starship испытывали в апреле, но тогда ракета взорвалась перед отделением ступени. В тот день мы тоже кое-что испытывали, и гораздо более успешно, чем Илон Маск. Трансляцию запуска Starship, которую мы комментировали в неземном подкасте, переводили и озвучивали нейросети Яндекс.Браузера. И справились очень хорошо. Работает это не только с трансляциями. В Яндекс.Браузере можно искать и смотреть иностранные видео на русском языке. Вот так, например, недавно я смотрел запуск космической обсерватории Евклид. Скачал Яндекс.Браузер, написал поисковый запрос, перешел на вкладку «Видео» и нажал фильтр в переводе нейросетей. На экране появились видео с уже переведенными заголовками. Я просто выбрал нужное и все, спокойно посмотрел видео с переводом на русский язык.
4: То, что вы видите на своем экране с левой стороны, это вид с корабля первой ступени, который в настоящее время спускается обратно на Землю.
1: А вот как звучало видео на языке оригинала.
5: What you're looking at on your screen on your left-hand side is a view from the first stage vehicle, currently making its way back down to Earth.
1: Кстати, запуск обсерватории Евклид оказался удачным. Он открывает перед астрономами новые перспективы изучения Вселенной. Так же, как новые возможности открывает для вас поиск и перевод иностранных видео в Яндекс.Браузере. Скачать его можно по ссылке в описании.
2: Скажи, пожалуйста, это видит камера. С какой экспозицией?
3: Тут экспозиция порядка 3-4 секунд.
2: 3-4 секунды на современную электронную камеру. Да. Глаза в этот момент что видят у человека?
3: Хороший вопрос. Я тогда сразу перепрыгну и покажу видео. Дело в том, что у нас есть видеоролик, который показывает сияние, как это видно глазом. Давайте посмотрим, вот, чтобы было понятно, что это не постановочное видео. Мы выходим из гостиницы. Вот прямо камера видит меня в отражении, да, двери. И я навожу камеру на небо. Вот что видит человеческий глаз.
2: А это реально это глаз? Реально.
3: Это вот то, что
2: это видит... камера, это камера.
3: Да, но это видео 24 кадра в секунду. То есть примерно выдержка 1/30 секунды.
2: Ну, а чувствительность?
3: Чувствительность там 10 тысяч, 20 тысяч. Ну, у человеческого глаза ISO значительно выше. У человеческого глаза там, соответственно, ISO 100 тысяч.
2: Да.
3: Поэтому вот то, что видит человеческий глаз, это вот примерно вот такая вот картина.
2: И динамика такая же, да? Вот так быстро происходит
3: изменение. Это еще не быстрое. Это еще средняя динамика. Дело в том, что бывают очень быстрые сияния. Вот сейчас попытаюсь найти... Вот, вот
2: это реальная динамика?
3: Это реальная динамика с той скоростью, как видит человеческий глаз, без ускорения и без замедления.
2: Как быстро.
3: Вот это около быстрой скорости, но не максимально. Угу. Бывает еще выше, она вот наступит где-то через секунды 3-4.
2: Угу. А ведь надо помнить, что это на высоте нескольких сотен километров, то есть сотнях километров от нас.
3: Да.
2: Значит, реальная скорость там очень большая.
3: Ну вот сейчас видно цвет даже фиолетовый, вот так вот глазом оно и видно. Угу. Тут, причем обратите внимание, что даже подсвечивается горизонт сиянием, то есть видно море, оно отражает.
2: Угу. Поэтому... Свет ночного неба.
3: Да, оно освещает прямо ночь, она становится настолько яркой, эта ночь, что угу, можно даже попытаться почитать газету.
2: На фоне сияния видны обычные облака тропосферные, до них несколько километров,
3: да,
2: а до сияния несколько сотен километров.
3: Именно так.
2: Реально там летают космонавты на МКС.
3: Сквозь это сияние они пролетают во время геомагнитных бурь. Именно так. Поэтому вот такие вот события бывают, и они, самое главное, легко доступны для наблюдателей.
2: Так, а еще что-нибудь...
3: Ну, давайте вернемся к фотографиям, да, которые меня попросили отобрать, самые интересные перед встречей. Метеорный поток Персеиды – это, наверное, самый популярный у нас звездопад, который в России довольно хорошо виден в августе месяце каждый год. Тут, правда, особенность – это коллаж, Это вот. Сумма. Конечно, в одну секунду мы не увидим, да даже за минуту так много падающих звезд. Это коллаж, который снимался неделю. Я неделю.
2: Каждый... Ну, как это реально? Камера стояла на месте?
3: Да, я выносил на поляну в одну и ту же точку штатив и камеру каждую ночь в течение 7 ночей. И фотографировал, и потом, когда накопилось у меня много метеоров, я их все просуммировал на один самый лучший снимок в тех местах, где они прилетели относительно звезд.
2: Совмещая по звездам,
3: по звездам, именно по звездам.
2: Ну, наверное, не все знают, что такое коллаж. Сегодня бы сказали фотошоп. Ну, в общем, сложение нескольких кадров один на другой. Ну, реально, как часто такие метеоры глазом в Персеидах видны? Раз там в 2 минуты, 3 минуты?
3: Все зависит от того, насколько близки мы к максимуму. Максимум у нас обычно это с 12 по 14 августа.
2: Начало.
3: И наличие Луны, потому что она тоже очень сильно гасит количество метеоров.
2: Вот на безлунном небе.
3: На безлунном небе мы видим в среднем 2-3 метеора в минуту.
2: В минуту.
3: То есть 120, а иногда очень редкие всплески бывают до 200 метеоров в час. Вот так вот. Самый мощный Персеид, который я видел, это был в 2016 году, вот на этой же поляне, это в Архизе, мы видели 10 метеоров в минуту. Это 600 метеоров в час. Но это очень кратковременные всплески, видимо, когда... плотные сгустки кометного вещества врываются в атмосферу Земли, и мы видим очень часто...
2: Пылинки летят параллельно в пространстве, поэтому и следы их в атмосфере Земли тоже параллельные. Но если они на нас летят, они, конечно, расходятся, эффект перспективы. Кажется, что они из одной точки вылетают, точку называем радиант, ну, то есть то направление пространства, откуда они к нам летят. Но тут не очень широкий угол, да, поэтому радиант незаметен. А Млечный путь долго снимался вот этой же камерой?
3: Это же камера, одиночный снимок, примерно 30 секунд. Дело в том, что это снималось с неподвижного штатива, небо проворачивалось, и нельзя было делать очень длинную экспозицию, тогда бы звезды размазались. Поэтому тут все было ограничено.
2: Обратите внимание, насколько светлое ночное небо. Оно гораздо более светлое, чем горы. На его фоне горы выглядят более темными. Ночное небо не темное, даже в таких идеальных условиях. Светят горы, светится атмосфера, светятся далекие пылинки межпланетные, на которых солнечные лучи рассеиваются. Много чего в космосе. Так что ночное небо довольно светлое. И те, кто изучают Млечный путь или галактики далекие, что тоже, в общем, Млечные пути, им нелегко работать на таком светлом фоне. Но метеоры... А там яркая точка над деревьями, это что?
3: Это Марс. Дело в том, что это Персеиды 2018 года, и тогда как раз Марс был в великом противостоянии, он был на минимальном расстоянии от Земли, и вот он так ярко выглядит, практически как Юпитер. Минус 2,5, минус 3 звездная величина у него тогда была. Он в преддверии великого противостояния был в тот момент.
2: И не было Луны, да?
3: Да.
2: Луны, а откуда же тени?
3: А дело в том, что так как я снимал в течение недели, то в первые ночи Луна еще была в последней четверти, и она еще успевала осветить, соответственно, горы, и мы, соответственно, ловили моменты, когда освещен передний пейзаж.
2: Это очень живописно получилось, фантастика.
3: Стоит отметить, что сейчас работают обычно целые коллективы фотографов, чтобы получать такие снимки. Например, я выступаю именно как непосредственно оператор-снимающий, а у меня есть помощник, который помогает и складывает коллаж, потому что это все-таки одному практически невозможно сделать такую большую работу.
2: То есть это обычный Photoshop не позволяет, это специальные программы?
3: Нет, это позволяет Photoshop, просто не позволяет временные ограничения. Мне приходится очень много путешествовать, и времени сидеть долго за компьютером у меня, к сожалению, совершенно нет. Поэтому вот Оля Лакеева, это наш участник поездок, она помогла и сделала такую замечательную картинку из моих снимков.
2: Прекрасная работа, просто фантастика.
3: Да. Кстати, вот этот снимок тоже сделан, по правде, не мной, но на мой фотоаппарат. Это участница моей поездки за 77, я просто ей отдал фотоаппарат, показав, как снимать. Она сделала такой замечательный снимок из нашего путешествия.
2: А на фоне неба кто стоит?
3: Это Миша, тоже Михаил, наш фотограф, участник поездки. Он вот тоже в этот момент снимал сияние. Поэтому это обычно большие коллективные работы и позволяет получать такие замечательные результаты. Причем, обратите внимание, человек первый раз в жизни держал фотоаппарат. И вот такой вот кадр замечательный снял. Это чистое везение, конечно. Либо у него от Бога талант, дар видеть кадр. Тут уж никто не знает. Как такое получается? Вот тут...
2: парад планет?
3: Практически парад планет. Может быть, вы даже сможете угадать, кто тут изображен. Мне очень интересно ваше мнение.
2: Ну, я думаю, это Венера, Юпитер. А вот Сатурн и Марс, наверное, повыше, да, слева? Сатурн и Марс? Нет?
3: Нет. Тут все значительно интереснее. Снизу вот это. это у нас Луна. Она...
2: Чего она не испортила снимок?
3: Она очень узкая. У нее возраст всего 2 дня до новолуния. Это, наоборот, старая Луна.
2: Серпик это не
3: очень
2: видно.
3: Узкий серпик, да, пересветила. Она пересветила свой серпик. Это Венера.
2: Это Венера.
3: Это Юпитер. Угу. А это Антарес. Альфа Скорпиона. А,
2: точно, точно, да.
3: Дело в том, что он вверх ногами выглядит. Угу. Это снято из Аргентины.
2: Южный, ну, брат.
3: Да, тут...
2: Я не был никогда в Южном полушарии. Был, но только на 5 градусов от экватора, поэтому мне не узнать этот ракурс.
3: Переворот.
2: Созвездий, да.
3: Да,
2: тут хорошо.
3: Выглядит очень необычно.
2: А, можно было бы понять, что это Аргентина. Плоский горизонт совершенно.
3: Да, и самое главное, Млечный Путь, он уходит вверх совершенно незнакомым нам узором. Да. То есть, это совершенно не то. Но потрясающий кадр, конечно, мне самому очень понравился.
2: И очень чистая атмосфера. До самого горизонта видны звезды.
3: Да.
2: Это редко. Ведь когда мы смотрим вдоль горизонта, наш луч зрения, то есть свет, идущий в наш глаз, долго-долго идет через атмосферу Земли, вдоль поверхности земной, и поглощается сильно. Но, видимо, настолько чистый воздух, что мы видим у самого горизонта звезды.
3: И вот буквально через неделю после того кадра...
2: Опять вверх ногами.
3: Да, да, значит, мы опять в той же самой стране. Это, кстати, одна из самых высоких гор Аргентины, это Фицрой, неприступный, он высоту порядка там 4000 метров, очень острые
2: очень
3: пики,
2: острый, да.
3: И он славится тем, что очень крайне редко у него бывает ясная погода, все время он окутан облаками.
2: Ну, видно сейчас вот облака,
3: да,
2: на вершине.
3: Это редкий момент, когда я поймал, что расчистил небо и смог над ним как раз в этот момент запечатлеть Орион.
2: Я думаю, тут все узнали, яркая звезда Бетельгейзе, Орион вверх ногами, меч Ориона наверху. Орион ныряет в облака.
3: Да, просто потрясающее зрелище.
2: А что за фотоаппарат при этом работает?
3: У меня в наличии 2 фотоаппарата, это Canon Sony. Они, по правде, являются конкурентами в современном мире астрофотографии. И мне было трудно выбрать, кто из них лучше, поэтому я просто приобрел 2 камеры и вот снимаю на них.
2: Какого они масштаба? Цен и матрица какая?
3: Я выбрал Canon самую дешевую full-frame камеру. Это порядка 60 тысяч на момент покупки. Стоило, может быть, сейчас чуть подороже, 90 тысяч. Это Canon 6D. Она интересна тем, камера, что у нее самый крупный пиксель. А чем крупнее пиксель, тем больше площадь.
2: Меньше
3: и, соответственно,
2: шума.
3: Меньше шума, больше собирает сигнала.
2: Длительные экспозиции можно делать, да.
3: Да, именно так. А камера Sony – это Sony Alpha. Она интересна тем, Sony Alpha 7S. Она стоит порядка уже в 2 раза дороже, чем Canon. Но она интересна тем, что позволяет снимать видео. Вот то видео, которое вы видели, сияние, оба, это снято именно на Sony Alpha.
2: То есть, там процессор мощный.
3: У нее шумы очень низкие.
2: Шумы низкие.
3: И максимальная чувствительность 500 000 ISO.
2: То есть так, чтобы люди понимали, сколько надо денег. И я уж не говорю про терпение и опыт, но хотя бы сколько надо вложить.
3: Порядка 100 тысяч рублей на камеру,
2: чтобы, да.
3: И объектив еще 1050.
2: Ну, хорошо, а современный какой-нибудь iPhone тоже стоит дорого. А может он конкурировать с этими камерами?
3: В принципе, да. Потому что мы сейчас видим уже и видео, и фото сияний, и серебристых облаков, снятые на iPhone. Млечный путь, я замечал. Но проигрывает телефон в первую очередь в шумах. То есть регистрация происходит, но качество картинки не позволяет его растягивать на такой большой экран или где-нибудь распечатать, повесить у себя в комнате. Это будет не очень красиво.
6: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
2: Вот мы и подобрались к моменту, когда надо сказать, кто же такой любитель астрономии. Раньше это был человек с фото, как минимум с фотоаппаратом. И это было нечасто, потому что дорогие камеры редко бывали в руках только у фанатов. Сегодня хорошая фотокамера в виде телефона у каждого. А значит ли это, что каждый может заниматься исследованием неба? Что еще для этого нужно? Как ты к этому пришел? Ведь у тебя нет университетского образования, поэтому мы говорим астроном-любитель, астроном-профессионал. Профессионал, значит, есть корочки. Университет дал тебе образование. Тебе астрономического образования не дали, но ты астроном. Как это началось и во что это вылилось?
3: Я думаю, что в первую очередь должен быть интерес у человека. Если он есть, то он сможет любым способом взыскать возможность достигнуть своей цели.
2: Ну, это понятно.
3: Да, у меня началось все с детства. То есть, в детстве я увидел журнал «Наука и жизнь». Там были замечательные статьи по астрономии. Возможно, и вашего авторства.
2: Я думаю, Левитана.
3: Может быть, Левитана.
2: Он регулярно писал. Да. Ефрем Павлович Левитан, очень активный учитель.
3: И тогда я захотел просто увидеть своими глазами Сатурн. Кольца Сатурна, что они по правде вот так вот, а не как на фотографиях нарисованы. Да. Из-за этого я начал постепенно учить звездное небо, пытаться найти, где находится Сатурн на небе. Потом купил бинокль.
2: Примерно какой класс это был?
3: Это был 6-5 класс.
2: 5-6.
3: Это 94-95 год был. Как раз комета Шумекера-Леви упала на Юпитер. Это очень сколыхнуло общественность и привлекло внимание к астрономии. Потом появилась комета Хиакутаки. Это первая комета, которую я пронаблюдал еще с подъезда у себя в Москве.
2: Потом Хейла-Боппа.
3: Хейла-Боппа, я уже ради нее выезжал в Подмосковье наблюдать.
2: Да, великолепная комета была видна на московском небе, которая засвечена фонарями. Я хорошо помню, как она ярко довольно была на городском небе видна.
3: Естественно, не обошлось без кружков. Тогда вначале это был Перовский дворец пионеров, а потом в 10 классе Воробьёвы горы, конечно.
2: Главный, да,
3: дворец? Да, главный. Центральный. На тот момент не работал Московский планетарий, поэтому если сейчас есть конкуренция, и раньше она в советское время была между дворцом пионеров и планетарием, то на тот момент даже и выбора не было. Конечно, я пошел в Воробьёвы горы, ходил в ГАИШ, тогда кружки были небольшие для школьников.
2: ГАИШ – это Государственный астрономический институт имени Штернберга, часть Московского университета, где я работаю.
3: И, собственно, там мне дали первый опыт, знания в области теоретической астрономии, потому что мне сказали, что если я хорошо выступлю на Олимпиаде, то я могу поступить в МГУ на астрономическое отделение.
2: А Олимпиады были, да?
3: Были, Олимпиады проходили.
2: Победы были на Олимпиаде?
3: Да, Московская Олимпиада была
2: первым. В те годы я был один из руководителей этой Олимпиады до сих пор.
3: Ну, так сложилась судьба, что нет, я не смог тогда поступить в МГУ, но в итоге меня пригласили работать в частную обсерваторию в Подмосковье, в Кадар.
2: Тогда были частные обсерватории?
3: Да, в 2004 году в Подмосковье построили первую частную обсерваторию.
2: Не та ли это обсерватория, которую из бывшей водонапорной башни сделали?
3: Нет. Нет.
2: А расскажи про водонапорную башню.
3: А я не знаю даже такую
2: историю. Нет, в Подмосковье есть такая обсерватория.
3: Я, может быть, слышал, но краем уха только.
2: Ну, хорошо. И в Эстонии есть. Теперь водонапорные башни стали актуальными обсерваториями. Неплохо работают. И башня, и вполне себе фундамент прочный. Ладно.
3: Нет, тут построили отдельные здания, даже два здания под обсерваторию. Угу. Был меценат, он сейчас и есть, который увлекался в школьные годы астрономией, достиг большого успеха в бизнесе, и вот свои деньги, которые он заработал, решил потратить на свое увлечение, построил обсерваторию. Но так как он не мог посвятить себя полностью астрономии, он занимался бизнесом все-таки, он привлек 3-4 молодых людей, в том числе меня, чтобы мы работали в обсерватории.
2: Очень знакомая ситуация. Персиваль Лоуэлл в конце 19 века поступил примерно так же. Деньги у семьи были, интерес к астрономии был, он построил обсерваторию, даже две на свои деньги, и привлек молодых наблюдателей. И одним из них стал Клайд Томба, который открыл Плутон. А что ты открыл, скажи, пожалуйста?
3: Мне повезло открывать астероиды, новые звезды, сверхновые звезды.
2: Новые сверхновые – это вспышки, взрывы звезд. Это не значит, что... Рождение – это смерть звезд.
3: И еще внегалактические новые. Дело в том, что есть в Млечном пути новые звезды, а есть в других, например, в туманности Андромеды новые звезды.
2: Но это сложно, это надо большой телескоп.
3: Да, мы такими инструментами обладаем.
2: Ну, теперь давай рассказывай про свою обсерваторию.
3: Да. Собственно, вот как раз мы дошли до снимка. Эта обсерватория называется ТАУ, она как раз построена в рамках обсерватории Кадар, куда меня наняли работать в 2004 году, а в 2010 году мы решили построить и, собственно, воплотили этот проект филиал на Кавказе. Дело в том, что к тому моменту уже очень сильно засветка была от трассы М4 Дон, которая идет на юг, там рядом обсерватория располагается, и мы поняли, что дальнейшее открытие возможно только в идеальных условиях. Собственно, тут у нас стоял ранее телескоп диаметром 30 сантиметров, Ричи Кретьен, вот с помощью него мы открывали сверхновые звезды, астероиды, новые звезды в другой галактике, в туманах с Андромеды. И не мне, но Артему Новиченку повезло. Дело в том, что мы один человек не может наблюдать в обсерватории. В любом случае, материала будет очень много. Поэтому мы нанимали других любителей астрономии, которые хотели бы самостоятельно открывать и делать исследования. Мы дали такую возможность Артему Новиченку из Петрозаводска, любитель астрономии. И он открыл комету на этом телескопе.
2: Новиченко и кого?
3: Герке.
2: Герке, вот. Да. Как правило, все-таки два в наше время, а то и три человека одновременно открывают комету. Потому что, ну, ситуация такая, что в одну ночь, может, несколько человек, или там две ночи подряд что-то увидеть, и каждый из них первооткрыватель, они же...
3: Тут особенность двойного названия состоит в том, что Володя Герке был наблюдателем, он непосредственно проводил съемку на телескопе, а Артем Новиченок, он обрабатывал снимок. Поэтому это что-то вроде Шумейкера-Леви, потому что жена Шумейкеров снимала, Дэвид Леви там помогал проявлять, а Шумейкер Юджин, он уже искал непосредственно движущиеся объекты. Поэтому это такая командная работа, где каждый выполняет определенную функцию. Вот так, собственно, эта обсерватория сделала несколько открытий.
2: А еще что-нибудь красивое можно посмотреть?
3: Сейчас посмотрим. Вот еще один замечательный снимок.
2: Серебристые облака.
3: Да. Но особенность этого кадра тут двойная. Во-первых, мы видим тут дополнительный объект. Это у нас комета Неовайс, которая радовала нас примерно 3 года назад, в июле 2020 года. Она появилась на утреннем небе. И вторая необычность этого снимка, он снят в Архизе.
2: Да, давай напомним, серебристые облака – это необычные облака. Они видны в районе полуночи, полночь, и при этом они светятся. Как же они светятся? Их освещает Солнце. Полуночное, где оно? Под горизонтом, глубоко, там, внизу. Как же его свет добирается до этих облаков? А облака очень высоко. Это необычные облака, не высота 2-3, там 5 километров. Это 80-90 километров над Землей, там спутники иногда летают на таких высотах. Это почти космос. Это очень редкое явление, и видно оно в довольно узкой полосе географических широт. Что-нибудь от 50 до 70 градусов, я думаю, да? А на юге они вообще крайне редко видны бывают. А вот для москвичей это, в общем, обычное явление. Ну, не каждый год. Я думаю, раз в 2-3 года можно вот такую красоту увидеть с конца июня, ну, со второй половины июня по первую половину июля, ну, то есть дни летнего солнцестояния, когда солнце под горизонтом, но не очень глубоко, и все-таки его лучи добираются туда до высоты порядка 100 километров. Природа этих облаков все еще исследуется, это довольно сложное. Знаете, почему сложное? Что такое 100 километров? Самолет туда не поднимется, аэростат туда не поднимется, а ракета туда, точнее, спутник, не опустится, слишком плотная все-таки атмосфера. Это такой слой атмосферы, где трудно летать, только вертикально взлетающие ракеты ненадолго могут прощупать эти слои. Ну, а такую красоту я впервые вижу, хотя сам снимал иногда.
3: Да, я дополню рассказ Владимира. Дело в том, что, по правде, такие события сейчас чаще уже появляются.
2: Почему?
3: Возможно, просто наблюдателей больше. То есть тут уже
2: фотоаппаратов больше.
3: И опыт прошлого года, 2022, показал, что серебристые облака в Москве появляются в среднем, ну, яркие, если их только замечать, 3-4 раза в месяц. То есть такая частота, и вот я сейчас...
2: Ежегодно?
3: Ежемесячно, 3-4 раза в месяц.
2: Но вот... Нет, в какие месяцы?
3: Июнь.
2: Июнь-июль.
3: Июль, да. Да, конечно. То есть вот пример прошлого года, это 16 июня прошлого года, первые относительно яркие, которые появились в прошлом году в Москве.
2: И они всегда видны на севере.
3: Да, да, да, это направление строго на север. Ну вот, это уже 16 июля. И прошлый год, кстати, был интересен тем, что крайне долго были видны серебристые облака до августа месяца. Это рекордное значение. Я вот, вот, собственно, посмотрите, дата – это 30 июля. Вот тут сверху написано у меня. И серебристые облака интересны тем, что солнце уже погружается глубоко в преддверии августа, и видно, посмотрите, цвет даже. Это результат того, что в этой части серебристых облаков видно солнце около горизонта, и оно там красного цвета.
2: прям голубых лучей уже нет.
3: Да? И видите, да, вот красный, вот тут голубое присутствует, и там уже дальше идет оранжевый цвет. Это поглощение в атмосфере у нас на луче зрения между нами и серебристыми облаками. Mm-hmm. То есть тут двойное поглощение с этой стороны к нам атмосфера mm-hmm. играет роль, а тут со стороны Солнца. Mm-hmm. И вот такие вот необычные картины можно было наблюдать год назад.
2: И тут уже фантастического дорогого аппарата не надо. Я снимал обычной камерой, даже пленочной еще в советское время. Ну, конечно, современный аппарат делает это четче, но серебристые облака получаются так же.
3: Ну, вот как красивый. Раз к вопросу о телефонах, как раз серебристые облака – это самый, наверное, доступный объект, да. Потому что на телефон они выходят примерно на уровне современного фотоаппарата, потому что они очень яркие, не требуют больших выдержек, высоких ISO, и шумы, собственно, не очень большие. И большинство, кто нам присылает снимки, дело в том, что у меня есть такой ресурс, называется AstroAlert, мы там собираем очевидцев снимки или сообщения о метеоритах.
2: AstroAlert.
3: Alert, да?
2: Да. AstroAlert, то есть астрономические... как сказать, даже не новости,
3: срочные
2: а сообщения. Срочные сообщения. Да. Да?
3: То есть мы обычно там сообщаем срочно о появлении серебристых облаков в течение минут в московском регионе, падение метеоров, метеориты, болиды, яркие вспышки звезд. То есть задача стоит этого ресурса в том, чтобы максимально оперативно оповестить любителей астрономии о каких-то уникальных событиях, которые невозможно предсказать. Ну, например, вспышка на Солнце. Это непредсказуемое явление.
2: Говорят, можно.
3: Да, но пока мы еще не научились это делать. Либо появление ярких сияний. Это вот, к сожалению, сейчас очень неточные прогнозы даются.
2: То есть мы сейчас затронули две темы. Во-первых, просто красивые фотографии неба. Это здорово, это возбуждает какой-то художественный взгляд на природу, да, и просто любознательность возбуждает. Вторая тема – это научные наблюдения. Вы делаете вклад в нормальную астрономическую науку. Ну, а третья тема твоей жизни, насколько я понимаю, это организация поездок, да?
3: Да.
2: То есть организация людей, которые хотели бы что-то редкое, небесное увидеть, и вот ты им помогаешь. Да, как это делается? В рамках какой программы или как это все называется?
3: Ну, вот, собственно, наш проект, который помогает любителям астрономии увидеть редкие явления, называется «Астроверты».
2: «Астроверты». Ну, то есть... Чокнутые на астрономии.
3: Да, да, можно так сказать. Тут игра слов. Вертус, принадлежащие, если греческое так сказать. Да. Тематика наших поездок довольно широка. Ну, в первую очередь, мы, конечно, приглашаем к нам в обсерваторию, которая находится в Архызе. Вы были у нас в гостях как раз на этой площадке. Там идеальные условия для наблюдений Млечного пути.
2: Почему я там был? Потому что это в 200 метрах от крупнейшего российского телескопа, 6-метрового, и там профессионалы работают, и рядом с ними... Это частная, да?
3: Это частная.
2: Частная обсерватория, да. Вот замечательное соседство.
3: Ну, собственно, это ее часть. Обсерватория Кадар, она сейчас влилась в астроверты. Ну, я потом расскажу о целях вообще астровертов, а пока о том, что мы делаем. Ну, вот пример того, что мы людям смогли показать замечательно, это комета NEOWISE. У нас была специальная поездка в Крым, тогда это в июле 2020 года, и мы замечательно пронаблюдали одну из самых ярких комет северного неба последних десятилетий, наверное. Mm-hmm. Вот, собственно, это одиночный кадр с выдержкой примерно 15 секунд.
2: А почему передний план не резкий?
3: Дело в том, что светосильный объектив, и невозможно его сфокусировать на полный диапазон расстояний. Угу. Ребята относительно близко стояли, я, естественно, сфокусировался по комете, и поэтому вот передний план оказался такой нерезким. Но в том числе это художественный ход. Ну, потому что в первую очередь внимание уделяется небесному явлению, да. А передний план так всем понятен ассоциативно, что это люди, которые наблюдают, восхищаются этим явлением.
2: Часто ли одни и те же люди устремляются с вами вот туда, куда им интересно? Одни и те же.
3: Да, да, у нас примерно 50% ребят, которые повторяются, один раз съездили, да? Они едут. Ага. Потому что вначале, например, они едут с нами посмотреть Млечный путь в Архызе, потом они охотятся с нами за сияниями в Мурманской области, потом кто-то из тех, кого есть возможность, едет с нами на солнечное затмение. Поэтому это вот...
2: Ну да, это далеко и дорого, да.
3: Далеко и дорого, да. Поэтому кто может... Вот, собственно, пример нашего последнего успеха в солнечных затмениях – это 20 апреля, буквально полтора месяца назад, такой необычной стране Восточный Тимор.
2: Она появилась... Это самое гибридное солнечное затмение?
3: Да, это гибридное солнечное затмение. То есть, диаметр диска Луны и Солнца практически равны между собой, они совпадают. Чуть-чуть больше в той точке, где мы были, диск Луны.
2: Поэтому то есть, в этот момент фаза. Тень Луны дотянулась до поверхности Земли.
3: Она дотянулась.
2: И корону мы все-таки увидели. Да. И уже начинает вот там кусочек
3: это,
2: выходить.
3: Это, наоборот, последний это луч. Последний да, луч. Это захват, второй да. контакт. И буквально после этого момента наступает полная фаза, которая длилась около одной минуты.
2: А, ну все-таки долго.
3: Да, это достаточно долго.
2: А потом тень Луны уходит с поверхности Земли, и люди перестают видеть корону, потому что появляется яркий солнечный ободок.
3: Да.
2: Ринг такой вот, кольцеобразное затмение. А что это там, какие-то выступы?
3: Вот тут вот видны замечательные это? Протуберанцы,
2: так.
3: выбросы над поверхностью Солнца. Даже видно, некоторые из них оторвались уже от поверхности Солнца. Это как раз указывает на то, что Солнце находится в фазе высокой активности.
2: То это есть, в белом свете снято?
3: Это, да, прям как видно глазом. Это снят обычной фотокамерой через обычный телескоп, без всяких фильтров. Вот так вот это было видно глазом.
2: Что такое обычный телескоп в походе? Это же все-таки что-то походный, компактное, да?
3: Да, это компактный телескоп диаметром всего 8 сантиметров. Он небольшой, длина трубы составляет где-то сантиметров 50-60, что можно положить в рюкзачок и повезти.
2: Человек один спокойно может с ним путешествовать, да?
3: Мы стараемся все перевозить в ручном багаже, чтобы не допустить...
2: Это доступно по цене людям? Вот такой походный, но хороший телескоп.
3: Это очень большая разница между фотографическим телескопом астрофото и визуальным, потому что фотографические всегда практически на порядок дороже, как минимум в 2-3 раза, чем визуальные. Они более требовательны, потому что зрачок глаза у нас обычно 6 миллиметров, а матрица... крупнее, поэтому условия...
2: 3 сантиметра,
3: да, бывает. Поэтому условия качества изображения на 3 сантиметрах должны быть хорошими, идеальными. Поэтому вам требуется больше линз. Поэтому, если вот такой телескоп рассматривать, ну, я думаю, это порядка 1500-2000 долларов, может быть, стоит, то есть больше 100 тысяч рублей. Но если просто глазом посмотреть, либо с маленьким телефоном поснимать, то это можно и за 40 тысяч рублей найти.
2: Ну, вот как я вижу, это не очень дешевое хобби, любительство астрономии. Значит, как-то ведь еще надо зарабатывать деньги, потому что тебе зарплату не платят, как ученому.
3: Естественно.
2: Как ты это делаешь?
3: Ну, вот, собственно, проект «Астроверты» позволяет существовать и развиваться как обсерватории, так и мне.
2: А то есть это как бы туристическое агентство с такой узкой специализацией, ну, да?
3: Можно так сказать. Это, я бы сказал, экскурсионное, потому что мы не имеем права давать туристические услуги, а вот экскурсионные сопровождающие – да. То есть мы принимаем людей, показываем им звезды, учим их работать. Образовательный проект, я бы даже так сказал
2: именно,
3: бы, популяризирующий астрономию.
2: Да.
3: И именно заработанные деньги, разница там, полученные деньги и затраты, мы направляем на развитие обсерватории.
2: Понятно. Что такое астроферма?
3: Астроферма – это очень интересный объект. Давайте я лучше, может быть, попробую найти фотографию, чтобы визуализировать.
2: Я так представляю себе фермы, это где козочки, коровки мычат и молоко дают.
3: Ну, можно и так сказать.
2: Млечный путь
3: из... Да, из коровы выходит, да. Но, собственно, астроферма обычно подразумевает собой некое помещение, в котором стоит сразу несколько инструментов, и они либо непосредственно требуют работы рядом, либо дистанционно. То есть астроферма – это множество инструментов под одной крышей. Таких астроферм сейчас в России, я думаю, несколько штук уже точно есть. Я знаю, как минимум под Краснодаром есть еще одна. Они в основном работают дистанционно. Самые крупные в мире астрофермы располагаются в идеальном климате. Это либо Чили, либо Намибия. Там условия и еще к тому же возможность наблюдать южное небо, то, что недоступно нам, европейцам или россиянам. Астроферма также может включать другие инструменты. Например, сейчас мы строим метровый телескоп.
2: Метровый?
3: Метровый.
2: Диаметром в один метр?
3: Ну,
2: это профессиональный инструмент.
3: Да, причем особенность этого зеркала в том, что оно поправит не 1 метр, а 1 метр и 1 сантиметр. Это сделано умышленно, потому что у нас на горе есть метровый телескоп CEIS-1000, а так мы его обгоним на 1 сантиметр.
2: 1001.
3: 1001.
2: 1001
3: сантиметр. Ну, если быть более точным, 1016. У нас там еще 6 миллиметров в запасе есть.
2: Но это же фантастика. Фантастика просто. Еще недавно профессионалы стремились к таким, а теперь Так, это да. А что это будет за инструмент? А
3: у него будет два назначения. Это будет, в первую очередь, уникальность в том, что он будет визуальным. Это будет самый большой в России телескоп, который можно посмотреть глазом.
2: А тут я тебя поправлю. У нас в обсерватории Московского университета на Кавказе есть телескоп диаметром 2,5 метра. И студенты, которых я привез туда на практику, приделали к нему окуляр. И я один раз посмотрел. Лучше бы я этого не делал. Зеркало диаметром 2,5 метра собрало столько света от Юпитера, что я потом до утра ходил вообще не видя ничего, ослеп от этой яркости. Но метровый – это, конечно, интересно.
3: Но отличие нашего телескопа будет стоять в том, что любой желающий сможет приехать. К сожалению, вряд ли в 2,5 метра любой желающий сможет посмотреть.
2: Ну, обычно, да, другие задачи.
3: Все-таки научные задачи, я думаю, он решает, и да. Там приборы висят. Да. А так, кстати, я могу порекламировать, есть крупные телескопы в Америке, Mount Wilson, надеюсь, вы знаете, это... Промежуток времени начала 20 века, это был самый большой телескоп в мире.
2: В Калифорнии.
3: В Калифорнии. Да. Так вот там сейчас есть услуга посмотреть на него глазом тоже.
2: 2,5 метра.
3: Да. И причем вот там любой желающий может это сделать.
2: Я за эту идею зацепился. Да. Может быть, мы тоже любому предложим.
3: Да. Но мне кажется, университет будет не очень рад этой идее.
2: Хорошо. А эти инструменты, эти телескопы, это все твое хозяйство?
3: Да, да. Ну, оно не скажу, что полностью мое. Дело в том, что это частично куплено на мои деньги, частично на деньги, заработанные астрофермой, частично на выделенные деньги Кадаром. Это частично на выделенные деньги Кадаром. Это вот суммарно уже.
2: Я хочу обратить

0: обязательно подумайте о хороших треногах. Плотные, тяжелые, управляемые. Они же все электронно управляемые.
1: Да, конечно.
0: Да? Значит, можно издалека ими управлять?
1: Конечно. И вот сейчас у меня все управление этими монтировками осуществляется из любой точки мира.
0: То есть, вот прямо сейчас отсюда можно?
1: Да, фантастика. Я прямо могу подключиться и управлять.
0: То есть, интернет
1: там стоит есть, обратить внимание, что вот это даже не телескопы. Это, по правде, объективы, которые прикреплены к ПЗС-камерам. Угу. И как раз конкретно эти два инструмента делают обзор Млечного Пути. Их задача – поиски вспышек ярких объектов в нашей галактике. Угу. Они видят вспышки до 13-14 звездной величины. Это большинство новых звезд. И если нам повезет, когда-нибудь произойдет вспышка галактической сверхновой в нашу жизнь, то они, конечно, ее тоже увидят.
0: Должна произойти. Ждем уже давно.
1: Уже 400 лет.
0: Да, 400 лет не видели
1: вот
0: в нашей галактике.
1: Собственно, на это рассчитываем. Я еще тогда договорю про метровый телескоп, да, потому что это визуальное наблюдение, только половина задачи, а вторая задача – это фотографические наблюдения на этом инструменте, и вот тут уже будет деление на научную часть и художественную.
0: А кто его делает?
1: Делает его, само зеркало было обработано в Лыткарицком, нет, прошу прощения, в Ленинградском, это Лома. Заводе.
0: Ламо, да.
1: Ламо.
0: Мы говорим зеркало, зеркало, надо понимать, зеркало – это объектив. Небольшие объективы у биноклей, фотоаппаратов – это линзы. Но когда мы делаем телескоп диаметром там метр и больше, такую линзу не сделаешь. У них вогнутое зеркало играет роль объектива, собирает свет. Так что всегда у больших телескопов зеркальный объектив. Вот почему зеркало.
1: Уже непосредственно конструкцию собирает Олег Чекалин. Он главный конструктор этого инструмента, угу. Он отвечает за монтировку. Я могу даже попробовать найти, у меня где-то
0: проект
1: есть.
0: Где-то да, есть, да, посмотреть.
1: Да, даже есть это? Уже здание.
0: А, вот
1: уже
0: башня, построено. Да?
1: Да, это здание с открывающейся крышей.
0: Она в две стороны
1: разъезжается, да, крыша. Вот так вот она.
0: О, как все
1: сейчас задача у нас установка моторов на это здание. Вот тут вы видите, угу. Осенью прошлой 2022 года мы завершали работу с колонной, на которой будет построена.
0: Фундамент телескопа всегда отделен от фундамента здания, потому что дует ветер, качается стены здания, передается вибрация на фундамент. Телескоп не должен этого чувствовать. Он отдельной жизнью живет, на отдельном бетонном глубоком, да? Глубоком,
1: да, там метра 3-4.
0: Метра 3 под землю уходит. Вот это то, что надо. Так.
1: И вот надеемся, что в течение этого года, лето, может быть, максимум осень.
0: Но он установим. Будет компактный, я смотрю, да?
1: Ну, сейчас я вот найду проект его, угу. Собственно, смогу показать.
0: Какая оптическая система?
1: Ньютон, классика. Ньют? О, да, классика, вот так вот должен выглядеть инструмент.
0: Угу. На горизонтальной монтировке.
1: Это альтозимутальная,
0: альтозимутальная,
1: да,
0: монтировка.
1: Да. Фокус у нее составлять будет примерно 3 метра.
0: Он в миниатюре очень похож на наш крупнейший 6-метровый телескоп. Та же конструкция, тот же внешний, да, вид. Младший брат.
1: 1:6
0: модель. 1:6, да. Но не модель, это все-таки
1: работающий,
0: полноценный инструмент.
1: Работающий инструмент.
0: Альт-азимутальная монтировка. Ну, монтировка – это то, на чем крутится, стоит, поворачивается телескоп, следит за звездами. Альт – это высота, азимут – это поворот в плоскости Земли. Альт-азимутальная, значит, он вращается вокруг вертикальной оси и вокруг горизонтальной оси. Далеко не каждый телескоп так устроен, но крупные имеет смысл делать именно так. Электроника позволяет вращать по двум осям и следить за движением звезд. А маленькие, мы вот видели на астроферме, маленькие стоят на экваториальной монтировке. Там ось вращения параллельна земной оси. Земля, земной шар в одну сторону вращается, а телескоп на своей оси в противоположную, с такой же скоростью, один оборот в сутки. И тогда он все время смотрит на ту часть неба, которую вы выбрали для фотографирования, для исследования, так сказать, компенсирует поворот Земли. Но это только для маленьких. Удобная система. А вот крупные телескопы у тебя, да, уже метровый, фантастика, требует альт-азимутальный. Ну, или, можно сказать, горизонтальный. Он в плоскости горизонта поворачивается.
1: Я, наверное, хотел бы показать примеры съемок разных объектов. Ну, вот этой зимой мы сняли замечательную комету.
0: В каком ракурсе она, да, странна? Два хвоста, да?
1: Да, это момент, когда мы проходим через плоскость кометы.
0: Хвоста.
1: Да, да, хвоста. Один хвост полевой, другой газовый. Газовый направлен ионный у нас, да, налево, это, да, а это полевой.
0: Вдоль орбиты.
1: Да, вдоль орбиты. Ага. Это крайне редко бывает такие

0: ситуациях, что мы можем оказаться в плоскости.
1: А там еще одна комета наверху
0: сверху. Нет, это у нас галактика.
1: Не может быть.
0: Которая видна с ребра. Вот сейчас мы ее приблизим.
1: И комета с ребра, и галактика с ребра.
0: Да, вот такое вот редкое совпадение. Да. Вот они в одном
1: красиво.
0: Кадре.
1: Красиво. Угу.
0: Собственно, это пример съемки на 30-сантиметровый телескоп. Это небольшой инструмент, это один из тех, который у нас стоит. Вот тут, кстати, можно найти еще одну галактику, совсем маленькую, можно ее условно назвать микросомбреро. Вот сейчас мы ее с вами
1: видим. Вон она, да.
0: Да, она
1: скрывается. И еще одна спираль вот там рядышком с ней.
0: Вот, да, тут, по правде, качество изображения такое, что позволяет долго путешествовать по этому снимку. Даже галактика с баром, видно, присутствует, у нее выходит прямая линия.
1: Друзья, давайте устроим маленький конкурс. Мы ждем от вас в комментариях рассказы о том, какие редкие астрономические явления вы видели. Самый интересный рассказ про самое редкое и интересное явление получит приз. А Станислав скажет, какой именно.
0: Я думаю, что этот подарок будет очень интересен именно для любителей астрономии. Это путешествие в обсерваторию к нам, к астровертам. С возможностью пожить неделю рядом с самым крупным телескопом в Евразии, БТА, 6-метровым телескопом.
1: А вот скажи, пожалуйста, что такое проект StarVisor?
0: Дело в том, что уже во всем мире, наверное, лет 5, есть такая мода ставить видеокамеры, астрономические видеокамеры, которые делают видеотрансляции неких явлений, там метеорные потоки, сияние, серебристые облака те же самые.
1: В сеть? В интернет?
0: В сеть, да,
1: общедоступно.
0: Общедоступно. И это в том числе помогает более оперативно реагировать на такие события. То есть ты видишь, что в Ютубе вот появилось серебристые облака
1: ты
0: над Москвой
1: и на балкон
0: и сам понаблюдать. И увидеть, да?
1: А как попасть на этот сайт?
0: Мы кинем ссылочку, и любой желающий сможет зайти и понаблюдать. На данный момент на этом сайте, если я правильно помню, порядка 10 городов из России. Там есть Москва, Санкт-Петербург, Воркута, из Сибири, Вологда.
1: Мне и... так каждый раз обидно, когда в конце июня, там в 2 часа ночи или в час ночи, я смотрю на серебристые облака над Москвой и понимаю, что абсолютное большинство москвичей спит и не видит эту красоту.
0: А тут большой бонус. Это все идет на запись.
1: Так.
0: И любой желающий, проснувшись утром, войдет в YouTube этого проекта и сможет посмотреть за ночь таймлапс. Прям как льются эти серебристые облака по небу.
1: Великолепно. Это и есть StarVisor, да?
0: StarVisor, да.
1: А кто курирует это? Кто создал проект?
0: Молодой человек, Илья, он родом из Сибири и полностью самостоятельно вот поднимает этот проект. Он принимает донаты, если кто-то ему захочет
1: Илья
0: помочь.
1: Илья Янковский, да?
0: Янковский, да.
1: Ага.
0: И также он приглашает любого желающего принять участие в его проекте, установив у себя видеокамеру. Он без проблем поможет с настройкой, наладкой.
1: Хорошо. А я еще вижу, что телескоп «Синтез» в Крымской астрофизической обсерватории тоже как-то связан с тобой. Что это за проект?
0: Дело в том, что этот проект очень близок по духу ко мне. Это частная инициатива, но при этом профессионального астронома из Крымской астрофизической обсерватории Сергея Назарова. Он практически выпросил у администрации заброшенный инструмент, который был создан еще в советское время, с целью тестирования сегментированных зеркал. То есть это не единое монолитное зеркало, а несколько кусочков, которое предполагалось будет работать как адаптивная оптика, если я правильно помню данный проект.
1: Это очень перспективная вещь, сейчас этим многие занимаются. Давай все-таки уточним. Во-первых, из кусочков собирают зеркала такие большие, которые, хотя и можно изготовить монолитное на заводе, но как его потом доставить на вершину горы, где работает настоящий телескоп? Поэтому из кусочков делают, а потом выкладывают общую большую поверхность. А ты еще произнес адаптивное, то есть приспосабливающееся. К чему она приспосабливается? К атмосфере Земли. Атмосфера бурлит, воздушные потоки нам преломляют лучи света, поэтому картинка размазанная получается. Так вот, такие кусочковые зеркала, в принципе, могут исправить то, что испортила атмосфера, опять сделать четкое изображение. Это очень интересная современная технология, и вот это предполагалось, да?
0: Да, ну, я уже не очень хорошо осведомлен в историю советского проекта, но суть современного продолжения этой истории состоит в том, что Сергей восстановил монтировку здания данное, сейчас повесил небольшой инструмент 30 сантиметров параллельно метровому телескопу, и с помощью него открывает астероиды. То есть он делает настоящую науку, при этом полностью на деньги людей, которые просто дают ему возможность развивать этот инструмент. То есть он собирает донаты на этот телескоп.
1: Боже мой, как это актуально. Все-таки астрономия не самая, как сказать, почитаемая среди государственных органов наука, потому что она почти никак не связана с военными проектами, с какими-то промышленными. Это почти чистая любознательность людей по отношению к космосу. И астрономы всегда страдали от недостатка средств, и хорошо, что есть люди, которые, зарабатывая эти деньги каким-то своим бизнесом, трудом, удовлетворяют свою любознательность, вот помогая тем, кто, так сказать, руками и ногами занят этой работой. Это очень важно, это человеческое. Вообще, человек отличается от всех животных своей любознательностью. То, что мы ее удовлетворяем, это не только для нас самих интересно, это для всего человечества, по-моему, очень полезно.
0: Я бы еще, наверное, сказал бы о одном будущем, возможно, что произойдет у нас. Это появится новый вид астрономического туризма. Я думаю, это произойдет в ближайшие 10 лет.
1: Так.
0: А дело в том, что буквально в этом году, в феврале, произошло всего лишь 7-й раз в истории астрономии событие, когда мы увидели астероид до того, как он упал на Землю.
1: Да-да, в 2006, по-моему, в 2008 году впервые астрономы сказали: о, летит, смотрите, через несколько часов вот туда упадет, да?
0: И нам как раз повезло, я наблюдал этот астероид из Кавказа, мы как раз теми астрономами, которые определили орбиту, куда он упадет.
1: Он в Африке упал,
0: да, он в Судане упал.
1: В Судане, да.
0: Да, тогда открыли его американцы, потом был Тихий океан. В Азии, видимо, было не очень хорошо с погодой, и мы были на Кавказе первыми, кто подхватил после американцев.
1: Да.
0: И наши наблюдения астрометрические позволили определить точно регион, куда он упадет.
1: Место падения.
0: Да.
1: И потом нашли его осколки.
0: Да, там, нашли. Метеориты. Туда была специальная экспедиция НАСА, они нашли, и это был первый в истории астероид, который увидели в космосе, увидели летящим в атмосфере, его увидели, причем с борта самолета, потому что мимо пролетал рейс из ЮАР в Европу, и предупредили пилотов, что будет болид. Вот да, в такое-то время. Они выключили в кокпите свет, да, и в нужное направление, в нужный момент они увидели вспышку света. Таким образом...
1: А публика в самолете об этом что-то
0: знала? Я не знаю, была ли осведомлена публика.
1: Спали.
0: Наверное, да. Но вот пилоты зафиксировали и передают информацию. И в итоге нашли на Земле. Это впервые в истории, когда увидели в космосе, в полете и на Земле.
1: И вот недавно то же самое, над Ла-Маншем, да, он, по-моему?
0: Да, вот, собственно, произошло событие над проливом, но упало все-таки в западную часть Франции. Нашли осколки.
1: Нашли осколки.
0: Да. Но уникальность этого события, которое произошло в феврале, состоит в том, что смогли, успели распространить информацию в соцсетях. И любители астрономии вышли на улицу, доставили свои фотоаппараты, поставили на штативы и сняли ровно в тот момент, когда было рассчитано в том направлении пролет болида. Это впервые в истории, что болид был предсказан для широкой публики.
1: И ты считаешь, что теперь это новое направление астротуризма?
0: Конечно.
1: Да? Расписание падения метеоритов на Землю. Приезжайте туда, смотрите в этом направлении, да?
0: Так точно.
1: Фантастика.
0: То есть, я думаю, это вопрос ближайшего 10 лет, когда запустят большие обзорные инструменты. Сейчас 8-6-метровые телескопы в Чили строятся, которые будут обозревать все небо за неделю. И это позволит обнаружить метрового размера булыжники за орбитой Луны.
1: Ну, такая работа уже ведется телескопами-роботами. Кстати, в нашей стране есть система телескопов-роботов Московского университета, есть и в других странах, более крупные даже иногда. Здорово. Астрономы учатся прогнозировать, можно сказать, защищают Землю, а, в общем-то, удовлетворяют радость любителей астрономии. Вот так. Ну, и ты, наверное, включишься в эту работу, конечно.
0: Надеюсь,
1: да?
0: Мы будем оперативно реагировать на это.
1: Я очень рад, что мы поговорили о будущем любительской астрономии. Да она уже никакая не любительская, это просто астрономия для всех. Вот появилась комета, ее открыли, обрадовались тому, что теперь она будет носить имя первооткрывателя одного, двух или трех. Почему надо потом регулярно фотографировать, пока она пролетает по небу и уходит куда-то вдаль Солнечной системы? Какой-то научный смысл в этом есть, чтобы следить за развитием кометы?
0: Конечно, есть. Дело в том, что, наблюдая за кометой, например, определяя ее яркость и размер комы, мы можем понять, какие модели верны взаимодействия ледяного ядра с Солнцем, как они будут в дальнейшем происходить. И на основе этих наблюдательных данных, выбрав правильную модель, мы сможем предсказать в будущем, как другие кометы будут себя вести.
1: Значит, вот эти снимки многих людей как-то должны в одной базе данных находиться, да, объединяться,
0: чтобы... Обычно используют не снимки, а уже итоговые цифровые значения. То есть мы определяем яркость, диаметр комы, длину хвоста. Сейчас уже есть таких два центра. Один находится, если не ошибаюсь, в Чешской Республике или в Словакии, а другой находится в Гарварде.
1: Пока центр малых планет.
0: Центр, да? Малых планет. Как бы это странно ни звучало, но европейцы, подходя именно более узко к тематике исследования комет, больше привлекают к себе любителей астрономии и значительно быстрее набирают базу данных. Поэтому сейчас любители комет именно в первую очередь общаются с Европейским центром по сбору информации. И они наиболее правильно, актуально строят прогнозы для следующих комет. Как раз вот мы можем сейчас буквально перепрыгнуть на тему будущих событий.
1: И да, чего нам ожидать-то в ближайшие годы?
0: Вспомнить о том, что как раз этот год у нас начался с того факта, что открыли новую комету, которая обещает следующей осенью 2024 года стать довольно яркой.
1: Так, в горизонтальной оси время, да?
0: Да.
1: Вот июнь, я вижу, 2024 года, и у нее звездная величина 10-я, пока еще, ну, с трудом в бинокль.
0: Нет, это сейчас у нас где-то 16-я звездная величина, вот тут 16-я, 17-я.
1: А, 23-й год,
0: да, 23-й, да, извините, вот да. Тут мы сейчас в 17-й звездная величина, но я смотрел ее последние актуальные оценки, там было где-то в районе 16-й звездная величина.
1: То есть это даже биноклю недоступно.
0: Да, так. Но судя по тому, что мы имеем модели, как раз которые построены на основе наблюдение других комет, так. Мы видим, что у нее блеск как минимум будет нулевой звездной величины.
1: А то есть разные модели есть, да?
0: Да, есть три модели. А вот то, что мы видим, острый пик зеленый, это на основе отражения под острым углом. Дело в том, что есть такой эффект, я вот тут даже картиночку взял такую специальную с сайта, которая говорит о том, что когда у вас очень большой угол между Солнцем и кометой, вот тут, например, видите, 165 градусов, то пыль значительно эффективнее отражает солнечный свет.
1: Она не отражает, она рассеивает.
0: Рассеивает, да, прямое рассеивание. Да.
1: Друзья мои, вы этот эффект довольно часто сами наблюдаете дома. Летний день, яркое солнце за окном. Вы зашторили окно, чтобы не мешало солнце, но какая-то щель осталась. Посмотрите на эту щель в направлении солнечного луча, он к вам почти в глаз будет, ну, мимо вас проходить. И вы увидите мелкие пылинки, летающие в этом луче. А потом подойдите к окну, посмотрите вдоль луча, вы этих пылинок не увидите. Это как раз тот самый эффект. Мелкие частицы рассеивают падающий на них свет вперед, немножко меняя ему направление, но, в принципе, вперед, и почти не отражают назад. Именно поэтому мы видим мелкую пыль кометную, когда вот так вот солнечный луч почти на нас направлен. Да, эффект замечательный.
0: Ну, и собственно, как раз осенью.
1: Ну, это зависит от пыли, да? Какая
0: от
1: там
0: пыли и угла. Угол очень важен как раз. И как раз вот все условия, по
1: то
0: идее.
1: Есть, можно ожидать, что она будет видна невооруженным
0: глазом. И вот как раз вот этот эффект рассеяния, он показан тут зеленой частью кривой, и мы можем ожидать, что с учетом этого эффекта блеск может достигнуть даже минус третьей звездной величины.
1: Ну, это фантастика. Это на городском небе она будет видна.
0: Да, но давайте вспомним комету Макнаута 2007 года.
1: Но мы ее не видели.
0: Но все видели фотографии.
1: Фотографии фантастические.
0: Вот, собственно, по условиям видимости что-то напоминает эту комету.
1: Мы должны обязательно показать эту фотографию. Макнаут – это австралийский любитель астрономии, какой-то фантастический первооткрыватель, бог знает какого количества комет. Да?
0: И астероидов.
1: И астероидов. Но это было замечательно. Жаль, что только в южном полушарии она была видна.
0: Ну и, собственно, к вопросу, где и когда она будет видна.
1: Это прогноз, да?
0: Это уже точная орбита, мы ее хорошо знаем. В отличие от блеска, направление движения кометы довольно хорошо прогнозируется.
1: Не идеально, я бы сказал.
0: Но на ближайший прогноз времени. И, собственно, в октябре 2024-го, в середине, она появится на вечернем небе, где-то под созвездием Змеи, и пройдет через Миноса. Туда, да. Да. Это позволит хорошо ее наблюдать на средних широтах России, поэтому у нас она будет видна хорошо. Вот тут показана орбита, как она будет пролетать. Она пролетит рядом с орбитой Меркурия. Сейчас вот тут, да, вот так вот с этой плоскости лучше видно. И вскоре после пролета перигелия она пройдет рядом с Землей. Где-то на расстоянии 70 миллионов километров, если мне не изменяет.
1: Ну, нам она не будет угрожать, но будет радовать нас своей яркостью. Да, это, да. Редко, это редкое явление. На это надо ожидать. А что еще интересного нас ожидает?
0: Давайте вот посмотрим из ближайшего. Я вот помню, что у нас в декабре этого года будет уникальное событие — покрытие Бетельгейзе астероидом. А Бетельгейзе – это у нас самая яркая звезда.
1: Мы про нее сегодня говорили, да? Яркая красная звезда в Орионе, Альфа Ориона.
0: А произойдет это в ночь с 11 на 12 декабря этого года.
1: Нынешнего года.
0: Да, и полоса пройдет, вот тут, если вам…
1: Это тень, да?
0: Это тень, да, от астероида, как она будет идти. А будет она идти от Каспийского моря до Майами.
1: Через Италию и в Атлантику.
0: Да, и самое интересное, что она пройдет как раз через северную часть Турции.
1: То есть на фоне Бетельгейзе для наблюдателя на Земле пролетит астероид. Почему это интересно?
0: Ну, почему это интересно? Дело в том, что вот давайте посмотрим, как это выглядит. Значит, у меня есть такая вот анимация, показывающая покрытие астероидом.
1: Тут совершенно звезда погасла, да?
0: Да, а так и будет.
1: Это
0: звезда,
1: вот
0: звезда будет погасать.
1: Астероид ее полностью закрыл.
0: Да, падение блеска составит 10 звездных величин минимум.
1: А что это до и после маленькие?
0: А вот это очень интересно. Вот это дело в том, что у этого астероида, оказалось, есть кольца. Это транснептунный объект.
1: То есть мы будем таким образом сам астероид изучать.
0: Да, мы сможем изучить его окружение. Вот еще пример покрытия. Посмотрите. Покрытие показало, что, по правде, не один астероид, а два.
1: А вот эти отдельные следы – это люди, которые наблюдают?
0: Это каждый человек.
1: Каждый человек,
0: да, каждый цвет – это определенный человек.
1: Подожди, значит, это заранее какая-то разработанная программа. Астрономы выстроились в ряд, да, перпендикулярно направлению этой тени. И каждый смотрел, вот как долго происходит покрытие.
0: Да.
1: А кто организует такие наблюдения?
0: Есть международная организация. Это Европейская организация покрытий, тайминга наблюдений покрытий. Ее можно найти по словам. Я думаю, мы выложим ссылки на эти организации, и каждый желающий может найти.
1: И для этого ничего особенного не надо. Да? Бинокля, я думаю, достаточно.
0: Секундомер.
1: Секундомер. Ну, секундомер сегодня в любом.
0: Не проблема.
1: Не проблема.
0: Но
1: да,
0: рекомендация этой организации, конечно, наблюдать не глазом, в первую очередь, а записывать на видео, потому что человеческий глаз, он может ошибку допустить, а видео вы всегда можете пересмотреть.
1: И там есть метки времени,
0: конечно,
1: да, на кадрах.
0: Конечно. Поэтому лучше всего делать видеозапись.
1: В дни моей молодости мы примерно такие же наблюдения проводили, но тогда у нас была кнопка в руках и такой здоровенный механический, часы, грубо говоря, механические, которые отмечали время, когда мы эту кнопку нажимали. Теперь все проще.
0: Ну и вот более подробно, где будет проходить относительно вблизи от России, мы видим, что пройдет по Азербайджану, недалеко от Баку, Армения и северная часть Турции. Ну, судя по прогнозу погоды, благоволит все-таки северная часть Турции.
1: Когда это будет? Какого числа?
0: Это будет в ночь с 11 на 12 декабря.
1: Погода, наверное, не очень будет.
0: Но вот выбора у нас, к сожалению, нету.
1: Ну да, попросить астероид пролететь
0: в другое время года. Мы планируем выезд сами в северную часть Турции. Дело в том, что тут огромное количество автомобильных дорог, и можно быстро перемещаться, где наибольшие
1: условия. В поисках хорошей погоды, да?
0: Мы будем смотреть прогноз погоды и охотиться за дырками в небе.
1: Здорово. Вот вам и любительская астрономия. Я напомню одну историческую байку, но это правда. Один из моих учителей, Петр Григорьевич Куликовский, давным-давно, еще в 49-м году, написал книжку. Назвал ее, вот, Петр Григорьевич, вот, кстати говоря, его фотография у меня где-то припрятана, вот он. Он преподаватель, астроном, МГУ, ну, в общем, один из тех, у кого я учился. Он написал книгу для любителей астрономии, чтобы как-то немножко собрать воедино все, что им интересно. Назвал ее «Справочник астронома-любителя», подразумевая, что есть астрономы-профессионалы, а есть любители. Вот для профессионалов этот справочник слишком легкий, неинтересный, а для любителей как раз. Оказалось, что его справочник через несколько лет лег на стол каждому профессионалу почти в нашей стране, по крайней мере. Потом его переводили на многие языки. Следующее издание Петр Григорьевич назвал уже иначе. Справочник любителя астрономии, подразумевая, что профессионал же, он тоже любит свою науку. Все любят, кто смотрит на небо. И действительно, ты пользовался этим справочником?
0: Да, конечно.
1: И я им пользуюсь. Вот Петра Григорьевича уже нет. Последнее издание этого справочника я редактировал в память о моем учителе. И он до сих пор актуален, хотя, конечно, электронные системы позволяют более динамично как-то знакомиться с тем, что вам нужно. Но интернет сегодня есть, а завтра нет, а бумажная книга всегда на полке. Вот вам и любители. Все мы любители астрономии. И профессионалы, и непрофессионалы, но такого высокого уровня, как Стас Короткий. Спасибо большое, Станислав. Я много нового узнал и опять заразился вот этим духом смотреть на небо. Честно говоря, в последние годы я больше смотрю на экран компьютера или на бумагу, которая рядом со мной, да? Бумага такая вот надежная вещь, но на ней я ничего нового, неожиданного никогда не увижу. А глядя на небо, ты всегда не знаешь, что будет в следующую минуту, что ты откроешь, и это, конечно, возбуждает. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Большая наука. Великая в малом». Сегодня мы будем говорить об одной из первичных стихий в представлениях Аристотеля об огне. Земля, воздух, вода, огонь и скрепляющие эти стихии, небесные стихии эфир. Вот будем говорить об огне. Вот и у нас в гостях специалисты по огню Владимир Иванович Аршинов, доктор философских наук, профессор, заведующий отделом философии, науки и техники Института философии Российской академии наук. Вот. И у нас Сергей Михайлович Фролов, доктор физико-математических наук, заведующий отделом горения и взрыва Института химической физики имени Семенова, тоже Академии наук, и профессор МИФИ. Вот. Значит, уважаемые коллеги, тема безгранична, тема интересна, она восхитительно красива. Вот можно я буду просить философа начать нашу беседу?
1: Ну, действительно, вы правы, что она красива, и более того, когда тема огня и сам образ огня неразрывно связан с становлением, с возникновением человеческого общества. И здесь сразу первое, что мне как философу, ну, наверное, не только как философу, и многим приходит в голову воспоминание о мифе Прометея. Титан, известно, что, значит, он похитил у бога Зевса, громовержца, похитил огонь и подарил его людям, за что был жестоко покаран, известно, его приковали к скале, и к нему прилетал орел, который клевал его печень. То есть страданиями вот с такой драматической историей, значит, связано как раз овладение людьми огнем. И, в общем, действительно, мы если посмотрим, то идея огня, вот во всех концепциях, сама концепция огня, это является одним из первых таких начал, которые связывают именно человеческое начало и природное начало. То есть вот особенно это характерно для современных работ в области философии и техники. Мы сейчас очень много размышляем о том, какую роль техника играет вот в жизни человека. Кого-то в стремительное развитие техники, технологии пугает, кого-то наоборот радует. Вот здесь огонь первоначально, он одновременно и прирученный огонь одновременно ознаменовал собой скачок в развитии человеческого общества, с другой стороны, он всегда пугал.
2: Только в мифах могут спорить о том, кто был создателем рода человеческого. Мифический Адам или мифический Прометей? Самим создателям это безразлично. Мифы не каются.
1: До сих пор раньше человечество, зажигая огонь, люди, зажигая огонь, всегда исходили из того, что они его могут потушить. Сейчас, однако, к сожалению, мы не всегда мы можем зажечь, запустить вот эту цепную реакцию. И, однако, значит, не всегда мы знаем, можем ли мы ее остановить.
0: Сергей Михайлович, а теперь вы зажигайте.
3: Вообще говоря, вот мне сказали, что речь пойдет о симфонии огня, все это очень так поэтично и красиво, да, но я так понимаю, что за любой симфонией, любая симфония – это не только вот эти ласкающие слух мелодии, а там есть большие основы, глубинное знание музыки, законов музыки, таланта композитора и так далее. Вот
0: еще партитуру.
3: Еще партитуру, да. Так вот, за всем этим, за всей этой красотой скрываются вот эти законы, вот эти основы, теории и так далее. Вот если говорить об огне, то огонь или, как мы говорим, пламя, взрывы и другое, эти вещи изучаются фундаментальной наукой, наукой о горении. Вот поэтому здесь есть свои законы, есть там много философского всего, есть классика, И вот они тоже по-своему красивые. Удивительно красивая
0: Сергей
3: теория.
0: Сергей Михайлович, да. Огонь, горение – это всегда высокая температура?
3: Не всегда. А бывают так называемые холодные пламена, у которых температуры относительно низкие. То есть целое многообразие явлений, совсем не обязательно высокотемпературных.
0: А почему вы упомянули взрывы? Или там тоже есть огонь, или это просто какой-то частный...
3: Дело в том, что горение вообще это... Вот в современном понимании наука о горении – это... наука о быстрых экзотермических химических реакциях в условиях,
0: тепла,
3: в условиях не только, в условиях такого прогрессивного самоускорения, осложненных, скажем, выделением тепла, как вы сказали, распространением тепла в среде, диффузией исходных и конечных продуктов реакции, так сказать, исходных веществ и продуктов реакции, а также конвективными течениями и все прочее. Так вот, взрыв – это быстрое протекание реакции, фактически неуправляемое, которое приводит к выделению, быстрому выделению энергии, звуковым эффектам и так далее.
0: Скажите такую вещь. Значит, когда происходил 19 век, ну, это началось раньше, фактически появились тепловые машины. И человечество впервые придумало, как силу тепла, огня, через силу пара привести в движение механических всяких объектов своих и так далее. Скажите такую вещь. Как все-таки какая-то наука впереди, наука о горении, какая-то была уже, или все эмпирические люди сделали машины и потом только стали осознавать связь вот с окислением, горением? Как это было? Наука была,
3: Или
0: она пост была, постнаука такая?
3: Я думаю, что наука о горении берет свое начало, наверное, лет 200 назад, по-видимому, с опыта в Лавуазье и Дэви.
0: То есть это так давно?
3: Это уже, где-то, да? Где-то в конце 18 века Лавуазье фактически впервые правильно объяснил явление горения, создав основы кислородной теории. Потом, где-то в начале 19 века, Дэви открыл явление, очень важнейшее явление тушения пламени в узких каналах и сконструировал хорошо известную рудничную лампу, которая, ну, сыграла выдающуюся роль, поскольку существенно увеличила безопасность шахтных работ при высоком насыщении метана. Дело в том, что пламя, распространяясь в среде, имеет пределы распространения.
0: Так вот,
3: пределы. Оно может существовать только в объемах, которые имеют характерный размер выше, больше какого-то...
0: Как пламя свечи, да. Оно ограничено в пространстве. Вот
3: даже не так. Если пламя распространяется по трубке, то оно может распространяться в трубке не любого диаметра, а существует критический диаметр. Оно уже не пойдет. И Дэви, используя это, он нашел это опытным путем, используя это, сделал буквально в обычных лампах.
0: А это как
3: лампах.
0: В гидродинамике есть числа Рейнольдса, здесь тоже
3: критические,
0: какие-то,
3: да. Критические размеры. Да.
0: С нашей обывательской точки зрения, обычно у нас горение – это окисление. Ну, сначала дров, потом угля, потом уже чего угодно. Всегда ли это обязательно кислород, тот окислитель, который дает ту реакцию, которая экзотермична и светится красивым пламенем?
3: Нет, далеко не всегда. Конечно, в основном мы знаем о таких реакциях окисления. Это быстро, это просто...
0: Газ горит.
3: Да. Но есть и вещества саморазлагающиеся, которые тоже могут гореть в отсутствии окислителя. Окислитель, собственно, в них находится. Или в них находится, например, порока, ракетное топливо, они содержат окислитель. Либо, например, ацетилен или перекись водорода, они могут тоже... выделять энергию спонтанно или при поджигании, они могут гореть, они могут взрываться.
1: Есть такая работа Майкла Фарадея, «Пламя свечи», по-моему, да, называется. Она в библиотечке «Квант» была издана, ну, не так, лет 15-20 назад, и удивительно поэтическая такая. Он ученик Дэвид был как раз.
3: Да.
1: Вот. То есть сам по себе пламя свечи, вот этот огонь, он, я немножко говорю, вот философско-гуманитарный, он всегда не случайно был, ну, знаете, медитация, сосредоточенность, вот это взглядывание, значит, завораживающее на пламя, огонь костра и так далее. Все знают и переживали это чувство вот какого-то глубокого вхождения в состояние такого размышления, философии, поэзии. То есть вот в этом смысле не просто изучение вот теории пламен, правильно так говорится, вот, значит, просто послужило, еще раз повторюсь, вот исходным пунктом формирования идеи синергетики, а сама синергетика, как, значит, концепция самоорганизации, она была, ну, не то что, может быть, иногда слишком поспешна, но тем не менее использована для осмысления процессов в искусстве, процессов формирования художественных образов и так далее.
0: Сергей Михайлович, ох, как вспоминается имя Якова Борисовича Зельдовича.
1: Да, вот я вспомнил его тоже.
3: Но я бы ушел в истоки и сказал бы, что, наверное, становление современной науки о горении, в общем, началось в 30-40-е годы прошлого столетия. И после открытия Семеновым Николаем Николаевичем и Хеншельвудом открытия цепных разветвленных реакций. Это было просто знаковое событие. И после этого начался бум в этой науке. И советские ученые во главе с Семеновым, это Зельдович, Харитон, Франк Каменецкий, Кондратьев и многие другие, Липунский.
0: Теория цепных ветвящихся реакций была до того, как ее положили на деление урана. Вот,
3: да, конечно.
0: Это очень сильно помогло.
3: Да, это очень сильно помогло, это, собственно, все взаимосвязано. И, собственно, вот этот вклад отечественной школы в эту науку, в общем-то,
0: уникален,
3: да.
2: Яков Борисович Зельдович, академик Академии наук СССР, трижды Герой социалистического труда. К сколь разным полюсам можно отнести его главные научные достижения? С одной стороны, один из создателей и атомной, и водородной бомб. Вместе с Юлием Борисовичем Харитоном впервые осуществил расчет цепной реакции деления урана. С другой, разгадал, что служит источником невероятной энергии квазаров. Вел исследования крупномасштабной структуры Вселенной, начальных стадий ее расширения. То есть с глобальными проблемами и проблемами первооснов напрямую соприкасался Яков Борисович. И ряд его предсказаний из этих сфер получили подтверждение. Среди них в начале нынешнего века были открыты гигантские пустые области во Вселенной, окруженные сгущениями галактик. Он, естественно, придерживался теории Большого Взрыва. Она о том, что 13 миллиардов 800 миллионов лет тому назад по каким-то причинам из одной точки грянул этот самый взрыв. Образовалось все сущее и начало разлетаться с гигантскими скоростями. Конец света обязательно будет, утверждают ученые. Только какой? Все зависит от массы Вселенной. Если она больше определенной величины, процесс разбегания прекратится и начнется сжатие. Закрытая модель или большой хлопок. Он наступит через 18 миллиардов лет. Если масса меньше, разбегание будет бесконечным. Открытая модель. И приблизительно через 120 миллиардов лет все сущее рассеется в пространстве. Пока известной массы, по мнению ученого, для закрытой модели, то бишь для большого хлопка, не хватает. И нам предстоит бесконечное рассеивание. Яков Зельдович обратил внимание на совершенно уникальные элементарные частицы. Свойства нейтрино – тема особого разговора. Сейчас нам важно знать, что они всепроникающие, и их очень-очень много. Каждую секунду сквозь нас и, соответственно, сквозь все остальное проникают миллиарды и миллиарды. Долго был неясен вопрос, имеют ли нейтрино массу. Проблема важна во многих отношениях. Но, по предположению Якова Борисовича, будь они наделены хотя бы небольшой массой, вклад их в весовую составляющую мироздания будет ощутим, ведь их невероятное количество. И заработает закрытая модель. Большой хлопок случится. «Мы живем в нейтринной вселенной», — говорил академик Зельдович. «Существование массы у нейтрино было доказано, но она оказалась настолько мала, на порядке меньше отнюдь не массивного электрона, что не хватило бы этой самой массы для закрытой модели». Можно острить и рассуждать, что бесконечно рассеиваться в пространстве 120 миллиардов лет хуже, чем схлопнуться через 18. Ведь сгинем в бесконечности, если бесконечно рассеиваться будем. А вслед за большим хлопком новый большой взрыв может произойти. Все опять повторится сначала. Комфортнее в душе себя чувствуешь. Шутка, конечно. И все это слова, слова, слова. Тем более, что с открытием темной материи и темной энергии иные трактовки подлинного, заключительного этапа Вселенной волнуют ученых. Может, даже не Вселенной, а Вселенных. Но элегантность космологической гипотезы Якова Борисовича Зельдовича не забыта историей науки. Ученые видят не только ее внешний абрис, о котором было рассказано, но и в ореоле красивых выводов, тонких расчетов, парадоксальным толкованием известных на то время фактов. И, кстати, многие ее частности вошли в более глобальные гипотезы. Считается, что абсолютной истины мы никогда не достигнем. Шаг за шагом, постигая истины относительные, будем лишь приближаться к ней. И не будут эти шаги монотонно, с четкостью метронома следовать один за другим. И шаги вправо неизбежны, и влево, да и назад. Но общий вектор только вперед. В этом и есть красота познания мира.
3: На самом деле в горении есть два фактически фундаментальных режима, самоподдерживающихся режима. Это дефлаграция, то есть медленное, относительно медленное горение, и детонация. И вот эти режимы, они различаются по скорости приблизительно в 1000 раз, если волна горения распространяется со скоростью несколько метров в секунду, то волна детонации несколько километров в секунду.
4: То и они, это сотни раз.
3: И, возможно, переходные режимы, когда одно переходит в другое. И это есть нарушение,
4: вот вопрос,
3: полное нарушение безопасности.
4: А химия, физика разная получается, разные скорости. А химия, одинаковые процессы идут или они просто разными путями идут?
3: Вы знаете, химические процессы, они вот какие есть, такие есть. А вот физика разная. Вот физика такая, что в горении у вас пламя распространяется в результате эстафетной передачи тепла и активных центров из продуктов, в свежую смесь. А в детонации зажигание вещества происходит в результате практически мгновенного сжатия и разогрева вещества до высоких давлений и температур. И реакция начинается самопроизвольно. И протекает очень быстро. И в детонации фактически мощность энерговыделения в детонации, она превышает мощность, удельную мощность на единицу поверхности энерговыделения на поверхности Солнца. Это порядка 10 гигаватт на метр квадратный. То есть если удастся, скажем, как-то управлять этой энергией, вот этой гигантской мощностью энерговыделения, то это сулит человечеству большие выгоды, очень большие.
4: Мы сейчас еще об этом поговорим. Вы хотели вот что-то добавить, а потом...
1: Нет, я как раз вот подсоединиться, я просто вспоминаю, вот лазерный термояд, там ведь тоже как раз эта идея много лазерных...
4: Это Камаков, да?
1: Нет, это лазерные установки типа американской «Дельфин» и так далее. Там, вот, в лазере тоже, понимаете, если так вообще посмотреть обобщенно на реакцию горения и так далее, я не знаю, вот вы биофизик, да, и мы же можем также говорить и процессы горения в организме.
4: Очистительный процесс, конечно, да.
1: Да, то есть у нас, если мы посмотрим, то в некотором, я опять философствую, что в данном случае мы можем рассматривать горение как такую междисциплинарную метафору, которая, так сказать...
4: Для того и собрались. Для того и собрались.
1: Да. Вот и чрезвычайно богатую, не случайно можем, значит, начиная и вот для философии и техники, этот сюжет мне очень важен, тоже было бы его заметить, что в образе огня как раз и управление огнем, приручение, значит, это качественно изменило человеческую цивилизацию, прежде всего обеспечило и разделение труда, и вокруг вот огня, костра и так далее, формировалось человеческое общество. Значит, были хранители огня, вот очаг, вот эти все метафоры антропологические и так далее. И в нашем языке, то есть, мы говорим семейный очаг, метафоры и так далее, все они связаны не только с огнем, еще и как светом, как теплом, которое нас защищает, и управляя которым мы создаем свою среду обитания.
4: Владимир Иванович,
1: это очень важно.
3: Я бы хотел возразить. Да. Вот вы сказали об окислении в организме и так далее. Дело в том, что мы, горельщики, мы отделяемся от этого процесса. Мы окисление горением не считаем. Процессы окисления – это относительно медленные процессы. Горение, как я сказал, я попытался дать определение вначале, существенная, очень важная черта у процесса горения – это прогрессирующее самоускорение реакции, экзотермической реакции.
4: Да, это
3: не только тепло, но и активные частицы. Да, это такие. Поэтому окисление – это медленный процесс с большим выгоранием.
1: Хорошо,
3: на стадиях
1: согласен.
3: И так далее. Он стационарный более-менее. Это, кстати, не вызывает вот таких критических явлений, с которыми мы имеем дело.
1: Тогда можем ли мы вот все, что вы сказали, эти признаки самоускорения и так далее, прямо на всю Вселенную вот такой скачок. Вот вы знаете, что нас сейчас...
3: Большой взрыв это как большой раз и был. Есть, большой взрыв это было что-то такое. Да. Яков Борисович этим очень...
4: В топке живем.
1: А?
4: Да. В топке
1: живем. Да.
3: Внутри звезд идут термоядерные реакции. Да. Они во многом, скажем, сродни с химическими реакциями.
1: Ну, да,
3: во многом, да.
4: До сих пор живо выражение «живой огонь». Ведь знаете, это откуда идет? Это когда живым у самых разных народностей, народов, назывался огонь, когда дерево от дерева получали. Это на самом деле было очень ритуально, потому что можно было разным способом получить огонь.
1: Да.
4: Но вот этот вот живой огонь, это спасали животных. Что-нибудь можете про это рассказать?
1: Вы знаете, все-таки я не историк, в этом смысле не археолог, я философ науки, и... Я просто хотел бы сказать, что вряд ли я бы сейчас вот по поводу сама тайна получения огня, здесь еще одна вещь вот важная, значит, откуда вот это, значит, Зевс-громовержец, понятно, что люди наблюдали гроза как природное явление, после ударов молнии возникал, вот как появился огонь на земле, это соединение земного и небесного.
4: Ну,
1: вот эта идея, она для развития науки вообще очень важна. Вот как историк и философ науки, значит, я могу сказать, что именно тогда, когда уже наука нового времени зарождалась, именно для нее было важно понимание того, что, значит, программа называется «Малое в большом, большое в малом», да, ведь, что происходящие процессы на Земле и на небесах, они имеют одну и ту же природу. Вот то, что, собственно говоря, Ньютон открыл, что падающее яблоко подчиняется тем же законам, по которым Земля падает на Солнце. Ну, условно. Это было грандиозно именно, что на небе небесные законы могут быть познаны.
4: То есть, на самом деле, если вас перевести на мне понятный язык, то вы говорите, что огонь способствовал развитию мышления у человека и подходом к науке.
1: Конечно.
4: Вот так, мне это так очень нравится.
2: Какие замечательные учебники были в старину. В начале 18 века, к примеру, грамматика Мелентия Смотрицкого, арифметика Леонтия Магнитского, стихотворный псалтырь Симеона Полоцкого. Вот и все книги, что были в распоряжении поморского мальчика. Проштудировав их от корки до корки, он был готов стать Михаилом Васильевичем Ломоносовым. Конечно, потом посчастливилось приобщиться к физическим и математическим сочинениям, летописям, древнерусской литературе. Книги сопровождали его всюду. Посланный в Германию для изучения естественных и технических наук, в то время это физика, химия, металлургия и горное дело, он собирает библиотеку. В ней нашлось место Анакреону, Сапфо, Вергилию, Сенеке, Овидию, Цицерону, Эразму Роттердамскому и даже Свифту. Не здесь ли стартует лестная характеристика? Ломоносов сам был первым нашим университетом, в котором и себе, и другим он преподавал и развивал натурфилософию. Только-только начали отпочковываться химия и физика, но связи оставались, ведь не исчезло, не исчезнет единство природы. Отсюда переплетение фундаментальных и прикладных сочинений, письмо о пользе стекла и коловратное, то есть вращательное движение частиц, как бы полюса прикладного и фундаментального. Дальнобойность ума – это о содеянном им в геологии и почвоведении. В Впрочем, для Ломоносова это не на стремление интересов, а вот молекулярно-кинетическая теория тепла среди выдающихся достижений науки. Все вещества состоят из корпускул, молекул, их составляющие атомы и предел делимости вещества – элемент. Воззрение весьма современное. Как и утверждение о существовании атмосферы на планете Венера, ее тоже обнаружил Ломоносов. Впрочем, с астрономией у него были особые отношения. Вернемся к ним после перечисления, не в порядке важности. Открытие выдающегося русского ученого обогатили многие отрасли знания. Он сформулировал принцип сохранения материи и движения. Исключил из химии флогистон, то есть разрушил обветшалую моду. Заложил основы физической химии. Исследовал атмосферное электричество. Вплотную подошел к пониманию физического смысла силы тяжести. Не поэтому ли в его чертежных набросках прототип вертолета? Михаил Ломоносов описал строение Земли, объяснил происхождение многих полезных ископаемых и минералов, опубликовал руководство по металлургии, подчеркивал важность исследования Северного морского пути и освоения Сибири. И он же автор трудов по истории российской, где, кстати, критиковалась нормандская теория, отсюда уже совсем близко до сферы литературной. Крупнейший поэт-просветитель XVIII века, создатель русской оды философского содержания и высокого гражданского звучания. Можно много говорить о достоинствах этого творчества, принимать или не принимать упреки в тяжеловесности. Скорее всего, последнее не соответствует действительности. Достаточно вспомнить. Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Образные рассуждения, написанные на современном языке. Кстати, его философские воззрения, шедшие от Аристотеля, тесно сочетались с научно-философским реализмом, исконно русским. Вот почему в поэтических образах тайны материи, загадки мироздания, физическая сущность предметов, да и всего сущего, извините за тавтологию, здесь и догадки об эволюции, представления о макро- и микромирах. Вслушайтесь! Там огненные валы стремятся и не находят берегов. Там вихри пламени крутятся, борющись множество веков. Там камни, как вода, кипят, горящие там дожди шумят. Право же, в этих строках не просто удивление или преклонение, не только бесстрашное восхищение грандиозным и сверхнеобычным. Без сопряжения с философией образы теряют половину подлинной красоты и смысла, а их терять нельзя.
4: Когда мы говорим о медленном горении и быстром горении, вот я, может быть, терминологии не точно говорю, ну, взрывные вот эти вот вещи, все. Ведь, в принципе, мы можем перейти к новому типу тепловых машин. И, как я понимаю, вот, ну, двигатели внутреннего сгорания с медленным сгоранием бензина, есть быстрые, которые ударно сжигают и так далее. Где здесь мысль? Вот как движется мысль здесь?
3: Это очень интересный вопрос, очень глубокий на самом деле.
4: Здесь
3: вы просто ударили в точку. Дело в том, что вот как мы сегодня сжигаем топливо, мы его сжигаем очень неэффективно.
4: Безобразно, да?
3: Очень неэффективно. Дело в том, что, вот, скажем, коэффициент полезного действия существующих, ну, я скажу, скажем, двигателей, поршневых двигателей, это автомобильные двигатели, так сказать, судовые двигатели, и, скажем, газотурбинных двигателей, он достигает, ну, 35-40% всего. Даже если...
4: Что, КПД?
3: Это КПД, да, коэффициент полезного действия. То есть мы фактически используем только треть химической энергии топлива в полезную работу. Две трети остаются безвозвратно потерянными. Безвозвратно потерянными. И даже если учесть ограничения, термодинамические ограничения, которые накладывает цикл Карнот, цикл тепловых машин, все равно есть большая перспектива повысить эффективность сжигания топлив. Ну, не в два раза, но, по крайней мере, процентов на 30-40 можно повысить. И здесь вот как раз Опять возвращаясь к Якову Борисовичу Зельдовичу, он в 40-м году опубликовал, просто, на мой взгляд, гениальную работу о возможности использования взрывного детонационного горения в энергетике. Про эту работу прямое использование. И доказал впервые, что переход от медленного горения к быстрому детонационному горению позволяет увеличить КПД на 20-30% по сравнению с существующими системами.
4: Если на пальцах, то просто
3: системами.
4: За быстрые времена теплота не успевает рассеяться, так?
3: Здесь, если на пальцах, то... дело в том, что я уже говорил, что вот в такой взрывной детонационной волне горение происходит, протекает при очень высоких давлениях и высоких температурах. То есть у вас сгорает фактически вещество без компрессора какого-то, как в газотурбинных двигателях, без сжатия.
4: Разность температур между нагревателем и холодильником больше.
3: Да. Все правильно ухватили. В результате как бы после расширения этих продуктов энтропия, это степень хаоса, оказывается меньше, минимально вообще. Это он доказал, как бы, и предложил, это было доказано раньше, но...
4: Я об этом слышал, но никогда не видел, вот теперь только узнал, на самом деле это действительно гениальное прозрение. Потому что на самом-то деле из этого получилось, просто тогда это не так не называлось, понятие теории активных сред, вот как особому случаю диссипативных систем, активные

0: Я просто сейчас мы вот переживаем удивительную эпоху становления, вот говорят там нанотехнологии, конвергентные технологии и все прочее. И мне кажется, происходит и переосмысление старого знания, которое было устоялось классическим и так далее. Ну, условно, например, известно, что возникновение квантовой механики, значит, привело и к изменению взгляда на классическую физику. И теперь мы, значит, видим, вот как этот симбиоз квантово-классический развивается. И вот я сейчас попытаюсь по поводу тепловых машин, значит, все-таки найти, значит, здесь точку соприкосновения, как и каким образом, значит, можно было бы переосмыслить вот это, или осмыслить заново это понятие в связи с созданием вот квантового компьютинга и так далее, и так далее. Значит, производство вычислений, когда известно, что одним из пределов работы вот наноустройств, квантовых устройств, значит, является именно тепловое тепловыделение и отведение тепла. И здесь вот мне кажется, что, значит, рождается, сейчас я не рискну углубляться вот в эти детали, но тем не менее рождается новый взгляд на понимание вот преобразования, вот эту конверсию, так сказать, тепла как неупорядоченного, значит, хаотического движения микрочастиц в упорядоченное движение
1: по выделенным степеням свободы, так,
0: да,
1: скажем.
0: Я бы даже сказал, вот не знаю эту тему, наверное, долго можно было излагать, но я сейчас вот увлекаюсь как раз вопросами, связанными с обобщенным применением квантовой механики, вот этих концепций сцепленных состояний, entanglement, да, так называемых, да. Вот. И, значит, их по существу открытие в квантовой механике, хотя их Шрёдингер придумал, я позволю себе вот минуту занять.
1: Отступление. Просто... Вы имеете право.
0: Да. Известно, что их придумал эти сцепленные состояния Шрёдингер, значит, в свое время известный парадокс, потом вот кота, полуживого, полумертвого кота и так далее. Но после работы Белла в 1964 году квантовая механика как бы развернулась исследователям другой стороной и, прежде всего, стала все больше в последние годы особенно превращаться в инженерную науку. Ну, вот то, что и возник некий новый взгляд, все возникает вот такие теоретики, как Дойч, Сет Ллойд, сейчас вот книги у нас их широко, значит, у них новый инженерный взгляд, так сказать, на строение Вселенной, и они видят Вселенную именно как перерабатывающую информацию машину, так сказать.
1: Как это, конструкцию.
0: Как конструкцию. И вот здесь взгляд на тепло и рассеяние, мне кажется, вот здесь родится некое новое понимание, значит, вот этого перехода, значит, связан порядок-беспорядок.
1: Сергей вот Михайлович, да. А вот можно вот я вот...
0: Я просто нащупываю, да.
1: Спонтанная мысль, как раз вот это вот на развитие вашего... Спонтанно. В принципе, в любой тепловой машине есть рабочее тело, да? Там пар или вот газ, который от взрыва образовался, и все. Здесь рабочим телом фактически являются частицы в разных квантовых состояниях. Сжатые, развернутые и так далее. Да. Как вы думаете, в принципе, вот наши известные нам тепловые машины, моторы вот автомобильные, как идеи вот эти вот соприкоснуться с теми, казалось бы, там это заумь такая, квантовая механика, и мы такие реальные с вами земные.
2: Мы вообще в тепловых машинах реально имеем дело с классической механикой. Там квантовые эффекты не проявляются, это макроскопическая физика.
1: Да.
2: Поэтому я не вижу здесь никаких аналогий. Вот то, что происходит на квантовом уровне, на уровне классической физики.
1: То есть образы
2: этого...
1: могут перейти, а механизмы,
2: да,
1: совсем
2: могут,
1: другие.
2: Могут,
1: да?
2: быть аналогии, скажем.
1: Образы.
2: Да,
1: вот,
2: образы,
1: да.
2: Могут быть аналогии, они помогут разрешить какие-то проблемы по аналогии. Но применять напрямую квантово-механические подходы к классическим объектам, боюсь,
1: значит, здесь у нас на самом деле самое единственное общее, что очень нелинейные системы.
2: Да.
1: Когда это у нас взрывные процессы настолько быстры, остры по свойствам нелинейности, здесь только на нелинейности все и основано. Вот эти связанные, разнесенные состояния.
0: Не совсем. Там, в общем-то,
1: нет, не только на нее.
0: Да, это слово фактически просто постулируется, вот эти запутанные сцены.

0: сцепленные состояния, ну вот это квантовая
1: механика. Они
0: да, сама-то квантовая механика линейна, но там это очень такой вопрос интересный. Мне так кажется, что все это будет связано с вот возникающей сейчас теорией сложности, complexity, так называемой теорией сложности или сложности. У нас ее переводят иногда как комплексы, complexity. Это неправильно, это вводит в заблуждение. Речь идет немножко о другом. Так вот, я убежден, что первой теорией сложности была именно квантовая механика, она другое дело, что она не осознавалась в этом качестве.
1: И она умела только рассматривать малое число частиц, а сейчас как раз идет о многих частицах.
0: Вот,
1: сложно сопряженные системы,
0: сопряженные
1: со сложным числом отношений.
0: И вот завершение, чтобы, значит, я сейчас, вот есть такое там, сейчас новое междисциплинарное движение, quantum interaction называется, вот они, это вот то, что пытаются вот эту модель квантового взаимодействия, значит, распространить как методологию работы, создания сложных систем и так далее, и так далее. Так вот, там вроде бы получили группу физиков, достаточно авторитетных, значит, такой результат, что вот испаряющиеся, ну вот у вас чашка с кофе, да, и там, так сказать, происходит испарение, вот эти молекулы в равновесном состоянии, вот на этой фазе, значит, молекулы воды, которые, значит,
1: подпрыгнули.
0: Да, нет, они находятся в entanglement, то есть они сохраняют, вот эта связанность, она сохраняется. И отсюда они делают вывод, что стрела времени, значит, направление стрелы времени и вот движение силы определяется именно вот этим фундаментальным существованием вот этих квантовых, этих спутанных состояний. То есть, если мы их возьмем вот за, значит, квантовую целостность за основу, и отсюда, значит, мне кажется, что и взгляды на природу тепла будут переосмыслены.
2: Нет, на самом деле, конечно, принципы квантовой механики, они используются в квантовой химии, а по этим принципам считаются константы скоростей реакций, даже реакции горения и так далее, которые трудно очень измерить между очень короткоживущими радикалами и так далее. Это все есть. Но ваш вопрос про тепловые машины как объект, конечно, напрямую какие-то мы применять к объекту вот эти законы не можем.
1: На самом деле опыт понимания развития знания в той области заведомо поможет тому, что
0: ну, вот это, да.
1: Но не так.

0: Не вызывает сомнений, что, приручив огонь и с тревогой оглядывая редеющие вокруг леса, задумался первобытный человек об альтернативах и находил их. Именно так и появился и каменный уголь, и многие другие горючие материалы. Но не исчезала тревога, преследовала боязнь исчерпаемости ресурсов. Вот почему вся история прогресса – непрерывный поиск альтернативных источников энергии. Сегодня мы коротко расскажем всего о двух эпизодах. Их главные действующие лица не ставили свои изыскания во главу угла, и тем не менее. Степан Петрович Крашенинников, участник первой камчатской экспедиции под руководством капитан-командора Витуса Беринга, девизом которой, или скорее путеводной звездой, были слова Михаила Васильевича Ломоносова: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном». Грандиозны были результаты не только первого, но и последующих походов. Первая судовая роль молодого человека 20 лет от роду – студент. Прошло всего 4 года, и сам Владимир Иванович Вернадский не раз говаривал на своих лекциях: когда Крашенинников отправился самостоятельным ученым на Камчатку, это есть памятный год в истории русской культуры, ибо прочел великий ученый книгу его молодого коллеги «Описание земли Камчатки». Оценил страноведческое сочинение нового типа, первую по существу монографию. Студент, естественно, стал профессором, и никогда не забывал он о, пожалуй, самой яркой достопримечательности окраины земли русской. Что касается огнедышащих гор и ключей, то богат этот край своеобразными природными машинами. Обратите внимание на два конечных слова. Ведь можно наблюдать и восторгаться мощью извержения Ключевской, Толбачика и других горелых сопок, дивиться бьющим из земли струем кипятка гейзерами. Но то, что эти запасы тепла можно и нужно поставить на службу человека, мысль пионерская. И она постепенно осуществляется. Часть подземного тепла уже сегодня использует человек. Незабытые исследования океана, вернее его приливов. И хоть экзотика пока приливные электростанции, все еще, как говорится, впереди. Другой пример – Юрий Кондратюк, ныне известный всем как проложивший тропинку на Луну. Им придумана оптимальная схема полета и выполнен полный математический расчет. Менее популярны другие страницы биографии ученого. В конце 30-х годов во многих редакциях газет надолго запомнили чудака-изобретателя, пропагандиста электростанций, работающих на силе ветра. Это тоже был Юрий Кондратюк, сумевший увлечься альтернативным поначалу для него делом. Ознакомившись с объявленными условиями конкурса на проектирование Крымской ветроэлектростанции, он вместе с авторами в короткий срок блестяще выполнил проект. Началось строительство, но усомнились. Может, и справедливо, осторожности помешает. Стоит ли начинать со столь грандиозного старта? И пришлось заниматься созданием малых опытных ветровых станций. И настолько изобретатель увлекся ими, что полюбилось ему само слово «альтернатива». Ракетные двигатели, безусловно, пока вне конкуренции. Но почему бы не использовать гравитационное поле встречных небесных тел для разгона и торможения при полетах внутри Солнечной системы? А лучистая энергия нашего главного светила? Именно Юрий Кондратюк впервые серьезно просчитал возможность использования солнечной энергии для питания бортовых систем космических аппаратов, то есть солнечных батарей. Стоит ли напоминать, что они значат для сегодняшней космонавтики? Одна из альтернатив осуществилась. Другая – размещение на околоземной орбите больших зеркал для освещения поверхности Земли не исключено ждет своего часа. Несмотря на сверхэкзотичность, верится, что дождется. Ведь не фантастом был геройски погибший на Великой Отечественной войне Юрий Кондратюк. Практиком. Плюс ко всему, только что рассказанному, он еще и идею транспортных грузовых кораблей предложил. Прообраз нынешних прогрессов, тружеников космоса, доставляющих космонавтам, работающим на орбите, все самое необходимое. Образно говоря, придумал ракеты в рабочих спецовках.
1: Как вы думаете, какие-то могут появиться вот в этих вот быстрых процессах, вот сугубо нелинейных, о которых мы говорили, какие-то новые материалы и вещества, которые существенно могут усилить, ускорить и так далее? Или мы имеем дело с теми же горючими веществами, просто другими режимами сгорания? Итак, вопрос, повторите.
2: Мне понятно, нет, мне все понятно. Во-первых, здесь есть несколько граней, да, чтобы ответить на... Во-первых, в результате процессов горения существуют технологии, которые используют процессы горения для создания новых материалов. Да. Это, ну, я могу привести хорошо известный теперь пример, который, кстати говоря, был развит, вот эта наука о самораспространяющемся высокотемпературном синтезе, которую развивал академик Миржанов. Она, собственно, родилась, эта наука, в Советском Союзе, и потом в России развивалась очень долго. Значит, создаются новые материалы совершенно новым способом. В результате распространения волны горения по порошкам разных...
1: Это фуллерены, да, те же самые.
2: Это не о фуллеренах речь,
1: я
2: а
1: понимаю,
2: о каких-то, да, каких-то,
1: тоже, да,
2: каких-то других химических соединениях. Но в результате быстрого, например, детонационного сгорания могут появляться алмазы. Скажем, в результате горения такие алмазы не появляются при высоких давлениях, при отражении детонационных волн от препятствий. Скажем, в отраженных волнах возникают гигантские давления, и там углерод существует в алмазной фазе. То есть, и много других примеров. Что касается фуллеренов и вот новых всяких углеродных соединений и структур углеродных, то горение непременно участник вот этих новых синтетических технологий. Это...
1: Ваше слово.
3: Ну, здесь я еще раз хотел бы вернуться к идее вот междисциплинарного подхода. Все-таки мне, поскольку на стыке вот химическая, физическая химия, химическая
1: физика. Это ваша обязанность проводить,
3: да,
1: это.
3: Да, я просто хотел сказать, что как раз основное такое качество и ценность современной науки – это ее вот эта междисциплинарность, возрастание и... Прежде всего, эффективность междисциплинарной работы определяется как раз общим языком, так сказать, который вот этими интерфейсом, который существует, значит, при сохранении дисциплинарности, однако, значит, когда взаимодействуют разные дисциплины, вот физика, чем она эффективна, плодотворна, там как бы вот физика твердого тела и даже космология, они, казалось бы, о разном, но тем не менее они взаимодействуют концептуально, у них разработанный аппарат, например, разработанный в физике твердого тела, в свое время он был перенесен на, значит, рассмотрение. И вот в данном случае, когда мы говорим о горении, если горение – это действительно цепная реакция, так сказать, да, то было бы очень интересно перенести, ведь мы сейчас живем в мире, который находится на грани, так сказать, ну, все признают, там, в состоянии кризиса вот, мирового и так далее, и так далее. То есть мир находится где-то в состоянии утраты стабильности, и в этом мире все значит, действия должны быть каким-то образом, я вернусь к тезису, зажигая огонь, надо думать, как можем ли мы его потушить, потому что, значит, вот эта идея цепной реакции, когда одно событие влечет за собой, зачастую в социальных, я имею в виду социальные процессы, я не хочу углубляться, но имею в виду, что вот эта парадигма, назовем ее парадигма огня, так, значит, она очень важна для того, чтобы при прогнозировании, я не имею в виду только катастрофу, там, так сказать, в буквальном смысле, а при прогнозировании таких событий, редких событий, которые, однако, считаются в обычной вероятностной парадигме, парадигма, ну, знаете, гауссовской парадигме, они считаются почти невероятными, но в парадигме сложностной и парадигме, вот где мы имеем дело с ранговыми распределениями, и мы вступили в мир, в котором невероятные события становятся все более вероятными. И вот в этом мире как раз идея вот этой, собственно, что мы можем невзначай запустить, положить вот эту цепную реакцию каких-то социальных процессов, которые замкнутся, значит, вот она крайне важна.
4: Избежать большого пожара можно только погасив малый. Лучше всех это знают лесники, а хуже всех – политики.
2: Одна из ключевых ролей науки – это именно создать принципы управления процессами.
3: Да, конечно.
2: И вот в горении это фактически одно из важнейших направлений – это создание энергоэффективных технологий сжигания и управления этими процессами.
1: Как я понимаю, вы четко настроены на то, что наша наука не умерла еще.
2: Абсолютно уверен, что не умерла.
1: Это замечательно, я с вами согласен. А сейчас я хочу поблагодарить моих гостей передачи, соответственно, Владимира Ивановича, Сергея Михайловича, и хочу обратиться к нашим зрителям. Мы вас, наверное, немного могли утомить нашей научной беседой, если она специально не была вам интересна. Но после этого я вам советую посмотреть или в интернете, или в окно посмотреть на изумительные салюты, какие сейчас делают, на изумительные перформансы, которые сейчас делают в Москве, в других городах, военные, штатские. И правдами и неправдами они необычайно красивы. А если вам нужен оберег некий, то именно то, о чем я сейчас говорил, вот перед этим. Есть живой огонь. И если взять две сухие дощечки, потереть их, добыть огонь, то этот живой огонь очень помогает от сглазу, помогает от болезней животных. Просто стадо нужно будет прогнать ваше мимо этого огня. Значит, можно будет лечить болезни. Я думаю, эпидемии останавливать можно. Значит, попросту, я напоминаю, потереть две деревянные дощечки и добыть огонь. Им дальше пользоваться во благо. Всего доброго, до следующих встреч.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория научных видео. Бесконечно рад снова к вам присоединиться, к нашим регулярным, уютным стримам по средам и субботам, которые мы проводим вместе с проектом anthropogenes.ru. И, конечно же, в этот момент с большим удовольствием представляю Александра. Саша, привет!
2: Всем привет! Здравствуй, Виталий! Рад видеть тебя в строю.
1: Я искренне стараюсь оставаться в строю и надеюсь, что далее не пропущу ни одного эфира. И, естественно, как вы поняли, сегодня у нас проект, который называется Postscriptum Live. Сегодня лектор с форума «Ученые против мифов» отвечает на ваши вопросы по итогам лекции, которая, соответственно, там была. И, Александр, я предлагаю тебе представить нашего сегодняшнего гостя.
2: Да, и это наш постоянный спикер, вы все его знаете, Алексей Водовозов, врач-терапевт, токсиколог, автор книги «Пациент разумный», член Ассоциации медицинских журналистов и Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки. И я думаю, вы помните, что на форуме, на 12-м форуме он выступал с докладом про БАДы «Натурально, бесполезно, опасно». И, естественно, этот доклад не мог не вызвать бурление среди, ну, в том числе среди поклонников всевозможных очень полезных препаратиков. Вот. И много вопросов поступило в редакцию. Надеемся, что Алексей хотя бы на часть из них сможет сегодня ответить. Вот. Но сначала, наверное, коротенькие объявления, такие организационные. Виталий.
1: Да, и главное объявление организационное состоит в том, что сегодня вопросов про коронавирус Алексею не задаем. У Алексея есть специальная рубрика в следующую субботу. Он специально для вас проведет выпуск про коронавирус. И там этого коронавируса будет завались. Поэтому сегодня давайте обойдемся по той тематике, которая у нас сегодня выбрана. Вот. И напомню, что если вы желаете поддержать наш стрим, что само по себе уже приятно, то у вас есть несколько способов. Естественно, если вы подпишетесь на наш канал, почему вы еще не подписали, непонятно, на канал «Лаборатория ночных видео», на канал anthropogenes.ru, это очень хорошо. И также не забывайте нажать на колокольчик и там выбрать галочку напротив пункта меню «Все». И вот в этом случае вы не пропустите ни одно наше видео и ни один наш стрим. Это вот такая главная поддержка. Ну и напомню о том, что у нас есть Patreon, как у проекта «Лаборатория ночных видео», так и у проекта anthropogenes.ru. Это тоже очень сильно помогает нашим двум проектам развиваться, делать лучше то, что мы делаем, ну и, соответственно, проводить вот подобные стримы.
2: Да, друзья, и я еще добавлю, что мы в конце каждого стрима, ну, мы в лице, так сказать, нашего гостя выбираем авторов двух лучших вопросов, и они получают замечательные футболки форума «Ученые против мифов». И не далее, как вот на последнем стриме Дмитрий Пащенко, палеонтолог, который у нас выступал и ходил с экскурсией по Нью-Йоркскому музею, естественно, истории, он выбрал авторов двух лучших вопросов. Ими стали Иван Акатов и Аня. Аня с вопросом, почему динозавры так популярны, а эритрозухи, например, нет. Вот Иван и Аня, пожалуйста, напишите Георгию Соколову по тем контактам, которые сейчас появятся в чате, и вы получите заслуженные футболки.
1: Да, и последнее, наверное, что необходимо, о чем необходимо сказать перед тем, как, собственно, перейти к вопросам и ответам, о том, что если вы хотите задавать вопросы, то вы можете это делать непосредственно в чате. А если вы хотите, чтобы еще организовалась поддержка нашим проектам, то по ссылочке в описании можете отправлять вопросы или в суперчате. Таким образом, присланные НМ зачитываются в самую первую очередь. Вот. Мне кажется, что мы все на данный момент сказали, что было необходимо.
2: И можем переходить к самому интересному, к вопросам. Я предлагаю, Виталий.
1: Немало.
2: Да, Виталий, предлагаю тебе начать. Вопросы
1: с большим удовольствием. Вопрос, который прислал Евгений Вихляев. А какие оральные стероиды могут добавлять в БАДы? Это же бессмысленно. Стероиды принимают с курсами, и нужно правильно войти в курс и также правильно выйти.
3: Так, у меня почему-то за ней зависло. Да, это, конечно, хороший вопрос, с одной стороны. А с другой стороны, и сами биодобавки, они предназначены для длительного приема. То есть, если мы посмотрим, вот на сайте FDA я его неоднократно уже показывал, этот список, да, проштрафившихся БАДов, в которых находили фармсубстанции, можно увидеть, что стероиды, то есть прям так и написано стероиды, потому что, например, кортикостероиды, то есть противовоспалительные какие-то средства, они в этой таблице встречаются только один раз из 966 наименований. А все, ну, почти все остальное место, конечно, занимают стероиды, которые находятся, например, в биодобавках для наращивания мышечной массы. И вот там эти анаболические стероиды, как вы понимаете, их обнаруживают в очень даже товарных количествах. И понятно, что именно эти биодобавки принимаются долго. Ну, мышц же не бывает мало, да, надо обнаращивать, наращивать, наращивать. Прием месяцами, может быть, даже годами. И не исключено, что да, эффект будет. Он будет обусловлен именно наличием вот этих вот анаболических стероидов в тех продуктах питания, скажем так, да, то есть в биодобавках, в которых этих компонентов быть не должно в принципе ни по определению, ни по законодательству, ни по логике.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос прислал Фа Юр Юсник. Следующим образом он звучит. Кто-нибудь может мне объяснить, что значит выражение «БАД – это просто еда»? Производители берут эти продукты, перемалывают и делают из них пилюли? Как понимать эту фразу?
3: По сути, да. По сути, так и делается. То есть берутся вполне себе съедобные субстанции, действительно измельчаются в порошок, например. И самая распространенная лекарственная форма для биодобавок – это капсула. То есть этот самый порошок засыпается внутрь капсулы, и мы получаем биодобавку. Ну, конечно, могут быть и таблетки прессованные, но это реже встречается. Могут быть дрожжи, в случае, если мы говорим о витаминных препаратах. Но чаще всего вот именно капсульная форма, потому что она позволяет засыпать туда действительно измельченное нечто. Нечто может быть что угодно. Ну, например, одна из биодобавок делается так, берется свиной хрящ, отваривается, высушивается, перемалывается. Вот потом рассказывают о том, что она помогает возвращать здоровье суставам. Ну вот примерно так, да? А почему это пища? Еще раз повторюсь, да, то, что я говорил на форуме. То есть это и по законодательству, и по принадлежности, то есть этими биодобавками занимается у нас, например, Роспотребнадзор. То есть то ведомство, которое регулирует пищу. У нас есть другое ведомство, которое занимается лекарствами. Оно называется Росздравнадзор. Так вот, видите, уже здесь идет разделение. Лекарства по одному ведомству, а пища и биодобавки идут по другому ведомству. И что интересно, что да, действительно, на каждой упаковке биодобавки должно быть написана фраза «не является лекарством». А чем является? Пищей. Вот. Вот это как бы ответ на этот вопрос.
2: Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос задает Татьяна Туренко. И она спрашивает, то есть еда – это не лекарство? Но почему-то именно рационом питания лечатся болезни. Именно от содержания тех или иных элементов пищи зависит наше здоровье. Так в чем тогда проблема с БАДами?
3: А рационное питание не лечится болезни. И вот Виталий уже может подтвердить, да, что рацион питания, то есть некая диета, она включается в комплексное лечение, то, что называется. То есть человек должен, например, придерживаться какой-то конкретной диеты. И получается так, что наоборот, в него не поступают некие питательные вещества и так далее, и так далее, именно в этот момент. То есть единственное состояние, от которого лечит пища, это все-таки голод. Это действительно так. А, ну да, мы, конечно, можем вспомнить про цингу, или там про пелагру, или про бери-бери, но на наших широтах ну, не встречается уже эта патология. И последний раз, ну, ту же цингу, например, нас видели очень-очень давно, лет 50, нет, уже даже не 50, наверное, где-то в 50-х годах после войны. Вот после Второй мировой войны цинга еще встречалась местами. Но поскольку уже больше 100 лет...
2: Рахит?
3: Рахит тоже встречается гораздо реже, чем мог бы. Вот, рахит это все-таки как бы отдельная тема, да, и это все-таки такая достаточно узкая детская патология. Детей мы не трогаем, да, то есть я не педиатр, я не диетолог, который занимается там детьми и подростками, я в эту сферу не лезу. Поэтому давайте всякие детские проблемы мы все-таки трогать не будем. Так вот, если мы говорим о пище, то пища не является лекарством. Потому что, ну, иначе мы ходили бы не в, не в продуктовый магазин, да, а в аптеку. За теми же, не знаю, там, бананами в них, да, можно поискать, там явно какие-то микроэлементы вводятся. Там, например, есть радиоактивный калий-40. Вот, можно за ним, например, сходить. Но, опять же, вы идете не в аптеку, а вы идете в продуктовый магазин, и там это получаете. Потом витамин С. Можно пойти в магазин за витамином С. Вы можете покупать там яблоки, киви, там груши, апельсины, и там везде внутри будет витамин С. Это, да, действительно так. Но если вдруг, например, у вас, ну не дай бог, конечно, развилась цинга, либо там по каким-то другим показаниям вам просто жизненно необходим витамин С, то, скорее всего, вы пойдете за аптечной формой, да, то есть за чистым синтезированным. Точнее так, он биотехнологический. Почти все витамины биотехнологические. Когда говорят, что они синтетика, там химия и прочее-прочее, они почти все биотехнологические. Так вот, вы получите витамин С в нужных концентрациях, да, в нужных дозах, вы вылечите какое-то свое состояние, ну, ту же цингу, например, а потом будете продолжать принимать пищу, которая будет для вас источником вообще всех микроэлементов и макроэлементов, и энергии, удовольствия и так далее, и так далее. Проблема с биодобавками в том, что, да, по сути, это некий новый, понимаете, придуманный, искусственно созданный продукт, который, без которого люди, в общем-то, жили замечательно. Да, когда были изобретены витамины, когда мы их стали очищать и получать и так далее, мы справились с огромным количеством авитаминозов, которые были в нашем мире. Ну, сейчас они в том числе еще присутствуют, скажем, в той же Юго-Восточной Азии, там авитаминоз по витамину А очень распространен, ну и так далее. То есть, да, есть проблемные зоны на нашей планете, мы еще не все победили, но как бы на пути к этому. Мы понимаем, что делать, мы понимаем, с чем это связано. Но биодобавки были созданы искусственно, то есть это такая своеобразная настройка. Это вещь, которая появилась исключительно для того, чтобы увеличить объемы продаж. Причем, что интересно, как пищевых компаний, так и фармацевтических. Я показывал на слайде, да, на форуме, что две из четырех крупнейших производительниц БАД – это фармкомпании. Причем очень крупные, очень известные. Те, которые зачастую относят к, ну, условно относят к бигфарме, хотя это, конечно, неправильно.
2: Спасибо. Вопрос задает Александр Жирнов. А может, у господина Водовозова и наотропы являются пищей, и их надо продавать без рецепта?
3: Ну, в общем-то, да, в некотором смысле получается так. Но только не у меня, конечно, а у регулирующих органов. Давайте вопросы все-таки будем задавать им. Это же не я придумываю, правильно? Не я сижу и разделяю, что это туда, это сюда. Существуют определенные законодательные акты, существуют определенные регулирующие документы, причем что в Соединенных Штатах, что в Европейском Союзе. Кому интересно, можете поискать, посмотреть, это все доступно, это все можно найти. То, что относится к наотропам, они и там в основном отнесены в ранг биодобавок. Некоторые наотропы, потому что, как вы понимаете, это очень широкое понятие, и туда очень многие заинтересованные лица включают в том числе и всякие изменяющие сознание, да, или травы, или составы, или еще что-нибудь в этом роде. То есть тут еще нужно понять, что мы включаем в эти наотропы, да. Но если мы говорим о их регуляторном статусе, то в Соединенных Штатах это биодобавки. Точнее так, у них они называются диетические добавки или пищевые добавки. А что в Европейском Союзе, ну, по крайней мере, то, что не запрещено, да, то, что не входит в список наркотиков, прекурсоров, сильнодействующих веществ и так далее, оно входит в ранг биодобавок. Почему? Потому что их эффективность как лекарственных средств не доказана. Все очень просто. Это, опять же, повторюсь, не я придумал, это они придумали. Это первое. И второе. Ну, поскольку это все-таки не совсем моя специализация, давайте про наотропы. Вы сходите в YouTube и поищите лекции Никиты Жукова. И там есть достаточно большой Science Battle, в том числе он проводился в Питере. Там есть, с одной стороны, Никита Жуков, с другой стороны, поклонники наотропов. И вот там очень такая неслабая схватка с массой всякого фактического материала, со ссылками, со всеми остальными. Сразу спойлер, Жуков победил. Да, то есть наотропы, они действительно не являются лекарственными средствами, и люди в них не нуждаются. Поэтому, да, можем их отнести к пище.
1: Кстати, сразу добавлю о том, что конкретно эта лекция лежит на канале Лаборатории научных видео, и мы обязательно ее прикрепим, и вот там вот, да, где вот Александр сейчас находится, появится всплывающая такая ссылочка, и после того, как вы посмотрите, если вы смотрите в будущем этот эфир, посмотрите этот эфир, вы, соответственно, сможете перейти и посмотреть на этот самый баттл про НАТО.
3: Да, он длинный, но интересный.
1: Он длинный, да, это правда. И продолжаем с вопросами. Гарин прислал вопрос. Арбидол – БАТ или антибиотик?
3: Это хороший вопрос, конечно. Но, к сожалению, это лекарственное средство. То есть именно это действующее вещество зарегистрировано как лекарственное средство.
1: К сожалению, многих, сколько я знаю.
3: Да.
1: Регулярный наш подписчик, человек, который постоянно смотрит стримы и пирожок с ковидлом, прислал вопрос, даже не вопрос, а утверждение. А по моей начинке просили задавать поменьше. По вашей начинке просили вообще не задавать вопросы. Вот, спасибо вам большое за то, что поддерживаете наши стримы регулярно. Виктор Гелион Прайм с нами. Алексей, просто спасибо за просвещение. С удовольствием вас слушаю.
3: Да. Не вы один. С котом Саймона, да, вас благодарим тоже.
1: И вопрос Майкл Нитрат. Нитрит. Спасибо за лекции. Вы говорили, что недостаток витаминов – это редкость. Касается ли это людей, которые преимущественно питаются фастфудом? С чем связаны рекомендации врачей потреблять больше овощей? И спасибо за поддержку за донат.
3: Ну, здесь сложно себе представить человека, который питается только фастфудом. Да, но, во-первых, это дорого. Начнем с того, что если мы посмотрим, сколько стоят те же бургеры различные, да, или какие-нибудь еще такие вот фастфудные вещи, то вот сейчас, скажем, если мы пойдем посмотрим в магазине, сколько стоят яблоки, там, груши или еще что-нибудь в этом роде, то выигрывать будут как раз натуральные продукты. Как бы это странно ни звучало, сейчас достаточно большой выбор, они свежие, они сезонные и так далее, и так далее. С одной стороны. С другой стороны, вы понимаете, в чем проблема? Нарушения питания, которые возникают при потреблении фастфуда, они не могут быть компенсированы приемом витаминов. То есть, если даже вдруг там что-нибудь и возникает, то нужно понимать, да, что перекосы, вот такие сильные перекосы в диете, в любую сторону, либо в сторону углеводов, либо в сторону жиров и так далее, они не компенсируются приемом витаминов. То есть это нужно корректировать целиком диету. Ее нужно делать, ну, как рассказывала Елена Мотова, наверное, помните ее выступление, оно одно из самых популярных. Сейчас на YouTube, кажется, да, среди УПМовских. И она рассказывала о том, что питание должно быть и полноценным, и рациональным, и взвешенным, но при этом оно может быть и вкусным, и не только полезным, да, но еще и даже приносит удовольствие в том числе. А если мы говорим о овощах и фруктах, то здесь, смотрите, есть очень интересный момент. Почему врачи рекомендуют, то есть и я в том числе, и Елена тоже самое говорила на лекции, что нужно есть натуральную пищу. То есть вот если вы хотите получать витамины, то ешьте овощи, фрукты. Почему? Ну, просто потому, что если мы применяем витамин в виде биодобавки, в виде лекарственного средства, неважно, как там оно зарегистрировано, но вот у нас есть действующее вещество, там витамин С, ладно, предположим. Когда вы его принимаете из аптечного препарата, вы принимаете только витамин С. А в том случае, если вы принимаете витамин С из яблока, из арбуза, из дыни, там, не знаю, из перца или еще из чего-нибудь, то вы еще вместе с витамином С получаете, во-первых, набор, очень немаленький набор самых разных микро- и макроэлементов. И, кроме того, важнейшую вещь, которая называется клетчатка. Что интересно, где-то годов, наверное, до 80-х, если не до 90-х, прошлого века, клетчатка называлась балластные вещества. То есть они считались таким побочным эффектом. И поэтому вот и возникала такая идея, а зачем нам все вот эти балластные вещества? Давайте мы выделим все полезное, что есть в продуктах, превратим это в таблетку и будем принимать. Но когда выяснилось, что это совсем не балластные вещества, что это чрезвычайно нужная вещь и для моторики кишечника, и для здоровья нашей микрофлоры, и для еще вот кучи самых разных задач и целей, да, ну, например, нам нужно жевать. Вот эта вся клетчатка, она нас заставляет в том числе двигать челюстями, зубами и прочими и составными частями нашего ротового аппарата. И вот эта тренировка, она необходима для здоровья всего желудочно-кишечного тракта, то есть не только зубов. Вот всякая жидкая пища, сублимированная, там еще какая-нибудь, вот тот же фастфуд и прочее, то, что легко жуется, она вредна еще и с той точки зрения, что это меньшая нагрузка, чем требуется для нашего желудочно-кишечного тракта, вот прям начиная с зубов и заканчивая прям выходом. И поэтому клетчатка, она сейчас везде во всех рекомендациях, и Всемирная организация здравоохранения рекомендует около, ну, как минимум 300 грамм овощей и фруктов в день потреблять, именно для того, чтобы мы получали эту самую клетчатку. Поэтому по мере изменения наших знаний о том, как вот эти все макро- и микронутриенты из пищи влияют на наше с вами здоровье, изменяется и подход к питанию, да, и подход к тем же биодобавкам и прочему. Если раньше мы могли бы сказать, что да, биодобавки более оправданы, именно потому что, ну, все остальное же балласт в еде, нам оно не нужно. А теперь мы выясняем, что нет, вот как раз балласт – это есть основа, то есть то, что мы должны получать. А вот эта всякая мелочь в виде витаминов, там каких-нибудь калия, натрия и прочего-прочего, это уже просто полезный и приятный бонус к основной массе питательных веществ.
2: Спасибо. Вопрос задает Роман Щетенко. А почему лектор не привел статистику тех же штатов о проблемах применения лекарственных средств? Неужели БАД опередили ЛС по этому показателю?
3: Ну нет, конечно, не опередили, это само собой, но здесь классическое передергивание. Во-первых, у нас уже есть набор лекарственных средств, у которых есть проблемы, у которых есть побочные эффекты, у которых есть летальные исходы, это все описано, посчитано и так далее. Зачем нам еще дополнительные проблемы, которые создаются биодобавками? Первое. Второе. Когда мы говорим о лекарственных средствах, извините, конечно, но их побочные эффекты – это прямое следствие наличия прямого действия. То есть, если есть реальный какой-то эффект у препарата, у него обязательно будут побочные эффекты. Почему? Ну, просто потому, что основная масса мишеней на сегодня для лекарственных средств – это либо рецепторы, либо ферменты. На гены и на все остальное мы, конечно, можем влиять, но в гораздо меньшей степени. Основное – это рецепторы и ферменты. Проблема в том, что и рецепторы, и ферменты раскиданы по всему нашему организму. Они есть везде, просто где-то их побольше, где-то их поменьше. Если мы принимаем, ну, например, бета-блокатор для сердца, да, для того, чтобы оно не билось слишком часто, чтобы не было тахикардии и так далее, мы одновременно с этим, например, получаем сужение просвета бронхов. Это не потому, что лекарство плохое, это потому, что наш организм так устроен. Да? То есть у нас есть рецепторы по всему организму. И бета-рецепторы, бета-адренорецепторы есть и в бронхах, и в сердце. Они разные. Где-то побольше, где-то поменьше. Но вот мы хотим, да, то есть наша основная цель, ну, например, человек перенес инфаркт, у него сердечная недостаточность, нужно немножечко снизить частоту сердечных сокращений, чтобы не было дополнительной нагрузки на мышцы, на миокард. Да, мы будем выбирать. Мы выбираем основной эффект. То есть нам главное урезать ритм сердечный. Все, что будет сопровождаться, ну вот проявление, скажем, со стороны той же дыхательной системы, это допустимый урон. Можно так назвать, это вещь, которая не влияет радикально на состояние заболевшего, и некоторое время он это может вполне себе перетерпеть. Почему? Ну, потому что даже если немного сузится просвет бронхов, для него это не будет проблемой, он же не будет какую-то большую физическую нагрузку себе давать. Почему? Ну, потому что он перенес инфаркт, и так далее, и так далее. То есть лекарства всегда назначаются после взвешивания всех за и против. Да, мы применяем лекарство как меньшее зло. Большим злом при этом является болезнь. А если мы говорим о биодобавке, то мы его как применяем? Мы его не применяем при болезнях, да, потому что при болезнях нам нужно лекарство, а биодобавки не являются лекарством, о чем написано на каждой упаковке. Поэтому тут все достаточно просто и логично, не нужно их смешивать между собой. Это принципиально разные вещи.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Вопрос задает Виктор Нарбут. Ну хорошо, а почему мне помогает L-тирозин?
3: Это хороший вопрос. А почему мне помогают котики, например? Человек не может ответить на этот вопрос. И вот так вот я издалека тоже не смогу ответить на этот вопрос, потому что человек, когда оценивает свое состояние, он не объективен. И вот я, если тоже буду оценивать свое состояние, несмотря на то, что я все-таки, наверное, врач немножко, я могу допускать ошибки, я могу неправильно интерпретировать то, что происходит с моим организмом. И да, конечно, у людей зачастую появляется такой соблазн, что если он что-нибудь принимает, то нечто обнаруженное у себя позитивное или положительное, он обязательно на вот это вот принимаемое спишет. Но может быть и обычное совпадение. Может быть обычная корреляция, да, то есть два процесса идут параллельно, не пересекаясь вообще никак, не состоя друг с другом в причинно-следственных связях. Но поскольку человек в принципе любит закономерности, красивые цифры, красивые графики, все остальное, он постарается эту сову вот на свой глобус посадить, чтобы она сидела рядом, была красивой, да, и он как бы свидетельствовал о том, что он действует правильно. Вот этот аргумент, который называется «а мне помогает», он абсолютно не научен, да, он не может быть применим, используем и так далее, и так далее. Просто почему? Для того, чтобы доказать, что помогает, нужны клинические исследования, да, то есть определенным образом собранные, созданные с нужным дизайном, с правильным дизайном, с обсчетом полученных результатов, лучше, если с контрольной группой, можно с группой сравнения, тоже подойдет, и так далее. И только после этого мы сможем сказать, что вот на такой-то когорте, то есть вот именно такие-то люди, либо с патологией, либо не без патологии, либо с конкретной патологией, такого-то возраста и так далее, и так далее. В таких-то условиях, то есть мы проверили вот такие-то условия, но не смогли проверить вот такие-то. И вот этот препарат, да, он оказывается более эффективным, чем, например, плацебо. Или чем, например, вот такой-то препарат, который уже есть на рынке и применяется по этому показанию. Так что, почему помогает? Это просто потому, что вам так может казаться. Вот такой ответ.
1: Спасибо. Далее вопрос с донатом. Гарин его прислал. Алексей, категорически приветствую. Будет ли у вас лекция по спортивным добавкам? Спасибо за ответ. Всем здоровья побольше. И следующий вопрос, он просто поддерживает вопрос Гарина. Это снова Виктор Гелион Прайм. И вам тоже еще раз спасибо за донат. Да, поддерживаю вопрос Гарина. Сделайте лекцию по спортивным добавкам. Было бы актуально и полезно.
3: Да, это было бы актуально и полезно, но я не специалист по спортивным добавкам. Понимаете, я, в общем-то, осознаю границы своей компетентности и стараюсь за них не выбираться. Если вам интересна проблема спортивного питания, спортивных добавок, поищите на Медаче. Был, я сейчас не скажу когда, потому что я уже, если честно, забыл, эту, когда конкретно это было. Там был подкаст с очень грамотным и очень квалифицированным спортивным врачом, и он был посвящен именно спортивным добавкам. То есть сначала туда пытались пригласить меня, но я вот то же самое сказал, что, ребята, это не моя тема, то есть я не могу о ней говорить. Давайте найдем спеца. Вот очень долго искали. По-моему, несколько месяцев ушло, прежде чем мы нашли, просто потому, что, как оказывается, в этой теме еще хуже, чем в диетологии. То есть найти доказательного спортивного врача еще сложнее, чем доказательного диетолога. Но мы нашли и того, и другого. Да, то есть доказательный диетолог выступал на УПМ Елена Мотова, а доказательный спортивный врач выступал в подкасте Медача. Кому интересно, поищите, посмотрите. Там, по-моему, даже в двух частях. Достаточно большое повествование. Пусть об этом лучше рассказывает специалист.
1: Спасибо. И дальше Тимур Воронков прислал сразу два доната, приличных таких донатов. Спасибо огромное, Тимур, за поддержку как стрима, так и наших проектов. Первое сообщение. Вопросов нет, просто передаю привет. Всем привет, Алексей молодец, книжка интересная, но больно уж тонкая. У меня дядя тоже военный врач в прошлом и тоже так же крут. Вот. И вдогонку также Тимур Воронков следующим донатом прислал сообщение. А, нет, есть один вопрос. Я люблю есть пророщенную пшеницу и всякое такое прочее. Просто для удовольствия ем. Полезно ли это, вредно, усваивается или нет? Есть ли показания или противопоказания?
3: Ну, противопоказания, конечно, могут быть. Это различные воспалительные процессы в кишечнике. Да? То есть, либо синдром раздраженной кишки, либо какие-то язвенные процессы. Болезнь Крона и так далее, и так далее. Неспецифический язвенный колит. И, в общем, в том случае, если действительно кишечник плохо воспринимает грубую клетчатку. Потому что пророщенные зерна пшеницы – это, в общем, достаточно грубая клетчатка. Более такая, более щадящая, она, например, ну, в том же арбузе, да, или в том же банане, или еще что-то в этом роде. Если вам это нравится, ради бога, ешьте. Замечательно. То есть ничего плохого в этом нет. Не исключено, что там будет даже кое-что полезное, потому что, да, действительно, семена, как вы понимаете, да, это такой специальный запас для того, чтобы из него развилось целое растение. Поэтому, да, действительно, это кладезь, можно сказать, так и микро- и макроэлементов. И не исключено, что вашему организму, да, удастся оттуда чего-то натаскать для своих закромов. Это во-первых. Во-вторых, это действительно иногда может даже приносить удовольствие. Я знаю людей, которым это нравится, реально нравится. Рассчитывать на это как на некий профилактический продукт я бы не стал. Да. Показания какие-то, ну, я тоже не скажу. Одно единственное показание. Вам нравится? Прекрасно. Можете дальше продолжать. Пока позволяет здоровье, да, пожалуйста, вы можете есть все, что вам заблагорассудится.
2: Спасибо. Спасибо. Константин Ломака у нас перешел на уровень лаборант, и это значит, что он стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». Спасибо, Константин.
1: Большое спасибо, Константин.
2: Да, Алистер Граут спрашивает. Сначала он благодарит, спасибо за ваш труд по просвещению, а дальше вопрос. Что тогда на данный момент наиболее близко к понятию «таблетки от голода»? Гранулированный комбикорм, жевание и клетчатка, и сухое молоко, нутриенты и витамины.
3: Ой, это прям очень интересно. Вы знаете, существуют такие, ну, не совсем, конечно, таблетки, но есть специальные пайки. Морские, например, ну, в основном, конечно, морские, для тех, кто потерпел кораблекрушение. Поинтересуйтесь, они есть, они в том числе есть в свободном доступе, они продаются, и посмотрите состав. Он очень интересный, там овсяная мука, жиры, сахар и так далее, и так далее. Вот от голода наиболее эффективной таблеткой окажется вот именно такой состав. Там буквально небольшой такой брикетик, и на несколько суток такого запаса может хватить. То есть там не один, конечно, но один брикетик, скажем, его будет достаточно, наверное, на половину суток, я бы сказал так. Мы пробовали ради интереса. В общем, съедобно, да, такой странный достаточно вкус, но вещь очень сытная, и действительно потом есть не хочется очень долго. Видимо, это связано с балансом как простых углеводов, так и, ну, непростых, то есть тугоплавких, можно сказать так, которые длительное время действительно перевариваются в нашем кишечнике и оставляют ощущение сытости часами. Понятно, что калорийность там просто зашкаливающая, но, еще раз повторюсь, это специальный рацион, да, то есть аварийный рацион, и там калорийность – это как раз то, что в такой ситуации она прям требуется. Кроме того, можно поискать, например, армейские пайки, причем горные. То есть вот горный армейский паек, он тоже, считайте, можно считать его таблеткой от голода, там тоже есть различные и батончики специальные, и плитки, и концентраты, и прочее, прочее, да, то есть вот такая вот пища, ее сложно назвать здоровой, понимаете, вот в чем проблема. Эта вещь разрабатывалась именно для экстремальных ситуаций, то есть либо вокруг вас там плавают акулы, динозавры, там и прочее, прочее, хотят вас съесть, да, вы пытаетесь как-то спастись, либо вы где-то высоко в горах, а вокруг вас все равно акулы и динозавры, да, то есть это какая-то ситуация нерегулярная, скажем так. Не для регулярного употребления такая пища. Ну, наверное, вот ближе всего, из того, что мне приходилось видеть, наверное, ближе всего именно такие средства.
2: Вопрос задает Галина Гаврилко. Спасибо вам огромное за прекрасные лекции. проводились ли в РФ исследования БАДов на соответствие составу, указанному в инструкцию, или только в США такая статистика есть?
3: Нет, такая статистика есть и в Европейском Союзе, и в Австралии, и в Новой Зеландии, и в Индии даже, и в нашей стране в том числе. А проблема в том, что, понимаете как, такие исследования, они не проводятся вот просто так, что вот кому-то захотелось, а давайте проверим. Ну, просто потому, что на это требуются деньги. Это достаточно недешевое, я бы сказал, исследование, потому что требуется и хроматография, и очень многие другие методы, ядерно-магнитной резонансной спектроскопии, например, да, то есть там вполне себе нормальная, хорошая, рабочая и дорогостоящая аппаратура задействована. Поэтому стоить это будет немаленьких денег, и если это какая-то, например, заинтересованная группа, да, она может профинансировать такое исследование. Но для этого должны быть какие-то веские основания. Ну, например, эта группа принимает какой-то препарат или какую-то биодобавку, и вдруг, например, у них, у всех начался какой-то побочный эффект странный, например, и они больше ни с чем это связать не могут, да, тогда они могут обратиться в референтную лабораторию Роспотребнадзора и оплатить, естественно, исследование, качественно, количественный состав вот этой вот самой биодобавки. У нас были... Да, такие были вещи, но они проводились по наводке фармкомпаний, как вы понимаете, потому что они тоже заинтересованы в том, чтобы конкуренция была здоровой и чтобы всякие пищевые продукты не маскировались, ну, например, под средства для лечения эректильной дисфункции. И да, производители таких препаратов, они как раз и скинулись и оплатили исследование нескольких десятков биодобавок, ну так называемых мужских. Они очень активно рекламировались, и до сих пор некоторые из них в продаже остаются. Так вот, когда их раскатали на всей этой химико-аналитической аппаратуре, выяснилось, что там внутри самые настоящие репатентеры. То есть те же препараты, которые продаются по рецепту, который производится вот теми фармкомпаниями с ограничениями, с противопоказаниями, со всем остальным, но это там, в фарме, да, то есть им запрещено, например, очень многие способы и виды рекламы, просто потому что это рецептурный препарат. А здесь биодобавка, ей разрешено все, почему? Потому что это пища, но там внутри спрятан рецептурный препарат. Вот это как бы та ситуация, которая, мягко говоря, не одобряется ни в Соединенных Штатах, ни в Европейском Союзе, ни в нашей стране.
1: Спасибо большое. И еще нам нужно сказать несколько спасибо за спасибо. Алексей Крылов прислал нам донат, поддержал стрим, спасибо. Также человек по имени Котис написал: «Водовозов топ». Полностью согласен. Большой привет из Перми, спасибо вам за лекцию, ждем снова в гости. Екатерина Трубицына
3: с нами. С удовольствием, да-да-да, Екатерина. Я очень буду рад еще раз показаться в Перми, когда вся эта ерунда закончится с ковидом.
1: Даже я уже готов в Пермь. Михаил пишет: а если бы вас пригласили принять участие в дискуссии с врачами-сторонниками БАДов, вы бы согласились?

0: да, потому что те, кто был за биодобавки, они и так останутся ими. Те, кто сомневались, они не получат какой-либо более-менее доступной, нормальной пищи, скажем, для размышления. С одной стороны. А с другой стороны, все-таки, если это, ну, хотя бы один на один, а не так, что там один на 10 человек, например, то некоторую полезную информацию в таком формате выудить можно. Да, действительно, это так. И в качестве примера приведу еще один батл. Да, Виталий, по-моему, он тоже у вас есть, когда мы с Цацулиным дрались по поводу БАДов.
1: Надо вспомнить. Но я, честно говоря, не помню, чтобы у меня...
0: Из-за нуды.
1: С Цацулиным. Может быть. Не исключено, да. Посмотрите на канале лаборатории. Если не найдете, поищите еще.
0: Да. Вот можно посмотреть, как выглядит вариант, один из вариантов такой, ну, условно, передачи, да, когда дается слово, то есть не перебивая друг друга, не в режиме Малахова, например, да, а вот именно когда дается время на выступление одной стороне, потом другой стороне, потом, что называется, прение, ну, в общем, что-то вроде суда получается так, по какой-то определенной теме. И, да, с некоторыми сторонниками, противниками всяких разных интересных теорий, вещей или подходов мне приходилось, да, сталкиваться, в том числе и в радиопередачах, и в телевизионных передачах. Но в том случае, еще раз повторюсь, когда есть возможность изложить свою точку зрения, ее аргументировать и так далее, и так далее. Когда это просто исключительно на крик, да, потому что, да, действительно, в некоторых, когда приглашают некоторые передачи и рассказывают, что вот там будут и сторонники, и противники. Но вы там не молчите, да, вы будьте агрессивны, понимаете, что это шоу, то есть нужно прорываться, нужно перебивать, нужно кричать и так далее, и так далее. Я говорю, нет, спасибо, это как-нибудь без меня.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос от Тимура Воронкова, который просто продолжает спонсировать наш канал. Тимур, огромное спасибо вам за поддержку. Так надо же, чтобы желудок был наполнен, чтобы пришло чувство насыщения. И таблетка должна быть не только энергоемкой, но и объемной или нет? Не зря же в студенчестве желудок водой обманывали.
0: Вот. И здесь то же самое срабатывает еще и обман водой. То есть мы не просто это жуем, да, мы это еще запиваем. И желательно, чтобы вода была теплой или горячей, если есть такая возможность. В этом случае, да, действительно, мы можем надуть, ну, в кавычках, конечно, нашу систему пищеварительную и наш мозг, потому что, конечно, он ориентируется на механическое растяжение стенок желудка, хотя в меньшей степени, в большей степени, конечно, он ориентируется на уровень глюкозы. Потому что рецепторы глюкозы, они разбросаны по нашему организму. Они есть и в гипоталамусе, они есть в поджелудочной железе и так далее, и так далее. То есть везде своя система слежения за глюкозой. И это как бы основное. То есть если у нас есть глюкоза в норме, значит все остальное тоже более-менее в норме. И да, в том случае, если мы еще хотим добавить как бы убедительности для нашего организма, то можно это дело действительно запить водой.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает квадруг, который,
1: наверное,
2: спрашивает.
1: Драг, как таблетка, наверное, в этом смысле.
2: Ну, или квадраг, я не знаю, как хотите, читайте. А кофеин – это БАД?
0: Вот, тоже хороший вопрос, да. Он еще раз показывает, что здесь есть недопонимание до сих пор. Еще раз. БАД – это форма регистрации. У нас есть некие субстанции, из которых мы можем изготавливать и биодобавки, и пищу, и лекарства. Другое дело, что зарегистрированы они могут быть по-разному. Вот тот же кофеин – это прекрасный пример, который может быть зарегистрирован как биодобавка, то есть он может входить в состав биодобавок. Второе – он может быть зарегистрирован как пищевой продукт, и основное его применение – это пищевой продукт действительно. И третье, он может быть зарегистрирован как лекарственное средство. И да, действительно, кофеин входит в состав, ну, например, комбинированных анальгетиков. Просто потому, что по неизвестной пока что и непонятной нам причине, он отлично их протаскивает через гематоэнцефалический барьер, и они действуют быстрее, чем если бы эти те же нестероидные противовоспалительные средства принимались бы отдельно. Ну, тот же анальгин, например. Да, вот если его совместить с кофеином, он сработает гораздо лучше. Опять же, мы не знаем почему. Но вот это точно проверено в клинических исследованиях и доказано, что да, действительно эффект наступает быстрее. Так что мы не можем сказать, что кофеин – это БАД, или что там еще что-то – это БАД или нет. это субстанция.

0: станция, из которой можно сделать некий продукт, который можно зарегистрировать как биодобавку, как пищу и как лекарство. Вот примерно так.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает Багир Маугли. Во как. Витамин В12, литий, L-тирозин. Что из этого не относится к БАДам? Ну, продолжение предыдущего вопроса.
0: Да, вот абсолютно то же самое. Да, то есть мы продолжаем ту же тему. И да, действительно, витамин В12 может находиться как в биодобавках, да, он там есть, как в пищевых продуктах, он там тоже есть, и так и в лекарственных средствах, он там тоже есть. Это еще раз классика жанра. Вот то, что перечислено, это субстанции, это основы, из которых мы можем сделать нечто, которое потом мы зарегистрируем в зависимости от наших потребностей или необходимостей.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Вопрос от Даниила Савченко. Даже не вопрос. Просто прислал донат небольшой и сказал: «Я против БАДов, только доказательная медицина, только хардкор». Спасибо, Даниил, за то, что смотрите и поддерживаете. Лида прислала нам вопрос. «Алексей, случается, что беременность возникает спонтанно, но при этом вы говорите, что фолиевую кислоту принимать профилактически нельзя. Как же быть? Принимать ее уже постфактум, будучи в положении?»
0: Но тут нужно понимать, что далеко не все беременности возникают спонтанно, это во-первых. Во-вторых, далеко не у всех людей существует дефицит фолиевой кислоты, да, настолько выраженный, чтобы это нужно было гасить какими-то специальными препаратами. Кроме того, например, в некоторых странах, ну в нашей пока нет, но в некоторых странах есть программы фортификации, что называется, пищи фолиевой кислотой, и там такая проблема не стоит. Но если мы посмотрим и будем делать такие допущения, да, что вот исключительно ориентируясь на возможность спонтанной беременности. Вот просто интересно. Ну ладно, хорошо. Если есть, предположим, половая жизнь, если есть и, так сказать, готовность к рождению, ко всему остальному, ладно, мы такой вариант рассмотреть можем. Но есть другие варианты. Есть, когда люди не живут половой жизнью. Это во-первых. Есть, когда они не планируют детей ни при каких обстоятельствах. И если вдруг спонтанная беременность возникает, они ее прерывают. И так далее, и так далее. Им тоже пить фолиевую кислоту? Нет. Ситуации разные. То есть люди разные. Подходы, естественно, должны быть разными. Не может быть, то есть не существует в мире чего-то такого, да, в пище, ну, кроме самой, конечно, пищи, что необходимо вот абсолютно всем людям на протяжении всей жизни, вот это нужно прям специально отдельно принимать, подчеркиваю, отдельно. То есть да, некоторые вещи мы получаем непосредственно с пищей, и это наиболее ценный, наиболее полный ее источник. Все остальное, к сожалению, в итоге заводит нас в лес коммерческих интересов и продвижение некоторых, ну, не всегда научно обоснованных гипотез и так далее.
2: Хочу сказать о том, что нас уже больше 1000 человек смотрит. Очень приятно, огромное спасибо вам за поддержку. Просто напомню о том, что свои вопросы можете оставлять в чате к этой лекции, можете задавать их в суперчате или по ссылке, которая сейчас появится в чате, она же есть в описании. И таким вот образом присланные вопросы зачитываются в самую первую очередь, имейте в виду. И еще раз спасибо, что смотрите. Надеюсь, вам интересно. По крайней мере, мне очень. И вопрос от Татьяны С., которая спрашивает о пробиотике. Тоже ерунда?
0: К сожалению, я неоднократно говорил о том, что медицина ни от чего не отказывается, понимаете? То есть нет такого, что мы просто вредничаем, там, ой, нам не нравится, как они называются, или ой, там мне нравится, как они выглядят, давайте не будем их людям давать. Вы же понимаете, что если вдруг появляется нечто хоть с какой-нибудь эффективностью, это немедленно начинают монетизировать. То есть даже с минимальной эффективностью. От плацебо отличается прекрасно, все, давайте быстренько в серию, в продажу и так далее, и так далее. Я уже говорил во многих лекциях, еще и здесь повторюсь, что фармацевтический бизнес – это в первую очередь бизнес, а уже потом фармацевтический. Да? И то, что если вдруг совпали интересы производителя и пациента, то это просто здорово, это счастье и так далее, и так далее. А если они не совпали, то это проблема пациента как раз, а не бизнеса. Да, действительно, пробиотики изучались. Да, действительно, они появились еще тогда, когда мы не понимали до конца, то есть концепция пробиотиков, появилась тогда, когда мы до конца не понимали, как все у нас внутри устроено, в частности, по микрофлоре. Например, когда я еще учился в военно-медицинской академии, нам рассказывали о такой методике, как перезаселение кишечника. То есть, когда есть, например, какой-то длительно текущий процесс в кишечнике бактериальный, ну, та же кластридиальная инфекция, например, либо еще какие-то процессы такие, которые никак, ну, никак справиться не получается. Предлагался вот такой вот достаточно зверский с точки зрения сегодняшней медицины метод. Оказалось бы, да, всего-то 80-е годы. Так вот, что предлагалось? Это облучение кобальтовой пушкой области живота сначала. То есть это радиационный удар по микрофлоре, первое. И второе, это применение антибиотиков широкого спектра действия, у которых эти спектры перекроются. То есть несколько препаратов, мы перекрываем весь спектр, и человеку длительное время вот такие антибиотики дают. То есть мы таким образом стерилизуем кишечник. А дальше мы начинаем заселять его правильными бактериями при помощи бифидобактерина и лактобактерина. Вот таких двух препаратов. Тогда это считалось нормой, то есть нам об этом рассказывали. И это было в арсенале врачей. И я не удивлюсь, если существуют люди, которым именно таким образом пытались перезаселить кишечник. С точки зрения современной науки это полная чушь. Хотя бы потому, что мы на сегодня прекрасно знаем, что состав кишечника, точнее состав кишечной микрофлоры, он огромен, то есть там такое количество видов, которые мы узнали только после того, как появилась возможность провести секвенирование геномов вот той огромной биомассы, которая живет внутри нас. И выяснилось, что там не только лакты и бифидобактерии, они не на ведущих ролях. Там огромный спаянный и споенный коллектив, который формируется еще опять же. То есть, когда я учился, нам рассказывали, что ребенок рождается со стерильным кишечником. И затем, при контакте с окружающим миром, он начинает его заселять себе. Сегодня, опять же, это считается полной чушью, потому что доказано, что уже в утробе матери ребенок начинает получать первых своих симбионтов. И рождается он уже, да, с зачатками, скажем так, своего будущего сообщества, которое будет с ним всю жизнь. Да, есть небольшой период становления, вот эти самые колики детские, да, это период притирки микрофлоры друг к другу, то есть когда появились новые жители, да, кто-то из них вошел в это сообщество, кто-то не вошел, но вот они сформировались в течение первых месяцев, все, они потом на протяжении всей жизни не пустят больше никого. То есть все, они отстроились, они приспособились друг к другу, и теперь это единый организм. Если мы что-то будем закидывать сверху, те же пробиотики, во-первых, специально делали, специально проверяли, то есть ставили радиоактивные метки на эти самые споры бактерий. Так вот, получалось так, что до кишечника долетало чрезвычайно маленькое количество пробиотиков. Почему? Они просто уничтожались желудочно-кишечным трактом, да, то есть кислой средой желудка и протеолитическими ферментами. Это первое. А второе, они как вошли, так и вышли. То есть практически все, что вошло по радиоактивным меткам, потом посчитали, все то же самое оказалось на выходе. Ни одна бактерия из них не задержалась в кишке. Почему? Ее не пустили. Она там чуждая, она там никому не нужна, ее там никто не знает, она не местная. А там стоят очень такие серьезные ребята, которые, опять же, для того, чтобы спокойно жить, мы им предоставляем кровь, мы им предоставляем пищу, все остальное. В ответ на это они как бы оказывают свою услугу. Они тренируют наш иммунитет, то есть именно там происходит обучение лимфоцитов к распознаванию свой-чужой, да, потому что свой – это тот, именно та микрофлора, которая есть у нас в кишечнике, причем конкретный набор, характерный для конкретного каждого человека. Вот, так что это вот проблема, скажем так, она устарела. То есть концепция пробиотиков, она просто устарела. Да, потом появилась еще концепция пребиотиков. Ну почему? Ну потому что тема-то раскрученная, продавать надо, а пробиотики не действуют. А давайте мы будем давать пребиотики, да, то есть кормить или отращивать какую-то специальную флору. Еще раз повторюсь, мы не можем действовать на тот микромир, который есть внутри нас. Да, мы можем попробовать его уничтожить, например, антибиотиками. Но в основном это закончится, ну, может быть, недельной диареей, да, после этого все восстановится, потому что у нас там есть бэкапы. И, как показывает одна из гипотез, и под которой уже такая достаточно интересная база накопилась, что один из таких бэкапов хранится в аппендиксе. То есть, когда мы уничтожаем, пытаемся уничтожить микрофлору кишечника теми же антибиотиками, потом наш организм будет все это восстанавливать. То есть, она восстановится, бэкап будет взят из аппендикса. И так далее. То есть система сложная, система, как и многие наши системы, многократно эшелонированная, с множеством степеней защиты от дурака, причем дураком подразумевается сам хозяин. И для того, чтобы внести какие-то изменения извне, это прям надо очень постараться. Ни йогурты, ни кисломолочка, ни какие-то сухие там эти споры бактерий, это все не работает. К счастью, наверное, для нас, потому что иначе мы бы изменили свою микрофлору, и не факт, что в лучшую сторону. Да, если бы мы опирались на старые знания, ну, на те же, что там бифиды и лактобактерии, то на сегодня этого было бы крайне недостаточно. То есть это был бы неправильный подход и так далее. Поэтому давайте мы все-таки будем ориентироваться на научные достижения, на проверенные вещи, да, на те, которые подтверждены, у которых не только эффективность, но и самое главное – безопасность. Вот примерно так.
1: Спасибо. Спасибо. Вопрос задает пушистая 1 или пушистая Ай и Алексей, подскажите, пожалуйста, витамины же БАД, но при этом ими снимают обострение остеохондроза. Те, что колют, лекарства получаются?
0: А, еще раз, витамины – это субстанция, которые могут быть либо в виде биодобавок, либо в виде лекарственных средств. А то, что снимают якобы обострение остеохондроза, оно проходит самостоятельно. Просто то, что туда запихивают, да, оно как бы, ну, вроде бы должно, по идее, помогать. На сегодня можно перечислить очень небольшое количество лекарственных средств, которые действительно могут применяться при такой неврологической патологии, но это не совсем все-таки остеохондроз, да, это будет корешковый синдром там, или еще что-нибудь в этом роде. Лучше всего об этом почитать в книге Павла Бранта «На нервной почве», она так называется. Поищите, у него в том числе там есть глава про остеохондроз. Он все это очень-очень замечательно разложил по полочкам и показал, что действительно стоит за той проблемой, которая у нас почему-то принято называть остеохондрозом. Так вот, естественно, никакие обострения этим не снимаются. Но витамины могут быть лекарством. То есть их могут реально колоть. И о такой ситуации, я не помню, я рассказывал на форуме или нет, успел или нет. Но в лекции я точно это упоминал, в лекции о витаминах. Например, витамин В12. У него очень сложная судьба. На самом деле мы его производим в нашем организме. Ну, не мы, точнее, вот эта микрофлора наша замечательная, она производит его в нашем организме, но ниже уровня всасывания, то есть в толстой кишке, а не в тонкой. Получается так, что вроде бы он у нас есть, но пользоваться мы им не можем. Поэтому он поступает с едой. Но не просто так. В желудке он связывается с внутренним фактором Касла. И вот этот вот агломерат, он потом поступает в тонкую кишку, 12-перстную, если быть точнее, где фактор Касла должен быть оторван при помощи специальных ферментов. И только после этого, да, вот этот В12 будет трансформирован в активную форму, использован нашим организмом, уйдет там в кроветворение и так далее. То есть это чрезвычайно важная вещь, но вот у него такой очень сложный путь. И есть некоторые ситуации, ну, например, недостаток внутреннего фактора Касла. Да, такое, бывают такие заболевания, при которых его мало, этого специфического белка. И да, действительно, люди получают, вроде бы у них есть витамин В12, то есть он поступает, но в организм он попасть не может, он не проходит вот эту вот многоступенчатую систему. Например, какие-то манипуляции были на слепой кишке, на тонкой кишке. То есть часть удалили, например, после язвы или еще после каких-то проблем, и просто нет возможности, например, отщепить этот самый внутренний фактор Касла. Тогда В12 тоже не сработает. И получается, что если мы будем добавлять В12 сверху, орально, да, то есть в виде биодобавок, в виде лекарств, как угодно, он тоже не будет срабатывать. потому что он не будет проходить нужную цепочку превращений. Какой выход? Парентерально. То есть вот тут, да, тут мы можем сказать, что этот препарат можно вводить парентерально, то есть непосредственно во внутреннюю среду нашего организма, чтобы он там внутри работал, да, не проходил вот эти вот все дебри желудочно-кишечного тракта. Но это, пожалуй, наверное, одна из немногих ситуаций, когда лекарство может работать как... то есть витамины могут работать как лекарство. Вторая ситуация – это с витамином В6, пиридоксином, который может работать как антидот при отравлениях некоторыми противотуберкулезными препаратами, например, изониазидом. Тогда, да, его тоже будут колоть, но это исключительно потому, что это уже неотложная токсикология, да, и здесь уже решается вопрос о жизни и смерти. Но, повторюсь, это очень небольшой перечень очень конкретных ситуаций.
1: Спасибо. Вопрос задает Екатерина Трубицына. А про всякий женский корм уже говорили? Подружка питается то НЛ, то Гербалайфом, прости господи, довольна своим похудением. А я вот думаю, как ее организм с этими развлечениями справляется?
0: Ну, вот именно поэтому и существуют все эти женские кормы. И мужские, кстати, тоже. Их более чем достаточно. Мужчины тоже такие вещи применяют. Ну, в основном, конечно, с позиции там биохакерства или наращивания мышц или чего-нибудь в этом роде. Так вот, исключительно потому, что у нашего организма огромные резервы, да, у нас огромные компенсаторные возможности. Мы можем вот такую ерунду принимать. Причем даже длительное время, то есть не обязательно короткое и так далее. И даже может случиться такое, что никаких последствий не наступит. Да, такие случаи тоже известны, а те случаи, когда последствия все-таки наступают, они обычно описаны в медицинской литературе, в журналах медицинских, да, в клинических наблюдениях, они попадают потом в метаанализы, и потом я их озвучиваю где-нибудь на лекциях, например.
2: Спасибо. Спасибо. Туэн сказал спасибо и прислал небольшой донат. Огромное спасибо за это, за поддержку нашего стрима. И нас смотрит Сакин Зейналова. Большой привет. И говорит Алексей, вы солнышко.
0: Спасибо.
2: А какие дефициты чаще всего наблюдаются у вегетарианцев?
0: Тут нужно уточнить. Если мы говорим о вегетарианцах, то дефицитов у них нет. Дефицит чаще всего встречается у веганов. Да, то есть уже при строгой диете абсолютно, да, то есть когда недопустимо ни молочная, ни рыбная продукция, ни еще что-то в этом роде, потому что, ну, я думаю, вы смотрели выступление Алексея Яковлева на УПМ, не помню каком, он как раз об этом отлично рассказывал, если интересно, посмотрите, почитайте, и расшифровка лекции есть, и запись есть на YouTube. Так вот, она отлично рассказывала, что вегетарианцы – это, в общем-то, достаточно такая большая когорта, да, есть люди, которые употребляют, например, рыбу, песковегетарианцы называются, есть люди, которые употребляют молочные продукты, то есть лактовегетарианцы, те, кто едят куриные яйца, ово-вегетарианцы, ну и плюс внутри там могут быть самые различные сочетания. Веганство – это все-таки полный отказ от любой животной пищи. И тут мы встречаемся с двумя дефицитами, которые связаны вот именно с таким образом питания. У нас есть два чрезвычайно важных нутриента, которые присутствуют только в животной пище. Это витамин В12, о котором я уже говорил, и это железо. Да, железо может встречаться, скажем, где-нибудь в растениях, во всем остальном и прочем-прочем. Но там немножко другая форма. То есть наиболее биодоступное железо, оно все-таки находится в животной пище. И оно легче всего усваивается, оно лучше всего влияет, скажем так, на весь наш обмен веществ и прочее-прочее. Сюда бы, конечно, было бы неплохо еще добавить кальций, просто потому что, опять же, если мы говорим о биодоступности, то самый биодоступный кальций – это все-таки молочный продукт. Вот. Ну, это уже как бы такой третий кандидат, но он не стопроцентный, да, потому что растительный кальций, он тоже, в общем-то, существует в очень даже неплохих количествах, его можно добывать, имеется в виду, наш организм может его добывать в случае чего. Тут еще нужно понимать, да, что зависит очень сильно от того, взрослый это организм или развивающийся, то есть детский. Вот детям, например, такие экзерсисы прямо противопоказаны. Просто потому, что потребность в самых различных питательных веществах у них может кратно отличаться от потребности взрослых. И если ребенка с детства, понятно, что против его воли, потому что у него он не может еще выразить такое желание, его пересаживают на веганскую диету, то, к сожалению, у нас есть слишком много примеров, которые в том числе описаны в медицинской литературе, когда все это заканчивается достаточно печально. То есть огромное количество самых различных заболеваний, очень плохое состояние здоровья, ну и так далее, и так далее. Почему? Потому что закладка очень многих жизненно важных функций, она происходит, естественно, в детстве. То есть и соединительная ткань формируется, и костная, что самое главное, да, то есть мы в детстве закладываем в кости кальций. Если мы его не заложили в нужном количестве, то нам потом просто нечего будет выбирать оттуда в течение всей оставшейся жизни. У нас где-то после 25, ну примерно, около 25 лет, прекращается забрасывание вот этого кальция в депо, в костное, а потом мы его только оттуда таскаем. Больше никак мы его пока что, по крайней мере, не научились его полноценно загонять обратно в нужном количестве без побочных эффектов. То есть да, когда приходится бороться с остеопорозом, мы вынуждены мириться с теми побочками, которые дает длительный прием кальция и витамина D3, но это, как бы, как я уже говорил, да, очень часто мы просто делаем выбор из двух зол. И в данном случае в такой вариант, что просто повернуться, да, вот обычный поворот сделать и сломать себе шейку бедра, такие случаи, к сожалению, описаны, да, из-за остеопороза. Это как бы не самое страшное получается. Вот те побочки, которые есть у кальция и D3, это не самое страшное, что с человеком может произойти. Поэтому, да, приходится постоянно искать баланс, постоянно учитывать все факторы, которые мы можем учесть, и, конечно же, опираться на научные данные.
1: Спасибо.
2: И мы находимся в эфире уже чуть больше часа. Я думаю, самое время сделать маленькую такую паузу, рассказать о том, каким образом вы можете, например, помочь нашему стриму, рассказать о том, что существует проект «Лаборатория научных видео», проект «Антропогенез.ру», и вы можете поддержать нас, как непосредственно поставив лайк этому видео, или зайти, например, на наши патреоны и там нас поддержать. Ну, а если вам хочется конкретно данный стрим поддержать, вы можете отправлять свои вопросы в суперчат или по ссылке, которая существует в описании. И у нас еще есть несколько объявлений. Александр, я передам тебе слово.
1: Да, коллеги, значит, во-первых, я хочу сказать, что у нас уже запланирован следующий наш стрим, который будет в субботу на канале «Антропогенез». И там у нас уже хорошо вам знакомый палеонтолог, хранитель палеонтологической и геологической коллекции Дарвинского музея Ярослав Попов в формате «Эффект присутствия» отправиться на экскурсию в Национальный музей Бразилии. И я хочу сказать, что этот музей, он вообще-то сгорел. Поэтому посетить его вживую у вас, увы, даже если отменят все ограничения, не получится, только виртуально. Поэтому это, можно сказать, полноценная виртуальная экскурсия в Национальный музей Бразилии в эту субботу. Поэтому подпишитесь на канал, в данном случае на «Антропогенез», ну и, конечно, на лаборатории научных видео тоже. И, друзья, и не забудьте, кстати говоря, поставить лайк вообще видео, которое вы сейчас смотрите. Вас смотрит нас сейчас 1000 человек, а лайков отнюдь не 1000.
2: 1227, сделайте, если быть точным, и 433 лайка.
1: Друзья, ну
0: почему... Не в лайках счастье.
1: В чем сложность протянуть, так сказать, потянуться мышкой? Просто если вы это сделаете, это видео может попасть в рекомендации к каким-то другим зрителям, и то те важные, полезные вещи, которые рассказывает Алексей, увидит больше людей. Это в наших с вами интересах. Это же не сложно, друзья. Так сказать, еще раз поделюсь, уже, наверное, не новостью, что я написал книжку «Странная обезьяна». Вот, она вышла в издательстве «Alpina Nonfiction», почти 600 страниц, и она посвящена целиком не просто антропогенезу человека, а вот конкретным аспектам, тому, как эволюционировали у нас с вами, у наших предков, волосы, и как эволюционировала пигментация, почему мы получились такие разные, с разной кожей, разными глазами, разными волосами. Я рассматриваю как историю того, как изучался этот вопрос, так и современные представления вот, научные, в том числе с точки зрения генетики, с точки зрения и палеонтологии, и палеоантропологии. Вот, и я буду признателен вам, друзья, за отзывы. Поделитесь вашими впечатлениями. Для меня это очень важно, как для автора. Если это будут негативные отзывы, ничего страшного, я с этим смирюсь. Вот, книга есть и на Озоне, и электронная версия на Литресе. Так, Виталий, что бы нам еще такое объявить?
0: Объявить, что на четвертой обложке этой книги есть мой отзыв.
1: Да, на четвертой обложке этой книги есть отзыв Алексея Водоозова, а это что-то значит, друзья. Это много значит. Спасибо, Алексей, что напомнил.
2: Ну, я еще хочу добавить о том, что после завершения этого стрима все вопросы, которые вы задаете, будут переданы Алексею. Он выберет два лучших из них, и мы, соответственно, подарим сувениры в виде футболок. Вот. Это тоже
1: футболки
2: важно.
1: Футболки классные.
2: Да, и хочу сказать спасибо всем, кто прислушался. Прямо сейчас лайков уже 647. Резко возросло. Большое вам спасибо.
1: Спасибо, друзья.
2: Это круто, это круто.
1: И давайте вернемся тогда к нашим вопросам. Евгений Дремин задает вопрос. Можно ли доверять калорийности как показатель сгораемости продукта в колбе отражает реальное насыщение организма энергией? А БАДы в виде капсул или порошка обычно вообще не горят.
0: Ой, отлично горят, это зависит от того, куда кидать. У меня просто есть опыт. Если в хорошо раздутое пламя, знаете, горят за милую душу. Это первое. Второе, ну, понятно, что это очень такой условный показатель, калорийность. И опять же, здесь я замолкну, потому что это все-таки не моя область. Это область Елены Мотовой. И рекомендую либо ее книгу «Мой лучший друг желудок», либо в том числе ее лекции, которые есть на YouTube. Калорийность она там тоже затрагивает, рассматривает. И да, это действительно многие не знают. То есть существует, почему калорийность, что это такое? Существует калориметр, то есть такой специальный прибор, ну, как большая такая чаша, куда забрасывается некий продукт и сжигается полностью. Да, и вот количество энергии, которое выделяется при сжигании вот таким образом, оно и считается вот теми самыми там или 300 килокалорий, или там 400 килокалорий, которые вы видите на обложке или на упаковке того или иного продукта. А считается как, что, смотрите, ведь это же тоже окисление, то есть сгорание это тоже окисление, просто такой экстремальный его вариант, а внутри нашего организма происходит другое окисление, да, то есть, ну, гораздо менее экстремальное, постепенное и так далее, с образованием АТФ и прочего. Но вот считается, что примерно, да, что примерный паритет есть. То есть, если больше калорийность при сжигании, то, скорее всего, будет и больше калорий выделяться, и больше энергии выделяться при окислении внутри нашего организма. Вот такой это условный достаточно показатель.
1: Спасибо. Вопрос от Госдепа Ниберу. Ни больше, ни меньше. А что, если в кормушке для амнепомагаев подсыпать безопасное плацебо против настоящего?
2: Хочу сказать, что Госдеп Нибиру очень неслабый такой донат прислал. Огромное спасибо за поддержку.
1: Да, спасибо,
0: Госдеп. Да, а мне помогает и хорошее. Такого я еще не слышал. Ну, в принципе, это руководство подъехало, да? Вы же понимаете, что мы все здесь под Госдепом Нибиру ходим. Да, поэтому они как бы привезли новый термин, будем им теперь пользоваться достаточно активно. Идея плацебо, да, подсыпать плацебо, с одной стороны, это, конечно, здорово, а с другой стороны, не поверите, но это неэтично с точки зрения медицины. То есть медицина находится в достаточно таком странном положении. Мы обязаны рассказывать пациенту, что конкретно мы ему назначаем, да, что там конкретно содержится, как это будет действовать. Альтернативщики такими обязательствами не связаны. То есть они могут рассказывать все, что угодно, или не рассказывать, что конкретно там находится. А врачу есть даже такие, знаете, достаточно большие и пространные дискуссии в медицинском сообществе о том, вообще в принципе, можно ли, этично ли использовать сейчас, вот в наше время, плацебо, когда превалирует концепция информированного согласия. То есть, когда мы должны рассказать человеку все, да, и под роспись, и не просто так, что мы до него довели, мы все объяснили, все сказали. Если мы скажем, что мы даем ему плацебо, мы должны, обязаны это объяснить. И не уверен, что это прям всем людям поможет. Но при этом вот как раз эту особенность эксплуатируют самые разнообразные шарлатаны. Им-то не надо, опять же, повторюсь, им не надо раскрывать все свои карты. Они этим активно пользуются, и в основном они, конечно, продают плацебо. И в большинстве случаев, и хорошо, что так. Но иногда они хотят, чтобы это плацебо работало, и тогда туда они начинают подмешивать самые настоящие фармсубстанции, и вот тут уже начинаются проблемы, да.
1: Будем лаконичны. Вот.
0: Хорошо.
2: Ох, говорят, что у меня не было звука. Извините, пожалуйста, я возвращаюсь со звуком. Представляю себя, меня зовут Виталий Краус, это я только что проморгал то, что у меня звук отключен. И я автор проекта «Лаборатория научных видео», тот самый канал, на котором вы сейчас и наблюдаете этот стрим. Еще раз представлю, конечно же, Александр Соколов, человек, который душу вложил в проект anthropogenes.ru. Ну и наш любимый гость Алексей Водолозов, опять же, не знаю, зачем представлять. Спасибо огромное за то, что смотрите в первую очередь. Так, ну и Даниил Савченко задает следующий вопрос. Простите, не по теме, смотрел вашу лекцию про смерть. Между прочим, эта лекция тоже есть у нас на канале. Скажите, возможно ли победить смерть, как это представлено в романе «Голова профессора Доуэля»?
0: Думаю, что нет. По крайней мере, отдельное существование головы, да, оно как бы, ну, не подразумевается с точки зрения современных даже достижений науки, да, и даже самых таких фантастических проектов, потому что максимум, что пытались сделать, это пересадить голову, да, на другое тело. Первооткрывателем, наверное, в этом был наш достаточно известный хирург-трансплантолог Демихов. Очень такой человек продвинутый для своего времени, слишком смелый, я бы даже так сказал, для своего времени. Многие его подходы не были оценены. Ну, например, он делал двухголовых собак. Да? То есть есть собачка, а ей присаживается голова от другой собачки. И обе эти головы прекрасно лакают, скажем, воду, да, они даже лают по отдельности. В общем, кому интересно, поищите, посмотрите. Есть описание, есть видео, есть фотографии. Они, в общем, выглядят гораздо интереснее, чем роман Беляева. Хотя бы потому, что, еще раз повторюсь, с точки зрения современной науки, мы, скорее всего, не сможем сделать именно вот такой вот прототип. Именно работающий. Да, именно работающий прототип с сохраненным сознанием и так далее, и так далее. Ну, это первое. И второе, этика. Как я уже сказал, на сегодня неэтично даже применение плацебо, по крайней мере, с точки зрения большого количества исследователей, врачей и всего остального. То есть плацебо, да, мы можем применять только в клинических исследованиях, как контрольная группа, да. И все. Лечить плацебо – это неэтично. А тут вы представляете, да, отрезать голову и поставить на какой-то поднос с какими-то трубками и так далее. Зачем?
2: Ух, эксперименты ради наука, она такая. Один из постоянных наших зрителей, Outside, задает следующий вопрос. А если, например, денег мало на разнообразную еду или некогда нормально поесть? БАДы тоже не вариант?
0: Нет. Не вариант. Еще раз повторюсь, если нарушен рацион питания, да, если он у вас нездоровый, нерегулярный или еще какой-нибудь, ни биодобавки, ни еще какие-нибудь ухищрения, никакие волшебные таблетки от этого не спасут.
2: Спасибо.
1: Спасибо. И Шамиль задает вопрос, опять связанный со спортивным питанием, но тем не менее, можно ли считать спортивное питание БАД? Имеет ли смысл беременным добавлять в рацион спортпит? Насколько я понимаю, там содержится много аминокислот, которые трудно получить из обычной пищи.
0: Не понимаю, почему трудно, в чем затруднения конкретно состоят. Спортивное питание, насколько, опять же, я в курсе, там сложная такая система, там есть, собственно, продукт спортивного питания, есть биодобавки, есть еще куча всяких форм регистрации. Я же затрагиваю только вот эту, одну единственную форму регистрации, да, например, потому что детское питание – это отдельная форма регистрации, функциональное питание тоже, лечебное и так далее. То есть там есть масса самых различных форм регистрации, которые используются в том числе и в спортивной медицине. Это нужно смотреть, как конкретно зарегистрирован тот или иной продукт.
1: Спасибо. Злая печенюха говорит спасибо за работу. Спасибо вам, злая печенюха. Значит, Наталья Л. нас тоже благодарит. Наталья, спасибо вам за большое пожертвование. Михаил тоже, значит, переводит донат и пишет: спасибо за лекции. Расскажите, пожалуйста, хотя бы вкратце о побочках кальция плюс D3. Покупал сыну из-за плохих зубов, молочку не отменяет. Услышал от вас на стриме о страшных побочных эффектах.
0: Ну, еще раз, я не говорю о детях, да, то есть я говорю о взрослых людях, в основном о пожилых. Кальций доказанно увеличивает риск всяких сердечно-сосудистых событий, то, что называется. То есть он крайне негативно отражается именно на работе сердечно-сосудистой системы. Поэтому в больших количествах и длительное время его принимать крайне нежелательно. Но в том случае, если у нас, как вы понимаете, да, на одной чаше весов некое, то есть некий процент, это же не 100%, это некий процент вероятности того, что произойдет осложнение с сердечно-сосудистой системой, и второе, чаша весов, и там у нас очень реальная возможность патологического перелома. Даже при, вот человек просто встал, и он уже сломал себе, например, кость. Да, в тяжелых случаях это оправдано. То есть мы можем так заменять и лечебный эффект, обменять вот на такие вот побочные, которые не в 100% случаев произойдут. Когда мы говорим о детях, там ситуация совершенно другая. Еще раз, я поэтому этого не касаюсь. Лучше читать на тему детей педиатров. Ну, тот же Сергей Бутрий, например, или, там, не знаю, Алексей Бессмертный, или Федор Катасонов. В общем, кого-нибудь из специалистов. Те, которые специально учились отдельно, потому что педиатрия – это вообще абсолютно отдельное направление. Их с самого начала, с первого курса, учат отдельно и по-другому.
1: Спасибо. Mm-hmm.
2: На самом деле, я хочу сказать, что у нас огромное количество вопросов, я не представляю себе, как нам уложиться в наш регламент. Вот, поэтому просто попрошу Алексея, может быть, чуть более емко отвечать на вопросы, если будет получаться. Вот, это не принципиально, но если получится, будет круто. Артем Троицкий сказал нам спасибо и прислал небольшой донат. Спасибо вам огромное за поддержку. И Александр также с донатом, с приличным таким, зашел к нам и сказал: недавно стал папой, столкнулся с отечественной педиатрией. Вопрос, опять же, про педиатрию, но далека ли она от доказательной медицины? Насколько длинный период внедрения передовых знаний в районных поликлиниках, на ваш взгляд?
0: На мой взгляд, он очень длинный и очень тернистый, просто потому, что мы сейчас находимся на этапе становления, да, можно сказать так, доказательной медицины в нашей стране. Она в основном является ругательным термином, да, и даже коллеги, которые этим занимаются, они стараются объединяться в клиники, да, то есть клиники единомышленников, именно потому, что в обычных каких-то лечебно-профилактических учреждениях их могут не понять. И они в шутку называют себя врачами нетрадиционной медицинской ориентации. Вот. Ну, как вы понимаете, это большая сложность, действительно. Просто потому, что в нашей стране все еще сильно вот это давление авторитетов. А вот такой-то академик сказал, и все. То есть ты не перебьешь ничем. Ты можешь приводить массу исследований, всего остального тебе скажут, неважно, академик сказал. Это первое. Второе – это так называемое мнение кафедры. Это просто неискоренимая вещь, да, то есть как такая-то кафедра считает так-то. И она ли учит врачей именно вот такому подходу. Все, кто против – враги. Ну или еретики, в лучшем случае. В общем, да, это проблема большая. Ни одного десятилетия, боюсь.
2: Спасибо. Ирина Жучкова спрашивает, а поясните за магний? Можно, стоит, без показаний.
0: Без показаний ничего принимать не надо.
2: Вот так, Ирина.
1: Лаконичность.
0: Да, ну просили же.
1: Андрей Прыжков пишет: поддержу вопрос про АСД. Насколько слышал, он зарегистрирован как ветеринарная ЛС, а для людей в форме БАД. Все же АСД лечит или калечит?
0: Ну, надеюсь, все-таки не калечит. Хотелось бы в это верить, хотя бы потому, что на самом деле это вещь с очень плохо проверенной на самом деле безопасностью. Да? А если мы посмотрим, что там, то по сути это трупная выворка. Да? Если мы так уж будем говорить нормальным языком, там огромное количество просто полуразрушенных различных биологических активных молекул. Попадались хроматографии различные, то есть пытались раскатать это на хроматографе, там сотни получалось, под сотню, по-моему, получалось ингредиентов, Ну, как вы понимаете, чем больше ингредиентов, тем меньше вероятность того, что мы сможем все вот это вот внутри там проверить. Но, еще раз, клинические исследования проводились, они оказались несостоятельными, именно поэтому этот препарат остался в лучшем случае в ветеринарной медицине, да и то ветеринары от него стараются держаться подальше, по крайней мере, те, которые придерживаются принципов доказательной ветеринарии, такое тоже есть. У них там тоже свои проблемы, есть, например, ветеринарная гомеопатия, есть ветеринарная остеопатия в том числе, то есть там люди правят позвонки лошадям. Я очень долго смеялся, когда это прочитал, и даже когда это увидел, но тем не менее, вот такое вот существует.
1: Спасибо, да, бедные лошадки. Сергей, он нас поддерживает и пишет, что чтобы у котиков не кончался витамин С. Спасибо за стрим. Спасибо вам, Сергей. А Lemon Traveling спрашивает, может ли в еде содержаться недостаточное количество витаминов, микроэлементов, например, из-за обеднения почвы, где выращивается сырье?
0: Теоретически, да, и кое-что там местами показывали, да, что действительно изменяется сортовой состав, изменяются почвы, с одной стороны, но вы же понимаете, что на бедной почве просто ничего не вырастет, поэтому существует масса самых различных удобрений, которые используются, и даже organic food, то, что называется, да, то есть чрезвычайно популярное на сегодня, но абсолютно неоправданно завышенно стоящее и почему-то считающееся невероятно полезной еда, она тоже выращивается с удобрениями, правда, с натуральными, конечно, да, вот с теми, которые все дачники знают, да, что там КамАЗ его привозит, это удобрение, они лопатой раскидывают плохо пахнущие субстанции по всему участку. Ну вот, в любом случае удобрение используется, да, просто потому, что на бедной почве ничего не вырастет. Это первое. А второе. У нас все-таки существенно снизилась потребность в витаминах. Если мы посмотрим на наш рацион, на образ питания, на все остальное, почему мы так массово начали набирать массу тела всем человечеством? Да, просто потому, что у нас замедлился, скажем так, темп жизни, конечно, ускорился, но наши потребности энергетические, они, в общем-то, существенно сократились. То есть все достижения научно-технического прогресса, которые у нас есть, они приводят к тому, что нам уже не нужно бегать за мамонтом или от него, например. Да? Нам не нужно длительное время куда-то идти, переходить там по Беринговому мосту в Соединенные Штаты в будущее, да, и так далее, и так далее. То есть нам не нужно каких-то энергозатратных действий совершать. Мы сейчас работаем в таком энергосберегающем режиме, можно сказать, и именно поэтому наш организм, он вполне себе резонно полагает, да, что это просто такой затянувшийся период благополучия, и давайте я на черный день, который обязательно наступит, сейчас вот, как видите, наступил прям черный год, да, 2020, вот, давайте-ка что-нибудь запасу, и потом буду использовать это вот в тяжелой ситуации. Вот примерно так.
2: Спасибо. Ян Павлов задает вопрос. Спасибо за ваш труд, сначала говорит. Немного в сторону от лекарств. А почему IBM Watson оказался не нужен врачам? И какие перспективы у искусственного интеллекта в медицине?
0: Перспективы достаточно неплохие, но нужно все-таки, чтобы эта система работала хотя бы как нормальный врач. Лучше, если она будет работать гораздо эффективнее и качественнее. Пока что ИИ проигрывает. Проводились вот даже недавно в нашей стране специальные соревнования между системами искусственного интеллекта, точнее так, системой распознавания изображений с использованием искусственного интеллекта, и рентгенологами, врачами-рентгенологами. Врачи-рентгенологи победили с разгромным счетом. То есть они нашли гораздо больше реальной патологии, которая была по условиям задания, чем искусственный интеллект. Да, конечно, он обучится, может быть, со временем и так далее, но пока что он все еще отстает от возможностей головного мозга человека, да, потому что там внутри, вот когда врач проводит некую диагностику, да, вот он просто слушает пациента, просто слушает в течение 1-2 минут. У него там внутри в голове, вы не представляете, какой распараллеленный процесс идет. Что-то сразу отсекается, да, что-то в какие-то там, там такой поиск идет случайный с одной стороны, а с другой стороны основанный на знаниях, на опыте, на всем остальном, что вот смоделировать это пока не получается. Но кому интересны перспективы, крайне рекомендую лекции Сергея Маркова, основателя проекта «22 век». Они тоже есть на YouTube, поищите. Где он рассказывает именно о перспективах искусственного интеллекта. Он как раз один из специалистов по этому делу в медицине.
2: Спасибо. человек, который подписался как Дуй-Дуйка.
1: Дюдюка, мне кажется.
2: Может, Дюдюка, Дюдюка. Извини, Дюдюка. О, про смерть. Читал, что мозг не стареет, стареет тело. Да или нет? Даже если в теории менять все время тело на молодое, способен ли мозг жить вечно? А на БАДах?
0: Ну, на БАДах точно нет. Насчет менять тело, в общем, там тоже есть варианты. Ну, вроде как, говорят, с одной стороны, что да, действительно, здесь процессы старения не так заметны, я бы сказал, вот так правильнее, с одной стороны. А с другой стороны, мы прекрасно знаем о возрастных нейродегенеративных заболеваниях, о возрастных сосудистых деменциях и так далее, и так далее. То есть мозг тоже стареет, просто по-другому, да, немножечко. И, к сожалению, иногда бывает так, что тело-то как раз еще не совсем окончательно постарело, да, но тот же Альцгеймер, например, накрыл человека, и все, и ты уже ничего не сделаешь, именно потому, что вышел из строя головной мозг. В общем, тут все гораздо сложнее, чем вот просто в вопросе. Это неоднозначная проблема, решать которую еще очень-очень долго мы будем.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Ангелина Кирсанова поддерживает нас, пишет: спасибо за интересный стрим. Виталий, с выздоровлением.
2: Спасибо большое, очень приятно.
1: Да, Данила Трушин пишет просто спасибо и тоже делает донат. Спасибо, Данила. Пирожок с ковидлом пишет: закрываем полоску доната через 3, 2, 1. А умного вопроса так и не придумал. Всем хорошего настроения, крепкого здоровья и максимальной дистанции от мракобесов. Спасибо, Пирожок.
2: Спасибо, Пирожок. Спасибо большое.
1: Да. Михаил пишет: здравствуйте. А разнообразные витаминно-минеральные комплексы тоже относятся к БАДам? Могут ли витамины и микроэлементы, входящие в комплекс, блокировать или мешать усвоению друг друга?
0: Спасибо. Ну, ответ на первую часть вопроса я показывал на УПМ, да, то есть я попросил Александра распознать, он не смог распознать. То есть там было два витаминно-минеральных комплекса из одной линейки, но одно из них было зарегистрировано как лекарственное средство, а второе как биодобавка. То есть, еще раз повторюсь, это форма регистрации. А насчет того, что мешать друг другу, ну нет, настолько нет, они могут не усваиваться в большей части, да, то есть наши американские коллеги, еще раз повторю эту их фразу, что витаминно-минеральный комплекс – это просто способ удорожания мочи. Не более того, если вам нужны какие-то конкретные витамины, ну давайте мы их будем применять в небольших каких-то составах, да, в доказанно, скажем так, не мешающих друг другу. Вот в естественной пище как раз встречаются некоторые засады. Я рассказывал об одной из таких засад на УПМ, о том, что, например, в рыбе содержится не только витамин А, но и тиаминаза, да, то есть тиамин, витамин В1. У людей, которые большое количество, ну, скажем так, малообработанной рыбы, то есть она либо квашеная, либо какая-то соленая, либо там, может быть, даже сырьем ее едят и так далее, то у них, вероятно, будет не больше витамина А, чем требуется, и меньше витамина В1, чем требуется, исключительно потому, что вот такая вот есть интересная особенность, да. И в некоторых продуктах тоже так есть. Дело в том, что это же все не было задумано для человека, понимаете как? Если бы это было некий рациональный разумный замысел, ну, наверное, это все было бы совместимо, это все было бы взаимозаменяемо и так далее. Нет, но, к сожалению, не получается.
1: Спасибо. Дальше Евгений Ковтуненко задает вопрос опять. Все-таки он пишет: уважаемый Алексей, скажите, действуют ли ноотропы? Пожалуйста, не надо отсылать к батлу Барышева и Жукова. Это невозможно слушать в силу лексики Жукова.
0: Но они там оба молодцы. Не действуют, еще раз. То есть были проведены многочисленные исследования. Да, там находились шумовые эффекты некие. Да, исключительно, если вот прям очень постараться, да и прям захотеть найти там некие закономерности, наверное, их можно там найти. Вопрос, зачем? То есть для чего? По заявленным показаниям ноотропы не работают. На этом все.
1: Спасибо. Так, следующий вопрос. Дмитрий спрашивает: если, скажем, я сделал какую-то настойку и хочу продавать ее как БАД, мне будет достаточно предоставить документы, что она не содержит вредных запрещенных веществ, и можно вешать этикетку для печени? Настойка для печени – это неплохо, по-моему.
0: Нет, вы не можете определять показания, потому что показания указываются для лекарственных средств, их нужно доказывать. То есть для того, чтобы зарегистрировать биодобавку, в общем, несложно. Это не такой длительный процесс. Это, ну, может быть, пара месяцев. Конечно, это сильно зависит еще от объемов производств, понятно. Но если какое-то вот мелкооптовое, что называется, производство какое-то небольшое, то вам придется, да, действительно, сделать несколько экспертиз, доказать, что там нет радионуклидов, что там нет болезнетворных бактерий, что там нет токсических соединений, и поэтому, например, биодобавку на этаноле вам не удастся протащить. Сразу вот на этом пункте вас завернут обратно, это будет спиртосодержащая продукция, и это не биодобавки, так что не получится.
2: Спасибо. Далее Ксения Ким. А как быть тем людям, у которых удален аппендицит? Для меня это тоже актуально. Если им назначаются сильные антибиотики?
0: Как я уже сказал, это гипотеза, да, пока что на сегодня. По идее, у людей, у которых удален аппендикс, не аппендицит, да, то есть удаляют аппендикс,
2: аппендицит,
0: да, это его воспаление. Так вот, если мы удалили аппендикс, по идее, мы можем набрать такую когорту людей и сравнить, может быть, у них какие-то есть проблемы с иммунитетом. Ну, вот пока что убедительных каких-то доказательств нет, хотя пытались искать, конечно, там есть небольшие различия, но они скорее статистические, чем клинические, да, то есть ориентироваться на них пока что не надо. Это просто, повторюсь, одна из гипотез, потому что есть такие находки, там большое количество лимфоидных бляшек, в них обучающиеся лимфоциты и так далее, и так далее. Не исключено, что у нас есть просто несколько таких бэкапов в разных, то есть разбросано по разным участкам нашего кишечника. Либо мы просто еще не все понимаем. Там механизм настолько сложный, что мы все еще продолжаем его изучать.
2: Спасибо. Наталья пишет, присылает небольшие донаты, пишет, очень полезная информация и хорошо доносится. Алексей умеет.
0: Спасибо.
2: Александр прислал донат, написал, так держать. Спасибо, мы стараемся.
0: Держим.
2: И вопрос от Ильи. Добрый вечер, спасибо за доставку света в темные уголки разума несведущих лиц. Алексей, не могли бы вы сказать поподробнее о спортивном питании? А так ли, что все эти белковые коктейли бесполезны?
0: Еще раз, я не специалист. То есть я могу об этом говорить только с точки зрения токсикологии, да, с точки зрения там, фармакологии и прочего-прочего. Что там иногда оказываются подмешанными те субстанции, которых там не должно быть. А вот как все действует, то, что там должно быть, это вопросы к специалистам. Я этому не учился.
2: Спасибо. И Ксения Ким, опять же с донатом, за что огромное спасибо. Господи, миколог Вишневский сейчас очень активно пропагандирует лечение всякими грибами, в том числе и УС. Как к этому относиться?
0: Плохо. Вот я не знаю, что с ним такое случилось, но вроде нормально же общались, да, что называется. Что такое? Нормальные ли лекции были? Ну да, были там всякие заскоки про свинушки, например. Ну ладно, это как бы человек вполне имеет право заблуждаться. Но здесь уже как бы пошла совершенно другая ситуация, да, и этот мухоморный микродозинг, и лечение в том числе псориаза, и лечение онкозаболеваний всякими грибами, извините, это уже, так сказать, минимум шарлатанства, а максимум это звучит уже как что-то более жесткое и заслуживающее внимания, в том числе со стороны регуляторных органов.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Артем Троицкий снова задает вопрос. Алексей, спасибо огромное за труд. Немного не по теме, но все-таки полезен ли домашний хлеб на своих заквасках?
0: Ой, я бы сказал, что он очень не полезен в том смысле, что он съедается моментально. Был такой опыт в жизни, и вы знаете, пришлось отказаться просто потому, что невозможно вкусный. Просто невероятно. Поэтому сильно растет его потребление, ну и растет все остальное, что его потребляет в том числе. Какой-то особой пользы или там особого вреда я не знаю, мне сказать сложно. Дело в том, что да, действительно, ведь можно делать и здоровый, что называется, хлеб, да, то есть использовать и отруби, использовать и всякие там зерновые компоненты необработанные. Это, конечно, будет сильно зависеть от технологии. Но то, что он вкуснее, это вот без всяких вопросов, это уже огромная его польза.
1: Спасибо. И опять спортивный вопрос задает Ан Камей. подруга сейчас активно качается, ест протеин. Ее муж сказал, что ему не нравится мясо. Вместо мяса ест в каше протеин. Мне беременный тоже посоветовал добавлять протеин. Какие исследования проводились?
0: Ну, вот я сейчас так сходу не скажу. Изучал, если добавление протеина в кашу беременным, но если нравится, ради бога, пусть ест. То есть, еще раз, нравится, ради бога, пусть ест. То есть, еще раз, сильно плохого в этом ничего

0: Тын принимают, скажем так, с фанатизмом. Если в пределах нормы, да ради бога. То есть, если не превышаются рекомендованные количества, да ради бога.
1: Слушай, я вспомнил страшный эпизод своей жизни. Я с фанатизмом жрал этот протеин вообще в далеких 90-х. Вплоть до того, что, прочитав в каком-то дурацком журнале, что его надо пить и ночью, я ночью ставил банку с протеином рядом с кроватью, я по будильнику просыпался и пил его ночью вообще. Не только днем там, между приемами пищи, утром, вечером, но и ночью. К счастью, остался жив, как видишь.
0: Вот. Ну вот, да. То есть можно сказать, что тебе помогло.
1: Да, мне помогло, да. Очень помогло. В том числе от денег, так сказать, избавиться. Так, Quo Vadis Bro пишет: «Добрый вечер, что скажете насчет янтарной кислоты?»
0: А что конкретно интересует? Если это вопрос о том, помогает ли она при похмелье, не помогает. Исследования соответствующие проводились, да, и при алкоголизме, и при всем остальном. А так, ну, кислота как кислота, особенно если она находится в каких-нибудь таких приятных, скажем так, продуктах, то почему бы нет? Но если мы говорим о ней как о лечебной, то, опять же, нет. Никаких доброкачественных, повторюсь, да, то есть доброкачественных данных по ее эффективности обнаружить не удалось.
2: Спасибо. Спасибо. Даниил Савченко спрашивает: «А на что сегодня собираете?» Это на поддержку наших двух каналов «Антропогенез.ру» и «Лаборатория научных видео». Все ресурсы уходят сюда для того, чтобы вам сделать что-то интересное. Например, вот подобный стрим, Даниил.
0: Да-да-да, все ресурсы уходят туда сразу. Да,
2: примерно так, мгновенно прям, оп, и ныряют в этот стрим. Динозавр пишет: «А что там с омегами-то? Есть ли от них толк когда-то?»
0: Есть, когда они находятся в продуктах питания. Вот от них там самый замечательный толк. Дело в том, что это действительно эссенциальные кислоты, да? То есть что означает эссенциально? Они крайне необходимы, жизненно необходимы, без них мы жить не можем. Да, действительно, их там нужно от 1 до 3 граммов в сутки. И замечательно было бы, если бы они поступали к нам из продуктов питания. Вот примерно такой на сегодня расклад. Каких-то сверхсуперпротективных эффектов у них так и не удалось доказать, хотя, конечно, производители очень сильно пытались. И до сих пор пытаются, и да, действительно, что якобы там и сердце защищают, и для головного мозга молодость сохраняют, и там куча всякого-всякого. Но, опять же, вопрос, понимаете, как в качестве доказательств. То есть, если мы на сегодня даже кохрейновские обзоры поищем, то в лучшем случае доказательства там будут, ну, так, скажем так, низкого качества. Примерно так. А в лучшем случае будет указано, что не удалось найти достаточного количества должным образом проведенных клинических исследований, чтобы делать какие-то выводы. Вот примерно так.
2: Спасибо. И Даниил опять же с донатом возвращается к нам. И спрашивает Алексей: «Скажите, есть ли смысл пить природную минеральную воду без назначения, например, Ессентуки-4? Просто если хочется выпить в жаркий день бутылочку». Угу.
0: Смотрите, минералка – это замечательная вещь, на самом деле, это правда. Другой вопрос, что нужно понимать, что она бывает сильно разная. Да, она бывает, например, столовая, а бывает, например, лечебная. А отличаются они минерализацией, в первую очередь, то есть количеством тех ионов, которые в них есть. И иногда этих солей бывает, скажем, 10 грамм на литр. В таком случае эта вода называется, относится, вернее, к категории лечебных, и без показаний и длительное время ее применять ни в коем случае нельзя. Почему? Еще раз, избыточная минерализация это будет очень неприятно выделительной системе, почкам в первую очередь, ну и остальным органам в принципе тоже. То есть мы можем каким-то образом изменить вот этот pH, в первую очередь, конечно, мочи, и плюс повлиять на работу сердца тоже, если прям очень постараемся. А вот если вода столовая, скажем, то есть минерализация, скажем, где-то в районе 1 грамма, ну, может быть, там 2,5-3 максимум, почему бы нет? Это замечательная вещь, особенно в жару, да, почему? Потому что она содержит не только, собственно, воду, но и микроэлементы, то есть то, что мы теряем с потом, например. Поэтому я на всех лекциях везде, и каждый раз, когда спрашивают, я говорю, что жажду летом на жаре лучше всего утолять минеральной водой. Она прекрасно для этого подходит, она как бы заточена под это.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Евгений.

0: И Гусев пишет, а лайки богаты витамином С? Ну, это, видимо, такой юморной вопрос. И переводит небольшой донат. Спасибо, Евгений.
1: Нет, у собак этого нет.
0: Да. Сергей пишет, все мы узнали, что котики богаты витамином С. Тема пошла уже. Но ведь еще и немало песиководов. Во, а каким витамином опять богаты песики? Ешьте песиков, в них витамин. Будет новый
1: нет.
0: мем.
1: В них нет. Ешьте песиков, в них мясо. Вот что, пожалуй. Да? Это такой корейский будет лозунг.
0: Да.
1: Михаил... А ешьте котиков, это, кстати, швейцарский лозунг. Это национальное швейцарское блюдо.
0: Какой ужас. Михаил Шаткус пишет, стоит ли пить кератин перед отпуском загаром?
1: Зачем? Не, серьезно, кератин? Может кератин. Быть, все-таки там ошибка какая-нибудь.
0: Может, креатин?
1: Не знаю.
0: Креатинин?
1: Не знаю. Вот это вопрос. Если возможно, уточните, что конкретно вы имели в виду. Но если мы говорим
0: про протективные
1: меры для кожи, то нет. Ничего такого не сработает. То есть вы можете пользоваться средствами, то, что называется, от загара. Да, главное не перепутать их со средствами для загара. Вот, то есть различными... Санскрин, что называется, да, как он, вот вылетел русский аналог из головы. Ну, средство, да, для защиты от загара. И чем активнее, чем ярче солнце, чем белее у вас кожа, да, вот как раз у Александра там есть в том числе и про фототипы. Да, Александр?
0: Да, есть.
1: Про фототипы. Вот в зависимости от вашего фототипа нужно подбирать правильный либо крем, либо гель, либо еще что-то от загара. Чем бледнее ваша кожа, тем больше SPF должно быть указано у этого средства. Ну, скажем, вот для такого традиционного среднеполосного, скажем так, россиянина, ну, скорее всего, где-то 30 будет, наверное, минимальный SPF, который нужно использовать, если вы едете в страну с активным солнцем.
0: И Сергей спрашивает, что скажете насчет гепатопротекторов для здоровых людей и при синдроме Жильбера?
1: Для здоровых людей бесполезны абсолютно, а дальше начинаются варианты с низким доказательным уровнем, что называется. Отдельные препараты для отдельных состояний, для них есть доказательства низкого уровня. Да, такое есть. Но чтобы все это удалось набрать на какой-нибудь приличный метаанализ, вот такого как-то пока не встречалось.
2: Спасибо.
0: Да, тут дописал автор вопроса, что он имел в виду бета-каротин.
1: Зачем? Вот его как раз не надо принимать перед загаром, потому что эта штука обладает фотосенсибилизирующим эффектом. И вы можете, наоборот, получить ожог на ровном месте. Нет, не нужно этого делать абсолютно. Нет, не надо. Любые ретиноиды, они противопоказаны на активном солнце. Не надо. Вот таких экспериментов над собой точно не надо.
0: Понятно. Виталий?
2: Совесть прислала нам небольшой донат и спрашивает. Можно принимать рыбий жир каждый день? Существуют безопасные, в скобках полезные витамины на каждый день?
1: На каждый день это витамины называется пища. Вот те витамины, которые мы принимаем на каждый день, это наша пища. Все. Она, конечно, не всегда бывает безопасной, да, потому что мы можем съесть слишком много и прочее, прочее, но это уже другие вопросы. К другим специалистам, к диетологам.
2: И вопрос от Александра Казакова. Есть ли доказанный положительный эффект при приеме глицина при ВСД?
1: Нет.
2: Следующий вопрос.
1: Ну, тут нечего сказать, правда, нет.
2: Ксю спрашивает, привет из редакции номер 5. Привет, Ксю. Скажите, пожалуйста, на какие новые мифы, тренды лженаучников вы натыкались в последнее время? Может быть, есть какой-то особенно забавный случай, который вам хотелось бы рассказать?
1: Ну, в основном все это связано с ковидом. Вот, то есть вот эта вот история с 5G меня прям просто поразила. А добила окончательно история с кремом против 5G. Вот это вот просто, это совсем, это вот настолько классно, настолько мне понравилось. Понимаете, то есть у людей настолько креатив прет по полной программе. И ведь кто-то же это покупает.
2: Но про ковид смотрите в субботу.
1: Да, ночной дозор военврача.
2: Ночной дозор военврача.
1: В ночь с субботы на воскресенье. Последний перед перерывом. Так что да. Есть возможность
2: пропустить. Да.
0: А сегодня мы про БАДы. И Андрей Торженов пишет: спасибо Алексею, как всегда интересно и познавательно. Спасибо, Андрей, за поддержку. И Дмитрий спрашивает: продолжение настойки для печени. Есть, например, какой-нибудь Эвалар Ависол, БАД, нарисована печень, написано очищающее действие. Какие критерии того, что можно рисовать? Сердце на ней же можно при желании?
1: Вот, рисовать можно. Вот что самое интересное. То есть рисовать вы можете что угодно, но вы не можете указывать в инструкции показания. То есть для биодобавки нет, не существует показаний. Понимаете как? Показания существуют только для лекарств. Показания для биодобавки – это, пишут так обычно, источник там биофлавоноидов или источник, там, как, даже так, дополнительный источник того-то, того-то. То есть он не может указываться, что, например, при болезнях печени. Вот, такого быть не может. В рекламе могут, например, писать очень обтекаемо, то есть может способствовать там чему-нибудь. Вот, вот такие вещи, да, иногда прокатывают, действительно, и в рекламе это пишут. Но в инструкции, которую вкладываешь в упаковку биодобавки, такого писать нельзя. То есть это напрямую запрещено. Его запрещено выдавать за лекарственные средства.
0: Спасибо. Матро спрашивает: помогает ли для суставов глюкозамин с хондроитином?
1: Очень хороший вопрос. На него очень долго искали ответ люди, специалисты, причем, да, то есть не просто я придумал, опять же, то есть я повторяюсь, я не придумываю здесь, не сижу ничего, да, потому что если бы я придумывал, то это был бы крем от 5G, да, действительно, что-то в этом роде. Так вот, проводятся масштабные исследования, да, то есть люди, которые реально прям этим занимаются, например, там, Американский колледж ревматологов, да, это такая профессиональная организация, объединение, которое собирает внутри себя, это профессиональное объединение всех врачей, которые занимаются проблемами суставов. Например, в 2019 году у них вышли обновленные рекомендации, то есть гайдлайн как раз по остеоартриту, по остеоартрозу, прошу прощения, по остеоартрозу. И там разложены с доказательной базой, причем там такой огромный прилагающийся файл, где ну, просто невероятное количество исследований. Я долистал до 120-й страницы и устал. Вот. То есть, кому интересно, можете либо у меня спросить, я вам могу скинуть ссылку, либо просто найдите, да, Американский колледж ревматологов, рекомендации 2019 год. Так вот, там в том числе разобран глюкозамин и хондроитин. Единственная осталась условная рекомендация, то есть градации рекомендаций какие? Настоятельная рекомендация, следующая условная рекомендация, условная нерекомендация и настоятельная нерекомендация. То есть 4 градации. 2 это как бы зеленые, то есть в плюс, и 2 красные, то есть как бы в минус. Так вот, единственная условная рекомендация по глюкозамину хондроитину касается остеоартрита мелких суставов кисти. Все. Для всех остальных случаев это настоятельная нерекомендация. То есть те данные, которые у нас появились, они, в общем-то, поставили точку в этом вопросе, оно ни хрена не работает, к сожалению, опять же. Да, есть единичные исследования, и вот единичное то, что касается остеоартроза, прошу прощения, кисти, да, там действительно чуть больше, чем плацебо, уменьшается выраженность болевого синдрома. То есть это эффект зафиксированный. Кроме того, например, не для всех форм глюкозамина, он бывает разный. И, например, из всех форм, скорее всего, кристаллический сульфат, да, то есть кристаллический глюкозамин-сульфат, он будет вот, реально работающим вот конкретно в этой ситуации. То есть это не я придумал, это результаты многолетних и даже, наверное, многодесятилетних наблюдений специалистов, анализа литературы и проработки огромного количества информации, которая получалась. Как вы понимаете, эта тема очень-очень-очень оживленно изучается. Действительно, исследований много, но, к сожалению, многие из них искажены. По причине того, что они проводятся либо при непосредственном участии производителей, либо при скрытом, либо еще что-нибудь в этом роде. Единственная аргументация, которая приводит авторы вот этого обзора, точнее этого, этих рекомендаций, они говорят, что, ну, смотрите, самое главное, что оно уже не токсично, то есть хуже не будет. Вот. Если вы хотите применять, то исключительно из этих соображений. То есть хуже не будет. В данном случае это доказанное утверждение, потому что в подавляющем большинстве других случаев это утверждение требует доказательств.
2: Спасибо. И спасибо, говорит Сергей Овчинников. И мы говорим Сергею за поддержку. Огромное спасибо. И Дюдюка. Тема сегодня не обсуждается. А жить будем?
1: А куда мы денемся? Будем, но не все.
2: Кво вадис, бро? Или кво вадис, бро?
1: Кво, да, кво вадис.
2: Слышал про суперсредство яблочный уксус, разведенный в воде. Есть ли смысл употребления или это полнейшая дичь?
1: Ну, не знаю, яблочный уксус в салате, я понимаю, да, это здорово. Иногда некоторые с пельменями любят. Ну, в общем, по всякому бывает. А для каких-то иных целей нет. То есть суперсредством это точно не является на 100%. Была в свое время мода пить уксус для бледности лица. То есть когда бледность лица считалась признаком аристократизма, была такая мода повальная, да, пить уксус. Сегодня, как вы понимаете, мы все-таки немножечко на другом уровне развития науки находимся.
2: Спасибо. Вопрос от про Холмес. Немного другой вопрос. Очень люблю рыбий жир на вкус, но при этом саму рыбу на вкус не очень люблю. Вопрос.
0: Очень не люблю.
2: Да, очень не люблю, да. Вопрос. В каких количествах рыбий жир безопасен?
1: Ну, скажем так, отравление рыбьим жиром пока не описано. Вот примерно так. Но да, это не значит, что нужно сделать, нужно принять вызов, да, и быть опубликованным в виде клинического случая в журнале. Опять же, исключительно без фанатизма. То есть, если вы это нормально переносите, ну ради бога.
0: Николай Раевский пишет: что у нас с усвоением витаминов группы В? Слышал, что в некоторых условиях пероральный метод недостаточно эффективен. Есть ли смысл в форсировании такового при дефиците или такие инъекции?
1: Я сегодня рассказывал о том, что существуют заболевания некоторые, которые препятствуют усвоению витамина В12. И в некоторых случаях инъекционный В6 может использоваться как антидот при отравлении, например, фтивазидом, изониазидом и так далее, другими противотуберкулезными препаратами. Иных показаний для парентерального введения витаминов я не знаю.
0: Сергей спрашивает, можно ли как-то помочь человеку с депрессией, если депрессия – это медицинский диагноз?
1: Опять же, смотрим выступление на УПМ психиатра. Ой, напомните, как... По-моему, с ним еще был отдельный стрим, да, по-моему?
2: Да, вопрос-ответы.
1: Посмотрите, как раз посвященный депрессии. Я еще там ему каверзные вопросы задал. Угу.
0: Со Спиридоновым.
1: А, вот, Спиридонов, точно. Так что лучше, опять же, это слово специалисту. Я вообще абсолютно не ориентируюсь в депрессии. Я могу что-то там по токсическим эффектам антидепрессантов говорить, да, это мое. А вот, извините, помочь, это уже...
0: Вот он подсказывает, Сивалап, а не Спиридонов. Виталий.
2: Да? Виноват, прошу прощения.
0: Спиридонов был у нас про теории заговоров, психолог. Все, а Юрий верно. Сивалап, психиатр, про депрессии.
1: Да. Да, вот его надо.
2: Прошу прощения, конечно, извините.
0: Да.
2: Дмитрий сказал спасибо и переслал донат. Спасибо огромное, Дмитрий. Так, и пандит Ютам Паракаш. С пламенным приветом из мира аюрведы. Встречались ли вы на практике с профессиональной аюрведой, например, с препаратами на базе смолы гугул для суставов?
1: Не встречался, но мне не очень понятно, чем отличается профессиональная аюрведа от непрофессиональной. Это вот при случае как-нибудь расскажите. Очень интересная градация.
2: Угу. Спасибо большое. Следующий вопрос от Дмитрия Воробьева. Он пишет, безопасен ли мануальный массаж при проблеме в шее? Возможно, защемление, часто ноет левая рука в районе локтя и постоянный эффект онемения пальцев.
1: Ну, опять же, если это делает профессионал, да, и он не говорит, что он остеопат, или он не говорит, что он хиропрактик, и сейчас поставит вам на место атлант, вот, то да, то не исключено, что это может быть полезно, хорошо, там, не знаю, еще что-то в этом роде. То есть вам провели обследование всестороннее, да, вам посмотрели, что у вас там нет, например, какого-нибудь местного остеопороза, да, в районе какого-нибудь отдельного шейного позвонка, или там нет какого-то патологического сустава, или что-то в этом роде, да, то есть нет противопоказаний к проведению каких-то медицинских мануальных методик, потому что есть медицинские вмешательства, действительно такие, и, в общем-то, никто не отменял, никуда оно не девалось, и, да, если есть показания и нет противопоказаний, наверное, их можно использовать, да.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Дорогие друзья, я еще раз хочу напомнить, что вы можете поддержать как канал Лаборатории научных видео, так и канал Антропогенез.ру на Патреоне, ставшие, так сказать, нашими патронами. Для чего? Для того, чтобы вы видели эти трансляции чаще, для того, чтобы они были более качественные. Потому что я, например, вот находясь сейчас в селе, ну вот предпринял некоторые действия для обеспечения более хорошего интернета. Ну вот в том числе за счет тех средств, которыми вы поддерживаете нас. Спасибо вам большое тем, кто уже поддерживает наши каналы. И я хочу сказать, что вот, ну, напомнить, что в эту субботу, 18 числа, у нас будет экскурсия в формате «Эффект присутствия» с палеонтологом Ярославом Поповым из Дарвинского музея. И он будет ходить по Национальному музею Бразилии, который сгорел. То есть это будет экскурсия по сгоревшему музее, только у нас такое возможно. Вот так. Еще раз я хочу напомнить, что сегодня было очень много вопросов уже, и после стрима Алексей выберет авторов двух лучших вопросов. Мы их объявим в следующий раз и опубликуем их имена в паблике у нас. Они получат футболки форума «Ученые против мифов», друзья. Виталий?
2: Да, я скажу о том, что если вам не хватило общения в нашем чате, вы можете перепрыгнуть в Телеграм. У нас есть там свой чат, соответственно. Ссылка появится сейчас в чате непосредственно под этим видео. Забегайте, там интересно. Есть необходимость соблюдать определенные правила общения, но в целом там очень уютно. И мы, Александр, и Георгий, и вся наша научная станция там периодически появляется и отвечает на вопросы. Так что будьте с нами, забегайте в чат в Телеграме.
0: Да, а сейчас Рита Р. задает уже такой типичный, я бы сказал, вопрос. Это, получается, хондропротекторы – это БАДы?
1: Ну, подавляющее большинство из них так и зарегистрированы. То есть лекарственных средств с глюкозамидом и хондроитином, насколько я знаю, можно пересчитать по пальцам, наверное, даже одной руки. Не уверен, что две потребуется. Большинство из них – биодобавки.
2: Угу. Спасибо.
0: Ша Маринка спрашивает: в наших больницах до сих пор политика в любой непонятной ситуации кали витамины, в первую очередь B6. Интересно, а отказаться можно от этого счастья, если внятных показаний не озвучено?
1: Ну, вообще-то, с современной точки зрения и с точки зрения законодательства в том числе, вы можете отказываться от любых медицинских процедур, кроме тех, которые по жизненным показаниям, да, то есть... И то, там еще под вопросом по поводу реанимации и прочего остального. Но там хотя бы могут через суд пойти или еще что-нибудь в этом роде, ладно. Но вот это как раз нежизненное показание, это не критически важный препарат, вы вполне можете от него отказываться.
2: И на этой торжественной веселой ноте я предлагаю, мы уже больше 2 часов находимся в эфире, отпустить нашего гостя. Алексей Водовозов был...
1: Ну, мне не привыкать, да, у меня дозоры тоже по 20 с лишним часа идут.
2: И огромное количество вопросов мы сегодня озвучили. Надеюсь, вам понравился стрим. Спасибо вам огромное за то, что смотрели. Естественно, я благодарю Александра, благодарю Алексея. Александр, есть что добавить?
0: Да, я благодарю Виталия. Вот, благодарю всех наших зрителей. Да, и число зрителей, по-моему, продолжает расти, но давайте действительно, так сказать, ограничимся все-таки 2 часами. В субботу смотрите Алексея в «Ночном дозоре», а у нас будет Ярослав Попов и музей из Бразилии.
2: Там как много раз после
0: диких динозавров.
2: Как раз после того, как посмотрите наш стрим с Алексеем Поповым, четенько успеваете на Алексея Водовозова после этого посмотреть.
0: Да.
2: Так что все будет хорошо. Еще раз спасибо и всего доброго.
1: Да, спасибо.
0: До новых встреч.

Здравствуйте, дорогие друзья! Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист, и сегодня нам с вами предстоит путешествовать по пустыням, по самым разным пустыням, по большим, по великим, по малым пустыням. Ну, не думайте, что это будет так скучно, потому что вот давайте сейчас мы с вами посмотрим картинки самых красивых, самых замечательных пустынь мира. А рассвет и закат в пустыне – это всегда самое прекрасное зрелище. Поэтому, конечно, фотографы больше всего любят фотографировать пустыню либо на рассвете, либо на закате. Ну, еще не так жарко, поэтому тоже фотографы любят именно в это время делать снимки. Видите, как они прекрасны, разные пустыни мира. И сразу тут возникает такой вопрос: а что ж такое пустыня? И вообще, вот само пустыня, оно какое-то не очень хорошее слово, да, от слова пусто. Ну, что значит пусто? Там совсем не пусто. Нет, ну, есть, конечно, пустыня, где совсем пустые. Вот идешь, идешь, идешь, километр за километром, вообще никого не видишь. Ни травинки, ни былинки, ни жучка, ни паучка. Да, но вот даже Долина Смерти США, такая знаменитая пустыня, там достаточно много представителей флоры, фауны, десятки видов. Там даже один вид рыбы есть, какой-то карпообразный, сейчас уже не помню. Но вот как-то умудряется в каких-то лужицах сохраняться икра в кожистой оболочке. Ну и, конечно же, хрестоматийная картинка – это караван в пустыне, это верблюды. Ну и сразу хочется спросить, задать другой вопрос. А что, пустыня – это обязательно где песок? Нет, вовсе не обязательно. Есть пустыни абсолютно без песка. Об этом мы с вами тоже чуть позже поговорим. Но для начала все-таки давайте определимся с понятием, что такое пустыня. И самое главное, как она образуется? Потому что, ну, ребят, вот представьте себе, мы с вами вырубим все на протяжении там сотен километров, и вправо, и влево, и назад, и вперед. И что, на этом месте возникнет пустыня? Нет. Возникнет какая-то пустошь, но не пустыня. Потому что пустыня – это экосистема. Экосистема, где свои связи, очень сложные свои симбиотические отношения между животными и растениями. Помните, что такое симбиоз, а? Ну, кто не помнит, кто не слушал наших прошлых бесед, ну, посмотрите, больше, чем дружба. В центре Архета как раз у нас была целая лекция, посвященная симбиозу. Вот видите, какие они прекрасные пустыни. А теперь я вам раскрою страшную тайну. Как образуются эти пустыни, вот эти сложные экосистемы? Вот, ребята, если вы возьмете глобус, земной шар, да, вот у меня глобус в руках, то вы обратите внимание, что все самые крупные пустыни мира, они тяготеют к 30-й широте. И в северном полушарии, и в южном. Да? Ну вот, видите, идет экватор. Экватор – это ноль. Да? А дальше уже пошел первый град, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и так далее. Это у нас с вами северная широта наверху, да? А внизу – южная широта. И вот здесь где-то у нас проходит 30-й градус, здесь – и здесь, да? И вот к этому 30 градусу тяготеют все пустыни. То есть это такой аридный поезд. Аридный – это и есть пустынный на научном языке. Ну, я бы сказал, даже это не пояс. Это такая ожерелье. Наверное, пустынное ожерелье. Так будет точнее. Так вот, почему они тяготеют к этому 30 градусу? Вот, братцы мои дорогие, подойдите к любому взрослому и спросите его: дядя Петя, или дядя Ваня, или тетя Лида, вот ты закончила школу с золотой медалью, институт с красным дипломом, а скажи, пожалуйста, почему все пустыни мира тяготеют именно к 30 градусу? И вот я вам ручаюсь, что в лучшем случае один из тысячи взрослых ответит вам на этот вопрос. То есть я вам сейчас расскажу, вы получите это тайное знание и можете научить взрослых. Итак, смотрите. Первое, что надо понять. Вот здесь, где ноль, здесь идет географический экватор, да? Вот это вы проходили. Но есть еще так называемый тепловой экватор, температурный. И он лежит несколько севернее. Он вот здесь вот. Не четко по талии, да, у глобуса, а вот сюда вот немножко сдвинут, сдвинут на север. Почему? Потому что для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть на глобус сверху и снизу. И вы сразу увидите, что вот сверху, где у нас северное полушарие,
суши гораздо больше, чем снизу, да? Ну, смотрите, здесь у нас Евразия, здесь у нас Северная Америка, кусок даже Южной Америки, да? Здесь у нас половина Африки, а там что у нас с югом? Кусочек Африки торчит, кусочек Америки торчит, ну, Австралия, все. То есть у нас в Южном полушарии гораздо больше воды, а здесь у нас на севере гораздо больше суши. А как мы с вами знаем, вода нагревается гораздо медленнее, чем суша. Суша нагревается гораздо быстрее, правильно? Правильно. Поэтому именно северное полушарие, оно в целом по сумме температур, оно теплее южного. Вот мы всегда говорим, на юг там тепло, да? Ничего подобного. Это если от нас на юг, то тепло. А вот если уж на самый юг, юг, вот там-то как раз холод. Знаете, где у нас зафиксирована самая-самая низкая температура на планете? Правильно. В Антарктиде. Станция «Восток». Наша станция, вот там была зафиксирована самая низкая температура на Земле, 89, слушайте, по-моему, и 3 десятых градуса. Представляете себе, что такое 90 градусов мороза? Представляете, какая температура? Вот для сравнения, самый холодный кусочек здесь, это у нас Аймекон в Якутии, в северном полушарии. А он далеко от океана расположен, вот он, Якутия. И в Аймеконе там, по-моему, около 70 градусов. То есть нам, в общем, прилично теплее, да, чем в Антарктиде. Почему? А потому что вот где-нибудь здесь, вот на самом северном полюсе, там не так уж и холодно. Там же Северный Ледовитый океан. Это вода. Вода же, она ниже нуля-то, ну, не остывает, да? И поэтому океан, он хоть и северный ледовитый, но он греет немножко, тем более сюда еще Гольфстрим теплые воды приносит, да? А полюс холода, вот как в Аймеконе, в Якутии, он находится посреди суши, там, где нет океана, который его греет. Мало того, вот если конкретно мы с вами говорим про Аймекон, то он еще как бы в ложбинке в такой лежит, и все холодные массы, они туда стекаются, в эту ложбинку, поэтому там заметно холоднее. Вот, это первое, что мы с вами поняли. Теперь надо понять вторую вещь. Что такое Passat? Кто из вас знает? Нет, Volkswagen тут ни при чем, абсолютно. Хорошо. Что такое ветер? Ветер – это перемещение воздушных масс в приземном слое. Да? Вот я подул так, это все-таки ветер. Да? Какие-то воздушные массы, они потихонечку перемещаются. Но самое удивительное, что есть ветра, которые дуют постоянно. Эти ветра называются Passat. Они никогда не стихают. Они дуют все время. Дуют. Они зарождаются вот здесь вот, за 30 градусом. И они дуют в сторону экватора. Причем они зарождаются и дуют как в северном полушарии, так и в южном. И дуют навстречу друг другу. Это очень мощные ветра. Они летят со скоростью 3, 4, 6, по-моему, до 8 метров в секунду. Представляете, какая скорость? Раз и, вот она, секунду, пробежи, попробуй там 8-9 метров. А вот этот ветер пролетает. И он очень толстый, он очень высокий. Этот ветер Passat, он достигает высоты 4 километров. 4000 метров. Представляешь, какое 4 километра, да? Это сколько у нас? 4 километра, это 8 Останкинских башен. Вот такая высокая высота. И эти ветра, они все время дуют. Вот они там зарождаются, и они дуют в сторону экватора. Но они не просто дуют, а они же пролетают не только над сушей, они пролетают еще над водами, над водами, над озерами, над реками, над морями и океанами. А там испаряется вода. То есть эти ветра, они захватывают в себя влагу. Они очень тяжелые, они насыщены этой влагой. И вот эту всю влагу они с двух сторон тащат в сторону экватора. Как только они встречают на своем пути какое-нибудь препятствие в виде гор, тут же, и поскольку они дуют все время, да, то здесь уже перед экватором, где они встретятся, северные и южные Passaты, здесь очень высокая плотность. Поэтому как только такой Passat встретит какое-нибудь препятствие в виде гор, то непременно проливается влага. То есть там уже образуются облака, там уже образуются тучи, и там влага проливается со страшной силой. То есть это и есть те самые тропические ливни, о которых вы много раз слышали. То есть эти тропические ливни приносят Passaты.
Посады, которые набрали по дороге много-много-много влаги, пролетая над морями, океанами, реками и озерами. Я вот помню, у меня было две такие большие экспедиции по Камбодже, и каждый раз, когда мы переезжали через один и тот же перевал в Слоновьих горах, там все время шел дождь. Причем один раз это было в сезон засухи, да, а другой раз в сезон дождей. И все равно всегда шел дождь. И я спросил у Олега Шумакова, вот, своего друга нашего, он руководил нашей экспедицией, потому что он очень хорошо знает Камбоджу, я вам про него много раз рассказывал, там прожил много лет. Я говорю: Олег, здесь что, все время дождь? Он говорит: да, говорит, ты не поверишь, я раз 20-30 здесь проезжал в разное время года, и все время на этом перевале идет дождь. А в Индии есть такая деревушка Черрапунджи, она называется. И в этой деревушке дождь льет постоянно настолько обильный, что там выпадает в год до 14 метров осадков. Представляете, сколько 14 метров осадков в год выпадает в этой индийской деревушке? Ну вот пятиэтажка, это сколько? Пятиэтажный дом, это 15 метров, да? То есть, это дом будет затоплен, пятиэтажка под самую крышу, вот крыша с антеннами только будет торчать. Слышу вопрос, почему деревушка не утонула, да? Ну, подумайте сами, почему. По двум причинам. Первая причина, потому что она все-таки в горах, и то, что выпало с неба, скатывается по ущельям, да? Она стоит так, эта деревушка, что ущелья ее обтекают, вот эти потоки ее обтекают. А вторая все-таки причина, это же не за один день выпадает 14 метров, правда? А за 365 дней в году. Так вот, итак, это мы с вами поняли, эту картину. Дуют пассаты, пассаты встречаются над экватором, да? Здесь они сталкиваются, но к тому моменту, как они столкнулись, они уже пролили всю-всю-всю влагу. То есть тропическими дождями это уже все ушло у нас с вами на Землю. И когда они столкнулись над экватором, не над этим экватором, а над тепловым экватором, да, то они уже совершенно сухие. И столкнувшись, что происходит? Правильно. Вот представьте себе, если бы два поезда с вагонами столкнулись бы, не приведи бог, да, на рельсах, то передние вагоны поднялись бы вверх, да, так и с ветрами. Они сталкиваются, и они уходят вверх. Здесь, ребята, надо понять еще одну такую штуку. Земля же у нас вращается, правда? Вот она. Она все время вращается. А ветра летят. И что происходит? Происходит правильно. То есть вот эти ветра, они все время по ходу вращения Земли, они уносятся вбок. Это называется сила Кориолиса. Вот если вы бежите, да, по прямой, как вам кажется, вас эта сила Кориолиса все равно слегка отклоняет в сторону. В правую сторону, если вы бежите в северном полушарии. Ну да, вы этого не чувствуете. Но если вы будете бежать со скоростью 2000 км в час, я вас уверяю, что вы эту силу Кориолиса почувствуете. Или я вам приведу другой пример. Вот обратили внимание, что у речек, у них один берег всегда выше другого, правда? Правый берег выше. Почему? Правильно, потому что сила Кориолиса, его центробежная сила прижимает туда воду, и она подмывает именно правый берег, а левый, он более пологий. Еще вам скажу, как можно убедиться наглядно в существовании этой силы Кориолиса. Кстати, ее просчитали математики. В свое время математики просчитали, вычислили эту силу. Ну вот вы приняли ванну, да? Потом что вы сделали? Вы достали затычку. И что произошло? И вода буль-буль-буль-буль-буль-буль вот так вот вращаясь, стала вытекать через вот это вот открывшееся отверстие. В какую сторону вращается вода? Правильно, вот так она вращается, да? В правую сторону, слева направо. Но это у нас в северном полушарии. А если вы будете принимать ванну где-нибудь, скажем, в Йоханнесбурге, вон там вот, на самом юге Африки, или в Австралии, то когда вы откроете затычку, то вода у вас начнет утекать в другую сторону. Не в эту, а в обратную. Почему? А правильно, потому что вы там, вы в южном полушарии, там все на... Нет, там все люди не левши. Там сила Кориолиса действует. А правши и левши – это уже совершенно другое. Да, там точно так же, как у нас. Правая рука – это правая, левая рука – это левая. Вот. Так вот. И теперь надо понять следующее. Вот это все понятно, то, что я вам пока объяснял, да? Это я вот так долго вам объясняю, как произошли пустыни, сейчас вы все поймете. Теперь следующий момент. Вот если мы измерим
экватор, да, ну вот возьмем веревочку и измерим его по всему земному шару, то получится, по-моему, 44 тысячи километров. Я сейчас точно не помню, 40 с чем-то тысяч километров или 42 тысячи. Вот так вот, да, по нулевому меридиану. А если вы измерите по 30 градусу, то будет намного меньше. Будет, ну, если там 44, то там будет, ну, скажем, 30. То есть, вот 30-я параллель, она гораздо короче, правильно, чем экватор. Поэтому вот эти массы, которые вот сталкиваются здесь, и которые сила Кориолиса отклоняет, они здесь как бы начинают друг на друга наезжать, и создается очень-очень высокая плотность. Вот смотрите, там, где столкнулись пассаты, да, вот там, где они столкнулись, над экватором, над тепловым экватором, вот здесь прямо четко в теплом экваторе, здесь зона штиля. То есть вот они, все ветра ушли вверх. А вот здесь под ними, под этой точкой, там полный штиль. Так и называется эта зона, штилевая зона. Так вот, если вот, не дай бог, вы в этой штилевой зоне в тропиках окажетесь на паруснике, без весел и без моторчика, то беда. Вот вы будете вот стоять, парус будет как тряпочка, а вы будете долго-долго ждать. Когда же, наконец, этот ветерочек подует? День ждать, два ждать, три, неделю, может быть, несколько недель. Потому что это штилевая зона. Все ветра вон они, либо до нее, либо, а вот либо что происходит, смотрите, столкнулись два пассата, ушли вверх, да? И вот пока эти два пассата идут вверх, они начинают остывать. Почему они начинают остывать? Ну подумайте, включайте голову. Правильно, на самолете летали когда-нибудь? Летали. Слышали, что стюардесса объявляет? Температура за бортом там минус 50 градусов, да? Чем выше, тем холоднее. Поэтому чем выше поднимаются пассаты, тем больше они остывают. И потом они начинают разворачиваться в обратную сторону. Вот туда, обратно, к 30 градусу. И на севере, и на юге. И вот этот вот развернувшийся назад пассат, он уже называется антипассат. Ну это понятно, да? Сюда пассат, в обратную сторону антипассат. Вот он завернул и пошел назад к 30 градусу. Но вся вода у него пролилась. Абсолютно. Он уже сухой. Он не несет ни одной капельки влаги. Это сухой ветер. И он начинает опускаться. А когда он начинает опускаться, этот антипассат, здесь и здесь, он начинает что? Правильно, нагреваться. Причем нагреваться достаточно быстро. Со скоростью 1 градус 100 метров. Но это, нет, это быстро, ребята, это очень быстро. Ну, представьте себе, километр, да, этот на километр опустился антипассат, и он уже нагрелся на 10 градусов. А если на 3 километра, это уже 30 градусов. А 30 градусов – это уже жара. И вот аккурат вот там, где у нас 30 градус, и здесь, а эти горячие, сухие антипассаты, они возвращаются на Землю. И выдувают оттуда всю влагу. Именно поэтому все великие пустыни тяготеют к 30 градусу, что в северном полушарии, что в южном. И теперь вам понятно, да, почему именно там образовалось больше всего пустынь. Но это вовсе не значит, что пустынь нигде нет больше на земном шаре. Конечно, они есть. Есть пустыни в горах, есть, ну, кстати, даже снежные пустыни есть, потому что пустыня – это такое место на Земле, где выпадает меньше влаги, чем испаряется. Это может быть в горах, высоко в горах. Есть такие небольшие пустыни, которые расположены в горах. Почему? А потому что вот все они дожди, они там внизу проливаются. А чем выше, тем суше. Есть арктические, антарктические пустыни. Вот эти вот ледяные снега, ну их тоже вот называют пустынями, только снежными пустынями, потому что там тоже практически не бывает осадков. Ну, а теперь, друзья мои, да, еще один важный момент нужно вам объяснить, что такое пустыня. Во всех пустынях там очень интересный климат. Там, конечно же, днем очень жарко бывает, очень-очень жарко, нестерпимо жарко. А ночью бывает очень холодно. То есть днем может быть жара 40-50 градусов,
а ночью может до нуля опускаться. Представляете, холодина такая. А воздух в пустыне, между прочим, он сухой, но это мы с вами называем сухой. Это не значит, что в нем нет влаги, вообще есть. Ну, если померить гигрометром, то в пустыне 40 где-то, 30-40 процентов влажность. Ну, это как в наших квартирах, кстати. Если вы положите на подоконник гигрометр и померите влажность, ну, он вам покажет 40%. Это как в пустыне. Это, кстати, почему плохо так себя чувствуют субтропические растения или растения из влажных тропиков в нашей квартире. Это мы с вами отдельно потом поговорим. Вот, то есть влажность все-таки в этом воздухе есть. И за счет вот этой вот разницы температур дневной и ночной образуется конденсат. Ну, не только конденсат. Еще образуются так называемые приземные ветры. Вот из-за этой разницы. Днем жарко, ночью холодно. Днем жарко, ночью холодно. Вот из-за этой разницы в пустыне образуются приземные ветры. И вот все живое, то, что сохранилось в пустыне, а бывают такие короткие периоды, когда пустыни цветут, как вы сейчас видите, да? Когда пустыни покрываются нежной травкой, цветами, тогда в пустыню приходят копытные, сайгаки, джейраны, да? Тогда над этими цветками порхают бабочки, да? Потому что эти бабочки успевают отложить яйца, гусеницы успевают поесть листиков и быстро-быстро окуклиться, чтобы в куколке потом где-нибудь в трещине земли пережить оставшиеся жаркие месяцы, и потом вылупятся бабочки следующей весной. Вот такие красивые бывают пустыни весной. Ну, вот теперь вы поняли, как образуются пустыни, какие они бывают, разные, многоликие. И теперь мы с вами давайте немножечко попутешествуем по пустыням и поедем на фотографию номер 13. Это вот знаменитая цветущая пустыня, кстати, в Америке. Давайте начнем с фотографии номер 13, потому что это вот есть самая настоящая пустыня, но она в горах. Когда я работал на телеканале «Культура» и вел передачу «Путешествие натуралиста», она потом стала называться «Заметки натуралиста», то у нас была очень интересная командировка на Канарские острова. И во время этой командировки мы поднимались на вулкан Тейде. Вулкан Тейде – это 13-я фотография, Александр, нам поставьте. Фотография номер 13. 13, 14 – это все вулкан Тейде. Вот он. Вот. Сначала там такая степненная. То есть, вот ты поднимаешься вверх в горы, да? Сначала идут леса хвойные, потом леса кончаются. Появляется вот такая высокогорная степь с такими сухими кочками. Помните, как мы проходили это? Как называется растение, которые могут пережить длительную засуху. Помните? Правильно. Ксерофиты. Ксеро – это сухой, фиты – это растение. Кстати, ксерокс – слово. Тот же самый корень ксеро, да, сухой. Почему? Самый догадливый, а? Правильно. Порошочек заправляли? Ксерокс, да? Правильно, заполали. То есть, сухой способ печати. Вот видите, я стою, там уже холодно. Вот внизу там люди в купальниках ходят, на Канарских островах. А я стою, мне уже холодно, я в теплой куртке. А сейчас мы поднимемся еще выше, и там пропадут последние клочки трав. Вот. И дальше уже совершенно марсианский пейзаж, и дальше мы уже попадаем в пустынную, в аридную зону. Это уже самая настоящая пустыня. Ну, песочек там есть, он такой вулканический, серый. И вот злые языки, есть такие апологеты, то есть защитники теории, что якобы американцы на Луну не летали, а все это они снимали на Земле и инсценировали, да, высадку своих космонавтов на Луну. Ну, я так не думаю. Я все-таки уверен, что летали они на Луну. И вот злые языки говорят, что снимали они вот здесь, где стоит Олег Шумаков. Вот он тогда работал оператором со мной. Вот в этом месте якобы американцы снимали высадку на Луну. Ну, пускай они так думают, ради бога, это их право так думать, но я вам могу сказать, что пейзаж действительно абсолютно лунный, ни травинки, ни былинки, особенно если нет облаков, и вот такое пронзительное синее небо, и ты, а вот сюда уже вниз спустились, и здесь пошла растительность, это красула на латыни называется такой род, мы их называем толстянки. Ну вот дерево счастья, наверное, видели на подоконниках, да? Или монетное дерево, как его называют, с такими толстыми листиками, да? Это тоже красула, тоже толстянка, один из видов. И это, конечно, самые настоящие ксерофилы. Они запасают влагу,
Вот. Некоторые толстянки даже можно назвать суккулентами. Это мы с вами тоже проходили, помните, да? Когда про степи говорили в прошлый раз. Но теперь мы с вами едем дальше. Едем дальше, мы с вами уезжаем. Кстати, вулкан Тейде, он 3718 метров, да? То есть почти 4000 метров. Это самая высокая точка во всей Испании. А вот это уже Израиль. Это вот тоже мы когда делали передачу «Заметки натуралиста», это у нас была такая очень интересная командировка в Израиль. А в Израиле знаменитая пустыня Негев. Вот в Израиле те самые пустыни, которые палестинские пустыни, описанные в Ветхом Завете Библии, помните, да? А вот именно конкретно это уже кратер Рамон. То есть там в пустыне Негев есть кратер, очень большой кратер. Он 40 километров в длину и где-то, по-моему, 9 или 10 километров в ширину. То есть он такой вот овальный. Нет, никакой метеорит туда не падал, ребята. Не надо думать, что все кратеры на Земле пробили метеориты. Нет, это не так. Это кратер эрозионного происхождения. Он очень красивый, он безумно красивый. Особенно вот это на заре. Этот вот снимок я делал рано-рано утром, когда только-только начало светать. И солнышко еще такое, красные лучи, и сразу рельеф начинает играть. Видите, и акации, такие же, как в Африке. Хотя это еще Ближний Восток, это не Африка. Так вот, как образовался этот кратер в пустыне? Дело в том, что по краям породы очень плотные, крепкие породы. А вот внутри были более рыхлые породы, известняки. И с плотных пород стекали ручьи. Помните, я вам говорил, что такое вади, да? Вади – это такое русло, которое намывает половодье бурные потоки. И вот через вот эти вот ручьи мягкие породы вымывались и уносились, а дальше выдувались ветрами. И вот так постепенно, тысячелетие за тысячелетием, миллион лет за миллионом лет образовался вот этот вот эрозионный кратер. Но, кстати, пустыня, она совсем не пустая. Если вы помните, то вот по Ветхому Завету, да, Моисей сколько, 40 лет водил израильтян по пустыне. Я не знаю, как 40 лет можно было ходить по этой пустыне, потому что ее, по-моему, можно пройти за несколько недель, ну, за месяц, за два месяца, да? Но вот как-то он умудрялся делать. И вот в Израиле очень многие ученые, они пытаются объяснить такие вот библейские сказания с материалистических позиций. И в частности, вот когда мы снимали этот фильм, то нам израильские ученые радостные объявили. Мы, говорит, догадались, что такое манна небесная. А если помните, то вот когда Моисей водил иудеев по пустыне, то на них сыпалась манна небесная, которой они питались. Так вот, ученые решили, что манна небесная – это выделение тли, которые живут на тамарисках. В пустыне там действительно встречаются целые заросли тамарисковые, и на этих тамарисковых кустах, на тамарисковых деревьях живут тли. И эти тли выделяют такие сахарные комочки. Вот израильские ученые решили, что это сахарные комочки, сыпались с ветвей, они очень калорийные, это и есть манна небесная. Ну, пусть будет так. Весной, конечно же, даже в пустыне Негев, во всех пустынях, когда все-таки режим влажности немножко другой, можно видеть разные растения. А вот это доманы, покажите нам эту парочку сладкую. Доманы, они водятся не только в Израиле, они в Африке водятся, и они, ну, в пески туда они не заходят. Они предпочитают такие каменистые распадки и каменистые участки степей, пустынь тоже. Вот это прямо в пустыне Негев. Там очень много этих доманчиков. Очень симпатичные существа, симпатичные у них мордашки. Доманов еще называют жиряки. Ну, хотя они не такие уж и жирные, и очень шустрые ребята. Вот, но вот посмотрите внимательно на этих животных и теперь скажите мне, кто их ближайшие родственники, как вы думаете? Кто ближайшие родственники доманов? Нет, не грызуны. Их ближайшие родственники – это хоботные, слоны, да, и сирены. А сирены – это морские млекопитающие. Вот систематики пришли к такому выводу, что домановые в самом близком родстве все-таки находятся со слонами, с хоботами. Очень любопытные животные,
очень, как я уже говорил, шустрые, как суслики, часто становятся на задние лапки, осматриваясь по сторонам, и очень любят лежать и греть на солнце пяточки. А на пяточках у них выделяется такой липкий пот. И этот липкий пот помогает им бегать совершенно по таким вертикальным поверхностям. То есть они еще как скалолазы, бесстрашные скалолазы. Так, ну, смотрим дальше, кто у нас еще там нам попадется. Так, кто у нас... Кстати, вот по поводу доманов, я сейчас вспомнил любопытно. Вот, это тоже пустыня, это тоже Израиль, но это другая командировка, это весной. Вот этот вот снимок, видите, у меня под ногами красные цветочки, это анемона, анемона коронария, корончатая анемона. А там чего только нету. Там и адонисы, там и какие-то сложноцветные названия, которых я не знаю. То есть разнотравие, цветущее разнотравие. Но очень скоро они превратятся в такие клочочки сена, которые раздует ветер, и мы увидим самую настоящую пустыню. А вот это уже пустыня, которая подходит к Мертвому морю. Вот, видите, я такой маленький-маленький стою. С высоты сделан снимок, и там уже Мертвое море. Соленое-соленое море, в котором нельзя утонуть. Пустыня спускается к нему. И видите, такие уже соляные разводы, очень живописные. Вот там на Мертвом море у нас произошла очень симпатичная встреча. Там вот пески подходят прямо к морю. И поэтому на этих песках сделаны пляжи для отдыхающих. И вот мы приехали, я тогда с семьей был, с женой и сыном. И вот мы приехали на пляж. Ну и пока там все купались, меня окружили скворцы, симпатичные такие красноплечие скворцы, стали клянчить. Ну, что-то у меня было, какие-то булочки, печенье я в машине нашел, стал их подкармливать. И дальше, ребят, вот я вас теперь научу такой хитрости, как можно подружиться с животными. Первое, видите, как я сижу на корточках, да? Если я встану, поднимусь, то животные сразу, будь то животные или будь то птицы, они сразу летят, они будут бояться. Поэтому, если вы хотите, чтобы животное подпустило вас к себе поближе, опуститесь. Опуститесь на коленочки, на корточки, и животное вас подпустит гораздо ближе. Вот что я сделал. Теперь я их стал кормить. Следующий момент. Животные очень боятся, когда вы на них смотрите. Вот когда вы на них смотрите, они боятся, потому что взгляд глаза в глаза вообще в животном мире – это вызов на агрессию. Но дальше что я сделал? Я отвернулся. Я отвернулся и стал назад кидать эти крошки. Ну, полчаса я вот так вот назад их покидал, скворцы совсем обнаглели, стали подходить все ближе и ближе, а часа через полтора, Александр, покажите нам следующую картиночку, что было, часа через полтора мы с этими скворцами подружились настолько, что они уже стали брать прямо с рук лакомство. И там туристы сразу прибежали, и тоже стали их с рук кормить,

Потому что это надо уметь, это надо знать и уметь. К сожалению, этому не учат. Этому могут научить только зоологи профессиональные. Но они, как правило, очень любят своих... А я вам разболтал. Обидятся на меня зоологи. Ладно. Вот следующую фотографию покажите. Видите, тут уже даже сын мой тоже попробовал покормить. У него тоже получилось. Ну, только один скворышко. Надо было этим заниматься часа два, как я, и тогда бы целые стаи прилетели. Так, ну мы с вами едем дальше. Вот следующая птица, вы сейчас увидите, и сидит она с раскрытым клювом. И такую картину вы можете наблюдать очень часто в жару. И не только вороны, многие другие птицы сидят с открытыми клювами. Как вы думаете, почему? Особенно в пустыне это можно видеть. Это терморегуляция. Потому что те животные, которые живут в таких условиях, они должны к ним приспособиться. И вот такая вот терморегуляция. Ну, представь себе, у этого ворона, у него внутри какая температура высокая. А когда он открыл, то все-таки наружу-то немножко прохладнее. Вот он таким образом вентилирует свои внутренности, чтобы не схватить тепловой удар. А вот следующее животное очень смешное и очень забавное, и очень милое. Оно, кстати, там тоже водится, в Израиле. Ну, больше в Африке. Вот. Это финек. Финек – такая пустынная лисица, крошечная совершенно лисица. Это самый мелкий представитель псовых. Финек, он меньше, чем кошка, представляете? А теперь, как в той сказке про красную шапочку, да? Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие уши? Финек, а Финек, а почему у тебя такие большие уши? Ну, самый умный уже догадался, ребята, зачем ему такие уши? Ну, давайте следующую фотографию посмотрим. Присмотритесь к этим ушкам повнимательнее у Финька. Что вы там увидели? Ушки голые, да? Вот, видите, это Финек идет против ветра, против песчаной бури, отважный маленький Финек. Он питается различными насекомыми, да, мелкими позвоночными, всяких там ящериц ловит, змеек небольших, отважный охотник. Следующий покажите нам, Александр, фотографию. Итак, ушки у Финька голые, так, размышляем, как Шерлок Холмс, дедуктивным методом. Что мы еще видим? А? Правильно, мы видим множество сосудиков. И по этим сосудикам течет кровь. И по этим сосудикам течет кровь, и она охлаждается. Это кровь. То есть у финка, точно так же, как у некоторых других пустынных и степных животных, которые живут в жарком-жарком климате, уши – это система охлаждения. А некоторые животные даже умеют этими ушами махать, как слон, да? У слона огромные уши. И он, когда этими ушами вот так вот обмахивается, как веерами, то ему сразу двойная выгода. Во-первых, это два веера, которые гонят воздух, да, ему не так душно. А во-вторых, в сосудах охлаждается кровь. То есть это система охлаждения, воздушного охлаждения. Ну, смотрим следующую картинку. Кто у нас там будет? Еще один ушастик. Вот он, видите? У него какие ушки. И пяточки симпатичные. Это ежик. Это ежик, который водится и в нашей стране. Ну, мы привыкли к нашим обыкновенным ежам, да, ребята? А это ушастый ежик. Вот покажите нам следующую фотографию. Сейчас у него ушки прижаты. А вот сейчас вы увидите его во всей красе. Видите там тоже, сколько мелких сосудиков. Ушастые ежики, они водятся в степях и в пустынях тоже. Там, где очень-очень жаркий климат. Видите, у ушастого ежика у него длинные ножки. Ну, если бы у него были короткие ножки, как у нашего ежа, у него бы пузо все бы обгорело бы. Потому что, представляете себе, песок раскаленный. Это как по сковородке бегать. Вот. А у него ножки длинные. Бегает он намного шустрее, чем наш ежик. Очень-очень быстро. И тоже отважный охотник. Ловит всех. И насекомых, и может змейку какую. В том числе, кстати, ядовитую прихватить. Вот такой он забавный ушастый ежик. Кстати, ребят, вот ушастых ежиков в наших краях раньше было очень много, в степях, в Калмыкии, в Ростове-на-Дону, вот в Ростовской области, в Астрахани. Было очень много ушастых ежиков. Но сейчас их численность стала сокращаться. И вот недавно ко мне в гости приезжал мой хороший товарищ Александр Липкович, Александр Давидович Липкович, он заместитель директора Ростовского заповедника по научной работе. И вот как раз Александр Давидович предлагает сейчас очень интересный такой проект. Он хочет реинтродуцировать ушастых ежиков, то есть чтобы такие вот энтузиасты их разводили у себя дома.

0: и потом выпускали в природу. Потому что сейчас их стало катастрофически мало, и ученые пока еще не могут понять, с чем это связано. Ну, во-первых, есть свои собственные такие вот синусоиды, когда в любой популяции наблюдается, когда животных больше, когда их меньше. То есть сейчас, видимо, на спаде вот эта синусоида. Но, видимо, есть еще какие-то факторы, которые ученые пока еще досконально не изучили. Так, а следующий ушастик давайте посмотрим. Вы думаете, ежик и фенек – это единственные у нас ушастики? Нет. В пустыне можно других. Вот он, видите, это очень редкий зверь. Это вот редчайший зверь. Он называется длинноухий тушканчик. Видите, какой симпатяга. У него длинные задние лапы, как у кенгуру. Он может прыгать на одних задних лапах, причем прыжки совершать огромнейшие. У него длинный-длинный хвост, потому что в прыжках надо держать равновесие. И этот зверечек, он живет в Монголии и в Китае. Но он активен только в ночное время, как многие, кстати, пустынные жители. Очень многие пустынные животные, они днем забиваются куда-нибудь в норку, где попрохладнее, и там вот пережидают эту страшную жару до вечера. А вот вечером они уже оттуда выползают и активны. Вот этот тушканчик, он активен только по ночам. Поэтому он очень плохо изучен. И ученые тоже не могут пока понять, почему его осталось так мало, пытаются его как-то сохранить, тем более, что у него такой очень небольшой ареал. Это все-таки не ушастый ежик, у которого ареал огромный. Вот. И, как видите, есть такие вот большие, широкие, длинные уши у многих животных. Вот следующего нам покажите, красавца. Он тоже, кстати, самый длинноухий в своем семействе. Какое у него семейство, вы сразу сейчас поймете, естественно, да? Кошка. Хотя похож на гепарда, да? Вот сейчас ему голову, если открутить и привернуть голову гепарда, будет очень похож, да? Это сервал. Ну, здесь сервал, видите, на песках, но в пустыню он заходит не так часто. Он все-таки предпочитает такие остепненные земли, где много кустарников, высокая трава, поэтому у него такие длинные ноги. Он так не может бегать, как гепард. Он может совершать такие вот короткие рывки за добычей, но он предпочитает скрадывать свою добычу. Это называется скрадывать, как кошки ее скрадывают, да? Пригнувшись, подползать, и потом делать бросок и хватать ее. У охотников это называется скрадывать свою добычу. А гепард все-таки ее гонит. Гепард – самое быстрое животное на земле, как мы с вами знаем. А уши как раз такие длинные по двум причинам. Во-первых, это прекрасные локаторы. У него очень чуткий слух. А во-вторых, это та же самая терморегуляция организма. Ну, смотрим дальше следующую картиночку. В пустынях, как я уже говорил, совсем даже не пустынно. В пустынях даже крупные животные встречаются. И копытные животные встречаются. Вот это джейран. Джейранов много разных видов, а у них огромный ареал. Вот вся Средняя Азия, Армения раньше была, Азербайджан, Турция, там везде было полно джейран, да, газель. Вот эти вот то, что персидские поэты воспевали, газель. Это вот и есть джейраны. Их было огромное количество. Они были такой фоновый вид, самый обычный вид в пустыне. Помните, мы с вами говорили, что копытные обслуживают степи и пустыни, да? Вот джейраны тоже этим занимались. Вы уже знаете, как обслуживали. Но на них повсеместно охотились. Охотились ради вкусного мяса, ради крепких шкур. И поэтому джейранов очень-очень здорово выбили. Вот следующую картинку нам покажите. Это вот как раз один из таких охотников на джейранов. Мы его сейчас увидим. У него в поводу арабский охотник. У него две собаки в поводу. Это салюки. Такая арабская борзая, пустынная борзая. Арабы очень дорожат этими собаками. За хорошую борзую отдадут целое стадо верблюдов, если это действительно хорошая борзая. И арабы, они к своим борзым относятся очень хорошо. Почти как к любимым женам. Если это хорошая борзая, породистая, точно так же, как и к соколам. А видите, на руке у него сидит сокол. Это, по-моему, сапсан. А сокол и борзая, вот я этого не видел, но мне приходилось об этом читать в разных источниках, так что полагаю, что, скорее всего, это правда. Что в старину арабские охотники умудрялись настолько классно дрессировать птиц и собак, что они работали в спарринге. То есть, если увидели газель, джейрана, да, то охотник, он сразу спускал собаку и спускал сокола. И собака, и сокол стремились эту жертву догнать. А дальше происходило следующее. Сокол-то, он, конечно, быстрее, да? Он залетал вперед и вцеплялся в морду газели, закрывая ей глаза своими крыльями. Газель падала, и тут уже подбегала борзая и брала ее по месту. Вот такой вот у них был искусственный симбиоз. Хороший сокол, конечно, тоже стоит целое состояние. Ой, не знаю, успею, не успею вам интересную историю рассказать про торговлю соколами в арабском мире. Ну, давайте мы это оставим на следующий раз. Вот когда будем говорить о конвенции CITES, я вам ее расскажу. Потому что здесь очень много баек, очень много легенд про соколов, которые стоят миллионы. Да, стоят, если шейху его продавать. Но шейху нельзя его продать. Его можно только подарить. Или королю, да? Ему нельзя продать ловчую птицу, только подарить. Но король или шейх должен ответить подарком, который как минимум в 3 раза дороже. Так что это очень выгодно, если у вас будет такая возможность подарить королю арабскому какому-нибудь сокола, если она только у вас будет, конечно, не каждый это может, то он вас возблагодарит с процентами с большими. Так, ну что, смотрим следующую картинку. Конечно же, когда мы с вами говорим о пустынях, то нельзя не вспомнить кого, ребята? Да, корабль пустыни, верблюд. Вот трудно себе представить, как бы без помощи верблюдов люди смогли бы покорить такие огромные пустынные пространства. Да, вот такие караваны верблюдов бороздили пустыни, как поезда. Потому что каждый верблюд еще нес на своих плечах тяжелую поклажу. Верблюд – это уникальное животное, совершенно уникально приспособленный к жизни в засушливом климате. Но вот это одногорбый верблюд, он называется дромадер, да, дромадер. А есть еще двугорбый. О двугорбах мы с вами тоже поговорим. Чуть позже мы с вами увидим. Так вот, хороший верблюд, как говорят арабы, он за сутки должен покрыть расстояние от Мекки до Медины. Я сейчас не помню, сколько это, но, по-моему, это больше 100 километров. Представляете себе, хороший верблюд. Ну, на лошадях, раньше, да, войска, на лошадях походным маршем проходили, ну, 30, ну, 40 километров, не больше. Лошади уставали, лошадь надо поить. Лошадь надо кормить, лошадь столько не пройдет одним махом. А вот верблюд запросто, без еды, без питья. С поклажей, с тяжелой поклажей, 100 килограммов на своих плечах, верблюд может идти несколько дней совершенно спокойно, не есть и не пить. А без поклажи он может несколько месяцев не пить и не есть, представляете? В чем секрет? Конечно же, в горбах, в горбах верблюда. Вот покажите нам следующую картинку. Это уже будет бактриан, двугорлый верблюд. Если дромадер у нас Африка, да, Арабский Восток, то бактрианы, двугорбые верблюды – это уже наша Средняя Азия, это Монголия, Китай. Вот там у нас двугорбые верблюды. Если вы увидели, что горбы вот так вот стоят у верблюда, как две горы, это значит, что верблюд сытый. У него есть хороший запас, и с этим хорошим запасом он может прошагать очень большую дистанцию без еды и пищи. Но если горбы лежат, свешиваются на бок, это плохо. Это значит, верблюд не готов к длительному переходу. Ну, раньше полагали, что горбы у верблюда нужны, ну, понятно, что это энергетический запас, но раньше полагали, что при расщеплении жира образуется влага, да, который необходим организму. Отчасти это так. Но сейчас ученые пришли к выводу, что все-таки это энергетический запас не только влаги, но и еды. То есть, если верблюда хорошенько покормили, раскормили перед дальним дорогой, то тогда он может ее выдержать. Плюс ко всему, у верблюда очень интересная шерсть, Кстати, за время пути верблюд может потерять до 25% веса и не умереть при этом. Вот я вешу 80 килограммов, да, значит, мы делим на 4, 25%, да, это сколько у нас будет? 40, 20, да? Вы считаете, 20 килограммов, если я похудею, это очень здорово. Это вы меня посмотрите, я буду кожа и кости. А верблюд ничего, верблюд выдерживает. Еще у верблюда очень интересный волос. Вот если вы его шерстинку рассмотрите под микроскопом, вы увидите, что у верблюда эта шерстиночка, она, каждый волосочек, он имеет такие вот отросточки полые внутри, и все это оплетено. То есть он вот весь такой вот оплетен вот этими полыми внутри отросточками. И таким образом это такая воздушная подушка, которая его очень здорово предохраняет и от перегрева, и от холода, потому что двугорбые верблюды, помните, мы с вами говорили про оймикон, полюс холода, да? Вот в Якутии они, между прочим, работали, а там, там бывает и 40 градусов, и больше мороза. Да.
1: А почему у верблюда 6 ног?
0: Что почему?
1: 6 ног.
0: Почему у верблюда 6 ног? Надо же, я тоже... Это не моя фотография. Вот это вот два верблюда, это не мои фотографии. Слушайте, это давайте считать, что это новая порода. Верблюд шестиног. Шестипотамный бактериан. Вот это Александр, который руководит сегодня нашим эфиром, зоркий, заметил, что действительно, я так полагаю, что может быть там за ним еще один. А это зрители зоркие, да? Кстати, ребята, задавайте вопросы, задавайте. Будем вот в процессе. Слушайте, хороший вопрос. Разберемся. Разберемся, откуда у верблюда две лишние ноги. Кстати, поэтому верблюжье одеяло наверняка вот у кого-то в детстве было мамино, папино, а то и бабушкино теплое верблюжье одеяло. Да, из верблюжьей шерсти самое теплое одеяло поэтому. Вот. Но давайте посмотрим следующую фотографию. Это тоже не моя будет фотография, поэтому если вы видите еще шесть ног, это не я снимал. Вот она, да? Это иоблифар. Но я вам, кстати, могу живого вот такого показать. Вон у меня там живет в соседней комнате. Это иоблифар, ящерица. Ну, он родственник гекконов. И посмотрите, какой у него... Что? Что, просят показать?
1: После лекции.
0: После лекции. Хорошо, вот когда будут вопросы, я вам принесу, покажу его. Гекку, чтобы его не тревожить сейчас, пока понапрасну, в точности такой же. Вот. Видите, какой у него толстый хвост? Вот этот толстый хвост у блефара – это точно такой же энергетический запас, как и у верблюда. Поэтому этот и у блефар может... Вот я своего иногда оставляю на целую неделю без тараканчиков. И ничего, так возвращаюсь, смотришь, только у него хвостик немножко потоньше, откормим, и все нормально, опять у него хвостик толстенький. Вот, вот так приспосабливаются жители пустынь. Кстати, у блефаров сейчас очень много для домашнего содержания. Это очень простой зверь для содержания в террариуме. Хотя есть и у блефары очень редкие. Их много разных видов. Вот туркменский у блефар, например. Да, он в международной красной книге. А это, по-моему, иранский называется. Ну, меня герпетологи поправят. Я не герпетолог, поэтому могу ошибаться. Но, по-моему, иранский. Так, смотрим следующую фотографию. Кто у нас будет следующая фотография, да? Мы с вами продолжаем путешествовать по пустыне. Да, теперь добро пожаловать в Калмыкию. Кстати, я забыл еще вам сказать, что верблюды могут пить даже соленую воду. О как! Вот вы никогда соленую воду не пробовали? Гадость жуткая. Моряки, которые потерпели кораблекрушение, они умирали, когда пили соленую воду. А верблюды могут. Приспособились. Вот это вот кордон в Черноземельском заповеднике. Это вот была у нас такая командировка, когда мы снимали «Хабургаев в натуре», цикл фильмов. Это уже на канале «Живая планета», сравнительно недавно, лет 5 назад мы там были. Вот, мы очень подружились с работниками заповедника Черноземельского, очень хорошие люди. Вот посмотрите, видите, дня 4 лили прямо тропические дожди. И вся такая и пустынная, и степная зона, а там и полупустыня, и даже есть пустынные зоны в Черноземельском заповеднике, они были как болото. Пройти, проехать было невозможно. Это вот на нашем кордоне, где мы жили, вот в таких вот домиках. Почему они называются Черноземельские? Ну, подождите сейчас пока листать. Это Игорян, Игорь наш оператор, снимает курганника, гнездо курганника. Это вот, ребята, к разговору о том, почему пустыни цветут. Потому что очень многие пустыни, особенно те, которые подальше от тропического пояса, там все-таки осадков бывает очень много весной. И вот эта вода, она напитывает почву, вот как в Калмыкии было. И после этого такой очень короткий период бурной вегетации всей растительности. Почему он называется Черноземельский заповедник? Земля там, конечно, не черная, а все дело в том, что вот эта территория в Калмыкии, она не покрывается никогда целиком снегом. То есть снег, он так по ложбиночкам наметается, а вся остальная земля на фоне вот этого белого снега, она выглядит черной, особенно издалека. Поэтому так и называют черные земли. И вот это Черноземельский заповедник, где и степь, и полупустыня, и целые пустынные барханы. Мы туда с вами тоже сейчас чуть позже попадем. А вот пока мы туда едем, до пустынной территории этого заповедника, мы встречаем, вот если мы встретим одинокое дерево или одинокий аншлаг, вот эта вот мачта такая, следующий кадр покажите, то обязательно в этом месте мы с вами увидим гнездо. Ну, вот это, которое мы видели, это гнездо курганника. Игорь полез его снимать. Ну, куда деваться? Вот такая работа у оператора. Приходится быть верхолазом, приходится рисковать жизнью. Ну, смотрим следующую картинку в Черноземельском заповеднике. Мы уже с вами подъезжаем все ближе-ближе к пескам. Я сейчас уже не помню, что у нас там будет. Вот, видите? Но еще пока есть куртинки различных растений. Вот следующий у нас будет, по-моему, астрагал, да? Это вот, я не помню, что это такое, желтенькое, вот он. Вот это вот уже астрагал, это семейство бобовых. Видите, тоже очень-очень плотные листья с колючками, чтобы меньше испарять влаги. Это уже начинается пустыня. Дальше пролистываем после астрагала следующий. И там уже пойдут другие. Вот это гипсофила. Вот такими гипсофилами очень любят украшать букеты. Вот если вы пойдете в какой-нибудь цветочный магазин, купите маме в подарок на 8 марта розы, то вам предложат еще такие мелкие беленькие цветочечки. Это и есть гипсофила. Тоже пустынное растение. Следующее, вот покажите нам пустынное растение. Это все в Черноземельском. Это вот уже мои фотографии, которые я делал там в Черноземельском. А вот это верблюжья колючка. Знаменитая верблюжья колючка. Она тоже очень мало испаряет влаги. У нее тоже, видите, какие жесткие листики. И самое главное, у нее очень-очень длинные корни. У нее корешочки разбегаются на много-много метров. Там вот в глубине, в песке. А помните, мы с вами говорили о разнице температур, да? Дневных и ночных. И за счет вот этих разниц температур образуется конденсат, в том числе и в песке. И поэтому вот этими вот, этой влагой, конденсатами питается верблюжья колючка. Она накапливает влагу в своем стебле и почти ее не испаряет. Но она, кстати, цветет. Вот следующий покажите нам кадр. Вы увидите цветочки, мелкие цветочки, но очень симпатичные такие фиолетовые верблюжьи колючки. Почему верблюжья? Слышу вопрос. Потому что единственное животное, которое может ее жевать, это верблюд. Верблюд, он хоть колючую проволоку заживать может, и ничего ему не будет. Вот такие у него лощеные, мощеные, мозолистые губы, язык и небо. Вот верблюд, он запросто ест даже верблюжью колючку, остальные, наверное, не рискнут. Так, следующее нам покажите фотографию, это вот все Черноземельский заповедник. Сейчас мы, наконец, подъедем к барханам. Вот беда в том, ребята, что многие наши степи превращаются в пустыни. Это то, что вот, это зопник, это уже растение, ну, близкое к шалфею, да, хорошо вам известному. Тоже это вот степь переходит в пустыню, это тоже ксерофит, который выносит очень длительную засуху. И следующую нам покажите, кто я тоже уже не помню, что у нас там будет за фотография. Сам их подбирал 2 дня назад, но я не успел записать в этот раз. Вот. Это полынь. Это пустынная полынь. И вот видите, все, полынь заканчивается, и там дальше пошли пески. Вот здесь мы с вами уже попадаем в самую настоящую калмыцкую пустыню. И в этой самой настоящей калмыцкой пустыне мы видим самых настоящих пустынных животных. Вот нам очень повезло, поэтому мы смогли там кое-кого снять. И в частности, мы сняли самого настоящего удава. Так он не удав, а удавчик, потому что очень маленький. А, вот это кермек, кстати, это тоже гипсофила. Ну, вот эти виды гермека, они, кстати, очень хорошо пахнут. Их еще можно встретить в палисадниках. Их разводят как декоративное растение. Они действительно очень симпатично выглядят, когда цветут. И у них кожистые листья, которые, как у всех пустынных растений, не испаряют влагу. Вот это пошли уже пески. Это калмыцкие пески. Видите, какое темное небо, грозовые тучи. Вот когда мы там были, мы снимали, а сами с тревогой поглядывали на горизонт, потому что собирались тучи, гремел гром, сверкала молния, мы очень торопились. И нам очень здорово повезло, что мы встретили не только удавчика, но и еще гораздо более редкую форму меланиста. Вот давайте посмотрим следующий кадр. Удавчик – это пустынная змея. А, нет, это сначала у нас будет желтобрюхий полос. Тоже удалось поймать. И вот здесь как раз на границе степи и пустыни. Желтобрюхий полос – ужасная змея. Во-первых, это самый здоровый наш змей, который водится на территории Российской Федерации. 2,5 метра. Представляете себе, змеюшка 2,5 метра. Вот положите его на кровать, на взрослую кровать, и еще полметра хвост у него будет свисать. Вот такая огромная змея. Это первое. Второе – это очень злобная змея, отважная змея, которая от вас не будет убегать, а, скорее всего, кинется на вас. Но представляете, вот такая длинная змея, как пружина, и он делает выпады, он выскакивает и норовит вцепиться в лицо своими зубами. Кусается он очень больно, он, слава богу, не ядовитый, но может прокусить кожу до крови. И когда вот мы поймали этого полоза, мы его снимали, потому что, ну, мне в кадре надо было рассказать, кто это, да, где он обитает, чем питается. Две камеры нас снимают, остановился пастух, долго-долго смотрел, потом с уважением так подошел к нам, говорит: «Ай, слушай, такая страшная змея, один раз такой огромный, метра три». Но это ему, наверное, со страху показалось, что три. «Он как за мной гнался, он как за мной, я так от него бежал, как я от него бежал». Ну, погнаться этот змей может. Вот следующий нам кадр покажите, я вам открою еще один секрет. Я сегодня вам буду раскрывать секреты профессиональные. Вот он, видите, это я его взял в руки, но это небольшой. Это полос небольшой, здесь чуть больше метра. А представляете, 2,5 метра, это в 2 раза больше, чем вот этот вот. Вот. Ну, его, конечно, надо фиксировать в руках, чтобы он не кусался. Вот. Ну, если вы будете когда-нибудь работать. Не надо. Вот, ребята, сами этого не делайте никогда. Я вам просто объясняю, что это можно сделать, но не надо пытаться, потому что, не дай бог, еще ядовитую змею начнете фиксировать. Не надо. Ни в коем случае. А вот следующий кадр будет очень интересный. Это называется «Дядя Олег Шумаков переходит к фиксации желтобрюхого полоса страшной агрессивной змеи методом Фролова». Фролов – это герпетолог известный, он был замдиректора Московского зоопарка по науке, руководил террариумом Московского зоопарка. И вот он изобрел такой метод. Если змея очень кусачая, агрессивная, но не ядовитая, то ее надо зажать между ног и за хвост ее потихонечку к себе подтягивать. А потом зажать между колен ее голову. И вот когда он зажал уже между колен голову, он туда запустил руку и, что называется, под жабры ее взял, да, и уже зафиксировал. Вот тогда 100%, что змея вас не укусит. Это вот метод Фролова, наш российский метод, который, кстати, охотно перенимают и зарубежные герпетологи. Когда они узнают, что можно так, они радостно говорят: «О, Господи, а меня-то всего, во как искусали, жалко, что я не знал, что это можно сделать так просто». Следующее, покажите нам фотографию. Это вот дальше у нас уже начнутся, по-моему, удавчики, если мне... А, нет, вот это, правда, симпатичный кот. Вот на кордоне, где мы жили, нас вот Владимир Батмаев, это замдиректора заповедника по науке, и Баатар Урусбаев, это директор заповедника, нас познакомили с этим милым, обаятельным котенком. Вот дядя Олег, он у нас человек очень суровый, такой, не улыба, он брутальный человек. Вот даже он был тронут, видите, когда взял в руки этого дядю. Это степная кошка. Это степная кошка. Ну, инспектора нашли мертвую маму, кошку, а вот этот котенок ползал вокруг. Его подобрали, выкормили. Ну, к сожалению, его судьба, не буду вас расстраивать подробностями, сложилась достаточно трагично, но настолько это обаятельное животное, мы были все просто вот очарованы этим удивительным котенком. Но здесь еще такая подробность. Дело в том, что в селах степных, и вот в этих пустынных, в опустыненных районах очень много сел, и оттуда сбегают кошки домашние, которые гибридизируют с дикой кошкой. То есть вот эта дикая степная кошка, которая зверь-то очень редкий на самом деле, она стала смешиваться с домашними котами. И вот этот котенок, кстати, он не был, он совершенно был не такой, как наши котята. Он был очень такой суровый. Помните, я вам говорил, что дикие кошки не приручаются. И этого котенка тоже нельзя было приручить. Его просто подобрали на кордоне, потому что это дикое животное. Вообще, в любом заповеднике на кордоне нельзя держать кошек и собак. Это закон. То есть для этого котенка сделали исключение, потому что это представитель, это дикое животное. Ну, вот это тоже большая проблема, вот эти кошки, гибриды диких кошек и домашних, потому что их становится все больше и больше. Исчезает вид дикой степной кошки, вот просто как биологический вид исчезает. Ну и, конечно, эти кошки наносят достаточно большой урон природе, потому что они ловят ящериц, они ловят птиц, они разоряют птичьи гнезда. И со временем, конечно, как это ни грустно, но придется их численность контролировать. Это уже грустная тема. Смотрим дальше. Дальше у нас как раз пойдут удавчики. Вон они, наши удавчики. Наши песчаные удавчики. А нет, это верблюд еще. Вот. Вот как раз, видите, этот худой верблюд какой. Это вот на нас напали там стадо диких верблюдов. Я поднимаю руку. Знаете зачем? А это, ребята, еще одна хитрость. Если слишком бесцеремонно себя ведет животное, да, вот вы поднимаете руку, а еще лучше в эту руку взять шапку или еще что-нибудь, да? И когда что-то, животное видит что-то, что выше него, оно всегда останавливается. Она не рискует, она уже не рискует приближаться ближе. Но, например, если на вас бежит рассерженный страус, а страус это очень серьезная птица, знаете, как он брыкается ногами? Он может ногу тебе сломать, если он тебе даст ногой по коленке. Вдребезги разлетится косточка. Вот. Сразу попросите родителей, чтобы они взяли шапку и подняли на цыпочках как можно выше. И страус становится как вкопанный. Вот точно так же с верблюдом было. Видите, вот я сейчас поднял руку. Стоп, стоп, Вася, стоп, куда? И он сразу остановился. И вроде как они от нас потом отстали. Так, ну где же наши удавчики-то? Где же наши западные удавчики? Песчаные удавчики. Песок, он очень похож на воду. Да? Вот песчаные дюны. Это вот, видите, это наши ребята, вся наша группа съемочная, они собрались около колодца. Мы еще не доехали до песков. Дело в том, что колодец в пустыне – это целая находка. Потому что если туда заглянуть, обязательно… Колодец – это ловушка. И туда обязательно кто-то попадается. А туда попадаются иногда всякие змеи, да, которые туда забираются. Там могут жить летучие мыши. К этим летучим мышам могут забираться змеи, да. А один раз вот Александр Ильич Лепкович рассказывал, что даже он нашел там грифа. Гриф туда залетел, видимо, увидел там что-то, там почувствовал, и не смог оттуда выбраться, уже был ослаблен, и пришлось его оттуда доставать. Поэтому мы стали сразу же исследовать колодец этот. Но, к сожалению, ничего интересного там не нашли. Но нашли дальше. Так, а вот стоит он на саманном. Видите, это вот антропоген. Здесь когда-то была какая-то саманная хижина. Вот он, наконец, наш удавчик. Так, вот он, наш удавчик. А теперь, ребята, присмотритесь получше к этому удавчику. Вы обратили внимание, вот на голову его посмотрите. Чем она отличается от других змей? Это голова. Глазки, видите, как у него расположены? Обычно у змей они расположены вот здесь, да? Ну, где-то, где у нас уши. А у этого вот тут, наверху. Почему? Кто самый догадливый? Правильно. Потому что песчаный удавчик, он плавает в песке, как морская змея в море. И он может высовывать голову, только одну, но не голову, даже глаза, чтобы увидеть жертву. Жертва его не видит, бежит какая-нибудь ящерка, да? Или мелкая змеюшка ползет по песку и не замечает этого удавчика. А потом такой фонтанчик, удавчик выскакивает из-под песка и мгновенно ее хватает, обвивает кольцами и душит свою добычу. Вот так он питается. Следующий удавчик будет. Это вот Игорь будет на него смотреть, наш оператор. Дело в том, что у нас операторы, ну, у нас в нашей команде Олег Шумаков, это профессиональный зоолог. Я журналист, натуралист с таким большим стажем, несколько десятилетий, а ребята наши, операторы, очень хорошие, но они, к сожалению, они как-то вот в зоологии и в ботанике не очень разбирались, поэтому все было интересно. Ну, всю жизнь они снимают людей, спорт, еще что-то, а тут приходится снимать природу, и столько всего интересного. И вот поэтому вот Игорян, видите, как у нас разглядывает удавчика, вот каждый раз им... Вот они считали, что им тоже повезло, то, что они попали в нашу бригаду. И мало того, что они мир посмотрели, они увидели много интересных растений и животных. И многие из них стали заводить их у себя дома. Вот дядя Вова, наш оператор-постановщик, он даже уже у него аквариумы, и креветки, и птицы дома живут, целый зоопарк. А вот это вот нам совсем повезло. Это тоже западный удавчик, но это черная форма, меланист. Помните, мы с вами говорили, меланин. Это пигмент черный, поэтому животные того же вида, но темного окраса, они называются меланист. Вот пантера – это меланист леопарда. Но ученые вроде как даже вот этого вот черного удавчика они выделили то ли в отдельный подвид, то ли, вот я сейчас не помню, то ли он нагайский называется как-то. То есть идут споры у систематиков, они даже хотят вот этого черного удавчика выделить в отдельный подвид. Ну, едем дальше, потому что времени уже у нас много, а у нас еще будет самые интересные пустыни впереди. А у нас, давайте прокрутим немножко вперед. Вот она. А вот здесь мы с вами в пустыне. Видите, какой холм песчаный? Ну, вот остановите фотографию предыдущую, где мы стоим на фоне такой песчаной горы. Это Дагестан, ребята. Вот сразу у меня возникает такой вопрос. Может ли быть пустыня без барханов? Ну, может, конечно, правда. Мы с вами говорили, что бывают даже пустыни и вовсе без песка. Каменистые пустыни, да? Или глиняные пустыни, такыры. Это где такие потресканные пустыни, да? Где такыры – это, как правило, те пустыни, где образуются озера с талой водой. Потом эти озера засыхают и покрываются трещинками такими. Это вот называется такыры. Следующий вопрос. А может ли быть бархан без пустыни? Может. Вот то, что вы видите. Это Сары-Кумский бархан, знаменитый. Сары-Кум – это желтые пески. Вот есть Каракум, да, каракумы – черные пески. Есть Кызылкумы – это красные пески. А это Сары-Кум – желтый песок. Он действительно ослепительно желтого цвета. И вот еще интересная такая деталь. Вот именно там, в Сарыкумском, если кто-то из вас видел потрясающий фильм, один из моих любимых и у всего моего поколения, «Белое солнце пустыни», да, если кто-то видел, вот красноармеец Сухов бродил по пескам именно там. Это снимали в Дагестане, в Сарыкумских песках, в Сарыкумском бархане. Это бархан. Это удивительный бархан. Он, по-моему, второй по величине в мире. Он очень высокий, он огромный, этот бархан, тянется километров на 10, и в ширину он километра 2 или 3. То есть это огромный-огромный бархан такого ослепительно-желтого песка, потрясающей красоты. То есть когда к нему подходишь, там вот такие вот песчаные волны. Давайте следующий посмотрим. Вот ребята уже наши издалека его снимают. Тут же и Олег стоит, которого вы знаете. И вот Сергун поворачивается. И дядя Вова, все вот наша бригада. Вот мы идем туда, к Сарыкумскому бархану. Мы прожили неделю около Сарыкумского бархана, жили на кордоне дагестанского заповедника, очень подружились с работниками дагестанского заповедника, с местными жителями, потрясающие люди, очень гостеприимная страна. Я думаю, что у Дагестана впереди очень большое такое туристическое будущее, потому что это край сказочной красоты, и люди хорошие там живут. Вот. Сарыкумский бархан. Мы, кстати, сняли там фильм, он называется «В погоне за гюрзой». Этот фильм в Ютьюбе, он есть, «Хабургаев в натуре», наберите «В погоне за гюрзой». Я вам уже говорил, что это единственная точка в России, где водятся настоящие гюрзы. А вот это вот бывшая станция железнодорожная. Еще до революции здесь была железнодорожная станция. Вот следующий кадр покажите. Кум-Туркале она называлась. Но было землетрясение. Видите, Кум еще с твердым знаком, Туркале. Было очень мощное землетрясение, которое эту станцию разрушило. Потом стали наступать пески Сарыкумского бархана. Станция оказалась заброшенная. Но для нас же ведь, для натуралистов и для зоологов, заброшенный антропоген – это же целый колонн. Это вот это то, о чем можно мечтать. Потому что там ты всегда найдешь каких-то интересных насекомых, ящериц, змей. И вот как раз в этих развалинах мы обнаружили целую колонию летучих мышей, малых подковоносов. Вот он, видите, малый подковонос. Ну, в фильме там они у нас будут. Вот. Ну, и кое-кого из змеюшек, из ящериц мы там тоже нашли около этой станции. Места вообще очень интересные. Ну, давайте следующую фотографию посмотрим. Сыркумского бархана. Вот он, видите? Вот он. Это самая вершина бархана. И вот там всегда, каждое утро мы просыпались и считали, сколько их. На самом верху этого бархана всегда такие утром можно было видеть черные точечки. Это сидели грифы. Мы считали, гриф самый... Большая наша птица, у него около 3 метров размах крыльев. Представляете, черный гриф. Это огромная такая величественная птица. И иногда их даже там до нескольких десятков собиралось на этой вот бровочке. Давайте следующий посмотрим кадр. Там, по-моему, там дальше у нас гриф должен быть. Вот, видите, ветер сдувает песок с вершины бархана. Откуда он взялся, ребята? А вот это вот загадка. То есть такое впечатление, как будто какой-то джинн, которого выпустили из волшебной лампы Аладдина, он зачерпнул где-то в Средней Азии песок, золотой песок в ладошке, принес его туда и высыпал, да, среди гор. Вокруг горы. Вокруг зеленые горы, зеленые склоны. И посреди этих гор, представляете, вот этот огромный желтый золотой бархан. Откуда он там взялся? Ну, разгадали мы эту загадку, рассказали мы об этом в фильме. Есть несколько гипотез происхождения Сырокумского бархана. Он, кстати, недалеко от Махачкалы, там, 40 км, по-моему, от Махачкалы. Если будете в этих краях, можете съездить полюбоваться. Это действительно стоит. Дюма, Александр Дюма, когда путешествовал по Российской империи, он был в тех краях, восхищался, он даже в своих записках оставил вот эти вот восхищенные такие отзывы о Сырокумских песках, пересказал там легенды. Ну, если есть такое чудо, вокруг этого чуда, конечно, будет много легенд, которые вам обязательно расскажут. Вот. Следующий покажите нам кадр. Откуда он взялся, да? Откуда он взялся? Взялся этот песок, вот он как раз, это не гриф, это сип белоголовый летит, это не моя фотография, но вот тоже сипы, грифы в пустынях очень любят парить на восходящих походах, потоках. Когда песок или камни нагреваются, да, то вот этот теплый ветер, теплый воздух поднимается вверх, и дальше птицы на крыльях вот на этом восходящем потоки могут вот часами парить, ни разу не шелохнувшись, и выслеживать свою добычу. Давайте посмотрим следующую фотографию. Кто у нас там будет? Я помню вопрос. Откуда появился Сырокумский бархан? Какой джин его принес в ладошках? Видите, как жарко. Пришлось даже голову повязать. Это крома, кстати, кхмерская. Вот хорошо, что вот дядя Олег меня научил всегда ее носить при себе. И она много мне где пригодилась. А вот этот кто закопался в песочек? И это ящерица. Называется ушастая круглоголовка. Так вот, самое удивительное, что вот этот бархан, который какой-то джин принес и высыпал среди гор, на этом бархане абсолютно пустынная фауна. Точно такая же, как на той стороне Каспийского моря в Средней Азии. Вот те же самые, например, ушастые круглоголовки. Следующее, покажите нам кадр. Помните, мы с вами говорили о приспособительной окраске, да? Камуфляж, мы с вами узнали, что такое. Вот вы посмотрите на следующую фотографию. Потрясающий камуфляж, да? Вот поди ее заметь. А еще круглоголовка умеет мгновенно закапываться в песок. Вот видите, она сидит так. Вот это почему она называется круглоголовка. Если она хочет кого-то испугать, у нее вот здесь открываются такие складки и получаются красные-красные уши. И открытая пасть. Вот. Вот такая. Сейчас, извините, я открою. Вот. Видите, вот поэтому она называется ушастая круглоголовка. Ну, некоторые боятся. Это не моя фотография, потому что целую неделю я пугал круглоголовок. Я и кричал, орал, махал руками. Я все мечтал, чтобы они открыли свои уши, показали на камеру, но они так этого не сделали. Поэтому, к сожалению, в нашем фильме круглоголовки вот с такими ушами нет. Пришлось воспользоваться чужой фотографией. Так вот, если круглоголовка не хочет вас пугать, а просто хочет исчезнуть, она моментально закапывается в песок. То есть она начинает мелко-мелко вибрировать, так вот, и уходит туда, вот просто тонет в песке. Очень такое любопытное зрелище. Вот, кстати, вот этот момент мы в фильме сняли. Круглоголовки, кстати, тоже приспособились к жизни в песках. У них есть такие специальные чешуйки на пальчиках, которые не дают пальчикам проваливаться, когда они бегают по песку. А очень часто, вот следующий кадр покажите, там будет видно, они стоят на пяточках. То есть они приподнимают пальчики и стоят на пяточках, чтобы пальчики остужать. Потому что представляете себе, песок как раскаляется. Вот это ребята как раз, Олег с Игорем, снимают круглоголовку, которая бегает. Там их очень много, этих круглоголовок. И вот следующая фотография как раз будет, где она поднимает. Нет, все, нету этой фотографии, верните назад. Это гадюка, это песчаная гадюка. Нет, не это, а змея там была. Это как раз агама. А, вот, вот, это круглоголовка, вот она стоит, видите, да. Она стоит на пяточках и подняла вверх пальчики, чтобы они немножко остудились. А вот следующий у нас кадр будет песчаная гадюка. Песчаная гадюка точно так же, как удавчик, умеет жить в песке, как под водой, видите, вот она закопалась. И наружу она выставляет только два таких отросточка, как рожки. И даже может этими рожками шевелить. И бежит мимо какая-нибудь ящерица, думает, что это червячок. Ну и тут же становится ее добычей. Покажите нам следующую картинку. Тоже, видите, двойная выгода для змеи. Она лежит вот. А это другая змея, песчаная, тоже песчаная. Она называется эфа. Это очень ядовитая змея, очень опасная змея. И вот видите у нее на голове силуэт. Ну, кто-то говорит, что это крест, кто-то говорит, что это силуэт летящего сокола. Ну, все в меру своей фантазии. Но вот по вот этому крестику у нее на голове, эх, фу, очень легко отличить от других змей. А еще ее легко отличить по способу передвижения, потому что она ходит боком. Она не ползает вот так, как все. Помните, как это называется? Мы с вами проходили вот это движение волнообразное, ундуляция, да? А вот эфа передвигается совершенно по-другому. Она боком ходит. То есть она после себя оставляет вот такие вот следы. А так удобнее ползать в песке, чтобы не проваливаться. Боком ходящая змея, ее даже называют как-то вот на местных языках, я сейчас уже не помню. Ну вот следующую покажите нам картиночку, кто у нас там будет после эфы. Это серый варан. Его называют крокодил пустыни. Это очень серьезный зверь. Он живет в Средней Азии, у него очень большой ареал, очень широкий ареал. Но, слава богу, он не такой огромный, как варан с острова Комодо, да? Но тоже достаточно большой, метра два, наверное, с хвостом, а то, может быть, и больше. И хвостом этим варан бьет, как хлыстом, может наносить очень сильные удары. Ну и помните, мы с вами уже говорили, когда у нас была беседа о ядах, мы с вами говорили о том, что все вараны ядовитые в той или иной степени. В том числе и серый варан тоже. Но он не такой ядовитый, как эфа или как гюрза, но если он укусит, то не дай бог. А у него бульдожья хватка, очень острые зубы, мелкие. И вот здесь в альвеолах вот это вот яд как раскапливается. И если он, не дай бог, укусит, то поднимется температура, вы почувствуете недомогание, рана начнет гноиться. Помните, да, мы с вами, когда говорили про гигантских варанов с острова Комодо, они иногда кусают оленей и терпеливо идут по следу, ждут, когда животное совсем ослабеет, и тогда его можно спокойно съесть. Ну, смотрим следующую фотографию, кто у нас там будет. Они, наверное, у нас уже... Скоро подходит к концу, да, наша фотография. Это, как вы думаете, кто это, ребята? Ну, да, это насекомое. Вы посчитали лапки, да, 6 лапочек, значит, насекомое, все правильно. Хотя на мокрицу какую-то похож, да? Нет, он большой, намного больше, чем мокрица. Ребята, это таракан. Это пустынный таракан, называется черепашка. Мы его снимали в Дагестане. Он, кстати, у нас в фильмах там тоже фигурирует, Хабургаев в натуре, можете посмотреть. Но самое интересное, что у этого таракана ярко выраженный половой диморфизм. Что такое половой диморфизм? Это диморфизм, да, двуформие, разные облики. Это значит, самки очень отличаются от самцов. Вот эта самка, она без крыльев, а у самца крылышки есть, и он больше похож на привычных нам тараканов. Вот так вот посмотришь и подумаешь, что это совершенно два разных насекомых, разных вида. А на самом деле это один и тот же. Но, к сожалению, самца мы не видели, не встретили, поэтому я не смог его сфотографировать, чтобы вам его показать. Зато показали самку. Таракан-черепашка. Понятно, почему так называется. Следующий посмотрим. Какая у нас фотография? Кто у нас там следующий будет? Это все Дагестан, да. Это все окрестности Сарыкумского. А, это ящерки. Есть ящерицы, а есть ящерки. Ящерки – это не уменьшительное, ласкательное, это вот такое семейство, да? Ящерки бывают очень цветастые, вот видите, все бока в таких ярких, а бывают и такие ровно окрашенные, там сетчатые ящерки, сейчас я не помню, какие там еще есть. Ну, для чего нужны такие цвета? Помните, мы с вами проходили это, дети мои? Да, это сигнальная окраска для того, чтобы издалека видеть друг друга, вот, и для того, чтобы сигнализировать друг другу, что это мое место, это моя территория, я здесь живу, ко мне лучше не лезь, иди своей дорогой. Вот такая ящерка, мы листаем дальше. Вот во время съемок она впилась мне в палец, какая же у нее бульдожья хватка. И вот так она висела, ну, мне как-то вот страшно было ее дергать, в фильме этот есть момент. Она у меня висела на пальце, наверное, минут 20 я с ней ходил. Говорю, ну, милая, ну когда ж ты устанешь? Ну, не больно, конечно, так пощипывает. Вот. И вот представляете, какая бульдожья хватка. Вот минут 20 она висела у меня на пальце, не хотела его отпускать. Если бы это был бы какой-нибудь крокодил, я думаю, что он бы челюстями крошил бы кирпичи и камни с такими мощными мышцами на сжатие. Так, следующая фотография, кто у нас там будет? Я тоже, вот я в этот раз не взял свою бумажку, где я переписал все фотографии. Это тоже астрагал, пустынные растения. Ребята, а вот как вы думаете, к какому семейству относится вот это растение астрагал? А помните, мы с вами говорили, что форма цветка в систематике – это такой определяющий фактор. По цветку очень легко опознать. Да, ничего не напоминает вам, да? Горох, фасоль, правильно, это семейство бобовых. А потом отцветет цветочек и завяжется стручочек. И тогда вы сразу скажете, ну, конечно, точно так и есть, это семейство бобовых. Плод стручок. Не стручок, извините, боб, боб. Я сейчас сделал ошибку, и ботаники схватили за голову. Что он говорит? Плод называется боб. Так, смотрим дальше. Вот не можно, потому что я не ученый, я натуралист. Поэтому мне можно иногда как-то и ошибиться немножко. А вот это вот другие уже ящерицы, потому что в пустынях еще одна такая самая распространенная пустынная ящерица – это агама. Агамы бывают самые разные, это очень большое такое семейство. Они в самых-самых разных пустынях мира встречаются. И у агам, почему вот я взял вот эту фотографию, это не моя фотография, так же, как и следующая, которую покажите, для того, чтобы вам показать, даже в пустынях бывают ящерицы очень ярко окрашенные. Это вот тот же самый пример сигнальной окраски, да? Такой цветовой коммуникации. Помните, как-то мы с вами уже, когда говорили про цвета, видели агаму-бабочку, у которой, как крылья бабочки, еще складки по бокам и ярко-оранжевые узоры. А вот у этой, видите, такой ошейник и синий горошек бока. Ярко окрашенная агама. То есть в пустыне не все так уныло. Смотрим дальше, что там будет. В пустынях все-таки есть еще и очень-очень разные. Сейчас, подождите, ребята, я возьму где-то у меня тут. Все-таки шпаргалка-то была. Ну ладно. Ну, едем дальше. Кто у нас там будет? Кто у нас там будет дальше? Я сейчас уже не помню. Мы с вами уже путешествие наше в Дагестане закончили по Сарыкумскому бархану. Это цинковый геккон. Тоже очень милая ящерица, в Средней Азии у нас живет. Страшно люблю цинковых гекконов, потому что они как игрушечные. Вот на него смотришь, и он такой симпатяга, такое впечатление, что это какая-то вот либо игрушка, либо персонаж из мультика. Очень симпатичный. Он прямо переливается, как весь из камня высеченный. Ну, а теперь, ребята, мы с вами побываем в нескольких необычных пустынях. Вот мы начали разговор о том, что пустыня – это совсем не скучно. Вы уже убедились в этом, да? Вы сегодня узнали, как пустыни образуются. Вы уже сегодня узнали о том, что пустыни бывают самые-самые разные. Бывают глиняные пустыни, бывают такырные, вот такие потресканные пустыни. Бывают пустыни, где соли очень много. Они выходят соляные такие пласты на поверхности, все как в кристаллах светится. Бывают пустыни гипсовые, абсолютно белые, просто как сахарный песок. Бывают пустыни каменистые, щебнистые, бывают пустыни высокогорные. И это все пустыни, разнообразные пустыни. Вот следующую нам покажите пустыню. Это, по-моему, будет пустыня Линойс. Вот тут несколько фотографий самых разных пустыней мира. Это вот пустыня, в которой... Это пустыня в Бразилии, где собирается вода. То есть, представляете, вот весной, когда много осадков, вот эти вот озера, бесчисленное количество озеров, которые собираются между барханами, получаются такие сплошные лагуны, которые заполнены прозрачной, как слеза, водой. Ну, конечно, они очень быстро пересыхают, это становится самая обычная пустыня. Следующая пустыня у нас будет, по-моему, пустыня Симпсон, это в Австралии. Тоже удивительно красивая пустыня, потому что там красные пески, красные камни, там такие вот породы минеральные. Что, вот, ребята, понимаете, что такое камень? Да? Что такое песок? Да, это пустыня Симпсон. Что такое песок? Песок – это минералы. Вот если вы песок посмотрите в микроскоп, у меня, кстати, на Ютьюбе есть фильм про Курскую косу. По-моему, «Танцующий лес» называется. Ну, наберите «Хабургаев в натуре. Курская коса». Куршская коса. И вот там мы рассматриваем в микроскоп песок, и видно, что в микроскоп это выглядит, как будто бы лежат камни. Камешки разных цветов. Один камень черный, другой оранжевый, третий камень шоколадного цвета. То есть каждая песчинка – это вот такой камушек в миниатюре. И вот здесь, наверное, уместно вспомнить Сарыкумский бархан. Почему он образовался? Потому что рядом горы. И эти горы под действием разности температур, ветров, дождей, они потихонечку разрушаются. И вот они начинают сыпаться и крошиться, вот эти камни, из которых сложены горы. И дуют постоянно ветра, а ветра постоянные дуют как раз туда, в сторону бархана. И эти ветра, они уносят мельчайшие частицы этих гор. То есть крупные камушки, да, такие, они по дороге падают, потому что они летят недалеко. А вот самые-самые мелкие, они долетают туда далеко, уже через речку. И там они, оседая, образовали вот этот мельчайший песок, желтенький песок. Поэтому Сарыкумский бархан у нас такого мелкого-мелкого песка. Потому что крупные песчинки, они уже все по дороге упали. Они летят не так далеко. Вот она открылась, тайна образования этого Сарыкумского бархана. Представляете, сколько тысячелетий ветер разрушал эти горы и переносил туда мельчайший-мельчайший песок. Вот это вот австралийская пустыня Симпсон, которая красного цвета, ее тоже очень любят фотографировать. Следующая, по-моему, пустыня Бадын-Джаран будет. Следующая фотография. Тоже очень любопытная пустыня, видите, и здесь точно такие же лагуны образуются. А следующая после этого будет пустыня Каркросс. Это одна из самых северных пустынь Каркросс, и она находится в Канаде. Вот следующее, покажите нам фотографию. Вот здесь вы видите, кончается лес, и видите, хвойный лес, он словно тонет в песках. И точно такая же история. Видите, рядом горы. И легко догадаться, откуда этот песок. Этот песок выдувается с гор. То есть оттуда дуют все время ветра. А может быть, как раз я не был в этих местах, а скорее всего, это вот как раз наши пассаты оттуда и дуют, которые дуют постоянно. И вот они как раз разрушают эти горы и выносят оттуда песок. И чем дальше от гор, тем мельче будут песчинки. тем песок будет мельче. Видите, такая вот тоже удивительная пустыня в Канаде. Так что есть пустыни и в наших краях. Ну, все, мы приезжаем в студию, на этом наши фотографии кончились. Но что я хочу еще сказать, ребят, что есть такая штука, как процесс аридизации. То есть опустынивание. Дело в том, что человечество стало не в меру рьяно уже давно осваивать степи. Степи стали пахать, перепахивать, а еще в степи стали пасти животные. Но одно дело, когда там паслись сайгаки или дзыгаки,

0: районы в пустыне. Причем это же не та пустыня, которая складывалась миллионы лет, и где уже целое такое пустынное сообщество животных, растений. Это искусственно созданная пустыня. Вот, например, пустыня Сахара, да, великая пустыня Сахара. А в пустыне Сахаре очень часто археологи находят изображения саванных и даже лесных животных. То есть это что говорит? Это говорит о том, что не только в неолите, когда жили первобытные люди, но и значительно позже в этих краях были леса, там водились животные, лесные животные. Вот мы недавно говорили с палеонтологом Кириллом Яськовым из палеонтологического института, и он как раз рассказывал, что на территории современной пустыни Сахара, ну каких там пара тысяч летий назад, крокодилы жили. То есть там были озера и реки, в которых жили крокодилы. И ученые предполагают, что пустыня Сахара, она антропогенного происхождения. Помните, что такое антропос, да, антропогенная? Это человек. Ее создали люди. Они превратили вот эту саванную территорию, превратили в пустыню. И там появилась вот эта гигантская пустыня Сахара. То есть, видимо, это было уже в исторические времена, скорее всего. И проблема эта пустынь настолько серьезная. Ну, представьте себе, не стало растительности, да? Вот перевыпас. Скот все вытоптал, все пожрал. Все, там больше ни одной ни травинки, ни былинки, ничего. Там не будет больше никаких источников. Тут же начнется эрозия почвы. Почва начнет засыхать. Погибнут вот все бактерии, которые в этой почве живут. А это вот пустыня столбов. Тоже интересная пустыня в Австралии. И эта земля будет мертвая. И проблема эта настолько большая, что в ООН, это Организация Объединенных Наций, да, как мы с вами знаем, там есть очень большая программа, международная программа, целый комитет, который как раз работает над проблемой, как препятствовать аридизации, то есть опустыниванию территории. Потому что это действительно очень большая проблема. И особенно часто это происходит в бедных странах. В бедных странах, в степных странах особенно, да, где, ну, есть людям хочется, и для того, чтобы прокормиться, они начинают разводить скот, огромные поголовья скота. Этот скот вытаптывает степь, и дальше начинается голод. Начинается голод у людей, и разрушается природа, исчезают редкие виды животных и растений. И вот в ООН эта программа по борьбе с аридизацией, она работает международными усилиями. Штаб-квартира у нее в Германии, насколько я знаю, и у них есть целый ряд очень больших программ. То есть там и ученые работают над этой проблемой. А вот это вы как раз видите белую гипсовую пустыню США. Да? Вот мы сразу поняли, почему, что это Америка. А потому что юка, видите, слева растение, это юка, цветет юка. Это вот гипсовые пустыни, у которых белый-белый песок, как мука. Если это мелкий песок, то он выглядит как мука. А вот если вы будете как-нибудь в Иордании там очень много курортов, кстати, на берегах Мертвого моря, и вас обязательно повезут на экскурсию в Вади-Рам. Это удивительное такое место, где любят очень встречать рассвет в пустыне туристы. И там продают сувениры из песка цветного. Вот в бутылочки насыпают разноцветный песок, красный, черный, белый. И из этого песка делают всякие узоры, и даже такие вот картинки, как барханы и верблюды. То есть песок бывает самых-самых разных цветов. Я помню совершенно потрясающий пляж. Вот есть такой остров Санторин. Это в Греции, рядом с Критом. Остров Санторин, там вулкан, извержение вулкана было какое-то мощнейшее в свое время. И там песок черного цвета, вулканический. На Канарах серый вулканический песок. Ну что, давайте отвечать. Почему не озеленяют пустыни? Что у нас?
1: 45 вопросов.
0: Ну, мы ничего, быстренько. Почему не озеленяют пустыни с помощью капельной подводки воды? Озеленяют, озеленяют. Ребята, еще как? Вот в Израиле, кстати, добились очень больших успехов. Вот у Бена Гарриона, в честь которого, кстати, аэропорт назван, да, у него была, это один из лидеров был таких в Израиле, создателей этого государства, у него была мечта всю пустыню превратить в цветущие сады. И когда в Израиле выбирали самое важное изобретение за время существования государства Израиль, по-моему, в 49-м году, если мне память не изменяет, да,

0: образовалось государство Израиль, то голосованием избирали в интернете, то проголосовали за капельное орошение. Вот капельное орошение они считают самым важным своим изобретением. Но, конечно же, ребят, ну не надо все пустыни превращать в цветущие сады, не надо. Вот почему в ООН работает этот целый комитет? Потому что природные пустыни, их нужно оставить в покое, они нужны. Они нужны для температурного баланса. Потому что вот эти процессы образования и распределения осадков, и температур разных, они очень важны, и там надо сохранять равновесие. Ни в коем случае нельзя ничего нарушать. Поэтому часть пустынь, конечно, превратили. Ну, на Арабские Эмираты, посмотрите, там какие города построили, или сады какие разбили. Как живут люди и техника в таких температурах в Оймяконе? А вот так и живут. Ну, вот мой близкий друг Павел Владимирович Разин, джипер, который прошел полюс холода при температуре минус 60, там было с чем-то. У него очень много денег ушло на то, чтобы подготовить свою машину, потому что, например, там двойные стекла ставятся в машине. Потому что если стекло одинарное в автомобиле, то оно вылетит. Ну, представляете, там минус 50, а здесь плюс 20 в кабине. То есть оно сразу разлетается. Там стеклопакеты надо ставить. Там водители, например, там всю зиму месяцами не глушат моторы своих автомобилей. Да? Так и же, кстати, там в 50 градусов дети в школу ходят. В Оймяконе. Вот. Так, вот так и живут, приспособились. Ну, слава богу, там не всегда такие морозы. Так, а сколько видов растений существует в Тоскане? Ой, ребят, честно говоря, не знаю, не считал. Сколько в Тоскане видов растений, не знаю. Могут ли пассаты менять климат? Они его создают, они меняют. Ребят, дело в том, что вот эта вот циркуляция пассатов и антипассатов, она формировалась миллионы лет. Климат на нашей планете, он меняется постоянно. Давайте мы сделаем как-нибудь отдельную такую вот лекцию по климату, потому что это очень тонкий, очень сложный вопрос с климатом связанный.
1: Александр, покажите Гекку.
0: Кого? А, Гекку. Сейчас, секундочку.

Гека, иди сюда, маленькая. Иди сюда. Вот она, Гека. Видно ее, да? Вот. Вон толстый хвостик, видите? Вот у всех у блефаров у них такой толстый хвостик. Гека, ты сегодня тараканчика скушала? Все, вон. Всем сказала привет, да? Язык высунула. Молодец. Как нету фокуса? Ну-ка, а вот так есть? А? Ну хорошо, Геку отпускаем, да? Гека, идет. Домик на место и поставь. Так, ну что, смотрим дальше вопросы, да? Какие у нас еще? Александр, покажите, пожалуйста, нам вопросы. Так, ребята, а вы можете загадывать желание, потому что вы между двух Александров. У нас руководит эфиром Александр, и я с этой стороны, а вы посередке, да? Примета такая. Как выжить в пустыне, если нет воды с собой, нет ее рядом и не вырабатывается собственная моча? Какие меры предпринять? Ребят, как выжить в пустыне? Ну, это, вы знаете, это очень долгий такой разговор, да, как выжить в пустыне, как найти влагу. Ребят, я не могу вам ответить одним словом, как выжить в пустыне. Ну, во-первых, в любой пустыне можно все-таки воду и влагу найти, да. Вот, можно за счет конденсата, да, как-то, если есть носовой платочек, может быть, как-то можно отжать. Есть, знаете, как раньше конденсат собирали моряки, у них такие мочалки висели на мачтах и в море, и там потом на этой мочалке осаждались капли конденсата, росы, ее можно было отжимать. Да, вот если есть на что как-то собрать можно, да, то можно попробовать таким образом. Ну, вы знаете, я не выживал в пустынях, если честно, но если подумать, ну, давайте так сделаем. Давайте мы сделаем как-нибудь отдельный такой разговор «Секреты выживания». Ну, чтобы не было скучно, мы сделаем и в лесу, и в пустыне, и в открытом море. Я подготовлюсь, я поговорю с людьми, которые профессионалы в этом вопросе, и сделаю вам такую вот встречу. Правда ли, что большинство пустынь образовались от деятельности человека? Ну, нет, не совсем так, ребята. Вот, опять же, что касается Сахары, да, это всего лишь теория. Вот есть апологеты, защитники этой теории, да, есть ученые, которые это оспаривают, говорят, ну, вряд ли. Вторая огромная пустыня Гоби, вряд ли она образовалась за счет антропогена. А потом, помните, я же вам объяснял, вот он, земной шар, я вам объяснял, почему эти пустынные пояса сложились именно, тяготеют к 30 градусу из северной широты и южной. То есть это природные процессы. Помните про пассаты, да? То есть это не только антропоген, хотя люди превращают степи и даже леса, ну, тот же Израиль, вот возьмем, да, там же были леса, там были дремучие леса. Вот в те библейские времена, там Давид, царь Давид, когда был пастушком, он говорит, я там защищал свои стада и от львов, и от медведей. Там были леса. Эти леса рубили вавилоняне, эти леса рубили древние египтяне, эти леса рубили древние римляне, сами иудеи и палестинцы, да? Ну и в результате, конечно, пустынь там образовалась гораздо больше, чем было в те времена. Но здесь и антропогенный фактор, и природные процессы, и климатические процессы. Потому что климат на нашей планете, он меняется, он непостоянный. Ребята, дети мои, совсем недавно, по-моему, в 17 веке завершился малый ледниковый период. То есть 14, 12, 13, 14, 15 века они были очень холодные. Это был так называемый малый ледниковый период, когда в Англии сугробы были, когда в Голландии замерзали каналы и на коньках по ним катались. Вот сейчас скажите голландцу, ты давно не катался по каналам на коньках? Он на вас как на сумасшедшего посмотрит. А вот в 17-18 веке это еще было. Так, дальше. Что, правда ли, что большинство пустынь? Так, получается ли полюса самое ветреное место, если на экватор пассаты сталкиваются и там штиль? Нет, полюса не самые ветреные места.
А самые ветреные места – это там, где эти пассаты и антипассаты разгоняются. Вот там, конечно, они самые ветреные места. Вот там, где как раз, там, где проливаются вот эти вот дожди тропические, да, там часто бывают и смерчи, да, вот посмотрите, там побережье, Атлантическое побережье США. Там смерч на смерч, и смерчем погоняет, торнадо сплошные. Вот там самые ветреные места. А вот этот штилевой пояс, он опять же, ребята, он идет не по географическому экватору, а по температурному экватору, который немножко севернее. Помните, да? Так, дальше. А влагу несет ветер или тучи? Ребята, это очень просто. Влагу несут тучи, а тучи гонят ветер. Все понятно, да? Что такое тучи? Тучи – это скопление паров, влаги. И вот эти тучи, их гонит ветер. Где самые пригодные к жизни пустыни? Ну, ребят, я даже не знаю, где самые пригодные к жизни пустыни. Понимаете, в чем дело? Пустыни, они все непригодные для жизни, для нас, да? Для людей, которые в средней полосе. А вот посмотрите, там арабские народы, да, те же арабы, те же бедуины. Для них пустыня – это дом родной. Они знают свои пустыни, как свои 5 пальцев в эти пустыни. Они умеют там ориентироваться. Они приспособились к жизни в этих пустынях. Вот мы когда были в Израиле, кстати, у нас была экспедиция, мы там познакомились с одним очень интересным человеком местным. Он себя называет король пустыни. Его зовут Иран, вспомнил, его звали. И вот у него такой видавший вид старенький джип белый. И он влюблен в пустыню, это его дом, он просто вот он там живет месяцами, иногда возит туристов. И вот мы с ним, к сожалению, только один день мы с ним ездили, и вот он издалека мне показывает, вот иди туда, вот видишь на горизонте кустик, я говорю, вижу, вот там будут очень интересные кузнечики. Я иду, да, действительно, кустик, кузнечики. Говорит, видишь, какие они красивые? Я говорю, да, потому что они ядовитые. А ядовитые, потому что они питаются листьями этого кустика. А кустик тоже ядовитый. То есть, насколько... А вот под тем камнем всегда лежит змея. Вон там вот, иди правее. То есть, вот настолько хорошо он знал пустыню. Есть народы, которые живут в пустыне. То есть, пустыни, они тоже пригодны для жизни. Но для тех людей, которые там живут из поколения в поколение, просто не надо в пустынях строить города и во всех пустынях разбивать сады. Так, какая самая большая температура воздуха зафиксирована на Земле? Слушайте, вот самая высокая температура, я вот самый большой мороз я помню, 89,2, по-моему, градуса. А вот какая самая высокая, самая жаркая, по-моему, это в долине смерти США она была зарегистрирована. Ребят, ну прогуглите, это очень просто сделать. У меня же не голова, у меня же все там пропадает со временем. Какая температура и влажность наиболее полезна для жизни человека? Тоже хороший вопрос. А вот это вот зависит, опять же, от людей, которые приспособились к этому температурному режиму. Ребят, поймите такую вещь. Вот люди, которые живут в пустыне, они настолько к этому приспособлены, что у них определенная культура питания, у них определенная культура потребления воды. И люди, которые живут во влажных тропиках, где 100% влажности во время этих ливней, у них своя культура потребления воды или питания. У них, например, очень много сладостей, да, всяких. Потому что часто бывает так, что вот в тропическом поясе, во влажном, где полно воды, у людей часто бывает жажда. То есть они не пьют литрами воду. Поэтому везде у каждых людей у них своя особенность. Те люди, которые живут там постоянно, аборигены, они знают, как адаптировать свой организм к этим условиям. Вот. Ну, в общем-то, везде можно жить. Везде. А посмотрите, люди, северные народы, да? Как они смогли там выжить? Вот те северные народы, которые вот на том же полюсе холода, Якуты, но они как-то умудрились. Они поняли, как это делать. Так, что там еще? Верните назад, не вижу, не вижу. От чего можно скорее помереть в пустыне? От жары или от холода? Ну, от жары-то, наверное, быстрее, хотя больше всего, наверное, от разницы температур. Потому что если вы выживаете, если у вас одежки нету, ну, конечно, жара, потому что это тепловой удар. У нас вот у одного из операторов тепловой удар был в Астрахани, под палящим солнцем. Ну, такая штука серьезная, он дня два отлеживался. Так, Александр, чем... Не вижу. Так, не вижу. От чего можно... Так, а бывают ли
большие оазисы, которые охотятся на большой высоте. Да, оазисы бывают, конечно. Они бывают и в пустынях, и... Нет, на большой высоте, то, ну, не знаю, вряд ли. Потому что на большой высоте там меньше осадков, да? И все-таки большая высота, это там через капиллярность почвы влага-то уходит. Поэтому оазисы, наверное, они все-таки бывают ниже, не в горах. Высокогорные пустыни более бедные флорой и фауной по сравнению с низменными пустынями или наоборот. Ну да, у меня создалось такое впечатление, что высокогорные пустыни, они беднее, они все-таки беднее. В походе по пустыне воду нужно пить меньше, чтобы экономить влагу, или побольше, чтобы потеть и охлаждаться. Дробно надо пить влагу и рекомендуют даже не глотать, а просто, ну, ополаскивать рот и чуть-чуть глотать, и пить ее понемножечку, только не сразу выхлебывать, а вот это называется такое дробное потребление. У меня есть вопрос по поводу затычек. Если ванны повернуты в разные стороны, но находятся в одном полушарии, у них все равно будут в одном направлении вращаться воды? Ребят, мне нравится, что вы начинаете. Вот это вот, это свойственно именно нашему народу. Вот это вот неуемная потребность что-то комбинировать, крутить. А если вот так? А если вот так? А вот давай попробуем так. Ребят, как вы не располагаете ванну? Вот так, так, так, туда-сюда. В северном полушарии вода будет крутиться вот так, а в южном полушарии она будет крутиться в обратную сторону. Пот у Доманов липкий, может быть, из него делать биологический клей? Не пробовал. Кстати, такой вот липкий пот не только у Доманов. Вот козы, самая обыкновенная коза, да, она тоже, она такой верхолаз. Я помню, видел, как козлята, маленькие козлята, и они залезают метров на 150, я не знаю, по таким кручам у меня не страшно было смотреть. А они совершенно бесстрашно прыг-прыг-прыг-прыг, потому что у коз, у них тоже такой выделяется секрет, есть специальные железки, которые, вот знаете, как тальк у альпинистов. Альпинисты, они руки протирают тальком, порошком, чтобы не скользили руки. Вот у коз вот этот вот секрет, он выделяется точно, который работает как тальк, помогает ему держаться. Поэтому у разных животных разные приспособления, но я думаю, что биологический клей можно с чего-то другого делать. Сервалы выше всех кошек прыгают вверх. Если нет, то кто рекордсмен? Сервалы, я думаю, что, ну вот, каракал еще очень высоко прыгает из кошек, да? Ну, сервалы, да, у них длинные. Еще раз, ребята, у сервала длинные ноги нужны, потому что он живет в густой траве и густых зарослях низкорослых кустарников. То есть ему нужны для обзора эти ноги, а не для такого быстрого бега, как у гепарда. То есть это его положение постоянное. И поэтому у него такой вот камуфляж еще. Разбивка контура, помните? Мы проходили, это называется. Еще каракал очень здорово прыгает, охотится на птиц, в полете их хватает. Это тоже кошка. А еще очень здорово прыгает пума. Ну вот я где-то читал в такой в научной литературе, что пумы могут прыгать со скал там 15 метров совершенно спокойно и даже ноги себе не отбивать. Но это спрыгивать, а не прыгать вверх. На джиранов охотятся с борзыми или с соколами? Нет, ребят, с соколами не охотятся. Охотятся, конечно, с борзыми, а сейчас еще и на джипах охотятся. Это я вам рассказал то, что вот я слышал. Такие легенды неоднократно о том, что вот соколы тоже помогают. Но еще раз, я этого сам не видел. Мне просто приходилось об этом читать в разных источниках. С чем связано то, что в Австралии много пауков и змей, а также всяких членистоногих? Ну, там не только пауков и змей много, и всяких членистоногих. Там, ребят, там и герпетофауна очень такая насыщенная. Ребят, значит, Австралия, как материк, вот чего нет в Австралии, это плацентарных животных. Там сумчатые, да? Понятно почему. Потому что была такая эпоха на Земле, когда еще плацентарных животных было совсем немного, и животные были в основном сумчатые. И вот Австралия в это время, она отъехала от общего материка. Поэтому там царство сумчатых животных. И там пошли свои процессы видообразования. Да? Вот и среди членистоногих, пауков, насекомых, и среди
амфибий, рептилий. Ну, я не считал по видовому разнообразию, я не уверен, что Австралия будет лидировать, ребят, не знаю, не уверен. Еще раз, ребят, я в Австралии, если честно, я не был. Мечтаю, но, к сожалению, не был в Австралии, поэтому не могу вам с видом знатока сказать. Джейраны занесены в Красную книгу или охота на них, браконьерство. В разных странах по-разному. Ребят, джейранов несколько видов разных, и некоторые виды исчезли. Например, вот я знаю, на территории Азербайджана, на территории Турции джейраны уже исчезли. В Средней Азии, в Узбекистане был целый заповедник, который этим занимался. Вот уехала женщина в Россию, которая там возглавляла научную работу. Боюсь, что там работа встала на этом. Джейраны, да, занесены в Красную книгу, но тем не менее в некоторых странах, где они уже остались, на них охота разрешена. А если запрещена, то номинально. Этого никто не контролирует. К сожалению. Остались ли на планете дикие верблюды охраняться? Хороший вопрос. Дикие верблюды остались или нет? Да, видимо, остались. Значит, ребят, от кого пошли дромадеры, однокорбые верблюды, пока не очень понятно. У них дикого предка не нашли. Хотя видели рисунки времен неолита одногорбых верблюд. Что касается бактрианов. О диких верблюдах, бактрианах, впервые узнали благодаря Михаилу Пржевальскому. Вот Пржевальский первый описал диких верблюдов в Монголии, и он их, собственно говоря, и открыл, да? И с тех пор они фактически исчезли. То есть время от времени попадается сведения о том, что в Гоби где-то с вертолета, с самолета или со спутника сняли очередную группу диких верблюдов, но это фактически непроверенная такая информация, но доподлинно известно одно, что дикие верблюды, которые сохранились в Азии, да, до исторических времен, они немножко другие. И систематики даже они отделяют двугорбого верблюда от домашнего, от тех диких верблюдов, которые сохранились. То есть они все больше и больше приходят к выводу, что это другой вид верблюдов, то есть третий уже, да? Так, какие более вину. А бывают фермы для верблюжьего молока? Не знаю, ребят, не знаю. Ну, понятия не имею. Так, мне приходилось всякое молоко пробовать, даже лосиное. Молоко Яков мне приходилось пробовать, но фермы для верблюжьего молока, думаю, что вряд ли. Думаю, что просто в тех странах, где традиционно держат верблюдов, их доят и молоко их используют. Но вряд ли их дойные породы, вот знаете, как у коров вывели дойные породы, молочные. У верблюдов нет дойных пород. Какие верблюды более выносливые, какие более быстрые, двугорбый или одногорбый? Ребят, двугорбый, он больше, мощнее. Но одногорбый он полегче, я думаю, что он быстрее. Поэтому даже на Востоке там очень любят скачки верблюжие. То есть там, кстати, вот еще, ребят, вам да. Я сегодня вам буду раскрывать секреты и давать всякие советы. Вот если вы поедете в какую-нибудь арабскую страну, где туризм развит, да, в Египет, в Иорданию, например, да, в Тунис, Алжир, Марокко, то там очень часто такая туристическая аттракция. Сажают вас на верблюда, вот, чтобы пофотографироваться. А, бесплатно, бесплатно, садись, фотографируйся. А потом, когда вот верблюд уже тебя поднял наверх, да, тебе страшно слезть, ты говоришь, ой, снимите меня отсюда. А тут уже погонщик говорит, а это смотря, сколько ты мне заплатишь, давай $50, я тебя спущу с верблюда. Вот, ну и многие люди бывают так напуганы, что дают любые деньги для того, чтобы их с верблюда спустили. Вот, я однажды попал в такую ситуацию, решил поиздеваться над этим погонщиком. Вот, я говорю, хорошо, говорю, спусти меня на землю. Он говорит, да, там начал со $100, потом торговались, торговались. Я говорю, ах так, ну ладно, говорю, тогда я сам слезу. А секрет очень простой. Надо ногой нажать верблюду на шею вот сюда вот. Ты же сидишь у него наверху, на возвышении, и когда ты ему нажимаешь ногой на шею, это вот он так выдрессирован, что это значит, хочу слезть, и он тут же ложится, чтобы ты слез. Погонщик был очень обижен на меня. Вот. Так что вот теперь вы знаете, как можно слезть. Так, что у нас дальше? Зачем верблюдам горб и почему у некоторых. Ну, ребята, ну мы же говорили, зачем горб? Это энергетический запас. Почему два, почему один? Да, это разные виды верблюдов, друзья мои. Вот эволюция так пошла разными путями.
назад верните. Какие верблюды дают больше молока и шерсти, двугорбы или одногорбы? Ну, шерсти однозначно двугорбы дает больше, потому что двугорбы живет там, где холодно, и шерсть лучше. А вот кто молока дает больше, не знаю. Почему верблюды так далеко плюются? Да? А вы замеряли, как далеко плюются верблюды? Ламы тоже плюются, и альпаки плюются, и гуанака плюются, и не только верблюды. Не знаю, спросите у верблюда, может быть, он вас научит плеваться. Так, почему у верблюдов так много слюны, почему он ей... Ребята, ну слюна, мы же с вами знаем, да? Жвачное животное, они долго пережевывают пищу, это слюна, это ферменты, они нужны верблюду для пищеварения, ему нужна эта слюна, как же без нее? Какие самые яркие примеры конвергенции у жителей пустынь? Ну вот, пожалуйста, конвергентное сходство, я вам привел пример, это хвост у блефара и горб у верблюда. Вот вам типичный пример конвергентного сходства, когда природа у самых разных животных пошла по одному и тому же пути. А много ли тот ящер бегает и прыгает, да с таким хвостиком удобно прыгать? Нет, это не ящер, это эублефар. Он не прыгает, он бегает, и, кстати, он даже не бегает, он такой медлительный очень ящерица. Кстати, почему аисты вьют гнезда на столбах? Если может, я что-нибудь не знаю, и они вьют везде подряд. Ой, друзья мои, смотря какой аист. Вот в нашей стране, в нашем отечестве два вида аистов. Черный аист и аист обыкновенный, да? Вот обыкновенный аист, он стал синантропным видом. Помните, мы с вами говорили на эту тему, синантропные виды – это те, которые живут рядом с человеком. Они освоили антропоген, они вот аист на крыше, мир на земле, они вот очень любят на водонапорных башнях, на колокольнях гнездились, где только не гнездятся. А вот черный аист, он наоборот, он очень боится людей, он живет в лесу, в густом лесу, очень скрытная птица. Я однажды пытался к нему приблизиться, ближе, чем в Абхазии, правда, это было. Ближе, чем на 100 метров он меня не подпускал. Очень зоркая птица. В каком жилье удобнее жить? В юрте или в домике, или в чем-то другом, в пустыне или в полупустыне? Ребята, в пустыне, как правило, саманные построения. Саман, что такое саман? Это смесь глины, навоза и мелко порубленной соломы. Вот из него делают такие вот кирпичи саманные. И это очень хороший строительный материал. Он не такой прочный, конечно, как камень, но зато там теплоизоляция очень хорошая. То есть в таких саманных домах в них не жарко в жару и тепло ночью, когда холодно. Поэтому вот, как правило, в пустынях живут либо в шатрах, либо в саманных постройках. В России есть пустыни? Да, конечно, ребят. Я же говорил уже, что в России есть пустыни. Есть они в Калмыкии. И идут сейчас в Астрахани есть. Есть пустыни в Дагестане. Как верблюды переваривают колючку. Как они прокалывают рот, язык, пищевод и желудок. Но они ее перетирают, ребят. Они эту колючку перетирают. Они когда уже глотают, они же не глотают колючки. Они все это во рту перетирают. А как остановить опустынивание степей? Что мы можем сделать? Ну, друзья мои, вот ООН этим и занимается. Мы совместными усилиями пытаемся остановить опустынивание степей, потому что, ну, это комплекс мер. Друзья мои, во-первых, помимо того, что надо регулировать выпас, да, надо же ведь еще... Ну, вот представьте себе, мы говорим какой-нибудь стране бедной. Ребята, вы слишком много пасете в своей степи скота. Они скажут, а что нам есть? Зерно здесь не растет, у нас климат такой, воды нету. Вот, значит, надо придумать для них какой-то бизнес, который будет их кормить, да? А это можно сделать только международными усилиями. То есть надо что-то придумать, за счет чего эта страна будет жить. Представляете, какая задача? Это действительно задача на уровне ООН. Потому что один только комитет занимается вот этой борьбой с опустыниванием, а там есть другие экономические какие-то, это еще комитеты, и вот совместными усилиями всех стран вот эти проблемы пытаются решить. Это очень хорошо, что вот есть такие проблемы, потому что когда мы, люди разных стран, эти проблемы решаем, мы начинаем действовать вместе.
И страны начинают дружить друг с другом, а не воевать. Это здорово. И вот ООН как раз для этого и существует. Была создана в свое время Организация Объединенных Наций. Так, как верблюдам так, как остановить пустыню степей? Я слышал, что иногда белый песок получается из отходов жизнедеятельности рыб. Это правда? Нет, наверное, неправда, потому что если вы имеете в виду коралловый песок, он тоже бывает белый, он все-таки жизнедеятельность кораллов, да, это вот их скелет, экзоскелет так называемый, да, коралловый. Вот коралловый песок, это в атоллах очень часто бывает, в коралловых атоллах, он тоже белого цвета. Александр, чем вы питались в этой экспедиции Калмыкии? Ну как чем питались? Тушенка, сухари, вот чем мы питались, что с собой привезли. Ребят, милые, мы же там недолго были. Мы в Калмыкии были всего недели полторы-две, приехали на кордон, у нас была машина. На этой машине можно было всегда съездить в магазин, купить еду. Мы же ведь не как Робинзон Крузо, мы все-таки в цивилизованной стране живем. Какие вещества придают цвет пустыни желтый, красный, белый? Ну, ребят, я уже говорил. Потом, понимаете, какая штука? Вот эти все названия, Сарыкум, Кызылкум, почему, кстати, Каракум, да? Потому что там образуются лишайники черного цвета на поверхности, да, которые затягивают песок, и он становится темным. И когда скот идет, он эти лишайники разбивает, да, такая как корочка, тоненькая темная корка. Поэтому, кстати, еще каракум. Но здесь еще есть определенная метафора. То есть каракум – это страшные пески, да, каракур – черная смерть. То есть черный – это у нас что-то угрожающее, что-то страшное. Кызылкум – красные пески. Не потому, что они ярко-красного цвета, а тут Красная площадь, она же не красная, красивая, да? Сарыкум – желтая. То есть эти все названия, они еще очень метафоричны. То есть их не надо пытаться как-то осмыслить и перевести. Ну вот, пожалуйста, Черное море, Белое море есть и Красное море, да? А вода там одинаковая, прозрачная, и там, и там, и там. Какие вещи придают цвет пустыни, желтый, красный? Да, минералы. Мы уже говорили. Правда, что планета высыхает, а пустыни становится все больше и больше, и в будущем не будет уже лесов. Но это уже от нас, ребята, зависит от людей. Будут леса. Мы вырубаем леса, мы нещадно их вырубаем, и мы способствуем вот этому вот процессу аридизации, опустынивания. Но вот опять-таки, для чего в ООН создана целая вот эта комиссия, да, целый комитет? Именно поэтому, потому что это огромная проблема. Значит, надо регламентировать как-то и вырубку лесов. А в каких-то странах скажут, а что нам делать, нам жить не на что. Вот Украина сейчас, да? Буковые леса все под корень вырубили с Карпат и все продали за рубеж. Ну, как это можно было сделать? Ну, вот сделали, я не знаю. Зачем змеям-гремучкам греметь? Чтобы предупредить. Некоторые шипят, некоторые гремят. Там такая роговая погремушка на кончике хвоста, и они гремят для того, чтобы вас предупредить. Ко мне не лезть. Я ядовитая, как дам сейчас ядовитыми зубами. Ноги проваливаются в такой песок. Проваливаются, ребят. Ну, значит, смотрите. Есть такая чудесная книжка «Герои пустынных горизонтов» Олдриджа. И там описывается случай, когда в песке кто-то утонул, сейчас не помню, кто из героев, зыбучие пески. Ребят, а в пустыне утонуть невозможно. Ну, да, передвижение по глубокому песку, ноги проваливаются, как по воде, но утонуть там нельзя. Утонуть можно только в тех песках, в прибрежных песках. Вот там, где внизу, ну, в пустыне тоже, если есть под водой под песком водоносный слой, да, подземная река, там, да, может засосать, конечно, но это таких достоверных случаев, не знаю, были или нет даже. А вот в зыбучих песках на берегу моря, например, там проще утонуть, и там даже опасность другая. Там, что вот вы забуксуете, ноги завязнут у вас, вы не можете выбраться, а тут вот приливная волна идет. И вот здесь вот были случаи, когда люди тонули. Для чего у ящериц агам такие яркие окраски? Для чего это так раз служит? Ведь они не ядовиты. Ребята, ну, милые, дорогие, посмотрите Центр Архе «Путешествие с натуралистом». У нас целая беседа посвящена окраске. Там все мы рассказали. Я не могу еще 2 часа вам рассказывать. А песок мелкий из морей может перелететь в пустыне? Из морей, как он перелетит, ребят? Он из-под воды-то не вынырнет. Нет, конечно. С берега моря вы имеете в виду?
Ну, некоторые... Нет, пустыни, вот я что-то не вспомню, ни одну большую... Нет, ну, Сахара, да, она выходит к морю. Есть там такие куски, которые к морю выходят. Вокруг Каспия есть пустынные районы, да, вокруг Арала пустынные районы, да. Ну, есть некоторые пустыни, которые прямо к морю выходят. Правда ли, что большинство пустынь образовались отдельно? Нет, уже отвечал. А что-нибудь пробовал заниматься одомашниванием лисов, лисфиньков? Да, их содержат дома. Лисфиньков, они такие няшные, такие лапочки, что их дома содержат. Если наберите в интернете «финек купить», наверняка увидите какое-нибудь объявление, там 1100-200 он будет стоить, не знаю сколько. Кстати, это тоже проблема, потому что это СИТЭС, это же ведь запрещена торговля такими животными, но торгуют. А почему вообще в нашем климате мелеют озера? Говорят, баланс отрицательный из-за потепления, также испарение больше. Это очень долгий разговор. Почему они мелеют? Есть такое понятие, как трансгрессия и регрессия. Да? Вот, например, самое большое наше озеро Каспий, да? Каспийское море. Оно же озеро. Вот. И там уровень постоянно гуляет. Это трансгрессия и регрессия. Да? Сейчас идет регрессия, обмеление. Потом это закончится, пойдет трансгрессия, вода начнет прибывать. То есть это естественные процессы, которые очень часто не связаны с антропогеном. Уровень Мирового океана тоже гуляет. Вот знаменитая фанагорийская регрессия, да, это Фанагория, Крым, она так называется, потому что там нашли артефакты вот древних людей под водой. То есть сейчас это все скрыли воды, а когда-то, значит, это была регрессия Мирового океана, и там жили люди. Так что это процессы такие очень сложные. Так, правда ли, что большинство, так, кто-нибудь, так, почему продолжает мелеть? Так, возможно ли сегодня нынешних технологий побороть Сахару? А зачем ее бороть? Не надо. Александр, можно содержать такую ящерку? Можно. И у блефара продаются во всех зоомагазинах, но придется держать тараканов дома для того, чтобы кормить. Почему озоновые дыры образуются на полюсах? Ребята, милые, дорогие, озоновые дыры образуются не только на полюсах, они образуются везде. И вообще это тоже процесс очень сложный. Там очень много мифов, связанных с этими озоновыми дырами. Ну, потому что если мы с вами будем говорить о парниковом эффекте, там очень много мифов и спекуляций. Ребята, это отдельная тема. Долгий, сложный разговор. Были киотские протоколы, так называемые, да? То есть, понимаете, вот это все упирается в деньги. Некоторые международные организации поняли, что это очень доходное место, можно торговать квотами на выброс парниковых газов. Там какая-нибудь Монголия, где небольшое производство, а квота есть. Они могут свои квоты продавать соседнему Китаю, например, да? И это бизнес очень большой. Это возможность контролировать промышленность в разных странах. Там были взятки, там ловили на взятках людей, на жульничествах. Поэтому процесс, он очень сложный с этими озоновыми дырами. И антропогенный фактор, он был достаточно сильно преувеличен. Ну, ребят, это долгий разговор. Опять же, есть разные точки зрения у разных ученых по этому поводу. Но это уже отдельная тема. Чем будет грозить Египту и Судану строительство гигантской плотины на Ниле в Эфиопии? Не знаю. Честно говоря, не знаю. Я не изучал этот вопрос, чем он будет грозить. Но я могу сказать только одно, друзья мои дорогие, что строительство любых плотин, разворот любых рек в обратном направлении и любые такие мегапроекты, они чреваты очень негативными последствиями. Очень часто они оборачиваются экологическими катастрофами. Да, вот как было с Волгой. Волгу перегородили целым рядом водохранилищ, а в результате началось заболаживание. Вода Волга мелеет, вода прогревается, начинает цвести, превращается в болото, исчезают рыбы. В общем, ребят, это тоже отдельная история, отдельный разговор. Все, мы все закончили, да? Друзья мои, во-первых, еще раз хочу поблагодарить Оленьий парк за поддержку, да? Очень хочу поблагодарить тех, кто поддерживает финансовый центр РХ, потому что эти деньги идут не на обогащение каких-то людей, а они идут на общее дело. Вот посмотрите, что происходит, да? У нас образовательный процесс как-то вот стремительно ухудшается. У нас из школы убрали такие предметы, как астрономию, да, сократили географию. Вот Архе этим занимается. То есть вы помогаете просвещать население. Спасибо большое. Я Александр Хабургаев. До встречи
в ближайшие выходные, в следующее воскресенье.

Все зависит от того, во-первых, куда он попадает и с какой целью. Если это вахтовик, это одна ситуация. Он проходит обычную медицинскую комиссию, к сожалению, которая не оценивает его функциональные возможности при действии с тех экстремальных факторами, которыми он столкнется. Это обычно медицинская, чтобы сказать, практически здоров, инфарктов нет, печень здорова, и дышать можешь, и голова работает, значит, пожалуйста, можешь ехать на прииск, добывать золото, серебро, газ, нефть и так далее. И ну, там он как, он отработал месяц или два и улетел. Но это для организма плохо. Потому что это так называемый вахтовый режим, когда он только начинает адаптироваться к экстремальным условиям, допустим, 3 месяца отработав, если он приехал даже, допустим, зимой. Наиболее тяжелый период, потому что действуют и низкие температуры, плюс полярная ночь, плюс геомагнитные флюктуации. Почему? Чем ближе к полюсу, тем у нас же магнитные поля, они слабеют. Там же образуется воронка, а на полюсе практически, это же воронка, мы не защищены магнитными полями от космического излучения, которое поступает. И на человека действуют эти заряженные, энергетически заряженные космические частицы, которые он получает, вот облучение своих клеток, которые приводят и к нарушению генома, разрыва цепей и так далее. Эти вещи сейчас активно изучаются, раньше тоже информацию, как говорится, мало знали. А вот совокупность вот этого гелиокосмических факторов негативных, и чем ближе к полюсу, тем они более выражены. Действие сухости воздуха, действие низкой температуры, действие гиподинамии, но особенно у тех, если это, конечно, касается не, допустим, бульдозериста, у него гиподинамии нет по образу жизни. Но если ты школьный учитель, если ты преподаватель, если ты продавец и так далее, то зачастую у тебя в этих условиях гиподинамия. Значит, в то время это тоже задерживает развитие адаптационных возможностей. Вот эта совокупность негатив факторов человек, если он прилетает, допустим, летом, в тот же самый Магадан, говорит, о, ребята, курорт. Магадан – это солнечный город, в нем намного больше солнечных дней, там почти 300 в году. Рыбалка, красная икра, охота, грибы. Ну, что ж не жить-то? Вроде бы все прекрасно, хорошо. Это да, это дает возможность подготовиться к началу, значит, именно зимнего периода, перехода с полярного дня уже на, ну там полярной ночи как таковой нет, она просто короткая, но многие считают, ух, там же север и прочее. Там, чтобы многие понимали, Петербург на 0,02 градуса севернее Магадана. Многие даже это не представляют. Вся совокупность тем экстремальных факторов – это северо-восток. Вот, то есть по широте Петербург севернее Магадана. Но вот по долготе, говорит, ладно, там широта крымская, но вот долгота колымская. Такая поговорка. Вот. Так что вот эта совокупность негативных факторов, что там действует, если тут недалеко, говорится, теплое течение в Балтике, то там красиво холодное течение. Плюс вообще северо-восточный климат намного регион отличается по совокупности своих факторов вот, от северо-запада на той же самой широте. Поэтому там этот северо-восток нельзя сравнивать только широтными показателями этих факторов, а именно надо учитывать и долготу, которая, собственно, и определяет многие вещи. И вот эта совокупность гелиогеофизических факторов природных и создает вот этот букет, который формирует негативный ответ организма. Но в зависимости от времени нахождения, если он не формируется у вахтовиков, по понятной причине, вот я об этом сказал, это так я в свое время написал в статье, которая назад была опубликована, называлась «Шаттлинг-синдром». Это шаттлинг, туда-сюда, когда человек ездит, и у него, значит, только он начинает адаптироваться, он возвращается снова, дезадаптируется, начинает адаптироваться к тем условиям постоянной жизни, возвращается, снова дезадаптируется, у него очень быстро теряется функциональный резерв. Он все, за каждую адаптацию, дезадаптацию организм расплачивается, так устроено. Значит, снижается функциональный резерв, и поэтому у вахтовиков потом развивается куча хронических заболеваний. Вот этот вопрос тоже требует определенного решения, о чем мы и говорили. А вот в начале 90-х годов, когда там вообще стало, когда часть населения вообще убрали из вот этих поселков, началась так называемая вахта длинного плеча. Предпринимателю, там же все это добывающие предприятия,
предприятия, рудники перешли практически в частные руки, частные компании. Им было выгоднее привезти бригаду, представляете, из Белоруссии туда, на вахту, и потом их обратно, чтобы не тратить деньги на всю инфраструктуру. Школы, больницы, все остальное, только эти. И это было выгодно. А то, что это для человека потом чревато, на этом никто не задумался. А раньше было, если была, вахта короткого плеча. Эти населенные пункты были опорными, так мы их называли, якорными поселками. И оттуда можно было взять. А при вахте короткого плеча он практически в одном регионе находится. Нет вот этих масс таких глобальных функциональных природно-климатических перестроек, определяющих уже резервы организма человека. Поэтому вот все зависит от того, когда, куда и на какой срок попадает на север простой человек из, так называемых, более благоприятных условий. Поэтому он может столкнуться, если он, тем более, многое зависит от возраста. Ехать туда, когда тебе уже глубоко за 40-50, это бессмысленно. Потому что в так называемой устойчивой фазе уже все равно не сформируется, будет идти потеря функциональных резервов. А вот приехав молодому человеку, там, 18, 20, там, 30 лет, у него через 10-15 лет формируется устойчивая фаза адаптации. И то есть практически он для данного региона, организм находит возможности компенсировать это неблагоприятное воздействие, которое там существует. И, в общем-то, говорить о том, что ему вот опасно, нужно срочно уезжать, нет. Но это должно быть действительно подкреплено и системой отдыха. Раньше тоже была весьма странная система отдыха. На севере было так, заключали же договора, вы знаете, на 3 года, но при этом оплачивался проезд в отпуск только через 2 года. Поэтому разрешало, значит, 2 года отпуск не брать, а потом за 2 года взять отпуск. И куда наш человек с крайнего севера рвется с детьми? Туда, на юг, на Черное море и в Крым. То есть полностью дезадаптируется за 2-3 месяца, который у него отпуск, находясь там. Потом возвращается туда, и пик заболеваемости в школах и везде мы наблюдали как раз в сентябре месяце. Почему? Ну, терялись функциональные резервы защиты, а тут подходили ОРЗ и ОРВИ всякие, а функциональные резервы и резистентность, то есть сопротивляемость экстремальным факторам упала, массовая заболеваемость. Называется «окрепший, отдохнувший, приехал и пошли все на больничные листы, а дети пошли болеть». Вот в чем мы тоже активно воевали и говорили, что эту систему нужно менять еще по той простой причине. Не только, что для организма это неблагоприятно. Это финансово все деньги куда уходят? Уходят в более благоприятные регионы страны. Вместо того, чтобы развивать те же курортные зоны в ближнем регионе, на той же Камчатке. Вот сейчас одумались, там курорты будем делать. Хотя там условия колоссальные для этого. И горячие источники есть, там можно делать круглогодичные курорты, кататься и на лыжах, и купаться в источниках, и летом, и вообще эмоционально зарядиться. Даже на Чукотке есть регионы уникальные, где-то поля растут, об этом даже не догадывались. Это Марково поселок, это в свое время, когда Дежнев шел открывать свой мыс Дежнева, он там оставил небольшой отряд во главе с попом Марком, который крестил аборигенов, и там появились чуванцы, так называемые, вот особая популяция. Вот. И это когда между браками рождались дети от казаков и аборигенов местных, тоже определенное поле. Так вот это место излучено реки Анадыря, так я там впервые удивился, что тополя растут. Особый микроклимат формируется, совершенно другие условия. Там был шикарный совхоз, который обеспечил и все было районировано свое, и картошка, и морковка, и лук свой, и все росло. Потом, конечно, благополучно вот в 90-е годы там все это изничтожили, практически поселок исчез, Марковский, все разъехались, остались какие-то слезы от этого. Но сейчас вроде тоже восстанавливают, ну дай бог. Это вот та совокупность факторов, которая определяет, что возможно быть с человеком, чтобы он понимал, что зависит от того, как приезжать лучше в начале лета, если ты впервые едешь, ехать ты должен туда молодым, а не в 50 лет. И, во-вторых, ты должен там находиться
достаточно постоянно длительное время, а не пытаться мотаться между, значит, называется материком, мы называем, и, допустим, северо-востоком России. Это вот особенность, которая именно для северо-востока. Для европейского севера ситуация немножко другая. Вот сейчас мы я пишу монографию вместе с коллегой из Института физиологии Сыктывкара. Сыктывкара и севернее Магадана почти на 2 с лишним градуса. Но совокупность природных факторов там намного благоприятнее. И вот мы сравним сейчас функциональное состояние популяции, значит, такой же возрастной популяции 18-23, ну, до 30 лет, магаданской и сыктывкарской. И что оказывается? Что хотя эти намного севернее, у них функциональные резервы сохранены более хорошо, чем в отличие от магаданцев. Вот. Но это, опять же, мы смотрим, сравним аналогичные популяции уроженцев. Но, к сожалению, на северо-востоке мы провели вот впервые исследования, разделив уроженцев на первое, второе, третье поколение, то вот здесь, в Сыктывкаре, этого сделано не было. Мы знаем, что они уроженцы. Но какого поколения? Уже не знаю. Почему? Потому что там во многом население коми. Они европеоиды, и они там жили как бы постоянно. Вот. И оценить это, как, из какого поколения, сложно. И когда мы просто усродняем, просто смотрим популяцию, вот, значит, коми, считая уроженцы, считаем, что они, значит, здесь живут постоянно, хотя бы с третьим поколением магаданцев того же возраста, ведущие аналогично, ну, это в основном студенты, проще всего же работают на них, мы видим, что показатели, значит, у жителей, значит, Сыктывкара, популяции коми лучше, чем, допустим, у европеоидов там на северо-востоке, где мы точно знаем, что. Но, тем не менее, если сравнивать это с первым поколением, то еще значительная разница. То есть исчезает эта разница. То есть, возможно, в четвертом-пятом поколении, вот под эффектом так называемой конвергентной адаптации, когда это сдвигается, и сравняются функциональные показатели и коми, хотя они намного севернее находятся, и, допустим, вот Магадана. Да, более того, даже когда мы сопоставляем монадерские студентов, там очень хорошее есть учебное заведение. Кстати, часть ребят вот выступают, я смотрю на передачи «Умницы и умники», которые ведут вот из этого лицея магаданского. Очень часто юноши и девушки, значит, занимают, проходят финалы и в дальнейшем попадают в МИМО. То есть он очень, вот они были тоже, как той популяции, на которой я проводил исследование, это в основном тоже уроженцы, которые уже родились и там уже во втором, первом, втором, третьем поколении живут. Но там созданы шикарные условия в этом лицее, там могут круглогодично находиться, и там и спортзалы есть. Там действительно фактор, вот, допустим, низкой температуры зимой не значит, потому что там из разных помещений можно перейти по переходам, и человеку даже в столовую прийти, не выходя на улицу, потому что там все это создано. То есть вот о чем я еще раз говорю, вот низкие температуры при современных технологиях не являются тем фактором, который должен бояться современный житель, перемещаясь туда, если нормально создается социальная среда. Вся разница, допустим, между Северным и Южным полюсом заключается, если Северный – это ж не материк. Это льдина плавающая, на которой дрейфовали, то теперь уже не рискуют, не будут дрейфовать, чтобы она ломала. Сейчас сделана платформа, на которой полярники, ну, это практически громадный корабль, который и на нем тихо, значит, дрейфуют вместе с льдами. И он, дно сделано так, что его раздавить невозможно льдами, просто он выдавливается наружу. И вот сейчас, значит, полярники теперь будут не просто на льдине, а вот на такой платформе дрейфовать. То в Антарктиде это действительно это Земля. На Южном полюсе это станция американцы Амундсен-Скотт. Значит, температуры там намного ниже, там не бывает температуры сверхнизкой, которая для Востока зафиксирована, вообще для земного шара, -89,2 там зафиксировано. Я такой температуры не захватил, но что такое 82,5 захватил, но что такое 82,5 знаю, потому что я в этот день был

Парк Кадастанция у нас частично тоже есть, но когда все сгорело, велопарк ходил на эту площадку каждые 4 часа, потому что погоду нужно было передавать в Международный центр погоды, всемирный так называемый, и в Москву каждые 4 часа. Почему очень Москва в свое время и задергалась, когда мы пропустили несколько сеансов связи, потому что сгорела ДЭС. Тогда они поняли, что это чрезвычайно, что если пропущено несколько сеансов связи, значит, там что-то такое произошло, или там вообще уже никого нет, или вообще что-то непонятное. А на Вамсунцко там единственное, более активно действует положительно заряженные частицы. Почему? Потому что магнитное поле там слабое, но не из полюса она выходит. Многие не понимают. Вот станция «Восток», на самом деле, раньше была геомагнитный полюс Земли. Вот как раз там был. А сейчас полюса, вы знаете, дрейфуют. Как и Северный полюс сейчас уже на материке, так и Южный дрейфуют. Поэтому по совокупности защиты от космического облучения на Южном полюсе даже лучше, чем на Востоке. Поэтому там совокупность экстремальных воздействий намного ниже. И когда я смотрел статьи по функциональным показателям зимовщиков на вот Амундсен-Скот, чисто физиологические аспекты, то их показатели были намного лучше, чем показатели были у наших. Я уж не сравниваю с группой наших, там особые условия, а те, которые проводились в обычных условиях зимовки. Сейчас, кстати, станция «Восток», надеюсь, к 2025 году будет построена новая станция, потому что та, которая там есть, она уже полностью ушла под снег, она вся занесена. И плюс главная идея, там нельзя создать будет условий, вот в той, которая станция ушла вся под снег, для лаборатории современной, которая могла изучать то подледное озеро, ну, наверное, которое вы знаете, там впервые найдено, и вот вся задача, что оно пробурено, но пока не изучены разные слои, не взяты пробы. Причем пробы должны быть взяты в стерильных условиях, чтобы туда ничего не занести. Так вот эти исследования должны быть проводиться в нормально созданной бактериологической микробиологической лаборатории, которая тоже будет в этом новом помещении станции «Восток». Сейчас оно активно уже монтируется, все модули туда доставлены, это будет очень современная, хорошая станция, она будет на таких выдвигающихся лапах, чтобы ее не заносило снегом. В этом плане зимовать вот на полюсе намного комфортнее, если так говорить, чем, допустим, у нас на станции «Восток».

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня человек, который работает тем, кем я не знаю. Сейчас буду интересоваться. Ну, биолог знаю, вот палеоконструктор понятия не имею. Ну, а дальше все как положено в нашей программе. Младший научный сотрудник Института биофизики Сибирского отделения Российской академии наук, разводчик экзотических животных, ведущий YouTube-канала «Бестиарий». Ой, как много всего прекрасного. Яков Колесников вместе с нами. Здравствуйте, Яков.
3: Добрый день, вечер, утро, любое время суток, какое предпочитаете.
2: Да, потому что Москва-Красноярск, так и наша страна устроена. Расскажите мне сначала, пожалуйста, про палеоконструктора. Вот палеонтолог, понимаю, раскапывает кости. Конструктор, понимаю, что-то собирает. А вы раскапываете, а потом соединяете эти кости? Или я не догадалась?
3: Сразу отмечу забавный момент, что палеоконструктор звучит как будто вот это вот эти истории про древние болты и вот это все прочее.
2: Да, согласна.
3: Но палеореконструктор – это человек, который берет какие-то древние образцы или лучше сканы древних образцов, например, костей какого-нибудь там тираннозавра, и из разрозненных остатков собирает что-то цельное. А если этот, допустим, череп тираннозавра еще и не полный, то, зная анатомию этих животных, можно доделать череп за счет 3D-моделирования. Это, по сути, палеореконструкция, как одно из его направлений, которым конкретно я и моя команда занимаемся.
2: Давайте тогда говорить, конечно же, о монстрах эволюции. Первый вопрос, чтобы слушатели поняли, а кого мы можем считать монстрами?
3: А, на самом деле... Да, не то чтобы термин, скорее просто слово, которое легко привязывается к человеческому восприятию. Но для кого-то монстр – это что-то страшное и ужасное, как вот кто-то боится пауков, и для них это страшный монстр, несмотря на то, что этот паук может быть размером 3 миллиметра и боится человека гораздо больше. А для кого-то монстром может являться что-то, наоборот, симпатичное, милое, смешное, несуразное, как какая-нибудь популярный мем «рыба-капля».
2: Хорошо. Вот а с пауков, если начать, у пауков очень странный способ размножения. Такой, который, вот, знаете, на мой взгляд, я же не биолог, тем более уж не энтомолог, но вот если повезет, вот точка, где-то там снаружи. Но я никак не пойму, а зачем природа вот эту издевку оставила над бедными пауками, которые зачастую для членистоногих они обладают каким-то, ну, на мой взгляд, удивительными повадками. Я уже боюсь сказать слово интеллект, просто я им действительно симпатизирую.
3: Да, на самом деле, пауки обладают не то чтобы какими-то издевками эволюции, скорее набором эффективных приспособлений, эффективных особенностей их поведения или морфологии, которые просто с миллионы лет эволюции помогали им выживать, и получилось то, что получилось.
2: Случайность такая, так.
3: Да, для нас, например, может показаться, что какое-нибудь внешнее пищеварение паука выглядит, ну, мягко говоря, странно, когда ему нужно поплевать на еду, а потом ее высосать. Но в каком-то плане мы-то занимаемся тем же самым. Готовка мяса на гриле – это в каком-то плане тоже внешнее пищеварение. Мы уже предварительно обрабатываем пищу, а потом ее поедаем. Ну, пусть и не в виде
2: логично
3: белкового коктейля.
2: Ну, хорошо, хорошо. Я тогда, в общем-то, про пауков больше не буду вас мучить. Вот с чего бы вы начали этот рассказ о тех самых монстрах, у которых даже названия такие иногда, да ладно. Вот, расскажите нам, пожалуйста, такой короткий набор того, как они выглядят и почему они странные.
3: На самом деле, пауки – хороший заход, но хороший заход, кроме пауков, еще и тараканы, которые уже были упомянуты. Для многих, я думаю, для большинства слушателей, тараканы – это ну, что-то такое маленькое, противное, бегающее там по общежитиям, по старым квартирам.
2: И когда у соседей ремонт.
3: Да, и каких-то приятностей не особо доставляющие. Но если мы взглянем на тараканов чуть шире, так сказать, возьмем в руки энциклопедию – мы увидим, что тараканы, во-первых, живут в совершенно разных экологических зонах обитания, экологических нишах, и являются эффективными переработчиками листового опада, трухлявой древесины. В общем, стараются сделать все возможное, чтобы тропические леса не превратились в огромный-огромный вонючий компост. Ученые вполне себе эффективно по всему миру, в том числе вот у нас в Красноярске, с моей подачи, исследуют вот эту вот способность тараканов утилизировать целлюлозу, и, возможно, тараканы когда-нибудь с этой способностью полетят даже в космос.
2: Чтобы там они эту компостную кучу разгребали?
3: Да, сейчас разрабатываются для длительных космических перелетов системы жизнеобеспечения, ну, поскольку это гораздо дешевле производить на месте продукты питания и кислород, и многое другое, удобрение, в конце концов, нежели везти это
2: вот
3: все
2: главное...
3: с Земли.
2: Главное, чтобы на новой станции не пришлось вызывать службу по истреблению тараканов, потому что это просто, конечно, ужас ужасный, когда тебе приходится выселяться, а куда в космосе-то выселяться? Ладно, это юмор, но таракан выглядит прилично, ой, прилично, привычно, простите, Яков, он выглядит ужасно, отталкивающе. Я, знаете, в свое время изучила этих существ, узнала, почему они прибегают ночью, узнала, куда они прибегают и по каким причинам, узнала про тараканов-разведчиков, узнала столько всего, что, господи, я просто таракановедом каким-то стала, а все потому, что не могла их вывести, ну, пока не наняла специально обученного человека. И поэтому я их не люблю. Но есть же некие более кожистые существа, которые ближе к нам как-то вот по построению, что ли, или вообще по вообще как-то, не знаю, ближе, ну, меньше все-таки от нас отличаются, чем членистоногие насекомые. К чему я веду? К тому, что вот среди них же тоже есть такие, от которых кровь стынет в жилах, всяческие там голые землекопы, например, да, но мы их любим, особенно в МГУ там целая ферма, не знаю, до сих пор они там все живы, но надеюсь, что живы и здоровы.
3: Даже мультики с
2: Расскажите
3: ними делают.
2: Нам. Да вы что, даже так, даже мультики. Вот мультики еще не смотрела. Я о голых землекопах много чего делала в эфире, но вот все всегда было в процессе. И что они долгожители, и что мало кто видел их смерть от естественных причин, что вообще не понимают, а как они умирают. И вот это излечение от онкологии, вы же сами говорили, ваша знаменитая фраза, что раком болеют, как простудой. А когда конец-то, ребят? Когда голый землекоп нас сделает бессмертным и защищенными от онкологии нас, людей?
3: Вот когда? Это вопрос очень и очень сложный, и, я думаю, интересующий не только обывателей, но и огромное количество ученых по всему миру. А голый землекоп действительно животное уникальное, причем уникальное со всех сторон, с каких только на него можно посмотреть. При этом выглядит он, конечно, не как какая-нибудь милая белочка.
2: Тут... Как лысая белочка, очень такая, только что рожденная, как хомяк новорожденный, только большой и с большими такими этими.
3: Да, и который очень долго болел.
2: Но он розовый, почему? Отличного цвета такого. Слушайте, а у них эта королева, которую они все стаи обслуживают, она покрупнее, покрасивее, чем все остальные? Или, в общем, не те стандарты?
3: Ну, для какого-нибудь рядового самца голого землекопа, я думаю, это их королева или матка, ну, это просто верх совершенства. Но для человека, с точки зрения человека, это тот же голый землекоп, просто чуть более длинный, как такая сарделька, и более толстый. Вот и все.
2: Понятно. Так, хорошо. А зачем природа создала голову землекопа? Вот это как-то понятно, ну, хотя бы по первым прикидкам. Какую роль они сыграли в эволюции? Зачем они были нужны вообще?
3: А вот это вопрос очень правильный своей ошибочностью. Зачем? А не зачем? В эволюции нет какого-то умысла, нет цели. Просто появляется набор случайностей. Даже конкретно в рамках вида или в рамках семейства, в рамках какой-то экологической ниши накапливается количество мутаций определенного, это приводит к изменениям. Изменениям, прежде всего, внутренним и, как следствие, и внешним. Голый землекоп, он такой не потому, что его кто-то поиздевался над ним и вот таким придумал, как какой-нибудь, не знаю, безумный художник. Просто вышло так, что вот набор его особенностей помог его прямым предкам не вымереть, не съесться какими-нибудь палеогиенами, древними кошками, а кошка вообще это с точки зрения именно плотоядности, с точки зрения хищника, это, наверное, ну, главный такой страшный монстр нашей планеты, конечно, после человека, потому что кошки чрезвычайно эффективные хищники. Но вот так вот все сложилось, что называется, звезды сошлись, что обычный домашний котик, такой милый, милый, который мурлыкает где-нибудь под боком, это грозный инвазивный вид, который способен истребить многие-многие виды птиц в зоне, в которой обитает, рядом с человеком, и выпрашивает у него еще и корм.
2: Но котиков мы любим. Котики – это всегда успех. Дети и котики – это всегда успех. А, кстати, вот хороший вопрос. А почему тогда так сложилось, что котиков мы любим, а голый землекоп для нас страшненький? А, ведь могло же сложиться так, что голый землекоп был бы ласточкой такой, зайкой домашней, я не знаю, там мы бы ему фермочки делали какие-то земелечкой дома, да, а кошка была бы отвратительным существом. Вот тоже любопытно, как формировался вот этот, вот эти пристрастия человека? Тоже интересно, только лишь по полезности, что кошка помогала ловить мышей и крыс, и она стала домашней, а потом мы ее полюбили. Вот у вас какие мысли на этот счет?
3: Ну, кстати, очень хороший вопрос. На самом деле, котики, собачки, все животные, которые с нами соседствуют очень давно и успешно с нами живут, это на самом деле хитроумные злостные негодяи, только по той причине, что они имеют так называемые педоморфные черты, то есть выраженные...
2: Это очень странное слово, педоморфные черты, никогда не слышал, расскажите,
3: это,
2: пожалуйста.
3: То есть черты, присущие детенышам, присущие детям. Вспомните, конечно, большие милые глаза, короткая мордочка... Большая,
2: да,
3: увеличенная
2: это
3: голова.
2: Вот это вот тю-тю-тю, конечно, это ми-ми-ми, вот это просыпающееся в нас, затискать в усмерть, вот это вот тактильность проявить сверх меры. Конечно, ведь не только у одной меня просыпалось желание задушить котика в объятиях, и всегда себя останавливаешь, потому что от любви, бьющей через край, я всегда себя на этом ловлю, это какие-то странные...
3: Даже попробуйте как-нибудь погуглить фотографии, пояндексить, что сейчас делают, фотографии шимпанзе. Посмотреть, если на... Ну, или орангутанов. Самец калимантанского орангутана – это вообще какая-то странная штука с тарелкой вместо головы, вместо лица. Но если мы посмотрим, как они выглядят, со взрослыми особями нам как-то не очень захочется встречаться. Если мы при этом в поисковик введем там, то же самое, но детеныш. Детеныш калимантанского орангутана, детеныш шимпанзе, детеныш бонобо, в конце концов. Мы увидим ребенка, по сути. Даже черты, обратите внимание, у человекообразных обезьян черты, они больше напоминают не взрослых обезьян, они чем-то напоминают взрослых людей.
2: Ну, трехлетка, да, вот прям вот трехлетка, как он валяется. Ну, вообще, серьезно. Я сейчас смотрю, уважаемые радиослушатели, набрала в телефоне, но это вообще, ну на самом деле, такие лапочки. Ой, господи. Так, дальше. Поэтому мы их любим, да? Вот у нас это заложено.
3: Это на самом деле срабатывает вот эта самая история, что большинству людей кажутся милыми маленькие дети. Поскольку у нас близкое родство с человекообразными обезьянами, их маленькие дети работают на нас, ну, ровно таким же образом. Они тоже кажутся нам милыми. Посмотрите.
2: Кошечки и собачки туда же, только отдельными частями своего лица, своей мордочки. Видите,
3: кошечки и собачки, им повезло, они еще и пушистые.
2: Да, но мы же лысых стали любить, видите, уже экзоты пошли какие-то.
3: Ладно, это... в природе пример есть. Есть такие павиановые обезьяны, называются они гелады. Травоядные обезьяны, стадами такими живут, щипают травку. Вообще удивительное дело, когда животное пасется на лугу, скажем так, не нагибаясь к источнику пищи, а как человек просто собирает. Да, да, это так задирается губа у самцов гелад. У них еще здоровенная грива.
2: Ребята, гелады – это те, которые чаще всего используются во всяких приключенческих фильмах, которые гонятся за людьми с огромными клыками и хотят их
3: сожрать. Всего,
2: а тут говорят, что они
3: травоядные. Чаще всего изображают мандрилов или павианов, которые, ну, кстати, всеядные, но тоже как-то больше любят то, что от них не спешит.
2: Отец племени какой-то.
3: Да, и здоровенная грива геладам нужна как раз для того, чтобы не слишком травматично решать между собой проблемы. Но, опять же, нужна В каком плане? Не она появилась, потому что они подумали, как же нам нужна грива, надо отрастить. А потому что они начали драться, и как следствие появилась в ответ на это, на возрастание агрессивности у самцов появилась грива, увеличился волосяной покров, ну просто чтобы прилетало помягче. Но гелады удивительно не столько этим, сколько соседством, кажется, с шакалами или с какими-то волками небольшими, которые охотятся на мелких грызунов. Гелады при своих путешествиях будоражат землю, их просто много, создают вибрации и таким образом выгоняют грызунов из норок, а эти самые псовые приспособились соседствовать с геладами и таким образом получают от гелад пищу, пусть и не напрямую.
2: Ну, такой тот самый симбиоз,
3: да, о котором да, да. мы говорим. Но при этом,
2: это можно, да?
3: Ведь... при этом очень полезны эти самые собачки при геладах, потому что они ровно как у человека собака во дворе могут сообщить о том, что какая-нибудь большая кошка приближается, и надо бы среагировать.
2: Охранять. А почему вы вспомнили про геладов? Вы их считаете, можно отнести к монстрам, что они такие странные, задирают губу? Вот для слушателя объясню. У самца действительно, ну, представьте себе коричневую морду обезьяны, да, с вытянутой вот этой частью передней. И вот если мы с вами отвернем верхнюю губу вверх, и буквально ее на нос так задерем, чтобы вот такое розовое пятно было на темной морде, а его еще будут торчать два вампирских клыка. Это выглядит жутковато. Зачем вы про них вспомнили?
3: А потому что при всей своей монструозности, но действительно, с точки зрения именно какой-то каких-то особенностей, внушающих скорее, если не страх, то тревогу, ну, сложно поискать кого-то более выразительного, чем какие-нибудь крупные хищники или наши с вами родственники обезьяны. У обезьян еще и самые большие клыки среди современных животных, но нужные не для того, чтобы добычу ими закалывать, а ровно для того, чтобы решать проблемы с собственными сородичами.
2: Так они, собственно, сородича закалывают этими клыками?
3: Ну, бывает, что закалывают, особенно среди мартышек. Такое поведение часто встречается. Да и в целом обезьянки не то чтобы особо миролюбимые животные в массе своей. Тут мы и бонобо, или так называемые карликовые шимпанзе, выделились, потому что ну, как-то мы пришли эволюционно к тому, что стали более мирными. Даже клыки, если посмотреть, у бонобо меньше, чем у обыкновенных шимпанзе, и ну, стоит вспомнить, какие клыки у нас, и в целом это является следствием снижения внутривидовой нашей агрессии.
2: Хорошо, я вот еще хотела спросить у вас про остальных. Знаете, больше всего меня, конечно, интересует, кто такой Ай-Ай. Нет, ай-ай. Ай-ай, мне очень нравится. Это что вообще такое, ай-ай?
3: Это такое мадагаскарское животное. Единственный ныне живущий представитель семейства руконожковых, так называемых. Там даже семейство странное, как и все само по себе животное. Примечательно оно тем, что на передних конечностях один из пальцев у руконожки или ай-ая, он такой тонкий, длинный, как из фильма ужасов какого-нибудь. Но ровно не для того, чтобы как-то вламывать врагам этим тонким странным пальцем или кого-то пугать человека, например.
2: Или показывать неприличный жест, потому
3: да,
2: что это средний
3: себе
2: палец.
3: А,
2: хотя
3: того,
2: у него-то их не пять пальцев. Сколько у него? Нет, пять. У него пять пальцев на руке. Я сейчас считаю прямо. Раз, два, три, четыре, пять,
3: ну,
2: два.
3: Ну, это же, и в это... конце концов, примат, да. Так что пальцев пять.
2: Вот.
3: Это только у древолазающих обезьян, некоторых, которые освоили именно движение на руках по веткам, у них часто, по-моему, большой палец подвергается редукции, то есть остаются такие длинные, цепкие четыре пальца. И маленький-маленький большой палец, почти сведенный на нет. Могу ошибаться, но, кажется, у гиббонов некоторых или ревунов такая особенность есть. Ну, тут не буду обманывать. Так вот, у руконожки...
2: Ну, а почему мы ай-ай зачисляем к монстрам-то? Только из-за этого пальца?
3: Ну, во-первых, да, если мы увидим этот палец, это будет, ну, очень впечатляюще. Особенно если посмотреть, как она вколупывается этим пальцем в какие-нибудь отверстия в древесине в поисках вкусных сочных личинок. А если мы посмотрим на этого ай-ая какую-нибудь дождливую погоду, высветив его ночью фонариком, я думаю, мы если не ожидаем такую встречу, то впечатлений наберемся просто море, потому что это будет что-то такое ярко-глазое с маленькими-маленькими зрачками. Когда они мокрые, они еще и напоминают, ну, как мытую кошку.
2: Ой, это жутковато, конечно. Они еще нибудь глаза желтые какие-нибудь. И вот этот палец, уважаемые радиослушатели, если сейчас нет возможности найти ай-ай животное, ну просто представьте свою руку, когда ваш средний палец в два раза длиннее, чем он сейчас. Красота! Да? Люди в черном отдыхают. Слушайте, я понимаю, кого еще поставим в ряд с монстрами и удивительными существами? Ваши любимые.
3: Мое любимое, наверное, среди именно таких монстров с позитивной точки зрения, в позитивном ключе, это, наверное, попугай. Потому что, если посмотреть на попугая, большинство из них для обывателя, ну, не являются чем-то таким особенным. Ну, птичка и птичка. Многие люди, даже увидев попугая, тратят на него 2-3 секунды своего времени и идут дальше по своим делам. Но если мы вспомним какого-нибудь попугая, например, Жако популярного, которого содержат дома, который стоит сейчас бешеных денег, это вообще одна из умнейших птиц, которая умудряется какое-то сумасшедшее количество слов, там более сотни слов они могут выучить, и что самое удивительное, эти слова они могут складывать в короткие-короткие предложения, причем осмысленные предложения. И даже запоминать какие-то паттерны человеческой речи, на которые имеет смысл реагировать такими вот кусочками. У меня есть знакомые, они живут за границей, у них живет такой попугай. И этот попугай сам по себе, никто его такому не учил, он в ответ на ругань, то есть если он что-то вытворил, его ругают, он научился материться.
2: А подождите, ну кто-то его этому научил? Он же не мог откуда-то, он же не вращается в обществе каких-то маргиналов.
3: Он часто отдыхает на балконе, балкон при этом на этаже довольно низком, там, кажется, второй или третий этаж, и часто наблюдает и слушает звуки, так что очень вероятно, что просто нахватался с улицы. Прямо как дети.
2: Я с вами спешу согласиться, потому что попугай – это, конечно, для меня тоже одни из самых фантастических существ, которые умны, живут дольше, чем мы. Привязанность, если говорить, например, о Жако, да, очень тонкой организации нервной, то есть душевной. Ну, правда, удивительные птицы, но они же действительно очень хрупкие, особенно если говорить об домашненных. Вот тут зачем природа сделала их такими хрупкими и незащищенными? Либо это мы, люди, сделали, начиная их перетаскивать в дома?
3: На самом деле, если мы посмотрим на попугая в естественной среде обитания, это вполне себе успешная и очень защищенная птица. Если мы посмотрим на попугая Ару, например, это попугай, который способен отбиться, ну, вполне себе от крупного человека. Как минимум за счет того, что у него очень острые когти и очень острый мощный клюв, способный, в принципе, повредить и нашим пальцам. Навредить. А если мы вспомним каких-нибудь новозеландских попугаев Киа, которые по гайкам машины раскручивают, и...
2: Вы что, шутите сейчас? Вы пошутили?
3: И охотятся, нет. И они в том числе, бывает, охотятся на небольших млекопитающих, небольших ящериц. Вполне себе пытаются занять нишу такого всеядного животного.
2: Он больше похож на орла, этот попугай Киа, чем на попугая.
3: У него, да, у него очень развитый клюв. Как раз-таки, видимо, вследствие попыток перейти на мясную пищу.
2: Молодец, перешел.
3: Он на машине. Ну, конечно, на самом деле такой клюв прежде всего. Ну, охота за мышью – это не основной досуг попугая Киа. А основной досуг в плане добывания белка – это, конечно, таким клювом переворачивать какие-нибудь камушки и добывать там червяков каких-нибудь, слепозмеек. Вот, кстати, тоже вполне себе
2: монстр. Ну да, всякая гадость. Вот. Что это слепозмеек? Это что? Давайте вот отсюда поподробнее.
3: Вот человек, который ни разу не видел слепозмеек, если он случайно, опять же, под камнем столкнется со слепозмейками, он решит, что это просто червяк какой-то.
2: Господи, как мне это теперь развидеть?
3: Лучше увидеть. Увидьте маленький-маленький ротик и маленькие-маленькие глазки. Это выглядит вблизи очень смешно. Но если отдалить, червяк червяком.
2: Ну да. То есть оно видит?
3: Ну, он видит, но ввиду того, что ведет преимущественно сумеречный образ жизни, ну, такие глазенки видят не очень далеко и только монохромным зрением. То есть цветное зрение, увы.
2: Странно, да, что ему оставили глаза? Ну, правда, зачем они ему под камнем-то?
3: Ну, опять же...
2: Звучит жутко.
3: Опять же, оставили.
2: Жесток?
3: Кто оставил? Глаза просто с течением эволюции, вероятно, у большинства слепозмеек, если выживут, просто редуцируются, но будут...
2: То есть вы хотите сказать, Яков, что у слепозмеек до сих пор идет эволюция, и глаза могут отвалиться через сотню лет?
3: Или развиться обратно, вполне себе возможно.
2: С ресницами и с цветным зрением. Не-не-не, я не спорю, я просто утрирую, чтобы... А, слушайте, а почему у нас в слепозмейках идет эволюция, а на нас с вами или соседских обезьянах нет? Вот это же вопрос вопросов, которые задают все дети и взрослые. Почему обезьяны перестали превращаться в человека?
3: На самом деле, что мы с вами, что обезьяны, что таракан рыжий в общежитии, жующий хлебушек, что голубь в парке, все это животные, которые, все мы животные, которые неминуемо подвергаются эволюционному процессу, потому что условия меняются, где-то мы меняем условия, все это на нас, на всех, как на биологических видах отражается, и накапливаются определенные мутации, накапливаются какие-то генетические ошибки, грубо скажем, переделки, которые в дальнейшем просто отражаются на поколениях. Просто если смотреть на эволюционные изменения как на шкалу, это будет шкала не как в школе, где там 5 делений. Это будет шкала, на которой 5 миллиардов, триллиардов этих делений, и каждое деление будет отдельным своим каким-то маленьким эволюционным шажком, крошечным изменением. Если мы посмотрим на какую-нибудь курицу, допустим, которая прям курица-курица, уже курица, которую мы назовем курицей, и на ее прямого предка. Скорее всего, не обладая специфическими знаниями в изучении вот этой самой курицы, мы не особо отличим одно от другой. Просто потому, что эти изменения, они очень минимальны. Как правило, четко различимы более крупные шаги, то есть как вот сейчас хорошо изучена эволюция человека, она изучена, разумеется, не в совсем маленьких шажках, она известна там, на десятки, на сотни тысяч лет, на миллионы лет, но при этом нам повезло выстроить уже довольно-таки подробную такую эволюционную лестницу до нас.
2: Ох, Яков, жалко даже, что у нас время выходит, но столько всего интересного. Я полагаю, что нам нужно с вами поставить точку запятой и обозначить эту первую встречу как первую серию.
3: С удовольствием.
2: Друзья, да, сегодня у нас в гостях был биолог, палеореконструктор, младший научный сотрудник Института биофизики Сибирского отделения Российской академии наук, разводчик экзотических животных, а ныне кипер, как он сказал, и ведущий YouTube-канала «Бестиарий» Яков Колесников. Спасибо вам большое.
3: Спасибо и вам.
1: Передача данных.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о том, как тело человека сформировалось не в позднейшие времена. То есть часто антропологи говорят о том, как тело человека менялось за последние 3 миллиона лет, 5 миллионов лет. А я расскажу о том, какие части человека и почему и как возникли, начиная прямо с самого начала. Потому что многим представляется, что животное и растение – это что-то само по себе, человек – это что-то само по себе, у человека некая своя эволюция, а у комара, например, своя эволюция, и они между собой ничего общего не имеют. На самом деле у человека части тела собраны от разных предков, начиная с докембрия, ну, начиная, строго говоря, с происхождения жизни, возникновения жизни вообще. И все наши части, они возникли не для человека на самом деле, они возникли для того, чтобы когда-то у кого-то что-то работало в тех условиях, которые были десятки, сотни миллионов лет назад. И, естественно, в то время, эти десятки, сотни миллионов лет назад, ни о каком человеке близко даже речи не было, и нужды, которые возникали, были совершенно не такие, как сейчас. Собственно, даже не с этих моментов, а с более ранних. Для простоты изложения я построю свой доклад по хронологии, на самом деле. То есть человек собирался, как я сказал, в разное время, довольно так сумбурно. Естественно, не все аспекты я затрону, то есть можно брать вот любую точку в человеке и про нее начинать рассказывать. Вот. Но надо чем-то ограничиться, тем более времени не так уж у нас и много. Я постараюсь уложиться в это время. Поэтому в 14 шагах, ну, с прологом и эпилогом, и, значит, начало. Начало восходит фактически к появлению планеты вообще, возникновению жизни. Как возникла жизнь, строго говоря, до сих пор никто не знает. Существует довольно много всяких версий, гипотез и теорий. В большей или меньшей степени они обоснованы. Но сейчас есть несколько ведущих специалистов, которые разрабатывают это на основе анализа строения РНК, ферментов, белков и так далее. Ну, в химии углубляться, конечно, смысла далеко нет, но замечательно, что жизнь можно определить как автокаталитические системы высокомолекулярных соединений углерода в неравновесных условиях. И фактически вот мы и есть автокаталитическая система высокомолекулярных соединений углерода. То есть вначале в так называемом первичном океане, а может быть в первичной почве, возникали просто некие молекулы. Это можно воспроизвести, более того, экспериментально. Это делалось экспериментально, когда создаются условия, какие были на первичной Земле, столько-то азота, столько-то углерода, столько-то еще каких-то веществ, потом куда стучится электричеством, имитируя этим электрические разряды грозовые, например, а получается ультрафиолетом, поскольку озонового слоя не было, и солнышко светило по полной программе, и смотрит, что получится. Получается, на самом деле, довольно много всякой химии из простейших элементов, они сами собой более-менее соединяются, но химия идет в любом случае, и в том числе получаются молекулы белков самые простые, ну, скорее на уровне даже аминокислот, и маленькие кусочки, ну, не ДНК, конечно, и даже не совсем еще РНК, но, по крайней мере, нуклеотиды. И вот, видимо, на уровне где-то около 4 миллиардов лет назад, то есть спустя не так много времени после возникновения планеты вообще, возник так называемый РНК-овый мир. То есть это были маленькие кусочки РНК, которые болтались где-то в этом первичном океане и химически, автоматически соединялись с первыми белками. Вот. Ну и, собственно, это как бы первая жизнь. Но настоящая жизнь, она началась вообще-то с появления еще оболочки вокруг мембраны, когда появилась клетка. Ну вот клетка, собственно, это все та же самая РНК изначально с белками, но окруженная еще оболочкой, чтобы было внутри не то же самое, что снаружи. Вот эта разница внутри и снаружи, это, собственно, главная основа жизни, чтобы был некий градиент. И, собственно, у нас сейчас мы на этом, собственно, держимся, потому что то, что у нас внутри, не то же самое, что от нас снаружи. А если будет одинаково и там, то это, собственно, камень получается. Ну, древнейшие следы жизни обнаружены в Гренландии с датировкой почти 4 миллиарда лет назад, ну, поменьше немножко. Причем это даже не, собственно, какие-то отпечатки, это не клетки, это химические следы жизни, то есть не такое, как в природе, соотношение разных изотопов, на самом деле. А древнейшие отпечатки, собственно, клеток, цианобактерии и первые, так называемые, строматолиты, это колонии бактерий, которые друг на друге слоями живут, обнаружены в Южной Африке в США с датировкой 3,5 примерно миллиарда лет назад. Ну, строматолиты современные у западного побережья Австралии здесь изображены,
И так вот они на срезе выглядят. Каждая полосочка – это слой бактерий, на самом деле. Вот они там обычно в три слоя живут в каждый момент, но потихонечку нарастают вверх и вверх. Ну, это самое начало, это белок, это присказка. Значит, собственно, на этом уровне еще как бы тела-то и нет как такового. Начало нашей эволюции такой полноценной пошло с появления клеточного ядра. Проблема прокариот, так называемых бактерий и архей, то есть бесклеточных организмов, в том, что они маленькие, и когда РНК или уже ДНК болтается просто в цитоплазме клетки, она подвержена всяким опасностям. То есть мы не можем проводить, например, восстановительные реакции, потому что ДНК, как, наверное, вы помните из школы, дезоксирибонуклеиновая кислота, если мы туда добавим щелочь, то у нас будет нейтрализация, и ничего работать не будет. То есть бактерии, если безъядерные, они ограничены в своем метаболизме, они много реакций не могут проводить. Это как бы не здорово, хочется больше чего-то делать. Вот, поэтому в некоторый момент появляется ядро. Ядро – это, по сути дела, пузырек, вставленный внутрь пузырька. И тогда мы генетический материал храним внутри, а снаружи проводим какие угодно нам, какие нам хочется реакции. А в цитоплазме снаружи от ядра можно наделать еще много пузырьков. И по большому счету, вот с этого момента и дальше начинается вкладывание матрешек друг в друга. И в принципе, еще одно определение жизни, как его можно определить, это эволюция пузырьков. Как пузырьки вкладываются в пузырьки, впячиваются в пузырьки, выпячиваются в пузырьки. Это на любом уровне. На уровне клетки, ядра, митохондрии, там, каких-то вакуолей, на уровне организма целого, то есть у нас есть кожа, есть скелет, есть какая-нибудь брюшина, например, внутри. То есть это тоже свои матрешки, вложенные одна в другую. Вот. И на уровне эмбриогенеза, то есть, например, когда пластула впячивается, образуется гаструла, это впячивание пузырька в пузырек. Нейруляция, образование нервной системы, это образование тоже трубки путем впячивания пузырька в пузырек и так далее. То есть вот этот вот общий принцип такого пузырькования, в кавычках, естественно, он вот был заложен примерно около 2 или даже больше миллиардов лет назад. Ядро защищает ДНК, что позволило проводить намного больше разных процессов, позволило удлинить эту самую ДНК, сделать ее уже не кольцевой, а линейной, и усложнить весь процесс. То есть мы сейчас сделаны сложно, для этого нужно много-много генов, чтобы их было очень много, должно было появиться ядро. Вот оно появилось. Ну, кроме того, более-менее параллельно, некоторые первые ядерные организмы, они съели некоторых бактерий, которые умели производить АТФ, аденозин-трифосфорная кислота, которая высокоэнергетичная, которая дает много энергии. И в настоящее время все эукариоты, так или иначе, имеют митохондрии, причем в одной клетке нашей может быть до 2000 этих самых митохондрий, но вот эти съеденные бактерии, они не были переварены, они стали нашей составной частью и стали работать на нас. Вот, соответственно, те эукариоты, которые митохондрии не съели, они проиграли гонку выживаемости, потому что ну, они были не такие энергетически активные. Вот, а мы теперь энергетически активны, в дальнейшем это еще, конечно, там развивалось, эволюционировало. Ну, например, наша красная мускулатура, там до 2000 митохондрий в клетке может быть, она дает большие нагрузки, ну, собственно, вот наша скелетная мускулатура, то, что мы можем двигаться, это следствие того, что каким-то древним клеткам хотелось повысить свой энергетический баланс, его как бы улучшить, усовершенствовать. А теперь мы можем шевелиться в том числе. Вот. Но, может быть, по-разному, например, у рептилий и птиц, у них так называемая белая мускулатура, вот есть любители белого мяса, да, но белая мускулатура там меньше митохондрий, она дает очень резкое движение, но такое непродолжительное. То есть, когда, например, курица взлетает, да, или рябчик хотя бы, вот, он это делает как выстрел, так бабах, потому что у него белая мускулатура работает очень быстро, активно, но как бы тонически долго сокращаться не может. То есть вот на махание активно хватает, а скажем, вот, на долгую и непрерывную работу не получается. Вот. Но кому что надо. Собственно, нам это не нужно, нам летать как бы можно другими способами, с помощью самолета, а рябчика надо прыгать. Соответственно, на следующем уровне, ну еще все по-прежнему до кембрии, важный момент был, ну и в начале кембрия, это появление кислородной атмосферы. Ну, только даже не аэробной, а кислородной. Дело в том, что вначале в атмосфере не было большого количества кислорода, было много всего, метана, водяных пород, там, бог знает чего, но, в общем, не кислород. Вот. А использование кислорода для окисления кислических веществ – это хороший такой способ, опять же, получения энергии. Вот. Первые одноклеточные существа, бактерии, наверное, первые эукариоты,
они не использовали кислород, они его выделяли. Это был продукт жизнедеятельности, который был вообще-то ядовитый, строго говоря. Они его выделяли, они как бы дышали, да, ну, в обратную сторону, чем мы, и загадили атмосферу до такой степени, что, собственно, сами же им отравились, по большому счету. И было даже не одно, а несколько вымираний, когда, ну, вот особенно в промежутке между 850 и 600 миллионами лет назад, капитальнейшее вымирание, когда все, которые были не кислородные, они, собственно, этим кислородом благополучно отравились. А те очерпенцы, которые до этого непонятно где вообще этот кислород брали и как-то там с грехом пополам перебивались вот этими следами кислорода в атмосфере, они оказались неожиданно выигрышем, потому что кислорода стало много. Ну, его стало не вдруг много, понятно, что 850-600 между ними немаленькое время, но тем не менее накопилось, стало очень много кислорода, его можно стало использовать очень здорово для своего метаболизма. А использование активное кислорода дает массу всяких энергетических возможностей, в том числе дает возможность сделать чего-то более-менее твердое. Ну, например, теперь у нас есть ногти. Если бы у нас не было кислородной атмосферы, если бы нам вот эти анаэробы 800 миллионов лет назад не наделали кислорода, только что сколько его сейчас есть, то, собственно, ногтей бы у нас, волос, зубов, всего прочего не получилось. И мы бы вообще не получились как многоклеточные, потому что многоклеточность сделать сложно, потому что для того, чтобы организм был многоклеточный, надо, чтобы все его клетки гарантированно умерли, кроме половых клеток. То есть у нас бессмертные клетки, только половые, они перейдут в следующее поколение потенциально до бесконечности. Все остальные должны умереть. Но при этом в каждой клетке организма ДНК одна и та же. То есть геном везде один и тот же. Надо сделать так, чтобы в одном месте работало одно, в другом работало другое. Изначально получается из одной клетки. Это делать сложно. Для этого нужно очень сильно мудрить, опять же, нужно затратить на это много энергии, как минимум, и опять же, для этого нужен кислород. Ну, кроме этого, в начале Кембрия, 542 где-то миллиона лет назад, ну, там, не обязательно с точностью до миллиона, конечно, видимо, появляются планктонные фильтраторы, вот примерно такого облика, ну, это современный рачок, но там было что-то более-менее похожее, которые стали, научились очень успешно фильтровать воду своими какими-то там ножками-усиками. От этого солнце стало хорошо проникать вниз, освещать более глубокие слои. Там появились водоросли, которые до этого только поверху где-то плавали. От этого, опять же, количество кислорода в глубоких слоях увеличилось. И глубоководные, в том числе животные, опять же смогли строить твердые всякие элементы тела. И в палеонтологической летописи мы это наблюдаем в виде так называемого кембрийского взрыва. То есть у нас есть отпечатки каких-то невнятных там медузоподобных существ, а в начале Кембрия, вот примерно 540 миллионов лет назад, как бы вдруг неожиданно появляется масса животных со скелетом. Ну, скелетом не как у нас, понятное дело, то есть в основном это внешний панцирь, вот типа все тех же рачков. Вот, но тем не менее, ну, самый известный пример это трилобиты, например. Из тех, что, я думаю, вот здесь вы более-менее представляете. Ну и вот тут какие-то примеры приведены. Вот, но понятно, что они возникли, конечно, не вдруг. То есть они до этого были, но до этого они были маленькие. А теперь они смогли стать большими. Вот. Ну, нам вот опять же достались эти твердые части. Но прогресс шел своим путем, своим ходом. В начале Кембрия, ну, спустя еще энное количество миллионов лет, порядка 530 миллионов лет назад, появляются, или, по крайней мере, становятся нам известны первые хордовые животные. Для многих понятие хордовые позвоночные звучит как синонимы после школьного курса. На самом деле это не одно и то же. Хорда – это такой стержень в спине у примитивных животных, вот у современных ланцетников, ископаемых, вот примерно так выглядели. Такой стержень в спине, который дает, во-первых, опору тела и дает возможность закапываться, скажем, в грунт. То есть можно ползать по поверхности, но это не здорово, потому что кто-то может съесть. А гораздо точнее, лучше туда воткнуться, в этот грунт. Но воткнуться мягкому существу трудно, потому что оно маленькое, а песок твердый. Вот. А с хордой это сделать здорово. Можно наружу высунуть только мордочку и фильтровать, опять же, чем им проплывает, какими-то там щупальцами. Вот. Первоначально, что характерно, хорда, то есть как бы предшественник нашего позвоночника, каких-то очевидных преимуществ, видимо, не давала на самом деле. Потому что в это же самое время существовали там те же самые трилобиты, первые ракообразные, там еще кто-то такой, которые этих хордовых, видимо, благополучно ели. Снаружи-то они были мягкие. Вот. Но потом это оказалось замечательным плюсом, потому что если мы имеем скелет снаружи, экзоскелет, как скажем, у рака, да, или там, у любого насекомого,
то мы ограничены в росте, потому что он получается слишком тяжелый, если мы его увеличиваем. И его трудно разрастать в сторону вообще, в принципе, как бы увеличивать. А если у нас скелет внутри, вначале это преимуществ никаких не давало, вот этих сильно больших, ну, как бы это было здорово, но не очень. А потом оказалось очень выгодным, теперь мы можем расти сколько влезет. И теперь мы, конечно, снаружи очень более-менее уязвимы, но насекомые, раки, как бы мы все-таки едим обычно, а не они. Вот. Но кроме этого, более-менее синхронно возникла трубчатая нервная система. Есть несколько видов нервной системы. У беспозвоночных, как правило, она ганглиозная, то есть это шарик нервных клеток. И эти шарики можно выстроить всю почку, соединить вдоль и поперек, ну какая-то там лестница получится или сеточка. Вот. А может быть трубчатая, как у первых хордовых, а как у нас. Видят трубки, встроенные внутрь нас. Ну, у нас это в спинном мозге и, собственно, головной мозг. Это не некий массив нервных клеток, а это, по сути, трубочка, а спереди она увеличена в виде пузырей. Вот эти пузыри спереди преобразуются в головной мозг. Каждый пузырь, их все изначально 5, становится отделами головного мозга. Разница между ганглиозной системой сплошной и трубчатой с полостью внутри в том, что когда система ганглиозная, то питание и выравнивание ионного баланса, то есть заряда на поверхности, оно может идти только снаружи. И те клетки, которые находятся где-то в глубине, они питание не получают. И у них заряд, когда меняется в процессе деятельности вот, нервной, то как бы выровнять его уже практически невозможно. Есть ограничения на размер. Это можно решить путем удлинения всей этой нервной системы, то есть можно делать много-много ганглиев. Есть, например, многощелинковый червь современный 60 метров длиной, это в два раза длиннее, чем кит самый большой. Вот. Но от этого червь умнее не становится, то есть у него членик каждый вот такой, допустим, да, но на 60 метров длины. Вот. Но все эти ганглии одинаковые. То есть мы вот этот сплошной ганглий как бы усложнить, ну трудно его. Пытались некоторые беспозвоночные что-то с этим сделать. Возникли такие грибовидные тела у насекомых, такие пумпочки типа грибочков, которые площадь увеличивают, и ну, за счет этого, ну, типа извилин наши, что-то аналог. У головоногих моллюсков, осьминога, например, там чуть посложнее, там несколько ганглий слеплены вместе. Вот. Но это как бы, ну, дальше осьминога, интеллект, в общем, у них не пошел. А у наших предков получилась эта система трубчатая. Вначале, опять же, никаких очевидных преимуществ этого не было, кроме сложности в эмбриогенезе. Вот. И ланцетник, он интеллектом не блещет, и головного мозга у него, собственно, какого-то особо и нет. То есть трубка и трубка, ну, впереди там чуть-чуть потолще. А потом оказалось, что это очень здорово. И наш нынешний мозг — это такой большой, хитро сложенный пузырь, который питается и снаружи, и изнутри выравнивается этот самый ионный баланс. И за счет вот этих вот складок пузыря мы можем увеличивать его потенциально, сколько влезет. Ну, вырастить голову с арбуз, там, сколько влезет, ну, пока 1,5 килограмма где-то, даже чуть поменьше в среднем. Но это не предел, потому что есть слоны с 4 килограммами, есть киты с 6 килограммами. Ну и, в принципе, тут уже несущие возможности с шеей, как по большому счету, нам ограничивают нашу голову. Ну и сколько мы можем съесть, чтобы это дело пропитать. Вот. Но, тем не менее, заложены эти возможности были вот 530 миллионов лет назад для, в общем-то, других целей. И в тот момент, опять же, как бы было не слишком очевидно, что это здорово. В ордовическом периоде от 480 до 470 примерно миллионов лет назад возникают покровы твердые снаружи и внутри у наших предков, и зубы в том числе. Ну, зубы и скелет — это не одно и то же, на самом деле. Они из разных эмбриональных частей формируются. Но, опять же, первоначально скелет внутри был, по сути, из этой самой хорды. А, кстати, есть разработки, которые показывают, что вначале, может быть, еще была некая пре-хорда. То есть тоже некий штырь такой, потом заменился на хорду. Потом эта хорда заменяется, собственно, на скелет уже как таковой, на позвоночник. У нас, хотя мы хордовые животные, люди, хорды у взрослого человека, собственно, нет. Она закладывается у эмбриона, а в последующем она, в общем-то, заменяется на позвоночник, который сам по себе формируется. А хорда остается только в виде остатков в межпозвоночных дисках, такая жидкость там внутри. Вот. Но тем не менее мы хордовые, потому что у эмбриона есть, у ланцетника нашего предка есть, ну, похоже он на нашего предка. А вот, собственно, предки как таковые примерно так вот выглядели, рандасты, скажем. Вот ордовикская, одна из первых рыб. Причем, как я уже сказал, внутренний скелет, это, с одной стороны, здорово, дает подвижность, да, снаружи не сковано, но защиты это не дает, на самом деле. Снаружи может какой-нибудь вот такой подплыть, товарищ, съесть, да, своим клювом, а он-то снаружи забронирован, его-то не съешь.
но хочется как-то все-таки обороняться, поэтому, во-первых, рыб были еще головные панцири, как правило. Ну, не у всех, на самом деле, но большинства. Ну, да, голова – самая важная часть, мозги надо беречь. Она забронирована панцирем, как правило, сверху и снизу, а на остальной части тела – на маленькие чешуйки. Ну, чешуя – это некий покров защитный снаружи, но его же можно завернуть немножко внутрь, в рот, и тогда получится зубы. На самом деле чешуя бывает разная, у разных рыб она из разных веществ состоит, там диалиновая и так далее, всякая разная, но вот можно сделать зубы в том числе. И по сути наши зубы – это те же самые элементы кожные, завернутые внутрь. А скажем, акула, она вся покрыта зубами, по большому счету. То есть у акулы чешуи такой вот нет, а у нее, по сути дела, зубы по всей поверхности тела. А те просто, которые внутри рта, они побольше зубы. Поэтому, собственно, у акулы рот так страшно выглядит, потому что у нее маленькие-маленькие, превращаются в большие, а потом становятся снова маленькими, много рядов располагается. Что характерно, первые существа с зубами, наши предки, они челюстей, в общем-то, не имели. То есть это была просто дырка, окруженная зубами, ну, которой можно что-то ухватить и заглотать. Вот. А у нас после этого что-то появилось. Вот. Но в это время главными хищниками были вот эти наутиловидные, чуть попозже рак и скорпионы. А, собственно, в силурском периоде, в начале силурского периода, порядка 440 миллионов лет назад, появляются конечности и челюсти. Конечности первоначально были в виде плавниковых складок, то есть вот это, например, тилодус, одна тоже из древнейших рыб, тоже бесчелюстная еще, но у нее вот сбоку такие вот плавниковые складки. То есть такая каемочка по боку тела, иногда сверху тела, иногда снизу тела, ну там по желанию, которую можно ундулировать, то что называется, вот так вот последовательно колыхаться, и за счет этого плыть. Вот. Причем, во-первых, эта складка, как правило, была в длину, по всей длине тела, но в последующем она могла разделяться и более-менее обособились, скажем, хвостовой плавник, спинной плавник, а из вот боковых возникли в том числе грудные, брюшные, то, что у нас ноги теперь стало, ну еще анальные и парные снизу тоже. Но что характерно, у многих рыб, как у которых первых появлялись парные плавники, ну здесь, собственно, еще без плавниковые, но у первых рыб с плавниками появлялось не обязательно две пары парных плавников. То есть вот у нас есть ручки-ножки, да, две пары.

Само, оно, в общем, ну, не слишком чем-то обусловлено таким практическим, по большому счету. То есть на двух тяжело ходить, ну, особенно когда дверь примитивный. Когда их слишком много, это тоже проблемы создает. Но вот там от 4 до 10, в принципе, это такая нормальная цифра, ни много ни мало. И то, что у нас их 4, ну как бы так получилось. Могло бы получиться совсем иначе, если бы другие силурские рыбы оказались по другим признакам более успешными. Этот признак, скорее всего, не был каким-то принципиальным на самом деле. Кроме конечностей, у нас формировались челюсти. Ну, здесь вот гигантская акула изображена, которая очень наглядно показывает, как жаберные дуги выглядят в открытой пасти. Собственно, изначально возникли жабры, то есть надо было дышать. Но челюстей-то не было, и хватать пищу мягким ртом с кучей зубов, это как бы здорово, конечно, но не очень удобно. А хочется все-таки иногда еще и удержать, если она вырывается. Но пища не хочет, чтобы она была пища. Вот, и тогда надо сделать что-то такое попрочнее спереди. Зубы-то уже есть, уже раньше появились. И первые жаберные дуги преобразуются в том числе в челюсти. Ну, больше всего первая жаберная дуга из верхней половинки получается верхняя челюсть, из нижней нижняя челюсть. Ну и другие, вплоть до пятой, на самом деле там и до восьмой, можно делать всякие полезные штуки. Ну, жабр не так много, в принципе, там можно их дырку натрыкать, сколько влезет, но можно сделать подъязычную кость, теперь мы говорим благодаря этому, а вообще изначально это была жабра. Можно сделать хрящи гортани, опять же мы ими говорим, можно сделать трахею, через которую мы дышим, а изначально это были жабры. То есть пока это была такая рыбка, у нее не было трахеи, у нее не было легких вообще, в принципе, она дышала через жабры, но теперь у нас это все сделано. Но из этого появляются некоторые, у современного человека могут появляться некоторые другие моменты. Например, жаберные щели, большей частью, конечно, закрылись, но, во-первых, иногда они сохраняются у взрослого человека в виде дырочки, которая здесь сбоку шеи прямо в глотку ведет. То есть это все, собственно, та же самая жабра. Она в эмбрионе в любом случае есть, и не одна. А в обычном состоянии у эмбриона зарастает. А иногда не зарастает, у взрослого человека есть дырка. Ну, она, конечно, зажата там, не то, что прям такая. Вот, но можно туда при желании что-нибудь просунуть, пощекотать себе горло изнутри. Вот, но не рекомендуется, конечно. Но это редко бывает, это единичные случаи. А вот где по полной программе сохраняется у нас жаберное отверстие, это евстахиевая труба, которая соединяет, опять же, носоглотку и среднее ухо. Ну, ухо у нас заросло барабанной перепонкой потом, чтобы слышать лучше. Но, в принципе, вот это отверстие между глоткой и ухом – это жаберное отверстие. А теперь оно нам полезно, когда мы, например, летим на самолете. И когда мы летим на самолете, или хотя бы на скоростном лифте поднимаемся, да, вот здесь башню когда-нибудь достроят, наконец, и там на 105 этаж, значит, со страшной скоростью лифт будет подниматься, уши будет закладывать. Потому что давление снаружи падает, внутри организм остается большим, барабанная перепонка под внутренним давлением выгибается наружу, застревает, не колышется, и, собственно, звук пропал. Уши заложило. Ну, для этого надо открыть пошире рот, и тогда давление через евстахиевую трубу в среднем ухе снаружи выравнивается, и уши раскладываются обратно. Ну, поэтому, когда самолет взлетает и садится, и уши закладывает, надо по-хорошему сидеть с разинутой ртом. Вот. Ну, это будет по-дурацки выглядеть, когда весь салон будет с разинутой пастью сидеть. Вот. Но по-хорошему так. Но чтобы это было эстетичнее, раздают конфетки, чтобы народ сосал леденцы, сглатывал слюну и, собственно, также выравнивал давление. Вот. Но таким немножко неожиданным моментом существования наших предков жабр является, например, зевота. Потому что когда нам, допустим, хочется спать, мы устали или долго сидели неподвижно, межреберная мускулатура у нас так, ну, не то что останавливается, конечно, ослабляет свое движение, в крови накапливается углекислый газ, мозги, ну, конкретно ретикулярная формация в продолговатом мозге, значит, регистрирует это дело и чувствует, что что-то не так, значит, кислорода стало мало, углекислого газа много. Что произошло? Срабатывают древние рефлексы, засорились жабры. Потому что, ну почему нет кислорода в крови? Жабры засорились, песком, видимо, да? Что надо сделать? Надо прочистить эти жабры. Как прочистить жабры? Надо разинуть пасть, и вода автоматически эти жабры промоет. И мы разеваем пасть, промываем свои жабры. Ну, под это дело у нас на самом деле немножко активизируется дыхательная мускулатура, вдох становится больше, объем легких расширяется, кровь насыщается кислородом, сработало. Как бы жабры прочистились, ну, мозги там циркулярная информация соображает, да? Можно уже не зевать. Ну, вот. Ну и, собственно, вот зевота – это, опять же, наследие силурских, а может даже и более ранних, на самом деле, рыб, которые жили 400 и более миллионов лет назад.
в начале

0: Девонского периода, порядка 415 миллионов лет назад, появляются легкие. Мы сейчас дышим и про это даже не задумываемся. На самом деле, первоначально легкие, конечно, возникли, скорее всего, не для того, чтобы дышать. Ну, это как бы вопрос темный, это было давно. Но с большой вероятностью первоначальным назначением выроста глотки было плавучесть вертикальная. Проблема у акулы, например, состоит в том, что у нее нет плавательного пузыря, и чтобы ей держаться где-то на заданной глубине, ей надо либо все время двигаться, и поэтому у нее такие здоровенные плавники по бокам, руль сверху, спиной плавник вылезает, мозговой плавник, то есть она как действует как самолет. И чтобы ей подняться вверх или опуститься вниз, ей надо много проплыть горизонтально. Ну, поэтому, когда акула на кого-то нападает, она плавает суживающимися кругами. Вот она не чтобы нервы потрепать, да, там, перед тем, как съест. Ну вот, и не чтобы страшнее было, и это не надо. Она просто не может взять и вот так всплыть по вертикали. У нее плавучесть никакая, ну, чтобы она все-таки не тонула все время, у нее жировое тело, ну, жир ее как бы немножко поднимает, но она должна как самолет долго-долго пролететь по горизонтали. Вот, ну, если она плывет вдали и вернется, может, она уже ничего не найдет, а если она кругами будет плавать, ну, как бы она и видит, куда плывет. Вот. Но это как бы не здорово на самом деле. И в некоторый момент костные рыбы изобрели плавательный пузырь. То есть можно часть глотки сделать выростом. Ну а глотка это что такое? Это место, которое рыба дышит на самом деле. Там же жабы туда открываются. И туда мы загоняем первую переднюю часть глотки, кислород выделяем из своей же кровеносной системы. Это достаточно уникальная вещь, то есть рыбы выделяют кислород из кровеносной системы в передней части. А в задней части мы его можем поглощать наоборот. Соответственно, в нужный момент мы можем его много нагнать, в нужный момент убрать обратно в кровь. И когда мы его догоняем, у нас плавучесть понижается, ну, в смысле, повышается, мы всплываем. Когда убираем кислород и выдыхаем его обратно через жабры в воду, выкидываем, то погружаемся. И пока там акула наяривает свои круги, рыбка может вверх-вниз опуститься, подняться, ну, если у кого аквариум есть, то прекрасно представляете. Вот. Ну, изначально все здорово работало вот так вот. Рыбы появились после, ну, еще раньше, чем дева, на самом деле, в Силуре. Вот. И все было хорошо. Но если уж у нас есть такая замечательная штука, которая предназначена для быстрого всасывания кислорода, то можно ее использовать, чтобы, собственно, всасывать кислород из атмосферы. Потому что жизнь не всегда легка, и вода не всегда чистая, прозрачная и кристальная. Бывает мутная вода. Вот. Ну, в мутной мелкой воде, которая еще к тому же прогревается, а прогретая вода, там меньше растворимости кислорода, там как бы забор может быть, да, можно задохнуться. Вот в этой мелкой воде мало кто живет, потому что там кислорода нет, поэтому там можно жить в безопасности. И поэтому надо только изобрести способ, как там не задохнуться, и тогда будет здорово. И вот некоторые рыбы, кистеперы, двоекодышащие, они это дело изобрели. Вот. Из вот такого плавательного пузыря сделали легкие. То есть задача была, собственно, не задохнуться в мелких пересыхающих водоемах, вот, ну еще к тому же, если он совсем пересыхает в некоторый момент, закопаться куда-нибудь в землю, или там переползти в другой водоем по суше, или переползти куда-нибудь подальше, чтобы икру на мелководье отложить, например. То есть для этого были легкие, не для того, чтобы по земле ходить. Это изначально не предполагалось совершенно. Вот, но потом вдруг неожиданно оказалось, что можно и на сушу вылезти, и там точно так же дышать этими самыми легкими. Ну, жабры тогда не нужны, мы их зарастим, и только там иногда будем, значит, зевать и наикать. А, соответственно, на первых порах вот надо было всплывать вверх-вниз и дышать при малом количестве кислорода. Вот. Но, правда, возникает проблема, потому что вдох-то первоначально шел, собственно, через рот. А если у нас мелкий пересыхающий водоем с мутной водой, там, ион всякий, да, то если мы разинем рот, да, тут вся грязь хлынет. Это как бы неприятно. И всплывать голову, поднимать вверх, ну, у рыбы с шеей это проблемы, как бы там немного ее. Поэтому так прямо задрать голову не удастся, не получится. А если водоем мелкий, то и вертикально подняться тоже не очень здорово получится. Ну, потому что он мелкий. Поэтому надо что-то высунуть из воды, какие-то дырочки, чтобы через них дышать. Вот. Для этого вообще-то есть спереди ноздри у нас. А у рыб ноздри не для этого. У рыб ноздри, чтобы нюхать. И они у них замкнутые. Если вы на рыбу на рынке купите сегодня, посмотрите, у нее там по две ноздри с каждой стороны. То есть у нее в каждую носовую полость, правую и левую, есть вход, а есть выход. И, собственно, у нее носовая полость, чтобы нюхать, а не чтобы дышать вовсе. Она с ротовой вообще не соединяется никак. Но можно высунуть вот эти ноздри, если сделать маленькую дырочку между носовой полостью и глоткой, ханы, отверстия вот эти задние носовые, то можно дышать уже через нос. И, собственно, так оно и произошло, но, правда, получается некоторый минус, потому что возникает перекрест дыхательно-пищеварительной системы. поскольку нам не очень в этом смысле повезло, мы возникли из таких кистеперок, видимо, рыб, у которых вот этот самый плавательный пузырь легкое, выросли как нижний вырост глотки. И получилось, что у нас ноздри сверху, потом в нижнюю часть дыхательную систему уходят через глотку, а рот, наоборот, у нас снизу и уходит наверх пищевод. Вот. А, например, у многих, ну, вернее, даже не у многих, а у большинства так, костистых рыб, которые вот нету икодущие, у них плавательный пузырь – это верхний вырост глотки. И если бы мы возникли от них, то тогда бы у нас вот этого братского перекрестка не было, и мы бы не могли подавиться. То есть тогда бы мы дышали через ноздри прямо в легкие, там какая-нибудь перегородочка бы наросла, а через рот пищевод мы бы глотали. Вот. У нас как бы есть минус, мы можем подавиться. Причем этот риск большой, на самом деле. По статистике США, ну для России я просто не знаю, количество смертей о том, что человек подавился, это 6-е месте среди всех несчастных случаев. Это вот следствие того, что у них из нижней части глотки возникли легкие. А есть вариант и другой, поэтому он реализован, но как бы не у нас. Нам не очень повезло в этом смысле. Вот. Но у большинства животных проблемы с подавлением нет, потому что там есть эти перегородки мягкой легкой, но гортальник, они смыкаются нужным образом, поэтому животные они могут либо глотать, либо дышать. А людям особенно не повезло, как бы еще второй раз не повезло, потому что люди научились говорить, и от того, что мы говорим, у нас вся гортань сместилась назад и вниз и разошлась с нёбом. То есть у нас нёбо теперь само по себе, гортань сама по себе. Между ними зазор, где вот, собственно, может не туда пища пойти, не в то место. Если мы будем пытаться одновременно и говорить, и есть, тогда мы, скорее всего, подавимся, ну и будет не очень здорово. Ну, вот. Ну, как бы человеку два раза не повезло, хотя в итоге вроде как повезло. То есть здесь сидим мы, не кистеперые рыбы, не костистые. Вот. Значит, в конце девонского периода возникают не только уже парные конечности, но и, наконец-то, уже просто руки-ноги. То есть вот эти самые рыбы, они поняли, что на суше тоже много всего вкусного, потому что оно накопилось к этому моменту на суше. До этого, в принципе, тоже они могли бы выйти, конечно, на сушу, но там нечего было делать на самом деле. Там была ну, некая земля, даже не почва, ну что-то, наверное, по мелочам росло, но как бы еды для большого существа там не было. Первые наземные организмы появляются намного-намного раньше, но для того, чтобы там могло кормиться что-то такое большое, кистеперое, да, надо, чтобы там было много всего вкусного. Ну, какие-нибудь там червячки, паучки, да, там, многоножки, что-нибудь такое. Ну, вот где-то к концу девона это все накопилось. И порядка 380-360 миллионов лет назад в настоящее время мы имеем целый ряд форм переходных от рыбы к земноводным. Причем, поскольку накопилось много вкусного, поляльщиков-то было много, да многие бросились на самом деле. В настоящее время известно, ну, как минимум 3, а в реальности там штук 5 и больше, наверное, линий, которые выходили на сушу. То есть выход на сушу был далеко не единожды произведен, а много разных рыб, разных линий это пытались осуществить. Ну, кому-то повезло, кому-то нет. Есть вот всякие там, например, птероны, тектолики, ихтиостиги, и там масса всяких прочих. Чем дальше, тем их больше открывают. Ну, в последнее время очень широко разрекламирован был тектолик, но он не самый древний, кстати говоря, хотя самый целый. Ну и вот среди этого изобилия мы можем видеть изменения конечности от типичного плавника до типичной руки. Ну, наша типичная рука, она как бы немножко другая, конечно, чем у этих первых наземных существ. Причем они даже как бы непонятны, то ли это рыбы, то ли уже амфибии, что-то среднее. Вот. Но примечательно, что у первых таких полуназемных существ пальцев было не совсем как у нас. Вот здесь вот такая тостега, можете посчитать, да, или, допустим, тулерпетон, который тоже, в общем, как бы не совсем 5 пальчиков у них. И то, что у нас сейчас 5 пальцев на руке, это, конечно, родит нас со всеми наземными позвоночными, но это в какой-то степени, опять же, случайность. Потому что 5 пальцев – это ничем не лучше, чем 4, или чем 6, или чем 7. Ну, 7, может быть, было интереснее, там, ну, клавиатуру можно 2 раза больше сделать, да, на компьютере. Вот, но как-то вот так получилось, что из того разнообразия зверюшек, которые выползали на сушу, именно пятипалые оказались наиболее успешными. Опять же, скорее всего, не по этому признаку, а по какому-то там другому, ну, по комплексу, скорее всего. Вот. Но как-то вот так повезло. Но человек, надо сказать, весьма примитивен, потому что человеческая вот эта пятипалая рука, она, ну, очень примитивна. То есть такую надо искать и искать. Если взять, например, лягушку или крысу, у них прогрессивнее конечности, потому что у них 4 пальца на передней конечности, то есть один исчез. А это некое изменение эволюционное, то есть по сравнению со спутником они поменялись больше, чем мы. То есть мы больше похожи на ихтиостегу, чем лягушка на ихтиостегу. Хотя, казалось бы, ихтиостега всегда воспроизводится, ну, как что-то такое рыба-лягушка-подобное. Ну, вот. У нас очень примитивная рука, но, правда, в последующем уже, ну, несколько, там, 2 миллиона лет назад от силы, у нас некоторые изменения все-таки произошли, такие, наконец-то, прогрессивные, и появилась хватательная способность и так далее. Но наша хватательная способность, она, конечно, по-своему замечательная, но не больше, чем у попугая, например, да, который тоже много чего может делать. То есть, ну, человек сходит, гордится своей трудовой рукой, но есть там какие-нибудь, не знаю, хамелеоны, лори, там, ну, кто еще, у кого крайне менее хватательный, чем у нас, еще даже более хватательный. То есть разжать руку у хамелеона – это нереальная задача, потому что он сам вот такой. В середине карбонового периода, следующего, порядка 340 миллионов лет назад, появилось много вкусного еще дальше от воды. То есть до сих пор это было где-то рядом с водой, но хотелось вылезти еще подальше, потому что там уже насекомые всякие паукообразные и так далее продвинулись, а позвоночные еще не продвинулись. Вот. Но была проблема, потому что размножались-то вот эти первые амфибии по-прежнему в воде. И икра, она благополучно в этой воде развивалась, а если она высыхала, то она гибла. И надо было как-то это решить. Ну, икра лягушки, например, да, головастик. Головастик – это рыба, по сути, своей. И она живет вот, в воде, это бесчелюстная рыба. У головастика нету челюстей, у него круглый рот, как у миноги. У него нету чешуи, у него кровеносная система там совершенно убогая. Ну, его как бы, это, ну, круглоротая рыба, бесчелюстная, на уровне там, девонского периода. Ну, вот, но, ну, не девонского, может, но, тем не менее, раньше даже. А, соответственно, чтобы вылезти подальше на сушу, надо было не сохнуть. Причем не сохнуть на всех уровнях онтогенеза, то есть индивидуального развития. Не сохнуть в виде икры, не сохнуть в виде личинки, не сохнуть в виде взрослого. И для этого появляется такая замечательная штука, как амнион. Амнион – это зародышевая оболочка, которая, ну, очередной пузырек, вот я говорил, очередная матрешка, которая отделяется от нас наружу и создает вокруг нас в эмбриональном виде специальный такой бассейн, индивидуальный личный бассейн, в котором можно плавать, ну, здорово, значит, ну, дышать, там жабры в принципе есть, да, ну, вот, ну или если мы уж такие все продвинутые через пуповину, и плацент, ну там еще плацента, конечно, близко не было, ну а чтобы уж совсем как бы не повредилось, снаружи можно еще сделать скорлупу. Вот, ну скорлупа это не обязательно на самом деле элемент. То есть у человека скорлупы нет, а, скажем, у птиц, у рептилий есть. Вот. И вот в этом индивидуальном личном бассейне наш головастик, вот, собственно, головастик, да, вот амфибий головастик, вот наш головастик, он плавает. То есть многим кажется, что после школьного, опять же, курса, что вот у амфибии есть стадия икра, головастик, взрослая лягушка, да, а у человека есть эмбрионы взрослые, где головастик, куда он делся-то? Но головастик никуда на самом деле не делся. Все так же он есть, просто сместились сроки. Там у лягушки они вначале выметывают икру, а потом из нее выходит головастик, а потом он становится взрослым. А у нас вначале развивается почти взрослый внутри вот этой самой икры, а потом он выходит наружу. То есть разница просто, чего раньше выходит наружу, икра или головастик. У них первый головастик, у нас уже взрослый. А все вот эти первые стадии проходят внутри, ну как бы икринки, но такой герметичной икринки с этим самым амнионом. Вот этот самый амнион, он у человека выглядит как белая такая пленка поверх плода. Внутри него амниотическая жидкость, ну это физраствор, по сути дела, в который плавает этот самый ребенок. Ну, когда ребенок рождается, амнион, по идее, лопается. Жидкость это выходит, ну тогда все начинают кричать, воды отошли, бегать в панике, потому что сейчас, значит, будут уже роды, и зародыш уже не может особо дышать, он как бы трется, уже вот этой защитной жидкости вокруг нет, и ему не очень здорово как бы, то есть, скорее всего, роды сейчас начнутся, ну поэтому все в панике начинают бегать. Вот, но бывает так, что ребенок вначале рождается в этом самом амнионе, вот этой белой пленке, а потом уже этот амнион рвется. Тогда говорят, что он родился в рубашке, вот этой белой пленочке, и некоторые личности думают, что это даже значит, что ему будет в жизни вести. Вообще это значит, что ему с рождения не очень повезло, потому что родиться-то он уже родился, и пуповина-то уже прервалась, И от плаценты он уже дыхание не получает, а он еще в жидкости плавает. То есть это он захлебнуться может при этом. Вот. Если срочно не порвать эту самую амнионную воду с него не слить, и из легких у него не вытрясти, то вообще-то он просто захлебнется. Вот. Так что как бы народное представление о том, как повезло и как оно на самом деле, оно не одно и то же. Вот. Но вот первые существа, обретшие амнион, ну и по совместительству еще более-менее сухую кожу не сохнущую, были рептилии. Первая, вот одна из первых рептилий, да, первая геланомус из Канады, но с датировкой примерно 13 миллионов лет назад. В пермском периоде появляются новые усовершенствования. Среди вот многих вот этих рептилиобразных таких существ, обретших амнион, появлялись разные приспособления уже к каким-то там наземным условиям жизни. Значит, и по сравнению со многими другими вариантами, вот появились такие зверообразные рептилии, которые имели некоторое усовершенствование. Они немножко как бы усовершенствовали свой мозг, ставлю чуть побольше. Они больше пользовались обонянием, нежели другими органами чувств. Но зрение тоже было неплохое, ну, за счет того, что был большой мозг, поведение усложнилось. Самое интересное, что у них появилась так называемая гетеродонтная зубная система, то есть разные зубы отличаются друг от друга. Ну, если вы посмотрите на змею или крокодила, там, в принципе, все зубы плюс-минус одинаковые, или у ящериц еще лучше. Но, то есть, ну, они размером там будут отличаться, а строение-то одно и то же. А у нас есть резцы, есть клыки, премалеры, маляры, которые разные по назначению. Передними зубами мы что-то отщипываем, клыками мы что-то рвем или пугаем кого-нибудь. Премалерами, малярами уже жуем, причем по-разному жуем. Но вот у них как раз это дело появилось, вот там зубки торчат. Если кто-то видит, ну если кто-то не видит, может зеркало рот открыть посмотреть. Вот. Появились для начала вибрисы. То есть, конечно, можно чувствовать кожей, но кожей надо прикоснуться, да? А если это уже что-то опасное, то ну, не здорово как прикасаться непосредственно к коже. Надо на расстоянии почувствовать. Вот. И можно отрастить себе усики, вот как у котика, да, значит, вибрисы. Ну, можно в разных местах расположить, над глазами, на мордочке, на лапках. Ну, если это крот, то у него так вообще по всему телу. Ну, мы в этом смысле немножко деградировали, у нас вибрисы исчезли. И мы эту способность потеряли, этот вид чувств у нас уже как бы отсутствует, но это как бы опять же нам не очень повезло. Вот. Ну и у зверообразных рептилий сохранился такой дремучий примитивный признак, как кожа без чешуи, с большим количеством желез. То есть первые вот эти зверообразные, видимо, они тоже были достаточно зависимы от воды, и неспроста их находят в околоводных этих экосистемах. Другие рептилии оказались все прогрессивнее, они отрастили себе чешую, панцири, все эти там гребни. И, собственно, стали есть вот эти зверообразные потом. Вот. Но мы, в общем, немножко как бы амфибии, потому что кожа у нас такая почти амфибийная. Ну, как у лягушки она уже совсем не сохнет, ну, как у жабы примерно, да, такой уровень. Вот. Но, конечно, шерсть это здорово, по-своему прикольно, но вообще-то было и так тепло, на самом деле. И шерсть, ну, она может играть роль как штука замечательная, которую можно покрасить. Ей можно прятаться, маскироваться, ей можно привлекать особи другого пола, да, там, если постараться. Но, в принципе, когда тепло, то это как бы не самое важное. Чешуей тоже можно привлекать, тоже можно отрастить. Ну, вот. А вот строение конечностей у этих зверообразных рептилий оставалось вообще-то примитивным достаточно. И ножки-то у них были в раскорячку, и быстро бегать они не могли. И все вот эти их замечательные преимущества, которые я тут перечислял, они, в общем, сводились в какой-то степени на нет, потому что ну, бегать быстро они не могли. Ну, слава богу, поначалу рептилии тоже были, остальные, в смысле, рептилии, не ахти какие там бегуны. Но в последующем они продвинулись, по крайней мере, задние ножки они усовершенствовали, но они оказались быстрее бегущие, а зверообразные они вначале передние усовершенствовали, а потом задние. Но на передних подтягиваться как бы не здорово, а задние толкаться хочется, они были примитивные. Поэтому на протяжении пермского периода зверообразных рептилий было много всяких разных и очень красивых и замечательных. Ну, вот двиния, например, да, такая уже на млекопитающее похожа. Но это рептилия, то есть с яйцами и обмен веществ мыслей, скорее всего. Вот. А в последующем другие рептилии наших предков обогнали. Ну вот в триасовом периоде, триас это такое время замечательное, безвременье, по сути, довольно длительный промежуток времени, когда не было какой-то главенствующей группы животных. То есть в это время все появляются. Млекопитающие, птицы, динозавры, современные более-менее акулы, амфибии, такие более-менее современные, опять же, саламандры там, и много кто еще. Вот. Но в самом Триасе какой-то вот прям группы, которая бы над всеми главенствовала, такой не было, на удивление. А это довольно большой промежуток времени, но порядка 225 миллионов лет назад, внутри этого промежутка, появляются, собственно, млекопитающие, как таковые. Ну, допустим, Айдема Базилеус, это с большой вероятностью, собственно, древнейшие млекопитающие, если такие есть. Но они от зверообразных предков много всего замечательного унаследовали, а еще что-то усовершенствовали и развили. Ну, теплокровность, то есть мы не зависим от температуры окружающей среды, ну, почти не зависим, если бы не зависели, мы бы без одежды были. Вот. А, ну, как бы, нам теплее, чем змеюки какой-нибудь, да? Вот. Мы можем нагреться внутри себя, там, можем остыть как-то более-менее там, с помощью потовых желез, покраснения кожи. То есть у нас куча этих механизмов, чтобы это сделать. Но в то время это преимущество не давало, потому что и так было тепло на самом деле везде, включая Гренландию, и рептилиям было и так хорошо. Поэтому вот эта теплокровность, это было как бы, да, здорово, но еще на протяжении 180 миллионов лет последующих это преимущество не давало. Это так называемая термо-эра, весь мезозой. Ну, интенсивное обмен веществ в той же серии. Волосяной покров, я про него уже говорил. Но чтобы была, был большой обмен веществ и теплокровность, появилась диафрагма, она не только у млекопитающих появилась, она и у крокодилов, например, очень более-менее развилась. Хотя они не теплокровные. Ну, диафрагма, да, это хорошая такая штука, которая разделяет нам брюшную и грудную полость, но не для этого нужна, а чтобы растягивать легкие еще в одном направлении. То есть можно растягивать шею, да, а можно вниз. Вот. Ну, кстати говоря, насчет грудной клетки, опять же, нам в какой-то степени повезло, потому что и мы, и, на самом деле, рептилии и все прочие после амфибий возникли из самых примитивных амфибий, самых убогих, которые еще ребра сохранили от рыб в наследство. Потому что потом амфибии от этого излишества этого избавились благополучно, и у современных амфибий ребер вообще-то нет. Они дышат горлом, им вполне хватает, как нормально. Вот. А вот самые примитивные, которые еще с ребрами какие-то там отсталые ползали, да, они развились как раз потом в рептилии не нас, и теперь вот у нас есть грудная клетка. Но в тот момент это казалось отсталостью, а теперь это здорово, потому что с помощью ребер можно растягивать грудную клетку намного шире, чем если горлом мы будем дышать. Или там ноздрями, и, соответственно, обмен веществ можно усиливать. То есть это плюс. Значит, появляется четырехкамерное сердце, ну и дуга Орла у нас почему-то завернулась налево, ну да, и направо, птица направо завернулась. Вот. Ну вот у нас четыре камеры возникло, это тоже был как бы апгрейд такой своеобразный, но не только у нас. У крокодилов четырехкамерное сердце, у птиц четырехкамерное сердце, и многих ископаемых, видимо, оно тоже таким было. То есть, ну да, четырехкамерное, у динозавров тоже оно было четырехкамерное, скорее всего, потому что, ну раз у птиц такой, у крокодилов такой, значит, у них тоже самое, они родственники. Многочисленные кожные железы, о них я уже упоминал. Первоначально это было тоже примитивностью, доставшейся от амфибий, но потом из них можно много всего наделать. Запаховые, потовые, сальные, ну, чтобы шерсть всю смазать, чтобы не мокло, молочные. Молочные железы вначале, они, собственно, даже не были железами. Это был просто участок на коже, вырабатывающий, по сути дела, пот. Ну, такой вкусный пот, который можно детенышу слизывать и через это тоже подпитываться, немножко как бы подкармливаться. И у современных однопроходных млекопитающих, утконосые, эхидны, проэхидны, собственно, так оно и есть. То есть железы как таковой нет, соска нет, ну просто некое участок кожи потеет молоком. Вот. Но в это время вопрос, как бы было это или нет, скорее всего, наверное, было. Вот. Ну и большой головной мозг с полушариями, с конечного мозга, на котором появляется новая кора, такое новое приобретение, новый слой нервных клеток, который тогда, правда, опять же, ничего не добавил, в общем, к интеллекту, потому что, ну, чем вот эта вот крыса умнее вот этого динозавра, такой, да, ну, как бы не очевидно, на самом деле. Вот. Но последующим это оказалось великим достижением, потому что теперь мы этим местом думаем. Вот этой самой новой корой. Вначале вся она была, чтобы нюхать лучше, потому что вокруг бегали такие большие зубастые товарищи, да, днем, дневные, и выедали все, что видели. А ночью можно ныкаться где-то в лесной подстилке, но ночью темно, подстилки из-за листьев ничего не видает, да, как сказка, там, где волк сидел в куче листьев, посмотрел, как вот это, ну, если кто-то помнит такую сказку. Но, соответственно, зато эти листья пахнут, их можно нюхать. Но чтобы их нюхать, надо какие-то штуки в мозге, чтобы это делать, на информацию обрабатывать. Ну и, собственно, вот это новая кора и была. То есть мы, в принципе, думаем своим нюховом. Вот. Но у человека нюхательная функция, она, в общем, редуцировалась, исчезла в значительной степени. Вот. Но развилась на ее основе мышления. И в немалой степени поэтому у нас много-много всего в поведении сводится, на самом деле, к обонянию. Но это произошло, конечно, мышление сильно позже. В юрском периоде, в следующем, 160 примерно миллионов лет назад, появляются плацентарные млекопитающие. Ну, вот одна из древнейших, наверное, древнейшая юромайя из Китая 160 миллионов лет назад, поскольку первые млекопитающие были яйцекладущие, вот яйца фруктоноса, например, а чуть более продвинутые, которые же яйца не откладывали, все равно рождали эмбрионы. Вот сумчатые, допустим, млекопитающие, они рождают эмбрион. И понятно, что выживаемость этого эмбриона никакая. То есть он от любой невзгоды может помереть. Вот. И вообще-то здорово, если бы мы будем рождать уже что-то такое более продвинутое. Вообще еще до млекопитающих плацента была изобретена не один раз. Например, у акул у некоторых есть почти плаценты. Но, по сути, та же самая плацента, только по-другому сделана. И еще там у других, там, даже у червей есть аналоги плаценты какой-то. Ну, вот. Но у млекопитающих на своем уровне это появилось. То есть, если мы детеныша будем рождать еще не в виде эмбриона, а подавим иммунитет матери, ну, ей будет немножко хуже, ну, бог с ней как бы, главное, чтобы ребенок был. Вот. И подавим у нее иммунитет, и она не будет отторгать вот это вот чужеродное тело этого ребенка, да, а будет его кормить, паразита такого. Вот. Но тогда он родится уже немножко подрощенный, такой пободрее все-таки, и выживаемость у него будет лучше. То есть он не сразу умрет, как бы, а чуть погоди. И, соответственно, возникает плацента, сплетение кровеносных сосудов матери и плода. Вот. Но это нелегко сделать. На самом деле надо вот это отторжение подавить. Надо сделать так, чтобы всякая зараза от матери ребенка не передалась, потому что у нее иммунитет есть, а у него-то нет. Он только появился. Вот. Но это все решаемо через появление хориона, например, такой ворсинчатой оболочки. Ну, он, собственно, до этого был, но до этого из него все-таки другие штуки получались. А тут можно сделать из него плаценту. Ну, а дальше все технически связывается с пупочным канатиком и рождается уже такой более-менее подрощенный ребенок. Ну, не всегда он что-то может сразу после рождения делать, у кого как. Ну, скажем, у какой-нибудь коровы или лошади, он, в принципе, там обсох, встал, побежал, да? Ну, там, травку щипающую не слал, конечно, но тем не менее. А у кого-то все-таки он еще такой не вполне доделанный, как у людей, да? И человек в этом смысле, он выводковый, ну, наоборот, птенцовый, то, что называется. То есть, ну, как какие-нибудь там певчие птицы, например, да, у которых еще долго-долго надо вот это уже поротика выкармливать, холить или леять, заботиться. Вот. И, в принципе, это примитивнее и хуже, но в итоге, когда уже появился человек, спустя еще 160 миллионов лет, оказалось, что это здорово, потому что за вот этот вот период, когда он еще недоделанный, ну, как бы уже такой жизнеспособный, но как бы не вполне доделанный, можно в нем мозги наращивать, и можно его много-много всему научить. А если бы он сразу родился таким полноценным, более-менее взрослым, как у рептилии вылупляется, да, то как бы его уже сильно не обучишь, он как бы сильно самостоятельный, и думаешь, что он самый умный, и ну, уже учиться не хочет. А пока он еще маленький и не сильно сопротивляется, ну, его можно как бы учить, ну, вот, сказать, иди в школу, да, там, уроки делай. Ну, вот 160 миллионов лет назад залог этому был дан. Значит, 65 миллионов лет назад в конце мела появляются первые предки приматов, известные в виде, например, пургаториуса, вот такого, которые в общем, залезли на деревья, чтобы спасаться от всяких хищников. И потому что внизу бегали же динозавры, да, было как бы не очень уютно. Ну, можно в подстилке ползать, а можно на веточки залезть повыше, на такие прям тоненькие самые концевые веточки, потому что никто не залезет. Вот. Ну, птицы там всякие, конечно, птеродактили есть, но, в принципе, можно среди лесу и там где-то ныкаться. И вот это стремление спасаться от опасности на веточках, оно, в общем, никуда не делось. И все вот эти наши рефлексы, заложенные еще 65 миллионов лет назад, они по полной программе у нас срабатывают. То есть мы не быстро убегаем, мы не в землю закапываемся, да, и не в нору какую-нибудь прячемся, а на дерево мы прыгаем, или на забор хотя бы, или куда-нибудь повыше. Хотя, казалось бы, таки сесть на землю. Ну, а для того, чтобы это обеспечить чисто технически, развивается хватательная конечность, ну, по первоначалу там не ахти какая, но тем не менее, прыгательная конечность, и мы прыгаем, ну, человек способность в итоге потерял. То, что там долгими трудами наших предков было достигнуто и стали такие сопрыгучие, мы все это пропили, можно сказать. То есть потеряли, и наши самые гениальные прыгуны олимпийские, они, конечно, приматам в подлетке не годятся, потому что те сигают на гораздо большее количество длин тела, ну, если в один масштаб привести, да, нежели люди. Вот, но как бы так получилось. Но способности все остались на самом деле. И из-за того, что предки залезли на дерево, мало того, что хватательная конечность, у нас растерялось обоняние, это достижение млекопитающих. Ну, за счет того, что мы потеряли обоняние, развилось зрение, потому что на ветках можно и днем уже бегать, на самом деле, не обязательно по ночам нам прятаться. Можно быть уже более-менее дневным, но сумеречным хотя бы, а днем можно видеть насекомых, плоды какие-то яркие, цветные, и развивать цветное зрение. Поэтому в немалой степени у человека, ну, вообще у приматов, у человека, в том числе среди приматов, появился еще восприятие еще одного цвета. Потому что, вообще-то, у рыб, амфибий и рептилий 6 видов светочувствительных полочек в глазу, они 6 цветов видят, ну и там энное количество комбинаций. Соответственно, млекопитающие из них все порастеряли, и остались только два вида колбочек, два цвета различают. А приматы, вот порядка вот в это время, еще один себе снова изобрели. И теперь мы видим три цвета, красный, синий, зеленый, ну и комбинации дают там энное количество видов. Вот. Но как бы мы вначале потеряли, потом немножко приобрели, но рептилии так и не догнали. Снова, ну хочется верить, что еще куча есть. Вот. Но чуть более цветное стало зрение. Ну, обоняние стало хуже. На основе обоняния, я уже говорил, можно немножко мозги подрастить. Но чтобы лазить по деревьям, нужна отличная координация. В безопасности можно немножко расслабиться и усовершенствовать все поведение. То есть поведение становится более сложным, появляется, видимо, какая-то социальность, хотя про них мы утверждать это не можем, но в последующем, в общем, вполне себе развивается. И первые такие человеческие качества вот в это время были заложены. Значит, приближаясь к итогу, около 25 уже миллионов лет назад, спустя еще много-много этапов, на самом деле, которые достаточно хорошо известны, про которые я молчу, потому что, я думаю, уже время истекло и все утомлены, 25 миллионов лет назад примерно человек наконец-то распрощался с хвостом, с таким пережитком, который, ну, такой память о прошлом, которая досталась нам еще там от каких-то рыб, ланцетников. Но к этому моменту человекообразные стали довольно большими, тяжелыми, а хвост вообще-то был полезен при прыгании по деревьям, чтобы балансировать, чтобы как рулить, ну, не свалиться. А тут уже так сильно не попрыгаешь, и вот прыгательную способность стали терять, стали медленно лазить, брахиировать, то есть передвигаться с помощью рук, как вот на предыдущем слайде там пример был в генерации. И хвостом уже так прям махать не надо, в принципе, но он исчез. Это утерянная возможность, на самом деле. То есть мы потеряли какие-то новые способности потенциальные. Широконосые обезьяны это реализовали. Они себе развили хвост как хватательную конечность пятую, у которой даже на нижней стороне хвоста там есть кожа такая вот, с капиллярными узорами, как у нас на кончиках пальцев. Что, кстати, показывает, зачем нам эти узоры на кончиках пальцев, чтобы хвататься за ветку, на самом деле. Они этим хвостом могут брать предметы, могут манипулировать чем-то, могут лазить по деревьям, висеть только на этом хвосте, а другими руками, ногами, что угодно делать. То есть упущенные возможности у нас есть, но хвост можно иначе задействовать, не только как руку, ну как павлина, например, да, там еще что-нибудь такое, много способов. Но мы все это потеряли. И вот первые, скорее всего, бесхвостые, скажем, руквы Питек в Танзании, правда, у него позвоночника нет, там только челюсти, поэтому неизвестно, был ли у него хвост. Но у чуть более поздних хвост в олигоцене, там уже позже, в миоцене, он уже точно отсутствовал. Вот. У нас, правда, конечно, он тоже не совсем исчез. У нас есть копчик, несколько позвонков, как правило, 4, хотя там от 2 до 6 бывает. То есть это, в принципе, наш хвост, который только не снаружи торчит, а внутри он такой маленький. Во многих учебниках школьных пишется и книжках популярных, что если бывает атовизм, когда прям такой внешний хвост, но показано, что это на самом деле не хвост, это такой внешний хвост, это грыжа спинномозговых нервов, на самом деле хвосту отношения не имеет, и сам копчик там точно такой же. Но у нас бывает, тем не менее, атовизм хвоста в виде так называемого копчикового хода, потому что у нас копчик, вот этот хвост загнулся внутрь и завернулся, а мышцы-то хвостовые, в общем, не совсем исчезли. Потенциальные возможности развития есть. Вот если у нас хвост костный не развивается, а мышцы развиваются, то получается, что сзади, там, где должен быть хвост, в этом ответственном месте, появляется такая дырочка внутрь, ямочка. Потому что, ну, хвост — это же кость, поэтому должна быть тоненькая кожа. А у нас получается от кончика копчика до кожи далеко. И вот это получается дырочка. То есть у нас хвост завернулся внутрь. Очередной как бы заворачивание пузырька в пузырек. Вот. То есть у нас такой отрицательный хвост. Хвост со знаком минус может развиться. А поскольку хвосту положено быть волосатым, ну, как по задумке, да, то он, собственно, будет волосатым. Если уже развились мышцы хвоста, есть кожа хвоста, хотя бы завернутая за одну вперед наизнанку, она будет волосатая, волосы будут внутрь торчать вот этой ямки, они будут там колоть, все это будет воспаляться. И регулярно, с большой, кстати говоря, частотой, возникает такое вот воспаление копчикового хода. И тогда хвост человека ампутирует. Вот. И врачи, которые это делают, хирурги, они такие операции чуть не каждый день делают. То есть многим-многим людям сейчас приходится ампутировать хвост. Вот. Ну, то есть эволюция как бы не дошла еще до своего идеала, как бы до предела. У нас хвост еще не совсем исчез, надо его отрезать. Ну, хотя бы даже если он отрицательный. В минус. Около 2 миллиона лет назад появляется, наконец-то, более-менее человек. Опять пропускаем много-много всяких этапов, там еще прямохождение где-то по пути возникло, но про прямохождение много всего сказано, в общем, и без меня сейчас. Вот. А вот около 2 миллионов лет назад, что же я много раз повторял, кто слышал меня, наверное, вот уж 105-й раз, но тем не менее, вот порядка 2 миллионов лет назад произошло очередное уже похолодание, осушение климата. На месте таких более-менее облесенных саванн появились совсем-совсем открытые места. Это привело к значительному обеднению и вымиранию значительной части мегафауны, то есть крупных копытных. Вслед за ними исчезают крупные падальщики и хищники, типа там саблезубых тигров, гигантских гиен по хитропут. Ну, это не по хитропут, это современное, но вот та была страшнее, там такого роста была. Ну, вот. И вот эта экологическая ниша хищников и падальщиков, она освобождается. Ее занимают, ну, те, кто занимаются. Предки современных шакалов, гиен, львов, леопардов и древнейшие леопарды, они как раз вот тоже синхронны нашему роду на самом деле. То есть можно показать, что они какие-то очень древние, там все-таки пятнистые, да, на самом деле они такие же древние, как и мы. И мы также, в общем, на самом деле, живой ископаемый, как и там многие другие. Соответственно, в том числе экологическую нишу вот этих хищников-падальщиков занимают австралопитеки, которые к этому моменту уже были двуногие, уже, наверное, какие-то там орудия по мелочам использовали, ну, вряд ли изготавливали, но как минимум использовали, и тут они переходят в всеядность. То есть они до этого питались растительной пищей, а тут они больше стали потреблять пищу мяса. Не то, что прям хищники стали, вот, потому что предки-то были растительноядные, и челюсти не приспособлены, ручки не приспособлены, все какие-то себя корявые, быстро бегать не умеют, но вот, надо как-то конкурировать. То есть, но мясо есть хочется, потому что оно калорийное. Потому что чтобы доесться многим растениями, надо много съесть. Надо много-много жевать. Ну, вот на стенде Е2Е4 можете посмотреть примеры. И, допустим, зайти на сайт, там массивные австралопитеки с огромными зубами, с огромными челюстями, с такими гребнями. Вот это все богатство можно убрать, чтобы жевать немножко мяса и получить много калорий. Соответственно, если немного есть, получать много калорий, можно ослабить жевательный аппарат. Мы это убираем. А кость и зубы, они тяжелые, они в 2 раза плотнее, чем мозг. Соответственно, мы на 1 кубический сантиметр челюстей и зубов убираем, а можем прирастить на 2 кубических сантиметра мозга, а масса головы останется той же самой. И несущая способность позвоночника, а рост у них то есть тоже самое оставался, сохраняется. Соответственно, это все и происходит. То есть у нас есть возможность, есть необходимость. Ну и совпадает возможность с необходимостью, да, хочу купить козу, могу купить козу. Гениально, как бы. Появляются большие мозги. И ну, есть конкуренты, опять же, да, и ну, когтей каких-то там больших зубов-то нет, мясо как-то сдирать надо, а сырое мясо, ну, кто-нибудь пробовал содрать сырое мясо с кости вообще, да, это как бы не так легко. Надо как-то это делать, и какие-то там предшественники орудий, видимо, уже были, появляются каменные орудия туда. Ну а чтобы их изготавливать, использовать, надо опять сложные мозги, а есть возможность увеличивать мозги, они, собственно, и пухнут. И вот с момента порядка 2 миллионов лет назад начинается страшное ускорение размеров мозга. То есть появляются возможности и необходимости, они гениально совпадают, и почти до современности у нас мозг и интеллект начинают расти. Вот. И тут мы обгоняем всех, кого только можно, по своим познавательным способностям и, собственно, становимся людьми. Ну и в качестве итога появляется то, что появляется. Вот мы здесь сидим. читаем умные книжки, ну и хочется, чтобы эта книга, наша история, она была не закончена все-таки сейчас, а чтобы она продолжалась, чтобы там еще немало было страниц. Ну и хочется, чтобы наша великая могучая цивилизация все-таки стала нормальной цивилизацией, чтобы мы не испортили среду нашего обитания, и чтобы из нас тоже чего-то в будущем появилось, и через там, 10 миллионов лет кто-нибудь сказал, что благодаря тому, что они читали презентации, размахивали руками, у них возникла такая-то способность, тогда она была им не сильно нужна, вот, но теперь как бы, вот, мы там что-нибудь такое делаем. Вот на этом я заканчиваю. Спасибо за внимание.
1: 10 миллионов лет здесь соберемся еще разок и обсудим. Коллеги, вопросы, прошу. Вопросы к докладчику. Да, вот, прошу, школа.
2: Школа 467, да? У меня такой вопрос. Мы услышали. Слышно меня или громче
3: можно? Мы услышали, что человеку было бы лучше, да, и проще жить, если бы у него были по-другому устроены дыхательные и пищеварительные системы. Ему было бы интереснее жить, если бы у него было 7 пальцев, веселее, если бы был хвост. А что еще человеку, вот, по вашему мнению, нужно было бы, чтобы по-другому жилось? Веселее, интереснее и перспективнее.
0: Ну, если для кобы, например, неплохо было бы иметь побольше пигментов. Потому что у нас бедность пигментами. У нас ну, два пигмента, которые по сути одинаковые. Там эумеланин, феумеланин, эумеланин черный, эумеланин рыжий. Да? Ну и как бы вот все разнообразие. А какие-то птички, ну они повеселее как-то. Например, в качестве такого примера. Вот. Ну опять же, там, количество конечностей, ну это то, что я говорил. Да? Там было бы, наверное, здорово. Вообще, в принципе, даже то, что у нас сейчас 4 конечности, не исключает то, что их может стать больше. У насекомых тоже было 6 ножек, а потом крылышки появились, аж 2 пары крылышек. А некоторые продвинутые бабочки, там моли какие-нибудь, у них там по 10 крылышек, по сути, появляется. То есть ничего не нет, и у нас, в принципе, не знаю, лопатка в торчком встанет, да, и там крылышки меньше появятся. Ну, это я уж совсем фантазирую, как бы, фонтанирую уж просто бредом, но, тем не менее, вся вот практика изучения палеонтологических всяких вещей показывает, что возникнуть может чего угодно из чего угодно. Была бы задача, на самом деле. Был бы отбор в нужном направлении. Вот. То есть оно, если будет надо, возникнет чего угодно, в принципе. Вот. А приятно, что человек сейчас способен это сделать сам. Ну, еще прям не совсем прям способен, но близок к этому. То есть мы своим геномом в теории можем управлять. Вот, главное не навредить там какие-то монстров не нарастить, да, если можно. Но в принципе можно себя усовершенствовать, вот, сделать что-то лучше. Ну а тут уже кому чего не хватает, кому что не хватает.
1: Вопрос. Только представляйтесь, пожалуйста.
4: Я случайный посетитель. Я хотела спросить, я просто не помню ничего. Я училась на биофаке, но я ничего не помню, все забыла, особенно сейчас. Поэтому вот у меня вопрос по поводу гомеотермности. Она появилась до похолодания, да, получается? И каким образом она там тогда появилась?
0: Ну, теплокровность, она вообще не однажды появлялась, и много раз, судя по всему. И то, что появилось у зверообразных рептилий, это как бы один из вариантов, что у птиц, например, она появилась параллельно, да, и там, наверное, еще у каких-нибудь конфуциус орнисов, или там ННЦО орнисов, и там бог знает кого еще. А есть аналоги теплокровности, например, у бабочек-совок, вот, которые тоже почти теплокровные, или у тунца, например, который в воде плавает, это сейчас сокращение теплокровности. То есть вообще теплокровность, она могла возникнуть как побочный эффект, на самом деле, а не для чего-то. У нас все возникает как побочный эффект, как что-то лишнее, ненужное, но иногда можно задействовать как что-то полезное. И кроме того, да, еще момент, что, хотя я говорил, что это была термоэра, и в разных местах климат был более-менее одинаковый, но он все равно не бывает всегда одинаковый. То есть есть там, не знаю, горы высокие, да, и почему развилась теплокровность, есть несколько концепций разных, но либо в каких-то уж совсем крайних местах, типа там Северного полюса, либо, может быть, в горах, например, в
4: Высокогорье. Я думаю, вот там, когда мы говорим о маленьких животных, им нужно быть там теплокровными лучше, чем...
0: Ну, еще да, еще такой момент, что если маленький зверь, да, еще к тому же ночной зверь, как они, скорее всего, были там более-менее ночные, значит, он ночью, ну, ночью все-таки температура падает, а поскольку он маленький, он быстро остывает, и ему надо как-то это дело компенсировать. Вот он будет много есть, выделять тепло, чтобы себя согреть, чтобы у него фермент там работал.
4: Ну, второй вопрос, я тоже не помню, не знаю, сформулирую его как вопрос. Шерсть, если она появляется в холодании, она может выцветиться. появилась, это же на сканете.
0: Ну да, ну скорее всего появилась шерсть, конечно, не для теплокровности, понятное дело. Появилась она, скорее всего, ну, просто как некие выросты, и многие считают, что, например, половой отбор играл решающую роль в появлении шерсти. То есть она появилась как всякие прикольные такие выросты, которые можно размахивать и самку привлекать, да? Как и перья у птиц, как и крылья у насекомых, например, и много-много чего еще с большой вероятностью, как элементы вот, ну, всякие привлекающие появляются. Вот. Ну и чему примеров довольно много в палеонтологии, какие-то вангрисманы там с чудесными всякими там экзотическими выростами, и там, ну, кто угодно там, всякие гребни. А если уж это выросло большое и тепло хранит, ну что бы это не задействовать в качестве шерсти уже такой теплосберегающий.
1: Вопрос.
4: Простите, вы сказали, что австралопитеки потеряли зубы и стали чуть умнее. Мы сейчас теряем восьмерки, и я надеюсь, что тоже станем чуть умнее. Что проще, потерять потом еще семерки и шестерки или сделать более массивную шею, чтобы нести большую мозг?
0: Ну, это как бы технические решения. Тут, наверное, не я должен отвечать, а какой-нибудь там электротехник. Вот. Но совсем убирать зубы это как бы можно. Ну, есть какой-то тупкозуб там, ну и тупкозуб у него зубами, это муравьед, да, у которого вообще нет зубов. Ну и живет, ничего, нормально. Вот. Но тогда надо пищу соответствующую, если мы будем зубы все терять, терять, терять. Вот. Но сейчас возможности есть. То есть мы готовим, да, у нас там мясорубки есть, какие-то миксеры. Но для этого мясорубки и миксеры должны быть у всех людей планеты на протяжении тысячи, там, сотен тысяч лет, может, миллионов лет. Как бы протянем ли мы, хватит ли у нас нефти, чтобы обеспечивать мясорубки энергией, чтобы перемалывать у нас еду на протяжении миллионов лет? Как бы есть жизнь после нефти, да? Как бы вопрос. Но, может быть, наоборот, как нефть закончится, но такие вот зубы понарастут, чтобы наконец-то жевать научиться снова. Вот, а все мелкозубы и вымыть. Вот. Но можно большую мышцу, мы большие мышцы, да, наращивать, но тогда и надо питать эти мышцы, их же тоже надо снабжать энергией. И тут вопрос, как бы, какой выигрыш будет, но опять же, ну, какая-нибудь горилла у нее шея вот такая, да, и челюсти такие, но мозгов тогда уже немного, как бы. Вот. Можно, я не знаю, улететь на Марс, где меньше притяжения силы, и отразить там какие-то головы, и уже с такой же шеей, в принципе. То есть куча технических способов этого дела. И опять же, в эволюции это по-разному решалось. То есть когда как, у кого как. Можно, наверное, потенциально иметь и большие челюсти, и одновременно большой мозг, если закинуть его на спину, например. Но почему нет, да? Вот, тем более, никто не сказал, что мы можем думать только головным мозгом. Почему не думать спинным? Динозавры думали, казалось, да? Почему не нам это сделать? Ну, сделать позвоночный канал вот такого диаметра, врасти в кресло, наконец, компьютерно окончательно, и сидеть там. И тогда нам вообще никаких несущих способностей не надо. Есть такой момент, что предсказывать мы можем много всего, наизобретать много всего, но насколько оно реализуется или нет, конечно, как, я не пророк, я вам не предскажу. Вот. Но если потом будет задача у какого-нибудь там генного инженера это дело воплотить, у него будет богатство выбора, надо сказать. Он может по-разному это сделать.
1: У нас, кстати, сейчас проводится исследование на тему будущего человека. Мы проводим опрос. Порядка 50 экспертов напишут, что это такое, я надеюсь. Вот. И поделюсь секретом, мы вообще планируем провести мероприятие на эту тему, некую конференцию. Вот. Так, ну, это мы проанонсируем. Так, вот вы хотели что-то спросить, да?
5: Ну, я вот думаю время от времени такую мысль, что если бы у рыбок было три пары плавничков, и они бы на трех парах вышли на сушу, то медоволи бы это кентавроподобные какие-то формы. Освобожденные.
0: Какие подобные?
5: Кентавроподобные.
0: Конечно, причем быстрее бы дало. Причем управлять этими тремя парами сложнее. То есть мозг должен был бы развиваться раньше и сложнее. И он бы быстрее стал разумным. Может, мы уже мезозой бы бегали.
5: Какие-то более, на более ранней базе. Может быть, какие-то разумные.
0: Конечно. И более того, их бы много было. И бы появилась сразу целая куча всяких разных. И бы не один разумный вид, а куча. Конечно, конечно. У нас бы куча проблем не было. У нас бы не было проблем, я устаю и там всю лекцию оседаю, да? Пытаюсь распрямиться, меня скручивает обратно. А так бы стоял под кентавр ровненький и вещал бы как стол.
1: Наверное, последний вопрос, к сожалению, у нас регламент.
4: Зачем появилось чувство юмора и смех?
1: О,
0: Это классный, кстати, вопрос, но на эту тему много есть всяких исследований вообще, но смех в первом приближении – это такой как бы момент, что если мы сталкиваемся с чем-то неожиданным, и потенциально, конечно же, опасным, если оно что-то неожиданное и необычайное, да, то первым делом мы должны это дело напугать. Вот эту всякую опасность мы должны посильнее отпугнуть. Для этого мы должны оскалить зубы, чуть крикнуть погромче, да, чтобы эта потенциальная опасность испугала вас и убежала. Что, собственно, мы и делаем. А потом выясняется, что на самом деле эта опасность, она как бы и не опасность. Да? Это ну, необычная, но не опасная. Это прикольно как бы. Вот. Собственно, вот это уже получается дальше радостный смех, но крик испуга и смех – это изначально одно и то же, судя по всему. Вот. Только оно может продолжиться дальше там да, может вот. Но начало как бы одно и то же.
1: Потому что это была еще угроза, то есть вот это отскал.
0: Да, да, то есть это угроза, то есть это отпугивание вот этого опасного. То есть мы отпугиваем своими зубами. И вот разумная улыбка, да, это вот как бы мы пугаем. Вот. Но поскольку можно же развлекаться и других особей своей группы, как бы подкалывать, да, то есть можно с ними такую же штуку провернуть, посмотреть, что они сделают. Это будет юмор уже, когда мы это дело индуцируем. Вот, и мы что-то такое делаем неожиданное, я тут хоплю, да, на протяжении полутора часов, вот, что все начинают на такие неожиданные повороты мысли реагировать отпугиванием первоначально, а ну, конечно, да, ну, это же как бы, нет, не опасно лично, да, я сижу тут тепло и не страшно, и тигр за креслом не прячется, и можно дальше уже улыбаться и смеяться, вот. Ну и юмор, он привлекает внимание, потому что любая вот эта потенциальная неожиданность и как потенциальная опасность, ну это уж как бы так отдаленно, да, она привлекает внимание. То есть с помощью шуток, с помощью юмора один человек привлекает внимание других. То есть если бы я тут стал и занудно начал рассказывать, что длина черепа австралопитека была столько-то миллиметров, ширина была столько-то, там, главные компоненты первые, тут бы все встали и ушли. Вот. А когда я что-то такое шучу, тут как бы народу в среднем, смотрю, даже чуть не больше стало, чем в начале, да? Вот, и как бы интересно слушать, внимание я привлек, и какую-то свою цель я достиг. Вот. Ну и у людей бывают разные цели, можно по-разному достигать, но с помощью юмора это делать здорово, потому что это безопасно, это весело, это как бы всем нравится, никого не съели, никого не убили, всем хорошо. Вот. Ну, то есть это очень такой эффективный, хороший способ привлечения внимания и достижения своих целей.

0: Здесь присутствует Александр Очередной, он со мной сейчас не согласится, потому что он копает неандертальцев, очень их любит. Но вот я считаю, что все-таки в среднем, наверное, был ниже, чем у современного человека. Ну, по крайней мере, будучи сапиенсом, хочется в это надеяться, что мы все-таки превосходим неандертальцев по своему интеллекту. Ну, а в цифрах я не знаю.
1: Скрываете, как всегда.
0: Конечно. По привычке.
1: Ну, окей. Мы вас слушаем.
0: Часто спрашивают разные вопросы про происхождение человека, и чаще всего спрашивают так или иначе про эволюцию мозга, эволюцию интеллекта. Естественно, интеллект и мозг больше всего отличают современного человека от всех других, и даже сегодня меня несколько раз спрашивали, а какой самый главный критерий, какой разграничитель между обезьянами и человеком? Ну, всем понятно ответ, что это был интеллект. Однако с интеллектом древних людей, с мозгом древних людей много сложностей и вопросов. На самом деле человеческий интеллект измерить крайне проблематично. Первое, что приходит в голову, померить размер мозга. Ну, померить свои параметры, там, длину, ширину головы, и увидеть, что мозгов у нас, да, много, больше, чем у пятикантропов, больше, чем у австралопитеков. Однако же, значит ли это то, что мы были шибкоумные, ну, вернее, что мы есть шибкоумные, слава богу, пока еще не были, но это большой вопрос, потому что на планете существуют и другие существа с очень большими мозгами, которых вы видите на экране, например, индийский слон может иметь до 7,5 килограмм мозга, ну, это скорее ближе к рекордам, но тем не менее. Кто-то у африканского слона, особо, видимо, одаренного, намерил даже 9 килограммов мозга. А кашалот, абсолютный рекордсмен по этим показателям, до 9 с лишним килограмм. И вы можете видеть в середине сопоставление мозга человека и кашалота. Ну, явно это не в пользу человека. Более того, у человека не только не самый крупный мозг, но и не самый сложный по внешнему строению. Потому что могут сказать, ну, зато у человека с извилинами все хорошо. Нет, с извилинами тоже у человека не лучше всего, потому что вы можете видеть, что и у слона, и у кита, ну и можно было бы дельфина какой-нибудь вставить картиночку. Количество и сложность борозды извилин намного сложнее, чем у человека. Но тут, естественно, возникает мысль, что как же так, у человека масса тела-то не слоновья, человек не 5 тонн весит, и не так, как кашалот. А стало быть, все дело в относительном размере мозга. Нельзя так просто подходить и измерять просто линейкой. Ну что ж, тогда у нас есть другие зверюшки, у которых тоже есть относительная масса мозга. И рекордсмен в этом отношении, ну, по некоторым данным, получается колибри на самом деле. Потому что у колибри масса мозга, конечно, крошечная, но и сама птичка, в общем-то, небольшая. Поэтому масса мозга составляет где-то 8% от массы тела. Это очень много. Ну а если брать не только позвоночных, а и беспозвоночных, то абсолютный рекордсмен – это муравей. Некоторые мелкие виды муравьев, которых там глазом-то, ну в принципе их видно, но они совсем крошечные. И нервная система их такова, что естественно там надо чуть ли не в электронный микроскоп ее разглядывать. Тем не менее она может составлять четверть массы тела. То есть, если на среднего человека пересчитать, ну, человек там, допустим, 80 килограмм, да, и из них 20 килограмм весил бы мозг, вот тогда бы мы могли сравняться с муравьями. Но у нас не 20 килограмм мозга, и чаще всего даже и не 2. А если сравнить с другими, ну, цеймири, например, 2 там, с чем-то процента, домовая мышь 3%, а из всех таких вот зверюшек, ближе всего к человеку по процентам, ну, люди тоже разные бывают, ну, и рыбки тоже разные бывают, вот рыба-слон, она практически идеально попадает в значение человека, ну, порядка 2%, там, плюс-минус, туда-сюда. Ну, вот это само по себе показывает, что относительная масса мозга – это тоже показатель достаточно сомнительный, вообще-то. Поэтому измерять интеллект просто вот такими циферками, честно говоря, не получается. Более того, пытались вводить какие-то всякие хитрые коэффициенты, поправки, логарифмические шкалы. А самые как бы лучшие способы – это когда измеряется не размер мозга там, в граммах или кубических сантиметрах, а площадь ассоциативных полей. Ну и тут есть исследования, которые показывают, что площадь ассоциативных полей лобных, например, ну, относительно

0: в процентах к остальному мозгу у макаки и у человека тоже, в общем-то, одинаковые. И в этом смысле человек от макаки по своему потенциальному, по идее, такому интеллекту тоже, в общем-то, совершенно не отличается. Ну, что как-то не оптимистично. Надо изыскивать какие-то другие способы. Но, тем не менее, мы видим, что на фоне прочих животных приматы, ну и человек, как венец всех приматов, вроде бы самые интеллектуальные. Тут есть некоторая хитрость, потому что сложность в том, с кем, в какой момент мы сравниваем. Если мы смотрим конкретных зверюшек, отдельно взятых, то соотношение может быть самым непредсказуемым. И важно смотреть не просто приматы и не приматы, а приматы и не приматы какого времени. Потому что приматы, как и все другие живые существа, они эволюционируют, они меняются со временем, приспосабливаются к условиям, и интеллект приматов, он в значительной степени зависит от интеллекта других животных, которые в это же самое время живут где-то по соседству. Конкуренты, хищники, опасные всякие твари, и просто там, не знаю, вредители нехорошие, на все это влияют. Поэтому мы видим, что, например, у Пургаториуса, который жил 65 миллионов лет назад и был первым, ну даже и не совсем еще приматом, а приматоморфом, мозг весил, скорее всего, меньше 1 грамма. Ну, честно говоря, точно мы не знаем, потому что мозговой коробки-то у нас не найдены. Но у нас есть челюсти, и уже по размеру этих челюстей понятно, что там не разгуляться было. И получается, что где-то 0,9% относительная масса мозга. А вот у крота, который по масштабу тела примерно сопоставим с этим Пургаториусом, то есть масса тела там плюс-минус та же самая примерно представляется, современный европейский крот имеет массу мозга больше 1 грамма и относительная масса мозга практически 1,5%. То есть получается, что наш великий, могучий и на тот момент вроде бы суперинтеллектуальный предок Пургаториус был глупее современного крота в 1,5 раза. И если сейчас мы имели бы живого Пургаториуса и крота, то крот бы в там, каком-то интеллектуальном состязании бы победил, хотя у него даже глаз нет. Но в тот момент, когда жили Пургаториусы, какие-то тогдашние предки кротов имели, ну, тоже, в общем, головной мозг, но, видимо, намного меньше 1 грамма. И поэтому победить Пургаториуса не могли. И хочется верить, что в тот момент Пургаториус был светочем интеллекта. Ну, 65 миллионов лет назад, это как раз тот момент, когда вымерли динозавры, и там, в общем, мало кто светил разумностью. На самом деле, самые умные в тот момент были птицы. А в более позднее время примерно такая же ситуация на самом деле сохраняется, если мы смотрим на, скажем, Плезиодаписа, который, правда, не наш прямой предок, но вот так более-менее сопоставим с предками, которые в тот момент жили. Ну, просто по нему есть хорошие данные по мозгу. У него где-то 5 грамм мозга, а у современной кошки, которая такой же массы тела и такого же размера, тоже там где-то килограмма 3 она весит, 27 граммов мозгов. Ну, то есть где 5 и где 27. И получается, что современная домашняя кошка, которая по интеллекту уступает даже дикому коту, тем не менее, да, спасибо, в 6 раз умнее, чем Плезиодапис, при том же самом размере тела. Ну и у них, конечно, относительно тоже немножко отличается, но и Плезиодапис опять же проигрывает. То есть посмотрите еще раз на свою любимую кошечку и проникнитесь, что вот великий предок примерно 50 миллионов лет назад был в 6 раз глупее. Но предки домашней кошечки в те же самые миллионы лет были еще намного кратно менее интеллектуальные, и поэтому вроде как баланс сохранялся. Между прочим, именно эволюция хищников древесных, лазающих и в частности кошачьих, ну правда кошачьи позже появились, была мощнейшим стимулом древесности, развития древесности, прыгательности и интеллекта наших предков. То есть спасибо нашим кошкам за то, что их предки сделали наших предков нами. Ну, от них приходилось убегать и что-то изобретать и умнить. В более позднее время соотношение сохраняется, что характерно. Допустим, египтопитек. Вот он, египтопитек, натуральную величину. Ну, всегда, когда смотришь на картиночки, кажется, что о, какая обезьяна аж до потолка, да, там подпирает. Но вот как бы египтопитек на тюрлях. У него 27 граммов мозга. Он наконец-то догнал кошечку. При примерно том же размере тела, ну, может, там чуть побольше он был, поэтому относительно масса поменьше. Ну, и пара питек в то же самое время, 11 граммов мозга. А карликовая грунка, которая размером меньше тела, она 6 грамм, и масса мозга у нее 8,5%. А карликовая грунка, она размером с большой палец на самом деле. Ну, хотя так, в принципе, ничего, выглядит прикольно. А кролик, который по размеру такой же, как парапитек, имеет 17 граммов мозга, а у парапитека 11. То есть современный кролик, кролик это даже не кошка, это вообще фактически грызун, который, ну, если вы кто-нибудь общался с кроликами, вы меня поймете. Вот, он был интеллектуальнее наших предков 30 миллионов лет назад. А современная руконожка Ай-Ай, которая одиночный примат, и совершенно не социальный, и ничем вроде бы особо не блещет, имеет аж на 45 граммов мозгов, ну, 45 кубических сантиметров, ну, не суть важно, и феноменально интеллектуально. То есть ее мозг вот наверху изображен, ну, это просто, просто вообще в олигоцене или там раньше таких близко даже не было интеллектуалов. А современная руконожка, ну вот такая лопоухая чебурашка, которая, в общем, способна разгрызать орехи и пальцами выковыривать личинок из каких-то там щелей. Но, еще раз повторяюсь, что в это время и предки кошек, и предки кроликов, и, наверное, предки руконожек были на порядок ниже по интеллекту. В более позднее время проконсулы, проконсул африканский, так, ну он там на столе, живет. Проконсул африканский имел размер мозга 130 грамм. Это меньше, чем у современного павиана Анубиса. При примерно тех же самых размерах мозга, ну и относительная масса у них там тоже примерно совпадает. Ну, проконсул чуть поменьше был, поэтому относительно масса чуть побольше. И туркан эпитек, это самец, поэтому у него вроде как должно быть много, а у него 84 грамма. То есть первые человекообразные обезьяны или уступали, или были примерно наравне с современными павианами. Хотя, в принципе, это достаточно лестно, потому что современные павианы – это все-таки сообразительные животные. Ну, павианы не очень, а макаки, например, ну, тоже родственники, в общем-то, используют довольно регулярно орудия труда. Допустим, макаки-крабоеды камнями раздалбывают всяческие ракушки. Другое распространенное мнение о наших предках и о том, зачем развивались мозги, то, что большой мозг нашим предкам нужен был, чтобы делать орудия труда, и потому что им очень нелегко жилось в саванне, в открытой, со множеством опасностей, множеством сложностей, и там было так плохо, что надо было быть умным. Однако же, если мы посмотрим, например, на шимпанзе бонобо, а вот здесь не просто шимпанзе бонобо слева изображен, а это канзи, то можно усомниться в этом постулате, потому что бонобо живут в тропическом лесу, даже на границе саванны, в отличие, кстати, от обыкновенных шимпанзе, никогда не выходят, и бонобо канзи – это гений в рамках человекообразных обезьян. Он, наверное, самый одаренный по всем возможным параметрам, потому что он знает 4 языка, он верховодит своей группой, он чуть ли не единственный, по-моему, человекообразный примат, который, ну, кроме людей, научился делать каменное орудие довольно-таки успешно. Есть шикарные фотографии, где он там колет какие-то булыжники. И при этом это происходит в тропическом лесу. Бонобо, кстати говоря, довольно-таки регулярно передвигаются на двух ногах, потому что им нравится, потому что им так хочется. Поэтому наши предки, австралопитеки, которые жили в саванне в это время, они, наверное, немножечко, конечно, поумнели. В принципе, у них размер мозга был 400 грамм, и там чуть поменьше, надо чуть побольше, примерно как у шимпанзе. И форма мозга практически ровно такая же, как у шимпанзе. Но масса тела все-таки чуть-чуть поменьше. Поэтому относительная масса мозга у австралопитеков была, получается, чуть-чуть побольше. И так хочется верить, что они были чуть поумнее. Но нам трудно понять, как они использовали этот свой, может быть, чуть более интеллект. Никаких доказательств этому, строго говоря, нет. Тот факт, что руки они все-таки не потеряли и в отличие от страусов каких-нибудь у нас руки сохранились и не редуцировались, говорит о том, что что-то они этими руками делали. Но куда они их совали, что они ими там перебирали, это мы не знаем, потому что каменных орудий труда они не изготовляли, деревянные не сохраняются, и единственный такой намек на то, что может быть что-то они изготовляли, это то, что теменная доля на эндокранах грацильных австралопитеков, она все-таки чуть побольше, чем у шимпанзе. Ну а теменная доля, она занимается как раз вот сложной тактильностью руки, то есть определением всяких свойств предметов на ощупь. Но при этом жизнь в саванне, она, конечно, наверное, может стимулировать развитие интеллекта, но ведь у нас есть павианы, которые тоже вышли в саванну в то же самое время и по тем же абсолютно самым причинам, что грацильные австралопитеки. Все те же между там, 6 и 5 миллионами лет, ну, там, 7 и 6 миллионами лет. Всякие разные животные покидали леса, выходили в саванну и ее осваивали. Павианы это сделали успешно, а в каком-то смысле даже и более успешно, чем человек на самом деле. По крайней мере, они раньше, чем люди, расселились за пределы Африки. Ископаемые павианы известны из Индии, из Испании, там, где австралопитеков никто еще не находил. И сделали это совершенно чудесно, без всяких орудий, на четвереньках, не вставая на две ноги, шелушая зерно пальчиками. Отчего, кстати, у них тоже моторная активность хорошая, и палец противопоставляется остальным чудесно. И, как я уже говорил, относительные площади коры ассоциативной лобной по отношению к коре вообще такие же, как у нас. Но при этом мозгов все-таки у них меньше, ну, как вот у проконсула, как только что я говорил, ну, может, даже чуть побольше. Так что сложность жизни в саванне, она приводит неоднозначно к появлению разумности. Может привести к появлению тушканчиков, например, или долгоногов. Ну, я не знаю, в Москве, в питерском зоопарке вроде нет, а вот кто из Москвы или будет в Москве, сходите в московском зоопарке, есть такой ночной мир, там сидит долгоног. Вот как бы двуногое существо из саванны, которое вышло в саванну на двух ногах. Это такой тушкан такого вот размера, с пушистым таким классным хвостом и с такими выпученными глазами, совершенно бессмысленными. Ну, мозг, видимо, там есть в каком-то количестве, но явно как бы до австралопитеков далековато. Так что концепция, что наши предки поумнели для, она в принципе неверна. То, что у них по каким-то причинам иногда мозг оказывался чуть побольше, давало возможность им больше использовать орудия труда и, наверное, немножко лучше приспосабливаться. Ну, вообще в биологии понятие для чего-то – это очень сомнительная вещь. Если мы движемся ближе к современности по направлению, то люди умелые, homo habilis, люди работающие, homo ergastere, и люди ректусы, человека прямоходящие, гильдбергенсы, были, ну, вроде бы умнее, чем предыдущие, а может быть, как-то и не очень вроде они были умные. И вот сегодня меня как минимум два раза спросили, и вчера меня, по-моему, тоже, ну, один раз точно, а может, и два спросили, и во ВКонтакте меня каждый день человек три, наверное, про это спрашивают. А вот если бы мы взяли ребенка, человека работающего, допустим, да, или синантропа вот такого, вырастили его до взрослого состояния, и был ли он по интеллекту бы тогда бы как современный человек или чем-то отличался? И вот в какой момент мы, выращивая ребенка, получим такого, как сейчас? Вот сихилянтропа мы будем выращивать, homo naledi, парантроп, ну парантропа не надо, или, допустим, вот homo sapiens edalto. Вот с какого момента ребенок будет умный и неотличимый от нас? Тут вопрос, честно говоря, с самого начала поставлен не слишком корректно. То есть мне приходится, конечно, всегда отвечать, но современные дети бывают очень разные. Вот у меня двое детишек, и они оба как бы не глупые, но они разные, они отличаются. И вообще интеллект измерить крайне проблематично. Что значит отличался бы он, не отличался? Одни детишки больше склонны к музыке, другие больше склонны к художествам, третьи машинки любят, да, четвертые спортом занимаются. И для этого всего нужен большой мозг. Наш мозг создан не только для того, чтобы считать логарифмы, или, не знаю, там, рисовать картины, или водить такси, или еще что-нибудь такое. Наш мозг – это универсальный инструмент, который может делать много всего. чем мы, собственно, и замечательны, и в чем наша гениальная специализация состоит. Поэтому были ли они очень умными или глупыми, ну, вопрос сомнительный. Ну, например, вот шимпанзе, детеныши шимпанзе, они способны играть палочками. Ну, вот здесь вот детеныш шимпанзе, который в ноге держит, ну, руки заняты, держаться за ветки надо, поэтому в ноге держит палочку, и показано, что самки детеныши шимпанзе нянчат палочки, то есть они играют в эти палочки. Первые следы какого-то такого символического творческого поведения появляются, видимо, еще у австралопитеков. Вот вы здесь видите камень из Макапансгата, в виде человека такой рожицы, как бы, да, принесенный за 32 километра от того места, где есть порода вообще, в принципе, таких галек. То есть какой-то австралопитек увидел, удивился и принес этот камень. Вот это признак интеллекта. Ну да, как бы, но вот выше это, чем у шимпанзе с палочками или нет. То есть это удивление, это какой-то восторг, да. А первое искусство появляется у человека прямоходящего Homo erectus, царапинки на раковине. Такое шимпанзе уже сделать не может. Регулярные зубчики нацарапать шимпанзе ни одно еще никогда не нацарапало. Но получается, что они были умные по сравнению с шимпанзе. Но если вы от своего, допустим, ребенка, которому лет 16, скажем, да, увидите в качестве великого достижения царапульку на раковинке зубчиками, я думаю, восторга у вас это не вызовет особо. Поэтому понятие «умные», «глупые», «умнее», «глупее» по сравнению с каждым предыдущим состоянием предки были каждый раз все умнее. А по сравнению с последующим состоянием, ну, они, да, были не очень. Но с некоторым моментом появляются, например, игрушки, потому что можно играть палочкой, как шимпанзе, а можно играть каменным рубилом, сделанным по технологии, но там длиной 4 сантиметра, допустим, как вот здесь, 4,5 сантиметра и весом 17 грамм. И это уже достаточный уровень интеллекта, чтобы понять, что ребенку хочется играть, и он хочет что-то такое, да, и дай-ка я ему сделаю. Но при этом фантазии не хватает, чтобы это было не рубило, а что-нибудь еще. Поэтому получается все равно рубило. Ну вот умные или глупые такие люди, они были достаточно умные, чтобы жить в тех условиях, которые были вокруг, чтобы общаться с соседями, чтобы оберегаться от конкурентов, сражаться с врагами и так далее. Ну, из всего этого вырастает тоже такое заблуждение, можно сказать, что эволюция гоминид – это эволюция мозга, что с древнейших времен наш мозг все время увеличивался, и вот потомки были умнее предков, да, а следующие еще умнее. Однако же известно довольно много прецедентов, когда это не срабатывало. Например, свежий совсем пример – Homo naledi. Вот в этом июне, этим летом, была сделана датировка 300 тысяч лет при объеме мозга 400, 500, 600 грамм. То есть это время, когда жили гораздо более интеллектуальные люди, уже вот практически такого вида, ну здесь 150 тысяч лет, ну примерно такие уже были и 300. А интеллект, тем не менее, сохранялся австралопитековый. Или во времена первых хомо, хабилесов, еще под 2 миллиона лет, у всех уже были мозги 600, 700, 800 грамм, а вот Канемьер 1813 – 509 грамм, как у всех австралопитеков. А потомки эректусов, хоббиты, убавили свой мозг раза так в 3, ну не в 3, но в 2 с лишним, с килограмма с копейками до 400 грамм. То есть у них произошел регресс. И неандертальцы, которые превосходили нас по размеру мозга. Поэтому в общем и целом, если так из космоса смотреть, то эволюция мозга – это действительно рост. И если мы много-много точек нанесем, то генеральная линия, да, будет на увеличение. Но локально есть и уменьшение, есть сохранение примитивного состояния, есть превосходство по формальным параметрам, но недогон все-таки по каким-то еще параметрам, потому что функционирование мозга все-таки у них и у неандертальцев, видимо, было хуже, чем у нас. Вот. И мы в среднем как бы всех, конечно, превосходим, но памятуя о хоббитах, наледи, микрокранусах и всяких неандертальцах, можно предположить, что в чем-то мы, может быть, своим предкам, в общем-то, и в интеллекте тоже уступаем. Ну и, скорее, как бы в завершение, несколько таких уж совсем баянистых мифов о мозге, которые не совсем даже про эволюцию. Очень распространенная версия, что мозг – это совершенно с безграничными возможностями штуковина. Можно запихать сколько угодно информации, запомнить все, что хочешь. А как бы параллельно с этим версия, что на самом-то деле мозг у нас работает на четверть, или может там 10%, может 5%, а может и вообще у кого-то не работает, но как бы чуть-чуть. И если он работает, скажем, на 5%, то можно, значит, еще на 95% загрузить. Нет, он работает ровно настолько, насколько надо. Вот в данных условиях бушмену надо выживать, у него работает на 100%, чтобы сделать лук, чтобы сделать себе одежду, чтобы подкрасться к добыче и ее победить. В каменном веке нужно построить жилище из костей мамонта. Будут делать из костей мамонта и загружать этим на 100%. Попробуйте как-нибудь на досуге построить жилище из костей мамонта. И посмотрим, сколько процентов вам для этого понадобится. Много понадобится. Даже чтобы чоппер сделать, это надо напрячься. То есть наш мозг, он всегда работает как надо. Ну, если его вообще использовать. В принципе, можно и не использовать, но это о другом как бы история. Вот, поэтому в данных конкретных условиях наш мозг работает всегда как нужно. А условия бывают разные. И, собственно, поэтому есть разбросы, есть эволюция. Ну и уж совсем-совсем такой простой миф. То, что наш мозг управляет нашим организмом, и наш большой мозг вообще, в принципе, нужен для какого-то выживания. Ну, для опровержения этого мифа достаточно посмотреть, вот вам дуб, например. Он живет 100 лет, даже больше, у него нету мозга. Большой мозг не необходим для выживания. Есть всякие антарктические губки, которые живут по 10 тысяч лет и прекрасно себя чувствуют в этих антарктических водах. И мозг не управляет нашим организмом. Мозг – это часть нашего организма. Нет такого, что есть мозг, а есть я. Или есть мозг, а есть тело. Если у человека отрезать ногу, то его мозг будет уже не таким мозгом, как с ногой. Он будет себя совершенно по-иначе воспринимать, совершенно по-другому человек будет вести, и психика у него поменяется. Если пересадить, ну, в фантастической версии, да, мозг человека в другого человека, то нельзя будет вот такой мозг в точности содержать. Для проверки можете сделать эксперимент, но он, собственно, проводился много раз. Когда человек погружается в теплую ванну, температура человеческого тела, в тишине и темноте, ну, через 2 часа начинаются глюки. То есть это вот мозг без тела. То есть мозг, он не управляет организмом, это он и есть. Ну и уж совсем такой, совсем простенький, что большой мозг позволил нам выйти из Африки. Ну, тут не надо долго распространяться, мне вот уже Маша все надо завершать. Ну и тут, в общем, он, конечно, позволил выйти из Африки, но почему-то страусу его мозг позволил выйти из Африки, павиану позволил, леопарду, диким ослам, слонам. Они все чудесно вышли из Африки с их мозгами. Ну вот сколько у страуса мозга, в принципе, это заметно, да, то есть там 2 глаза, ну если так даже посмотрите между ними, как бы вот шарики нарисуете, и сколько там остается для мозга. Ничего, вышли из Африки, добежали до Монголии и вымерли там уже в Голоцене. То есть они раньше нас вышли из Африки. Поэтому вопрос не в том, что большой мозг позволил нам чего-то, а почему он не позволил этого раньше, вообще где он был, этот большой мозг, когда страусы заселяли Евразию, а наши предки еще толклись где-то там в Эфиопии. Вот это загадка на самом деле. Ну, загадка велика. Ну, когда уже из Африки вышли, версия фактически того же самого, то, что большой мозг возник для борьбы с суровыми ледниковыми условиями. Достаточно, опять же, посмотреть лишний раз на карту мира, чтобы убедиться, что ледниковые условия, они только там, где ледники, они на севере и на юге, где людей-то не было никогда. А большая часть планеты, где жила большая часть населения, это не приледниковая тундра с саблезубыми тиграми, ну, тигров там и не было, там с пещерными львами, мамонтами и носорогами. Большая часть населения планеты всегда жила в чудесных, замечательных тропических и субтропических условиях. И большой мозг возник там, потому что вот эти черепа, это все тропики. Вот у этого товарища голова больше, чем у меня, ему 150 тысяч лет, он из Эфиопии. То есть наш большой мозг возник ни в коем случае не для борьбы с ледниковым. Люди вышли туда уже готовы. И на этом я свою речь завершаю. Желаю вам как можно больше использовать свои мозги. У нас на биофаке, если что, в подвале есть запас на черный день.
1: Я подтверждаю, видел.
0: Да, так что Используйте свой мозг.
1: Там, кстати, запас не только мозгов.
0: Там много чего есть. Используйте свой мозг на все 100%. Боритесь с теми условиями, которые вас окружают, а не с какими-то мифическими. И помните, что у вас будут потомки, и надо, чтобы они были интеллектуальнее вас. Тогда все будет хорошо. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, Станислав. Член нашего экспертного совета и наш постоянный автор, известный популяризатор науки, доктор биологических наук Александр Марков, заочно участвует в нашем форуме, и он задал вам вопрос, который, я надеюсь, мы сейчас увидим. Мы его записали по скайпу. Я попрошу сейчас вывести на экран это видео.
2: Здравствуйте, уважаемые участники форума «Ученые против мифов». Здравствуйте, Станислав. У меня такой вопрос к Станиславу. В тезисах его лекции сказано, что развитие мозга у предков человека было вызвано огромным числом причин. Но мне вот, например, кажется, что основная причина могла быть какая-то одна. Она проявилась в очень сильном давлении отбора, который благоприятствовал мозговитым особям. То есть что-то такое изменилось у ранних хомо, скорее всего, вот социальной организации, может быть, в связи с новыми способами добычи пищи и с обострением междуполой конкуренции, что требовало более мощной кооперации между индивидами. И благодаря этому изменению мозговитые особи вдруг стали оставлять в среднем существенно больше потомства. Или, может быть, группы, где были мозговитые особи, стали выживать, размножаться, а группы без таких особей, соответственно, проигрывать в конкуренции и погибать. Ну и, кроме того, например, повышение доли белка в рационе могло этому поспособствовать, ослабив энергетические ограничения на такой рост. И эволюционный ответ на этот сильный отбор был вполне однозначным. Мозг стал тупо расти, просто увеличиваться в размерах, потому что это самый простой, то есть высоковероятный способ ход эволюции усилить более или менее любую функцию, когнитивную или моторную, которая вдруг стала, оказалась очень выгодной, очень полезной. Соответственно, мой вопрос состоит в следующем. На чем основана уверенность, что причин для роста мозга у хомо было очень много и разных? К тому же рост мозга, судя по графикам самого Станислава на сайте Anthropogenes.ru, более или менее стабильно продолжался 2 миллиона лет и шел примерно с постоянной скоростью от ранней хомо вплоть до позднего палеолита. И это, на мой взгляд, опять-таки лучше согласуется с идеей об одном или немногих факторах, которые продолжали действовать все это время, и также о самоподдерживающемся характере этого процесса, скорее всего, об эволюционной гонке вооружений. То есть там явно была положительная обратная связь. Если бы это было огромное количество каких-то независимых факторов, то как тогда объяснить, почему они все вместе, дружно, равномерно, непрерывно, с одинаковой силой продолжали работать 2 миллиона лет? Мне кажется, что скорее это был один и тот же фактор, причем такой зацикленный, самоподдерживающий. И можно привести примеры, ну вот я могу на вскидку как минимум 3 примера изложенных в литературе теории привести, которые здесь, в принципе, подходят. Теория макиавеллистского интеллекта, то есть некое такое вечное состязание хитрецов, политиков, манипуляторов, которые пытаются повысить свой статус в группе. Это теория о ведущей роли межгрупповой конкуренции, то есть гонка вооружений между группами, что требовало роста внутригрупповой кооперации. И третья модель, которую здесь можно привести в качестве примера, эта модель связана с социальным обучением, она основана на идея такой, если очень упрощенно говорить, идея состоит в том, что чем больше все вокруг знают, тем выгоднее быстрее учиться, иметь лучшую обучаемость и больше объем памяти. Вот, соответственно, вот такой у меня вопрос.
0: Ну, собственно, в самом вопросе ответ на самом деле заключен, потому что вопрос звучал как? Может быть, работал половой отбор, увеличение количества белков в пище, увеличение вооружения, борьба с условиями среды, может быть, был один фактор, а может быть, вот я уже 4 насчитал. И если процесс продолжался 2 миллиона лет на разных континентах, в разных группах, в совершенно разных условиях, и при этом был один фактор, а при этом у нас есть, опять же, хомо-наледи, у которых рост мозга не увеличивался, у них этот фактор не работал, у нас есть хоббиты, у которых рост мозга уменьшался, у нас есть разные группы, в которых это происходило не так уж прямо одинаково и равномерно, и разные части мозга росли скачками на самом деле. То есть если мы будем прослеживать это все не из космоса, а вблизи в деталях, то мы увидим, что в какие-то определенные моменты времени увеличивались размеры лобной доли, потом увеличивались теменной доли, потом затылочной, то росла ширина, то длина, то высота. То есть размер мозга – это не единый показатель, это много отдельных параметров. И в разные периоды времени изменялись разные из них. Поэтому я не вижу, как бы один единый фактор на протяжении 2 миллионов при смене условий влиял то на одну часть мозга, то на другую, то на третью, то в одну сторону, то в другую сторону. Поэтому я считаю, что, наверное, факторов было не один, а все-таки, наверное, их было много.
1: Спасибо. Передадим Александру Владимировичу ваш ответ. А вот делегат спрашивает, расскажите, пожалуйста, о текущих исследованиях денисовского человека. Что-то новенькое, свеженькое есть по денисовцам?
0: Ну, после того, как его описали, прям совсем суперсенсационного не было. То есть сам факт существования денисовского человека переплюнуть уже сложно. И на этом фоне то, что расшифрован, допустим, еще один геном денисовского человека из еще одного зуба, ну то, что в 2017 году было, или, например, то, что добыты фрагменты ДНК денисовского человека из почвы денисовой пещеры, уже как-то вроде на суперсенсацию и не тянут. Хотя, естественно, это очень мощные сенсации, это очень крутые, большие достижения. Но в настоящее время загадка и задача проследить брождение вот этой денисовской ДНК, ну, как бы наследие, да, по Азии. А это сделать вот сейчас проблематично, потому что достоверные 100% денисовцы у нас только одна фаланга и 3 зуба из одной пещеры. Все, даже на Алтае, на самом деле, в других местах нет. Так что прорыв будет такой следующий, суперграндиозный, когда денисовскую ДНК найдут или хотя бы где-нибудь на Алтае, ну, что, кстати, весьма вероятно, там раскопки-то продолжаются, или еще лучше где-нибудь в Китае или вообще в Индонезии. Вот тогда это будет вообще мощный прорыв.
1: Спасибо. Пожалуйста, Катя, прошу в левый блок микрофон. Да. Ой-ой-ой. Можно не так бежать даже. Спасибо.
3: Здравствуйте, меня зовут Света. У меня такой вопрос к вам. Как говорят ведущие приматологи. Ну, в последнее время мы выяснили, что обезьяны не такие уж глупые, как нам раньше казалось. Они очень намного способны, и даже некоторые особо одаренные осваивают речь человеческую, ну, не человеческую, языки разнообразные. И вот вопрос. Эта самая обезьянка Кани, насколько мне известно, он однажды выдал такую штуку, ее спросили, вот кто твои соплеменники, у которых он альфа-самец, он говорит, это мои, вот моя семья, мои дети, они обезьяны. А я Кани, я уже человек. И так вот вопрос такой, что люди по этому поводу считают? Чем Кани до сих пор отличается от нас?
1: Канзи.
3: Канзи, ой, извините, пожалуйста, Канзи. Вот, чем он принципиально от нас отличается до сих пор?
0: Ну, интеллект человекообразных обезьян и канзи в том числе, по все-таки сумме показателей, не по отдельным, да, а по сумме, по самым таким хорошим прогнозам, на уровне где-то 3-летнего ребенка, а это все-таки взрослый зверек. Поэтому вот это и отличие. То есть, когда взрослая особь имеет интеллект 3-летнего ребенка, ну да, говорит, и даже на 4 языках, и называет себя человеком, ну, как моя дочка в 3 года тоже говорила, я человечка. Когда ее спрашивали, ты чебурашка? Она говорила, нет, я человечка. Ну, вот примерно что-то из этой серии. То есть, как бы, да, соображает, отвечает, но до уровня все-таки интеллектуально полноценного человека, такого вот взрослого, далековато. Хотя сейчас на Западе же идет борьба за права всех, как бы всех-всех. И, насколько я слышал, сейчас есть такой мегапроект придать права человекообразным обезьянам, и вот чтобы они пользовались всеми правами как бы нормального человека. Другое дело, как это объяснить обезьянам? Ну, как вот им объяснить, что, я не знаю, там есть избирательное право, суды,
1: налоги. Поставь крестик здесь.
0: Да, то есть, ну, тут как бы... Что не надо людям руки отрывать, если тебе они не нравятся, там, ну, идет вот из этой серии. То есть грань то, что это все-таки обезьяны. С той поправкой, что слово обезьяна это супер такое широкое понятие, это не человек, это примат, не человек. Так, человек-то тоже обезьяна. Но вот разница такая. То есть, естественно, это в эволюционном плане непрерывная линия. То есть, если мы взяли бы каких-нибудь там австралопитеков, они бы были ближе, наверное, к шимпанзе. Пятикантропы, наверное, чуть ближе к нам, хабилисы, ровно посередке. Но сейчас у нас промежуточных нет, и мы, да, видим вроде бы разрыв, а вроде и не такой уж он разрыв.
1: Так, пожалуйста, короткий вопрос вот из центрального блока слева. Вот-вот-вот, да, скорее, время идет. Скорее, время идет. Перед вами микрофон. Катя.
4: Я?
1: Да.
4: Добрый день, меня зовут Анна. У меня вот такой вопрос. В самом начале вы говорили про то, что IQ неандертальца, скорее всего, ну, было ниже, чем у нас. А есть ли смысл вообще измерять IQ неандертальца, если у него были больше развиты другие части мозга, то есть перед ним другие задачи стояли? Наверное, IQ даже в пределах человеческого вида не всегда рентабельно.
0: Естественно. А я к вообще идее самого IQ крайне критически отношусь и считаю, что это довольно бессмысленная вещь. Поэтому я и говорю, что как-то и непонятно, сколько у него там IQ, а как, в чем его измерять, этот IQ неандертальца. Потому что большая часть тестов IQ современных – это способность быстро считать и там, комбинировать всякие фигуры, да, геометрические, то есть математическое мышление. Но кто сказал, что это и есть разумность? Разумность – это широкое понятие вообще. Поэтому да, смысла нет определять IQ неандертальца. Они были чудесны в своем роде. То есть в то время, когда они жили, ну вот они были гении, как бы умнее них никого не было. Ну, в Африке, правда, сапиенсы были, но так-то и в Африке сидели.
1: Спасибо, Станислав. Теперь можете посмотреть на ваш портрет работы Анастасии Просочкиной и выбрать лучший вопрос. Два их было. Чем Канзи отличается от нас, это первое. И второе, есть ли смысл измерять IQ у неандертальцев?
0: Вот про неандертальца вопрос.
1: Так, и... Первый том вашей книги или второй том вашей книги?
0: Во втором про неандертальцев. Хотя и в первом тоже.
1: Первый том уходит автору вопроса, а вам наши подарки, скульптура пингвина Питека.
0: Спасибо.
1: Кекс, кекс ешьте сейчас, испортится. И всех спикеров, получивших кексы, призываю есть сейчас.

0: о животных с Иваном Затевахиным.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я сегодня решил затронуть довольно необычную тему. Может быть, она более актуальна для автомобильной какой-то программы. Хочу поговорить о козлах и баранах. Но, собственно говоря, о настоящих козлах и баранах, а не тех, которых имеют в виду иногда некоторые эмоциональные автомобилисты, уезжающие на дороге общего пользования. К сожалению, вот этих замечательных животных, они просто стали синонимами упрямства, тупости, глупости, какой-то вот малой лобильности эмоциональной, что ли, на самом деле.
2: Ну, в общем-то, не зря.
1: Да,
2: не зря.
1: Не зря.
2: Вот. Мое личное общение с баранами, в общем-то, это прекрасно подтверждает.
1: Это, дорогие радиослушатели, подал голос мой гость и мой товарищ Михаил Креч, кандидат биологических наук, зоолог, писатель, натуралист и знаток разнообразной фауны Дальнего Востока. Мне это наоборот казалось, что козы, вот последние мои наблюдения, они очень умные животные, они прекрасно дрессируются, обучаются, сообразительные, у них довольно нежный характер. Они какие-то такие трепетные и совсем не напоминают тех самых вот существ, которыми мы их представляем. То есть они какие-то ранимые даже где-то такие вот. А Михаил говорит, что нет, в дикой природе они такие есть.
2: Но, упрямые. Опять же, это мой опыт общения с полурогими, в общем-то, ограничен больше всего снежным бараном. Причем снежного барана я знал на обеих сторонах Берингового пролива.
1: Извини, пожалуйста, напомним географию нашим уважаемым радиослушателям, что имел в виду Михаил. По обе стороны Берингового пролива, значит, у нас на Чукотке, видимо, на севере, и на Аляске.
2: Ну да, на северо-востоке России и на Аляске, да, где мне приходилось иметь дело с бараном Далла. Очень красивым, кстати, на самом деле, бараном. С козами и козлами мне приходилось иметь дело сугубо в их домашней инкарнации. И я вот вспомнил, что в Приморском крае у нас в заповеднике жил козел, который курил, пил пиво и не чурдался самогона. Но это Приморский край, и там козлы бывают очень похожи на людей.
1: Мы никого не обижаем, тут просто вот такая вот экзотика. Вообще вот эти дальние рубежи, наша родина, там удивительные люди живут, замечательные. Вы же там жили в Магаданской области.
2: Да, жили там долго. Да,
1: долгое время. Выросли там, насколько я понимаю, выросли в ученого прежде всего. Но есть определенные популяции вот людей, которые вот такие вот... Вы их в своих книгах, между прочим, блистательно описываете, такие чудики, чудаковатые, которые вот как раз могут научить несчастное животное пить пиво и курить. Такие смешные ребята есть. Ну, кто-то бы сказал, что это все от безделия, а я бы сказал, что это от оторванности тамошней жизни, которая порой бывает.
2: А вот, вот наоборот, люди чувствуют себя естественно, тянутся,
1: да,
2: к природе.
1: Тянутся к природе. Ну, давайте, да, все-таки поговорим о животных. Итак, вы наблюдали этих замечательных животных и там, и считаете, что они, в общем-то, не так развиты.
2: Вы о них всех судите с точки зрения поведенца.
1: Да, конечно.
2: То есть, человека, который должен постоянно с ними жить, общаться. А я, в общем-то, был или полевой зоолог, или охотник, или гид-проводник охотничьих туров. И, в общем, достаточно хорошо знаю, что... перехитрить, например, медведя, который достаточно точно знает, что ты здесь, и ты пришел по его шкуру, очень сложно. Я даже скажу, что почти невозможно, если он точно знает, что ты им занимаешься. А баран просто на это не обращает никакого внимания. То есть,
1: он,
2: на самом деле, рассказы о...
1: Широкая душа такой баран, наивный парень.
2: Ну, может быть, да.
1: Но среди просто... умных людей такие встречаются.
2: Рассказы о том, что баран – животное такое особо сложное для добычи, оно, в общем-то, скорее всего, все-таки порождение городских охотников, потому что бараны, к сожалению, очень легко уничтожаются за счет именно своих вот биологических особенностей. Они занимают, как правило, очень ограниченные... Но я бы даже сказал, это микропопуляции. В горных хребтах они изолированы большими долинами. И если где-то бараны живут в одном месте долго, и рядом с ними, скажем, стоит стойбище оленеводов, то, в общем-то, конечно, эти оленеводы уничтожают этих баранов очень легко. Бараны не олени, они не их собственные, это источник мяса. И потом они многие десятки лет не пополняют вот эти территории. Хотя тоже на самом деле это все не совсем так. Чем дольше живешь, тем больше понимаешь, насколько мало ты знаешь о природе.
1: Ну да, единых законов не существует.
2: Да, их просто нет. У меня вот был замечательный учитель Феликс Борисович Чернявский, который изучал барана в Корякском Нагорье. Угу. Это черти где, это достаточно высоко. Это были высоты больше 1000 метров.
1: Это там... между Камчаткой и Чукоткой.
2: Да-да-да, там такая блямба такая гористая, здоровая стоит.
1: Mm-hmm. Это огромное, это нам кажется на карте маленькое. Это же, не, там 10 она, Франций, здесь, да?
2: Ну, она не 10 Франций, но, по крайней мере, как Московская, Калужская и Тульская область вместе взяты. Ну,
1: это то есть одна Франция.
2: Да, это точно. И, значит, Феликс Борисович как-то поехал со мной, я уже был уже достаточно пожилой человек, в экспедицию. Я только что сделал стационар в таком месте, где жили и буры, и медведи, в основном медведи, ну и бараны тоже были. И мы с ним поднялись на хребет, страшно живописный, все с такими каровыми озерами. Феликс Борисович посмотрел, говорит, да не может здесь быть баранов, здесь кедровый сланик. Все бараны живут выше уровня кедрового сланика. И тут же из этого сланика их вышло штук 20. Так посмотрели они недоуменно на зоологов и ушли в него обратно. То есть очень часто люди, имеющие какой-то свой определенный опыт полевой, они его автоматически эксплицируют на весь вид и на весь ареал. А очень часто один и тот же вид в разных краях ареала ведет себя, ну вот как разные виды, о чем я, собственно говоря, сейчас хотел поговорить. Да, о том, что бараны, снежный баран же на самом деле заселяет огромную территорию. То есть это не несколько Франций, а совершенно точно пара-тройка Европ.
1: А вот можно тупой вопрос задать? А вот как козла от барана отличить, кроме запаха? Вот меня часто донимают такими вопросами. Кстати говоря, мне не кажется, что такой уж тупой, как кажется на первый взгляд. Аргумент, который я привожу всегда, да, что вот козел, он пахнет, все, пахнет козлом. Вот так баран, есть снежный баран.
2: Снежный баран пахнет снежным бараном. Между прочим, часто, когда ты работаешь в местах, где их много и где они постоянно ходят, ты просто идешь по тропам, от которых просто прет баран. Но не козлом. Вообще очень интересно. На том же северо-востоке, совсем недавно, кстати, звонили из Магадана мои коллеги, бывшие по туристской компании, и спросили меня, водится ли на северо-востоке кроме баранов еще и козлы, четвероногие, естественно. Я сказал, что у баранов очень четкое есть разделение внутрипопуляционное. Значит, они по стратам, по половозрастным стратам. И молодые самцы, самки с детенышами держатся отдельно, а крупные самцы держатся тоже отдельно, так называемыми пулами холостяков. Они смешиваются только во время гона. И вот этих вот молодых самцов с прямыми рогами и самок с детенышами, вообще с маленькими крохотными рожками, буквально сантиметров по 15, прямо растущими, очень часто считают козами и совершенно спокойно вот просто говорят. Ну, нам сколько раз просто какой-нибудь охотник говорит, козлы у нас есть, я вам это докажу. И, значит, месяца через два он нарисовывает с каким-нибудь окровавленным мешком, в котором, значит, лежит голова этого несчастного баранчика, так сказать, отрезанная по уши. Движ, говорит, рога-то прямые, это же козел. Не козел, говорю, это был молодой снежный баран, которому просто не повезло, попался тебе по дороге.
1: Ну, давайте мы эту увлекательную историю продолжим после сообщения нашего архивариуса.
0: О животных.
3: Известно ли вам, что газели и антилопы относятся к семейству полорогих, наряду с буйволами, баранами и козлами? Всего к семейству полорогих относятся 140 видов. Самые маленькие – карликовые антилопы весом не более 3 килограммов и дик-дики – 5 килограммов. Самые большие, весящие тонну и больше – быки гауры, бизоны и зубры. У всех полорогих два полых рога, за исключением четырехрогих антилоп, у которых рогов 4.
1: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Михаилом Кречмаром, зоологом. Мы с ним говорим о козлах и баранах, в частности, о северных баранах. Как правильно, кстати говоря, называть вот тех баранов, которых вы изучаете? Там же не один вид, как я понял.
2: Ну, смотрите, что касается вида.
1: Снежный баран?
2: Вообще, покойный зоолог Насимович считал всех овисов, которые обитают в Старом Свете, одним видом. Они свободно скрещиваются.
1: Вот, я вот можно вообще за Насимовича заступлюсь? У него бы совершенно гениальные были...
2: Чего заступиться-то? Да. Я, в общем-то, считаю, что Насимович был гениальный человек.
1: Он был абсолютно гениальный человек.
2: И был абсолютно прав.
1: Он лет 100 там, я не знаю, в кавычках, назад додумался.
4: 70.
1: Да, да, 70. Сравнить популяционную структуру некоторых китообразных со слонами. И очень четкие, интересные аналогии у него были вот в этом направлении. Его монография «Африканский слон» вообще одна из любимых моих книг, на самом деле. После него я полюбил слонов, но есть очень понятные, экологически корректные сравнения, почему они похожи. Гениальный человек совершенно был. Но давайте все-таки вернемся к нашим баранам в буквальном смысле этого слова.
2: Опять же, вот старые люди, не мудрые люди. И я бы, в общем, очень рекомендовал многим современным зоологам читать старые монографии, читать старые книги. Потому что иногда люди чего-то там думают, на конференциях какие-то копья ломают, какие-то там клики у них, фракции, все. Вернулся на 50 лет. Прочитал какого-нибудь основного положника, все уже сказано.
1: Уже сказал, да.
2: Все
1: да.
2: уже сказано.
1: И нечего было копии ломать.
2: Опять же, значит, существует классическая биологическая, зоологическая номенклатура снежных баранов.
1: Так где они делятся? Об отличии козлов и баранов.
2: Опять же, на северо-востоке козлов нет.
1: Да, закрыл да, дискуссию.
2: Да, ближайшие саяны. Просто севернее и восточнее Байкала, да. Козлов нет.
1: Все, козлов нет, тема вот, закрыта.
2: Да, козлов нет. Есть бараны, снежные бараны, несколько подвидов, которых тоже достаточно часто дробят не совсем понятные мне группировки. Причем вот тоже интересно, некто-некто был на Камчатке, коллектировал 6 или 7 черепов, промерил их, выделил некий подвид. Некто-некто был в Корякском Нагорье, сколлектировал 9 черепов, писал подвид. Когда-то мы с коллегой Игорем Честиным, который тогда изучал медведей, это все обсуждали, а потом что-то вышли в коридор, дело было в МГУ. Я посмотрел на коридор, говорю, вот представь себе, ты хищник инопланетный, вот как из кино.
1: Да-да, ты, я тоже люблю это сравнение.
2: Да, ты прилетел...
1: Прилетел с другой планеты.
2: Да, ты прилетел с другой планеты, вот здесь оказался. Вот навстречу идут два вьетнамца, негр и двое лиц славянского происхождения. Ты их всех перестрелял и полетел себе на свою планету делать описание вида. И что ты сделал?
1: Да, а и те, и другие люди.
2: Да, и те, и другие люди. То же самое с этими баранами. Ну, вообще, в принципе, все крупные млекопитающие, да, видимо, и мелкие, я просто с крупными больше знаком, они обладают очень широкой индивидуальной изменчивостью. Поэтому... В общем-то, все эти описания по наклонам рогов, по широте баз, они в достаточной степени...
1: Миш, можно я крамольную мысль скажу? Да? Я хочу сказать, что наших радиослушателей описание черепов вряд ли волнует столь же сильно, как вообще рассказ об этих непонятных совершенно существах. Да? Вот мало кто представляет, как они живут. Вот,
2: плохо они живут. Да. Я сразу скажу, живут они плохо.
1: Плохо.
2: Хуже, чем снежный баран, вообще жизнь очень сложно себе представить. Да. Реально. В принципе, вообще все северные млекопитающие живут так себе. Вот медведь тут вообще спит с горя.
1: А вот тебе не кажется, что вот слухи об их, так сказать, плохости, их жилья, они сильно преувеличены? Ну, давай вот мы этого барана, ты любишь яркие сравнения, перенесем куда-нибудь к нам в Крым, в район Ялты. Если его не научат, как вот те люди, пить пиво и курить там сигареты, отдыхать, то, да?
2: Да, это
1: он же там,
2: в Ялте баран.
1: В Ялте не вы. А для нас это замечательное место, где прекрасно можно отдохнуть и вообще провести
2: я
1: время.
2: Я человек северный, и я тебе много раз говорил, да. Тебе человек, который вообще склонен к подводной жизни, да. Что у нас считается так, что живые люди сами под воду лезть не должны. Очень устроена такая точка зрения. Значит, во-первых, их мало. Значит, люди, которые, например, приезжают, познакомились, например, с горными копытными. Уналта, в Алтае, в Тяньшане, еще где-то. Они приезжают к нам, и когда говоришь им, что вот здесь, вот в этом горном узле баранов полно, штук 30 их там живет, они просто поражаются, потому что, ну, просто другие продуктивности.
1: А, ну понятно. Я к тому, что, вероятно, вот там, кроме как в этих скудных и страшных местах, они жить нигде не могут, снежные бараны.
2: Да нет, вот опять же...
1: Или их нынешний ареал – это следствие деятельности человека?
2: Нет. В какой-то степени это...
1: Враг, значит, у них кто?
2: Враг – волки.
1: Волки, да?
2: Да, волки абсолютно. Это главный враг. Волк-росомаха. Что делает барана таким уязвимым для человека? Вот ты идешь вверху обрыва, и под тобой торчат скалы-останцы. А ты вспугиваешь баранов одного за другим. Первое, что делает баран, абсолютно не думая, он становится на останец. И если ты заинтересован в том, чтобы его застрелить, ты его тут же оттуда сбиваешь. Это просто значит, что основной враг у него

0: Да, вот удивительное дело. Очень интересную тему мы сейчас затронули. Ну, посмотри, значит, на взгляд любого нормального человека, да, кажется, что копыта, ну, это практически как, там, скажем, два молотка, да, ну, не очень-то удобно по скалам как-то, если на плоской поверхности, ну, как ты его угнездишь? Скорее всего, обратная сторона молотка, ледоруб, грубо говоря, вот им цепляться удобно, а плоским-то копытом как удобно?
1: Ну, или оно не такое плоское? Оно не сильно плоское, оно выпуклое, из такой вот, у нее такая вот губчатая поверхность.
0: А, резиновая вот, такая, внутри. Да, условно. Да,
1: я еще так скажу, что снежный баран, упругая, скорее всего, еще не самый отчаянный скалолаз. В интернете можно увидеть фотографии снежных коз, которые стоят на Гуверовской плотине, на самом деле.
0: А это не одно и то же снежные козы?
1: Нет, это совершенно разные.
0: Ну, в чем же разница?
1: Наконец. Рот другой. Пахнет по-козлиному. Вот этот пахнет по-козлиному.
0: Потому что рога такие же.
1: Нет, рога не такие. Рога лировидные. Прямые, лировидные.
0: Но есть же козлы с загнутыми рогами.
1: Нет, но снежные козы – это совсем другое.
0: Значит, копыта у снежного...
1: В общем, считаем, что главное видовое отличие между запах. Козлами и баранами – это запах.
0: Да, да. Хорошо, значит, вот копыта у снежных баранов не такие плоские, как нам кажется. Их подошва...
1: Да, они такие кругловатые.
0: Альпинистский ботинок, да?
1: И я, между прочим, интересно, что видел сорвавшихся со скал медведей, я видел сорвавшихся со скал оленей. А вот баранов, несмотря на то, что, в общем-то, значительную часть своей жизни я пролазал вдоль берегового клифа Охотского моря, никогда сорвавшихся вообще-то, кстати, и не видел. Хотя вот они просто удивительно, они просто вот летят, вот взлетают по совершенно отвесной стене, просто вот раз как змейка, целое стадо их, 15-20, и убежало. Удивительно, вот они, конечно, потрясающие скалолазы. Так вот, я хочу сказать про отстои.
0: Да, секундочку, вот... Ты говоришь, главный хищник – волк. Он явно по стене забраться не может. Он их где-то ждет, что ли? О. Ну, росомаха, наверное, половчее в этом плане, да?
1: Я вот что скажу. Скалолаза. Они все на береговом клифе Охотского моря. Я, конечно, не видел, чтобы бараны... Там просто волков нет. А вот как их скрадывает рысь, я видел два раза.
0: Но
1: и
0: еще
1: рысь,
0: один
1: да, хищник. Да, и рысь их там скрадывает легко. Более того, скажу я вам так. Я... Как минимум один раз встретил следы активного хищничества, именно специализировавшегося на снежных баранах бурого медведя. И один раз я встретился с бурым медведем, который явно подходил к той же группе баранов, что и я. То есть мы вылезли из одного пригорка, в общем-то, очень близко, метрах, наверное, в 35. Так друг на друга недоуменно посмотрели, и медведь убежал. Но он шел вот просто...
0: Видел ружье в руках.
1: Нет, он просто увидел человека и на всякий случай решил правильно сделать совершенно. Там была группа баранов, которая лежала на уступе скалы, и он точно совершенно шел с подветренной стороны, он вот выходил по запаху на них. За медведем, который добывал баранов на реке Чантальвергин на Чукотке, я, в общем-то, даже
0: не
1: наблюдал
0: пытайтесь
1: несколько
0: произнести
1: дней.
0: Это сами.
1: Я вообще всегда вот говорю вот эти вот все чукотские названия, которые мне, кстати, на самом деле очень нравятся.
0: Да, они очень красивые. Да, очень...
1: Значит, все следы убоя баранов медведем я видел в одинаковых примерно местах. Это были тропы, где зверь должен был появиться из-за перегиба перед поджидающим его медведем, наверное, буквально метрах в 5-7. И, скорее всего, просто как только голова барана появлялась из-за перегиба, медведь там лежал, ждал, и он быстрым скачком, вот, ну, эти там 5-6 метров, он за два прыжка покрывает. Он, в общем, видимо, на этом расстоянии барана догонял.
0: Да, и бил его лапой по башке.
1: Ну, да, там непонятно, что бил, потому что остатков от них было очень мало. Там только было понятно, что это вот следы баранов, убитых в разное время. То есть можно было бы сказать, что там какие-нибудь геологи или какие-нибудь оленеводы этих баранов постреливают, а медведь собирает подранков. Это не так. Одного барана он вообще доедал свежего. Я даже смародерствовал немножко, прогнав медведя отрезом от задней ляжки у него мяса.
0: То есть поступив было, как да, да, да, да, на наши предки.
1: Да, как положено хищнику на вершине пирамиды. Да.
0: Так они и поступали.
1: Да. Ну, я нашел, по-моему, 6 или 7 следов разного времени. То есть понятно, что этот медведь на баранах специализировался. И вот он их таким образом ловил. Он их ловил неожиданно на переходах, на тех местах, где они постоянно ходили по тропам. Угу. На тропах подстерегал. Волки, скорее всего, точно так же. Опять же, вот как человек находит барана, оказавшись в незнакомом месте. Что нужно?

0: барану нужны луга и нужны отстои. Луга, причем, должны быть достаточно продуктивные и пологие, обычно какие-то цирки, поросшие растительностью, должны быть отстои.
1: Ну, отстои, это что?
0: Вот эти вот вертикальные скалы, по которым забраться может постоять. Только баран. Да. Угу. Вот видишь, луга, отстои, в случае, если тебя интересуют крупные самцы, еще желательно, конечно, большие кромники сверху. Они вот на них любят лежать. Смотри, там следы. Опять же, баран, тоже интересно. Он по воздуху не летает вот совершенно. Бараны оставляют следы могучие. Иногда это просто настоящие дороги, по которым может проехать два мотоцикла рядом, причем таких современных, байкерских, больших, там, с Маруськой, еще с чем-нибудь. Они, конечно, столетиями эти тропы прокладываются. Ну, просто так как там один из основных субстратов – это такой сыпучий курумник, мелкокаменистый. Просто несколько раз они проходят, и такая образуется колея. Есть тропы, есть шанс на то, что бараны есть. Угу. Нет троп, баранов нет, просто вот забыли. Баран – зверь троп. По этим тропам, кстати, совершенно замечательно ходить. Все полевые люди их очень любят и ценят. Они ими очень широко пользуются, геологи ими все пользовались. И бараньи тропы еще всегда пролегают, ну, с точки зрения наиболее рационального отрисовывания рельефа.
1: По ним, собственно, волки их и находят.
0: Да все по ним их находят. Понимаешь, в чем дело? Все-таки баран всегда был слишком немногочисленен. И вот будем исходить из вот этой вот гнусной особенности места, малой продуктивности.
1: Ну, малой продуктивности.
0: Чтобы он играл значительную роль в трофике волков.
1: То есть это не гну, да?
0: Это не гну и не северный олень. Волк, конечно, это зверь, который специализируется на северном олене и на других массовых видах, вроде зайцеобразных. То есть зайцы, да. А бараны, ну что бараны, вот их живет на хребте 50, ну 60 – это очень много, это большое стадо. Ну, группа семейных волков – это на 3 года. А через 3 года семейная группа волков, кстати, превращается в 3 семейные группы. Под ноль вычищает.
1: Понятно. Ну что же, достаточно интересно получается у нас такая картина, что вот этот самый снежный баран уникальный, он, с одной стороны, находится, безусловно, нигде ни в каком другом, это высокоспециализированное животное, из того, что я понял, ни в каком другом месте он счастлив не будет. И наша, так сказать, ирония про теплые края, ну, совершенно неуместна, потому что там он просто погибнет, это не его место. И он идеально к ним адаптирован, и если не человек, то, в принципе, при такой малой численности, если он выживает среди хищников, вот то, что ты видел там, иногда волк, иногда медведь,
0: Иногда рысь, иногда росомаха, но никогда никто всерьез и надолго.
1: Всерьез его не рассматривает, потому что он живет там, где невозможно его всерьез рассматривать.
0: Я скажу еще так, на самом деле его и человек-то всерьез не рассматривает.
1: Да.
0: То есть глобальное падение численности снежных баранов, оно пришлось на тот период, когда у нас было развито пастбищное оленеводство и геологическая разведка.
1: Все понятно.
0: А после этого он же на самом деле сейчас
1: стреляли люди, которые этим занимались.
0: Которые там ходили.
1: Так, которые там были, да.
0: Которые там ходили. Я вот, опять же, в жизни не забуду, в 97-м году, уже, значит, всего этого нет, мы по одной из притоков Колымы едем на ГАЗ-66, нам навстречу едет Урал, подножки Урала стоит человек с карабином. Стой, кто такие? Я Хтовет. Документы проверил, посмотрел наше оружие, познакомился с нами, пришел к выводу, что нам можно доверять. Говорит, вы зачем? Да я говорю, вот я картирую места обитания снежных баранов в Колымском Нагорье. Говорит, сдались они тебе. Весом 50 килограмм. Лезь за ним, черти куда. Тащить его оттуда, черти сколько. Поехали со мной, я такие лосиные места.
1: Понятно. Ну, тут каждый рассматривал то, что ему ближе. К сожалению, этих замечательных баек, вернее, к счастью, их очень много, но, к сожалению, время нашей передачи ограничено. Спасибо большое. Я беседовал с Михаилом Кречмаром. Это была программа о животных с Иваном Затевахиным. Спасибо за внимание, до свидания, всего вам доброго.
2: О животных с Иваном Затевахиным.

0: Все по-настоящему крупные дела делаются только в одиночку. Коллективные решения всегда половинчаты и потому недостаточно эффективны. Сергей Мавроди.
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм «Пирамида». И у нас в гостях кандидат экономических наук и автор канала «Простые числа» Олег Камолов. Привет, Олег.
2: Добрый день.
0: В 2011 году на экраны вышел фильм Эльдара Салаватова «Пирамида». Картина рассказывает историю жизни Сергея Мавроди и его знаменитой компании МММ. Главный герой, бывший научный сотрудник Сергей Мамонтов, уволенный по сокращению штата, ищет, куда бы применить себя и свой незамутненный интеллект. Его пытливый ум каждую минуту предлагает своему хозяину очередную затейливую схему легкой наживы. В конце концов, Мамонтов останавливается на одном из вариантов. Он заказывает макет ценной бумаги с имперской вязью, богатым орнаментом, водяными знаками и собственным портретом в самом центре. Этим псевдокупюром он сам назначает цену и начинает торговать по принципу «сегодня всегда дороже, чем вчера». Начинается активная рекламная кампания. Чуть больше 2 недель оказывается достаточно. Народ уже выстраивается в очереди за мамонтовками, а сам Мамонтов становится едва ли не национальным героем. В этой ситуации не мудрено обзавестись завистниками и недоброжелателями. Ведь благодаря своим 100% месячных в ответ на 50% годовых, которые предлагают его конкуренты, он сманивает у них большую часть реальных активов. В управлении этих банков понимают, что такого наглеца, как Мамонтов, проще убить, чем призывать к ответственности. В то же время российская администрация охвачена паникой. Никто из управляющих во власти не имеет понятия, как прекратить этот беспредел. Против них больше 10 миллионов вкладчиков. А это уже электорат.
1: У меня, знаешь, с точки зрения зрителя, касаемо фильма про Мавроди, сложилось хорошее мнение, потому что передача «Атмосфера 90-х» все-таки хорошая. Понятное дело, то, что они много чего приписали, чтобы был более интересный сюжет. Но то, что касаемо именно Мавроди, мне кажется, что они довольно-таки его романтизировали и пытались показать его таким благородным человеком, который единственная цель которого была в жизни, это помочь людям. И все эти пирамиды были сделаны только для того, чтобы помочь людям в финансах в эти тяжелые 90-е годы.
2: Ну, действительно, фильм создает такой апологетический образ Мавроди. Несколько, я вижу, пересечений с фильмом «Олигарх», который мы обсуждали некоторое время назад. Это благоприятный образ такого нестандартно мыслящего человека, атланта, прогрессивного предпринимателя, который вступает в неравный бой с государством, с чиновничьей машиной, которая пытается отрубить ему крылья, вот, усадить назад на землю и загнать в рамки вот этой бюрократической машины, которая не позволяет человеку реализовать свой потенциал, свои способности. С другой стороны, все-таки в фильме несколько раз сам Мамонтов, ну, Мавроди, говорит, что ресурсом его проекта, его пирамиды МММ, является человеческая жадность. А значит, по сути дела, таким образом он фактически признается в том, что на этой жадности наживается. И мне трудно здесь найти какие-то объяснения в духе каких-то прогрессивных идей, мыслей и замыслов,
1: которые
2: вкладывал Мавроди в свой проект.
1: Мы с тобой до этого обсуждали перед интервью. Я посмотрела кучу интервью с ним и его комментарии, там, даже по поводу фильма, хотя он сказал, что его не смотрел. И ему сказали, все люди вкладывались в МММ из-за жадности. Он говорит, нет, не из-за жадности. И он всегда это отрицал, кстати говоря, но это в фильме именно это показано, но да, в жизни он так не высказывался.
2: Да, но именно по этой причине сам Мавроди негативно оценил фильм, и в интервью Гордону, кажется, может быть, где-то еще он повторял эти слова, Мавроди утверждал, что фильм полностью переврал и его личность, и атмосферу того времени, и, вообще говоря, не имеет никакого отношения к реальности. Возможно, потому что в фильме довольно четко прослеживается такой довольно такой приземленный, материальный, не идеалистический взгляд Мавроди, реального Мавроди на жизнь, в силу того, что он действительно вполне прагматично использовал человеческие слабости, низкий уровень финансовой грамотности населения, еще неспособность и неготовность недавно советских людей сопротивляться новым рыночным реалиям, провокациям, вызовам, с которыми столкнулась страна в начале 90-х. Он выгодно воспользовался этой конъюнктурой, обогатился на этом, обогатилось и его ближайшее окружение. Ну и теперь, конечно, самому Мавроди очень выгодно представлять себя благодетелем за народное благосостояние, хотя на самом деле, конечно, трудно себе представить, каким образом можно оправдать появление финансовой пирамиды заботой о общественном благосостоянии. Ведь на самом деле не надо быть человеком с экономическим образованием, чтобы понимать, высокие доходы не могут браться из ниоткуда. Любой инвестиционный проект приносит прибыль только тогда, когда он вложен в какое-то материальное производство, создание услуг, товаров, тех, которые находят спрос со стороны населения. И таким образом создание материальных благ в конечном счете может приносить инвестору некоторую прибыль в виде отдачи от капитала вложений. Поскольку сам Мавроди в своей системе МММ не вкладывал принесенные людьми деньги в какие-то промышленные проекты, а прибыль от этой пирамиды возникала исключительно благодаря привлечению новых вкладчиков, такая система не могла существовать долго, и она, в принципе, не жизнеспособна с экономической точки зрения. Поэтому она в любом случае должна была когда-нибудь рухнуть рано или поздно, и говорить о том, что он создал какую-то уникальную кассу взаимопомощи, как тогда говорила реклама МММ устами Лени Голубкова, который, в общем, убеждал наших соотечественников нести туда деньги. Дескать, вот такая касса взаимопомощи, такой бассейн.
1: Что там было? Я не бездельник, я партнер, по-моему, в рекламе.
2: Ну, я не халявщик, я партнер, но жена Лени Голубкова, они там сидели на кухне и обсуждали, что же это такое на самом деле. И вот жена его придумала, что на самом деле это какой-то бассейн, куда по трубочкам вода приходит, это значит, люди приносят деньги, которые им не нужны в настоящий момент, а те, кому деньги нужны, они из этого бассейна денежки забирают. И таким образом он всегда полон. Но очевидно, что речь не шла о создании кассы взаимопомощи. Люди не относили эти деньги туда с целью поделиться с соседом. Они несли эти деньги туда, чтобы через какое-то время забрать в 2-3 раза больше в силу того, что сам Мавроди гарантировал постоянный рост этой кассы и постоянный рост отдачи от вложенного капитала. Ну а такая система может работать только в том случае, если она основана на каком-то очень прибыльном производстве. А поскольку никакого производства ни товаров, ни услуг под пирамидой МММ не существовало, то она, опять же, по законам экономики не могла существовать долго, и ни о каком решении проблем народного благосостояния речи не могло идти. Это временная мера, временная история, которая в любом случае когда-нибудь рухнула.
1: Он же тоже на это прекрасно всегда всем отвечает, о том, что он все эти деньги потом хотел вложить в госкомпании, в заводы, и чтобы потом разделить между всего населения все эти акции, чтобы они действительно от них получали там дивиденды и так далее.
2: Ну, потом хотел вложить, но не вложил же. Хотя
1: ну, как ты
2: система
1: считаешь,
2: работала как классическая пирамида.
1: Как ты думаешь, вообще могло ли быть это вообще в 90-х и при условиях капитализма, чтобы был какой-то человек, который бы действительно вложил все эти деньги в заводы и так далее, и боролся бы с этой системой, которая там за копейки выкупала все госпроизводства и так далее.
2: Ну, на самом деле, вот мы все говорим про Мавроди, как про главного мошенника 90-х, а ведь на самом деле его пирамида МММ – это просто такие детские игрушки в сравнении с той финансовой пирамидой, которую в 90-е построило государство.
1: И которая привела к дефолту в 98-м
2: году. Да, система государственных
1: году.
2: Краткосрочных облигаций – это пирамида похлеще МММ, в которой были включены куда более широкие слои населения, и иностранцы в том числе.
1: И банки тоже
2: да,
1: в этом участвовали.
2: И правильно? Сама система. Если Мавроди, на мой взгляд, лишь хотел обогатиться на доверчивых людях, на их жадности, на эксплуатации их таких вот не самых лучших человеческих качеств, то система государственных краткосрочных облигаций, запущенная в 90-е годы, носила своей целью обеспечение условий для приватизации отечественных предприятий. Как это работало? В двух словах расскажу, если это допустимо по нашему формату. Система ГКО, как она подавала государством для общества. Государство создает некоторый инвестиционный фонд, куда привлекает деньги от населения, от фирм, от иностранцев, для того, чтобы, собрав деньги, свободные деньги в экономике, вложить их в материальное производство, в сельское хозяйство, в промышленность, запустить создание товаров и услуг, обеспечить рост занятости населения, борьбу с безработицей, использование других факторов производства, а прибыль, полученная с этих инвестиций, должна была вернуться покупателям этих государственных краткосрочных облигаций в виде купонного дохода по облигациям. И таким образом государство государство должно было, используя свои макроэкономические рычаги, саккумулировать свободный капитал и направить его на развитие промышленности. Убили бы таким образом двух зайцев, как объяснялось это тогда. И промышленность бы подняли сельским хозяйством, и люди бы получили свою копеечку от прибыльных, эффективных, растущих предприятий, которые, конечно же, тут же бы расцвели, ведь мы же перешли к рынку, а это достаточное условие, как тогда считалось, для того, чтобы экономика решила все те проблемы, которые накопились в плановой, неэффективной, отсталой экономике Советского Союза. Ну, это буквально, я, можно сказать, цитирую сторонников Гайдара того времени. Но на самом деле, для того, чтобы эта система работала, ну, скажем так, она не могла работать тогда по определению. Она изначально работала как мошенническая схема, потому что государство тогда было совсем не тем государством, как мы его привыкли видеть сегодня. Тогда у государства не было ни капли авторитета со стороны населения, со стороны бизнеса. Это сегодня у нас государство, десятилетиями идя по пути политики макроэкономической стабилизации, убедило общество в том, что у нас дефолта не будет, у нас всегда нулевой дефицит бюджета, низкий госдолг, хотя мы видим в 2022 году из-за СВО государство опять погрузилось в дефицит, и вот уже есть некоторые проблемы и низкая уверенность инвесторов в том, что государственные облигации будут надежными. Но все же, в 90-е годы кто верил государству? Ну, трудно было найти человека, который всерьез воспринимал заявление Ельцина.
1: Извини, на секунду, да. Меня больше всего удивило, что, по-моему, в 93-м году Мавроди на Новый год выступал вместо президента. Да. Это просто...
2: Ну, это канал НТВ, тогда он не был
1: все равно, к тому,
2: частью
1: что ты говоришь,
2: государственной пропагандистской машины. Но все равно, да.
1: Я к тому, что ты рассказываешь о том, что государству не доверяли, и к тому, что Мавроди даже на Новый год выступал с поздравлением, это большого стоит, я считаю.
2: Да, и это очень характерно, действительно. Так вот, для того, чтобы убедить людей покупать эти облигации и давать государству деньги и покрыть тот риск, который понимали все здравомыслящие люди, как можно отдать деньги этому государству, которое не способно ни на что, кроме как заниматься распилом общественной собственности. Государство предложило очень высокий процентный доход по этим облигациям, который превосходил все любые инвестиционные проекты, которые могли вообще возникнуть на территории России. Ну, собственно, высокий купонный доход покрывал имеющийся риск. И таким образом получилось, что облигации государственные, вместо того, чтобы выступать источником аккумулирования лишних свобод средств экономики с целью дальнейшего приложения их в промышленности, стали играть роль настоящего пылесоса, который выкачивал все средства, и свободные, и несвободные, из всех секторов экономики. Руководители предприятий, вместо того, чтобы выплачивать людям заработные платы, развивать производство, инвестировать в покупку станков, оборудования, наоборот, банкротили свои предприятия, тратили все фонды заработной платы с целью прокрутить их через систему государственных краткосрочных облигаций и получить быструю прибыль с минимальным риском. Ну, как тогда считалось. В государственные краткосрочные облигации вкладывались все, и бандиты, и чиновники, и РПЦ, и иностранцы, особенно иностранцы, и именно ради того, чтобы привлечь в эту систему иностранцев, государство проводила специфическую монетарную политику, которую мы давно уже с вами не наблюдали в практике Центрального банка и Минфина российского. Вот мы все привыкли считать, что, ну, уже видим из своей практики, что рубль – это валюта слабая. Чуть что, сразу рубль обваливается. Мы помним, как в 2022 году начались санкции, рубль улетел там к 120 рублям за доллар, что довольно традиционно уже в последние 20 лет так и происходит. В 90-е же годы картина была ровно противоположной. Экономика рушилась год за годом, ВВП за 8 лет упал почти в 2 раза, а рубль оставался примерно на одном и том же отношении к доллару. Ну, можно вспомнить, это примерно там 6 тысяч, 6500 рублей за 1 доллар. Держался этот курс несколько лет, несмотря на то, что предпосылок реальных макроэкономических к стабильному крепкому рублю не было.
1: Почему он потом
2: 20... Ну, как раз после дефолта, когда система эта рухнула, но как ее государство поддерживало на плаву? Как оно обеспечивало крепкий рубль в условиях падающей экономики? Ведь на самом деле в экономике, в которой ВВП из года в год снижается, никакого доверия к рублю нет. Значит, все должны были избавляться от рубля, его курс должен был постоянно падать по отношению к доллару, а он оставался крепким. Почему? Потому что государство искусственно поддерживало крепкий курс рубля. Каким образом? Постоянно вбрасывая на валютный рынок доллары из государственных резервов. То есть создавался избыток долларовой массы, это девальвировало курс доллара по отношению к рублю, и таким образом рубль поддерживался на устойчивом уровне.
1: Но сейчас же тоже таким же образом...
2: Сейчас я объясню, сейчас как раз ровно противоположным образом действует государство. Оно наоборот изымает доллары из экономики, чтобы долларов было мало и доллары были дорогими. Ну, по крайней мере, до 2022 года система работала именно так. Сейчас турбулентный период такого перехода к новой модели, наверное, уже не с долларом, а с юанем в центре российской финансовой системы. Но об этом чуть позже поговорим. В 90-е рубль был крепкой валютой, что противоречило вообще логике вот этого суженного воспроизводства, в котором находилась российская экономика, которая с года в год скукоживалась, съеживалась, а рубль крепкий. Центральный банк тратил миллиарды, десятки, там, сотни миллиардов долларов на поддержку этого курса, просто вбрасывая в эту топку финансового рынка все свои золотовалютные резервы. И к 98-му году их вообще почти не осталось, что и привело к девальвации, резкому падению курса рубля относительно доллара. Государство просто не смогло более обеспечивать устойчивость российской валюты. Зачем оно это делало все предшествующие годы? Чтобы привлечь в покупку ГКО иностранцев. Иностранец как мыслит? Он видит облигации, номинированные в рублях. У иностранца рублей нет, у иностранца доллары. Он берет свои доллары, меняет на рубли, вкладывает в ГКО и ждет, пока эти ГКО обернутся, ну, например, там, в течение года. Через год он продает свою облигацию, получает за это хороший купонный доход, а затем должен эти рубли назад перевести в доллары, потому что американцу, очевидно, нужны там доллары, а не рубли. Для того, чтобы американец, иностранец любой, был уверен в том, что за время, пока его деньги ходят в обороте, вложенные в систему ГКО, не обесценятся, то есть за это время доллар не вырастет в цене относительно рубля, государство гарантировало стабильность рублевого курса. То есть, условно говоря, на начальном этапе доллар стоит, ну, например, 5 рублей, вы продали доллары за 5 рублей, за 1 доллар получили 5 рублей, вложили 5 рублей в облигацию, облигация обернулась за 1 год, и вы вместо 5 рублей получили 10 рублей. Но если за это время доллар вырос в цене с 5 рублей, скажем, до 50, то вы, обменяв рубли обратно на доллары, получите сумму меньшую, чем вы вложили в ГКО. То есть, таким образом, для того, чтобы иностранцы могли получать прибыль от вложений в государственные облигации, нужно было гарантировать стабильность курса российской валюты, что и делал Центральный банк. Все это делалось в году иностранным инвесторам, чтобы они вкладывались в ГКО, несли туда деньги и аккумулировали иностранные активы в государственный вот этот фонд, созданный для ГКО. Но в конечном счете, зачем вся эта пирамида затевалась, зачем все эти финансовые инициативы рождались в коридорах российского правительства? Все это делалось для того, чтобы саккумулированные средства передать российскому олигархату, а именно той самой семи банкирщине, владельцам семи крупнейших российских банков. На счетах этих коммерческих банков правительство размещало средства, полученные в том числе от эмиссии ГКО. Затем эти самые семь банкиров на залоговых аукционах выдали назад эти деньги правительству под залог акций крупнейших российских компаний. А когда государство не смогло вернуть эти деньги назад банкирам, акции перешли в собственность российским олигархам. То есть, по сути дела, государство сначала отдало олигархам свои деньги, полученные от ГКО, затем олигархи выдали их назад в кредит государству в рамках залоговых аукционов, а потом, когда эти деньги не были вернуты назад в частные банки, олигархи получили от государства заложенные акции крупных компаний. То есть, по сути дела, вся эта система была создана для того, чтобы обеспечить финансовые условия для второго этапа приватизации, когда крупнейшие ресурсные предприятия достались известным российским олигархам. То есть, фактически, вся система была создана для того, чтобы окончательно убить государственный сектор и передать наиболее прибыльные активы в руки эффективным собственникам, российским олигархам, которые до сих пор базируют свой доход на владении этими крупнейшими предприятиями, приватизированными в ходе 90-х годов. Ну, так в итоге, в конечном счете, когда система выполнила свою задачу, когда уже дальше было невозможно поддерживать устойчивый курс рубля, поскольку золотовалютные резервы кончились, государство обанкротило вот эту модель ГКО через известные события 98-го года. Накануне, как известно, Ельцин, выступая перед аудиторией в СМИ, заявил, что никакой девальвации не будет, твердо и четко. С тех пор мы верим всем заявлениям власти, особенно сегодня, когда нам говорят, мобилизации не будет, твердо и четко. Там, значит, пенсионный возраст не будем повышать твердо и четко. Ну вот, когда такие бескомпромиссные заявления делает какой-то представитель высшей бюрократии, ну, у меня, например, сразу мысли обращаются к событиям 98-го года, и, в общем, примерно такой же результат мы на выходе и получаем. Если что-то вам пытаются утверждать наши высшие чиновники, обычно происходит все ровно наоборот. Вот так оно и произошло. В 98-м году государство перестало поддерживать рубль, то есть перестало закидывать доллары на валютный рынок, поскольку доллары просто кончились. Последний транш от МВФ, который был получен в виде кредита, был по сути, потрачен на то, что приближенные к российской политической верхушке, олигархи и иностранные инвесторы вывели свои активы, то есть поменяли рублевые облигации на доллары, а доллары вывели из экономики. То есть, по сути, кредит МВФ был потрачен на то, чтобы привилегированные персоны скинули свои облигации и вышли из системы до ее краха. А те, кто не обладал этой информацией инсайдерской, не имел доступа к принятию решений, фактически на своих плечах вынесли всю тяготу кризиса. То есть, по сути дела, государство отказалось от своих обязательств и объявило дефолт, ну, технический дефолт, не совсем в полной мере отказалось от обязательств, просто превратило краткосрочные облигации в долгосрочные. И тем самым отказалось выплачивать купонный доход и тело облигаций по тем бумагам, которые были выпущены ранее. Это спровоцировало глубокий экономический кризис в России, который был преодолен за счет, по сути, единственного ключевого фактора. И это не растущая цена на нефть, как кажется. То есть вроде все думают, с дефолтом и вышли, потому что потом стала расти цена на нефть. Нет, нефть стала дорожать уже 2000-е. А в конце 90-х из дефолта Россию вывело то, что растущая инфляция обесценила зарплаты трудящихся. То есть, по сути дела, цены в сентябре 98-го года выросли на 40% за один месяц, а зарплаты остались теми же. То есть, фактически...
1: Но они же все 90-е росли, эти цены бесконечно.
2: Нет, само собой. Но к 98-му году все-таки гиперинфляция уже сошла на нет. Не было 2000-й инфляции, как в 92-м году. Но в 98-м году произошел новый всплеск инфляции и за один месяц обесценил зарплаты. То есть, ранее вместе с инфляцией все-таки хоть как-то росли зарплаты. Понятное дело, что инфляция росла опережающими темпами, и в реальности население беднело. Но в 98 году произошел просто всплеск, ну, за один месяц на 40% выросли цены, а зарплаты практически не выросли. И таким образом предприятия просто сбросили свою избыточную финансовую нагрузку на плечи трудящегося населения, которое молча это приняло. Ну, поскольку не умело протестовать, ну, организованно, не могло защитить свои права какими-то эффективными способами, а крупная собственность уже была попилена между крупнейшими олигархами, население вынуждено было только наблюдать за этим.
1: В качестве Мавроди, в качестве оправдания постоянно говорят, если бы не травля на него с точки зрения госструктуры, хотя, с одной стороны, я не понимаю, он вступил в Госдуму. У него он бы мог набрать кучу связей, там его звали там на совещание. Он настолько волк-одиночка, который не хотел с ними никак контактировать, он действительно же один создал эту пирамиду. Даже эти двое, его там брат и жена брата, никак особо не участвовали в этой пирамиде, насколько я знаю, он сам все это придумывал. Он бы мог поступить хитрее, все-таки там какие-то завязать связи в Госдуме. Он явился только на одно собрание, насколько я знаю, через год его убрали. Хотя он мог там 4 года быть депутатом.
2: Ну, он, я так понимаю, и никогда не отрицал, что шел в депутаты исключительно за депутатской неприкосновенностью,
1: да,
2: чтобы избежать уголовной ответственности.
1: Ну, раз он говорит о том, что он бы мог повлиять там на жизнь людей, на жизнь так, государства в то время, он же мог как-то сотрудничать. Неужели он понимал, что и думал о том, что он один-единственный сможет бороться со всей властью, потом он, по-моему, создал вотум недоверия государству, да?
2: Ну, и... очевидно, он переоценил свои политические возможности, и слишком высокие амбиции сыграли с ним злую шутку. Он, видимо, полагал, но я могу только предполагать, что государству есть дело до его рейтинга в глазах населения. То есть он полагал, что если вдруг он сможет инициировать референдум, на этом референдуме общество примет какое-то решение о недоверии правительству, президенту, то правительство грустно вздохнет, согласится с этим и покинет свои посты. Это то самое правительство, тот самый президент, который из танков расстреливал парламент и совершал просто такой военный переворот, полностью нарушая конституцию, совершенно этого не опасаясь. И понятное дело, что Мавроди смяли, хотя не было никаких законных оснований к этому. Финансовые пирамиды не были запрещены тогда. Он, как и российские олигархи, по сути, использовал пробелы в законодательстве, и для собственного обогащения это сегодня уже такие финансовые махинации законом не разрешены. Но в конечном счете просто по формальному поводу государство наложило на него
1: за неуплату налогов. Я это к чему веду? К тому, что он действительно достиг такого высокого уровня, И он всегда говорит о провале МММ, то, что это никак не махинации, не мошенничество. Это все потому, что он пошел против системы, он хотел людям как лучше. И действительно была рекламная кампания против него, которая якобы там разрушила весь его бизнес, его пирамиду, потому что они там поливали его грязью и портили его репутацию. Как ты думаешь, если бы... Ну, действительно, государство вмешалось, это логично. Но как ты думаешь, если бы государство не вмешалось, как долго бы такая пирамида смогла просуществовать?
2: Нет, ну еще, система знаешь, все равно рухнула, рано или поздно.
1: Ну, подожди, у меня еще знаешь, в чем сравнение, когда готовилась? Мне кажется, они чем-то похожи все равно на частные современные даже банки. Они тоже берут деньги. Допустим, ты вкладываешь деньги, ну, по мне, я не особо в экономике разбираюсь, ты вкладываешь деньги, тебе дают за это процент, потом они эти деньги все равно используют, дают другим людям в кредит под большие проценты, и за счет этой разницы зарабатывают деньги банки. И если в один момент, как говорил Мавроди, то, что его репутацию подпортили, у людей началась паника, они начали максимально быстро там снимать деньги, переставать там покупать его новые мавродики, как они их там называли. И поэтому все это посыпалось. Если к любому банку таким же образом обратиться, и были такие примеры, насколько я знаю, очень много, я там читала, и в Америке, по-моему, тоже. Если люди, которые вкладывали туда деньги, они перестают доверять этому банку, и там, если в СМИ впустить какую-то пиар-акцию, негативно настроенную по отношению к этому банку, люди начнут максимально снимать оттуда денег, и на всех денег не хватит, и банк тоже рухнет. Объясни, пожалуйста, эту систему подробнее.
2: Ну, все же не совсем корректно ставить знак равенства между финансовой пирамидой и коммерческим банком, поскольку банк, если он не занимается махинациями...
1: Потому что у них есть госгарантии, это я понимаю.
2: Нет, ну, даже если госгарантии нет, банк привлекает деньги для того, чтобы вложить их в реальное производство. То есть прибыль банка в конечном счете является той частью прибыли, которой с банкиром поделился промышленный капиталист за право привлечь суду на организацию производства. То есть в этом смысле под деятельностью финансовой системы, опять же, если мы говорим о ее каком-то нормальном состоянии, не связанном с всякими девиациями в условиях кризиса, все-таки лежит материальное производство. Банк привлекает вклады для того, чтобы вложить их в промышленность, сельское хозяйство, запустить производство, создать новую стоимость и часть этой стоимости себе присвоить. Финансовая пирамида никак не связана с материальным производством. Это просто такая система накопления денег. Ну, даже не то чтобы обмена, потому что в конечном счете большая часть участников пирамиды деньги теряет. То есть они несут его в одностороннем порядке.
1: Сраженный
2: примером того, как первые участники пирамиды действительно получают большой доход. Но с чем можно было бы действительно... кстати, насчет примера, если вдруг о банке распространяется какая-то плохая молва, начинается набег клиентов на кассы банка, клиенты начинают требовать свои вклады назад, и они имеют право это делать по закону, в любой момент они могут закрыть счет. И действительно у банка могут возникнуть проблемы в этот момент, поскольку банк все деньги, которые он привлекает от клиентов на депозиты, не хранит у себя в кассе, потому что деньги вложены в производство. Они у него есть, у банка, если, опять же, он не занимается махинациями, но они находятся не в ликвидной форме. То есть это не деньги, которые можно немедленно отдать по первому требованию. Это акции, это станки, это здания. Вот, например, банк вложил деньги в здание, у него реально активы есть. И если в конечном счете клиент подождет, то он это здание продаст и на вырученные деньги вернет вложенный депозит. Но делать это нужно в течение какого-то времени, а клиенты обычно ждать не любят. Если они пришли в кассу, потребовали денег, а деньги им немедленно не вернули, это повод поднять панику и рассказать всем, что банк мошенник. У банков есть небольшой резерв, который определяется государством, ну, обычно там 10-15%, бывает 20% запаса, ну, хотя даже 20 это много, 20 даже не бывает. Обязательные резервы, которые от каждого депозита должен отщипнуть банк и хранить на счетах центрального банка у государства на случай, если начнется такой массовый набег вкладчиков на банки, и вот эта сумма будет использована для экстренной выдачи средств этим вкладчикам. Но опять же, это никогда не 100% суммы, иначе банку просто нет смысла принимать депозиты. Банк — это все-таки не сейф, банк — это посредник между владельцем капитала и тем реципиентом капитала, который получит эти деньги, накопленные через банковскую систему. А вот с чем действительно можно было бы сравнить финансовую пирамиду, так это с деятельностью некоторых государств, в частности Соединенных Штатов Америки, которые занимаются эмиссией доллара примерно таким образом, ну, то есть эту систему некоторым образом можно сравнить с финансовой пирамидой. Как работает финансовая система Соединенных Штатов? Она зиждется на постоянно растущем уровне государственного долга, который уже превосходит 100% американского ВВП и исчисляется десятками триллионов долларов. Уже там за 30 триллионов ушел объем государственного долга Соединенных Штатов. Почему он растет? Почему этот долг растет постоянно и будет расти до тех пор, пока существует вера в устойчивость американской экономики, вера в доллар? А это, кстати говоря, вера подкреплена не какой-то религиозной убежденностью общества в том, что Америка непоколебима. Эта вера подтверждается и зиждется на силе американской армии, которая финансируется в таком объеме, в котором не получают объем расходов на американские вооруженные силы соответствует объему финансирования 15 государств, которые идут в рейтинге ниже Соединенных Штатов. То есть это почти триллион долларов в год тратится на вооруженные силы. Они подкрепляют мощь американской экономики и уверенность в том, что доллар останется господствующей валютой. Так вот, в этом смысле Соединенные Штаты действуют очень просто. Они выпускают долговые обязательства, обслуживают их всегда. Америка не объявляет дефолт, они отвечают по своим обязательствам. Но отвечают они по обязательствам за счет привлечения либо новых долгов, либо запуска печатного станка. То есть, по сути дела, это долг, который растет за счет накопления новых долгов. Потому что запуск печатного станка, печать новых долларов, это, по сути дела, тоже выпуск долговых обязательств. Деньги – это тоже долг. Например, возьмем рубли, там написано «билет Банка России». То есть, это долг Банка России перед нами. Банк России обязуется… Слушай,
1: насколько я помню, в 90-е тоже у нас в России печатали деньги, когда уже были проблемы с финансами.
2: Нет, ну это отдельный вопрос, к этому прибегает и современное российское государство. В 22-м году государство много раз прибегало к эмиссии рублей, необеспеченной эмиссии рублей, для того, чтобы, очевидно, покрыть потребности фронта на Украине. Но это уже отдельная история. Для России это вынужденная мера. И дело в том, что российское государство не может идти по пути Соединенных Штатов и заниматься такой масштабной эмиссией рубля, потому что доллар – это мировая валюта, он принимается по всему миру, а рубль – это национальная валюта. И никому больше эти рубли мы навязать не можем во внешней торговле. Но очень мало стран принимают рубли во внешней торговле. Это там Белоруссия, Казахстан, может быть, Киргизия, Армения – небольшие страны. Ну, отчасти там с Индией, с Китаем можно в рублях торговать. Ограниченная сфера хождения рубля. А доллар – это мировая валюта, и с долларом вы можете поехать в любую страну и купить там реальные товары. То есть в обмен на необеспеченные бумажки вы получаете товары, созданные человеческим трудом. Это объясняется целым рядом факторов. Наверное, не надо сейчас нагрузить наших зрителей вот этими уже экономическими подробностями, возможно, излишними. Но смысл в том, что вся эта система, очевидно, очень похожа на устройство финансовой пирамиды. Но у этой пирамиды довольно прочное основание. Все знают, что это пирамида, и все знают, что Соединенные Штаты никогда не погасят свои долги. Но при этом все прекрасно знают, что Америка – это не просто самая экономически сильная страна в мире. Она и в военно-политическом смысле не может сравниться, ну, ни одна другая страна не может сравниться с Соединенными Штатами, вступить в них в конкуренцию по своему геополитическому, военному влиянию и мощи в контексте современной мировой политики и экономики. И по этой причине эта пирамида существует довольно долго и будет существовать до тех пор, пока Соединенные Штаты являются центром мировой экономики. А вот пирамида МММ развалилась довольно быстро и развалилась бы в любом случае, просто потому что в ней очень быстро исчезл бы приток новых вкладчиков. Смысл в том, почему пирамида называется пирамидой. Она существует только до тех пор, пока растет, постоянно расширяясь. То есть у этой пирамиды увеличивается основание, поскольку выплатить предыдущим вкладчикам обещанные проценты можно только в том случае, если на следующем этапе в систему пришло еще больше вкладчиков, чем было на предыдущем, поскольку деньги новых участников достаются предшествующим людям, стоящим в очереди в этой пирамиде. И когда-то просто физически заканчиваются люди, которые больше просто не могут прийти в эту
1: систему. Ну, это
2: все
1: понятно, естественно, все об этом знают. Но я не понимаю, откуда была такая бешеная процентная ставка, с учетом того, что Мавроди все-таки специалист по математике. Откуда он собирался, даже если бы он верил в свою пирамиду, откуда бы он брал деньги?
2: Конечно же, он не верил. Но это здравомыслящий человек, вряд ли его можно посчитать сумасшедшим и подумать, что человек с высшим математическим образованием не мог просчитать, что это не рабочая схема, что она не может существовать столь долгое время.
1: Посмотрев его все интервью, можно подумать, что он действительно человек с манией величия и такой с маниакальной просто идеей.
2: Ну, я думаю, он просто набивает себе цену, потому что действительно, если бы он уж хотел быть всеобщим благодетелем, то деньги он просто бы вложил в какое-то материальное производство, построил бы завод, дал бы работу. Вот это можно было бы с натяжкой рассмотреть его на роль мецената, такого Савы Морозова, который действительно беспокоится о общественном благе, но на самом деле это типично мошенническая схема, известная во всем мире уже давно, просто до России, дошедшая в 90-е годы. На Западе это давно уже не было новшеством, поэтому неудивительно, что
1: ни в одной крупной стране мира... Я так знаю, что он из Америки, по-моему, эту пирамиду сорвал.
2: Естественно, да, и поэтому
1: и
2: потом
1: это не его нововведение.
2: Новые попытки построить такую пирамиду, которую предпринимал Мавроди уже позже, они приходили с куда? В африканские страны, потом он назад в Россию вернулся в 2011 году уже с куда меньшим успехом. Потому что условием для развития вот таких вот финансовых махинаций является два условия. Первое – это низкая финансовая грамотность населения и низкий уровень жизни. То есть желание каким-то волшебным образом приумножить свои капиталы в условиях всеобщей бедности. Поэтому очень характерно, что именно в 90-е годы расцвела вот эта мошенническая схема. Очень, мне кажется, здесь уместно вспомнить сюжет фильма «Волк с Уолл-стрит», который мы тоже как-то обсуждали. И ведь там герой фильма разбогател тоже в условиях падения уровня жизни простых американцев, в условиях кризиса 70-х, 80-х годов, которые желали видеть в биржевых спекуляциях способ легкого заработка, когда не нужно ходить на работу и за 3 копейки вкалывать на капиталиста, а можно там купить, продать какие-нибудь ценные бумаги и на этом неплохо обогатиться. Легкие деньги. Деньги, полученные не просто на более выгодной, менее напряженной и более приятной работе, а деньги, полученные вообще в каком-то как будто бы другом измерении, просто взятые из воздуха. Это вера, которая действительно подточила финансовое положение многих людей в силу того, что они вдруг возомнили себя, возомнили, что могут быть хитрее системы. Но хотя на самом деле любой грамотный человек, смотрящий на экономику с позиции трудовой теории стоимости, понимал, я думаю, в 90-е годы, что такая система работать не может. Деньги не имеют стоимости сами по себе, они лишь выражают стоимость. И если кто-то получил сверхдоход, при этом производство не приросло на соразмерную величину, то этот доход является лишь перераспределением денег от одних людей к другим, то есть игра с нулевой суммой. Если кто-то выиграл, значит, кто-то при этом проиграл. Если кто-то приобрел, не поработав, там, 200 тысяч рублей, то значит, кто-то, поработав, не получил 200 тысяч рублей, и его труд перешел другому человеку в виде денег, которые эта пирамида перераспределяла в пользу тех, кто пришел в нее в первых рядах и действительно смог неплохо обогатиться на ее участии. Ну, так работает любая классическая пирамида, и сегодня можно встретить немало подобных проектов. Я думаю, многие наши зрители где-нибудь на электронную почту получали такой спам: высокодоходные инвестиции, которые не требуют там никаких специальных знаний, дайте мне денег, говорит какой-нибудь инфо-цыганин, и я его, значит, эти деньги быстренько превращу в большие капиталы с 200% прибылью. Стоит только поверить красивой картинке, красивой вывеске и убедительным речам современного Мавроди.
1: Ну, современного я не понимаю, но даже после Мавроди, когда у меня воспоминания с детства, единственная у меня ассоциация с Мавроди, это было слово «мошенник».
2: Да.
1: У него уже через какое-то определенное количество времени к нему доверия не было никакого, ну, это естественно. Но, несмотря на это, после этого было куча других пирамид, не таких известных уже, не таких масштабных, которые существовали в России, и все равно люди туда вкладывались, они тоже там горели. Удивительная психология человека, когда ты прекрасно понимаешь, у тебя такой прекрасный пример, даже на примере Мавроди. На примере ГКО даже, хотя, мне кажется, с точки зрения СМИ мало кто говорил о том, что именно ГКО там повинен в том, что в 98-м случился дефолт, правильно?
2: Ну, конечно. Но тут вот еще что интересно.
1: Ну, я как вспоминаю, вот я говорю, я не понимаю, как люди все равно на это реагируют?
2: Вот 2011 год, я вспоминаю, когда Мавроди вновь озвучил идею МММ.
1: И все равно люди вложились в очередной раз.
2: Что интересно, да, я заметил, некоторые мои знакомые участвовали в этом проекте. Как-то был на какой-то встрече политических активистов, не помню даже по какому вопросу, и там один из участников сказал, что он теперь сотрудничает с МММ и является каким-то посредником в приеме денег. И другие мои знакомые давали ему свои деньги, прекрасно понимая, что это обман, что это мошенничество, но рассчитывая на то, что они войдут в эту систему в первых рядах, быстренько получат дивиденды на свои вложения и потом вовремя из нее выйдут. То есть сознательно шли на этот риск, ну, надеясь, что в очереди они будут не последними. То есть, наверное, в в МММ вкладывались люди, в том числе и довольно разумные, понимавшие даже в 1994-1993 году, что это мошенническая схема. Просто полагаю, что они смогут выйти из нее раньше остальных. На самом деле это такая главная задача любого спекулянта, хоть на бирже, хоть в финансовой пирамиде, вовремя выйти из системы, потому что, когда мы живем в условиях роста цены какого-нибудь актива, неважно, пусть это будет какие-нибудь акции Теслы, компания, которая имеет капитализацию, превосходящую всех других автопроизводителей мира, при том, что сама Тесла выпускает довольно ограниченное количество автомобилей, которые не имеют такой цены и такой значимости относительно всего мирового авторынка, чтобы Тесла действительно стоила многократно больше, чем любой автомобильный концерн мира. Но те, кто покупают акции Тесла, рассчитывая на их дальнейший рост, полагают, что они просто вовремя смогут продать свои активы в тот момент, когда тренд дойдет до пика, до своего экстремума, и ровно перед началом движения в обратном направлении они смогут скинуть свои акции по наиболее выгодной цене и тем самым получить высокую прибыль, спекулятивную прибыль. Так что в этом случае участвуют в этом мероприятии сознательно, просто рискуя, наверное, как если бы они играли в казино.
1: Ну, так же, как и с Мавроди, да, первое время тоже люди действительно много заработали, да, кто успел деньги вывести, тот молодец, а потом уже остальные потеряли. Мне еще интересно в фильме про Мегавазбанк. Действительно ли, хотя Ходорковский сам интервью это отрицает, как ты думаешь, могли ли быть у них действительно конфликты по поводу финансов, или они никак не сталкивались?
2: Ну, эта часть истории прошла мимо меня. Я не знаю детально об отношениях между российскими олигархами и Мавроди. Другое дело, что действительно целый ряд крупных финансовых институтов вложились в МММ. То есть это были не только доверчивые граждане. Это были бандитские группировки, кстати, об этом говорится и в самом фильме. Это прям как ЗКУ. Это и церковь вложилась в МММ.
1: И заводы...
2: Да. Заводы закрывали, продавали и вкладывались в МММ. Ну, точно.
1: Или просто задерживали, я знаю, зарплаты. Да. Чтобы прокрутить деньги в МММ.
2: Один в один, как в ГКО. Но только если ГКО это была действительно ценная бумага государственная, которая имела юридическую силу, то Мавроди, ведь он сначала торговал акциями МММ, выпуская все больше и больше акций, потом дошел до некоторого предела, когда осуществлять эмиссию акций было уже запрещено по закону. Он открыл второе МММ с немножко измененным названием и стал выпускать еще больше и больше акций, вновь дойдя до некоторого предела. Теоретически можно было плодить эти МММ, меняя название, там, добавляя какие-нибудь прилагательные и предлоги в название каждого нового юридического лица, но он пошел по другому пути и стал выпускать просто некоторые бумажки, красиво напечатанные на в новом полиграфическом оборудовании и выглядевшими очень эффектно, похожими на советские 10-рублевые купюры, только вместо Ленина там был лик Мавроди. И эти бумажки стали некоторыми символами стоимости в системе МММ. Как это работало? Они, конечно, никакой юридической силы не имели, они не были денежными знаками, они не были ценными бумагами, но они были какими-то фантиками, которые на доверие общества выступали, ну что ли, в роли некоторого стабилизатора системы. Как это работало? Человек приходил в кассу МММ и отдавал свои деньги, взамен получал вот эти мавродики, но оформлялась эта сделка не как покупка ценной бумаги, а как добровольное пожертвование в фонд МММ. То есть и человек просто взял и бесплатно дал деньги. Взамен он получал эти бумажки, которые на самом деле ничего особо не стоили.
1: Но это все было для того, чтобы обойти закон, правильно?
2: Да. А затем, когда он приходил назад за своими деньгами, ну, те, кто действительно получал дивиденды на вложенные капиталы, совершалась обратная сделка, и уже МММ добровольно, безвозмездно передавал человеку какую-то сумму денег, забирая эти мавродики себе назад. Ну, то есть, на самом деле, они выступали лишь просто каким-то материальным подтверждением того, что сделка совершилась, даже как мерч, скорее, можно сказать, они выступали. То есть, человек отдал деньги и взамен что-то получил. Пусть это что-то не имеет никакого смысла, и даже если вы придете с этим в полицию, в прокуратуру, в суд и предъявите их как обязательство Мавроди, выраженное в этой ценной бумаге, ее никто не признает как ценную бумагу, потому что она не имеет никаких легальных и обязательных признаков ценной бумаги. Но Мавроди придумал распечатать вот такие вот буклетики, не знаю, рекламки, вот такие вот какие-то листочки красивые, для того, чтобы, ну, видимо, просто придать какую-то видимость легальности данной сделки, чтобы у людей вроде бы оставалось впечатление, что они просто отдали деньги в никуда, а у них на руках есть некоторый подтверждающий документ. И самое главное, что эти мавродики стали выступать уже в роли денег. Люди стали использовать их как средство платежа и обмениваться ими, покупать товары и услуги. И они стали обращаться в экономике, ну, если не наравне с рублями российскими, то, по крайней мере, заняли некоторую свою нишу, выступали вроде в роли средств платежа. платежа, поскольку они были наделены общественным доверием. Точно так же, как сегодня американский доллар существует только потому, что ему доверяют во всем мире, на самом деле роль доллара в мировых резервах – это 60%. То есть все резервы всех государств мира на 60% состоят из доллара. А Соединенные Штаты только… ВВП Соединенных Штатов составляет лишь только 24% от мирового ВВП, то есть 24 и 60%. То есть явный дисбаланс между ролью США в мировой экономике и объемом распространения и сферой распространения американского доллара. И на самом деле роль доллара должна быть куда более скромной, исходя из возможностей американской экономики. Но доллар зиждется не столько на развитости американской экономики, сколько на уверенности в том, что платежеспособность этой валюты будет обеспечена мощью политической системы США. И вот эта уверенность в стабильности доллара действительно играет важную роль для него, поддерживая его статус резервной валюты. Ведь фактически все же прекрасно понимают, что, как я сказал, долги американского государства невозможно выплатить. Они будут расти, и когда-нибудь, наверное, Америка объявит дефолт, или это будет война, которая спишет все долги. Однако довольно серьезные люди, банки, международные корпорации используют доллар в торговле. Почему? Потому что есть некоторая уверенность в том, что ни одна другая валюта, пусть даже 10 раз подкрепленная золотом, товарами, реальными активами, не может соперничать с долларом просто потому, что доллар – это политический актив, скорее. Это символ могущества американской политической системы, их вооруженных сил, их дипломатии, блока НАТО. И можно сейчас обратить внимание на то, какую роль играл доллар в российской экономике и какие проблемы российские корпорации испытывают после того, как Россия пошла по пути дедолларизации. Ведь на самом деле новые санкции отрезали Россию от доллара. Закрыли корреспондентские счета у крупнейших российских банков в Америке, а значит, теперь совершить платеж в долларах российские банки не могут. Ну, например, как это работает? Скажем, российский импортер какой-то хочет купить у Китая компьютеры. Он идет в свой банк и, по идее, как мы думаем обывательским взглядом, переводит деньги из России в Китай. Вот доллары взяли, на счет закинули, а в Китае эти деньги со счета сняли. Но как бы не так. Чтобы совершить долларовую операцию, нужно российскому банку сначала открыть корреспондентский счет в американском банке, поскольку доллары имитируются Соединенными Штатами, это валюта Соединенных Штатов. Значит, операция пройдет через банк где-нибудь в Майами, например. И тогда уже деньги дойдут до Китая. А поскольку российским банкам корреспондентские счета в Америке закрыли, они не могут совершить эту сделку. И теперь они вынуждены торговать в других валютах. Каких? Вот очень интересен пример торговли России с Индией. Индия сегодня является крупнейшим покупателем российской нефти, ну, одним из крупнейших. Объем экспорта России в Индию исчисляется миллиардами долларов в месяц. 4-5 миллиардов долларов в месяц составляет экспорт российской нефти, а также угля и других ресурсов в эту страну, в Индию. А вот встречный импорт составляет лишь сотни миллионов долларов вместо миллиардов, которые уходят в противоположном направлении. В итоге у России накапливается колоссальный торговый дисбаланс во внешних экономических взаимоотношениях с Индией. То есть мы им продаем товаров на миллиарды, а покупаем только на сотни миллионов. Просто потому, что Индия не может нашу страну обеспечить соразмерным объемом своих товаров. У них просто нет того, что нужно России, что Россия могла бы купить, что российские импортеры могли бы потом продать российскому потребителю. Отсюда получается, что торговля может вестись или в рупиях, или в рублях. Вот предполагается, что ведется она в рупиях. Это трудно определить, статистики открытой нет. Но есть такие догадки, что ведется эта торговля в рупиях. Значит, у российских банков накапливается много рупий индийских, которыми индийцы расплачиваются за российские нефть. Куда эти рупии потом девать? Можно часть потратить на импортные товары, но оставшиеся рупии девать просто некуда, потому что ни одна другая страна эти рупии не примет. А Индии просто нечего нам поставить на соразмерную величину. Российские импортеры не купят индийские товары, потому что их потом их просто не реализуют по нужным ценам внутри страны. И таким образом вопрос, куда девать рупии? Ну, разве что вкладывать обратно в индийскую экономику, покупать их долговые бумаги и таким образом куда-то девать эту

0: России, и в Китае, и в любой другой стране, и тогда, как эту роль раньше играл доллар, Россия может поставить Индии сколько угодно нефти, получить за это доллары, а доллары потратить не в Индии, а где-нибудь там в Африке, или в Бразилии, или в Белоруссии, или в Китае, где угодно. А таким образом, отказавшись от доллара, российская экономика получила большую проблему. В какой валюте теперь торговать с внешним миром? Может быть, в юанях, подумает наш прозорливый зритель, будет отчасти прав, потому что действительно другого варианта нет. Но юань — это не очень устойчивая валюта.
1: Почему? Есть еще один вариант — открыть счет левый в стране, которая к России нормально относится, и через них тоже уже через доллары покупать.
0: Ну, опять же, долларовую сделку можно совершить только через американский банк. А американские банки следят, откуда пришли деньги и кому они предназначаются. Так вот, почему нельзя в юанях торговать? Теоретически можно. Юань может стать для России новой мировой валютой взамен доллару. Но только проблема заключается в том, что юань очень нестабильная валюта. Его курс находится под прямым управлением со стороны Коммунистической партии Китая, Центрального банка Китая, который может девальвировать курс юаня для того, чтобы стимулировать экспорт Китая. Китай – это периферийная экспорт-ориентированная экономика, и дешевый юань – это то, что выгодно китайским корпорациям. В итоге, в очередной кризис, Китай может просто девальвировать юань, снизить его курс, ну, скажем так, процентов на 20, и российские резервы, накопленные в юанях, и счета российских юанях.
1: А они сами своей валютой?
0: Ну, они могут, конечно. Ну, Россия девальвирует рубль, например, специально, чтобы стимулировать экспорт и поддерживать корпорации экспорт-ориентированные. То же самое и Китай. Может девальвировать курс юаня через простые операции на валютном рынке. Это делается довольно легко. И таким образом, вот это решение руководства Китая, сразу съест 20% наших резервов. Просто потому, что Китаю захотелось поддержать свою экономику. Поэтому торговля в юанях – это опасная штука. Китай недостаточно устойчив экономически, чтобы его валюта выступала в роли полноценной мировой резервной валюты. И таким образом, даже в 2022 году, когда инфляция в Соединенных Штатах была очень высокой, 9% – это исторический рекорд для Соединенных Штатов, все равно доллар оставался самой надежной и самой устойчивой валютой в сравнении со всеми другими валютами, которые могут претендовать на роль мировой резервной. Так что, отказавшись от доллара, Россия попала в такое состояние, когда ей теперь судорожно приходится искать замену доллару, но не в виде рубля, который вдруг станет региональной валютой или мировой валютой и повысит свою значимость в мировой экономике, а в пользу какой-то новой старшей валюты. То есть от такой зависимости от западного мира Россия теперь стремительно скатывается в зависимость от восточного мира, но только на худших, менее благоприятных условиях. В этом смысле 22-й год не дал нам какого-то нового экономического суверенитета, не оторвал Россию от отношений неэквивалентного обмена с Западом. Ну, точнее, оторвал, но в конечном счете мы дрейфуем в сторону зависимости, сырьевой зависимости, финансовой зависимости от старшего партнера, от Китая, который будет выстраивать с Россией такие же невыгодные для нас экономические отношения, как выстраивала Европа и Северная Америка.
1: Ты правда думаешь, что мы можем на юани перейти вместо долларов?
0: Ну, а чего делать-то? Просто альтернатив очень мало. В каких валютах торговать? Но если не переходить на какую-то новую мировую валюту для России, на внешнюю валюту, то и торговать с каждой отдельной страной в ее национальной валюте или в рублях, то нужно или добиваться абсолютного торгового баланса, когда экспорт равен импорту. То есть мы получили от индусов там 10 миллиардов рупий, потому что продали им товаров на 10 миллиардов рупий. И мы должны купить у них теперь товаров на 10 миллиардов рупий. Но проблема заключается в том, что Индия может нам поставить эти товары, это довольно крупная экономика, но эти товары не будут потом приобретены российскими покупателями, потому что они могут по качеству не соответствовать потребностям российских потребителей, по цене, по соотношению цены и качества. И таким образом российские импортеры не будут приобретать индийские товары, если они не гарантированы к сбыту внутри страны. Таким образом, здесь все равно нужна какая-то старшая валюта, и отказавшись от доллара, Россия попала в большую западню, потому что смысл-то был не в дедолларизации на самом-то деле, нужно было не отказываться от отношений с западным миром, потому что там, значит, гомосексуалисты и бездуховники. Смысл реформ должен заключаться в том, чтобы повышать самодостаточность своей экономики и вообще не зависеть от внешнего воздействия любой страны, Китая, Соединенных Штатов, Европы, а развивать собственное производство, развивать материальную базу своей экономики и таким образом ресурсы направлять не на внешний мир, а на внутреннее потребление. То есть превращать российскую нефть в дизельное топливо, которое использовало бы отечественное сельское хозяйство. А сейчас у нас нефть идет в Китай и в Индию, они перерабатывают ее в

0: энергетические продукты, в первую очередь дизельное топливо, а потом Индия дизельное топливо, созданное из российской нефти, поставляет на европейский рынок, и Европа получает солярку, при этом объявив санкции на покупку российских энергоресурсов. То есть, по сути дела, обеспечивает себе потребление энергоресурсов в условиях экономической войны с Россией. Таким образом, решает свои потребности и закрывает свои потребности в энергоресурсах, смягчая свои убытки. А Россия, по сути, лишается рынка, отдавая его на откуп своим новым партнерам, а именно Индии и Китаю. В общем, в этом случае рано говорить о том, что 2022 год стал какой-то переходным периодом для российской экономики в плане повышения качества экономических отношений. Пока об этом речи не идет, пока наш правящий класс просто пытается перестроиться на нового старшего партнера и пристроиться куда-нибудь в хвост не Соединенным Штатам, а в частности Китаю. Я думаю, у них это успешно получится, учитывая, что общество никак этому не препятствует.
1: Давай тогда вернемся обратно в 90-е к фильму. Как ты считаешь, в целом вообще, как тебе этот фильм? Не с точки зрения личных отношений, и сама вроде говорил то, что там все это выдумки, все, что там показано, я прекрасно это понимаю, для того, чтобы зрителям было это интереснее смотреть. А с точки зрения экономических каких-то схем, то, что там происходило, насколько тебе понравился этот фильм и именно эти сцены касаемо финансовых схем и политических?
0: Ну, каких-то интересных экономических схем я там не обнаружил. Все довольно просто и понятно, лежит на поверхности. Главная схема – это, собственно, финансовая пирамида, которая, как божий день, уже ясна современному россиянину, который неоднократно обжигался на таких проектах. Интересно,
1: ну, ты говоришь ясна, как божий день, но все равно при этом говоришь, что в 2011 году, когда он снова открыл пирамиду, люди все равно в нее вкладывали.
0: Ну, я опять же говорю, что многие, на мой взгляд, шли туда осознанно, рискуя как казино. А вот что интересно мне было там заметить, это вот этот флер 90-х годов в виде отношений между государством и бизнесом. И то, мне кажется, подано это не совсем так, как было на самом деле. То есть здесь сознательно, очевидно, режиссер хотел преподнести образ Мавроди как такого народного героя, атланта, который должен расправить плечи и, наконец-то, вытащить Россию из дремучего состояния, вознести ее на вершину экономического Олимпа, а злые жадные чиновники ему вставляют палки в колеса. Но на самом деле в 90-е годы государство очень слабо вмешивалось в экономический процесс, и мне трудно себе представить, что чиновники действительно так глубоко были вовлечены в решение разных экономических вопросов, схем. Скорее, государство самоустранилось от регулирования экономики и прибегало к принятию отдельных экономических решений только тогда, когда нужно было зачистить экономическое поле от какого-то не очень сговорчивого игрока. То есть роль государства на конечном этапе этого кейса с МММ, она понятна. Пришла налоговая, скрутила Мавроди и посадила в тюрьму. Но чиновники отдельные, государственные, присутствуют там на всем протяжении фильма, пытаясь как-то встроиться в эту систему, как-то пытаются найти лазейки, подход к этому человеку. Мне думается, что это некоторая переоценка возможностей государства того времени. Тогда был полный административный хаос, и государство решало свою главную институциональную роль. Оно дистанцировалась от участия в управлении экономической системой для того, чтобы обеспечить условия для первоначального накопления капитала. То есть, по сути дела, создание крупных капиталов в руках отечественных олигархов, которые должны были потом стать вот этой новой экономической элитой. И только потом, когда российская олигархия оперилась, переделила собственность, переубивала друг друга, пересажала и сформировался вот этот новый правящий класс российского сырьевого бизнеса, вот тогда этот новый правящий класс отечественного олигархата оказался заинтересован в сильном государстве, в этом новой вертикали власти, суверенной демократии, сильном президенте, правящей партии, отсутствии политической конкуренции, то есть то, что мы получили сегодня, такой авторитарный режим, который выгоден, конечно, в первую очередь российской периферийной буржуазии, которая концентрировала и консервировала его роль в российской политико-экономической модели, защищала итоги приватизации и гарантировала стабильность и обеспечивала такие условия, при которых невозможно было бы пересмотреть сложившиеся политико-экономические отношения, даже если бы на это возник какой-то запрос со стороны масс. То есть государство выполняло такую роль, скажем так, некоторого кнута, палки, которая била по горбу всякому, кто пытался поставить под сомнение сложившийся порядок вещей. Вот такое государство, начиная с начала 2000-х, было было выгодно российскому олигархату. Именно по этой причине тот президент, который пришел на смену Ельцину, занял свое кресло и проводил такую политику, которую мы сегодня считаем уже чем-то таким совершенно нормальным в наших реалиях. Вот эта путинская вертикаль власти в конечном счете была выгодна российскому олигархату. С помощью этой вертикали они защищали итоги приватизации.
1: В целом тебе фильм понравился или нет?
0: Ну, не сказать, что я от него в восторге, но его можно было показать, например, студентам, школьникам, тем, кто интересуется событиями 90-х годов, чтобы войти в эту атмосферу, хотя не очень точно, мне кажется, она передана, и, по крайней мере, на таком художественном образе понять сущность работы финансовой пирамиды. Ну, как какой-то дополнительный материал, как приложение к учебному процессу, к учебной программе по экономической теории, вполне этот фильм можно использовать.
1: Я с тобой согласна, потому что особенно для людей, которые не жили в 90-х, которые намного моложе, мне кажется, этот фильм был бы довольно интересным. Он такой довольно-таки легкий, и он рассчитан на любого зрителя, не для каких-то там заумных мыслей и так далее. Спасибо тебе большое.
0: Пожалуйста.
1: Олег, за разбор. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Я так всегда рада, когда вы приходите. Вот в такую ужасную погоду мы с Андреем Владимировичем сегодня обсуждали. Насколько отвратительная погода, если так можно сказать. Хотя, как мы знаем, у природы нет плохой погоды. Значит, надо это пережить. А придя к нам в планетарии, вообще про это забыть. Поэтому спасибо, что пришли, несмотря ни на что. Ну что, у нас сегодня Анатолий Владимирович Засов. Мы продолжаем цикл лекций «Открытия великие астрономические». И сегодня у нас открытие мира галактик. И я передаю слово нашему дорогому гостю, большому другу Московского планетария. В этом году я уже говорила 95 лет Московскому планетарию, 90 лет кружкам. И вот Анатолий Владимирович, представитель.
2: Такого же возраста, почти что, да.
1: Да, я тоже считаю, что мы уже того же возраста, но он выпускник нашего астрономического кружка 1954-го, правильно я говорю, года?
2: Наверное.
1: На минуточку, так долго не живут. Это, друзья, только подумать об этом. Вот такие у нас выпускники.
2: Спасибо.
1: Вам слово. Спасибо вам большое.
2: Значит, друзья, ну, поскольку мы все собрались, зная название лекции, я так понимаю, что вам не надо объяснять, что такое галактика. Вот, поэтому я лучше расскажу не только о галактиках. Ну, вопросы могут быть любые, но и о людях, которые открывали. Вообще говоря, каждый век имеет свое фундаментальное открытие. Вот в 19 веке в астрономии самое большое открытие – это обнаружение, это определение расстояния до ближайших звезд. Все. С этого начинается современная астрономия. Потому что до этого была только астрономия Солнечной системы. Вот. В 20 веке самое крупное открытие в астрономии – это открытие галактик. Это звездных, так сказать, островов на очень больших расстояниях. Вот так. Теперь надо понять. Я поэтому начну с цитаты известного астрофизика Алан Сэндиджа. «Астрономия – это наука, в которой ты не можешь потрогать то, что изучаешь. Других наук таких нет». Вот. Ну, с этим связана и своя романтика, связана свои сложности. Ну, прежде всего, конечно, с определением расстояний. Я должен напомнить вам, что астрономия имеет дело с такими масштабами, как никакая другая наука. Вот я хочу для примера пояснить, чтобы было ясно, насколько... Может быть, когда-то этот пример вам понадобится, когда вы будете рассказывать об астрономии другим людям. Насколько велики расстояния. Ну, до звезд они хоть меряются, там есть параллакс, мы можем мерить изменение направления на звезду в пределах радиуса земной орбиты. Тем не менее, вот чтобы лучше представить масштабы, давайте все уменьшим определенное количество раз. Я выбираю число 10 миллиардов, 10 десятой степени. Все уменьшили, создали модель той же Вселенной, только вот с таким коэффициентом, меньше. Тогда Земля будет иметь размер... зерна пшена. Вся Земля со всеми континентами, со всеми морями, океанами, 1 миллиметр. В этом масштабе на расстоянии там 3-4 сантиметров будет Луна, совсем крошечная, где-то чуть больше 10 метров. Солнце яркое, размером с детский резиновый мячик. Вот это Солнце. Где, по-вашему, будет ближайшая к Солнцу звезда? Вот даю такие варианты. Если мы так все сделаем, этот масштаб, вот здесь вот Земля, там где-то Солнце, ближайшая звезда, значит, первый вариант в районе метро Маяковская. Ну, такой же шарик. Второй вариант. В районе МКАДа. Третий вариант. За пределами Московской области. О, грамотные люди, конечно, за пределами. Но какими пределами? Можете посчитать. В таком масштабе расстояние еще до такого же шарика, ближайшей звезды, 4000 километров. То есть это где-то будет северное побережье Африки. Все. И между ними нет ничего, кроме, может быть, небольшого количества заблудившихся планет, вот таких же, так сказать, маленьких, как Земля. Вот это вот масштаб, который... Это звездный мир. И вот от звезды до звезды в среднем примерно такие же расстояния, а все эти там сотни миллиардов звезд образуют нашу галактику. Куда мы ее здесь поместим? Если мы эту модель продолжим, то от Земли до Луны поместится только центральная часть небольшой галактики. Вот. А она сама раскинется почти на всю Солнечную систему. Вот это наша галактика. А что же говорить тогда о других? Почему тогда мы их не видим, если они такие большие? Очень далеки. Они очень далеки. И главное то, что все-таки звезды расположены сравнительно редко, поэтому у них маленькая яркость, маленькая поверхностная яркость. Ну, скажем так, человек хорошо определяет форму объекта на небе, если она превышает треть лунного диска. Там видно, там треугольная форма, или там квадратная, или там все. Так вот, размером треть лунного диска и больше, 25 галактик известных. Что мы видим? Мы видим только несколько. Прежде всего, конечно, это туманность Андромеды. Она здесь хорошо видна, сфотографирована, очень красиво. Вот. Это в северном полушарии, это, пожалуй, единственная галактика, которую можно увидеть невооруженным глазом. В южном полушарии видны два объекта поближе и поярче, которые, как вы знаете, наверняка имеют название «Большое» и «Малое» Магеллановы облака. Европейцы узнали о них именно от участников кругосветной экспедиции Магеллана. Вот фотография туманности Андромеды – это еще одна галактика, а посредине – это просто, так сказать, яркая звезда в созвездии Андромеды. Вот некоторые люди с острым зрением на пределе видят еще вот эту галактику, называется М33. Но мне такие люди не попадались. Мне попадались люди, которые видели по 20 звезд в Плеядах, но не попадались те, которые видели бы эту галактику. Но говорят, что существует. Вот. Ну и, конечно же, долгое время о существовании вот этих вот галактик никто не имел представления. И, пожалуй, что, так сказать, первый человек, который упомянул об этом, был персидский астроном и астролог Ас-Суфи, X век. Он творчески переработал Птолемеевский каталог звезд, разрисовал красивым образом созвездие. И вот здесь вот так изображено созвездие Кассиопеи, ну, еще был как созвездие Рыбы, которое сейчас оно куда-то уплыло, ее нет на наших картах в этом месте. И вот здесь вот маленькая вот такая вот штрихи, вот здесь вот это вот как раз точное положение туманности Андромеды. И он описал это, что вот облачко, которое видно, как просвечивает, как свечка через роговую пластинку. То есть вот такое размытое пятнышко. Ну, я читал, что он также через какое-то время нашел и большое Магелланово облако. Просто оно очень низко над горизонтом, но над горизонтом очень низко, но все-таки в Персии где-то оно все-таки иногда поднимается, поэтому вот, возможно, что он первый увидел и эту галактику. Ну, а потом уже, так сказать, фактически через этого, так сказать, мудрого человека, так сказать, пошла астрономия в Европу. Он вот модернизированный каталог Птолемея был хорошо известен. Он же не просто так рисовал, он же измерял координаты. У него были приборы, астролябии для определения угловых расстояний между звездами. Он книгу даже написал о том, как об астролябии. Но вот этим портретам уже верить нельзя. Дело в том, что в исламе портреты вообще запрещены. нет их. Поэтому это уже, конечно, вольный рисунок художника. Ну, прошло немного времени, и вот первым человеком, который начал говорить о том, что есть звездные острова галактики, был вообще человек уникальный. Это Эммануил Сведенборг, ученый, философ и теософ. То есть богослов, по-русски это говорится. Но начнем с ученого. На самом деле человек был настолько талантлив, какие рождаются раз, может быть, в несколько столетий. То есть он оставил след везде. Он был искусный столяр, он создал основы минералогии, он строил различные модели, он оставил след в анатомии, сказать, вот в целом ряде наук. Я уже не говорю, сказать, о математике и астрономии. Вот, то есть, ну, не знаю, если бы тогда были Нобелевские премии, он получил бы несколько. Вот, то есть, это был, ну, можно сказать, гений из гениев. Вот, и у него было несколько вот таких вот интересных предвидений, что он не мог это доказать, но он говорил о том, что не просто того, что Млечный Путь — это звезды, которые какой-то силы удерживаются вместе, но еще, так сказать, есть другие звездные острова, и они кучкуются. То есть он как бы вот бездоказательно, но совершенно верно. Потом, когда ему стал 50 с чем-то лет, то есть уже на склоне, можно сказать, вот все-таки гениальность большая — это болезнь. Вот, и он сломался. У него месяцами шли какие-то странные видения, странные сны с какими-то желтыми лошадьми. Его, так сказать, пыряли ножами, так сказать, в спину, там, в ногу. Он полностью, у него было психическое расстройство. После чего, так сказать, расстройство кончилось, он сказал, что он с наукой завязывает. Его посетил Господь и сказал, что я через тебя расскажу, как надо понимать Священное Писание. Вот. И после этого он занимался только изложением того, что он узнал, как говорится, с первых уст, что он побывал на том свете, там есть рай, ад, и посредине страна духов, и что говорил, что никакой Троицы не существует, Бога нельзя на трое делить, есть только один Бог, что ангелы, они выглядят как люди, и кто им пририсовал крылья, вообще непонятно. Вот. И, в общем, очень много того, что казалось богохульством, на самом деле он создавал какую-то некую свою систему, полную фантазии. Он там разговаривал и с жителями других планет, и разговаривал с духами, с ангелами, которые ему чему-то учили. Ну, в общем, все. Как ученый он кончился. А вот как основатель какого-то, так сказать, направления в христианстве он остался. Вот. Ну, я знаю, что Пушкин был знаком с его работами. В «Пиковой даме» одна из глав, там, он из Эдинбурга там цитату дает. Вот. До сих пор есть его последователи, но это все-таки не наука, это религия, поэтому мы будем говорить о галактиках. Вот. И поэтому я вот даю как пример, по которому показываю, что быть очень гениальным — это тоже болезнь. Вот, ну вот, а к концу 18 века было открыто около 100 туманных пятен на небе, которые мы сейчас называем галактики, есть часть туманности, это принадлежит нашей галактике, неважно. Здесь очень большую роль сыграл другой человек, очень странный, тоже Шарль Месье, это французский астроном, занимавшийся поисками комет. Галактики ему были вообще, так сказать, совершенно не нужны, и он их просто, так сказать, намечал их координаты для того, чтобы потом не путать их с кометами. Они были помехами. Вот. Он открыл там действительно ряд комет, но он прославился прежде всего именно как первый, так сказать, создатель первого каталога, включающего порядка сотни галактик. Они так называются сейчас объекты Месье, но там не только галактики, там есть еще туманности, которые имеют газовую природу или там плотное скопление звезд. Там всего намешано, но тем не менее вот объекты Месье хорошо известны любителям астрономии. Это его рисунок туманности Андромеды. Вот. Ну, у него тоже была довольно странная судьба. Он пытался, так сказать, связать какие-то астрологические явления с появлением Наполеона на политической сфере. Не знаю для чего, но что-то же. Но, во всяком случае, для нас он первый создатель каталогов туманностей, более половины которых потом оказалась галактикой. Время шло, Уильям Герцель, это уже конец 18-го, начало 19 века, он уже составил каталог тысячи туманностей и звездных скоплений. Он делал сам телескопы, это не самый большой телескоп, но главное, что он обнаружил еще крупномасштабную неоднородность расположения этих туманных пятен. Они избегали Млечного Пути, они, так сказать, кучковались в области скопления в Деве. То есть он уже тоже намечал, получил наметки каких-то крупномасштабных структур, существования каких-то крупномасштабных структур во Вселенной. Телескоп его большой, так сказать, имел диаметр 122 сантиметра. Там вполне, так сказать, можно было разглядеть довольно большое количество, сотни вот этих вот туманностей, и он их тоже перечислял в своем каталоге. Пожалуй, дальше всех пошел лорд Росс, отпрыск богатой семьи в Ирландии. Он имел образование хорошее математическое, он фактически увлекся астрономией. Его была идея построить самый большой телескоп в мире. И он это сделал. Это рисунок телескопа. Он поставил его, так сказать, в своем замке. Видите, телескоп так устроен, что он по азимуту не может двигаться широко. Там градусов на 15, наверное, он перемещался. Поэтому он может наблюдать объекты только вблизи меридиана. Но зато, так сказать, на любой высоте. Управлять им было очень сложно. То есть ему нужно было несколько помощников, которые бы двигали трубу. Тогда еще, так сказать, моторов не было. Таких, которые мы еще знаем. Во всяком случае, он считал все туманности звездными островами, и действительно в его телескоп ряд туманностей разделились на звезды. Это были звездные скопления, которые принадлежат нашей галактике, но для него это было все равно туманности. На звездной природе их он не сомневался. Жена его увлеклась новой модой, это только что входило в моду, фотография. У нас осталась фотография этого инструмента, которая сделана еще в то время, когда он жил, середина 19 века. По-моему, неплохая фотография. Вон там наверху человек, это он сам, скорее всего, наблюдает. И зеркало было сделано из бронзы, несколько лет его, так сказать, делали, там полировали. Он до 1917 года, это был самый большой телескоп в мире. Потом уже стали строить большие телескопы. Что можно сказать? Спор о природе туманных пятен разгорался. Газ это или звезды? Эти туманности принадлежат Млечному Пути? Или это внешние, так сказать, какие-то звездные острова? Были разные мнения, но понятно, что остановка была только за наблюдениями, за тщательным анализом наблюдательного материала, за телескопами, которые могли бы различить газ и звезды. А как различить? Если облако светится, газ или звезды. Сейчас скажем, для нас это не проблема. Есть спектральный анализ. У звезд и у разреженного газа совершенно другие спектры. Поэтому пришлось ждать, когда появится спектр. Но пока оптические наблюдения тоже дали очень немало. Это картинка, которая рисунок лорда Росса, туманности М51 и ее современная фотография. Как вы видите, он карандашом довольно неплохо в окуляр, а это очень слабо светящийся объект, поверхностная яркость очень низкая, он все-таки неплохо воспроизвел основные особенности формы этой любопытной галактики. Вопрос стоял просто ребром. Какова природа этих туманных пятен? Это могут быть самостоятельные звездные острова, аналогичные Млечному Пути. Это могут быть далекие скопления звезд нашей галактики. И это могут быть сравнительно близкие светящиеся газовые облака, образуемые, возможно, рождающимися звездами. Можно еще упомянуть такую возможность, как еще это скопление пыли, рассеивающий свет звезд. Как выбрать? Вопрос о выборе существовал до тех пор, пока не был использован спектральный анализ. А спектральный анализ появился в физике в 19 веке, в середине 19 века. Ее изобретатель, Киргов, который известен всем как закон Киргофа там, в электрической цепи. И, вот, есть Роберт Бунзен, бунзеновая горелка, наверное, химики все хорошо знают, это все отсюда пошло. Вот, и вот они так, подручными средствами, вот первый спектроскоп, который они сделали, показан на рисунке, здесь в пламя свечи вводились различные металлы, различные элементы, а визуально рассматривался свет, который прошел через призму. Свет свечи прошел через призму. Это простейший прибор, который можно сделать в классе, в школе или самому. Но главное, чтобы понять, как он работает, и найти соответствующую оптику. Ну вот, они поняли, что они открывают новую страницу физики. Потому что на расстоянии, дистанционно, по слабому свечению могут понять, из какого вещества состоит пламя, что там горит. То есть бесконтактный способ анализа свойств источника. Это впервые было сделано в науке, и это, конечно, многое перевернуло. И людям, которые хотели все-таки знать, что за туманные пятна на небе будоражат воображение, они, конечно, сразу за этот метод взялись. Но первый, так сказать, спектр одного из таких пятен, туманности Ориона, был получен не профессионалом, вот, а просто, так сказать, владельцем частной обсерватории в Великобритании. Еще в середине где-то 60-х годов сэром Уильям Хэггинсом. Вот, туманность Ориона показала яркие линии в спектре. Ну, яркие относительно, конечно, сама туманность хиленькая в телескоп так, такого размера. Слабенькие линии, но это были эмиссионные линии газа. И, значит, газовая туманность. Со звездными туманностями дело было сложнее. Вот, но все-таки, так сказать, и первая работа, которая описывала фотографию спектра туманности Андромеды, была опубликована в Astrophysical Journal за, значит, в 99-м году 19 века. Вот. Автор этой работы Шейнер. Вот. Это я первую страничку просто распечатал, чтобы было видно, даже кто-то может что-то прочесть здесь. Просто длинная экспозиция показала, что центральная часть туманности Андромеды имеет линии, характерные для спектра Солнца и похожих на них звезд. Похожих на него звезд. Вот. Это, конечно, сразу же показало, что среди пятен есть газовые природы, есть звездные. Оставалось понять, что это за звездные системы. Ну, газ, понятно, это газовые облака, а звезды? Откуда они? Туманность Андромеда – это звездная система. Но насколько она от нас далеко? Вот. Ну вот, дальше я должен сделать такое замечание нетривиальное, что иногда новые открытия оказываются преждевременными. И на какое-то время притормаживают развитие науки. И вот здесь как раз открытие галактик дает этому хорошую иллюстрацию. В туманности Андромеды в 1885 году, 17 августа, появилась яркая звезда. Ее первый обнаружил астроном, но обнаружил во время сеанса наблюдения неба в школьный телескоп для любителей. Он сам не поверил, что это здесь, никогда не был на этом месте звезды. Он говорит, может быть, это какой-то блик Луны. То есть, это, как говорится, он не сообщил долгое время об этом, никто не знал. Вот. Туманность Андромеды, как туманное пятнышко, возникла звезда, которая пятой величины, пять с чем-то. То есть, глазом можно было видеть. То есть, эта вспышка, она вспышка длилась определенное количество времени. Вот график построен был, как падает, увеличивается звездная величина со временем, то есть падает блеск, то есть его можно было наблюдать в телескопы несколько месяцев. И все. Ну, такие вспышки-то известны были. Это новые звезды-то вот, наблюдал Тихо Браге, так сказать, наблюдал Йоганн Кеплер и другие. Мы знаем, что есть такие вспышки, но по сравнению с тем, что мы наблюдаем, если это то же самое, значит, это все-таки в нашей галактике. Это пятая, шестая, седьмая величина. Это, вот, то есть, как бы спор стал клониться в сторону того, что туманность Андромеды и похожие на нее звездные острова – это все-таки часть нашей галактики. Вот прошло время, и в 1989 году в узкий интерференционный фильтр удалось снять то место, где была вспышка. Это вот темное пятнышко. Оно темное, потому что это газ, и это фотографии через, узкую, в узкой полосе спектра, которая соответствует линии поглощения газа. Ну вот, просто поэтому она и темная. Вот. В этом месте была яркая вспышка. Но в то время открытие такого явления воспринималось как доказательство того, что это все-таки не галактика какая-то другая, помимо нашей. Это наша галактика. Ну, противоположное мнение при этом оставалось. Вот это вот пятнышко. Вот. Но добавил масло в огонь еще один человек, очень известный, Ван Манен, который работал в США, в обсерватории Маунт Вильсон. Ну, есть звезда Ван Манена, очень одна из самых близких, которую он открыл. Он мерил параллаксы звезд. Он начал измерять видимые смещения звезд, которые видны в рукавах галактики М33, сопоставляя негативы, сделанные 10 и более лет, в интервале 10 и более лет между собой, чтобы посмотреть, насколько они сдвинулись. И пришел к выводу, что галактика вращается. Вот, скажем, вот они, звезды перемещаются, и вот здесь стрелочкой показано, ну, не столько перемещение, сколько направление перемещения. Перемещаются-то они, конечно, не могут так переместиться сильно. Вот. Но направление указывало на общее вращение с периодом несколько десятков тысяч лет. Ну, так если это далекие галактики, то это несколько десятков тысяч лет период, это значит, что они должны вращаться со сверхсветовой скоростью. Никто в это не, поверить не мог. Значит, естественно, на самом деле потом выяснилось, что это, все эти измерения ошибочны. Они, ну, и качество изображения было не то, там дисторсия была неплохо учтена. Было предположение о том, что за 10 лет немножечко меняется масштаб из-за небольшого изменения фокусного расстояния объектива, ну, крошечное изменение, но здесь же все оценки-то крошечные. Но, во всяком случае, потом эту работу закрыли. Но когда он эту работу сделал и сообщил о ней, она рассматривалась как «все, ставим точку, никаких других галактик». Туманность вот, и М33, и туманность Андромеда – это все сравнительно близкие к нам звездные системы. Ну вот, и вот были, конечно, сторонники и другой точки зрения, и тогда решили построить такую публичную битву двух крупных астрономов, которые придерживались противоположных точек зрения. Один из астрономов был Харлоу Шепли, а другой – Герберт Куртис. Харлоу Шепли был специалистом в области переменных звезд, вот, и потом он прославился определением расстояний там, по цефеидам, ноль пункт зависимости находил. Вообще, человек был очень интересный, прожил довольно большую жизнь. В 1945 году приезжал в Советский Союз, вот, и был очень хорошо относился к нашей стране, и говорил, что вот, наука здесь престижна. Вот это, что ему нравилось. Вот. Не знаю, что бы он сейчас сказал. Вот. Ну, во всяком случае, он здесь, в этом споре, отстаивал точку зрения, что никаких галактик не существует. У него были хорошие работы по определению размеров нашей галактики. Он первым определил ее структуру, что это плоский диск, а шаровые скопления, так сказать, они образуют как бы сферическую оболочку. Это все от него пошло. Вот. Ну, он очень большой, этот диск. Он даже преувеличил его размер, потому что потом выяснилось, потому что он не учитывал поглощение пылью. Ну, во всяком случае, он был сторонник того, что наша галактика всеобъемлющая. Вот все включает то, что есть на небе, все в эту систему. А Герберт Куртис как раз был сторонником того, что есть звездные острова. И что касается туманности Андромеды, его наиболее такой убивающий аргумент в его пользу, он говорил, что там, я не знаю там про ту вспышку, которая вспыхнула в 1985 году, но он нашел больше 10 коротких вспышек, которые очень похожи на вспышку новых звезд нашей галактики, только на 10 звездных величин они слабее. Мы, если бы она была, галактика, это туман с Андромеды близко, тогда бы не видели бы мы таких, такой частоты вспышек. В нашей галактике они редко очень бывают. А раз они вспыхивают более, значительно чаще, это значит, мы одновременно видим очень большие объемы звезд. Ну вот, были и другие аргументы, но это, по-моему, был основной. Конечно, никто никого не убедил, но просто вот такие споры, дискуссии публичные, они время от времени стали повторяться. Это очень интересно, публику заводит. Вот, и потом просто вообще поднимает интерес к науке, безусловно. Ну вот, а дальше все-таки вопрос о продлении расстояния до галактик, до близких, был связан с оценками расстояния по цефеидам. Поэтому я напомню, что цефеиды, это их называют маяки Вселенной, потому что, так сказать, они, ну, маяки мигают, а эти меняют определенным образом свою яркость, потому что они пульсируют, то сжимаются, то расширяются, вот так вот пульсирующие звезды. Вот, но это массивные звезды на продвинутой стадии эволюции, но к концу 18 века их почти не было известно, там всего 3 цефеида было известно. А потом пошли наблюдения цефеид в Большом и Малом Магеллановом облаке, и основная эта слуга наблюдений цефеид в этих галактиках принадлежит очень интересной женщине Генриетте Левит. Она в детстве чем-то переболела и была глухая. Вот. Но, тем не менее, она прекрасно работала, она понимала, что от нее хотят. Вот. И она переработала колоссальное количество материала. Там она понадкрывала очень большое количество цефеид в Магеллановых облаках и построила график зависимости периода от звездной величины. Вот здесь в максимуме и в минимуме блеска параллельные кривые идут, прямые идут, это можно использовать то и другую. Но это означает, что означает? Ведь это все-таки цефеиды в Магеллановом облаке, они примерно на одном расстоянии от нас. Если у нас от периода зависит яркость, так это прекрасно. Значит, мы по периоду можем узнать яркость и по видимой звездной величине определить расстояние. Главное только ноль пункта узнать этой зависимости. Вот это, собственно говоря, было открытие эпохальное, потому что оно позволило дальше, так сказать, определить расстояние до ближайших галактик. Кто это сделал? Это сделал впервые Эдвин Хаббл. Ну, Хаббл, имя на слуху. Постоянная Хаббла, телескоп Хаббла. На самом деле, человек был чрезвычайно интересный, и в молодости он больше всего интересовал не науки, а спорт. Он занимался баскетболом, занимался, был каким-то локальным чемпионом по прыжкам в высоту. Хотел получить диплом юриспруденции, но был очень любознателен. Конечно, астрономия ему тоже очень нравилась. Учился он, поехал учиться в Оксфорд, в Англию. Когда вернулся, оказался отец... Умер, семья небогатая, он устроился преподавателем в школе. Значит, преподавал физику. Еще какую-то науку. И, главное, тренировал школьную баскетбольную команду, которая имела вполне успешное выступление. Ну, долго так, значит, продолжаться не могло, он все-таки устроился в обсерваторию. Тут началась Первая мировая война, он добровольцем пошел на фронт. Но в боевых действиях он не участвовал, война кончилась быстрее, чем кончилось их обучение. Он вернулся назад в обсерваторию, но потом стал работать на новом телескопе, прекрасно его освоил. Ну и что самое главное он сделал? Он фотографировал галактики, и прежде всего туманность Андромеды. Вот. Иногда там получались звезды, которые возникали и исчезали навсегда через несколько там недель. Это то, что мы называем новые звезды. Но одна из звезд новых оказалась переменным. Вот он сначала был, это звезда, которая вот, она здесь практически не видна между черточками. Он написал N, а потом зачеркнул и написал var, variable, переменная звезда. И начал измерять ее, так сказать, период. Вот это фактически его негатив. Фотография первого негатива, когда была первая звезда переменная, которая оказалась цефеидой. Вот современный снимок. Вот эта область. Вот здесь вот была цефеида. Вот ее современный хабловский снимок. Вот в этом месте она была. Вот. Вот, это она и сейчас есть. Это ее снимок. Это же не новая звезда. Она непрерывно пульсирует, становится то ярче, то слабее. Вот. А это тоже позитивное изображение того же негатива, который мы только что видели. Вот. Ну вот здесь к месту пришло открытие мисс Левит относительно существования зависимости светимости от периода. По периоду можно светимость найти, и найти таким образом, зная, измерив звездную величину видимой звезды, расстояние до галактики. Спор был закончен. Ну, стандартная школьная формула, логарифм расстояния в парсеках 0,2 m, разность видимых абсолютных величин плюс единица. А вот исторический рисунок из его блокнота. Кривая вращения, кривая блеска этой звезды в туманности Андромеды. Это исторический снимок. Вот. Ну, что он сделал? Он послал информацию об этом открытии человеку, который был хорошо знаком с цефеидами. Если, так сказать, немножечко мы, так сказать, отойдем назад, Харлу Шепли. И по воспоминаниям современников, Харлу Шепли, он сразу понял, что это именно цефеида. Он ими занимался, но он занимался цефеидами и галактиками. И он вздохнул и сказал: это письмо разрушило мою Вселенную. Все. Но на этом, так сказать, все, он активно стал уже, так сказать, проповедовать. И я бы сказал, активным сторонником, уже не сторонником, можно сказать, активно стал пропагандировать идея о том, что туманность Андромеды находится очень далеко от нас и не может принадлежать даже такой большой галактике, какую он сам построил. Ну вот, но на самом деле был человек, который его обогнал. Его фамилия Эрнст Опик. Он за несколько лет до этого оценил расстояние до туманности Андромеды по скорости вращения ее центральной области. Ну, он получил даже более точную оценку, чем Хаббл. Он был первым. Но я, например, об этом только узнал от эстонцев, потому что он был эстонец. Кончил он Московский университет. Остался здесь для получения, так сказать, уже, так сказать, профессорского звания. Ну, произошла революция. После чего, значит, уже, так сказать, уже было, в общем-то, не до науки. Потом он уехал в Ташкент, там руководил Ташкентской обсерваторией. А потом отделилась Эстония от России. И как только это произошло, он собрал вещи и уехал в Эстонию. Значит, если он был первым, он первым нашел это расстояние, он перегнал Хаббла, почему об этом так мало известно? А причина здесь, основная причина такая, что у него было такое предположение, что он эти все оценки расстояния делал в предположении о том, что там звездный состав, вот эта масса звезд, такой же, как в окрестности Солнца. Ну, в принципе, это ниоткуда не следовало. Но если это, поэтому это скорее, надо сказать, что это, он получил правдоподобную картинку, но это не доказательство. То есть, если это так, там такие же звезды, как вокруг Солнца, то расстояние большое. Вот что он получил. А вторая причина, ну, на мой взгляд, еще более очевидная, это то, что он все-таки Когда Вторая мировая война пошла с фашистами, потом мы начали врага отгонять, освобождать территорию. Когда фронт начал приближаться к Эстонии, он еще раз собрал чемоданы и уехал на Запад. Он не захотел оставаться в Советском Союзе. Вот. Какое-то время он там мыкался, так сказать, как беженец. Вот. Ну, потом все-таки у него были уже связи с астрономами. Он устроился в обсерватории по специальности и в конечном счете довольно долго проработал и успешно проработал. Но вот, тем не менее, выпускник Московского университета. Ну вот, дальше уже, так сказать, пошло все исследование галактик по нарастающей. Эра астрономической фотографии. Галактики поражали своим многообразием. Спиральные галактики, эллиптические галактики, линзовидные галактики. Хаббл предложил схему, где эллиптические галактики были слева, дисковые галактики справа, а они делились на вот линзовидные, на линзовидные и на спиральные, причем различные формы. К ним же принадлежали неправильные галактики. То есть уже стали пытаться разбираться в том, какие галактики бывают. Формы были абсолютно поразительны, сильно отличались формы одной галактики от другой. Вот. Хотя здесь нет самого многочисленного типа. Это карликовые галактики. Это они потом уже были открыты. Кстати, тем же Шепли. Стал исследоваться состав галактик, что они состоят в основном из звезд, из дисковой, из сфероидальной компоненты, из плотных остатков звезд. Это уже в наше время это начали искать плотные остатки звезд, нейтроны. Вот, газ нейтральный, газ атомарный, газ молекулярный, газ ионизованный, четыре типа газа. Вот. Пылевая среда, сказать, темная материя, которая до сих пор остается загадочной. Это уже современное представление о том, из чего состоят галактики. А вот теперь давайте посмотрим, какие же к нам галактики самые ближе всего. Если уж совсем бросить самую мелочь, то Магелланово облако стоит на 10-м месте. Вот здесь я показываю. На первом месте стоит карликовая галактика в созвездии Стрельца. Здесь расстояние от центра галактики, светимость к Солнцу и диаметр в световых годах. Ну вот вы видите, что на самом деле диаметр в световых годах, как правило, очень маленький. Это крошечные карликовые галактики, многие из которых просто являются остатками когда-то более крупных систем, которые разрушены были гравитационным полем нашей галактики. Так что вот, когда говорят, что ближайшая к нам галактика Андромеда, это просто неправильно. Когда говорят, что ближайшая к нам галактика Большое Малое Магеллановое облако, это правильно с некой оговоркой, если отбросить всякую мелочь. А вся сила мелочей в том, что их много. Вот такая ситуация на сегодня. Ну что же, тогда вернемся опять к Хабблу, к его самому замечательному открытию после определения расстояния до ближайших галактик. Он не только туманности Андромеды измерил, но и расстояние для целого ряда других галактик местной группы. Вот, это обнаружение того, что галактики от нас в массе своей удаляются, и скорость удаления зависит от звездной величины ярчайших звезд, то есть фактически от расстояния. Чем дальше галактика, тем быстрее она от нас удаляется. Это то, что мы называем законом Хаббла, как следствие расширения Вселенной. Сам Хаббл очень сильно сомневался в такой интерпретации. Он говорит, что еще науке неизвестно, почему она должна Вселенная расширяться. Да как-то больно быстро расширяется, там, расширяется так, что она должна из плотного состояния, так сказать, родиться там, несколько миллиардов лет назад. Это противоречит, в общем-то, представлению о том, насколько долго могут жить звезды. Но потом выяснилось, конечно, что здесь расстояния были преуменьшены, на самом деле они больше, и в этом большую роль сыграли, опять-таки, наблюдения Хаббла и его учеников. Вот в конце жизни Хаббл получил возможность работать на самом большом в мире телескопе с диаметром объектива 5 метров, где наблюдатель фотографировал объекты, находясь внутри трубы, в стакане. Вот так. У нас в России такая же схема реализована на 6-метровом телескопе. Ну, вообще говоря, Хаббл сделал так много, что надо бы ему дать Нобелевскую премию. Не дали. А почему? Не существовало Нобелевских премий по астрономии. Вот уже после смерти Хаббла было решено, что Нобелевские премии за астрономические работы надо давать как за работы физические. И тогда стали получать Нобелевские премии. В последние годы вообще, я бы сказал, основной процент лауреатов Нобелевской премии, он связан все-таки именно с астрономией. Можете посмотреть это по списку награжденных. Ну что же, кстати, вот выглядела, как уже выглядит современная зависимость, скорость галактики по вертикали и расстояние мегапартеках по горизонтали. Вот, она продолжает расти, и мы уже сейчас, это регулярная такая процедура определения расстояния до галактик с использованием красного смещения.

Он занимался кометами очень много, кометами занимался, занимался туманностями, предложил способ там, определения параметров туманности по спектрам. Вот. А в молодости он там строил телескоп. То есть был так, вышел из любителей астрономии, я бы сказал. Ну, получил все-таки хорошее образование. В 50-х годах, 70-х он вместе со своими сотрудниками создал морфологический каталог галактик. 5 томов. Охватывает 75% неба и содержит описание 35 тысяч галактик. Вот. До 15 звездной величины. Координаты, звездные величины, поверхностная яркость, угол наклона. То есть колоссальная работа. Но особенно известность, получили его работы по новым типам галактик. Компактные, кольцевые, с огромными ореолами. И, конечно, взаимодействующие галактики. Он создал атлас и каталог взаимодействующих галактик. Очень интересных форм. В основном это галактики, которые сливаются или находятся на таком близком расстоянии, что их гравитационные поля искажают их формы. Вот эта фотография на 6-метровом телескопе получена, но объект впервые найден Воронцов-Вельяминов. Поэтому букву ВВ это означает Воронцов-Вельяминов. Так, еще одна цепочка галактик, например. Чудесный предмет. Вот. Или вот объекты. Значит, слева это фотография, которую он использовал Паломарский атлас неба, вот эта фотография, по атласу неба он и искал эти объекты. А справа фотография того же объекта уже получена на Хаббловском телескопе со всеми подробностями. Это очень компактная система галактик ВВ-115. Вот. Или вот прекрасный объект, значит, слева, как он выглядит в каталоге, а справа это уже Хаббловский телескоп получил во всей красе. Это одна галактика, которая разрушена другой, и вот расширяющееся кольцо имеет вот такой вот очень любопытный вид. Это подлинные объекты, которые существуют и исследуются. Вот. Вот меня, например, очень вот это тройка галактик всегда умиляет. Одна из них просто уже явно распадается и разрушается в гравитационном поле вот, эллиптической галактики снизу. Ну, и его, так сказать, пожелание ученым было сформулировано в книжке «Внегалактическая астрономия», желательно по возможности объяснить наблюдаемые явления в рамках существующих теорий физики, а не прибегать к постулированию неведомых процессов. Но законы механики и физики, известные нам, справедливы лишь в определенных рамках. То есть он допускал того, что развитие астрономии и наблюдение уникальных, необычных объектов, оно приведет к появлению новых физических законов. Вот, здесь он оказался прав. Но уже со второй половины 20 века произошло взрывоподобный подъем числа работ, связанных с исследованиями галактик. Непрерывный поток информации по фотометрии, по вспыхивающим объектам, по спектральному анализу, по моделированию галактик, теоретические работы. Вот до сих пор продолжается вот этот вот подъем. Уже сложно с ним справиться. Уже, ну, в самом деле есть данные, которые позволяют быстро ознакомиться с новыми работами по данной тематике по интернету, еще даже до публикации. И там получается, ну, где-то порядка 100-200 работ в неделю новых. Вот, попробуйте-ка проследить. Вот мы, например, просто иногда в панике. Вот, когда у нас идут интересные работы, понятно, что просто времени не хватит даже с ними познакомиться. Вот, мы ведем, например, специальный семинар в ГАИШ по абстрактам. То есть быстро проходим, так сказать, новости за неделю, грубо говоря. Ну вот, каждую неделю вот так все время глотаем эти новости. Вот. Ну вот, очень большую роль как раз в таком взрывном развитии астрономии с появлением новых идей сыграл эстонский астроном, который, ну, работал-то он сначала в СССР, потом в Эстонии. Вот, значит, Ян Эльмарович Эйнасто. Вот, и он и его ребята
Он был хорошим учителем, как раз они...

0: с большим трудом, но пробили идею о том, что большинство галактик окружены гало из темной материи, которая не имеет звездных аналогов, и она неизвестно, чего состоит до сих пор. Вот сама идея сначала была принята в штыки, но потом оказалось, что они все-таки были правы. Вот, ну, я могу еще сказать, назвать, да, вот оптический радиус галактики значительно меньше, чем тот радиус, который занимает темная материя вокруг каждой массивной галактики, да и не только массивной, но и маломассивной тоже. Вот. А потом появились крупные телескопы, которых раньше не было. Какие сейчас крупные телескопы? Это двойной телескоп, Large Binocular телескоп в Аризоне. Два телескопа, которые работают как один, спарно, по 2,8 метра диаметр объектива. Это четыре телескопа Южной Европейской обсерватории, которая построена в Чили. Вот, и там есть еще один обзорный телескоп очень хорошего качества, который сделан в Лыткарино под Москвой. Просто сделали по заказу. На Канарских островах работает телескоп с 10-метровым зеркалом Гранд Телескопо Канариас. Но зеркало сегментированное, состоит из 36 сегментов, в то время как, вот, скажем, бинокулярный телескоп – это сплошные зеркала. Вот. У нас в России самый крупный телескоп – это большой телескоп азимутальный, БТА, находится в Карачаево-Черкесии, диаметр объектива 6 метров, и он долгое время был самым большим телескопом в мире, поскольку он перегнал по размеру 5-метровый телескоп обсерватории Маунт-Паламар. Вот. Ну, сейчас он где-то на 15-м месте по размеру. Ну, у нас государство пока не сильно тратится, да, на строительство больших телескопов. Но, во всяком случае, работы там идут, и работы идут достаточно успешно. Мешает только погода. Она испортилась просто. Процентов, наверное, 40 в лучшем случае. Ночей вообще можно что-то делать. На этом телескопе как раз почти с самого его начала работает крупнейший наш специалист в области исследования галактики Игорь Дмитриевич Караченцев. Он родился в 40-м году. Когда-то в молодости мы с ним в Армении ходили на вершину, на Арагац, там 4 с чем-то тысячи метров, и вернулись едва живые от усталости. Он хорошо спортивно развит, и до сих пор работает, несмотря на солидный возраст. Он держит рекорд, я не знаю, у него опубликовано, в основном, конечно, с авторами, опубликовано по галактикам около 600 работ за это время. У меня, например, втрое меньше примерно. И он до сих пор работает, может быть, сейчас и не так активно, но, тем не менее, получает наблюдательное время на 6-метровом телескопе. Это, наверное, флагман российский в этом плане наблюдательный в негалактической астрономии. Не очень давно ушел из жизни Юрий Николаевич Ефремов, который занимался звездообразованиями на различных масштабах в нашей галактике и в других галактиках. Так что он отвечал на вопросы, где рождаются звезды, как появляются галактики, какова природа звездных комплексов, откуда берутся в галактиках газовые пустоты, звездные узоры, как возникают спиральные ветви. Вот это область его интересов. Тоже очень активно работающий человек, всю жизнь поработал в ГАИШе МГУ. Конечно, надо иметь в виду, что сейчас другое время, другие телескопы. Хаблский телескоп с угловым разрешением 1/10 угловой секунды. Он еще некоторое время проработает, но он все-таки давно уже работает, уже с 90-го года. Он находится не очень далеко от Земли, поэтому там было несколько экспедиций, которые меняли аппаратуру. Хаблский телескоп позволил увидеть очень далекие галактики, многие из которых изображения растянуты в дуги. То есть там, где вы видите дуги, там на самом деле в этом направлении ничего нет. Это просто изображение, которое более далеких галактик, которые строит гравитационное поле скопления, действуя как линза. То есть это уже такие галактики, призраки, но тем не менее можно их исследовать, определять красное смещение, там, восстанавливать форму. Таких галактик очень много, и некоторые дуги очень тоненькие, а некоторые толстые. Это все зависит от того, насколько искажены эти изображения, которые строятся гравитационной линзой. Ну и, наконец, сравнительно недавно стал работать телескоп Джеймс Вебб Space Telescope. Джеймс Вебб — это администратор НАСА, он никакой не ученый, поэтому сами американцы говорят, лучше давайте называть его не Джеймс Вебб Space Telescope, а Just Wonderful Space Telescope. Вот. Ну, диаметр объектива, сказать, у него, сказать, видите, сказать, значительно превосходит хабловский, там, 6 метров. Но он здесь составной. Там вот щиты, это от против нагрева солнечного. Так, а что-то... Ага. Так. А вот-вот-вот. Вот для сравнения две картинки. Хаблский телескоп и Джеймс Вебб Space Telescope. Но правда надо иметь в виду, что они немножко разный диапазон имеют. Вот Джеймс Вебб телескоп — это ближняя инфракрасная область. Поэтому то есть, один к одному сравнивать не совсем корректно. Но тем не менее, возможности Джеймс Вебб, конечно, они потрясающие. И вот я могу просто показать вам фотографию галактики. Одной из галактик спиральных. М74, кажется, вот, полученная из Джеймс Вебб в инфракрасном диапазоне. Насколько она проработана в детали, но здесь почти нет звезд. Почти все излучение, которое здесь вы видите, это излучение пыли. Вот. Ну вот, в радиодиапазоне, так сказать, появились интерферометры, которые позволяли определить распределение газа в дисках галактик. Вот, антенны диаметром 25 метров, это VLA, Very Large Array, это в Соединенных Штатах Америки. Строятся другие радиоинтерферометры, которые позволяют реализовать высокое разрешение в радиодиапазоне, потому что одна радиоантенна, она имеет значительно хуже угловое разрешение, чем даже скромненький телескоп в оптике. Ну вот, были реализованы проекты использования радиотелескопов в разных странах, в том числе на Южном полюсе, вот самая нижняя точка, которые одновременно наблюдают какой-то объект, а потом воссоздается математическим образом картина этого объекта, который получил бы телескоп, равный размеру круга, который включает все вот эти телескопы, то есть размером с Землю. Вот. Таким образом удалось, например, получить изображение аккреционного диска у нашей галактики и у галактики М87. Вот в данном случае показано это М87. Диаметр черной дыры у него 270 астрономических единиц, точно померена масса и ярко светящийся аккреционный диск. Это совершенно новое направление в науке. Сейчас очень быстро развивается эта область, область внегалактической астрономии. Вот я последнюю работу получил на днях, решил вам ее здесь показать. Вообще, сказать, массивная галактика, которая сформировала свои звезды аж на красном смещении 11. Ну, я красное смещение 11, это значит, что галактика формировала звезды всего лишь через несколько сотен миллионов лет от начала расширения Вселенной. Вот современная теория этого объяснить не может. По современной существующей теории, тогда еще должны только-только галактики зарождаться, а здесь уже, так сказать, были звезды. Вот. Вот есть мелкие, маленькие галактики, крошечные, с большим красным смещением, они хорошо описываются теорией, но появляются новые объекты, которые не вписываются сюда. И это очень здорово. Это и есть развитие науки. Потому что если бы мы что-то, так сказать, предсказали, что должно быть так-то и так-то, наблюдения это подтвердили, с одной стороны, это было бы хорошо. Слава наблюдателям, слава теоретикам. С другой стороны, это означает, чтобы ничего нового так и не узнали. А вот поэтому наука развивается именно благодаря тому, что время от времени находят такие, так сказать, вещи, такие факты, которые не укладываются в существующую научную парадигму. В этом, в общем-то, суть. Вот, вот поэтому я начал и кончу свою лекцию словами Алана Сэндиджа. На переднем краю науки всегда все неспокойно. Если в науке такого зыбкого края нет, она мертва. Все.
1: Большое спасибо, Анатолий Владимирович. Время вопросов. Поднимайте вопросы, я буду приносить микрофон. Спасибо было большое за лекцию, очень интересно. А можно вернуться на слайд про черную дыру?
0: Да, конечно. Все можно.
1: Это... Вот, да. Вот вопрос по поводу диаметра черной дыры 270 астрономических единиц. Это что? Это диаметр горизонта событий, аккреционного диска или чего?
0: Да, да, да, да. То есть вот по такой картинке восстанавливается масса черной дыры. А масса однозначно уже, так сказать, по массе однозначно определяется диаметр. Центральное черное пятно существенно превышает диаметр черной дыры. Это не черная дыра.
2: Спасибо за лекцию. Вот вы упомянули цефеиды, да, они пульсируют. Да. А за счет чего происходит пульсация? Там какие-то химические реакции или там...
0: Ну... Нет. Значит, это в середине 20 века разгадка цефеид была получена. Она связана... Значит, у каждого тела есть свои собственные колебания. Ну, есть и у Земли, есть у Солнца. Вот это собственное колебание, которое тело будет вибрировать просто при любом, грубо говоря, сказать, ударе или напряжении. Вот, с одной стороны, собственные частоты. А с другой стороны, есть механизмы, которые раскачивают колебания. Эти механизмы оказались связанными с внутренним строением звезд, в частности, со слоем, где ионизованный, одиножный ионизованный гелий переходит в дважды ионизованный гелий. Когда звезда, так сказать, чуть-чуть расширяется, там этот слой охлаждается, у нас происходит переход в одиножный ионизованный гелий, но одиножный ионизованный гелий сильнее поглощает свет, поэтому, так сказать, уже появляется импульс, который опять приводит к расширению. То есть у нас здесь есть механизм, который может раскачивать звезду, и если вот эти вот периоды совпадают с собственными колебаниями, то звезда может очень сильно меняться, менять свои размеры, но в основной моде или даже на обертонах некоторые, так сказать, колеблются. Вот, то есть теория связывает это с особенностями внутреннего строения газового шара, который представляет собой звезда на определенной стадии эволюции. Скажем, Солнце никогда не станет цефеидой, нет у них таких данных. Но вот массивные звезды, они стать цефеидами могут на определенной стадии эволюции. Потом, когда будет произойдет перестройка в процессе эволюции внутренних областей, они могут выйти из этого состояния, но проходят. Так что это очень интересный вопрос из физики внутреннего строения звезд.
2: Ну, то есть таких звезд довольно много, да, вообще, по сути?
0: Ну, они должны быть довольно массивные. То есть массивные звезды на определенной стадии эту стадию проходят, на определенной стадии эволюции стадию цефеид проходят.
2: А, понял. Спасибо.
3: Спасибо большое за интересную академическую лекцию. И у меня вопрос связан. Первый вопрос связан. Вы сказали, что они удаляются.
0: С чем, я не понял? Связан.
3: Первый вопрос связан с тем, что вы сказали, что галактики, они удаляются. Но так. Есть ли возможность их столкновения и с учетом того, что, например, наша планета находится на краю, да?
0: Что на краю, я не понял.
3: Ну, на краю галактики. То как будет при столкновении?
0: Нет.
3: Будут ли... Какие процессы происходить?
0: Нет, я не очень понял вопроса. Значит, удаляются галактики между собой, которые не связаны гравитационно. Uh-huh. Если, например, галактики связаны своим общим гравитационным полем, они этого расширения не чувствуют. Ну, например, наша галактика окружена там сотней галактик разных размеров, которые образуют местную группу. Она не расширяется. Они связаны гравитационно. Там галактики могут сталкиваться между собой и сталкиваются. Сталкиваются, вот я показывал фотографии взаимодействующих галактик Воронцова-Вильяминова. Это сталкивающиеся галактики, которые связаны между собой гравитационно. А если галактики там далеко и друг от друга находятся, и между ними гравитационная связь слабая, то тогда мы на их примере видим расширение, постепенное удаление галактик друг от друга. Удаление у которого нет единого центра, просто все расстояния между такими галактиками на всех местах Вселенной медленно растут.
3: И будьте добры, еще один вопрос. Вот существует несколько типов галактик. А по содержанию они отличаются? Или вот то, что...
0: По содержанию чего?
3: Ну вот основные составляющие галактик.
0: Да,
3: есть,
0: да.
3: Темная материя. Так. То есть они идентичны все,
0: да.
3: Только отличаются по типам, как дисковые галактики?
0: Отличаются очень сильно. Но если упрощать немножко картину, то в эллиптических галактиках нету молодых звезд, нету холодного газа. Горячий может быть. В галактиках типа нашей есть молодые звезды, есть старые звезды, есть горячий газ, есть холодный газ, все что угодно. И в галактиках линзовидных, например, сказать, есть, молодых звезд практически нету, но они сравнительно недавно там были, они просто, так сказать, перестали образовываться. Вот, то есть состав галактик во многом определяет их тип, их морфологический тип.
4: То есть тип может меняться у одной галактики? Тип может меняться у одной галактики?
0: Только за очень большие промежутки времени. Только за очень большие промежутки времени. Да один оборот не поменяется.
1: А вопрос по поводу карликовых галактик. У вас на слайде первая карликовая галактика была сопоставима по размеру с Магеллановым облаком. Это так и есть?
0: Так и есть. Она видна очень плохо, потому что она так немножечко проектируется вблизи Млечного Пути, поэтому просто на небе так его не найдешь. И нашли такие галактики, ищут, выделяя на общем звездном фоне звезды, примерно одинаковые характеристики, прежде всего одинаковые с одинаковыми скоростями. Если они образуют облачко, и это облачко стоит из звезд, вполне, так сказать, ну, описывающие их светимость, как на диаграмме Гершпунга-Рессела, это вот зависимость светимости от цвета, то есть видно, что это не случайный набор звезд, а какая-то система. Вот. Просто так посмотрел телескоп и увидел, такого нет.

0: Спасибо большое за лекцию. Может такое быть, что наша Вселенная образовалась в какой-то протовселенной? Вот если посмотреть на следующий слайд, о чем вы говорили, там, что вот наша... Могло такое быть, что наша Вселенная образовалась в какой-то протовселенной, и вот теперь наши астрономы типа видят вот этот отблеск вот той протовселенной?
1: Ну, это слово, которое пока еще не наполнено смыслом, протовселенная. Если придерживаться того, что мы что-то знаем, мы можем проследить эволюцию Вселенной с плотных, достаточно плотных, с областей достаточно большой плотности, когда средняя плотность была очень велика, и до настоящего времени, дать какой-то прогноз на будущее. А что было до этого, была ли там какая-то другая Вселенная или вообще другая физика, ну, это вопрос не первой половины 21 века. Это, наверное, наши потомки на нем ответят. Поэтому я могу спокойно рассуждать только о том, что я знаю, что согласуется там, с наблюдением. Вот. Никакой информации о протовселенной у меня нету. Вот. Есть предположения, их много, что началу расширения предшествовало, скажем, сжатие. Или там были какие-то другие образования, которые сейчас можно видеть только в излучении гравитационных волн. Вот. Есть и такие самые разнообразные предположения, но они, ну как, знаете, вот рассматриваются все мыслимые возможности, но проверить их невозможно. Поэтому что там было раньше, это уже область фантазии или просто предположения.
2: Спасибо за лекцию, очень интересно. А мы знаем точное количество звезд в нашей галактике?
1: Ну, с точностью до штуки знать нельзя. Мы знаем, все зависит от того, что считать звездами? Вот чем звезд меньше, по массе, тем их больше. Вот где-то надо оборвать вот это вот, сказать, вот эта звезда, вот эта вот планета. Вот. Поэтому, поскольку эта граница достаточно условная, мы очень плохо знаем, сколько звезд маленьких масс. И неплохо, хорошо знаем, сколько звезд больших масс. Поэтому, когда говорят о количестве звезд в галактике, обычно подразумевают звезд типа Солнца или ярче, массивнее. Таких звезд в галактике типа нашей, это несколько, 10 в 11, это значит несколько сотен миллиардов. Но точную цифру, она расплывчата, ее нет.
2: Спасибо.
1: Это не перепись населения, там можно каждый... Там,
3: можно я осмелюсь задать вопрос? Анатолий Владимирович, а теперь как же нам отвечать-то? Какая галактика самая близкая? Мы же говорили, Андромеда. Правда,
4: да,
3: Дим?
4: Да, да.
1: Андромеда?
3: А
1: вообще...
3: правильный ответ какой?
1: Извините, а если Андромеда, то это очень грубая ошибка.
3: Вот,
1: да?
3: Чтобы не ошибаться.
1: Так нет, из больших галактик, более-менее больших, это Магелланово облака, а потом там Андромеда и другие. Но не считая совсем маленьких, а маленьких много.
3: Вот самая маленькая и самая близкая какая?
1: Ну вот, я посмотрите на табличку, я оставлю.
3: Хорошо.
1: Вот. Более того, я скажу, что есть совсем крошечные галактики, которые значительно меньше шаровых скоплений по массе. Их еще больше там есть.
3: То есть совсем такие
1: маленькие? Да, бывают. Да, но это не, понимаете, это остатки, может быть, от систем, которые были большего размера. Вот. Но они пока держатся вместе, и поэтому их нельзя назвать звездными скоплениями, потому что у них плотность не такая большая, как у звездных скоплений, это более разрежено, как у галактик.
3: Но галактиками можно назвать?
1: Можно назвать галактиками, можно назвать остатками галактик, можно назвать просто карликовыми системами, которые появились. Они либо залетели в нашу галактику, либо результат разрушения более крупных систем.
3: Спасибо большое.
2: Да, еще раз спасибо большое, Андрей Владимирович, за блестящую лекцию, как всегда.
1: Спасибо, спасибо.
2: Спасибо вам большое. Ну, друзья, мне кажется, исчерпывающие ответы мы получили на все вопросы. Ну, конечно, их будет еще много, потому что наука на месте не стоит, она развивается. И я думаю, что мы еще не раз здесь встретимся, зададим вопросы и получим на них ответы. Ну, а я хочу анонсировать следующую лекцию 20 марта «Открытие структур неба и земли». Вот такая интересная лекция. Приглашаю, пожалуйста, 20 марта. Ждем вас, как всегда, здесь, в нашей аудитории. Анатолий Иванович Полита, член ученого совета Московского планетария, геолог. Поэтому немножко такая тема будет с геологическим уклоном. Ну что ж, на этом мы, да, заканчиваем. Всего доброго. До свидания.

0: Факультет ненужных вещей. На радио России культура.
1: Здравствуйте, это факультет ненужных вещей. Я ведущий в студии Петр Олешковский. И в гостях у меня сегодня два математика из Питера, волею судеб, занявшиеся климатом и проблемами сохранения окружающей среды, работающие в геофизической обсерватории имени Ваейкова. Игорь Леонидович Кароль, добрый день.
2: Добрый день.
1: И Андрей Александрович Киселев.
3: Добрый день.
1: Поводом для разговора является книга, которая так и называется «Парадоксы климата. Ледниковый период или обжигающий зной», которая вышла в серии «Наука и мир» в издательстве АСТ Пресс в Москве. И тому, кому интересно узнать, что нас ожидает и чего следует опасаться, может легко эту книгу приобрести. Спасибо, во-первых, что приехали. Это большое счастье для меня, большая удача принимать питерских ученых. Очень редко люди вот садятся в поезд и приезжают. И я понимаю, что это, видимо, обусловлено вашей ответственностью к науке, которой вы занимаетесь и которую я глубоко чту. И давайте поговорим действительно о том, что происходит сегодня на планете. Поскольку я понимаю, что ваша обсерватория занимается не только, ну, скажем, прогнозами или статистикой, там есть много разных научных направлений. И давайте вот просто, может быть, начнем с того, что действительно, что нас ждет. Вот лето проходящее, очень жарко. Всегда, везде, всюду слышишь разговоры. Вот в нашем детстве зима была зимой, сейчас не зима, хотя недавно совсем была зима, один раз ее не заметили. Но действительно бывали случаи, когда в декабре трава вырастала, и прилетая из другой страны, ты ощущал, что садишься не в Москве, скажем, а в Лондоне, где совсем другой климат и так далее. Что действительно происходит с климатом? Это первый вопрос. И прилегающий к нему. Вот когда вдруг человечество стало понимать, что то, что называется антропогенный фактор, то есть присутствие нас в природе, сильно или как-то влияет на природу. Пожалуйста.
2: Что происходит с климатом сейчас, это, наверное, все уже видят. И причем больше всего обращают внимание как раз на то, что больше всего, конечно, бросается в глаза, и вообще не только в глаза, а именно то, что сейчас происходят всякие, как говорится, ну, погодные или климатические аномалии, случаи и так далее.
1: Вы знаете, Игорь Леонидович, я вас на секунду перебью. Вот я историк по образованию. В летописи всегда писали о природных катаклизмах.
2: Да.
1: Люди всегда на это обращают внимание. Но вы, ученые и журналисты, вместе этот вопрос в 20 веке подняли на должную, мне кажется, высоту, потому что действительно начали совсем по-другому изучать природу, климат. И в связи с этим, видимо, вот мы имеем то, что мы имеем. Пожалуйста.
2: Да, и дело-то все в том, что частота этих случаев явно сейчас увеличилась, и это еще один признак того, что климат меняется. Климат теплеет, и это, так сказать, ну, если можно выразиться, факт, который измерен, он еще меняется по определенным и уже сейчас, можно сказать, известным причинам, а именно под влиянием деятельности человека. В настоящее время количество, ну, содержание, концентрация углекислого газа в атмосфере увеличилось примерно на 1/3, на 30% по сравнению с тем, что было, ну, как говорится, до начала индустриального периода.
1: Повод ли это для того, чтобы бить в колокола и говорить о коллапсе и возможности остановки Земли?
2: О коллапсе еще говорить, конечно, не приходится, и тем более об остановке Земли. Но то, что это меняется, и это будет влиять на климат в будущем в очень сильной степени, об этом говорить надо, и надо больше того, надо принимать какие-то определенные меры. Вот сейчас, к сожалению, как нам кажется, как это вот наше, так сказать, личное мнение, немножко идет такая спекуляция по этому поводу.
1: Да не немножко, а, по-моему, колоссальная спекуляция.
2: И даже очень, да, я согласен, что...
1: Вот все эти киотские протоколы и прочее, это все такие какие-то, даже не полумеры. У меня такое ощущение, что это, к сожалению, еще и запущенные схемы по каким-то добываниям денег, строительству каких-то нужных себе вещей.
3: Наверное, это тоже присутствует. Но, в общем-то, согласитесь, даже небольшие шаги в правильном направлении все-таки нужно делать, да?
1: Ну, конечно.
3: И в этом смысле, вот как раз, когда был задан вами вопрос о том, когда началось понимание того, что вот происходят вещи, на которые надо уже реагировать, а не отмахиваться от них, это как раз вот фактически Киотский протокол, с него фактически все началось. Ну, была битва за него, если вы помните.
1: Да, да.
3: Сначала отказались американцы его подписывать, которые, собственно, инициировали в первую очередь весь этот процесс. Затем, соответственно, когда они отказались, было беспрецедентное давление европейских, в первую очередь, стран на Россию, чтобы запустить этот самый Киотский протокол, запустили, и выяснилось, что даже если его скрупулезно будут выполнять все страны, то мы, ну, чуть-чуть замедлим тот процесс, который есть, но никоим образом
1: давайте,
3: его не остановим.
1: Давайте напомним, о чем там главное.
3: Значит, там речь идет выделенные парниковые газы, ключевые, их больше, конечно, но выделены самые, как бы, основные, в первую очередь,
1: система,
3: СО2.
1: Да, система машин.
3: В машине, метан, да? Да. Затем метан, затем N2O, это закись азота, веселящий газ, так известный. Соответственно, значит, фреоны всевозможные. Ну, фреоны – это большая группа, там и содержащий хлор, и содержащий бром, все это вот как бы в единой группе находится. И озон. И, соответственно, в 2012 году первый этап этого самого Киотского протокола закончился, и встал вопрос о продлении действия. Ну, вот три крупные страны, среди которых Япония, Россия и, соответственно, Канада, отказались пролонгировать этот протокол,
1: да.
3: И, соответственно, вышли из второго этапа. В результате оказалось, после пересчета, что те страны, которые сохранили верность Киотскому протоколу, на них приходится 15% выбросов.
1: Угу.
3: Туда не входят Соединенные Штаты, не входит Китай, это два, так сказать, монстра экономических,
1: да.
3: И плюс вот перечисленные страны, мы, в меньшей мере, поскольку, так сказать, свернуто производство меньше,
1: да.
3: было там,
1: да,
3: и все такое, поменьше, конечно, меньше. Вот. Поэтому второй этап вроде как, так сказать, приказал долго жить, по большому счету. Но вот если вы в курсе, то в марте прошлого года возникло новое течение, как ответ на вот неудачу, так сказать, международных переговоров в каких-то решениях, связанных с более эффективными мерами международными совместными, да, по противодействию глобальному потеплению. И возникла инициатива коалиции, так называемой, довольно экзотической, надо сказать, потому что там входили Бангладеш, Гана, ну и так далее, 6 стран. Но, правда, довольно быстро к ним подключились страны Большой Восьмерки, то есть фактически более или менее все крупные страны. Инициатива состояла в том, что если мы не можем бороться серьезно с углекислым газом, а не можем мы бороться по той причине, что на антропогенные, так сказать, действия приходится только 4% того углекислого газа, который существует в природе. Остальное – это естественное, на которое мы влиять не можем.
2: Угу.
3: Вот.
2: Дело все в том, что как раз вся природная природный цикл, он очень хорошо замкнут.
1: Да.
2: И, так сказать, сколько выбрасывается в атмосферу, столько же и уходит.
1: Да.
2: А вот когда человек начинает добавлять туда внешние свои источники, то вот эти внешние источники, они и дают прирост углекислого газа в атмосфере.
1: Ну, подождите, мы же только что сказали о том, что человек, выбрасывая углекислый газ, вот этот прирост, о котором мы сказали, что это всего 4%.
2: Да, да. Совершенно верно. Но
1: значит,
2: я говорю, что
1: значит,
2: даже эти 4%, они дают вот весь этот наблюдаемый прирост углекислого газа в атмосфере.
1: Значит, эти 4% повысили углекислый газ на 30% в целом или нет?
2: Они. Именно они.
1: То есть,
2: это именно за счет того, что антропогенный сброс, да, он не балансируется,
1: понятно.
2: Он остается в атмосфере.
1: Понятно, хорошо. Значит, тогда, наверное, с этим как-то следует бороться. И можно ли с этим бороться? Это первая тема. Но вы не договорили, Андрей Александрович.
3: Я хотел сказать следующее, что вот за последние годы выработалось мнение, что эффективно бороться с СО2 довольно тяжело. Я не говорю, что полностью невозможно, но тяжело.
1: Ну, машин сколько хотя
3: достаточно,
1: бы, элементарно,
3: достаточно,
1: да?
3: Естественно, если уж мы не можем бороться с главной причиной, то со второй по значимости бороться легче. Это метан. Почему метан? Ну, во-первых, он имеет на 2/3 антропогенное происхождение. Можем перечислять источники метана, они очень разнообразные, разноплановые, да, и трудно поддающиеся учету. Так? Но зато они антропогенные. И поэтому, если с ним бороться, то, так сказать, можно увидеть эффект. И еще один факт. СО2 – такой газ, который очень пассивен. И поэтому в атмосфере с ним почти ничего не происходит. И его время жизни характерно – это 100 лет. Ну, оценка.
2: Он очень долго в атмосфере остается.
3: А вот время жизни метана, который реагирует в атмосфере с другими веществами, значит, существенно меньше. То есть, ну, по нынешним оценкам, порядка 9 лет. Ну, где-то от 8 до 10, до 12.
1: Вот, то есть, метан – это бомба, а СО2 – это бомба сильно замедленного действия.
3: Понятно. Да. И, значит, соответственно, поскольку у него короткое время жизни, то, во-первых, и плюс он антропогенный, значит, с одной стороны, мы можем его как-то контролировать.
1: А можем?
3: Можем. Отчасти
2: не
3: можем.
2: Очень.
3: Не очень, но можем.
2: Не очень.
3: Значит, и, во-вторых, мы быстро увидим эффект. Это тоже очень важно, потому что если вы будете работать, да, если вы увидите, что там за 100 лет что-то и произойдет, так мы не доживем просто-напросто. Мы
1: этого не увидим, правда? Дело же ведь совершенно не в том, доживем мы или нет. Но когда мы знаем, что с пикника нужно увозить стеклянные бутылки, которые не разлагаются просто, да? Вот, и в которые попадает вода, и там происходит невероятная гадость. А люди, наконец, ну, во всяком случае, знают об этом. Не увозят во многом гады, но многие стараются. И когда люди начинают использовать разлагающиеся полиэтиленовые пакеты специальные, это уже хорошо, хорошо. Это уже очень здорово. Пожалуйста, Игорь Леонидович.
2: Значит, еще тут один момент, о котором как раз Андрей Александрович еще не начал говорить. В последнее время большое внимание начинают уделять так называемому черному углероду.
1: Так.
2: Это такие...
1: Сажа.
2: Повторение – это сажа.
1: Да.
2: Но это такая особая сажа из очень мелких-мелких частиц, которые могут оставаться в атмосфере довольно долго.
1: Угу.
2: И вот как раз...
1: Это то, что выкидывает вулкан, и то, что выкидывает печки.
2: Это даже в основном
3: вулкан
2: печки.
3: Нет,
2: это
3: да.
2: Именно печки, угу. И надо дизельные сказать, что автомобили. Они, во-первых, печки, во-вторых, это дизельные автомашины, угу, которые выбрасывают именно сажу такую.
1: Угу.
2: Ну и, соответственно, сейчас, в последнее время, этому уделяют очень большое внимание, потому что дело все в том, что если основные аэрозоли, так называемые всякие пыль и так далее, они рассеивают радиацию солнечную, и таким образом они, в общем-то, против потепления климата, они ослабляют солнечную радиацию, то черный углерод, он как раз наоборот, он поглощает солнечную радиацию, и он работает очень эффективно вместе с углекислым газом. Больше того, в последнее время начали выпускать такие оценки, довольно большие группы ученых, которые говорят, что этот черный углерод может по своим эффектам даже превзойти метан.
1: Вот называют... И будет холод.
2: Нет, как раз жара. Наоборот. Наоборот, он поглощает радиацию, и он
1: и будет, жара,
2: и
1: да,
2: будет увеличивать, так сказать, тип потепления.
3: Я позволю себе вставить просто простой пример. Черное тело поглощается
1: частицами,
3: да?
1: Да.
3: А сажа, она, во-первых, в воздухе, а во-вторых, она выпадает, допустим, на снег.
1: Ну, да,
3: это
1: да,
3: вторая проблема, да, связанная с тем, что как только ледник, например, или снежный покров покрывается этой самой сажей, да, то изменяется приток радиации к этой,
1: понятно,
3: поверхности. И, как следствие, то же самое таяние ледников и снега.
1: А очень хорошо, вот давайте пока на этих 4% поставим точку. Мы должны, к сожалению, уйти на паузу. Оставайтесь с нами, это факультет ненужных вещей. И два ученых, Кароль Киселев из Питера, геофизики и климатологи, и математики, здесь в студии говорят о том, что у нас происходит на планете. Спасибо.
0: Факультет ненужных вещей. На радио России «Культура».
1: Итак, мы снова на факультете ненужных вещей. Два замечательных специалиста, ученые Игорь Леонидович Кароль и Андрей Александрович Киселев из Питера, обсерватория Воейкова, авторы книги «Парадоксы климата», обсуждают здесь у нас в студии проблему, что происходит с климатом, по большому счету. Пожалуйста, тогда позвольте задать вам вопрос. Вот Андрей Александрович говорит, а Игорь Леонидович говорит, не очень можем мы бороться с СО2. Потом возникает такой... от сердца идущий вопль о том, что метан, вот это мы производим метан, и можно с ним бороться. И тут же доктор физико-математических наук Кароль говорит, тоже не очень. Вот все-таки, что мы копаем себе могилу, действительно, или, спохватившись, мы можем что-то сделать. Мы могли бы читать курс лекций на радио. У нас очень мало времени, поэтому давайте сконцентрируемся на самом главном, чтобы люди услышали нас. Потому что это очень важно. Я считаю, что в данном случае люди должны услышать и понять проблему. Это проблема солидарности, волонтерства всех людей вместе.
2: Проблема эта многосторонняя. Вот тут уже называлось целый ряд причин. И углекислый газ, и метан, и черный углерод, и всякие другие вещи.
1: Вот я езжу на дизельной машине, всегда думал, что это лучше, чем на бензине, а узнал, что хуже. И теперь буду чесать репу и думать.
2: Ну, в общем, это да, это нужно.
3: Но отчасти американцы ставят там всякие фильтры и так далее, поэтому они эту проблему для себя, европейцы, решили. Ну, мы, как всегда, самые первые.
1: Хорошо, я уже вас услышал. Что можно делать все-таки с метаном и СО2? Что можно и можно ли? Откуда ваш скепсис? Из-за того, что вы знаете, что у нас в стране все делается шатко-валко, медленно и не очень серьезно, или это вообще наблюдение за всем человечеством?
2: Тут дело-то все в том, что тут не только, так сказать, в нашей стране. Надо сказать, что вообще во всем мире все-таки обращают немало внимания относительно других проблем на эту проблему, потому что вообще проблема эта очень серьезная, и изменения климата будут в будущем очень большие, и, соответственно, нужно будет к этому готовиться.
0: Игорь Леонидович Кароль, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки и педагог, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Ваейкова в Санкт-Петербурге.
2: То есть, иными словами, большое внимание нужно будет уделять тому, что происходит в природе, что происходит во всей нашей, так сказать, планете в связи с и вот этим самым потеплением.
1: Скажите, ну хорошо, вот приходится задавать вопрос. Когда-то я был археологом, я знал о периодах ледниковых, когда земля холодала, ледник наступал, и мы сегодня ограды строим из тех камней, которые он принес. Потом он отступил милым образом, ситуация изменилась, погода устаканилась, стала такой, как есть. Потом ледник наступал снова и снова отступал. И правда, это было миллионы лет и тысячи лет. И этим занимаются, скажем, почвоведы, ну и много-много разных других специалистов. Смотрят эти колонки, наблюдают, видят, фиксируют и прочее, прочее. Может быть, мы сейчас живем просто в определенную стадию. Я слышал об этом много раз. Я знаю, что многие проблемы и многие процессы развиваются по Гауссовой шкале. И вы сами говорите о коэффициенте корреляции, который как бы затычка любой бочки. Вот. Так вот, может быть, мы просто поднимаемся на пик, чтобы спуститься вниз, или все-таки вот эти 4%, казалось бы, маленькие, это кошмар, и с этим необходимо бороться. Пожалуйста.
2: Ну, в общем-то, по этому поводу довольно большое внимание сейчас уделяется, ну, и надо сказать вам много всяких таких инсинуаций. Ну, например, вот говорят, что если мы будем хорошо бороться с черным углеродом, то тогда мы, собственно говоря, сможем задержать потепление климата.
1: Так.
2: Но на самом-то деле это не совсем неправильная, так сказать, точка зрения, потому что черный углерод, он, вообще-то говоря, прежде всего, конечно, он самый опасный для Арктики. Вообще потепление Арктики сейчас уделяется особенно большое внимание, потому что
1: основные массы воды.
2: Там даже не только что основные массы воды, а там прежде всего уменьшается площадь морских льдов в Северном Ледовитом океане, причем она уменьшается очень заметно. Вообще потепление климата Арктики примерно вдвое быстрее сейчас происходит, чем Антарктика. Глобальное потепление. Даже глобальное, не говоря уже об Антарктике. Антарктика – это особая проблема там. Там есть свои, как говорится, особенности. Но вот когда получается такое
1: большое... А почему происходит это?
2: Дело все в том, что в Арктике там маленькая площадь. Соответственно, но в то же время туда попадает довольно много дополнительного тепла, которое сейчас производится в более низких широтах, в умеренных широтах и в тропиках. И вот это самое дополнительное тепло туда, которое туда несется, оно в Арктике очень быстро, так сказать, начинает действовать, сокращается площадь морских льдов. Вот, например, можно привести такой пример, который сейчас в настоящее время довольно актуален. Большие снегопады в частности, в Москве. Вот интересно, мы как раз живем в Питере и смотрим, какие снегопады в Москве и какие у нас. У нас меньше много. А в Москве очень большие снегопады, причем эти снегопады приносятся с разных мест. Не только из Арктики, они приносятся из более низких широт. И большой вклад в это еще вносит дополнительно Северный Ледовитый океан. Поскольку там уменьшается площадь морских льдов, то тепло, которое идет из океана, попадает в атмосферу и быстрее разогревает ее. Раньше она была прикрыта льдами, а сейчас, когда льды уходят, то тогда тепло из океана, хотя и небольшое тепло, но оно идет в атмосферу и очень сильно быстро ее разогревает. Потепление Арктики идет сейчас, как я уже говорил, вдвое быстрее, чем в других местах.
1: Хорошо, стоп, точка. Вопрос. Идет быстрее. Можно с этим что-то делать или это природное явление?
2: Это природное явление, и с этим очень трудно что-нибудь сделать. Потому
1: тогда,
2: что,
1: значит, нам надо просто привыкать, придумывать специальные дождевики, навесы над дорогами, я не знаю что. Мы вступаем в новую какую-то климатическую эру, правильно?
2: Да, вот это как раз самое-то главное, что и надо сказать. Что нам нужно теперь уже иначе относиться к нашему климату, к окружающей среде и, так сказать, так жить...
1: Вы понимаете, в чем дело? Когда вы собираете...
2: на будущее.
1: Да, когда вы собираете, привыкли собирать землянику в лесу, а вместо нее появится костяника, а земляника уйдет, то вы либо будете собирать костянику, либо нет, больше ничего. Но жить вы будете все равно. То есть, да? Это не смертельно. Но будут сильные снегопады. Ну, что делать? Значит, надо будет Собянину и следующим его последователям, значит, заводить новые машины.
2: Да. Да.
1: Это не смертельная проблема. Дело в том, что все время везде, всюду мы слышим, что тают льды, что они растают так, что смоют пол Англии, там и начинаются фантастические предсказания. Вот поработайте, пожалуйста, антинострадамусами. Расскажите людям, что может быть в связи с этим потеплением. Как изменится ситуация? Может быть, в Сахаре цветы зацветут в связи с этим?
3: Ну,
1: не вернется вода.
3: Это смотря на каком промежутке времени. Говорить о ближайших десятилетиях или там, скажем, не знаю, два века, через два века.
1: Два века я не знаю. Если вы можете так заглядывать далеко, это было бы интересно. Но вопрос вот в чем. Мы откладываем апокалипсис или мы его ждем и приближаем? Вот вопрос.
3: Но давайте начнем с того, что все-таки бороться с всевозможными негативными проявлениями нужно.
0: Андрей Александрович Киселев, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Ваейкова в Санкт-Петербурге.
3: Это интерес не только климатический, но и экологический. Правда
1: ведь? Экологический мне абсолютно понятен. Увозить с пикника неразлагающиеся отходы, закапывать вонь, грязь, болезнь глубоко под землю, стараясь не попасть на источник воды, чтобы не разнесло и так далее. Это люди все-таки к этому как-то приходят потихоньку. Заводить реальную экологическую милицию, которая не только деньги собирает с катеров, но следит за допустимыми выбросами того же СО2, мазута и так далее. Это очень важно, понятно. А вот я-то надеялся, что вы скажете относительно действительно апокалипсиса. Кошмар или не кошмар? Динозавры придут или нет?
3: Ну, я немножечко вернусь все-таки назад.
1: Да.
3: Дело, когда мы говорили о метане, в частности, нельзя сказать, что ничего не делается, ничего нельзя. В частности, на конференциях научных звучали, например, такие факты, что голландцы специальным образом, значит, обрабатывают свои коровники герметически, чтобы оттуда метан не поступал в атмосферу. Англичане, был период очень интенсивного закрытия угольных шахт, так, и вот в этот период они консервировали, они специально разработали методику и, так сказать, технологию того, чтобы вот не было утечки вот из этих самых уже отработанных шахт. То есть надо что-то, какие-то меры предпринимать, да? Ну, опять, к сожалению, примеры...
1: Я так понимаю, что если мы метан сжигаем, он не опасен, правильно?
3: Это верно, только есть одна деталь.
1: Значит, надо добывать метан, капсулировать его и варить на нем бульон.
3: Нет, все несколько хитрее. Я не специалист в этой области, но я разговаривал с людьми, которые объясняли, что на самом деле огромные утечки метана все-таки происходят при транспортировке. Вот сама технология транспортировки, не потому что там где-то лопнула труба, вот сама технология устроена так, что выбросы все равно присутствуют.
2: Еще одно дополнительное обстоятельство. Ведь вот когда мы говорили о потеплении Арктики, это что значит? Это размораживание вечной мерзлоты, которая у нас составляет половину наших всех площадей.
1: Только ура, мы всех завалим картошкой, наконец, и не будем есть...
2: Дело в том, что когда мы будем размораживать мерзлоту, метан и углекислый газ, которые там содержатся в замороженном состоянии, они полезут. Они уже сейчас
1: сплошные болота, да.
2: Они уже сейчас лезут.
3: Не говоря уже еще и о том, что вечная мерзлота, которая, как было сказано, две трети территории Российской Федерации, это еще, если она протает, то это рушится инфраструктура. Согласитесь, дома... Идут трещины,
2: дороги построены,
3: нефтепроводы
2: далее.
3: Те же самые, да, и так далее, и так далее. Это, в общем, серьезная проблема.
1: Понятно, что это действительно очень серьезная проблема. Но, с другой стороны, вот вы сказали, что тает, и тут же сказали, да, к этому надо готовиться, ничего не изменишь. Мы вступаем в новую эру.
2: Да?
1: Думайте об этом, помните об этом.
2: Да.
1: Но ведь, понимаете, вот мы с вами в кулуарах до передачи говорили о том, что, скажем, Норвегия, любая добывает. Промышленность и производящая, неважно, начинает с полюции. Ведь колоссальные деньги, тем более, что это частное производство, да, начинает с того, что загрязняет. Посмотрите вокруг, и вы увидите. Если существует система штрафов, или встают индейцы аборигена, или местные жители, или даже мэр, и говорит, нет, так жить нельзя, тогда British Petroleum, там, неважно кто, говорит, ой, хорошо, мы пойдем к ученым, и моментально появляются фильтры, очистные сооружения и так далее, и так далее. Туда вкладывают колоссальные деньги, которые идут, конечно, из прибыли. Вот. Ну, их вносят в расходы, и в результате, значит, бухгалтеры считают, и все как-то становится больше. Ничего. Все равно добывающая промышленность очень сильно набивает карман хозяина. Правильно? Значит, то есть, это вопрос на самом деле пропаганды и гласного рассказа. Люди будьте бдительны, что называется. Да?
2: Да.
1: Очень хорошо. Скажите тогда, пожалуйста, что чего-нибудь добились вы вот в своем отделе? Видели ли вы какой-то сдвиг или внимание, проявленное к вам? Вот реально, просто давайте говорить о жизни.
2: Понимаете,
1: такой.
2: Дело все в том, что, к сожалению, вот в этом отношении наша страна, она как-то, так сказать, не в строй идет с другим основным миром.
1: Это мы видим.
2: На Западе уже эту проблему серьезно осознали, а у нас в стране еще до сих пор даже довольно известные ученые говорят, а это еще неизвестно, виноват ли человек в том, что у нас климат теплеет. Может быть, он сейчас теплеет, а потом, как и раньше было, он будет холодать дальше. Это с климатом бывало, вы же сами называли,
1: да,
2: что
1: да.
2: Там имеются переледниковые периоды и так далее.
1: То есть, вы считаете, что вся опасность заключается в том, что климат будет теплить, но вряд ли будет холодать, да?
2: Он не будет холодать, это совершенно ясно. Уже сейчас можно сделать, делаются такие оценки, которые говорят о том, что, вот, скажем, недавно появились статьи о том, что, в общем, вначале было такое впечатление, что очередной цикл солнечной активности, который обычно имеет 11-летний цикл. Вот сейчас как раз было начало очередного
1: цикла. Природа
2: имеет
1: цикл 11 лет, да?
2: Это Солнце имеет такой цикл. Ну и, соответственно, значит, вроде бы была некоторая задержка с ростом активности Солнца. И начали говорить, не надо, у нас ничего, никакое потепление не будет, Солнце будет холодать, и, значит, соответственно, мы будем спасены.
1: Угу.
2: Но ничего подобного, конечно, из этого дела не вышло. И больше того, когда начали сравнивать прошлые колебания солнечной активности и современный рост углекислого газа, выяснилось, что уже старые влияния, уменьшение солнечной активности, которые наблюдались в прошлом, они уже сейчас не смогут ничего поделать, они будут значительно слабее эффект иметь, чем вот это самое углекислый газ и современное потепление климата. То есть, уже естественные ослабления климатические, которые наблюдались наблюдались в прошлом, и вот был, например, малый ледниковый период в 17-18 веках, они сейчас уже не могут существовать. Сейчас уже...
1: То есть, таковых больше в природе не будет, с вашей точки зрения?
2: Таких в природе больше не будет.
1: Так что ж, значит, тогда все-таки апокалипсис будет. Что ж, значит, тогда все-таки апокалипсис будет, ну, во что я верю.

0: Не до конца. Вот, что очень важно на самом деле. Не до конца. Вот. И это есть, ну, не то чтобы надежда. Тут даже дело не в надежде, а в понимании, что есть конец, есть предел. Вот. Вопрос в том, что мы ускоряем, по всей видимости, этот предел. Да?
1: Да. Да.
0: Вот. И, наверное, понятно, что барабаны будут бить все сильнее и сильнее ровно тогда, когда что-нибудь треснет так мощно, или шаркнет как следует, или вдарит по голове, так что полуха отлетит. А пока этого не происходит, гром не грянет, мужик не перекрестится. Причем не только русский, мне кажется.
2: Ну, в общем, так да. Известен тот же пример с озонной дырой, когда, так сказать, англичане в 85-м году впервые обнаружили и зафиксировали эту самую дыру, да, никто не был готов к этому, это был шок, в общем-то.
0: В Антарктиде, да.
2: Да. Да, весенняя дыра в Антарктиде, значит, когда резко...
0: А она реально была?
2: Была, была. Да, да, была.
0: Но она закрылась?
1: Нет.
2: Нет, она не закрылась. Нет.
1: Она просто уменьшается, но да. Она еще существует.
0: А почему она уменьшается?
2: Значит, здесь вот какая ситуация. Ну, надо говорить о 87-м годе, когда был принят Монреальский протокол, потом он несколько раз уточнялся, поскольку каждый раз появлялись новые вещества, их надо было, соответственно, учесть.
0: Вносить, да.
2: Да. И, соответственно, когда вот наступили времена, когда все это запретили, ну, по крайней мере, те, которые озона опасный и сильно разрушающий, скажем так.
0: Да.
2: Вот. Значит, и, соответственно, у них, к сожалению, большое время жизни. Поэтому, значит, ну, это, чтобы говорить большое время жизни, это значит несколько десятков, а иногда и сотни лет.
0: Угу.
2: Поэтому то, что вы выбросили 20 лет назад, благополучно работает и сегодня. Да? Но поскольку подкачки...
0: Но через 80 лет закончится.
2: Ну, по оценкам модельным, где-то к 50-му году вот дыра должна затянуться, в общем-то.
0: Угу,
2: да?
0: Угу.
2: Сейчас это происходит очень медленно и мало, но зато не увеличивается количество того самого разрушающего хлора, который содержится в ХФУ, хлорфторуглеродах. И, соответственно, значит, уменьшается общее содержание хлора в атмосфере, и, значит, меньшее количество этих атомов хлора разрушают озон. Да? Таким образом, значит, у нас сокращается химический сток озона, ну и в результате он потихоньку начинает восстанавливаться. Очень медленно.
0: Смотрите, вы об этом в книге пишете тоже, и редкие ученые, которые хвалят журналистов, это вы. Потому что действительно журналист, как сорока, разносит на своем хвосте новость. Вопрос всегда заключается в том, чтобы журналист был все-таки подкован и с почтением относился к науке. Потому что мне кажется, что та приниженная роль науки, к сожалению, которая, та модель, которая принята сегодня в нашем государстве, это пострашнее, чем озоновая дыра или там сажа. Без инженера и без ученого кабинетного невозможно движение вперед, просто никак, абсолютно. И я надеюсь, что власть придержащие это или понимают, или в скорости поймут. Потому что вот, ну, как бы собирать только дивиденды невозможно. И нужно, необходимо растить свою науку и свои кадры. Много ли у вас, кстати, в геофизику пришло молодых ребят?
2: Мало.
0: Вот.
2: Мало.
0: Ну, вот
1: сейчас
0: это...
1: вообще в науку идет очень
0: да,
1: мало.
0: Да, это отвечают все, и биологи, да, и физики, да. И прочее, прочее. Да.
2: Вы знаете, это не только у нас. Я разговаривал с аспирантом несколько лет назад, американским,
1: ну,
2: и
1: да,
2: он объяснял,
1: то же
2: что
1: самое.
2: Там то же самое. Там,
1: то же самое.
2: Если хочешь быстро добиться успеха, надо идти в бизнес.
0: Нет, ну это понятно. Вот сейчас здесь находится мой друг-американец, вышедший на пенсию, 73 года. У него Volkswagen какой-то маленький. 18 лет он на нем ездит. Он говорит, я не вижу возможности нового. Вот я всю жизнь занимался Толстым и занимаюсь им, и это замечательно, и так далее. То есть он вполне достойный и достойно живет, но он обязан экономить, потому что он четырем детям дал высшее образование при помощи его университета, ну и так далее. Это, кстати, тоже проблема такая, проблема проблем. Но уж такие сферы, как инженерные, или вот такие прогнозы, климат и прочее, мне казалось, что они должны в первую очередь как-то финансироваться, и если наше государство участвует в Киотском протоколе, первый раз участвовала, значит, и так далее. То есть, все-таки доходят эти страшилки, да, и это не просто страшилка, это реальный расчет.
2: Можно немножко философское отклонение? Дело в том, что климатология – это наука, которая находится на стыке многих наук.
0: Конечно.
2: Да? В результате, ну, нет такого человека, который одинаково хорошо разбирался бы, допустим, в атмосфере, ну, надо быть глицеологом, да, гидрологом, затем атмосферой заниматься, да, плюс еще

0: еще геофизиком, гелиофизиком и так далее. Человека, который в равной степени владеет всеми этими науками, конечно, не существует. Поэтому получается, что разные мнения, они могут быть даже достаточно добросовестными, потому что один человек смотрит с геологической колокольни, а другой с атмосферной, да? А вот объединить уже не могут. А здесь та самая наука, которая должна именно работать в объединении, в таком, понимаете, комплексе.
1: А как же быть-то? Вот. Вот знаете, у врачей та же самая проблема. Есть те, которые ноги чинят, глаза слизистую, а есть все-таки уникальные врачи, которые пытаются, во всяком случае, сочетать все вместе, и более-менее получается. Налицо колоссальное развитие медицины в 21 веке.
0: Вы,
1: да,
0: знаете, я сделаю нахальное заявление. С моей точки зрения, в первую очередь, надо хорошо разбираться в атмосфере. Это не значит, что не надо знать других областей. Потому что проявления климата, которые мы видим и которые существуют, они в основном идут либо из атмосферы, ну, еще из океана, поскольку это, так сказать, огромная масса воды, которая имеет огромную теплоемкость.
1: Тут же себя и сразили.
0: Нет, ну, я просто говорю, что вот две области, да, это не значит, что другие знать не надо. Но вот если появляется какая-нибудь геологическая теория, то, как правило, она, в ней существуют нападки на основу климатологии. Значит, я еще хочу сказать такую вещь, что надо, в первую очередь, нужно, чтобы как можно больше людей понимало, что происходит, и интересовалось этим. Вот на это направлена в известной степени даже наша книга, да? Да.
1: И наша передача,
0: да,
1: надеюсь.
0: Конечно. Значит, и когда мы подготавливали издание этой книги, ей был предпослан эпиграф, слова Александра Ивановича Герцена: «Нет трудных наук, есть только трудные изложения». Вот мы старались, чтобы...
1: Слава Богу, изложение вашей книги очень нетрудное. Большое вам спасибо и низкий поклон. Жду новых ученых, которые по-русски свободно будут изъяснять читающим интересные и захватывающие проблемы любой своей науки.
0: Вот. И, соответственно, можно эту книгу рассматривать как некое введение в проблему, не более того. Потому что если человек хочет ее изучить внимательно, надо читать специальные книги, учебники и так далее.
1: Это понятно,
0: да?
1: Абсолютно.
0: А вот эта книга, она дает некое представление о том, что есть и, ну, как бы, что, может быть, надо сделать. Да? Мы не говорили о том, что прогноз, который дается, да, климата, он ведь, мы не можем дать точный прогноз. Не
1: вот
0: по дате.
1: Это все знают.
0: Не по дате. Не по, скажем, степени проявления. Это вероятностный прогноз. Это вот такой момент, когда, скорее всего, так, но может быть и вот так, и вот так. То есть, в неких пределах. Вот это нужно развивать и оценивать. Потому что климатология существует ради прогнозов. Это самое важное и интересное, что у нее есть. А для того, чтобы их давать, надо быть квалифицированными людьми и создавать соответствующий и математический аппарат, и измерения. Над этим надо работать. Плюс, конечно же, речь идет о том, что не надо забывать, что климат соседствует с экологией. И, следовательно, все вещи, все усилия, направленные на улучшение и качества природной среды, допустим, да, каких-то климатологических факторов, это действие в правильном направлении. И, к сожалению, сейчас человечество перешагнуло тот рубеж, когда каждая страна может заниматься этим в отдельности.
1: То есть это вы, нужно... вы констатируете, точка невозврата пройдена.
0: Да, но тем не менее, отлично. Это не значит, что ничего не надо делать.
1: Нет, а я не говорю. Да. Точка невозврата в том смысле, что хватит думать, что все
2: устроится.
1: Все устроится. Пожалуйста, Игорь Леонидович Карль.
2: Ну вот как раз я хотел бы только дополнить и продолжить в том смысле, что нужно как-то больше, чтобы внимание всех людей на это обратить, на это особое, не только внимание, но и, так сказать, конкретные действия. Ну вот здесь уже упоминалось о том, что целый ряд экологических проблем можно делать каждый человек. Надо, кроме того, думать, чтобы не только каждый человек, но и, так сказать, руководство, и в частности те проблемы, которые решаются наукой, чтобы этой науке как-то больше бы помогали, потому что, по существу говоря, все-таки в настоящее время вот этой очень важной проблеме, которая, к сожалению, пока с ней ничего не сделаешь, она будет наступать, углекислый газ будет возрастать, климат будет теплеть, и ничего тут не поделаешь. Для этого нужно, в конце концов, уметь к этому, как говорится, с этим бороться и к этому приспосабливаться. Потому что, в принципе, так сказать, ничего делать нельзя. Ну, нельзя ничего не делать. Но в то же время надо быть, чтобы уже все люди были бы более грамотные. Поэтому...
1: Ну, смотрите, вот я еду по трассе, и меня, скажем, я обгоняю тяжело груженный грузовик. Обычно это какой-нибудь ЗИЛ. Ну, нас. Вот. И он такой, как фукнет. И просто я вижу эту сажу,
2: да?
1: Вижу реально,
2: да.
1: Я утром просыпаюсь, ухожу. Я, к сожалению, живу на третьем транспортном. Это АТАС, это ужас. И моя машина покрыта жирной пленкой. И когда я включаю, а я обязательно включаю дворники утром, значит, если они эту пленку продирают, то тогда они весело так скидывают черный песок несколько раз, причем, а потом уже я включаю воду, в которую обязательно надо добавлять какое-то мыло, потому что иначе не поедешь, просто не увидишь. Вот. Это вот реальная грязь, которая каждый день оседает на всем. На окнах, на легких и так далее, и так далее, и так далее. Не говоря уже о том, что зелень, которую пытаются сажать у нас, ну, она не живет. Вот. Люди, наконец, начали обращать на это внимание.
0: Как правило.
1: Хорошо. Это факультет ненужных вещей. Мы сейчас уходим из эфира на очень короткое время. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. И в последнюю, третью часть нашей передачи мы будем продолжать говорить и звонить в колокола по поводу климата, который парадоксальным образом изменяется. Со мной останутся Игорь Леонидович Кароль и Андрей Александрович Киселев, ученые-климатологи из Питера.
3: Факультет ненужных вещей. На радио России «Культура».
1: Итак, мы снова на факультете ненужных вещей. В студии у меня два замечательных ученых. Игорь Леонидович Кароль и Андрей Александрович Киселев. Геофизики и климатологи. Физики, математики, не знаю, как сказать. Люди, которые занимаются климатом. Из Главной геофизической обсерватории имени Ваейкова. Авторы отличной книги «Парадоксы климата. Ледниковый период или обжигающий зной», вышедшей в АСТ Пресс совсем недавно. Пожалуйста, кому интересно, глубже и внимательней это в книге. А нам остается только за неполный час, в общем, вынести некий вердикт. Вот я вас спрошу в лоб. Ужас, ужас, ужас или все-таки еще ничего?
2: Я думаю, что это будет зависеть прежде всего от нас. Если мы будем...
1: Когда?
2: Вот прямо сейчас. Прямо сейчас нужно, чтобы люди осознали эту особенность, эту опасность, и чтобы научились бы с ней бороться и одновременно как-то находить новые способы жизни. Потому что вот будет потепление климата, оно будет. И поэтому, значит, надо уже учитывать это явление. Надо, значит, менять несколько образ жизни, которые происходят вокруг нас. И одновременно бороться со всякими рода дополнительными загрязнениями. Таким образом, значит, это работа для всех людей. Людей. Никто не может остаться в стороне вот от этого процесса, который сейчас происходит. Вот это надо подчеркнуть.
1: А скажите, пожалуйста, вот раньше у нас научные институты писали письма, такие специальные пространные записки в ЦК КПСС. Сегодня ЦК КПСС не существует. Проводите ли вы какую-то такую работу, ну, скажем, с мэрией Петербурга, условно говоря? Выступаете ли вы как такие волонтеры, экологи, вот ваш институт, вы лично? Потому что если вы как ученый, доктор наук, там, я не знаю, ведущий, начальник лаборатории, если вы выступите, если вы... Часто ли вы выступаете по телевидению? Вот вопрос.
2: К сожалению, не очень. И это связано и с нашей, так сказать, недостаточной активностью, и просто недостаточным вниманием даже всякого руководства к этой проблеме.
1: А почему вы не писать записки такие?
0: Нет, понимаете, дело в том, что инициатива, как правило, здесь исходит не от нас.
1: А вообще мы им говорили только что и вроде как добились понимания, что от каждого зависит.
0: Нет, я объясню.
1: Может быть, вы начнете с себя?
0: Некоторое время назад ленинградское телевидение, несколько лет назад, проявило инициативу и в программе «ЛОТ», такая ленинградское областное телевидение, предложило, помимо вот прогноза погоды, давать еще так называемый индекс ультрафиолетовой радиации. То есть, насколько вот озона много-мало, соответственно, индекс повышается-понижается, ну и, соответственно, большая доза радиации может быть получена человеком. Да? Значит, но как это было сделано? Во-первых, передачу нужно было записать не на завтрашний день, а на неделю вперед.
1: Ну, это понятно, это да, да.
0: Техника, с другой стороны, на неделю вперед обесценивается результат, понятно, естественно. Понятно. Вот. Во-вторых, через некоторое время они сказали, вы знаете, никакого отклика нету, населению наплевать на этот индекс. Угу. Вот. Все, все закрылось. Ну, что мы можем сделать? Мы можем прийти и сказать, ребята, вот этот индекс
1: что
0: очень важен.
1: Что вы можете сделать? Я думаю, что вы можете сделать прямо на месте. Я думаю, что вы можете писать письма. Я думаю, что вы можете написать большой отчет и направить его в разные инстанции. В том числе и в СМИ. Предлагаю вести рубрику. Пожалуйста, пусть это будут смешные записки фенолога, но если вы буквально расскажете вот так-то, так-то, то-то, то-то, день за днем, это должно работать. Нет другого у нас пути. Мы все понимаем, что Blue Energy, там, Green Energy слышим, видим, но мы должны включаться в это. Иначе ничего не произойдет. Я очень признателен Игорю Леонидовичу Каролю, Андрею Александровичу Киселеву, ведущим ученым геофизической обсерватории Ваейкова из Питера, что вы написали замечательную книжку «Парадоксы климата», что вы приехали в студию и выступили здесь. И я прошу понять меня, что когда я говорю «начните с себя», это единственная, наверное, надежда, потому что кроме вас никто реально не осознает опасность, проблему и не видит диагноза. Вы хотя бы диагноз видите, вы сами его моделируете. Пожалуйста, найдите молодых, которым захочется этим заниматься. Но возглавлять это должны вы, ведущие сотрудники. У вас есть научные погоны, вам поверят. И я очень прошу вас за то, что я вот лез вроде бы в чужой монастырь со своим уставом, другого я выхода не вижу. Я сделал все, что мог. Петр Олешковский, факультет ненужных вещей. И приходите к нам еще. Большое спасибо, что приехали.
2: Большое спасибо вам за то, что вы, так сказать, нас пригласили.
0: И делаете сказать, очень важное дело.
3: Это был факультет ненужных вещей.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: Здравствуйте, друзья! Этой лекцией мы начинаем курс астрономии. Это вводный курс. Я расскажу вам о самых основных вещах, познакомлю вас с предметом, с тем, как работают астрономы, где они работают, что изучают, ну и основные открытия, которые сделаны к сегодняшнему дню. Я астроном Владимир Сурдин. Я работаю в Московском университете на Ленинских горах. И то, что вы видите перед вами, наш астрономический институт. Это одно из отделений МГУ, Государственный астрономический институт имени Штернберга. По-моему, это самое крупное астрономическое учреждение в стране. У нас более 200 научных сотрудников. И мы занимаемся практически всеми областями астрономии и обучаем студентов этому предмету, студентов физического факультета. Знакомьтесь со мной. Если вы хотите узнать что-то подробнее, вы можете зайти на мой сайт, его адрес перед вами. Вы узнаете об основных моих научных и научно-популярных публикациях. Так что детально о себе я рассказывать не буду, а со многими любителями астрономии мы уже хорошо знакомы. Я расскажу вам о том, как астрономия сегодня пытается представить свой предмет мировому сообществу. Дело в том, что астрономов очень мало. Профессиональных астрономов на земном шаре около 15 тысяч человек, всего во всех странах. И почти все мы объединены в организацию, которая называется International Astronomical Union, то есть Международный астрономический союз. Эта организация координирует наши действия, поскольку предмет изучения у нас единый – небо, которое над нами. И, естественно, нам надо как-то согласованно работать, и в том числе согласованно представлять свою науку людям всего мира. В 2009 году по решению ООН был организован Международный год астрономии. Это было сделано впервые, и по всему земному шару все профессиональные астрономы, все организации открыли свои двери для всех желающих, всех, кто хочет познакомиться с небесной наукой, посмотреть в телескоп, узнать что-то новое о наших открытиях. Это было очень важное событие, и оно как-то всколыхнуло интерес к астрономии, и, может быть, вас тоже подвигло к тому, чтобы слушать эти лекции. По всему миру, конечно, в странах более развитых это было представлено более широко. Вы видите, как в европейских странах астрономы вышли буквально на бульвары, в супермаркеты, в кинотеатры и представляли лучшее, что мы можем показать, наиболее эффектное, наиболее интересное всем желающим. Вот перед вами фотография того, как на бульваре представлены чудные астрономические иллюстрации. Не только профессионалы, которых немного, всего несколько тысяч, но и любители астрономии, которых сотни тысяч на земном шаре, предоставили свое время, свои инструменты всем, кто хочет посмотреть на небо. Это было замечательное, очень важное, такое активное событие. И я думаю, оно действительно многих молодых людей стимулировало к изучению астрономии, а может быть и к тому, чтобы посвятить этому всю свою жизнь. Но важнее, пожалуй, то, что в странах не столь высокого культурного уровня астрономия постаралась прийти в самые разные слои населения. Мы и наши коллеги в других странах ездили в труднодоступные места, в горные деревни, показывали тем, кто, возможно, не умеет даже читать и писать, показывали в телескоп самые интересные небесные объекты. И это очень важно. Это закрепило интерес к нашей науке по всему земному шару. Что касается нас, москвичей, то мы открыли двери своего института, вот он на фотографии, для всех желающих. В сентябре 2009 мы организовали «Ночи открытых дверей». Мы сделали, дали возможность людям посмотреть в телескопы, которые есть у нас в институте, прослушать небольшие лекции о последних открытиях. И, честное слово, это было замечательное событие, настолько интересное для нас, астрономов, что с тех пор, каждый год, мы открываем в сентябре свои двери для всех желающих. И к нам идут и идут толпы молодых и пожилых людей с детьми на руках, и школьники приезжают, и священнослужители, которым тоже интересно узнать, что же на самом деле на небе. И в этом смысле, пожалуй, я думаю, мы не прекратим свою активность и в будущем. Каждый сентябрь – это наиболее удачное время, когда ночи уже достаточно длинные, погода еще достаточно теплая. Каждый год мы будем проводить эти мероприятия. Тем, кто вдали от Москвы, конечно, труднее приобщиться к астрономии. Не так много обсерваторий по всему земному шару, в том числе и в России. Но сегодня интернет позволяет даже тем, кто далек от научных центров, все равно увидеть и узнать много интересного. Свой курс лекций я построил прежде всего на том, чтобы показать вам, то, что можно просто объяснить и важно понять в области астрономии. Ну, вот эта китайская мудрость, которую вы только что прочитали, мне очень нравится тем, что, услышав, ты многое забываешь, а увидев, ты оставишь, отпечатаешь в своей памяти более простые и важные истины, которые, может быть, покажутся вам интересными. Но прежде всего надо работать самому. Если не решать задачи, если не пытаться пройти тесты, не отвечать на контрольные вопросы, то как бы интересен ни был курс, он все равно забудется, и мало что от него останется в голове. Поэтому я призываю вас все-таки сосредоточиться на самостоятельной работе, на чтении дополнительной литературы. Но могу порекомендовать вам в качестве первых базовых учебников все-таки книги, которые уже сделаны для школы, для высшей школы, для вузов. Вот перед вами, пожалуй, на мой взгляд, лучший школьный учебник сегодня. Два профессора Московского университета создали его на основе своего колоссального опыта чтения и в планетариях, и в школах, и в университетских аудиториях. И я очень советую просто прочитать этот учебник от корки до корки. Он доступен сейчас, он есть и в сети, и продается в магазинах в бумажном виде. И это будет база для тех, кто собирается слушать курс внимательно. Есть, конечно, более серьезные книги. Это университетский курс «Общая астрономия». Именно на нем я основываю свои лекции для наших студентов, для студентов физического факультета. Он более сложный, он требует знания высшей математики, но, конечно, намного более глубокий, чем школьный учебник. Перед вами два варианта учебника, созданного профессорами Кононовичем и Морозом. Оба они достаточно хороши. Левый чуть более современный, правый на год раньше был издан. Но любой из них даст вам возможность углубиться в астрономию по-настоящему. Ну и решение задач. Без этого не обойтись. Книга «Расширяя границы Вселенной» основана на литературных примерах, и она легка для чтения, и в то же время вводит вас в историю астрономии и заставляет задумываться о каких-то ее проблемах. Задачник, который я создал, и он слева показан, имеет все ответы на все вопросы, которые там приведены, и мне кажется, он настолько прост, что любой школьник преодолеет его. Ну, а если будут какие-то трудности, заглянет в ответ. Ну и, наконец, более серьезные вещи. Те, кто уже серьезно вник в астрономию и хочет проверить свои знания, конечно, должны решать настоящие университетские задачи по астрономии. Перед вами две книги. Классический задачник Бориса Александровича Воронцова-Вильямина. Это просто базис для всех студентов-астрономов. И книга, которую я собрал на основе астрономических олимпиад. Мы проводим их уже более 60 лет. В мире нет более опытных людей по проведению астрономических олимпиад, чем мои коллеги и я в Московском университете. И здесь самые зубодробительные, самые хитрые, самые замысловатые задачи, но все они с ответами, поэтому можно пройти эту книгу, даже если вы не решите узнать, как это делается. Обзорные книги. Учебник суховат. Любой учебник, и школьный, и университетский, это, конечно, информационный базис, но отнюдь не занимательное чтение. Поэтому мы с коллегами начали и продолжаем сейчас делать серию книг, достаточно легких для чтения и в то же время современных, уходящих ближе к границам научного знания, чем учебники, которые сделаны достаточно давно, 10-15 лет назад. Вот перед вами две первые книги. «Небо и телескоп» – это аппаратная, аппаратурная книга, как ведутся наблюдения. «Солнечная система» – это обзор по планетам. И есть еще две книги, о которых мы позже поговорим. Ну, а тем, кто хочет как-то провести вечера с астрономами, я рекомендую свою книгу «Разведка далеких планет». Тут нет ничего сложного, нет математики, но есть интересные рассказы о поиске планет в нашей Солнечной системе и за ее пределами. То есть речь идет об экзопланетах. Поскольку вы смотрите этот курс через компьютер, он есть у каждого из вас, и я очень советую поставить на компьютер хотя бы простенький электронный планетарий. Их масса. Бесплатных планетариев сотни и сотни в сети. Я вам демонстрирую один из них, Turbo Sky, сделанный нашим выпускником. Я рекомендую вам этот планетарий, поскольку он очень простой и безошибочно показывает вам ситуацию на небе в прошлом и в будущем, позволяет планировать наблюдения, позволяет узнать, что сегодня на небе, какие звезды и планеты вы видите. И в этом смысле он очень хорош, но можно и любой другой, конечно, использовать. Где и как работают астрономы? Нам нужно темное небо. Городской свет мешает видеть слабо светящиеся небесные объекты, и астрономы уходят от городов, от освещенного ночного неба, как правило, в горы, и ищут места для тихого и спокойного созерцания, изучения небесных светил. Вот перед вами типичный пейзаж Европейской горной обсерватории. Это обсерватория на юге Франции расположена, пик Дю-Миди на высоте около 3 километров. Но и сюда, как вы видите, вот свет в долинах, свет вдали на горизонте, постепенно проникает цивилизация и вытесняет научные центры из плотно населенных европейских областей. Конечно, идеалом астрономического телескопа является космический телескоп. Ему не мешает атмосфера, он вдали от городских огней, и все бы ничего, но эта аппаратура слишком дорого стоит, и, конечно, мы не можем каждого астронома снабдить персональным космическим телескопом. Лучший инструмент, который уже более 20 лет снабжает нас самой точной информацией о Вселенной, это космический телескоп «Хаббл». К сожалению, его судьба скоро закончится, он уже старый и не столь хорошо работает, но на смену ему уже готовятся и постепенно приходят новые инструменты. Одна из главных задач космических телескопов – наблюдение нашего светила. Все-таки от работы Солнца, от его активности зависит наша жизнь на Земле, и поэтому специальная флотилия космических телескопов наблюдает Солнце непрерывно 24 часа в сутки со всех сторон, не только со стороны земного шара, но и с противоположной стороны. И сегодня мы контролируем Солнце со всех сторон и во всех диапазонах излучения, не только в оптическом, но и в рентгеновском, в инфракрасном, в радиодиапазоне. Перед вами такой синтетический портрет солнечной поверхности, сделанный в области ультрафиолетового и мягкого рентгеновского излучения. Конечно, такую картину с Земли не увидеть. То, что мы видим на этой фотографии, это очень важные места, там, где зарождаются солнечные вспышки, протуберанцы, часть из которых может быть направлена на Землю и, в общем, отчасти угрожать нашим электросетям, нашим компьютерным гаджетом и иногда даже здоровью человека. Все это контролируется сегодня с помощью космических приборов. А осталось ли в астрономии место для любительской деятельности? Оказывается, осталось. Конечно, есть миллионы людей, просто любящих созерцать небо, наблюдать за небесными объектами, смотреть за туманностями, изучать звезды и созвездия, но это все-таки развлечение. А оказывается, среди любителей есть люди очень упорные, которые посвятили свою жизнь настоящей научной деятельности. Их телескопы – это не шутка. Вот современный любительский телескоп перед вами. О таком еще лет 20 назад мечтал бы любой профессиональный астроном. И сегодня помощь любителей неоценима. Они открывают подчас больше новых небесных объектов, чем профессионалы. Речь идет о кометах, об астероидах, и здесь любители играют роль, ну, сравнимую, по крайней мере, с профессиональной наукой. Ну, а все-таки работы высшего класса, можно проводить только с большими инструментами и, скажем, исследовать галактики, далекие туманности, возможно, только с помощью очень дорогой профессиональной аппаратуры. Тем не менее, и в этой области для любителей находится своя ниша, и, скажем, следить за вспышками сверхновых звезд, а это очень важные объекты, любители помогают профессионалам. Перед вами, например, фотография Солнца с его короной, с его поверхностью, сделанная группой российских любителей астрономии. Великолепная фотография. Еще недавно профессионалы не могли получать таких тонких портретов солнечной короны, как сегодня получают любители. И эта техника уже доступна всем, кто, так сказать, влюбился в эту деятельность. На этом вводная часть моего рассказа закончена, а дальше мы перейдем к систематическому изучению астрономии.

Здравствуйте, меня зовут Мария, и я продолжаю цикл своих лекций, который называется «От символизма к авангарду». Сегодня будет как раз последняя заключительная встреча, на которой я расскажу вообще, почему авангард иногда не принимает даже символизм, и кто из художников пытался противостоять традиции символизма в своих работах. Сегодняшняя встреча будет поделена на две таких большие части. Первая история, я расскажу про освобождение рисунка через знакомство с постимпрессионизмом. Напомню, что это явление представлено тремя европейскими художниками: Полем Гогеном, Ван Гогом и Полем Сезанном. А вторая часть будет посвящена как раз рассматриванию кубизма, футуризма и кубофутуризма на примере тех работ, которые создавали русские художники. Ну и давайте уже как раз начнем. Итак, первое. Первое, конечно, и самое важное, что происходит с русским авангардом, это внимательное исследование того, что происходит на Западе. Во многом, конечно, сыграла большую роль коллекция Сергея Щукина и его интерес к самым передовым явлениям в европейской живописи. Он привозит в Россию работы Поля Гогена, он привозит в Россию работы по Сезанну, привозит в Россию как раз работы Пикассо, Деррика и так далее. А сейчас мы сравним работу как раз Гогена и Михаила Ларионова. Напомню, что Гоген совершил революцию в европейском искусстве. Он первым из художников, который предложил рассматривать в образе Венеры, то есть в образе идеала красоты женской, не традиционно европейское такое белое тело, а образы третянок, которые, в принципе, считались как колонии французской. И еще в начале как раз 20-го столетия во Франции существовал такой человеческий зоопарк, который был организован ко Всемирной выставке в Париже, когда было несколько организовано павильонов, где можно было увидеть представителей тех или иных французских колоний. А тут неожиданно художник сам едет в эту колонию, пытается интегрироваться в это общество и пытается создать из того, что его окружает, новые идеалы, причем по тем самым правилам, которые обычно европейские художники составляли образы, ну, тех самых античных, да, образов Венеры и Афродиты. Когда Михаил Ларионов познакомился с работами, произведением Гогена, они очень на него сильно повлияли. Мы видим его деревенских купальщиц, и это не столько, я бы сказала, попытка перерисовать на свой лад вот тех самых обнаженных деревенских купальщиц, потому что, конечно, в России не было колоний, зато был народ, зато была вот та самая неоткрытая ранее народная культура. Нет, здесь скорее, я бы сказала, такая, конечно, возникает ирония у Михаила Ларионова, потому что он показывает вам открытое, некрасивое изображение, это и не только само тело, это лицо, он делает из них такие каменные изваяния, и в качестве такой, я бы сказала, насмешки он вставляет на задний план образ свиньи, потому что если мы часто встречаем образы купальщиц, это нечто высокое, красивое, это образы идеального женского тела, а тут он, фактически он все сводит на тему вот такой русской деревни и русского сарая рядом с ним. И, конечно, не только Михаил Ларионов обращался к творчеству Поля Гогена. Его как раз супруга, подруга Наталья Гончарова, она, я бы сказала, была в ореоле его влияния, и она создавала тем же самым колоритом многие свои произведения. Как и Гогена, ее интересовал сюжет постоянного труда, человека, который находится в гармонии с природой и живет от тех самых трудов, которые принесет ему земля. Мы видим картину Поля Гогена, которая называется «Сбор винограда». И здесь художник использует еще традицию модерна. Здесь очень много стилизаций, красивых орнаментов листьев, желтые, очень яркие такие планы. А теперь посмотрите на то, что делает Наталья Гончарова. Она показывает фактически тот же сам момент. Тоже мы видим, во-первых, композиция делится из двух произведений, двух панно таких. Девушки, которые показаны в левой части, уходят. И девушка, которая показана вправо, вместе с собакой, она тянет руку к плодам. Фактически это есть, я бы сказала, аллюзия к гогеновской композиции. Все фактически то же самое, но переведено уже на, я бы сказала, такой узнаваемый русский образ крестьян. Зачем это нужно делать? Зачем нужно было обращаться к народам? Зачем нужно было уходить в эти примитивы, в эту экзотику колонии и так далее. Художникам немножечко опостылил академический стиль, и они пытались его оживить. Каким образом можно оживить? Ну, привнести
что это как раз свое новое видение. Ну, новое видение, оно всегда, на самом деле, зачастую даже так складывается из каких-то образов впечатлений. И здесь, конечно, главный образ впечатления – это вот то самое искусство Поля Гогена, искусство французских художников, которое впервые обратилось к низовой культуре, к тем самым народам племенным, которые, в принципе, не были интересны. И наши художники, пытаясь уйти не только к догматизму, но от этого высокоэстетского символизма, от их прекрасных выставок, эстетских журналов, что-то абсолютно такого народное, простое, очень узнаваемое. И вот еще один интересный пример, как мы видим, встречаются параллели у Роберта Фалька и Поля Сезанна, мужчина, который курит трубку. Эта вещь находилась долгое время в собрании Сергея Щукина. И когда Фальк написал этот портрет, фактически современники сразу в нем узнали, в его старике, отсылку к сезанновскому портрету. Чем интересен Сезанн? В отличие от импрессионистов, он предлагает совершенно новый тип. Во-первых, его картины не кажутся столь рассыпчатыми и не кажутся столь зыбкими, как работы импрессионистов. Он накладывает краску очень плотно, и он предлагает в своих картинах несколько ракурсов. Предположим, один и тот же предмет будет написан одновременно и сверху, и в профиль. Из этого возникает очень странное иногда пространство, которое буквально зрители захватывает. Очень много художников, которые будут обращаться к Сезанну, будут видеть в нем такого народного художника с грубелыми формами. Кто-то будет эти приемы совмещать с иконописными как раз традициями. И вот есть его позиция ракурсов, она потом будет переписана уже художниками в стиле обратной перспективы. Ну и сезанновский метод, он, конечно, будет восполнен первым авангардным течением, первой авангардной группой на выставке «Бубнового валета». Вообще, так я бы сказала, их даже называли современники «московские сезанисты». Так был популярен Сезанн среди русских живописцев того времени. Что это за первое объединение? Оно появилось в 1910 году. И выставка «Бубнового валета» — это то, что, я бы сказала, поменяло ход русской истории живописи. Собираются художники Михаил Ларионов, Илья Машков, Наталья Гончарова, Петр Кончаловский и многие другие, которые предлагают совершить самый настоящий бунт. Они называют себя очень некрасиво, надменно некрасиво. Если раньше выставки назывались «Мир искусства», «Голубая роза», журнал был «Золотое руно» и так далее. Очень красиво, лирично, так литературно. То теперь название, которое отсылает нас к низовой культуре, «Бубновый валет» — это карточная игра. Кроме того, те, кто оказывался как раз в тюрьме, выдавали форму, на спине которой был квадрат. И это еще отсылка как раз к тем слоям общества, которые оказывались вне закона. И тут неожиданно художники, которые были, в принципе, из хороших иногда семей, с хорошим прекрасным образованием живописным, называют себя «бубновым валетом». И таким образом возникает контраст. Потому что явно живописцы предлагают такую своего рода пощечину общественному вкусу. И один из идеологов этого объединения, Илья Машков, он говорил про название этого объединения, что оно должно вот служить таким раздражателем для мещанского общества того времени. В картине, созданной этим художником, называется она «Автопортрет» и «Портрет Петра Кончаловского», соединились основные принципы вот этого авангардного движения первой волны. Что мы видим? Мы видим двух художников, которые представлены неожиданно вот так почти, практически обнаженно. Впервые живописцы представляют себя как настоящие цирковые атлеты. Мы видим их с такое большое, я бы сказала, так крупное, накачанное тело, но при этом на них практически нет одежды. Мы видим, что рядом с ними такие традиционные элитарные предметы искусства, как фортепиано, ноты, книги об искусстве, картины. На столике расположены фарфоровые чашечки, ананас, бутылка ликера. Один из персонажей держит ноты, другой держит скрипку. При этом у них же в ногах находится гири. Что это такое? Почему неожиданно художники совмещают, казалось бы, совершенно несовместимые объекты? С одной стороны, художники отсылают нас к традиции вывески, цирковой афиши, которые они видели на улице, которые, в принципе, никакой художественной стоимости ранее не имела. Кроме того, здесь художники говорят и об высоком искусстве, потому что мы можем легко читать те корешки книжек, которые видите на полке. И там есть название книги Сезанна, Древнего Египта, Италии и Библии. То есть то, на самом деле,
что как раз можно было традиционно, да, чему можно было традиционно обучиться как раз в училище. Напомню, что Машков учился у Валентина Серова. Но теперь их акцент на вот таком грубом письме, которое они восприняли от Сезанна. И им не важна вот та самая рыхлость, им важен вот как раз совершенно новый метод, который бы их сблизил отчасти к народной культуре. И посмотрите теперь на работу Пабло Пикассо, где он показывает, создает портрет Гертруды Стайн, вот та самая традиция Сезанна. Мы видим здесь, с одной стороны, очень округлое такое лицо, мы видим здесь грубые достаточно приемы, которые он использует. Это вполне себе уже не реалистическая школа, потому что здесь явно художник какие-то отдельные приемы, я бы сказала, так обобщает. Несмотря на то, что в целом, на самом деле, само лицо, сам фон, сама одежда легко считывается, да? Она как-то не переосмыслена художественно живописцем. А вот Пабло Пикассо «Женщина с веером», мы видим, что это уже пример того самого кубистического письма. И это тот самый этап, про который прошел французский художник, этот же этап был воспринят и русскими авангардистами. Очень многие, кто начинал как раз с увлечением Сезанна, переходил в дальнейшем к кубизму. Как это связано? Дело в том, что Сезанн первый европейский художник, который сказал, что все формы состоят из трех основных геометрических форм. Это цилиндр, это куб и это конус. В дальнейшем вы будете постоянно встречать у художников кубизма и европейского, и русского вот как бы попытку свернуть все большое количество разных геометрических форм к этим трем объектам. Но русский кубизм, он, я бы сказала, неоднозначно был так воспринят. Каждый его немножко интерпретировал по-своему. Вот Давид Бурлюк в его картине «Пейзаж четырех точек зрения» это даже не совсем кубизм, потому что здесь вообще-то на самом деле кубизм, ну, я бы сказала, такой типично бурлюковский. Он показывает эту картину узнаваемыми объектами. Ну, просто их располагает таким образом, чтобы мы с вами все время крутили головой и пытались понять, с какой же точки зрения он хотел бы показать нам весь этот сюжет. При этом он не разламывает форму. Он чуть-чуть вот намечает вот эту геометризацию. Александр Экстер, который создает картину «Город ночью», она показывает нам, скорее, световые эффекты. Она показывает, как город ночью прорезает вот этот свет машин. И мы видим, что от свет фар, где-то вот посередине, да, этой композиции, исходят те самые лучи, которые дробят эту картинку на отдельные квадраты, треугольники, такие полусферы. Вот как бы, как живописцы, да, по-своему перерабатывают. При этом, смотрите, у Экстера еще встречается узнаваемый фигуратив, как тот же самый, да, флаг французский, который здесь появляется вновь и вновь. И кубизму, конечно, вообще кубизм, это явление было настолько популярно, что специально русские живописцы отправлялись в Париж, чтобы обучиться этому новому методу письма. Надежда Удальцова вместе с Любовью Поповой и, кстати, вместе с известным в дальнейшем в советское время скульптором Верой Мухиной отправляются в студию «Ля Палет», чтобы как раз получить вот этот навык разделения всей природы, всей живописи на вот такие геометрические формы. Что мы тут видим? Это две работы студенческого периода, которые как раз были созданы в парижский период, во время того, как они ходили в эту частную мастерскую. На самом деле это изображение просто натурщицы, которые сидят в комнате, позируют, как сейчас в академии позируют натурщики. Но задача художников была в том, что они не просто должны передавать эти натуры, они должны были создавать вокруг них вот эту накаленную, да, вот такую очень геометрическую, я бы сказала, обстановку. В чем это, собственно, эта геометрическая обстановка проявлялась? Мы видим, у Удальцова появляется целый выдуманный, фантазийный такой вот пейзаж. Здесь появляется акведук, здесь появляются какие-то дома, на переднем плане такой традиционный натюрморт, который, опять же, ставят в академию. А вот у Поповой, у нее не просто картина, да, с какой-то попыткой эту геометризацию передать в своей живописи. Она предлагает вообще переосмыслить кубизм. Она называет свою картину «Человек плюс воздух и плюс пространство». То есть она выделяет не просто геометризированное пространство, она выделяет воздух в отдельную тему для исследования. Для нее воздух – это то, что как раз может быть
как бы впечатан в картину. Опять же, это идея, которая целиком идет от Сезанна, который говорил, что голубой цвет – это воздух, которым пытаются утрамбовать свою картину. И вот здесь в кубизме он снова появляется. И сейчас мы увидим, как художники русские, приезжая во Францию, пытались соединить одновременно кубизм с реализмом. И Юрий Анненков, который учился в студии «Ля Палет», и Шагал, который ходил по многим частным мастерским и вообще находился и в центре парижской жизни, он снимал мастерскую «Ля Ру». Напомню, что «Ля Руж» переводится с французского как «улей», и кто только там не был. Соседями Шагала по парижским мастерским был Модельяни, Хаим Сутин, рядом с ним как раз находился в 90-е годы Натан Альтман и многие другие. И что мы тут видим? У Анненкова появляется картина, которая называется «Адам и Ева». Сам по себе сюжет типично библейский. Мы снова идем как бы по возврату вот этой символической линии. И в то же время здесь появляются вот те самые кубистические огранки всех объектов, которые изображают и самой Евы, и изображение Адама, и изображение деревьев. Но здесь художника интересует вот попытка как бы связать этот кубизм с традиционной русской народной культурой. Посмотрите, как выглядит Адам. Это русский крестьянин с балалайкой в руке. Он не похож на того самого Адама, который обычно изображают в иллюстрациях. Здесь еще важный момент, появляется символ. Вместо образа змея появляется образ черного петуха. Это тоже, опять же, отсылает нас к русскому пониманию, что черный петух – это символ такой какой-то вот, это образ грядущих страшных событий, да, это некий такой злой символ. И обратите внимание, что Ева здесь стоит над храмом, то есть она буквально попирает церковь, потому что она же является источником тех самых искушений, поэтому она представлена здесь единственной обнаженной. Что делает Шагал? Шагал, он одновременно вот упрощает рисунок, пытается геометризировать все эти объекты. И в то же время, общаясь тесно с парижскими поэтами-символистами, у него среди друзей был Гийом Аполлинер, Сандра Плюс, он пытается вот эту поэтическую линию внести в свои картины. Он называет свою картину «Поэт» или «Половина четвертого», и мы видим, что вокруг собственно, этого пространства возникает ну, некая такая сказка, иронический сюжет. Здесь появляется котик, отдельные детали. И Анненков, и Шагал, они никогда не уйдут вот в этот чистый кубизм, в чистый такой авангард, который убирал из своих картин все лишнее, все ненужное. Для них важна будет вот эта история-рассказ. А история-рассказ – это же традиции, которые они переняли от предыдущего поколения. Это же как раз символисты вводят в нас некий сюжет, рассказ и не дает нам окончательных ответов на вопрос, что же он хотел показать нам. И давайте сейчас сравним два очень интересных портрета Натана Альтмана «Дама у рояля» и Марка Шагала «Белла в белом воротничке». И тот, и другой художник используют тот самый традиционный для иконописи формат очень вытянутого по вертикали как раз произведения. «Дама у рояля» у Альтмана – это светская дама, это девушка такая власть, очень известная, она стоит у рояля. Посмотрите, что он делает. Он как бы показывает ее предстоящей. Как бы низко ни находился этот портрет, она всегда будет смотреть на нас, словно сверху. Он восхищается ее красотой, он делает ее какой-то небожительницей. Так обычно создавали, опять же, иконописцы свои образы. Что делает Марк Шагал? Он показывает белую в белом воротничке, и она уже несоразмерно это вроде вокруг. Она находится в небесах, и там, откуда сверху, наблюдает за сценой, которая происходит у ее ног, как Марк Шагал учит первым шагам свою дочь Иду. И тот и другой использовали метод кубизма, но этот метод кубизма он был воспринят скорее как стилизация. Если раньше была линия, да, для модерна, то теперь появляется именно вот такая геометризация, как оформление своих картин. А еще у русских художников появляется новый такой вариант синтеза, слияние кубофутуризма с кубизмом. Мы сейчас видим картину Казимира Малевича, которая называется «Точильщик». И что здесь, собственно, от кубизма? Посмотрите, ну здесь, в принципе, любая часть этой картины – это некий такой геометрический осколочек, некий геометрический объект. А что здесь тогда от футуризма? Итальянские художники показывали нам движение, показывали нам некий процесс в действии. Посмотрите, точильщик, он напряжен. Его руки находятся как бы в состоянии такой подвижности, поэтому они дублированы художником неоднократно. Словно вы смотрите вот как на фотографии, да, этот процесс заснят в отдельных таких кадрах, раскладки от кадра движения. При этом мы узнаем, я бы сказала, такие отдельные объекты. Это болясь на заднем плане, это образ лестницы, который он здесь прописывает.
То есть художник вписывает этого человека вполне узнаваемый, я бы сказала, такой предметный образ. Наталья Гончарова, которая кубофутуризм активно использовала как стилизаторский метод во многих своих работах. Она пишет картину «Ткацкий станок», где на первом плане образ женщины, она очень сосредоточена. Она является частью вот этого запущенного в действии механизма. И напряжение в данном случае, оно здесь очень велико. И это напряжение, это эмоциональный накал вы чувствуете через изображение лампы над этой женщиной. Оно дублируется несколько раз. Мы видим, что как бы лампа, она как показана словно дребезжащей. Мы видим, что женщина подказана за ткацким станком, но словно при этом сливается с ним. Она уже является частью этой машины, единым целым вместе с ним. И кубофутуризм – это то самый вариант, которые как раз художники и пытались вот вычленить что-то свое. Но в то же время, даже в кубофутуризме очень много чувствуется как раз связи с символизмом, потому что и футуристы, кубофутуристы, и футуристы, они восхищались самой техникой, они говорили о том, что как раз это поезд, это машина, это как раз образы новой жизни самой. А символисты, они воспринимали эти образы как некий так полет в будущее. То есть они воспринимали, ну, только в плане метафор, да, это образы полета, там, пространства, будущее и так далее. И для кубофутуризма поэтому была достаточно свойственна отсылка ко многим библейским темам, к каким-то образам апокалипсиса, рождения Адама и Евы и так далее, появление первого человека на свет. Мы видим здесь картину Владимира Баранова-Росине, которая называется «Апокалипсис». Вообще, надо сказать, что Баранов-Росине, он тоже получил французское образование, парижское образование, он тоже находился как раз в мастерских Ля-Руж. И здесь появляется очень интересный такой, я бы сказала, синтез. Синтез одновременно каких-то мистических таких веяний и одновременно нагнетания вот этого кубизма. Мы видим, что главный источник здесь света – это солнце, которое он показывает в левой части. И именно оно создает вот эту, создает ощущение освещенного пространства. Главной героиней этого сюжета является Ева. Здесь вы видите, что она как будто заслоняет свое лицо, пытается как бы скрыться от нашего взгляда, пытается словно защититься от наших взглядов. Опять же, это отсылка к той самой Еве, как образу искусительницы. Если тема апокалипсиса – это образы страшного суда, это тема взвешивания грешных душ, это распределение праведников и грешников, и грешников на определение.

которые именно появятся во французской школе Аристарх Лентулов. Аристарх Лентулов учится в той же самой студии «Ля Палет». Его увлекает в метод кубизма, как метод, который помогает ему говорить о звуках. И мы вспоминаем сразу же учение Кандинского и попытку создать некую картину, которая передавала бы определенные звучания. Здесь, на самом деле, я бы сказала, он даже буквально подходит к этому пониманию звука, потому что здесь центром всей композиции является человек, который пытается заставить двигаться язычок тяжелого колокола. И от звука этого тяжелого колокола буквально приходит в движение весь изображенный Лентуловым храм. Он начинает танцевать. Вы видите черные границы, из контуров которых выходят это старинные колокольни Ивана Великого. И пускается в буквальном смысле пляс. Из центра исходят лучи радужные, которые преображают всю эту композицию. То есть в этих работах вы видите, как снова соединяются уже на уровне кубофутуризма вот те самые, я бы сказала, первоосновы символизма, а то вот мистическом восприятии, да, о синтезе искусств и вагнерского Гезенкюнстверк. И напоследок я хотела бы показать о том, как та самая Александра Экстер, которая была одной из самых ярких русских художниц авангарда, начинает работать с театром и предлагает оформить его в совершенно новом кубофутуристическом стиле. Это был проект с Александром Таировым. И вот здесь, на этих двух картинках, видите, даже позы похожие. Костюмы Соломеи, которые предлагает Александра Экстер, и костюмы Соломеи, которые создает Леон Бакст, Лев Бакст. Что важно? Соломея – это же вообще, я бы сказала, самый важный образ стилистики модерна, который отсылает нас к Обри Бёрдсли, к его такой эстетизированной, очень красивой такой линии. И тут неожиданно появляется совершенно новая интерпретация вот этих самых линий модерна, когда вот этот изящный, красивый такой свет, когда в почете, конечно, ставилось это изображение обнаженной натуры, неожиданно. Теперь дама, которая показывает нам Экстер, она как будто не имеет пола. И здесь главный элемент скорее не сама женщина, а попытка этого света, попытка показать движение. И в этом смысле здесь Экстер тоже подходит к мистификации этого сюжета. Кто здесь Соломея, как она будет показана, какую роль она играет, здесь уже не столь важно. Если Бакс показывает нам полуулыбку, эту игру, то, конечно, здесь Экстер влечет скорее сама атмосфера. Атмосфера очень такого, я бы сказала, угнетенного, такого состояния такой настоящей трагедии. Поэтому эту трагедию подчеркивает красный план на заднем плане. Ну, давайте подведем итоги по этой как раз нашей заключительной теме. Итак, первое. Художники-авангардисты часто обращаются к русской иконописи и одновременно к самым передовым художественным явлениям в Европе, синтезируя вот эти как раз поиски, эти наработки в своем творчестве разных абсолютно явлений в своих произведениях. Они пытаются понять, что будет, если соединить Сезанн и иконопись в одной картине, и создают таким образом совершенно новый вариант авангарда. Второе. Первая большая авангардная выставка «Бубнового валета», которая открывается в 1910 году, она призывала заменить как раз те самые мистерии и тайны символизма на конкретные образы. Образы афиш, образы лубков, образы людей из народа. Им вот не хотелось такой красивой статизированной линии. И третий, символизм и авангард сближают одновременно концепции открытия новых качеств искусства. Это новые приемы, неожиданные решения, колористические такие комбинации. И мы видим, что на самом деле это был такой своего рода маячок, да? Когда художники одновременно уходят от этого символизма и в конце концов снова к ним приближаются. Потому что, конечно, символизм – это некое общее понимание того, что должно, как должна выглядеть картина. Это одновременно и мистификация определенных пониманий о картине. Это одновременно и индивидуальное видение каждого художника своей задачи. Поэтому он одновременно был воспринят художниками разных поколений. Ну и теперь я надеюсь, что связь символизма и авангарда стала для вас очевидной. И, конечно, нужно понимать, что любое новое открытие, которое происходит в искусстве, оно имеет, конечно, определенные корни в предшествующих направлениях и в предыдущих измах. Спасибо большое за внимание. С вами была я, Мария Мороз, искусствовед, специалист по русскому искусству.

0: Всем добрый день. Извините за задержки, вызванные техническими проблемами и борьбой с техникой. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра Архе. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры» и не только. Сегодня вы услышите о дивном новом мире. Нет, о микромире. Одноклеточные. Ярослав Александрович Попов расскажет вам о нем очень подробно на уровне человека-муравья. Опустимся в квантоманию. Ярослав Александрович Попов, прошу вас.
1: Ух, сколько уже страшных вещей-то прозвучало. Прямо даже после такого предисловия и вступать-то как-то прямо со своими одноклеточными. Боюсь, что позорюсь. Ну ладно уж, что же делать. Раз уж взялся, то начну рассказывать про одноклеточных. И спешу заверить, что как раз-таки на уровне человека-муравья боюсь, что не будет. Была у меня вначале мысль, то, что, мол, хорошо бы рассказать про одноклеточных, что-то я как-то их все время обхожу вниманием. И думаю, ну вот сейчас, как говорится, углублюсь в тему и расскажу про всех одноклеточных животных. Но потом, как бы, что вполне логично, понял, что если я хочу действительно рассказать обо всех одноклеточных животных и углубиться в тему, то понадобится, ну, часов этак 10. Поэтому сегодня будет как раз-таки именно знакомство, скорее, с одноклеточными животными. Вспомним примерно, какие одноклеточные бывают, посмотрим, что от них может оставаться в ископаемом состоянии. Ну и, как обычно, так как у нас с вами много разных бесед происходит, мы можем потом углубиться в одну из каких-то отдельных групп этих самых одноклеточных. Не знаю, взять отдельно каких-нибудь тинтинит или там фораминифер, если вдруг всем очень будет интересно поподробнее узнать про какую-то отдельную группу одноклеточных, мы уже про них и поговорим. Вот. Ну, а сейчас вот такое вот, скорее, общее знакомство. Ну, и прежде чем знакомиться с конкретными одноклеточными организмами, давайте вспомним людей, благодаря которым мы, в принципе, знаем что-либо про одноклеточных живых существ. И, конечно же, в первую очередь стоит вспомнить изобретателей микроскопа. Многие могут возмутиться, мол, что это за странные люди, откуда взялись эти голландцы. Тот же должен быть Левин Гук. Ну, на худой конец, Гук. Ну, вот точно не Захарий Янсен и Ганс Липперсгей. Однако, ну, вот так вот уж получилось, что в учебниках не всех изобретателей микроскопа упоминают. И Левин Гук был точно не первым, и даже Гук был тоже не первым. На самом деле, Левин Гук был раньше Гука, если что. Вот, так что не они изобрели микроскоп, а изобретателями микроскопа действительно считаются два голландца – Захарий Янсен и Ганс Липперсгей. Однако ж, безусловно, Левин Гука не упомянуть просто-напросто невозможно. Ну, почему? Казалось бы, как бы к моменту существования Левин Гука микроскоп уже был известен, ну, сколько там получается, лет 50, а то и 70. Больше того, если мы посмотрим реально на прибор, которым пользовался Левин Гук, и даже не то, чтобы пользовался, он, собственно говоря, его изобрел, он его сконструировал, то мы увидим, что это, ну, мягко говоря, на микроскоп-то не похоже. По большому счету, это очень маленькая такая лупа. Но правда, справедливости ради, можно сказать, что очень сильная. Здесь было всего лишь одно единственное стеклышко, но увеличивало оно иногда до 300 раз. И это, конечно, полнейшая фантастика. На самом деле до сих пор специалисты спорят, как, собственно, Левин Гуку удавалось создавать такую технику. На тот момент уже были известны микроскопы с несколькими линзами, но микроскоп Левин Гука приобрел огромную популярность. Стоит отметить, что сам по себе Левин Гук, ну, скажем так, не был ученым в таком узком смысле этого слова, то есть это не было его профессией, а он скорее был таким микроскопистом-любителем. Вообще он держал галантерейную лавку, ну и вот, помимо всего прочего, мастерил микроскопы и изучал разных животных. Причем его микроскопы, они действительно обладали прекрасными способностями в плане увеличения. Но были у них и определенные недостатки, причем, я бы сказал, весьма существенные. Ну, как вы видите, здесь, например, присутствует такая вот иголочка, на которую, собственно, крепится какая-нибудь зверушка. Ну, в данной ситуации не зверушка, а скорее мушка. И, в принципе, все прекрасно, ну, как бы потом на свет смотришь и видишь что-нибудь очень хорошее. Ну, в данной ситуации, видимо, тут Левенгук рассматривает глаза этой самой мушки, пытается определить, сколько же там линзочек. Но проблема в том, что при такой конструкции можно было настроить резкость для разных глаз. Тут, в принципе, винтик такой был, и это хорошо. Но лучше чего было нельзя, так это нельзя было менять препараты. То есть, если ты уже какую-нибудь мушку установил, все, пиши пропало, теперь всю жизнь будешь смотреть только на эту мушку. Это был одноразовый микроскоп. Ну, или, если угодно, одноразовая очень крутая лупа. Если хочешь посмотреть на что-нибудь другое, что же делать, как же быть? По-моему, очень все просто. Надо сделать еще один такой микроскоп. И Левенгук за свою жизнь сделал, ну, я, как обычно, в цифрах путаюсь, ну, то ли несколько десятков, то ли даже порядка сотни таких микроскопчиков. И за свою жизнь он очень многое, что в них увидел, на многое успел посмотреть. В том числе он был одним из первых, кто, собственно говоря, да, ну, давайте Роберта Гука тоже упомянем. Вот. Роберт Гук у нас тоже, разумеется, занимался исследованием микрообъектов. И он, в свою очередь, заметил то, что разные объекты состоят из клеток. Это отчасти нам, конечно, сегодня важно, потому что мы сегодня будем как раз говорить про существ из одной клетки. Но, по большому счету, он как раз заметил строение клеточное у многоклеточных существ. А если быть точнее, он разглядывал пробку растения, увидел, что она состоит из ячеек, и дал каждой ячейке название cell. Ну, то есть, собственно, ячейка или клетка. То есть, когда мы говорим о клетке, речь идет не о клетке, в которой, там, не знаю, птичка содержится, а о, скорее, клетке в тетради. Вот. Ну, и потом там микроскопия еще долго упорно усовершенствовалась. Но вернемся все-таки еще на минутку к Левенгуку. Левенгук увидел в том числе, помимо всего прочего, очень-очень маленьких каких-то одноклеточных, как мы теперь понимаем, существ. Ну, хотя в тот момент, конечно же, он не знал, что это одноклеточные. Ну, вот это разные рисунки там у него из его работы. Это, собственно, глаз мухи, тот самый, который он, видимо, только что разглядывал. Ну, и в том числе у него появились какие-то странные такие каракули, которые он называл аниманькули. То есть, ну, можно это перевести как зверушка. Такой маленький зверек. Это именно то, что мы сейчас называем простейшими. В принципе, какое-то одно одинокое простейшее и до него описали. Кстати, к слову, это была форминифера, про которую мы сегодня еще подробно поговорим, точнее, про группу форминифер. Форминифер – это большая группа живых существ. Но наш многоуважаемый Левенгук успел разглядеть гораздо больше за свою жизнь одноклеточных, чем одна, чем просто фораминифера. И даже составил некоторый их каталог и, собственно говоря, сообщил о них науке. И с тех пор наука стала знать то, что есть какие-то крошечные одноклеточные живые существа. Понятное дело, дальше это все совершенствовалось. Там Карл Линней, который систематику нашу составил, которой мы теперь до сих пор пользуемся, тоже там упоминал одноклеточных, хотя, по-моему, сам он их никогда и не изучал. Потом там довольно детальное уже исследование одноклеточных продолжилось во второй половине 18-го, в 19 веке. Но я думаю, что не стоит рассматривать прямо всю историю исследования одноклеточных вообще, а стоит обратить внимание на каких-то ключевых фигур в нашем рассказе. И, на мой взгляд, следующая ключевая фигура – это Александр Торбиньи. Это уже человек 19 века, и чем же он примечателен? Он тоже рассматривал через микроскоп всякое разное. Но самое главное, что он стал рассматривать различные породы. Он их собственно, разработал методику, как их можно изучать, как их можно растворять, как их можно растирать, для того, чтобы в них разглядеть что-то очень маленькое. И он был первым человеком, которому пришло в голову, что даже в древних каких-то породах могут сохраниться крошечные какие-то остатки живых существ. И так как он очень много как раз описывал таких микропалеонтологических образцов, которых без микроскопа ты и не разглядишь, его по справедливости считают отцом микропалеонтологии. Дальше я пару слов хочу рассказать, собственно, про микропалеонтологию, на данные которой я отчасти буду сегодня опираться. Ну а потом уже перейдем, собственно, к многообразию самых разных одноклеточных, которые, ну, в той или иной степени представлены в ископаемой летописи. Итак, ну, в принципе, конечно, о микропалеонтологии можно говорить прямо-таки долго. Ну, не зря вообще, как бы, это отдельная профессия, и есть там целые курсы микропалеонтологии, вот. Ну, даже можно хотя бы в таком самом ужатом виде сделать отдельную лекцию по микропалеонтологии. Ну, что, собственно, до меня делали уже многие, в том числе здесь на Архе. Вот, по-моему, когда-то Екатерина Михайловна Тисакова читала мне лекцию про микропалеонтологии. Яна Шурупова, по-моему, тоже про микропалеонтологию, даже на целый курс читала, я вот недавно видел там анонс. Так что, ну, если кому-то интересно прям углубиться в микропалеонтологию, вот можете поискать их лекции. Я думаю, что очень много чего интересного и полезного узнаете, тем более, что они прям такие действующие микропалеонтологи. Но я вот как бы пока вот пройду только самыми широкими мазками, как я сказал, и по древним животным, и по по одноклеточным, и по микропалеонтологии в целом. Поэтому я не буду рассказывать о том, там, не знаю, какие были самые величайшие микропалеонтологи всех времен и народов, как, там, какие этапы выделяют в развитии микропалеонтологии, ну и даже, собственно говоря, о том, там, не знаю, какие направления микропалеонтологии современные выделяют. Я хочу рассказать о том, как именно работают микропалеонтологи, потому что, ну, я думаю, что многим это интересно знать. Вот, там, понятно, есть какие-то древние одноклеточные существа, да? Ну вот как их вообще найти, как их посмотреть-то? Ну, в большую окаменелость там идешь, там молоточком стучишь, там какие-то пласты земные снимаешь, смотришь, там вот кость какая-то лежит, ракушка, тут вроде все понятно. Но вот как понять, где там какую плинку откуда взять, и чтобы это оказалась какая-то микрофасилия? Так вот, чтобы обнаружить микрооконечности, конечно же, никто не ищет какую-нибудь где-нибудь плинку и не пытается понять, это точно микрофасилия или нет. Для этого попросту разламывают или растворяют, как правило, какую-то горную породу и смотрят ее уже под микроскопом, ну, с надеждой, что там есть что-нибудь микроскопическое интересное. И при этом стоит обратить внимание, что, конечно же, не каждую по породу имеет смысл разламывать. Ну, очевидным образом, не имеет смысла разламывать какую-нибудь породу вулканогенного происхождения, потому что в лаве как бы микрофасилии найти шансов мало. Хотя, справедливости ради, в пузырьках лавы как-то обнаружили гифы древних грибов. Так что, как говорится, чем, не знаю, какое-нибудь эволюционное существо не шутит, хотел сказать. Черт, ну вот, что-то как-то это слишком религиозно звучит. Итак, значит, лавы мы не смотрим. Потом мы, скорее всего, не будем смотреть какой-нибудь песчаник, ну, потому что это тоже плюс-минус бессмысленно. А вот какую-нибудь известковую породу, кремниевую породу, особенно какую-нибудь такую хорошую, типа какой-нибудь яшмы, трепела, апоки. Вот это да, это можно. Ну или глина. Глина, кстати, тоже вещь. Можно глину разломать, расковырять и что-нибудь в ней попытаться разглядеть. Итак, значит, берем какой-нибудь кусок породы, ну, допустим, какой-нибудь мел. Там его дробим, расковыриваем, разламываем на небольшие кусочки. Ну, в случае с мелом, в принципе, его достаточно уже там в водичке побултыхать, и уже можно и посмотреть. А если это, допустим, глина, то нужно ее размочить и потом еще какой-нибудь гадости туда добавить. Ну, например, глину очень классно кипятить содой. Тогда все ненужное оттуда уйдет, всякая известковая составляющая, а всякое нужное, ну, типа каких-нибудь классных спор, маленькой пыльцы, или же, может быть, там, не знаю, динофлагелят каких-нибудь очаровательных, вот они тогда там останутся, останется какая-нибудь органика. Тут, конечно же, важно, первое, значит, какую мы породу берем, второе, каких мы именно организмов ищем. Если мы ищем организмы с органической какой-то стеночкой, то мы понимаем, что там органика, допустим, она, в принципе, стойкая довольно, и если мы там в кислоте покупаем наш образец, то все лишнее уйдет, а органика-то останется. Если же мы, например, ищем что-нибудь известковое, тут вот уже как бы в кислоте купать не надо, потому что известь-то как раз в кислоте вся и исчезнет. Вот такая вот штука. Ну, вот так примерно выглядят растворяющиеся осадки с микрообразцами в лаборатории микропалеонтолога. Ну, а вот так выглядит в дальнейшем место работы микропалеонтолога. Какой-нибудь там микроскоп, какая-нибудь книжка, в которой пытаются микропалеонтологи обнаружить именно то самое живое существо, которое они сейчас разглядывают, и его таким образом определить. Ну и, конечно же, какой-нибудь компьютер, на котором что-нибудь там такое важное пишется, какая-нибудь научная публикация. Ну и теперь, после того, как мы, после таких небольших вводных, когда мы вспомнили о том, что есть у нас микробиологи, есть у нас микропалеонтологи, посмотрим же, чего все эти ребята могут разглядеть. А разглядеть они могут, на самом деле, ну вот опять вот это вот что-то знает что, вот это существо. Не знаю, надо придумать какое-нибудь существо, динозавр. Не знаю, почему динозавр должен что-то знать, но пусть динозавр знает что. Скажем так. Вот. Итак, что же мы видим перед собой? Мы видим перед собой древо жизни. Причем, ну, честно говоря, бывают и прям такие, скажем, посложнее деревья. Это еще так, лайтовенькое, слегка упрощенненькое. Вот, чтобы детишки разобраться смогли. Ну, так-то вообще, по идее, можно и посложнее было показать. Ну, и как бы на этом дереве, на самом деле, очень много веток, и это прямо-таки смущает. Значит, что все помнят со школьной программы? Ну, а школьники сейчас это прямо-таки изучают. Что у нас есть жизнь. Иногда даже говорят империя жизнь. Есть растения. Понятно, там, лютики, цветочки. Есть животные. Ну, тоже понятно, там, мы, например, там, обезьяны, попугаи. Есть грибы. Ну, раньше, долгое время, еще там во времена Линнея, думали, что грибы – это растения. Но теперь мы понимаем, что грибы – это грибы. Ну, и плюс, ладно, еще так и быть, есть бактерии, есть вирусы. Ну, такие более прошаренные индивиды знают, что, например, бактерии – это не просто бактерии, а вот есть прям бактерии-бактерии, они эубактерии, настоящие бактерии, такие трушные бактерии. А есть археи, которые такие стрёмные бактерии, какие-то странные, непонятные. Вот. Ну, и кроме того, еще вроде как есть какие-то протозои, вот с которыми какая-то прям проблема. Протозои – это как бы простейшие животные, судя по их определению. Ну и, в принципе, опять же, в школьной программе их реально и проходят среди царства животные, ну вот только где-то там в самом начале. То есть, мол, самые примитивные животные, от которых потом уже прогрессивные многоклеточные происходят. Ну, все более-менее понятно. Однако ж, потом, когда начинают проходить растения, неожиданно оказывается, что и растения бывают одноклеточные. Ну, ладно. А иногда бывают какие-нибудь, вот они, кстати, здесь у нас сидят на одной из веточек, и эвглены, те, которые зеленые. Вот это чудо-юдо вообще какое-то непонятное. Еще и хламидомонаду туда же можно определить. Они вроде как, по идее, так вот в основном-то фотосинтезируют, но иногда еще ведут себя вызывающе. Вот хламидомонада, она вообще берет и то фотосинтезирует, то есть получает энергию за счет солнечного света, а то начинает есть соседа. Ну, что это такое? Куда это годится? И куда это? В растения, в животные? Что-то как-то непонятно. И некоторое время стали понимать, что что-то здесь не то. Вот как-то вот этих вот самых простейших, какие-то они не очень-то и простейшие, и вот что-то надо как-то с ними делать, как-то их по-другому распределять. В итоге в какой-то момент было принято ответственное решение, что а давайте-ка мы всех этих протозой превратим в протистов. Ну, казалось бы, чего менять шило на мыло? Да, разница-то какая? Ну, были протозои, стали протисты. Ну, от этого ничего особо не изменилось. были простейшие животные, стали просто простейшие. Да? Но все-таки некоторые изменения есть. Это вроде как обозначает, что простейшие – это вот не животные и не растения, это вот простейшие. Это просто вот всякая одноклеточная ерунда, которая не бактерия, но вот одноклеточная. Ну и потом пришли молекулярные биологи, которые стали рассматривать отдельные биологические молекулы, изучать какие-то белки, изучать еще круче ДНК. И как только они стали это делать, оказалось, что простейшие – это тоже совсем не простейшие, что это очень-очень такой разнообразный пучок самых разных организмов, и они формируют абсолютно вот разные ветви живой природы и, видимо, имеют какое-то очень отдаленное друг другу родство. И в итоге вот родилось вот такое очень разветвленное древо жизни. И если раньше там было все более-менее понятно, то вот на этом дереве даже животных-то и растений найти, прямо скажем, не так уж просто. Но если что, я вам помогу, да, если вдруг вы уже еще не нашли животные у нас. Вот, например, да, грибы вот. И неожиданно грибы и животные гораздо ближе, чем грибы и растения. Ну а большая часть растений, в том числе нормальные такие прям человеческие высшие растения, они вот они. А это ненормальные и нечеловеческие, но тоже высшие. А некоторые же якобы водоросли, они вот прямо-таки отсюда улетели в какие-то отдельные ветви и стали протистами. Ну, как бы, короче, простейшими, но при этом простейшая теперь тоже сбойная группа. Короче, стали просто отдельными ветвями. А это что означает? Это означает, что про этих якобы водорослей я сегодня тоже вполне могу рассказать, потому что они уже не водоросли, они уже отдельные какие-то одноклеточные живые существа. Ну что ж, давайте начнем разбираться во всем этом бесконечном древе и посмотрим, чего из этого можно найти в ископаемом состоянии и как оно выглядит. Ну, на всякий случай. Так вот, базовые вещи, которые большинство, наверное, прекрасно помнит, но на всякий случай можно и проговорить, и напомнить. Есть еще одно очень важное такое подразделение, которое, ну, с одной стороны, искусственное, а с другой стороны, оно, конечно, объясняет, в принципе, этапы как бы формирования сложной жизни. Да? То, что у нас есть клетки очень простые, прокариотические, или еще проще говоря, безъядерные, есть клетки эукариотические, или по-другому ядерные, иногда, между прочим, многоядерные. Да, у клеток тоже идет стремление к многоядерности, не только у компьютеров. Так вот, значит, прокариоты очевидным образом намного проще, то есть не только потому, что у них нету ядра, ну, как бы у них вообще все проще, у них даже вот их внутренних вот этих вот частей, маленьких органчиков, ну, раз-два и обчелся. Ну, это даже на этой картинке видно. Тут, конечно, не все, сильно все упрощено, но видно, что как бы тут практически ничего особо интересного не происходит. А вот у эукариотов, вот у них там уже прям веселуха еще та, у них прям этот целый организм с огромным количеством маленьких органов, ну, или органчиков, ну, органелл, короче говоря. И каждая органелла выполняет какую-то определенную свою функцию. Есть тут электростанции, есть тут, там, не знаю, такие рабочие лошадки, эти станки, которые что-то производят, ну и много-много всего еще интересного. А у прокариотов, конечно же, есть ДНК. Без ДНК у нас практически никто не существует, разве что некоторые вирусы. А, и ДНК, она вот такая вот, кольцевая, непонятная, без ядра, грустно ей, незащищенная. Ну, что же делать? Ну и, конечно же, если вернуться к нашему древу, к прокариотам у нас относятся эубактерии, настоящие бактерии, и археи. Ну и, конечно же, всеобщий предок, которому дали загадочное имя Лука. На самом деле не столь оно загадочное, это вовсе не имя, это аббревиатура Last Universal Common Ancestor, то есть последний универсальный общий предок. В принципе, можно было бы сократить и по-русски, но получился бы ПООП. Ну, как-то не очень хочется всем происходить от ПООПа. Поэтому пусть будет Лука. Так вот, получается, что вот этот самый Лука плюс бактерии плюс археи, это были такие вот примитивненькие ребята без ядра. Потом появились эукариоты, и вот это вот все многообразие великое, это уже все клетки с ядром. Ну, конечно, как я вот уже только что упомянул, первая эта жизнь была, безусловно, без ядра. Ну, если уж совсем говорить, там вот совсем углубиться в момент происхождения жизни, то первая жизнь-то у нас была вообще из отдельных молекул. Вот почти что все вот же в этом убеждены. И возможно, что появились они в грязевых котлах. Хотя есть на самом деле и небезосновательная версия, что они появились вовсе не в грязевых котлах, а вообще где-то в космосе. И возможно, даже 10 миллиардов лет назад. Но это отдельная тема, может быть, как-нибудь про происхождение жизни и про разные гипотезы поговорим. Короче говоря, вот в грязевых котлах там, по всей видимости, что-то бултыхалось такое в виде отдельных молекул, допустим, ДНК. И потом эти ДНК наконец-то оделись в оболочку, вобрали в себя вот эту вот жижу, которая здесь была, и эта жижа стала цитоплазмой, и уже смело отправилась в моря. И, собственно, с этого момента начинается царствование в начале вот этого самого последнего универсального предка, а потом археев и бактерий. Кстати, непонятно, так-то вроде по идее археи попроще, и даже название у них такое археи, то есть древние. Но действительно ли археи были раньше, то есть, грубо говоря, что был там последний универсальный предок, потом от него археи, потом от него бактерии. Ну вот, честно говоря, это маловероятно. Археи и бактерии очень здорово отличаются, так что велика вероятность, что все-таки археи – это отдельная группа. То есть это, ну, действительно был последний предок, от которого в одну сторону археи пошли, в другую – бактерии. И никогда от археи бактерии не происходили. То есть они имели общего отца, но как бы археи отцом бактерий не была. Итак, археи. Очень примитивные живые существа. Очень много среди них ребят, которые не дышат кислородом и живут в бескислородных условиях. И это неудивительно, потому что они как раз вот очень мало изменились с древнейших времен. А, ну, как бы в древнейшие времена кислорода, вообще-то говоря, не было. Ни в воде в свободном виде, ни в атмосфере. Поэтому приходилось жить без кислорода. Итак, известны ли нам какие-нибудь древние археи и в каком виде их вообще можно обнаружить? Их можно обнаружить в виде окаменелостей, как это ни странно. И они нам известны. Вот, например, археи, ну, прямо-таки из архея, из самых древних пород. Возраст этих архей, соответственно, порядка, по-моему, 3 миллиардов лет, ну, могу ошибаться. Давно уже эту картинку ставил, подзабыл. Так вот, получается, что археи, ну, в принципе, можно обнаружить даже в очень древних породах, ну и, конечно же, в более поздних тоже, там, в протерозойских породах возрастом под 2 миллиарда лет, под миллиард лет, и в фанерозойских породах, то есть породах, сформировавшихся в течение последних 500 миллионов лет, археи обнаруживаются. Но для этого нужны очень такие породы надежные, крепкие. Как правило, кремниевые породы для этого неплохо подходят. И, конечно же, как говорится, упорство и труд, чтобы их рассмотреть. Причем рассматривать-то их как бы можно только с помощью сканирующего электронного микроскопа. В обычный микроскоп их особо не разглядишь. Это все-таки как-никак 10 нанометров. То есть получается, ну, сколько там, одна сотая, что ли, доля миллиметра. Ну. Ой. Так, один нанометр – это 10 минус 9 метра. Один миллиметр – это 10 минус 2. Короче, сложно посчитать. Короче, получается меньше, чем… Нет, это даже меньше, чем тысячная доля миллиметра. По-моему, одна десятитысячная, что ли, получается, да? То есть… Короче, маленькие, очень они маленькие. Поэтому, чтобы их рассмотреть, нужен электронный микроскоп. Но в то же время, как бы, и бактерий, и археев все-таки можно найти. И именно по этой причине, начиная уже с 90-х годов, начинает потихонечку развиваться так называемая бактериальная палеонтология. И, кстати говоря, бактериальная палеонтология неожиданным образом идет нога в ногу с астробиологией, потому что можно поизучать какие-нибудь еще древние метеориты и попытаться в них найти тоже следы какие-нибудь жизни. к слову, находят же. Но только вот когда находят вот такие вот палочки, непонятно, то ли это палочки какие-то бактериального происхождения, то ли это минералы просто так выросли. Такое тоже бывает. Ну вот я специально взял, как видите, не самые древние бактерии триасового возраста. Тут уже, ну, я тут как бы всех подробностей не приводил из публикации, там более каких-то детальных прорисовок и так далее. Ну, видно, что там отдельные клетки видны, и структура у них там специфическая, ну, и там поры какие-то разглядели. Короче говоря, тут прям точно бактерии, тут сомнений нет. А более древние бактерии, вот именно не археи, а бактерии, они... такие несколько сомнительные. Ну, редко удается доказать однозначно, что это бактерия. Ну и вот та же история с какими-то якобы бактериями из метеоритов. Тоже каждый раз установить их точно сложно. Как известно, очень многие бактерии, не археи, а именно бактерии, они являются возбудителями многих заболеваний. Ну, конечно, одно из, наверное, самых страшных заболеваний бактериальных – это чума, которая, собственно говоря, чумной палочкой, возбудитель у нее чумная палочка, то есть из-за чумной палочки она развивается. Как это ни странно, чумную палочку открыли вот прямо совсем-совсем недавно, ну как недавно, ну в конце 19 века, то есть 1890 какой-то волосатый год. Но это, прямо скажем, не какие-то запредельные цифры. Многие возбудители заболеваний были открыты в начале 19 века или вообще еще в 18 веке. Так что, учитывая то, насколько важна для человечества чума, вот удивительно, что так долго не удавалось ее обнаружить. Но сейчас мы прекрасно знаем, как выглядит чумная палочка, и можем таким образом попытаться найти ее и в ископаемом виде. Но вообще с возбудителями тех или иных заболеваний в ископаемом виде все на самом деле очень плохо. Мы каких-нибудь там более крупных паразитов, вроде, там, не знаю, червей, редко и мало где можем обнаружить. Ну и тем более вот таких вот бактерий, ну, шансов найти очень мало. Однако есть некие... удачные места, удачное стечение обстоятельств и удачные места, в которых можно поискать как раз-таки вот этих самых отдельные маленькие клеточки. Конечно же, в первую очередь я говорю о янтаре. В янтаре все консервируется максимально, так сказать, качественно. И если мы находим какое-либо живое существо, которое теоретически может быть носителем, переносчиком того или иного заболевания, то мы можем попытаться этих самых возбудителей заболевания там обнаружить. И, что приятно, частенько обнаруживаем. Таким образом, доказывая, что заболевания какие-то очень древние, и во многих случаях, как говорится, возбудители их такие же миллионы лет назад, как и сейчас. Ну, например, вот в этой блоке были найдены как раз-таки чумные палочки. Правда, блоха не супер древняя, ей 20 миллионов лет примерно. Ну, хотя тут стоит отметить, что вообще янтарь, значит, родом из Доминиканской республики, то есть это остров Гаити, Карибское море. Классное место, кстати говоря. Всем рекомендую для отдыха. Вот. Ну, а еще там янтарь, видите, классный добывают. Так, что могу сказать? Янтарь этот, к сожалению, там очень плохо датирован. И разброс возраста этого янтаря от 15 до 40 миллионов лет. Ну, по-любому, это не эпоха динозавров, это уже кайнозой. И зато в этом янтаре много чего хорошего находят. И в том числе нашли блоху, а внутри блохи нашли чуму. Вот такие дела. Но двигаемся дальше. Пожалуй, что самые известные бактерии, о которых я вот в том числе очень много говорю на очень многих лекциях, это цианобактерии. Ну, потому что они, во-первых, очень важные. Цианобактерии, известные также как сине-зеленые водоросли, это бактерии, которые научились фотосинтезировать, которые научились, соответственно, поглощать свет и преобразовывать его в энергию, а также создавать органику за счет энергии света. И больше того, собственно, потом именно цианобактерии, по сути, перешли в растения. То есть растения фотосинтезируют тоже за счет цианобактерий, как это произошло, буквально через пару слайдов расскажу. Так вот, цианобактерии, во-первых, классно. Классно тем, что они фотосинтезируют, соответственно, генерируют кислород, и весь кислород на Земле, который сейчас существует, создан либо цианобактериями, либо ну, в какой-то степени их потомками, ну или, скажем так, при участии цианобактерий созданы растениями. Ну и с другой стороны, цианобактерии некоторые, не все, накапливают известь в процессе жизнедеятельности и в итоге строят строматолиты, вот такие слоеные пирожочки, которые мы можем обнаружить в ископаемом состоянии. И находим в породах возрастом 3,5 миллиарда лет назад и, по-моему, даже сейчас чуть-чуть более древние нашли. По-моему, 3,7 что ли, миллиарда лет, где-то так. Именно цианобактерии на начальных этапах, там уж точно никаких еще водорослей не было, именно они создавали кислород и, собственно говоря, в какой-то момент привели к тому, что биосфера, как говаривают, вывернулась наизнанку. То есть из бескислородной стала кислородной атмосфера, и бедная биосфера тоже перестроилась. Потому что все, кто не могли дышать кислородом, либо вымерли, либо где-то попрятались. А те, кто мог дышать кислородом, они распространились повсюду. Кислород оказался штукой классной. Кислород позволяет очень эффективно уничтожать какие-то органические вещества, разлагая их на части, и получать кучу энергии. И благодаря этому организмы стали гораздо более энергоемкими и смогли стать сложнее. И одним из первых усложнений стало то, что именно в момент увеличения количества кислорода появились эукариотические организмы, то есть те, у кого уже было ядро. И тут как раз стоит рассказать про митохондрии и хлоропласты. И объяснить, почему же я все время говорю, что в какой-то степени растения создают кислород за счет работы цианобактерий. То есть как это вообще происходит? Происходит это примерно таким образом, что, собственно говоря, ядерные организмы, то есть те, у кого в клетках есть ядро, появились примерно следующим путем, когда они, какие-то протоклетки, прокариотические, разумеется, больше того, мы сейчас знаем, что это были археи. Так вот, эти археи поглотили, ну, не поглотили, а по сути, как бы переплелись, на самом деле, как сейчас мы это понимаем, с некой альфа-протобактерией, которая могла классно существовать за счет кислорода. И в итоге получилось одноклеточное существо с ядром и с энергетической станцией митохондрий. То есть бывшая свободная бактерия была порабощена и стала частью одноклеточного существа и стала вырабатывать энергию. А дальше некоторые из этих же самых уже эукариотов поглотили еще и цианобактерию. И цианобактерия стала хлоропластом, еще одним органоидом, только уже в растительной клетке. Ну и не только на самом деле в растительной клетке, судя по всему, это происходило неоднократно у разных живых существ, потому что, как мы сейчас понимаем, многие фотосинтетики, они именно эукариотические, то есть с ядром, они на самом деле не являются близкими родственниками растений. И вот прямо не факт, что они имели даже какого-то общего предка. Ну, а как это на самом деле происходило, ну, по крайней мере, как мы это сейчас себе представляем уже на таком серьезном уровне, вот показано здесь на этой схеме. Как я уже сказал, мы теперь понимаем, что исходно, так сказать, прародителем главной части клетки и ядра клетки была архея, это древнючая, с огромным количеством вот таких вот ниточек. Вот. Она оплела своими ниточками как раз-таки альфа-протеобактерию, которая умела эффективно дышать кислородом. В дальнейшем они вступили в симбиоз, стали друг другу помогать, обмениваться какими-то там веществами. И в конце концов эти нити полностью сомкнулись, и получилась вот такая уже клеточка, у которой центральная часть вот этой бывшей археи стала ядром. А, собственно говоря, бывшая альфа-протобактерия оказалась внутри этой клетки и стала работать как энергостанция. Ну и примерно такие же события потом произошли и с поглощением цианобактерий. Вот. Ну и теперь, после того, как мы поговорили немножко про бактерий, переходим уже к одноклеточным, но уже с ядром. То есть к тому, что раньше называлось протозои или протисты. Ну, и я уверен, что пока я все это долго и упорно рассказывал, вы уже, конечно же, забыли все это дерево, ну или, по крайней мере, отдельные его части. Поэтому я еще раз предлагаю на него посмотреть. И вот сейчас мы потихонечку пойдем по разным веточкам. Начнем мы с... Начнем мы, вот с, пожалуй, что вот с этих вот веточек, посвященных всяким эвгленовым всевозможным. Вот, продолжим вот этой вот веточкой, на которой сидят гаптофитовые водоросли, корненожки всех видов и сортов, дальше всевозможные инфузории и, вот, инфузории и же с ними. Ну, у омицетов мы сейчас не будем трогать, иначе совсем пропадем. И закончим мы всю эту историю растения, вот прямо не будем трогать, потому что страшно. И, соответственно, закончим мы всю эту историю вот этой веточкой, и посмотрим, собственно, как появились многоклеточные. Одну из теорий вспомним. Вот такой вот план действий. Итак, значит, отдельная ветка у нас, там много, на самом деле, очень много разных одноклеточных, но самые известные из этой ветки – это эвглены, эвгленовые. Как я уже упоминал, эвглены – это прикольные такие одноклеточные существа, у которых, кстати говоря, два жгутика, на самом деле. Хотя вот второй жгутик-то как бы он не виден, он очень маленький, но вообще-то говоря, их два. Два жгутика, и с помощью этих жгутиков они перемещаются. Также у них есть глазок, который очень хорошо виден. И это не просто название глазок, он буквально выполняет функцию глаза. То есть он, конечно, не видит вот прямо все, как мы, но он определяет, где светло, где темно. А, собственно говоря, в глине большего и не надо. Ей главное на свет выйти. Ну и есть у нее внутри какой-то, соответственно, хлорофильчик в своих пластидиках своеобразных. Вот. Кстати, правда, своеобразных. Не такие далеко, как у, собственно, растений. Это совсем немножко другая структура. Вот. К слову, конечно же, как несложно было догадаться, ископаемых эвглен нам, к сожалению, неизвестно. Однако у эвглен есть очень близкие родственники. И одним из этих родственников являются трипаносомы. Это возбудители заболеваний, таких как болезнь Шагаса, сонная болезнь. Такие очень неприятные заболевания, которые начинаются очень так это таинственно и загадочно, заканчиваются очень печально, собственно говоря, что... кто-нибудь, кто заразился этой болезнью, впадает в кому и умирает. Ну, или в случае с болезнью Шагаса, там может сердце остановиться, с кишечником нехорошее все приключится. Ну, короче говоря, очень нехорошая штука такая. Очередной очень нехороший возбудитель заболевания. Ну, и как вы, наверное, могли догадаться уже, конечно же, трипаносом можно поискать в янтаре, в каком-нибудь потенциальном переносчике заболевания. Сейчас одним из переносчиков как раз-таки болезни Шагаса является поцелуйный клоп, он же ласковый убийца. Триатомы, которые путешествуют, ну, в том числе, по просторам Южной Америки. И неожиданным образом мы можем обнаружить поцелуйного клопа в янтаре. Причем вот это, значит, фотография из янтаря куда как более древнего. Это фотография поцелуйного клопа из янтаря из Мьянмы. Это, соответственно, азиатская страна, а янтарь там у нас имеет возраст порядка 100 миллионов лет. То есть мелового периода. Вот как раз, ну, примерно тогда, когда спинозавры по земле гуляли. И... был лес на месте Мьянмы, в лесу росли деревья, по деревьям ползали разные насекомые, истекал из них сок, который стал потом янтарем. Ну, смола, не сок, конечно, смола. Вот, и, значит, попался один из поцелуйных клопов. А когда стали его изучать, оказалось, что внутри этого поцелуйного клопа есть жгутики трипаносом. К сожалению, сами трипаносомы там не сохранились, но вот жгутики намекают на то, что они там были. А это значит, что трипаносомы и вот палеотритомы, то есть древние поцелуйные клещи, еще 100 миллионов лет назад были в тесном содружестве. И, соответственно, уже тогда, видимо, каких-нибудь там динозавров заражали болезнью Шагаса. Ну, Вот что значит быть верным традициям, верно? Так, ну, идем дальше. Дальше мы пойдем в сторону вот этих вот ребят. Это я еще одну схемку привел, с надеждой, что вам от этого станет легче. Но уверен, что легче не станет. Мне точно легче не стало, когда я эти схемы рассматривал. Но что же делать? Вот. Ну, вот у нас есть всякие штуки, в том числе растения. Вот есть другая веточка, которая ведет к чему-то, что раньше считалось растениями, вот эти как раз гаптофитовые водоросли, как их иногда называют. И неожиданным образом их родственниками являются корненожки и не только. И в том числе вот эти динофлагелляты всякие. Ну и вот, как бы вот по этим ступенечкам сейчас дальше пойдем. Итак, что же это за шарики такие распрекрасные? Шарики действительно распрекрасные. Опять же, очень маленькие. Это 2 нанометра. Ну, это очень мало. И фотография, конечно же, сделана с помощью сканирующего электронного микроскопа. Так как физики не силен, да и временем безграничным не обладаю, не буду пытаться вам объяснить, как работает сканирующий электронный микроскоп, но если что, ну, как бы окуляра у него нет. Точнее, он даже есть, но он как бы только для того, чтобы прицелиться в окуляр, там ничего не разглядишь. Там электроны все это бомбардируют, и потом там получается картиночка. Уже с помощью компьютера. Ну, в смысле, на компьютере ее будет, только можно рассмотреть. Но самое главное, что сканирующий электронный микроскоп дает невероятную совершенно картинку очень маленьких объектов. И в итоге можно рассмотреть вот эти шарики. Это одноклеточные животные, которые, соответственно, покрылись вот этими пластиночками, то есть как покрылись, они их, собственно, вырастили, понятное дело. Но самих одноклеточных организмов тут, конечно же, нет. Собственно, живое существо сканирующим электронным микроскопом, к сожалению, изучить невозможно. Можно изучить только уже что-то дохлое. Вот. Поэтому самой клетки тут нет. Но зато видно, как вот выглядит ее домик. Раньше вот эта штука называлась золотистая водоросль. И действительно, мы знаем, что вот эти вот самые коколитофориды, как они называются по-научному, они фотосинтезируют. То есть это, ну, буквально водоросли. Они являются частью фитопланктона, плавают в морской воде, их с большим удовольствием поедают какие-нибудь более крупные живые существа. Ну, не знаю, какие-нибудь одноклеточные, собственно говоря, в первую очередь, потом там, их уже какие-нибудь рачки поедают, этих одноклеточных, ну и так далее. Так вот, эти самые коколитофориды, они в первую очередь для нас интересны, для палеонтологов, своими этими пластиночками. Потому что эти пластиночки состоят из извести, а значит, у них велик шанс сохраниться в ископаемом состоянии. И у них не просто велик шанс сохраниться, а их такое количество накапливалось за историю нашей планеты, что буквально формировались многометровые, многосотнеметровые толщи. И в основном они входят в состав той породы, которую мы называем мел. Тот самый пищий мел. На самом деле не только туда, но в мел больше всего. И, собственно говоря, когда у нас начался активнейший расцвет мелового коколитофорид, у нас активнейшим образом стал накапливаться мел. Ну и вы, наверное, догадались, в какой период это произошло. Конечно же, в меловой период. То есть в интервале где-то от 145 до 66 миллионов лет назад. А вообще, коколитофориды появляются еще в Триасе, но вот как раз к мелу они разворачиваются по полной, и тут-то мела по всему миру начинает накапливаться много. Вот. Тираннозавры ходят по земле, а в это время мел накапливается. Так, почему-то у меня тут слайдик перепутал. К солнечникам мы сейчас еще вернемся. Вот. А я пока хочу вам показать, собственно, мел под микроскопом. Вот это уже под просвечивающим микроскопом. И вот, пожалуйста, пластиночки коколитофорид. Ну, как видите, здесь они выглядят далеко не так ярко и прекрасно. Ну, конечно, сразу видно, что тут не только они, но их прям много. То есть они существенную часть мела составляют. Это, например, у нас спикулы губок. Это маленькие элементики, из которых губки состоят. Ну и плюс тут еще фораминиферы, по всей видимости, где-то попались. Ну и некоторые другие организмы. Ну а вот, собственно, залежи мела в Белгородской области. Ну, как бы Белгородская область, белый город из мела. Ну, все логично. Так, И вернемся на секундочку к солнечникам. Очень мне хотелось упомянуть солнечников, потому что, как ни странно, многие слышали это слово и что-то про них даже как будто бы знают. Но могу сразу сказать, палеонтологи про них ничего не знают. Не потому, что палеонтологи такие необразованные, а потому, что они не сохраняются в ископаемом состоянии. Некоторые могут начать возмущаться. Ну как же, вот в каком-нибудь учебнике палеонтологии мы видели такие вот как раз красивые, шарообразные, там с какой-то скульптурой одноклеточных организмов. Обманываете вы нас, товарищ Попов. Но нет, дело в том, что тех, кого вы видели, это были не солнечники. Действительно, палеонтологи знают таких прекрасных шарообразных, но это вот не солнечники. Кто это такие, я вот сейчас расскажу. А солнечники, они, соответственно, не имеют органического скелета и не сохраняются в ископаемом состоянии. Вот. Но, кстати, солнечники находятся где-то, вот как раз получается, рядышком с гаптофитовыми водорослями, но в отличие от них они уже являются... ну, по сути, можно сказать, хищниками в миниатюре. Короче говоря, гетеротрофами, питаются не за счет солнышка. И для того, чтобы кого-то ловить, они пользуются такими длинными-длинными ложноножечками. И вот этими длинными ножичками кого-нибудь, кто мимо проплывает, хватает и себе в пасть отправляют. Ну, это что-то типа амебы, только с очень длинными вот такими отросточками. Примерно так же выглядят радиолярии. И вот именно радиолярии-то вы в учебнике палеонтологии могли и увидеть. Ну, а вот как выглядят домики этих самых радиолярий. Вот их домики сохраняются. Их мы знаем. Их мы очень хорошо изучаем. Радиолярии – это одни из таких вот прям излюбленных объектов микропалеонтологов. Ну, они, правда, очень-очень красивые, очень симпатичные. Вот. Состоят их домики из в основном из кремнезема.

и тоже в таком большом количестве накапливались, что прямо-таки формировали целые породы, такие как трепела, апоки, радиоляриты, которые подозрительным образом имеют в названии слово радиолярия. Ну вот. Они бывают очень разной формы, но в целом эту форму палеонтологи делят на сферическую и вот такую вот, ну, можно сказать, похожую на шлем. Спомилярии и населярии, так их называют. Но подробнее про радиолярии я рассказывать не буду, по той простой причине, что как бы времечко у нас ограничено, а еще много чего хочется рассказать. А так они, конечно же, выглядят весьма симпатично. Но вот единственное, что я могу обратить еще на что внимание, на две интересные вещи. Во-первых, шипы. У нас будет еще много потом шипастых разных ребят попадаться, и, ну, как бы возникает резонный вопрос, зачем? Зачем ему шипы? Первая и самая логичная мысль, то, что, наверное, шипы для того, чтобы быть такими колючими, чтобы тебя не съели. Но на самом деле это как бы не совсем так. Скорее, шипы нужны просто, чтобы стать побольше, потому что одна клеточка, она не может бесконечно вырастать большой, а вот шипы можно вырастить очень большие. И таким образом, ты станешь как бы слишком крупным, чтобы тебя уже кто-нибудь не мог съесть. Ну, как бы, учитывая размер радиолярии, тут как бы сложно сказать, насколько же надо быть мелким, чтобы радиолярия уже в рот не пролезла. Но на самом деле можно быть мелким, ведь одноклеточные тоже питаются другими одноклеточными. Вот. Ну и, допустим, та же инфузория могла бы вполне съесть какую-нибудь радиолярию, но если она большая и шипастая, вот она уже инфузории в рот не пролезет. Так что, значит, радиолярия справилась со своей задачей. Есть, кстати, еще очень... Да, еще один интересный момент, про который чуть не забыл. Так вот, шарообразные радиолярии, они на самом деле имеют бесконечно правильную форму. Примерно такую же форму, как и у многих других многоугольников, которые можно встретить в природе. Ну, первое, что приходит в голову тем, кто знаком с химией, это фуллерен. Действительно, у некоторых радиолярий, ну, практически такая же структура, как у фуллерена. Ну, единственное, что, соответственно, ну, как бы шипы мешают, всякие там отверстия мешают. А так, в целом, очень похоже. Неожиданным образом, подобную же форму можно встретить и у других живых существ. Например, в отдельных пластиночках там, у того же броненосца. Вот такие вот шестиугольнички можно встретить в сотах. Да? Если брать вот прямо такую вот шарообразную структуру, как у фуллерена, можно ее, допустим, увидеть еще и у некоторых рыб, например, у той же рыбы-ежа. Так-то вот не очевидно, но особо дотошные математики умудрились все вот эти вот вершиночки как бы посчитать за отдельные точки, составить как бы схему расположения этих иголочек, и оказалось, что это вот практически, ну, такой вот фуллерен или радиолярия, если угодно. И в принципе, это, можно сказать, такая универсальная форма для природы, которая оказывается очень выгодной, и многие, ну, как бы бессознательные структуры, совершенно, как говорится, бессознательно организуются именно так, потому что это максимально выгодно с точки зрения физики и химии. То есть не стоит искать в этом какой-то великий замысел. Замысел только в том, что просто так проще всего, если надо сделать что-то шарообразное, сделать это именно так. Но прикольно, что вот математика все больше и больше внедряется в биологию, и очень многие математики вот прям всю жизнь занимаются какими-то биологическими объектами. Там вирусы, например, изучают. У них, кстати, тоже такая форма бывает, прям такая, как у фуллерена. Вот. Это очень, конечно, здорово. Да, но фуллерен, если что, это такое очень сложное органическое вещество. Ну вот, если вдруг, опять же, кто не знаком, очень твердое. Вот. Из него там предлагают всякие там канаты делать, чтобы лифт долоны, например, сделать. Но это, конечно, отчасти шутка, но лишь отчасти, правда, там очень крепкие штуки можно из него делать. А тем временем у нас тут перед нами буквально предстали, выплыли акантарии. Сразу возникает вопрос, что это такое и почему оно так похоже на радиолярию. Я так понимаю, я выпал в осадок, да, на некоторое время? Нет? Странно. А, значит, понятно, значит, вы прервались.
Ну, у меня был такой, у меня был просто.

0: Такой сигнал, как будто бы дозвон опять пошел. Ну, все, все хорошо. Тогда продолжаем. Итак, Акантарий. Акантарий — это действительно близкие родственники радиолярий. Больше того, ну, собственно говоря, раньше их считали просто близко родственными с радиоляриями, сейчас прямо-таки их в одну группу включили. То есть там среди радиолярий выделяют там типичных радиолярий и акантарий. Но почему их все-таки можно как-то обособить, и почему их раньше выделяли отдельно, хотя они на самом деле вот по своим домикам очень похожи. Во-первых, они многоядерные, но это вот сейчас вот уже биологи там хитроумные все это разглядели, что там несколько ядер в этих клетках. Но нам, палеонтологам, интереснее всего, что скелет у них из целистина, из сульфата стронция. Прямо скажем, стронция не самая распространенная, не самый распространенный атом в морях, но хитрые акантарии умудряются его аккуратненько выцедить из воды и в свои крошечные вот эти домики встроить. И даже иногда их накапливается прямо-таки внушительное количество, их можно в палеонтологической летописи обнаружить и поизучать, что, конечно же, палеонтологи делают. Кстати, вот такие очень красивые иллюстрации, старенькие, но очень красивые, будут тоже частенько попадаться. Это иллюстрация из работ Эрнста Геккеля еще 19 века, но вот он огромное количество как раз радиолярий, всяких там акантарий и прочих этих мелких живых существ изучил, очень красиво их изобразил. Дальше мы двигаемся к следующим живым организмам, которые являются близкородственными радиоляриям, акантариям. Это раковинные амебы и фораминиферы. Справедливости ради могу сказать, что вот с раковинными амебами все очень непросто, но как бы для палеонтологов все просто. Есть амебы с ракушкой. Это раковинные амебы. Ну, в принципе, все вроде логично. Но опять же, когда стали там этих раковинных амеб изучать как-то особо детально, особенно генетики, когда подключились, оказалось, что некоторые раковинные амебы — это на самом деле все-таки не раковинные амебы, а вот скорее фораминиферы, а другие раковинные амебы — это вообще не амебы. Ну и, короче говоря, что это тоже некая сборная солянка. Но мне очень хотелось показать вот эти симпатичные шипастые колпачки, поэтому я все-таки словосочетание раковинные амебы у себя оставил. Ну а вот это вот точно единая группа, в которой не сомневается ни один биолог, а уж палеонтологи-то от нее просто в бесконечном восторге. Имя ей – фораминиферы. Это, ну, тоже, по сути, корненожки, то есть, ну, что-то типа амебы, но только с очень длинными такими ниточками. Мы это уже видели у солнечника. Также выглядели, собственно, акантарии живые и радиолярии. Я только домики показывал, ну, живые они тоже с этими длинными ножками. Ну, и вот так же выглядит, допустим, фораминифера. Вот, пожалуйста, живая фораминифера, домик, ракушечка внутри, а снаружи клеточка и вот эти самые длинные-длинные корненожки. Ну, по сути, это ложноножки, только вытягивающиеся на невероятную длину и вылавливающие какие-то частицы из воды. Почему палеонтологи любят фораминифер? Да потому что их много. Они известковые, их очень много, они в огромном количестве присутствуют в самых разных известняках. Некоторые известняки буквально целиком состоят только из раковин фораминифер. Например, есть нумулитовый известняк, мы сейчас посмотрим там на него, там фузулиновый известняк и так далее. То есть прям известняк названный не просто в честь фораминифера, а в честь конкретного рода фораминифер, которых просто ну так много, что с них целая порода сложена. Ну, кроме того, так как фораминифер много, можно по ним, разумеется, пытаться определить возраст, можно разделять какие-то слои, выделяя в каждом месте разных фораминифер, можно определять какой-нибудь палеоклимат, палеотечение, ну и многое-многое другое. Тем более, что большинство фораминифер, они придонны. А это значит, что они не очень-то далеко должны были уплыть с того места, где они погибли. Потому что ползали они когда-то по дну. И таким образом можно там более-менее, допустим, определить температуру или глубину древнего бассейна морского, который был на этом месте. А есть фораминиферы, напротив, которые плавают, планктонные. Они, наоборот, получается, на огромной территории у нас распространяются, и по ним можно, допустим, какой-то определенный геологический слой прослеживать. То есть, если там, допустим, какая-то порода невразумительная, она во всех местах одинаковая, можно взять кусочек породы, его растворить, найти там определенную форминиферку, сравнить там с кусочком породы из другого места, там тоже найти эту же форминиферку. Таким образом доказать, что они сформировались в один и тот же момент, что они одновозрастные. Ну вот самые разные форминиферы. Вот это из замечательного, значит, такого учебника по популярной геологии, где много-много-много-много всякой информации, в том числе вот такие вот красивые иллюстрации форминифер. И видно, что они действительно очень разные. Вот, палеонтологов, по-моему, буквально вот только они поступают на кафедру палеонтологии, ну, по крайней мере, в МГУ, месяц или два, вот этим, ну, месяц точно этими форминиферами мучают. То есть их прям много, их прям надо знать в лицо. Вот, я даже, несмотря на все мои попытки их забыть напрочь, все-таки еще некоторых помню. И можно увидеть, что у них тут и разная совершенно форма. Некоторые там, допустим, из двух раковин, из двух камер состоит. Вот это одна, это вторая там закрученная. Некоторые из множества камер. Некоторые там снаружи покрыты отдельными частицами, так называемые агглютинированные. Другие целиком состоят из извести. В общем, они очень разнообразны. Кстати, про агглютинированных я пару слов скажу, потому что, в принципе, еще будут встречаться агглютинированные ребята. Агглютинированные – это значит такие, которые не сами построили себе домик известковый, а собрали его из кирпичиков, которые валяются рядышком. Ну вот, допустим, астрориза и это текстулярия, они вот как раз, видите, как бы домик сделали из песчинок. Мы знаем очень хорошо живых существ, которые строят себе домик из того, что рядом валяется, более крупных, например, ручейников. Так выглядит взрослый ручейник, если кто не знал, а так выглядит ручинка ручейника, которую многие встречали. Как правило, она строит из каких-то вот камушков свой домик, но если снять домик и набросать рядом какие-то другие частицы, ручейнику все равно он и из этих частиц тоже что-нибудь может построить. Вот. Папа в свое время, ну, когда был в таком сильно подростковом возрасте, ручейников там из домиков выковыривал и там в баночке их там содержал и бисера туда накидывал. Получался домик из бисера. Ну, а вот здесь вот, видите, сделали драгоценный такой домик. Потом его, конечно, будут продавать за сумасшедшие деньги, ну, потому что мало того, что тут сплошные драгоценности, так еще и создано живым организмом, такой вот арт-объект, созданный насекомым. Это же вообще сразу цену увеличивает в 5 раз. Если что, вот вам бизнес-план классный. Ну, вернемся к форминиферам. Как я уже сказал, форминифер прямо действительно очень много. Вот еще одна картинка, чтобы в этом убедиться. Конечно же, про всех них я рассказывать не буду, ибо уже рассказываю долго, а еще много чего осталось. Поэтому расскажу только про некоторых самых, пожалуй, важных и самых интересных. Например, глыбдерины. Я их уже упоминал, но вот теперь можно на них посмотреть. Выглядят они очень прикольно. Такой вот набор пузырей. При жизни, как видите, они выглядели еще прикольнее, потому что как бы от этих пузырей еще во все стороны тоненькие ножки тянулись. Ну и, кроме того, у них очень большие поры. И несложно догадаться, что такая конструкция, наверное, была относительно легкой. И действительно, они были достаточно легкими, чтобы плавать в воде. Ну и, собственно, что значит были? Они сейчас живут еще. По-моему, с юрского периода они начали существовать, и вот до сих пор существуют. И это как раз те самые классные живые организмы, по которым можно разные геологические слои на большом расстоянии сравнивать, потому что они далеко плавают и везде разносятся, распространяются. Так. Двигаемся дальше. Фузулины. Эти ребята прикольны по нескольким причинам. Во-первых, они имеют довольно определенный возраст. То есть, если вот глыбидерины как бы от юры и до бесконечности, да, то эти вот ребята только в каменноугольном и только в пермском периоде. То есть, соответственно, если их найдешь, а вот в палеонтологии ничего не понимаешь, ну вот вспомнил, что есть такая фузулина, неожиданным образом вдруг такое случилось, ты сразу понимаешь, что это порода там каменноугольного или пермского периода, это здорово. Ну и кроме того, их очень много бывает, из-за чего формируется иногда прямо такие фузулиновый известняк. Ну и, наконец, они большие, они размером с рисинку примерно. То есть это уже не нанометры, а это уже прямо такие миллиметры. Их уже можно невооруженным взглядом посмотреть. И вот мы с детишками, например, в прошлом году несколько раз ездили в Гжель, и там вот под Гжелью искали разные окаменелости. Все искали что-то нормальное, а я вот сидел, набирал фузариночек. Ну, потому что как бы лень туда-сюда ползать, выискивать каких-нибудь там этих трилобитов. Гораздо прикольнее сел, целую кучу фузарин набрал. Ни у кого еще ничего нет, а у тебя уже полный карман фузарин. Впереди же. Ну и продолжаем путешествие, и в том числе вместе со мной. Также в прошлом же году я, допустим, съездил в Египет и убедился, что египетские пирамиды состоят из нумулитового известняка. То есть это все, значит, состоит из известняка, который сформировался примерно 50 миллионов лет назад, поменьше, где-то 45, наверное. Где-то 45 миллионов лет назад, в море, которое раньше было на месте Египта, вот, и сформировался он из одноклеточных существ, точнее, из раковин одноклеточных существ, которые назвали нумулиты. Нумулюс по-гречески монетка, и, собственно говоря, была как бы мысль, что не окаменевшие ли это монетки, уж очень похоже. Вот. Поэтому такое название им дали. И, к слову, видно, что нумулиты очень крупные. Помимо того, что их много, и они иногда слагают целые известняки, они еще прекрасны тем, что они прям таки большие, очень большие. Самые большие нумулиты, по-моему, больше 10 сантиметров, почти с ладонь. И это одноклеточное живое существо. Ну, как бы это впечатляет, честно. Меня точно впечатляет. Есть, конечно, допустим, какие-нибудь слизевики, да, которые... там истинные слизевики, у которых прямо нету разделений на клеточки. Есть там истинные слизевики, но есть прям такие, ух, трушные слизевики. И у них там вот тело там, под 15 сантиметров, они такие классные, ползают большие. Но беда в том, что там очень много ядер внутри. То есть это как бы на самом деле не одна клетка, это огромное сообщество клеток, которые просто слились в полнейшем симбиозе, сформировав единую массу. Ну, а вот здесь вот просто одна клетка, вот такая, здоровенная. Очень прекрасно. Ну, есть, правда, вот такая вот интересная штука, как ксенофиофора, которая, может быть, тоже гигантская одна клетка. Вот. Но вот я, честно говоря, не знаю, удалось ли их как-то получше изучить, потому что когда-то их прямо-таки видели, но ничего про них не знали. И я с тех пор тоже про них ничего не знаю. Если вдруг вы специалист по ксенофиофорам, советую написать комментарий и рассказать на самом деле, что же они из себя представляют. Будем все об этом тоже знать. Ну, а я тем временем перемещаюсь дальше, уже совсем другой группе. То есть, если бы мы вернулись бы на прежнюю схему, но я не буду столько слайдов листать, уж простите. Так вот, если мы бы на нее вернулись, мы бы увидели, что там вот есть вот эти вот всякие корненожки, а есть вот следующая веточка, которая объединяет ребят, у которых реснички на теле. И те, у кого реснички, их называют инфузории. Это прям отдельная группа живых существ. И, конечно же, уверен, что вы помните про самую популярную инфузорию, такую суперзвезду из мира инфузорий, инфузорию-туфельку. Кстати, у меня вот как-то с детства возникали прям проблемы с этой инфузорией туфелькой. Ну, не с детства, наверное, с подросткового возраста, когда там эти, мы их проходили. Получается, 7 класс где-то, да, ориентировочно. Так вот, я пытался понять, в каком месте она туфелька. Я как бы видел туфельки. Ну, вот это не похоже на инфузорию. Вот, оказывается, я не с той стороны на туфельку смотрел. Вот, может быть, вы-то поумнее, чем я, и сразу на туфельки с правильных сторон смотрите. Надо, оказывается, со стороны подошвы смотреть. И вот тогда на туфельку похоже. Ну, как бы да. Но еще смотря какая туфелька, если с каблучком, то там подошва тоже будет не такая. Ну, ладно. В общем, оставим это, как говорится, на совести того, кто ее назвал туфелькой. Короче, инфузория. Напоминаю, что это очень прикольное живое существо, одноклеточное, но при этом двуядерное. Причем одно ядро, оно отвечает за жизнь и деятельность, а второе за размножение. То есть, когда они размножаются, они этими ядрышками обмениваются. Вся она покрыта ресничками, абсолютно вся. За счет взмахивания этих ресничек она двигается, причем двигается вот так вот спирально все время, как шампурчик. Есть у нее то, что называется ротовое отверстие, но на самом деле это, конечно, ни разу не рот, то есть тут, по сути, как бы нету дырки, через которую что-то может проникнуть, но именно этим местом оно реально ест. Но ест оно примерно так же, как амеба, да и, собственно, любое другое одноклеточное. То есть здесь вот складочки смыкаются вот так вот, и частицы поглощаются, образуется так называемая пищеварительная вакуоль, которая отправляется уже дальше внутрь живого существа. Вот, то есть как бы мембрана делает вот такую складочку и обволакивает какую-то частицу пищи. И примерно по тому же сценарию все, что не переварилось, выводится через порошицу. Она, кстати, тоже прям в четко фиксированном месте, то есть вот почти что как анальное отверстие. Но никакого отверстия, конечно же, нет. Это просто место, куда подходят выделительные вакуоли, они сливаются с мембраной окружающей, раскрываются, и какие-то непереваренные частицы уходят в открытое пространство. Вот. Ну, я упоминал, что наши инфузории, они, соответственно, да, вот это вот они кушают, они у нас еще умеют делиться. И это нормальное явление. Но помимо этого, у них еще есть то, что называется половой процесс, когда они обмениваются ядрышками. То есть тогда количество инфузорий не увеличивается, но зато генетическое разнообразие возрастает. Две инфузории сталкиваются, вот так объединяются и, соответственно, обмениваются своими ядрышками. Ну, это, конечно, очень уже относительно необычно, относительно каких-нибудь там, допустим, амеб. Ну и, конечно же, как и многие одноклеточные живые существа, о чем я не упоминал, хотя это, конечно, очень важно, они в неблагоприятных условиях могут обернуться в цисту. Понятно, что у инфузории нету никаких твердых структур, а значит, шансов сохраниться в ископаемом состоянии у нее, по сути, тоже нету. Но, однако, есть особо обученные инфузории, которые создают себе домик, причем еще и всякий домик разный, могут органический, а могут известковый, а могут и агглютинированный, то есть, как мы теперь понимаем, из разных частиц, которые они набрали где-нибудь. Такие особые инфузории называются тинтиниды или же кальпионеллиды. Почему два имени? Все очень просто. Одно имя биологическое, другое палеонтологическое. Их-то как раз в палеонтологической летописи находили, но те, кто находили, понятия не имели о существовании тинтинид. Поэтому назвали их совсем по-другому. Кстати, самое забавное, что и то, и другое, это, по сути, название относится к форме их домика. Тинтиниды – это значит колокольчики, а кальпионеллиды – это вазочки. Ну, в общем, и то, и другое похоже по смыслу. Но, конечно, сейчас их чаще уже называют тинтиниды, потому что пришло осознание, что это одно и то же, поэтому идеологи теперь их тоже, в общем-то, как правило, называют тинтинидами. Ну, хотя не всегда. Так, ну, двигаемся тихонько дальше. Значит, это тоже инфузории, значит, у них должны быть реснички. Понятное дело, что если ты весь одетый в колпачок, ресничками обрастать сложновато, поэтому реснички все смещаются вперед. Это, кстати, малоресничные ребята, то есть у них прям реально ресничек немного, совсем немного. Но, с другой стороны, может быть, их и немного, но зато они расположены на очень небольшой территории, на очень небольшой площади, и поэтому здесь их количество, ну, относительно такое приличное. Вот. Крепятся они вот такой вот, давайте я следующую картинку включу, крепятся они вот такой вот специальной ножкой к своей этой, значит, своему домику. Вот. Снаружи этот домик, как я уже сказал, может быть агглютинированный, может быть, соответственно, какой-нибудь там известковый. С одной стороны у них вот эти вот самые выросты, складки мембраны, на складках мембраны реснички, за счет них они двигаются, за счет них они подгоняют себе частицы пищи и в рот отправляют. Вот. Могут они высовываться немножко из этого домика, могут туда немножко прятаться. Что еще можно интересного сказать? Порошица у них, кстати, тоже есть. То есть у них тоже как бы есть аналог анального отверстия. И что забавно, находится он вот здесь внизу. И, соответственно, все их отходы производства накапливаются потихонечку в их вазочке. И как бы если такую сильно древнюю тинтиниду найти, то там будет прям так экскрементов прилично в этом самом домике. Питаются они всяким разным, ну, в том числе, например, другими одноклеточными водорослями, которые называются диатомовые водоросли. В них очень много жира, поэтому как бы вот на просвет они выглядят как такие жировые капельки. Это как раз она наелась диатомовых. Что еще интересненького про тинтиниду можно рассказать? Ну, собственно говоря, наверное, любопытно посмотреть, как они размножаются. Да, в принципе, так же, как и все инфузории, но учитывая то, что у них есть домик, выглядит это немножечко специфически, да, потому что, ну, как-то надо либо домиками, если у нас конъюгация, встретиться и потом как-то объединиться, либо, что еще прикольнее, надо, ну, как бы сформировать вторую клетку, и потом вторая клетка как-то должна себе новый домик сделать. Старая остается тинтинида в домике после деления, а вторая выходит, выплывает и начинает формировать себе новый домик. А домик она формирует достаточно любопытным образом, так как она все время двигается, и двигается она вот так вот вращаясь, то, ну, как бы выделять какой-то домик, там, аккуратненько его формировать довольно-таки было бы сложно. Поэтому у нее есть тут у колесничек специальные клетки, которые выделяют, ну, что-то типа такой вот слизи, ну, неважно. Это выделяют либо какую-то органическую субстанцию, либо известь, либо какой-то клей, который там позволит каким-то частицам потом приклеиться. И они вот так вот при спиральном движении, как спиральной ниточкой такой, обматывают эту тинтиниду. И поэтому у всех молодых тинтинид видно, что вот этот вот их домик состоит из вот такого вот спиральной ниточки. А потом тинтиниды все там размножаются, и каждая там новая тинтинида продолжает наращивать домик, и в конце концов он становится прям такой целенький, красивенький, и уже никаких вот этих ребрышек не разглядишь. Они бывают очень разной формы, и они сохраняются в ископаемом состоянии. А это значит, что их опять можно использовать для того, чтобы разделять какие-нибудь геологические слои, или же, например, там, не знаю, определять какой-то возраст. Ну и, как я упомянул, они, разумеется, известны из ископаемой летописи, и поэтому я решил вот привести некоторые примеры древних тинтинид. Справедливости ради, их вот не удается, как отдельные раковинки форминифер, просто вытащить и там под микроскопом рассмотреть. Их, как правило, находят внутри породы в шлифах. То есть берут кусочек камня, его полируют, шлифуют. Вот так это называется, да, потом полируют действительно, и потом рассматривают. И в итоге видят вот такие вот, допустим, разрезанные сбоку домики тинтинид. Еще один родственничек этих самых всяких инфузорий и прочих это споровики. Однако же споровики в основном нам известны как паразиты. А значит, где мы должны споровиков поискать, если мы хотим найти их в ископаемом состоянии? Правильно, в янтаре. Итак, например, есть такой, значит, споровик бабезии, который вызывает пироплазмоз, еще одно нехорошее заболевание, и распространяется пироплазмоз клещами. И, о магия, когда посмотрели на очередного клеща из доминиканского янтаря, внутри него обнаружили остатки крови, а в этой крови нашли пиро вот этих плазмодиев, бабезий. Кстати говоря, это вообще прикольный совершенно клещ. У него еще там, видите, такая вот дырдочка осталась, две дырдочки. Остались они от когтей обезьянки. Вот. Ну, видимо, какая-то обезьяна у другой там грумингом занималась, нашла этого клеща, схватила его пальчиками и выкинула. И клещ несчастный, мало того, что поесть ему не дали, так еще и в янтарь влетел. И там сохранился. Ну, а вот он успел наесться немножечко этой самой кровушки из обезьянушки. И, соответственно, в этой кровушке успел насосаться пироплазмодиев, которыми, видимо, была заражена обезьяна. Вот. Дальше родственникам, еще одним, как бы если дальше по систематической лестнице идти, следующим звеном вот после споровиков будут динофлагелляты. Раньше их опять же называли водорослями, но теперь как бы с водорослями всяко-разно называть нельзя. Теперь их надо называть просто динофлагелляты. Снова картинка Эрнста Геккеля, потому что они маленькие и очень такие красивые своеобразные. Гегель такое любил. И он, конечно же, их в большом количестве изобразил. У них домик органический. А, кстати говоря, органические вот такие структуры, они бывают невероятно стойкие. Ну, вот они могут сохраняться сотни миллионов лет спокойно. И мы динофлагеллят обнаруживаем, по-моему, с юрского периода, если не ошибаюсь. Вот именно такие вот странные, своеобразные шипастые домики. Ну, вот так вот выглядит, собственно. Да, стоит упомянуть, что вот так вот, вот с этими многочисленными шипами выглядят не сами динофлагелляты, а их защитные цисты, то есть защитные оболочки, в которых они пережидают неблагоприятные условия. И вот эти защитные оболочки как раз находятся в ископаемом состоянии. Есть еще такая штука, как акритархи. И, ну, в принципе, вот особенно, когда вот так вот слайды удачно стоят друг за дружкой сразу после динофлагеллят, ну, возникает такое острое ощущение, что некоторые из них очень уж похожи на динофлагеллят. И стеночка у них органическая. Но акритархи – это то, что называют проблематики. То есть такие какие-то непонятные окаменелости, которые сложно куда-либо определить. Ну, собственно, само название акритарх, вот, как бы слов греческих акритос и арха, то есть сомнительное происхождение. Да. Ну, действительно, происхождение у них очень сомнительное, но все-таки большинство специалистов сходятся в том, что это тоже защитные цисты динофлагеллят, просто более древние и более специфические. А если это действительно так, то мы динофлагеллят можем отсчитывать не от Юры, а вообще еще из докембрия, то есть им миллиард лет минимум, а то и побольше. Вот. И, в принципе, много по этим акритархам всяких работ сделано, вот в том числе, например, работы были сделаны, которые отслеживали, как они менялись. Было видно, что они там как-то увеличивались в размере, потом уменьшались в размере. Вот тут тоже там график на эту тему составили, что они там вначале были большие, потом стали поменьше, потом опять стали побольше, а миллионы лет все шли, шли, уже вовсю у нас закончился даже протерозой, начался палеозой, они вот так все меняются туда-сюда. И вот такие перемены размера связывают с давлением хищников. То есть, соответственно, хищники их какие-то подъедали, они для того, чтобы их не ели, становились поменьше, чтобы они хищнику были неинтересны. Хищники тоже уменьшались, да, они становились побольше. Но в какой-то момент они не пролезали в пасть, а потом опять стали пролезать, тогда они становились опять поменьше, но и все время они меняют форму. Вот, а значит, были еще кто-то, заведомо кто их ел. Вот, так что явно какие-то вот такие микрохищники точно были. Но другой разговор, то, что акритарх штука маленькая, поэтому, ну, теоретически, ну, как бы такую штуку может съесть даже какое-нибудь опять одноклеточное большое. Поэтому возможно, что, конечно, хищники тогда были очень маленького масштаба. Вот, крупные многоклеточные хищники, видимо, все-таки появились уже в палеозое, примерно 540 миллионов лет назад, во время Кембрийского взрыва. Не так давно китайцы взбаламутили воду, потому что у них обнаружилось в докембрийских породах, в формации Доушаньто, вот такие вот штуки. Внутри они очень хорошо сохранили клеточки. Видно, что клеточки делятся вроде как. А снаружи вроде как акритарх. И, значит, как это все было интерпретировано? Что это яйца. Яйца каких-то древних живых существ. Так, сейчас, секунду. Не-не, прошу прощения, это у нас ранний кембрий. Это не докембрий, это ранний кембрий у нас. Вот. Но суть это не меняет в то, что это как бы посчитали каким-то яйцом, в котором созревает личинка. И, соответственно, было объяснено, что, видимо, акритархи – это вовсе никакие не водоросли, а это яйца. Яйца каких-то живых существ. Причем, чьи яйца, непонятно. Ну, была вроде высказана идея, что тут вот так вот все это дробится, как в зародыше у каких-то иглокожих. То есть, что это какое-то рождение первого иглокожего, мы наблюдаем. Однако же потом вышло ряд работ, которые сказали, что это вообще-то не похоже на рождение первого иглокожего, а что на самом деле это дробление каких-то одноклеточных, вот есть некоторые одноклеточные, которые не просто на две части делятся, а на много частей делятся и как бы споры разбрасывают. И уж это вот тот самый случай. Но это, по-моему, еще не окончательное мнение. Но самое главное, что установили, что все-таки акритархи, они сильно разные. И у некоторых акритархов даже нашли какие-то специфические белки, которых только у диновфлагеллят обнаруживают. Я еще раз отмечу, диновфлагелляты – это не водоросли на самом деле, это отдельная группа одноклеточных. И они очень специфические, у них вот этот домик тоже отличается от любого домика другого живого существа, и вот эти цисты отличаются. Поэтому вот там есть специфические белки. И вот по специфическим веществам решили, что все-таки, ну, как минимум, часть акритархов – это диновфлагелляты. Ну и таким образом, видимо, диновфлагелляты – это такой сборная солянка, то есть просто каких-то непонятных вот таких вот колючих шариков, среди которых есть и оболочки чего-то, уж не знаю, яйцо это или все-таки это тоже какая-то циста одноклеточного. Вот. Ну, а части это действительно диновфлагелляты. Ну и я потихонечку приближаюсь к завершению своего сегодняшнего рассказа. И хотел еще рассказать о хуанофлагеллятах. К сожалению, в ископаемом летописи мы их не знаем, но они сыграли важную роль в эволюции, по всей видимости, поэтому упомянуть мне их надо. Значит, хуанофлагелляты – это воротничковые жгутиконосцы. Вот так вот их по-русски называют обычно. Ну, потому что, да, реально у них как бы есть жгутики. А еще вот, хотя тут не нарисовано, у них есть такой вот воротничок своеобразный сверху. Но чем они особо замечательны? Вот некоторые из этих хуанофлагеллят, вроде вольвокса, они объединяются вот в такие вот шарообразные огромные колонии. Долгое время в этих колониях существуют, и в этих колониях, кстати, объединяются, ну, тысячи клеток. А потом они, соответственно, делятся на отдельные шарики и разлетаются в разные пространства. То есть это как бы объединения такие для размножения, по сути. Но это очень прикольно, что они как бы почти что многоклеточные. И что еще прикольней, ну как бы у нас есть много клеток, похожих на вот такие вот, на таких вот жгутиконосцев. Ну, хотя бы можно вспомнить тех же сперматозоидов. Тоже похоже. Вот. А если мы посмотрим на более примитивных живых существ, например, на губку, которая вот максимально близка к еще одноклеточным животным. Она, конечно, многоклеточная, но такая стрёмно многоклеточная. Так вот, у губки есть прям специальные клетки, которыми она ток воды создает, которые, ну, прямо-таки вылитые хуанофлагелляты. И возникла резонная мысль, то, что, может, это прародители всех многоклеточных живых существ. И были даже вот составлены некоторые гипотезы, их на самом деле очень много, гипотез возникновения многоклеточности. Я вот тут вот две показал, как вот согласно разным там, сценариям, фагоцителлы, гастреи, могли появиться многоклеточные. И что прикольно, что в принципе вот как бы вот именно так, вот как бы подворачиваясь внутрь, как такой сдувшийся шарик и формируя двухслойный вот такой вот уже как бы зародыш, собственно говоря, развиваются зародыши внутри многоклеточных живых существ. То есть каждый, ну, допустим, каждый из нас когда-то был клеткой, потом он стал многоклеточным шариком. Конечно, это все происходило еще в утробе матери, да? Потом этот шарик раскрылся вот так вот внутри, появилась первичная полость, получился вот такой шар. Потом он стал сдуваться, превратился в двухслойный зародыш, вот такой вот мешочек. И в итоге в какой-то момент мы были вот таким вот мешком с первичным ртом, гаструлой. Ну, а потом уже пошло дальнейшее развитие. Это путь развития, ну, большинства многоклеточных, за редким исключением каких-то суперпримитивных, ну, типа той же губки. Ну и возможно, что так как мы предполагаем, что, ну, по крайней мере, частично хотя бы в какой-то степени развитие зародыша повторяет эволюционный путь, что, собственно, именно так формировалась многоклеточность, что было что-то типа колонии Вольвокса, и потом, в конце концов, она так подвернулась. И, о магия, лет 5 назад был описан процесс, как Вольвокс перед тем, как разойтись на множество отдельных клеточек, заворачивался внутрь вот именно таким же образом. То есть прямо как гаструла. А это лишний раз показывает, что, возможно, именно так появились первые многоклеточные живые существа. Ну, в общем-то, это уже совсем другая история. Спасибо за внимание. Я на этом заканчиваю свой сегодняшний рассказ. Мы, конечно, поотвечаем на вопросы. Сегодня начали попозже, поэтому, я думаю, можно и подольше поотвечать на вопросы. Но справедливости, так сказать, ради, хотелось бы маленький перерывчик. Чуть-чуть. Буквально 3 минуточки за водичкой сходить.
1: Хорошо.
0: Угу.
1: Давайте
0: Все.
1: перерыв.
0: Спасибо.
1: Во сколько раз самые большие микроорганизмы больше самых маленьких?
0: Так, ну, здесь сразу стоит, как говорится, разобраться в терминологии, да, что у нас считается микроорганизмом. То есть, если мы считаем любое маленькое живое существо, да, микроорганизмом, то в таком случае, безусловно, самым маленьким будет вирус. Я точно не помню, сколько у нас там вирусы, но, по-моему, это даже не 1 нанометр. По-моему, это у нас даже какие-то там доли нанометра. А самые большие одноклеточные, да, и как я уже сказал, ну, допустим, возьмем фораминиферу в 10 сантиметров. Ну, это сколько у нас получается порядков-то? То есть тут, ну, как бы еще не, конечно, не метр, но близко, да, а там типа 10, не знаю, какой-нибудь там 11. Ну, где-то 10 в 10. Я не знаю. То есть это даже не миллиард, а 10 миллиардов, так получается, 10 миллиардов раз разница. Но если мы все-таки не будем, так сказать, настолько углубляться, а посмотрим, допустим, одноклеточных каких-то живых существ, да, вот, то, ну, самые маленькие это, ну, порядка, опять же, ну, не знаю, ну, 5 нанометров, наверное, будет. Ну, тогда будет чуть-чуть поменьше разница, там уже будет 10 в 8 степени разница, то есть это 100 миллионов, 100 миллионов раз. Но все равно так неплохо, прямо скажем.
1: Какие одноклеточные составляют меловые отложения?
0: Но об этом я немножко уже начинал рассказывать, да, я даже там фотографию показывал. А там на самом деле даже не только одноклеточные, но по большей части это как раз-таки коккалитофориды, или по-другому гаптофитовые, или по-другому золотистые водоросли. Я их показывал, такие очень симпатичные шарики, состоящие из отдельных пластинок. А на втором месте, наверное, по количеству всяких там частей, запчастей, это будут фораминиферы как раз-таки. А на третьем месте будут спикулы губок, то есть элементики больших этих губочек. Ну и, в принципе, могут быть обломки и каких-то других живых существ, но уже в меньшей степени. Есть, в принципе, это ил, это просто затвердевший ил. Понятное дело, что в иле там много чего есть. Все, что нападало, то и имел.
1: Какие одноклеточные паразитировали на динозаврах и на других древних животных?
0: Ну, тут насчет на динозаврах это как бы сложнее, конечно, сказать. Ну, наверное, какие-нибудь те же там язвочки у них там тоже могли формироваться чего-нибудь. Там, я же не помню, кто у нас там тоже пироплазмоз, по-моему, вызывает такие язвенные образования. Вот. Но так вот прямо, чтобы еще сверху, я вот прям даже сразу и не соображу, чтобы там сверху как-то что-то. Все-таки обычно одноклеточные паразитируют в организме. А в динозаврах, ну, много чего на самом деле могло быть теоретически. Мы, конечно, мало чего от этого знаем, потому что редко все-таки удается найти, допустим, в том же янтаре каких-то древних паразитов. Это прям очень исключительный случай. Я, собственно, практически все эти случаи сейчас перечислил. Ну, конечно, есть там еще некоторые примеры, но их мало. Вот. Но мы можем предположить, что на самом деле вот весь спектр заболеваний, который сейчас есть у птиц, он, в принципе, уже был и у динозавров. Потому что, судя по всему, все вот эти вот бактерии в той или иной степени, они, ну, очень устойчивые. Вот то, что мы находим там какую-нибудь там чуму, которой там 20 миллионов лет, да, еще круче этих трепаносом, которым под 100 миллионов лет, ну, тут как бы возникают некоторые подозрения, что все это давно существует на Земле. Так что, скорее всего, очень многие из болезней, которые есть у птиц, уже могли быть и у динозавров. Ну и плюс ко всему мы, например, ну, находим иногда даже этому свидетельство. Например, есть же диплодоциды, да? Ну, точнее, завроподы, у которых обнаружили следы от респираторных заболеваний. В одном случае это туберкулез, в другом случае это какой-то, видимо, грибок. Вот, туберкулез был у диплодоцида из Аргентины, титанозавра, ой, у диплодоцида, господи, у завроподы из Аргентины, у титанозавра, вот это вот самое грибковое заболевание у аспергиллез, у диплодоцида из Америки. Ну вот грибок это, конечно, немножко из другой оперы, но в принципе вот, пожалуйста, вот туберкулез тоже вроде как отметился у этого самого из Аргентины, бедняги.
1: А силен ли изменились одноклеточные со времен зарождения жизни? Наблюдается ли их эволюция в палеонтологической летописи?
0: Конечно. Ну, если коротко, то да. Я вот только что несколько раз рассказывал, ну, давайте еще разочек так вот это как-то проговорю, чтобы это было очевидно. Значит, есть такая наука стратиграфия. Да? А это наука, которая изучает напластование древних слоев. Да, и вот как они сменяются, как вот там формируются разные пласты, как там соотносить разные геологические разрезы, там понимать, кто где относительно, что там было моложе относительно, что было древнее, в каких условиях это формировалось и так далее. Есть подразделение стратиграфии, которое называется биостратиграфия. То есть это когда происходит членение каких-то отдельных слоев или же сопоставление отдельных геологических разрезов по каким-то окаменелостям. И во многих случаях биостратиграфия строится на микропалеонтологических образцах. И в том числе есть буквально, там, не знаю, радиоляриевая или там форминиферовая шкала. Что это значит? Это значит, что у нас есть как бы во времени четко сменяющиеся отдельные рода, отдельные, там, не знаю, виды, даже в некоторых случаях, например, радиолярий или форминифер. А это значит, что мы буквально видим, как виды меняются в геологической летописи. Мы их очень хорошо прослеживаем. У нас есть там множество эволюционных работ, какая там форминифера, от какой произошли, какие там радиолярии от кого произошли. То есть, конечно, безусловно, эволюция шла и шла постоянно. Другой разговор то, что, к сожалению, в связи со спецификой, так сказать, деятельности палеонтологов, мы почти никогда не можем говорить о эволюции, собственно, клеток самих, ну, грубо говоря, мягкого тела. Хотя по отношению к одноклеточным это странновато звучит, но как бы самих клеток мы не видим. Мы видим в основном только домики. И поэтому мы можем прослеживать эволюцию домиков. Но во многом эволюция домиков, наверное, отражает и какие-то вот генетические изменения и реальную эволюцию. Но эволюция шла, безусловно. И, конечно же, одноклеточные тоже менялись. И там вот, не зря мы говорим, что там фораминиферы появились тогда-то. Что это значит? Это значит, что раньше форминифер не было, вот до этого момента. Или если были какие-то там протоформиниферы, но они вот домиков таких не делали. Там, не знаю, радиолярии появились тогда-то, например, в Ордовике. Да? Значит, до Ордовика не было радиолярии. Ну, что же делать? Значит, эволюция идет. Другой разговор то, что все основные группы одноклеточных уже там появились на протяжении, допустим, палеозоя, ну, на крайняк, там, не знаю, триас-юра. То есть, значит, как минимум 150 миллионов лет одноклеточные не то, чтобы уж радикально менялись. Но, понятно, виды там родильные рода, семейства, это да, постоянно формируются.
1: Как вы относитесь к теории зарождения клетки, в симбиозе клетки и вжившегося в нее вируса?
0: Я к этому прекрасно отношусь, ну, справедливости ради могу сказать, что, конечно же, прям супер какого-то профессионального точного ответа я на данную тему дать не могу, потому что, ну, как бы для этого надо быть, по-хорошему даже не палеонтологом, каким-то вот специалистом по одноклеточным, каковым я тоже не являюсь, я не микропалеонтолог. Но тут даже не надо быть, по сути, вообще не палеонтологом, а каким-нибудь палеогенетиком, вот, чтобы вот точно вот это сказать. Даже не палеогенетиком, наверное, просто генетиком. Потому что палеогенетики — это про древние всякие молекулы, а тут вот скорее про современные. Но как бы из того, что сейчас генетики изучают и всем рассказывают, мне в том числе рассказали, я молодец, послушал, так это то, что в клетках любых живых существ, ну, в том числе, например, нас, находит огромное количество фрагментов, идеально соответствующих вирусам отдельным. То есть буквально мы видим куски вирусов в нашем ДНК, и не только в нашем, но, пожалуйста, там, не знаю, в ДНК каких-нибудь инфузорий. А это значит, что в какие-то моменты их заражали вирусы. Ну, в смысле, предков заражали вирусы, в том числе наших предков заражали вирусы. Кто бы сомневался, нас самих вирусы периодически заражают. Но, что прикольно, то, что иногда с вирусами не просто справлялись, а в процессе того, как с ними справлялись, вирусы умудрялись встроиться прямо-таки в генетический код. Причем не просто в какие-то отдельные клетки, а буквально, может быть, даже в какие-то первые клетки, там, не знаю, заражали эмбрион, потому что иначе бы там какая-то часть ткани бы, там, не знаю, получила бы вот эти вот вирусные клетки, но в целом-то организм бы их не получил, и это бы не передалось потомству. Или же это должно было встроиться в половые клетки, и это уже как бы оставалось в генокоде уже самого будущего организма, передавалось потомкам, и потом воспроизводилось в ряду поколений, и, собственно, до нас это дошло. То есть в наших клетках есть, ну, по-моему, я уж не помню, десяток уже насчитали таких вот вирусных инвазий, которые за всю историю произошли и оставили какой-то след, и, наверное, даже в каких-то случаях что-то к нам привнесли. Потому что, честно говоря, ну, как бы, вряд ли этот процесс случился у всех. Явно, что это был какой-то, ну, знаю, единичный случай, когда вот так вот классно какой-то вирус строился. Но, значит, этот вот организм, и точнее его потомки, у которых вот этот уже частично вирусный код стал их частью, они оказались в чем-то более выигрышные. То есть этот вирус дал им какое-то преимущество. И в конце концов, именно они-то, собственно говоря, как бы заплодили всю землю и, собственно, дошли до наших дней. Значит, получается, что эти вирусы еще и нам пользу какую-то принесли. Например, самый известный случай тоже считается, что плацентарность сформировалась из-за того, что вирус в нас внедрился когда-то. Вот у нас какой-то вирус, который обманывал систему, соответственно, как называется-то, господи, защитную систему, иммунитет, который обманывал иммунитет матери, ну, иммунитет в принципе для того, чтобы внедриться, а в итоге вот эта вот часть вируса, которая обманывала иммунитет, она досталась, так сказать, детенышу, который стал обманывать иммунитет матери и, собственно, смог в матери оставаться подольше.
1: Как вы относитесь к теории происхождения жизни, которую называют теорией панспермии?
0: Ух, ух, как же не вовремя вы задали этот вопрос. Потому что вот буквально несколько недель назад я, как и любой, наверное, ну, как большинство биологов мог бы сказать бы, что, ну, есть такая, да, но это все как-то сомнительно. Но вот недавно я прочитал некоторое количество определенных статей и некоторое количество лекций послушал, которые очень сильно изменили мое воззрение на этот счет. И вот сейчас, вот как-то вот на данном этапе моего развития, мне вот кажется, что эта теория очень даже имеет право на существование, и она многое объясняет на самом деле. Тут стоит отметить, что, конечно, когда мы говорим про панспермию, это не та история, что прилетели пришельцы и, так сказать, здесь какую-то там жизнь наворотили. А это про то, что скорее прилетел какой-нибудь там, не знаю, астероид или еще чего-то и принес, или там комета, как обычно говорят. А вот у меня даже начинает возникать там некоторая мысль, я не знаю, может быть, она не только у меня возникает, что может быть вообще просто какая-то космическая пыль прилетела, в которой вот это вот все было буквально. Вот. И что было? Ну, опять же, предполагать, что какая-нибудь тихоходка, как там в экспериментах проверяют, да, был эксперимент, когда стреляли тихоходками по мишеням для того, чтобы понять, насколько там они сильно большой удар могут перенести. Можно ли тихоходку, допустим, куда-нибудь транспортировать внутри кометы? Ну, вот чтобы прямо к тихоходка куда-то прилетела, это вряд ли. Мы видим, что у нас там жизнь долго развивалась. Больше того, даже не клетка, видимо, к нам прилетела, если и прилетела когда-то. Но вот отдельные молекулы вполне могли бы быть. Потому что, ну вот сейчас мы предполагаем, что до клетки, до луки была жизнь отдельных молекул, видимо, ДНК. До этого был мир РНК, и у нас даже сохранились РНК-вирусы, возможно, еще с тех далеких времен, как наследники этого РНК-мира. А вот как собралось вот это первое РНК, вот это вот вопрос. И самое-то прикольное, что чем дальше мы изучаем, так сказать, историю нашей планеты, тем больше мы понимаем, что вот этот вот самый мир РНК, он существовал невероятно давно. То есть сейчас уже более-менее доказано, что 4 миллиарда лет назад у нас уже существовала Лука. То есть это была прямо клетка, от которой все остальные произошли. А вот этот мир РНК, он развивался где-то 4 миллиарда 200 миллионов лет назад. Если что, Земле 4,6 миллиардов лет. То есть буквально только Земля затвердела, и там уже мир РНК начинает развиваться. Как? Откуда? Как они так вот быстренько собрались? Загадка прям полнейшая. И самое прикольное, что у нас эволюция ускоряется. И если посчитать этот момент, а это сделали и посчитали, то оказывается, что для того, чтобы вот так вот эволюция дальше ускорялась, вот если все это отмотать обратно, чтобы вот собралась сложная более-менее молекула РНК, нужно, там вот это первое, нужно не 4 миллиарда лет, нужно 10 миллиардов лет. Еще один был любопытный подсчет проведен, что молекулы ДНК в целом удлиняются, то есть максимальный размер увеличивается. Опять же, все это просчитали обратно, откатили и посчитали там примерный размер биома, у этого генома, прошу прощения, у Луки. Ну и некоторые особо, так сказать, хитрые ученые умудрились посчитать и еще дальше, как вот это все бы сокращалось. И в итоге до более-менее такого маленького какого-то кусочка все это откатывается тоже где-то на возраст 10 миллиардов лет. Вот. Это вот наводит на мысль, что, может быть, панспермия не такая уж плохая гипотеза. Вот. Тем более, что у нас сейчас где-то там в протопланетных облаках обнаруживают какие-то там эти чуть ли не отдельные нуклеотиды, белки, ну вот практически готовые, но не белки, конечно, они там типа за зачатки аминокислот, уж не буду так смело говорить. А это значит, что, в принципе, где-то в космосе что-то такое может и собраться в более сложную цепочку. Вот. Ну и самое главное, что если мы предположим, что действительно жизнь на Земле была занесена из космоса, то в таком случае мы можем точно сказать, что где-то в космосе жизнь есть. А это, ну, всегда приятно такое осознавать. То есть, как бы, если действительно 10 миллиардов лет назад где-то там протожизненная молекула сформировалась, как вот согласно вот такой гипотезе, то в таком случае, получается, она много куда успела распространиться, и тогда мы точно не одни во Вселенной. А нам бы этого, я думаю, хотелось. Как-то грустно чувствовать себя единственным во Вселенной.
1: И в продолжении к предыдущему вопросу, следующий вопрос, он логический, да, переходный мостик такой. В книге Михаила Никитина «От туманности до клетки» там он рассказывает о происхождении и зарождении живой клетки именно в грязевых вулканических котлах. Что вы думаете по этому поводу?
0: Ну, я думаю, что очень-очень неплохо все это обосновано, но все-таки есть и нюансы. Смотрите, ну, скажем так, мне кажется, что зарождение как бы клетки, формирование в грязевых котлах, это выглядит весьма правдоподобно по ряду причин. Во-первых, там действительно условия очень хорошие, то, что там у нас, соответственно, может накапливаться вот этот вот протоорганический материал, ну, допустим, между теми же прослоями глины. Там, например, этот гипотеза этих самых котлов очень здорово коррелируется с гипотезой первичной пиццы, потому что там как раз на краях этих котлов формировались глины грязевые. Глины, они в себя впитывали органические молекулы, и там могли в таком плотном текстовом контакте происходить какие-то химические реакции. Это всегда очень прекрасно. Вот, это очень приятно, мы такое любим. Ну и кроме того, собственно, почему именно грязевые котлы? Одна из причин, почему именно они были, так сказать, рассмотрены в качестве колыбели жизни, потому что некоторые грязевые котлы по составу очень похожи на цитоплазму. Ну, это как бы намек такой на то, что да, там могло что-то вот прям такое развиваться. У нас, например, кровь очень похожа на морскую воду. Это намек на то, что когда-то наши предки жили в воде и плохо могли эту самую морскую воду как-то из себя выводить и как-то стали ее использовать. Действительно, это доказано, так оно и было. Ну, а тут вот получается, что вот для того, чтобы цитоплазма такая сформировалась, должна была быть где-то жидкость, в которой вот эти вот первые молекулы существовали. И возможно, что это был грязевой котел. Вот. Но единственное, что вот вопрос, как бы именно в грязевом котле появились эти молекулы, или они туда прилетели и упали на благодатную почву. Этот вопрос остается открытым. Вот на этот счет, я говорю, у меня как раз в последнее время возникли очень большие подозрения. Очень большие сомнения. Очень большие сомнения.

0: наши с условиями для развития жизни. Опять продолжаем эту тему.
1: Да, да. Вот тема прямо зашла. Что касается моего взгляда на наличие жизни во Вселенной, я его, в принципе, уже рассказал. То есть, как бы, всегда мне хотелось, чтобы жизнь была во Вселенной, а вот сейчас вот прямо-таки я нашел под свою хотелку научную базу. Вот. И возможно, что поэтому, конечно, возможно, что тут какое-то некоторое уже, так сказать, подтягивание гипотезы под собственные, так сказать, желания происходит. Но мне кажется, что эта гипотеза вполне имеет право на существование и в некоторой степени многое объясняет. Если это действительно так, если у нас панспермия произошла, то значит жизнь во Вселенной точно должна быть. А что касается условий где-то, где такая же жизнь могла бы закрепиться, они, безусловно, есть. Вот тут можно как бы обратиться к лекциям Владимира Сурдина, который много на эту тему всего интересного рассказывает. Но вот в том числе он рассказывает, да не только он рассказывает про то, что у нас есть несколько сотен планет земного типа хотя бы в нашей галактике. А галактик много, то есть не просто, то есть планет похожего, значит, размера, находящиеся в зоне в Златовласке, да, то есть в идеальных условиях для жизни. И, скорее всего, там с жидкой водой и прочее, прочее. Ну, соответственно, вот это хорошие такие кандидаты на то, чтобы там могла бы сформироваться жизнь. Вот, а уж в других галактиках их тоже наверняка немало. То есть, если так вот это все на всю Вселенную распространить, там уже миллиарды планет подходящих найдется. Так что, в принципе, места есть, и теоретически где-нибудь такая же жизнь могла бы быть. А если еще и упомянуть то, что не обязательно жизнь должна быть такая же, можно там еще какую-нибудь жизнь предположить вроде кремниевой, вот, то тогда шансы на то, что мы не одни во Вселенной, сильно увеличиваются. Вообще у меня, опять же, так сказать, ну это скорее такие мои какие-то соображения индивидуальные, внутренние. То есть я, конечно, ни разу в этом деле не специалист, но просто я так тоже для себя хочется понять, как устроен этот мир. И вот у меня складывается такое ощущение, что жизнь — это как бы в какой-то степени может быть следующий уровень организации материи. То есть изначально у нас там после Большого Взрыва началась физика, потом физика перешла в химию, и потом, как бы, следующая, грубо говоря, степень развития – это биология. Вот, то есть, когда там эти потоки энергии еще более грамотным путем перераспределяются. Вот, и начинается вот эта эволюционная гонка, да, по Дарвину. Так что я вот прямо-таки сейчас, так вот, у меня уверенность закрепляется, что мы не одни во Вселенной. Другой разговор, узнаем ли мы об этом буквально когда-нибудь. Вот это вопрос. Вот если вдруг на каком-нибудь Титане жизнь обнаружит, ну тогда вообще все. Эта гипотеза окажется подтвержденной, и все, точно панспермия. Вот, и точно мы в жизни полно во Вселенной, просто везде, где только можно, она есть. Ну а если вот у нас в Солнечной системе ее нет, это вот грустнее, потому что куда-то еще улететь, сможем ли мы когда-нибудь, когда сможем, вот тут вот прям вот, ох, как проблемно.
0: Дальше сразу встает вопрос, разумная жизнь – это естественный ход эволюции или нет? То есть он может быть не обязательно, разумная жизнь должна являться таким конечным или промежуточным этапом эволюции. Может быть, как раз это случайность? Это не вопрос, это просто рассуждение, да.
1: Да-да-да, но вот я понимаю, тут у нас философские какие-то вопросы пошли. Ну, пофилософствую. Но опять же, это, так сказать, мой взгляд, опираясь на какие-то там мои познания, не больше, не более того. Но вот у меня как бы вот сложилось следующее мнение, что жизнь, как я уже сказал, это что-то такое, что, по идее, должно сформироваться, то есть как следующий уровень организации материи. То есть жизнь, грубо говоря, может быть в какой-то степени неизбежна во Вселенной когда-то. Вот. А вот как раз-таки разум вообще ни разу не обязателен, потому что жизнь, и у нее какая задача, да, у нее задача эволюционировать и стать максимально приспособленным. Приспособленным можно стать огромным количеством способов, это показывает жизнь на Земле, очень разными. Можно там стать быстрее, сильнее, не знаю, можно стать прочнее, можно стать там, не знаю, растением, можно еще что-нибудь такое придумать, может там какой-то оригинальный ресурс, можно уйти от конкуренции. И вот разум — это просто один из вариантов. и вообще совершенно не обязательно, и при этом он там, чтобы до разума дойти, надо очень особым образом эволюционировать, надо там начать как-то двигаться активно, там друг от друга убегать.

0: за кем-то там гоняться, и вот чтобы там нервная система начала развиваться и прочее. Так что мне кажется, что вот прямо-таки разум — это вот наша фишка. Так что есть ли разумная жизнь во Вселенной, вот на этот счет я вот прям очень сильно не уверен. Ну, за исключением Земли. Все-таки хочется не надеяться, что у нас-то разумная жизнь есть. Вроде как мы считаем себя человеком разумным.
1: Как выглядел ближайший общий предок эукариот?
0: Ну, какой был именно предок самый первый, ну, сложно сказать. То есть это был, грубо говоря, там, не знаю, амеба или же там, не знаю, что-то ресничатое. Ну, велика вероятность, что это было что-то жгутиковое, просто исходя из того, что жгутик много у кого есть. Ну, хотя не факт, с другой стороны, есть корненожки всякие. Вот. Кстати, амеба, они попроще так. Ну, знаете, вот я честно могу сказать, что не знаю. Ну, могу лишь предположить, что, наверное, амеба, ну, просто потому что проще. Что-то вроде такое аморфное, вроде еще и жгутиков никаких не надо придумывать, ничего. Вот, и это, во-первых. Во-вторых, это, ну, как бы немножечко так вот чуточку самую похоже на всяких там этих асгард-архей, от которых, собственно говоря, произошли первые эукариоты. Может быть. Ну, хотя вот прямо не факт, а проверить это сложно, потому что амебы, они не сохраняются. Вот. А ну, перед появлением первых эукариот были археи, альфа-протобактерии, ну и цианобактерии. И вот именно от их симбиоза, собственно, появились прокариоты, которые способны кушать других гетеротрофные, то есть там животные и прочие всякие протисты, которые не фотосинтезируют. И те, которые фотосинтезируют. Об этом я рассказывал. Как у нас там много-немного
1: Нет,
0: всякой
1: немного
0: всячины.
1: осталось вопросов. А что заставило одноклеточных объединяться в многоклеточных?
0: То же, что до этого заставляло их отращивать всевозможные шипы, собственно, делать себе панцирь какие-то и прочее, чтобы не жрали в первую очередь. Потому что если ты большой, тебя никто не жрет. Это приятно. Поэтому все всегда пытались стать побольше в какой-то степени, но не всегда это получалось. Потом есть еще и второй момент, опять же, чтобы жрать, наоборот, если ты большой, ты можешь сожрать кого угодно. Вот, это тоже всегда приятно. Ну, собственно, вот эти вот моменты. А дальше, ну, как бы есть просто определенный физический предел для одной клетки, дальше которого не вырастешь. Вот был когда-то такой фильм «Эволюция», там вот там амеба была такая в конце, гигантская, там комедийный фильм, в принципе, ну, там действительно есть забавные моменты, и в том числе там в конце там гигантская амеба такая появилась размером с гору, вот. Ее там шампунькой поливали. Так вот, эти самые амебы, ну, не могут быть такими на самом деле, то есть фактически мы понимаем, что предел размеров одной клетки это вот 10 сантиметров, и то это прям, я бы сказал, беспредел какой-то. А так вот обычно это доля миллиметра. А если хочешь быть побольше, становись многоклеточным. Что же делать? И стали. И причем, возможно, даже не один раз.
1: И следующий вопрос. А почему куколотофариды перестали формировать меловые отложения в палеогеновую эпоху?
0: И перестали. Они вполне себе формировали и в неогеновую эпоху. И даже сейчас местами формируют. Есть у нас, соответственно, меловые илы, которые в дальнейшем станут залежами мела. Вопрос только в количестве, скажем так. То есть в мелу они впервые появляются и в очень большом количестве, а потом они остаются, но в чуть-чуть меньшем количестве. А здесь причина в климате, на самом деле, и в течениях. Вот. Постепенно у нас Земля остывает, это коколитофоридам не очень нравится, и по этой причине коколитофоридов становится чутка поменьше и мела чутка поменьше. А так он вполне себе формируется. То есть у нас не выключался вот это мелонакопление. Так же, кстати, как никогда у нас окончательно не прекращалось угленакопление. То есть не только в каменноугольный период накапливался уголь, он и сейчас накапливается. Вот та же самая и с мелом история.
1: Так, у нас осталось два вопроса коротких. Почему вымерли нумулиты?
0: Ну, насчет вымирания нумулитов, вот, Что-то у меня вот такое вот смутное какое-то воспоминание, что то ли сами нумулиты, то ли вот кто-то вот максимально к ним близкий на самом деле и не вымер. Вот, и существует до сих пор. По-моему, даже у меня вот что-то такое вот, что кто-то, по-моему, из нумулитит даже до сих пор выжил, там нашли как-то. Что-то вот такое. Но я, к сожалению, сейчас это не уточнял, поэтому могу что-то перепутать. Но то, что вот крупные нумулиты вымерли, это вот абсолютно очевидно. То есть мы как бы не видим такие специфические. Они существовали довольно короткий промежуток времени и пропали. С чем это связано? Ну, по всей видимости, тоже с изменениями какими-то климата. То есть я не думаю, что прям какие-то такие условия сложились прям невероятные, что больше подобные клетки не могли существовать. Но просто, видимо, в тех местах, где жили нумулиты, им стало нехорошо. Потому что, допустим, у нас началось олигоценовое резкое похолодание. А в принципе, в других местах, может быть, они бы и выжили, но они придонные ребята. Они в другие места телепортироваться не смогли. Вот. Так что им не повезло, и они вымерли. Теоретически, если, грубо говоря, в другом месте бы нумулиты бы оказались поближе к экватору, то они бы могли бы вполне жить до наших дней. Я говорю, по-моему, даже живут, только в немножко меньшем масштабе. Вот. А ну, так вот, климат очень резко изменился, и нумулиты резко схлопнулись.
1: И у нас последний вопрос от Сережи из 5 Б класса. Он интересуется, инфузория туфелька плоская или круглая в поперечном сечении?
0: Круглая. Круглая в поперечном сечении. И к тому же еще и вертится. Ну, немножечко неправильной формы, конечно, но. Но объемная.
1: Она вертится и круглая.
0: Круглая вертится.
1: Круглая и
0: Что-то
1: вертится.
0: знакомое.
1: Да,
0: Что-то очень
1: что-то
0: знакомое.
1: знакомое, да. Круглая и вертится.
0: И хорошее окончание, мне кажется.
1: Да, и у нас, да, эфир подошел к концу. Ярослав, большое вам спасибо за очень интересную лекцию, ответы на вопросы. Наших слушателей мы тоже благодарим. Мы набрали на следующий эфир. Ура!
0: Спасибо
1: Здорово,
0: за
1: здорово.
0: это. И за вопросы,
1: И
0: и
1: за
0: за донаты,
1: вопрос. Да.
0: и за то, что послушали.
1: Увидимся через неделю.
0: Конечно. Всем отличной недели. Всем пока. И, конечно же, оставайтесь с нами, как говорится. Оставайтесь на стороне науки. Всем пока.
1: До свидания.

Добрый день, дорогие друзья, любители русской истории. Мы продолжаем цикл рассказов о Петре Первом, о том времени, о той эпохе. И еще раз, благодаря вас за ваши комментарии, я хотел бы прислушаться к вашим советам. Вот один из советов говорит о том, чтобы помимо рассказа о политике, о войне, еще уделять внимание побольше личности государя, личности Петра, его бытовым привычкам, его частной жизни, его умением, его навыкам, его интересам. Поэтому я постараюсь такие моменты просто частями вкраплять в наши рассказы о русской истории. И поэтому сегодня, хотя по хронологии мы будем говорить о начале Северной войны, начнем с вами с разгрома русской армии, собственно, с чего и началось рождение Российской империи, на мой взгляд, именно с этого катастрофического разгрома и страшного поражения. Но помимо этого мы поговорим о Петре как человеке, увлеченном медициной, о Петре враче и стоматологе, о Петре гурмане. Был ли он гурманом, что он ел, как, когда, какая была кухня в то время. Ну и, наверное, если еще хватит времени, то о том, как Петр основал Санкт-Петербург. Ну, начнем с Нарвы. Русская армия большая осадила Нарву. Нарва и сейчас есть на карте, посмотрите, контролирует выход к Балтийскому морю. Старинная крепость. У нее небольшой гарнизон, несколько тысяч солдат, но гарнизон очень сильный, подготовленный, толстые неприступные стены. Крепость хорошо защищена, и при всем при том у России совершенно нет опыта взятия больших европейских крепостей. Артиллерия слабая, стены не пробиваются, армия сформирована по старинному принципу. Что из себя представляла русская армия той поры? Ну, собственно, она билась на три части. Первая – это неплохо подготовленные новые полки, преображенские, семеновские, лефортовские, бутырские. В остальном это пехота старого образца, смешанная, это частично переформатированная, по-новому набранная из бывших стрельцов, из разных категорий служивых людей, новые пехотные полки. И это дворянское ополчение, в основном дворянская конница, но также и дворянское пешее ополчение. Пешее ополчение и конное ополчение формировалось по принципу обязательности службы дворян в обмен на земельные наделы. То есть дворяне не были профессиональными военными. Они служили по мере необходимости, по мере призыва на войну еще со стародавних времен Ивана III и Ивана Грозного. Вот такое вот разношерстное войско. Петр I находится при этом в войске, опять же, не в должности главнокомандующего, в звании рядового бомбардира-артиллериста. Непосредственно перед подходом к Нарве войск Карла XII Петр уезжает. Его неожиданный тайный отъезд из армии до сих пор по-разному объясняется историками. Те историки, которые не любят Петра I, говорят, что он просто струсил. Те, которые любят Петра I, говорят, что это был тайный замысел. Петр понимал сложность диспозиции. Карла XII боялись и шведской армии везде в Европе. В случае поражения есть шанс попасть в плен. На стране можно поставить крест, если государь попадает в плен. Плюс ко всему требовалось подтянуть резервы, организовать сопротивление на других рубежах. Ну и, в общем, находиться верховным главнокомандующим на передовой перед лицом мощнейшей европейской армии, как бы в западне зажатым. С одной стороны, у тебя невзятая крепость за спиной, с сильным гарнизоном, который может ударить в тыл в любую секунду. И с очень хорошей артиллерией, кстати сказать, Нарва – это несколько сотен первоклассных шведских пушек. А с другой стороны, армия Карла, численность которой не ясна. Поэтому в этой ситуации государь решил отойти, вполне разумное решение. Но вот так либо иначе Петр уезжает, вместо себя главнокомандующим назначает некого профессионального наемника, герцога де Круа, не имеющего никакого опыта практического управления разношерстным русским войском. Европеец Петр на него понадеялся. И к Нарве подходит шведская армия. Дело происходит зимой, примерно середина ноября. Это очень холодно. Русская армия выстраивается в боевой порядок. Здесь я начну с ошибок. Того, почему русская армия создала все условия для поражения, а потом расскажу, каким образом добивалась победа шведская армия. Первая ошибка – нельзя было назначать командиром де Круа. Кого угодно – Меншикова, Шейна, любого из имеющихся авторитетных русских командиров, потому что
никаким особым тактическим знанием Декруа не обладал, судя по тому, как он командовал войсками в этой битве. А во-вторых, потому что когда во главе немец, не говорящий по-русски, когда много офицеров немцы, а армия воюет по старинке, при любой проблеме возникает, естественно, классический слуг. Немцы нас предали, немцы изменили, офицеров надо, что в лучшем случае пинкаем под зад. Вообще лучше офицеров порубить, поскольку они все предатели. Вторая ошибка, уже ошибка тактическая Декруа, он построил нашу большую армию, в несколько раз превосходящую, подходящую шведскую, численность которой нам неизвестна, построил длинным на несколько километров фронтом, в несколько тонких линий, закрылся, там был ров заранее подготовленный, неглубокий, перед рвом стояли рогатки. И это вообще традиционная тактика русских войск того времени. Наша армия плохо наступала. Наступать она научится потом уже. Главным образом при Румянцеве и Суворове. До этого русская армия обороняется и при необходимости, по возможности, переходит в медленную контратаку. А в основном атакой занимается конница. Наши солдаты спрятались за рвом и рогатками в тонкой линии и выжидали. Поэтому численное превосходство сошло на нет сразу. Нам не повезло с погодой, можно сказать и так. Утром началась очень сильная метель. Ну, во-первых, солдаты страшно замерзли. А во-вторых, из-за этой сильной метели мы увидели шведов, когда они приблизились буквально к нам на расстояние выстрела. В последний момент. Неожиданное появление из метели врага, наступающего чеканным шагом под барабанный бой, психологически произвело страшное впечатление. Не подготовились к отражению атаки. Следующая причина – тыл. Как я сказал, невозможно выстраивать диспозицию, когда у тебя в тылу находится противник. У русской армии в тылу находилась крепость, которая в любую секунду готова была совершить вылазку, ударить в спину. И это тоже все понимали. Наконец, отсутствие царя, это тоже внесло разлад в командование. Командиры полков растерялись. Кого слушать? Декруа. Что из себя на тот момент представляла шведская армия? Не буду долго рассказывать о порядке ее комплектования. У шведов была уникальная, созданная отцом Карла XII, система. Это был такой смешанный добровольно-призывной принцип. Но самое главное, солдату, который находился в армии, за ним сохранялось частично хозяйство. Его хозяйство обрабатывалось общиной, колхозом. То есть он не просто получал деньги за службу, не просто получал долю в военной выручке, в военных успехах, но и знал, что его семья не пропадет, от голода не умрет. Формировались шведские полки по территориальному принципу. Это не был один рекрут из Тамбовской губернии, второй из Воронежской. Нет, полки формировались по земельному принципу, то есть они знали друг друга. Это была очень высокая взаимовыручка, чувство локтя, сплоченность. Могло быть целое подразделение, целая рота, набранная из какой-то одной провинции, из нескольких деревень. Они просто друг друга знали, эти солдаты. Во время войны, а в мирное время она частично распускалась, рассаживалась опять же по деревням. Их собирали на сборы постоянные, поэтому в военное время армия могла резко увеличиться. Солдаты были уже обучены, просто находящиеся во временном мирном отпуске. Вот такая смешанная профессионально-территориальная система комплектования армии. Карл XII, безусловно, талантливый командир. Ну, во-первых, с точки зрения того времени, это идеальный солдат. Он все время находится с армией, без телохранителей. Он пользуется охраной только во время сражения. По лагерю своему он ходит всегда без охраны. Он очень доступен, легко общается с солдатами, с офицерами. Он невероятно смел. Он не подвержен практически никаким порокам. Не пьет вообще, не курит, не общается с женщинами. С мужчинами он тоже не общался, тема не интересовала. Обходился без этого. При этом у него, видимо, было какое-то, я так полагаю, нервное заболевание, которое имело странный побочный эффект. Помимо абсолютного стремления к риску, он мог легко оказаться в сражении прямо в самой гуще. Он не чувствовал боли. Несколько раз Карл XII был ранен, его всегда оперировали без наркоза. Какой наркоз был по тем временам, мы представляем, но тем не менее у Карла XII не было никакого. То есть, судя по всему, какая-то у него была патология, связанная к нечувствительности к боли. И это, конечно, производило на солдат совершенно завораживающее впечатление. Это почти бог, бог войны. Он даже боли не чувствует. Викинг. Карл XII – сторонник наступательных действий, в отличие от русских военачальников того времени. Это гений атаки.
Он даже недолюбливал артиллерию, потому что, на его взгляд, артиллерия все-таки оружие более оборонительное. В атаке его использовать тяжело. Пушки на тот момент тяжелые, трудно перевозить очень. Поэтому артиллерия у Карла на вторых ролях. Главным образом это атака. Это прекрасно подготовленные каролинская пехота, как ее называли тогда, королевская пехота шведская. Очень качественная, тяжелая шведская конница. Как происходили боевые действия по тактике того времени, конца 17-го, начала 18 века? По уставу шведская армия сближалась с противником на расстоянии приблизительно 50 метров, выстроившись не менее чем в 4 шеренги. И затем производила залп. Залп, как правило, шел либо 2 шеренги, 2 через 2, либо 4 шеренги стреляли сразу таким огромным залпом. Ну, с учетом того, что точность стрельбы тогда была невысокая, ну, то есть совсем невысокая. Только при условии такой масштабной залповой стрельбы можно было нанести противнику единомоментно серьезный урон и физически, и психологически. Затем перезаряжались ружья, подходили еще ближе, на 20 метров. На 20 метров практически делали залп в упор. Представьте себе, 20 метров. Тут уже можно было попасть, прицелившись. Говоря откровенно, кремниевые ружья того времени были настолько опасны при стрельбе и могли нечаянно обжечь лицо и даже лишить глаза неудачного стрелка в случае какого-то дефекта, что там особо не целились. Обратите внимание на исторические фильмы. В хороших исторических фильмах, описывающих то время, там 18 век, пехотинец, когда стреляет, он вообще отворачивается от цели, чтобы ему не обожгло лицо. Ну а дальше, последние 20 метров, начинается самое интересное. Дальше удар в штыки. Вот эта коробка, или эта колонна, разгоняется и бегом несется на противника, страшно крича, буквально снося его штыковым ударом. Это, конечно, война нервов. Когда на тебя бежит стройными рядами, в одинаковой форме, здоровенные мужики, а перед этим уже твои ряды пробиты, уже 2 залпа, из которых второй прямо в упор. Устоять невозможно. Кстати сказать, вот этот принцип атаки, штыковой атаки на бегу, использовался в Европе довольно широко. Кто любит английскую историю, шотландцы очень этим хвалились. Это называлось Highlanders Attack, атака горцев. Так они воевали с англичанами. Англичане выстраивались по науке, рядами, стреляли. Шотландцы-горцы приближались к ним на расстояние выстрела, делали один единственный выстрел, один выстрел. После этого буквально бросали свои ружья, у них были ружья без штыков, они были абсолютно бессмысленны, они просто бросали свои ружья на траву. И, выхватив шотландские палаши, а шотландские палаши – такая страшная вещь, это помощнее кирасирского палаша, 1,20-1,5 килограмма стали, в такой вот, как правило, очень сложным, хорошо сохраненным эфесом, а также копья, алебарды, ну, все, что положено, пики, с дикими шотландскими криками, под волынки неслись настроенные ряды британской пехоты, и там дальше, не дай бог, шаг назад, либо ряды разойдутся, начинается страшнейшее месиво. Было только 2 результата. Прямой штыковой атаки, как у шведов, так и у других армий того времени, либо, не выдержав нервного напряжения, слабейший отступал, бежал, таким образом сохранял жизнь, либо, если две армии были равного психологического уровня, начиналась штыковая поножовщина, страшнейшая кровавая резня с чудовищными потерями. Такие потери будут у нас потом взаимные, ну, уже главным образом со шведской стороны, под Полтавой. Под Нарвой наши солдаты побежали. Шведы сформировали колонны, приблизившись к рогаткам. Очень быстро эти рогатки раздвинули после второго залпа, молниеносно, пока наши там соображали, что куда. И штурмовыми колоннами пробили наши ряды. Не побежало только 3 полка, семеновцы, преображенцы и, по-моему, еще полк Лефорта тоже выстоял. У них началась тяжелая рукопашная, остальные просто разбежались. В этой тактике, которую исповедовал Карл XII, собственно, число не так важно. Самое главное – это психологически нанести максимальный ущерб противнику первыми 2 залпами и затем обратить его в бегство. Когда противник бежит, потери начинаются колоссальные. Именно с этим связана старинная воинская традиция того времени в случае поражения. Раненых солдат внимательно осматривать, куда солдат ранен. Если солдат ранен в грудь, в руку, ну, это одна история. Герои, его будут лечить, кормить, может, наградят чем-нибудь.
Если солдат ранен в спину, будет разбирательство. Во время одного из сражений, более поздних сражений как раз со шведской армией, Петр I настолько пришел в бешенство, узнав о бегстве наших солдат с поля боя, что все солдаты, раненые в спину, было таким образом отобрано несколько десятков человек, были расстреляны перед строем, как трусы. Вот это разгромное поражение под Нарвой было не таким уж легким для шведов, несмотря ни на что. В битве погиб шведский генерал, несколько генералов было ранено, под самим Карлом XII была убита лошадь. Бой полностью прекратился только с наступлением темноты. Карл XII разрешил нашим войскам уйти и отступить спокойно ночью, потому что он боялся, что утром, когда рассветет и уляжется метель, русские увидят, что шведов не так уж и много, как-то перегруппируются и пойдут в контратаку. Малоизвестный факт. Это поражение стало во многом следствием предательства. К шведам перебежал капитан Преображенского полка, некто Яков Гумерт. Это был немец, эстлянский, который якобы не захотел воевать против своей исторической родины. Интересно то, что этот капитан-преображенец знал лично Петра и пользовался его особым доверием. Владел огромным массивом информации о русской армии. Поэтому вполне возможно, что он подробно проинформировал Карла XII о том, как будут расположены русские войска, как они вытянутся в линию, как легко разобрать эти рогатки и вообще где, как и когда атаковать. Во время сражения, когда наши войска дрогнули, первым из дрогнувших оказался сам главнокомандующий герцог де Круа. Увидев, что наши отступают в беспорядке, он якобы сказал: «Пусть сам черт командует этими солдатами». Обозвав русских сволочью, протянул шпагу рукоятью вперед первому же попавшемуся шведскому офицеру. В итоге шведы получили большие трофеи, захватили царскую казну, огромное количество мушкетов, знамен, потеряли в этом сражении убитыми всего лишь около 700 человек. Наши потери были больше в 10 раз и убитыми, и пропавшими без вести. Не могу не сказать пару слов о судьбе предателя Гумерта и о судьбе такого слабохарактерного труса-полководца де Круа. Дело в том, что ранее Петр подарил Гумерту в Москве большой дом, где жила его жена и дети. И вот после исчезновения перед битвой капитана Преображенцев Петр даже не поверил, что тот способен изменить, и искренне полагал, что его либо убили в сражении, либо он оказался в плену. Узнав же правду, у дома Гумерта было велено повесить на виселице, в буквальном смысле слова, изображающую его куклу. К виселице был прибит лист с описанием его предательства. Петр очень нервно относился к предателям, никогда их не прощал. Помните историю мою с одной из прошлых лекций про изменника Ерошку, который изменил Петру под Азовом? Я вам очень рекомендую эту лекцию переслушать. Эту историю переслушать, она много говорит о характере Петра. Кстати сказать, к чести государя, он семью изменника не тронул, она так и продолжала жить в этом доме, ни жену, ни детей его. Потому что в этом отношении Петр был значительно порядочнее, чем сталинская система в конце 30-х годов, когда с женами и детьми изменников Родины не церемонились. Кто мало об этом знает, советую вбить в поисковой строке слово «Алжир». Только не страна, а «Алжир-лагерь». Много интересного и поучительного, и грустного вы сможете увидеть. Алжир – это лагерь жен изменников Родины. Потом Гумерт пытался даже оправдаться из плена, писал русским письма. В письмах говорил, что как относится к нему плохо, жалел о своем переходе. Но как-то так получилось, что одно из этих писем было перехвачено, истолковано как попытка двойного предательства. Предателя Гумерта в итоге там же, в Нарве, сами шведы и повесили. Де Круа тоже не повезло. Он содержался в таком жестком аресте, как тогда говорили, с неотлучным конвоем. При этом, видимо, понимая, совершил он не самый благовидный поступок в своей воинской карьере. Он начал потихоньку спиваться, все время играл в карты, постоянно писал царю Петру жалобы, просил денег, тяжело ему, без денег в плену. Петр однажды даже послал ему несколько тысяч рублей, не знаю зачем. Иногда Петр проявлял поразительное, избыточное благородство. Петр, я думаю, что просто не мог поверить, что де Круа так трусливо поступил на поле боя. Долго он не прожил, умер через год с небольшим, от пьянства, весь в неоплатных долгах.
Почему я акцентирую внимание на долгах? Потому что дальше произошла совсем уже смехотворная история, достойная труса и предателя. Кредиторы де Круа, которым он был должен немаленькие суммы, захватили его тело и сказали, что труп не отдадут для похорон, пока не получат назад все деньги. В итоге деньги отдавать было некому. И это тело положили где-то там в подклете церкви, где со временем остатки герцога мумифицировались. Но никакой святости здесь нету. Злые языки говорили, что тело де Круа сохранилось потому, что глубоко было проспиртовано при жизни. Потом даже ходили специальные экскурсии, чтобы посмотреть на мумию этого незадачливого герцога. И в своих воспоминаниях эту историю описывает друг Пушкина Дельвих. В конце 19 века исландский генерал-губернатор решил все-таки эту мумию захоронить, сколько же можно ее держать. Но поскольку де Круа был формально, хоть и пленником, но фельдмаршалом русской армии, то по уставу фельдмаршала надо хоронить с воинскими почестями. И губернатор обратился к самому государю Александру II. Резолюция была на обращении «похороните, но тихо». Что и было сделано. В итоге труп в 70-х годах нашли советские реставраторы, которые занимались ремонтом храма. После долгой переписки между инстанциями, что делать с вновь выявленным, не разложившимся историческим покойником, останки де Круа перезахоронили в той самой церкви. Что было после Нарвы? Европа решила, что русские не историческая нация. Зря они так симпатизировали молодому царю, ничего у него не получится. Знаменитый ученый Лейбниц предсказывал, что судьба России стать шведской колонией. И более того, Россия это во благо, шведы введут ее в цивилизацию. Перефразируя глубокомысленное высказывание Лейбница, можно сказать, что сдалась бы Русь Швеции, нормально было бы все, пили бы туборг, может быть, ездили бы на каких-то шведских машинах. Но вот тут проявилось удивительное различие в характерах между двумя столь похожими и столь непохожими между собой государями, между Петром и Карлом XII. Карл XII после победы расслабился, упивался славой. Наш поступал с точностью до наоборот. Наш стиснул зубы, не отчаялся. Ничто его так не мотивировало к действию, как неудача. Он делал выводы, он учился. Любая неудача, как мы помним с вами по первому Азовскому походу, Петра только подстегивала. Становилось для него мощнейшим стимулом для новой работы, для решения проблемы. Из Нарвы было извлечено немало уроков. Самое очевидное, что Петр больше никогда не доверял армии иностранным наемникам. Вообще число иностранных офицеров было официально регламентировано, дабы было не больше трети. А командующими с той поры были только русские военачальники. Самое главное, он провел масштабнейшую военную реформу. Я уже рассказывал вам о том, что представляла из себя русская армия до Нарвы. Теперь все было переформатировано. Армия стала профессиональной. Был введен постоянный рекрутский набор. Рекрутов набирали по одному от определенного числа дворов. Сначала было 1 от 20, потом 1 от 30, от 40 и так далее, по мере необходимости комплектования армии. Рекрутский набор распространялся как на крестьян, которые становились солдатами, сержантами, так и на дворян. Причем для дворян рекрутская повинность была поголовной для всех дворян мужского пола, имеющих нормальные медицинские показания. Во-вторых, была создана военная промышленность полноценная, строились военные заводы, производившие оружие, пушки, металл. В-третьих, была создана система подготовки кадров. Ну, это я уже сказал вам про школу математических и навигационных наук, где готовились штурманы, готовились артиллеристы. Создавалась целая сеть учебных заведений. Ну и в-четвертых, была введена реформа управления армией. Появились совершенно новые подразделения. Картографические, интендантские, инженерные, новые рода войск. Раньше была просто пехота, просто солдаты. Теперь появились гренадеры. Это была разновидность конной пехоты. Изначально их называли гренадерами, потому что у них были либо ручные гранаты, метательные. По одной из версий, именно поэтому гренадер или гренадеров, можно и так говорить, были не треуголки вертикального, чтобы не мешать замаху руки. Но это лишь одна из версий популярных. Может быть, просто такие головные уборы нравились властям того времени. Кроме этого, они еще и стреляли гранатами.
У них были своего рода РПГ-7, такие небольшие гранатометы. Вылетала граната метров на 50-70, до 100, то могла разорваться, либо даже не разорвавшись, пробивала, как маленькое ядро, целый ряд построений противника. Постепенно от этих гранатометов отказались, они были очень ненадежными, и некоторые из них взрывались в руках у гренадеров. Поэтому со временем гренадер просто стал элитной частью пехоты. Туда отбирали самых рослых, самых сильных, самых подготовленных. Появились профессиональные артиллеристы, которых, опять же, готовили в учебных заведениях. Были усилены подразделения пикинеров. Мы о них сейчас мало помним, но пикинеры – это были специальные солдаты, вооруженные длинными пиками, чтобы тормозить, останавливать вражескую кавалерию. Потому что длинные пики, выставленные в несколько рядов – это такой страшный частокол. Кавалерия прорваться не могла. Зато пикинер мог легко перейти в контратаку. Это не какие-то рогатки, которые можно раздвинуть, объехать, зайти в тыл. Пикинер в этом отношении гораздо более мобильное воинское подразделение. Ну и среди рекрутов было немало добровольцев, потому что разрешалось крепостным и дворне инициативно записываться в рекруты. Они становились свободными людьми. После этого получали солдатское жалование. Ну, смертность, конечно, была высокая. До старости доживало 20% рекрутов, не больше. Служба была тяжелейшая. Однако для многих это гораздо интереснее, чем быть крепостным. Плюс армия открывала определенные социальные лифты. И мы знаем с вами громадное число историй, когда вчерашний крепостной становился сержантом, а иногда в исключительных случаях и офицером, записался в армию, а через 10 лет офицер, дворянин, уважаемый человек. Лозунг, под которым жил Петр I, жила вся страна после Нарвы, можно назвать коротко. Все для фронта, все для победы. Мы помним с вами, как переплавлялись на пушки колокола, почти вся артиллерия была под Нарвой потеряна. Ну и вскоре пришли первые успехи. В октябре 1702 года после осады взят Нотебург, Орешек, старинная новгородская крепость, основанная еще в XIV веке. Петр сказал так, Петр любил такие ироничные, ну и довольно остроумные, на мой взгляд, высказывания, связанные с игрой слов. Мы еще много таких высказываний вспомним. «Правда, что зело жесток был сей орех, однако, слава Богу, счастливо разгрызен». Нотербург, Орешек разгрызли, и Петр тут же переименовал его в Шлиссельбург, Крючгород. Город блокировал сообщение Невы с Ладожским озером. Это была очень стратегически важная точка, есть у нас на карте и по сей день. В мае 1703 года пришла и первая морская победа. В устье Невы две роты, посаженные на шлюпки под началом Петра Именщикова, взяли на абордаж два больших шведских корабля. Это можно, конечно, весьма условно считать морским сражением, потому что это был абордажный бой, но тем страшнее, тем опаснее, тем интереснее. Как гласит китайская мудрость, дорога в тысячи ли начинается с первого шага. Первый шаг был сделан, и именно этот день, день первой морской победы над европейскими большими кораблями, и считается у нас 18 мая по новому стилю днем рождения Балтийского флота. Кстати сказать, победа эта так вдохновила Петра, что он всем офицерам, принимавшим участие в бою, вручил специальные золотые медали, а солдатам серебряные медали, на которых был портрет Петра I, как полагается, а на оборотной стороне изображение боя и надпись «Небываемое бывает. 1703». Действительно, победа на шлюпках над большими европейскими кораблями великой морской державы Швеции – небывалое дело. А здесь я обращаю ваше внимание. На абордаж шел сам император. Будущий император. Петр I. Это уж совсем небывалое дело. Это говорит о том, что никакой он был не трус на самом деле. Так что из Нарвы, если он и уехал, то точно не из трусости. Теперь отвлечемся, как я вам обещал. Коротко, но вы это мало где прочитаете. О бытовых привычках Петра. В первую очередь о привычках в еде и в питье. Петр вообще не гурман. Он человек неприхотливый. Он говорил, я солдат, с меня довольно хлеба и воды. Ну, то есть, на самом деле, предпочитал черный хлеб самого грубого помола. Ел сухари, черствый хлеб. И вообще мог на хлебе и воде обходиться несколько дней совершенно, по этому поводу не переживая. Петр, двухметровый мужчина, ведущий крайне активный образ жизни, был человеком, который ел много. Иностранцев даже это удивляло, насколько он много потребляет еды.
Его, конечно, во время Великого посольства упрекали в том, что он ведет себя не по-европейски, не культурно, может есть руками. Ну, честно говоря, я не знаю, там, что и как он ел руками. Гораздо интереснее здесь другая история. У Петра был такой пунктик – стремление к гигиене. Петр всегда ел собственным прибором. То есть, он даже приходил на званный обед, приборы накрытые, убирались. У него была своя ложка такая деревянная с костяной ручкой в мешочке, всегда чистая. И нож и вилка тоже собственные. Зелеными тоже костяными ручками, они хранятся у нас где-то в одном из музеев Петербурга. Везде только со своими чистыми приборами. Чужим он не доверял. Когда мы говорим с вами о Великом посольстве, конечно, нельзя не вспомнить и такую бытовую привычку Петра и его друзей разгромить все, к чему можно прикоснуться. Есть известная история с жалобой лондонского домовладельца, где какое-то время останавливался Петр, жил как гостиницу, снимали на некоторое время они дом с сотоварищами. Когда царь съехал, был предъявлен нашему посольству счет от домовладельца за испорченную мебель, порванные шторы занавески, где-то там запачканный паркет, разбитые стулья. Но самое веселое, что в этом счете были продырявленные картины, слава богу, недорогие. Потому что по картинам стреляли из пистолетов, упражнялись в точности стрельбы наши бойцы, видимо, в кутеже. В этом отношении Петр вел себя вполне по-лондонски, как Шерлок Холмс. Кто помнит, Шерлок Холмс выбивал на стене из пистолета, тоже, кстати, арендовал у миссис Хадсон жилье, выбивал королевский вензель пулями. Примерно так себя вел Петр со своими сотоварищами. Что еще обожал Петр из еды? Интересное. Оливковое масло и уксус. Фактически любил смешать масло с уксусом, как это сейчас делают в дорогих ресторанах с бальзамиком. Ел это вместе с хлебом. Ему это очень нравилось. И он считал это невероятно полезной пищей. И всех своих друзей и коллег тоже заставлял в максимальных количествах потреблять оливковое масло с уксусом. Рыбу не любил. Исключение составляли только селедка соленая. Хотя в России того времени по традиции ели очень много рыбы. Россия такая речная страна, рыбная. Рыбы было всегда много, пресноводные. Все эти вот караси в сметане, стерлядка, уха, осетры того времени. Это все водилось прямо в Москве-реке у нас в огромных количествах. И это была обычная, никакой не деликатес, самая обычная повседневная еда. В отличие от своего отца, Петр не любил сладости. Никогда не ел цукаты, сахаров, засахаренных фруктов, а наоборот, вот что такое кисленькое? Лимоны, соленые огурцы, редьку. Очень любил орехи. Всегда у него на столе были кедровые орехи, миндаль. И вот, как вспоминают современники, жаловал лимбургский сыр. Продукт весьма специфический, как мы знаем с вами, сильно пахучий. Да, кстати сказать, что касается цитрусовых, по заданию Петра даже специально на ярмарках, самая известная из которых была в Архангельске, прямо в порту, закупались свежие цитрусовые, особенно лимоны, и доставлялись к царскому двору. Ну, а вообще, в целом, Петр предпочитал простую русскую пищу – мясо, щи, кашу. Кстати сказать, что касается каши, любимая каша Петра – это наша армейская перловка из крупных зерен ячменя. Перловка с мясом – самая золотая вещь. Кто был в армии, либо на военных сборах, наверняка знает, что еще перловку любят у нас с сушеным луком. Ну, по крайней мере, раньше. Нас всегда перловкой с сушеным луком кормили. Мне она лично очень нравилась. За столом Петру прислуживали денщики-адъютанты. Парадные обеды очень не любил. Во главе стола никогда не садился. Всегда где-то там, в серединке, либо в самом нижнем конце стола, вместе с мастерами, с гвардейцами, с солдатами, офицерами, с друзьями, чтобы можно было поболтать. Повеселиться без всяких церемоний. Петр, двухметровый мужчина, любящий физический труд, мог проголодаться в любое время суток, поэтому всегда, куда бы Петр ни ехал, с ним всегда был, чуть не сказал, термос, была бутылка с каким-то питьем, сухой паек, то есть холодная буженина, мясо нарезанное, хлеб, что можно было в любой момент остановиться и перекусить. По поводу спиртного. Выпить, конечно, Петр любил, но совсем не был алкоголиком, даже бытовым пьяницей. Он, скорее всего, имел хобби спаивать своих собутыльников. Ну, во-первых, весело, ты трезвый, все вокруг пьяные. А во-вторых, язык развяжется, что-нибудь узнаешь новое, интересное, что тебе так не скажут. Поэтому споить сотоварищей по столу, по застолью, это для Петра было любимое дело. Сам же он всегда меру знал, никто никогда не видел его упившимся.
Пару слов еще об увлечении Петра медициной. Петр был медициной современной, особенно анатомией, буквально одержим. Это вообще была тогда общеевропейская мода. Во время Великого посольства, как я вам рассказывал, он активно посещал больницы, анатомические театры. Тогда было модно публично вскрывать тела, вскрывать трупы, показывать, как устроено человеческое тело, как устроен скелет. Однажды Петр в Амстердаме стал очевидцем вот такого очень детального посмертного вскрытия, и сохранилась его запись. Здесь начнется 16+, но тем не менее эту запись я не могу не процитировать. Кавычки открываются. «Из них одного анатомили, разнимали при мне голову и мозг. Внутреннюю разнимал профессор для научения лекарей». Делали это не ради забавы, исключительно с медицинскими целями. Тут же обучались молодые врачи. «Профессор ободрал голову, потом пилой растер череп, кожу поднял из черепа, вынул мозг, вспорол грудь, осмотрели мы вместе сердце, печень и легкие». Вот в таких вот деталях Петр изучал анатомию. После возвращения посольства в Россию подобного рода публичные анатомические вскрытия с научными целями начались и в Москве. Кстати сказать, в личной библиотеке Петра имелись переводы медицинских книг, которые сохранились до настоящего времени. То есть Петр еще и читал медицинскую литературу. Вообще Петр считал себя хорошим хирургом и в особенности зубным врачом. В Эрмитаже среди личных вещей сохранилось немало хирургических инструментов специальных, специально заказанных Петром, которые он использовал. И вот футляр с хирургическими инструментами он всегда носил с собой. Если в Петербурге происходила какая-то интересная, необычная, сложная операция, медики были обязаны извещать государя, и он всегда, если было время, приезжал, либо смотрел за тем, как идет эта операция, либо даже пытался этому делу как-то подсобить. Особая любовь Петра – это, конечно, стоматология. Рвать зубы Петр научился в Голландии у какого-то странствующего фельдшера. Он увидел его на ярмарке в Амстердаме, как фельдшер всем желающим за оплату вырывает зубы. Ну, я сразу скажу, что тогда ведь бормашин не было. Ну, вообще, кариеса было мало, конечно. Зубная боль была вещью сословной. Бедные люди кариесом не страдали. Тут я немного отвлекусь. Массовый кариес начался на планете Земля тогда, когда началось массовое и дешевое производство сахара. Это вторая половина, конец 19 века. До того момента кариес крайне редкая болезнь. Кариес – болезнь богатых. Тех, кто ест много сахара, поставляемого из-за границы, это тростниковый сахар, откуда-то из Америки, это дорогое удовольствие, либо злоупотребляет засахаренными фруктами, ну, которые, кстати, не так вредны, как вот этот вот искусственный субпродукт, сахар, сделанный из тростника, либо из свеклы, либо из других ингредиентов. Если мы с вами посмотрим кривую промышленного производства сахара в нашей стране, вот так вот, сравним его с кривой кариеса по медицинским исследованиям, это идущие вверх параллельные линии. Во времена Петра другие были болезни зубные. Я не хочу здесь углубляться в детали, поскольку сам не специалист, но по большому счету единственным способом лечения было зуб больной удалить. И вот Петр, посмотрев на этого голландского фельдшера, повел его в таверну, накормил обедом и попросил еще раз показать ему, как правильно удалять зубы. Ну, как это часто с ним бывало, вообще Петр был рукастый такой молодой человек. И основы ремесла хватало буквально на лету. Вскоре в гостиницу в Амстердаме, где царь жил, стали во множестве приходить голландцы, страдавшие зубной болью. Каждому, кто приходил к Петру, разрешал ему вырвать больной зуб, Петр платил по шиллингу. Шиллинг – это приличные деньги. Весьма приличные деньги. Это такая цена на тот момент хорошего обеда в голландской ресторации. Ну, наверное, по нынешним временам 1003 рублей. Рвать зубы боялись, анестезии не было. Часто больного держали. Один рвал, два человека его держали за руки, за ноги, чтобы не дергался. Но Петр как-то наловчился, он все-таки человек был очень сильный, наловчился делать это правильно. Ну и потом в окружении знали, что лечение зубов поднимает царю настроение. Поэтому, если вдруг царь начинал на кого-то гневаться, тут же подзывали кого-то, у кого болели зубы, и просили царя помочь в лечении. Царь доставал инструменты, вырывал зуб, и, услышав хваленные слова о своей легкой руке, быстро успокаивался, менял гнев на милость.
Вырванные зубы Петр аккуратно складывал в особый мешочек. Такой у него был мешочек достижений стоматологических. Один из этих мешочков хранится в кунсткамере. Так он называется. Реестр зубам, дерганным императором Петром I. Зубов этих в мешочке хранится 74. Что интересно. Из этих 74 зубов, во-первых, у 54, вот даже сейчас это видно, присутствуют признаки сильных заболеваний. Это там пульпит, периодонтит там, ну и так далее. Не буду опять же погружаться в тему, в которой не разбираюсь. То есть, все-таки в подавляющем большинстве Петр рвал больные зубы. И к нему действительно обращались с болью. Но самое интересное, ни у одного из этих 74 зубов нет сломанных корней. А это, представьте себе, без рентгена, без ничего. Говорит о том, что Петр действительно профессионально владел этим мастерством. И выдергивал зубы сразу. С этим связан один забавный, опять же, исторический анекдот. Один из приближенных Петра женился и с той поры все время ходил какой-то смурной и недовольный. Петр поинтересовался у него, в чем дело. Молодая жена его не радует. Так совсем не радует, пожаловался молодой муж. Не питает ко мне никаких нежных чувств, все время у нее болят зубы. Хорошо, сказал Петр. Я в этом деле разбираюсь, посмотрю. Ну и на другой день, неожиданно, без предупреждения, зашел к нему домой. Позвал жену и спросил. Слышал, у тебя зубы болят? Опасаясь царского гнева, молодая женщина не посмела возражать и безмолвно повиновалась. Петр осмотрел зубы, больных не нашел. Выдернул ей здоровый зуб и ласково заметил. Повинуйся впредь мужу своему и помни, как сказано, что жена да убоится своего мужа, а инока может вообще остаться без зубов. Вот так. Ну и в конце я обещал вам рассказать об основании Санкт-Петербурга. Ну, думается мне, что это такая большая серьезная тема. Тема поразительная, поскольку, наверное, это единственный случай в истории, когда столица громадного государства, будущей империи, была не просто основана не в центре государства, в защищенном месте, не где-то, где исторически обусловлены торговые пути, защита, скалы, горы, моря, острова, ну и так далее. А столица была основана в предельно уязвимом месте, прямо на берегу моря, более

А хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вот об этом мы поговорим в следующей лекции. Начнем мы со строительства Петербурга, а потом перейдем к основной части Северной войны и, конечно, к вершине петровского полководческого искусства, к самой необычной военной битве в русской тысячелетней истории, к Полтавскому сражению. Почему самой необычной? Об этом узнаете через неделю. До следующих встреч.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Кассиопея Стейшн «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Кассиопея Стейшн, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Кассиопея Стейшн Чат или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра «Архе». Мы продолжаем наши эфиры «Неурочные беспозвоночные» с Вадимом Валерьевичем Маринским. Сегодня нас ждет поверхностная жизнь. Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы будем говорить про существ, которые избрали довольно экстравагантный образ жизни. Про существ, которые... А вот дальше сложно. Вроде бы они живут и в воде, а вроде бы они живут и не совсем в воде. Мы будем говорить про такую группу существ, которых называют плейстон. Плейстонные организмы – это организмы, которые либо скользят сверху,

по пленке поверхностного натяжения, по поверхности воды, либо они как-то снизу к ней цепляются, либо они ее рассекают так, что часть тела у них находится над поверхностью воды, часть тела под. Ну, классические имплицитонные организмы, с которыми все, я думаю, знакомы, это клопы-водомерки. А, да, летом видно, как они по пруду рассекают, как такие изящные фигуристы. А, про них мы обязательно будем говорить. Но, разумеется, не только ими ограничивается вот эта вот экологическая группа организмов плейстон. Ну, вообще, позволю себе напомнить, что организмов, обитающих в воде, делят на несколько крупных экологических групп. Это бентос, те организмы, которые обитают на дне или на каких-то твердых объектах. Не принципиально, чтобы они все время на них проводили, они могут уметь плавать, но большую часть жизни они проводят на чем-то твердом. Это планктон. Организмы разного размера, как микроскопические, так и очень большие, медузы, цианеи, какие-нибудь, могут там, диаметр купола, да, почти пары метров, в общем, ну, чуть меньше, до полутора, и на метров 10-15 назад щупальца. То есть планктонные организмы – это организмы как очень маленькие, так и большие, которые парят в толще воды, но не способны сопротивляться течению. Нектонные организмы – организмы, как большинство рыб, например, которые плавают в толще воды и могут сопротивляться течению. Но помимо бентоса, планктона и нектона, есть значительно менее многочисленная группа, но не менее интересная – плейстон. Прежде чем мы поговорим про плейстонных организмов, организмов, живущих в тесной связи с поверхностью воды, давайте обсудим, а что же такого особенного в поверхности воды. Вот посмотрите на эту фотографию. Здесь видно, что ноги клопа-водомерки, да, иногда, кстати, сразу хочу сказать, водомерки вносят путаницу. Ну, все знают, что вроде у насекомых 6 ног, а смотришь на водомерку, кажется, что 4 ноги. Нет, 6 ног, разумеется. Просто они в качестве бегательных используют две задние пары, а передние у них скорее в качестве хватательных, ну и чтобы опираться на поверхность воды. Так вот, посмотрите, ее лапки как будто продавливают какую-то пленку на поверхности воды. Так и есть. Это так называемая пленка поверхностного натяжения. Ну, если не вдаваться в физические подробности, то молекулы воды на границе воды и воздуха немножко по-другому соединяются друг с другом, сцепляются, и формируют тонкий слой воды, который имеет несколько иные физические характеристики, чем толща воды. Для нас с вами, для крупных организмов, это не настолько принципиально, хотя тоже ощутимо. А вот для организмов не очень больших, эта пленка поверхностного натяжения является достаточно, ну, каким подходящим объектом для того, чтобы по ней можно было, например, скользить сверху или скользить снизу, или как-то за нее цепляться. Но обо всем по порядку. Давайте познакомимся с плейстонными организмами и начнем, пойдем от самых примитивных беспозвоночных к самым сложно устроенным, ну, как мы обычно и двигаемся. Как всегда, начнем, ну, как всегда, часто мы начинаем с типа губки, порифера, губок плейстонных нет, с типа кнедария, стрекающий. Ну, напомню, это те, кого в школьной программе называют типом кишечно-полостные. Мы, когда про них говорили, подробнее обсуждали, почему термин кишечно-полостные, название применительно к этому типу, сейчас не используется. Но на самом деле, если вы стрекающих назовете кишечно-полостными, подразумевая, что вы имеете в виду именно стрекающих, а не грибневиков, большой ошибки не будет. А тип стрекающий делится на несколько классов. А сейчас классов там выделяют 7. Нам все они сейчас не будут нужны. А мы поговорим буквально про пару из них.
Ну, позволю себе напомнить, что представители типа стрекающие могут выглядеть либо как медузы, либо как полипы. Причем строение полипа и медузы, оно довольно-таки похоже. Два слоя клеток, между которыми вот то, что здесь закрашено черным, так называемая мезоглея, вот это как раз желеобразная студенистая такая масса. Рот у медуз, он смотрит вниз, у полипов наверх, который ведет в пищеварительную полость. Ну и все, собственно говоря. Пищеварительная полость соединяется с внешней средой только через рот. Соответственно, на самом деле медузы и полипы по своему строению, они очень похожи. Ну, просто медуза – это вариант строения представителя типа стрекающие, предназначенный для парения в толще воды, планктонного образа жизни. А полип, он предназначен для бентосного образа жизни, то есть закрепляться на дне. Но так не всегда. Сегодня мы как раз увидим иные примеры. Собственно, стрекающие – это одни из первых организмов, ну, из таких крупных типов, первые, у которых появляется нервная система. Ну, вернее так, из тех организмов, которые относятся к нашему эволюционному стволу царства животные, у них действительно у первых появляется нервная система. Просто есть еще нервная система грибневиков, которая, судя по всему, возникла независимо, но бог с ними. Так вот, нервная система у них устроена достаточно просто. Опять же, в школьной программе обычно говорят, что у них нервная система так называемого диффузного типа. Нервные клетки равномерно рассеяны по всему телу. Вот такой тип строения нервной системы более характерен для полипов. У медуз она чуть более сложная. У них по краю купола обычно идет как минимум нервное кольцо, область скопления нервных клеток. Все понятно, потому что медузы подвижны, и полипы обычно не очень-то подвижны. Шевелиться они, конечно, могут, а вот активно обычно не перемещаются. Но бывает по-разному. Важная отличительная черта представителей типа стрекающие, опять же, позволю себе напомнить, это наличие стрекательных клеток или кнедоцитов. Совершенно удивительные клетки, такой, я бы сказал, яйцевидной скорее формы, с чувствительным волоском и ввернутой внутрь нитью с острыми стилетами. Если до чувствительного волоска дотрагивается обидчик или жертва, вот этот мини-гарпун выстреливает. Понятно, что сам по себе гарпун размером с одну клетку, в этом нет ничего страшного. Если таких гарпунов воткнется 1000, уже неприятно, а часто они еще несут и довольно сильные токсины, яды. И вот тогда становится совсем неприятно. Эта информация нам еще пригодится. Для многих стрекающих, не для всех, характерно чередование в жизненном цикле стадии полипа и медузы. Не для всех, потому что, например, для класса коралловые полипы, антозоа, это чередование не характерно. У них стадии медузы нет и, судя по всему, никогда и не было. А вот для класса сцифозоа, сцифоидные, такое чередование характерно. Сцифоидные – это исключительно морские организмы, их на самом деле пара сотен видов всего. К ним относятся самые большие, яркие, красивые медузы, такие как цианея или, например, аурелия, которую многие могли видеть, если там были на Черном или Средиземном море. Совсем два слова я напомню про жизненный цикл сцифоидных. Нам просто пригодится сегодня эта информация. Заранее приношу извинения тем, кто выучил уже жизненный цикл аурелии идеально. Что для сцифоидных характерно? Характерны крупные взрослые медузы. Они раздельно полые, самцы и самки. Производят сперматозоиды яйцеклетки. Соответственно, сперматозоиды выбрасываются во внешнюю среду. Улавливаются медузой-самкой. Там происходит
специальных структурах женской особи происходит оплодотворение, образуется зигота, оплодотворенная яйцеклетка, затем она начинает делиться, из нее образуется личинка планула, покрытая ресничками, она некоторое время плавает, как маленький планктонный организм, затем оседает на дно, превращается в полип, который называется сцифистома. Этот полип некоторое время отпочковывает от себя новые полипы, то есть размножается бесполым путем. Ну, собственно, это его главная задача – компенсировать малую вероятность того, что сперматозоид встретится в океане с яйцеклеткой, того, что зиготу никто не съест, того, что планулу никто не съест, и она счастлива прикрепится на то место, где полипу будет комфортно. А затем в какой-то момент полип переходит к отпочковыванию медуз. Этот процесс называется страбиляция. Не сбоку, а сверху он отпочковывает медуз так вверх тормашками, получается как будто стопка тарелок. Эти медузы отделяются от стробилы. Стробила – это вот эта структура, состоящая из полипа и отпочковавшихся медуз. Неполовозрелые медузы называются эфиры, затем они становятся взрослыми. Замечательный жизненный цикл, но для сцифоидных, представителей класса сцифоидные, сразу скажу, такие облигатно, то есть обязательно плейстонные формы не характерны. Это медузы нормального строения. Полипы у них обычно небольшие и не очень долго живущие. Тоже нормально, как и полагается, полипам живут на дне. А вот у представителей другого класса, гидроидные, сцифоидные, мы вспомнили для того, чтобы освежить вообще, как жизненные, какие жизненные циклы могут быть у стрекающих. А у гидроидных, у представителей класса гидрозоа гидроидные, жизненный цикл несколько иной. Ну, во-первых, для них характерны медузы ощутимо более скромные, но не менее опасные. Например, Gynaenomus vertens, крестовичок, к сожалению, регулярно убивает довольно, ну, не то чтобы большое, но ощутимое количество купальщиков в океане. Но, так или иначе, медузы небольшие обычно, не яркие. И жизненный цикл представителей класса гидроидные, он вроде как такой же, а все-таки иной. Полипы живут своей полиповой жизнью, а в какой-то момент занимаются своими полиповыми делами, формируют на своем теле специальный вырост, в котором отпочковывают медуз, не крупных обычно. Медузы выходят в воду, самцы и самки среди них есть, да, они тоже раздельно полые обычно. А дальше все так же. Слияние сперматозоида и яйцеклетки, образование зиготы. Из зиготы развивается планктонная личинка планула, оседает на дно, превращается во взрослого полипа. Чем интересны гидроидные? Тем, что среди них есть как одиночные, так и колониальные представители. И вот здесь нам нужно уточнить важный термин – колониальность применительно к царству животные. Ну, я напомню, с точки зрения современной систематики к животным относятся только многоклеточные организмы. И вот применительно к многоклеточным организмам колониальным называется такое строение организма, когда в его теле можно выделить отдельные части, по своему строению напоминающие отдельных особей, так называемые зооиды. Ну, собственно говоря, вот здесь вот мы видим жизненный цикл колониального гидроидного полипа. Видите, есть как будто отдельные полипчики, которые на самом деле объединены общим телом. Не все гидроидные полипы колониальные, есть и неколониальные среди них представители, но многие колониальные. Интересно, что неколониальные представители, собственно, в чем принципиальное отличие этого жизненного цикла от жизненного цикла сцифоидных, в том, что колониальные, что неколониальные представители формируют медуз в специальном вырасте тела. А затем полипы продолжают жить совершенно спокойно, не погибая, как это обычно. Там, правда, тоже есть некоторые исключения. Происходит в жизненном цикле представителей класса сцифоидные.
Плюс ко всему, например, одиночные гидроидные полипы прекрасно еще бесполым путем размножаются. Отпочковые полипы таким образом вообще имея возможность выбирать, размножаться половым или бесполым путем. Ну вот, например, замечательный колониальный гидроидный полип рода Абелия. Вот здесь он приближенно. А если мы будем удаляться, то увидим, что вообще эти колониальные полипы, честно говоря, похожи на растения какие-то. Так даже сразу и не опознаешь в них животных. Обычно колониальные гидроидные полипы ведут образ жизни, который, казалось бы, и предначертан для полипов. Прикрепляются к чему-то на дне. Нет, могут, конечно, к какому-нибудь плавающему объекту прикрепиться, но все равно находятся в воде. К этому же, кстати, классу относятся медузы Turritopsis dohrnii, очень популярный, я бы даже сказал, наверное, попсовый во многом организм. Про него часто сейчас говорят во всех, значит, топ-10, знаете, всех этих удивительных животных, как про одно из, возможно, бессмертных существ. Но, впрочем, про это мы уже говорили. Просто напоминаю, что вот, да, Turritopsis относится туда же. Туда же к гидроидным относятся некоторые пресноводные истрекающие, такие, например, как пресноводная гидра. Причем стоит отметить, что пресноводная гидра в своем жизненном цикле вообще стадию медузы утратила. Остались у нее только полипы. Но не все пресноводные медузы пошли этим эволюционным путем. Есть пресноводная медуза Краспидокуста Соурби, пресноводный полип, прошу прощения, Краспидокуста Соурби, который сохранил способность отпочковывать медуз. Делает он это в благоприятных условиях. У нас, кстати, даже в средней полосе живет. И тут вы можете задать закономерный вопрос. Это все здорово. А где плейстонные организмы-то? Ну да. Стадия медузы — это планктон. Стадия полипа — это бентос. А плейстон-то тут где? Среди гидроидных, ну, собственно, в том же отряде, куда относится, например, пресноводная гидра, есть совершенно невероятные создания. Все, что было до этого, это было введение, ну, которое напомнило, я надеюсь, всем слушателям и зрителям, собственно, о каких организмах мы говорим. Тем удивительнее будут те существа, с которыми мы сейчас познакомимся. Есть удивительное существо. Велелла-велелла. Парусник. Выглядят парусники вот так. Это, хочется сказать, медузы, которые плавают на поверхности воды, и над поверхностью воды у них торчит чуть-чуть изогнутый парус, который устроен таким образом, чтобы потоки ветра гнали их не по прямой, а так зигзагообразно. Так просто меньше вероятность, что их вынесет на берег. Ну, потому что, да, когда ты зависишь от ветра и живешь на границе сред, а это по-настоящему планктонный организм, финал твой может быть, к сожалению, печален. Но самое удивительное, что это не медузы. Это полипы. Дело в том, что каждый парусник, каждая особь парусника – это колония полипов. Есть один большой полип, центральный, собственно, на нем и есть вот этот вот парус. Там же есть газовая камера, которая поддерживает его на плаву на воде. А по бокам свисают тоже полипы. Причем у них есть некоторое разделение по функциям. Центральный полип отвечает за питание, часть полипов отвечает за ловлю, защиту. Но это колония полипов, только плавающая. Причем плейстонная колония полипов. Примерно такой же образ жизни ведет другое существо, тоже из того же отряда. Парпита-парпита. Она тоже является плейстонной колонией. Тоже есть пузырь, заполненный газом, и свисают вниз
то, что кажется щупальцами, а там на самом деле отдельные полипы. Вот так вот это выглядит сбоку. То есть, на самом деле, это, да, колониальный полип, где очень много отдельных зооидов, но он ведет плейстонный образ жизни. Ну, наверное, самые известные гидроидные, представители класса гидроиды, которые ведут плейстонный образ жизни, это некоторые представители отряда сифонофоры. Например, это Физалия физалис, португальский кораблик. План строения на самом деле примерно тот же самый. Есть камера, заполненная газом, есть парус, вырос тело, торчащее над поверхностью воды, и свисающие вниз щупальца, которые на самом деле являются собранием большого количества зооидов, отдельных полипов, выполняющих разные функции. Кто-то из них отвечает за ловлю добычи, кто-то за ее, собственно, поглощение и переваривание, кто-то за размножение. Ну вот, да, здесь на картинке видно пойманная рыбка, да, им, португальским корабликом. Так что это тоже пример плавающей колонии полипов. Причем не просто плавающей, а плейстонной. Ну, если постараться схематично изобразить, вот тут он, собственно, португальский кораблик слева, справа схема строения с несоблюденными масштабами. Видно, что там находятся, как бы, на свисающих вот этих, что хочет назвать щупальцы, находятся полипы совершенно разного строения, выполняющие разные функции, но все это образует одно единое общее тело. Ну, вообще, представители отряда сифонофоры бывают не только плейстонными. На самом деле, большинство их представителей скорее планктонные. Вот такие вот парящие в толще воды изящные создания. Но плейстонные представители тоже есть. Следующий тип, про который мы будем говорить, это тип моллюска. Моллюски. Классов в типе моллюски выделяется сейчас много. Достаточно. Ну, собственно говоря, сейчас их выделяется 8. С большинством из них в школьной программе, например, не знакомятся. Но нас интересует только один из них. Ну, общий план строения моллюска, мы про него говорили, когда говорили про моллюсков. Я сейчас подробно его совсем напоминать не буду. Ну, скажу только, что для них характерно выделение покровами тела раковины, чаще всего известковой, ну, содержащей также и органические вещества. Прошу прощения. Передвижение с помощью непарной мускульной ноги исходно в процессе эволюции, чего только с этой ногой не происходило. Наличие головы и наличие так называемой мантийной полости. Мантийная полость – это просто карман в теле моллюска, сообщающийся с внешней средой. Там находятся либо жабры у жаберно дышащих моллюсков, либо мантийную полость, вот они здесь под цифрой 10 сзади изображена, легочно дышащие моллюски используют как легкое. Ну, про это мы сегодня еще обязательно поговорим. Да, напомню, термин «мантия» обозначает поверхность тела, которая, собственно говоря, выделяет или в эволюционном прошлом выделяла раковину. Также для моллюсков характерен ротовой аппарат радула, опять же, исходный в процессе эволюции, чего только потом не было. Это, грубо говоря, язык, снабженный большим количеством хитиновых зубов. Мы будем говорить сегодня про представителей класса гастропода, брюхоногие моллюски. Ну, напомню, что у большинства брюхоногих моллюсков раковина вот такая, то, что называется словом «улитка». Но на самом деле вариантов того, как может быть организована их раковина, довольно много. Она может быть и в виде колпачка, может быть в виде такой плоской спирали. Если говорить о морских брюхоногих моллюсках,
то все они дышат с помощью жабр, обычно одной жабры, которая находится в той самой мантийной полости. Напомню, что некоторые брюхоногие моллюски в процессе эволюции вышли на сушу. Часть из них сохранила жаберное дыхание. Они обитают на суше, но обычно во влажных регионах, где-нибудь в тропиках, субтропиках. Некоторые утратили жабру и стали использовать эту мантийную полость в качестве легкого органа наземного дыхания. Затем некоторые из наземных моллюсков вторично ушли в воду, но уже в пресные воды, в континентальные водоемы. Вслед за ними некоторые моллюски из моря, первично водные, то есть те, кто в процессе эволюции, чьи предки никак не выходили на сушу, тоже перешли в пресные воды. И для... Ну, в эволюции есть такая скорее закономерность, что утратить какую-то структуру легко, а восстановить значительно сложнее или почти невозможно. Ну и поэтому, мы опять же про это говорили, когда говорили про моллюсков, те пресноводные брюхоногие моллюски, которые являются вторично водными, предки которых жили на суше и утратили жабры, они продолжают дышать легким, мантийной полостью, вот этой, мешком. И им нужно периодически выползать на поверхность, чтобы делать вдох воздуха. Те брюхоногие моллюски, которые являются первично водными, никогда не выходили на сушу, они спокойно занимаются своими делами на дне и дышат с помощью жабр. Отличить в пруду таких моллюсков довольно просто. Моллюски, у которых устье, отверстие, через которое моллюск высовывается, не закрыты крышечкой. Это легочно дышащие, вторично водные. Моллюски, устье которых закрывается крышечкой, это жаберно дышащие, первично водные. Крышечка защищает жабры от высыхания в случае, например, пересыхания водоема, чтобы можно было залезть в ил поглубже, поплотнее задраить крышечку и пересидеть так. Так вот, ну, примерами жаберно дышащих моллюсков наших, вот самых обычных пресноводных, являются представители семейства Вивипарида, живородки, а вот крышечка, все в порядке. Ну, наверное, одними из самых крупных наших и бросающихся в глаза легочно дышащих являются семейства лимнеиды, прудовики. Да, им периодически надо выползать на поверхность, чтобы делать вдох. Вот, собственно, дыхательное отверстие открывается через пленку поверхностного натяжения. То есть им как минимум нужно прорывать пленку поверхностного натяжения, что уже делает их несколько связанными с ней. Но на самом деле строение ноги моллюска позволяет им в принципе ползать по обратной стороне пленки поверхностного натяжения в пруду, тем самым фактически являясь плейстоном. Не то чтобы это самое характерное для них поведение, ну, как минимум им на пленке поверхностного натяжения есть-то нечего. Их ротовой аппарат радула подразумевает соскабливание вот этой пластины с хитиновыми зубами с растительных объектов чего-нибудь, ну или с какой-нибудь дохлятины. Вот. Соответственно, все-таки основная их жизнь, она на дне. Но они могут ползать по пленке поверхностного натяжения. Кстати, также по пленке поверхностного натяжения могут, например, ползать пресноводные плоские черви, планарии. Но есть среди брюхоногих, ну и вообще на самом деле, да, возвращаясь, ну, хотя бог с ним, да. Так вот, но есть среди брюхоногих моллюсков существа, которые в обязательном порядке ведут плейстонный образ жизни. Это удивительной красоты, ну, в плане цвета. Вообще, честно говоря, вот цвет раковины янтин – это, наверное, мой самый любимый вариант сиреневого цвета. Я, в принципе, люблю сиреневый цвет больше всего. И вот как у янтин, просто он идеальный. Это морские моллюски, относящиеся к роду янтина, с вот такими дивной красоты, фантастического цвета сиреневыми раковинами, которые ведут по-настоящему плейстонный образ жизни. И тут может возникнуть вопрос. Ну, прудовик в пруду в тихий безветренный день, все понятно, ползет по пленке поверхностного натяжения.
Йентины живут в океане. В океане цепляться за пленку поверхностного натяжения сложнее. Как же быть? Представители класса гидроидные, с которыми мы познакомились, которые ведут плейстонный образ жизни, у них есть пузырь, заполненный газом в теле, который как поплавок удерживает их, и даже в самый сильный шторм ничего не случится. А как же поступают йентины? На самом деле, похожим образом. Они захватывают пузырьки воздуха, покрывают их слизью и строят себе плот, на котором и перемещаются по пленке поверхностного натяжения, но с обратной ее стороны. Ну, может возникнуть вопрос. Так, молодцы. Очень оригинально в процессе эволюции они вот подошли к тому, чтобы удерживаться на обратной стороне пленки поверхностного натяжения. Но главный вопрос – зачем? Что им там делать? По счастью, радула брюхоногих моллюсков, ротовой аппарат, позволяет соскребать пищу много с чего, в том числе с различных колониальных гидроидов, с которыми мы уже познакомились и которые ведут плейстонный образ жизни. Так что они часто ими питаются. Помимо этого, хотелось бы напомнить, что некоторые брюхоногие моллюски в процессе эволюции вообще утратили раковину. Ну вот, на суше среди наземных можно встретить очень оригинальных слизней, у которых, знаете, в качестве рудимента, ну, то есть почти утратившейся структуры, но не до конца, осталась такая-то. В 1.5-2, 2.5-3 оборота раковины. Понятно, что в эту раковину слизень заползти уже не может. Но есть и те наземные брюхоногие моллюски, которые полностью утратили раковину в процессе эволюции. Собственно, их и называют слизни. С правой стороны, в передней части, это не рана какая-то, это дыхательное отверстие, которое ведет, собственно, в легкое. Обратите внимание, дыхательное отверстие с одной стороны, потому что легкое одно, потому что его предки имели спирально закрученную раковину. И хоть он вернулся к двусторонней симметрии, то, что называется билатеральная, B2, латеросторона симметрии, когда через тело можно провести одну плоскость симметрии, понятно, когда твое тело закручено по спирали, ни о какой двусторонней симметрии речи нет. Но особенности строения дыхательной системы, да и некоторых других, выдают в нем то, что он является потомок организмов, которые сворачивали с эволюционного пути двусторонней симметрии. Но такие моллюски, утратившие раковину, они встречаются не только на суше. Они встречаются и в море. Ну, их на самом деле довольно много разных. И есть одна такая большая группа моллюсков, которая называется голожаберные моллюски. Большинство из них донные обитатели. Такие красивые, яркие морские слизни фактически. Есть плавающие, а есть Glaucus atlanticus. Glaucus atlanticus – это голожаберный моллюск, который ведет чрезвычайно странный образ жизни. Фактически, сейчас я прошу прощения, фактически он прикрепляется своей ногой к пленке поверхностного натяжения. Как мы видели, например, трудовик делает, да? Но понятно, что в океане с этим чуть сложнее, поэтому у него есть дополнительные выросты тела, которые позволяют ему лучше балансировать, и при необходимости он может от нее отцепиться, если, например, очень сильное волнение, а затем легко прицепиться обратно. Кем он питается? Да, теми же самыми он питается в значительной степени колониальными гидроидами, плейстонными представителями класса гидроид. И вот здесь
очень интересный момент. Понятно, что такое яркое существо, обитающее на обратной стороне пленки поверхностного натяжения, должно быть чрезвычайно уязвимо для хищников. Ну, любая рыба, подплывай и ешь. А это же моллюск. Там много есть, чего есть, а раковины никакой нету. Моллюск – это питательно. Но, как и некоторые другие гложабертные моллюски, глаукус в процессе эволюции освоил потрясающий механизм. Помните, мы говорили про стрекательные клетки, которые характерны, ну, для абсолютного большинства, практически всех представителей типа стрекающие. Их поэтому называют стрекающие. Поедая колониальных гидроидов, он не до конца переваривает их стрекательные клетки. Собственно, он их частично переваривает, но сам вот этот аппарат, который находится внутри клетки с выстреливающим жгутом, гарпуном таким, он не переваривает. Внутри его тела они транспортируются в специальные выросты, где аккуратненько встраиваются. Он не умеет производить эти стрекательные элементы, но он забирает их у тех, кого ест. И, соответственно, если кто-то на него нападет, он даст отпор, причем очень мощный, с помощью как раз остатков стрекательных клеток своих жертв. Вот такой вот удивительный и, ну, конечно, совершенно восхитительный организм. А следующий тип, про который мы будем говорить, это артроподы, членистоногие. Я не раз уже говорил, что это самый большой по числу видов тип живых организмов. Там выделяется довольно много классов, и вот те группы, которые здесь написаны, они, это на самом деле, некоторые из них, это вообще надклассы, такие как там мириапода, крустаций или гексапода, даже больше на самом деле. Ну, не будем вдаваться сейчас в эти систематические дебри. Для нас важно следующее, что есть эволюционная ветвь внутри типа членистоногие, гексаподы, шестиногие. Раньше, прошу прощения, всех шестиногих членистоногих скопом относили к классу насекомые. Потом, когда удалось разобраться и с нюансами их строения, и с нюансами их эволюции, ну, да и просто сравнить их генетический материал, когда появилась такая возможность, появилась она после того, как в конце 70-х, ну, во второй половине 70-х, собственно, была разработана технология секвенирования ДНК. Ну, так вот, оказалось, что не все шестиногие относятся к классу насекомые. Поэтому сейчас есть большего размера группа шестиногие, членистоногие, с тем, как внутри себя они эволюционно соотносятся. Это отдельная очень интересная тема, мы обязательно про нее будем говорить. Нас сейчас интересуют представители класса колембола, многохвостки. Очень милые организмы. Шестиногие, обаятельные, напоминают насекомых. Раньше их, собственно, тоже, как и прочих шестиногих, членистоногих, включали в насекомых, объединяя в группу первично бескрылые насекомые. Сейчас понятно, что среди насекомых есть первично бескрылые, те, у кого в процессе эволюции крыльев никогда не было еще, наиболее примитивные, но это не они. Но так или иначе, крыльев у них нет, и у предков их крыльев тоже не было. Почему они называются многохвостки? Ну, вообще многохвостки живут много где. Они живут на почве, могут зарываться там верхний слой почвы. Иногда обитают на снегу. И в оттепели иногда их бывает, выходит на снег столько, что это прям похоже на такую черную или коричневую массу шевелящуюся, что очень пугает людей, особенно учитывая, что у них есть такое народное название «снежные блохи». Никакие не блохи. Это вообще не насекомые, хоть и шестиноги. Так вот, но есть и те, кто живут на воде. Вообще, почему они называются многохвостки?
у многих из них есть развитая прыгательная вилка. Это специальный вырост конца брюшка, которым можно оттолкнуться и перепрыгнуть куда-то. В том числе можно оттолкнуться от поверхности воды. И есть многохвостки, которые, да, обитают на пленке поверхностного натяжения воды, но обычно в стоячих водоемах, потому что, понятно, в реке все-таки за счет волнения и течения пленка поверхностного натяжения не так устойчива. А где-нибудь в пруду или луже – замечательно. Если вы видите на поверхности пруда в жаркий день такие черные перепрыгивающие точки, это как раз многохвостки. Ну, а теперь давайте перейдем к классу насекомые. Ну, наверное, начнем мы с клопов, потому что, пожалуй, это первые, кто приходит на ум, когда говорят про плейстонных насекомых, и, ну, из тех, кого мы рассматриваем, это, собственно говоря, наиболее примитивные. Это далеко не самые примитивные насекомые, самые примитивные из тех, кого мы рассматриваем. Они, соответственно, относятся к существам, к насекомым с неполным превращением, то есть у них из яйца выходит личинка, которая отдаленно напоминает взрослую особь. Хотя бы в зачаточном состоянии у нее есть все органы взрослой особи, затем она многократно линяет, становится все более похожа на взрослую особь, и затем во время последней линьки у нее из зачатков крыльев высвобождаются крылья, и она становится взрослой особью. Взрослые особи насекомых, позволю себе напомнить, называются имаго. Да, раньше клопы были отдельным отрядом, сейчас их таксономический ранг – это подотряд внутри большого отряда полужесткокрылые. Но, впрочем, если вдруг вы как-нибудь оговорить, скажете, что клопы – это отряд, линчевать вас никто не будет. Так вот, среди клопов, ну, вообще клопы – это на самом деле в основном наземная группа насекомых, но среди них есть и водные представители, в том числе среди них есть и плейстонные. Собственно говоря, ярчайшим примером плейстонных насекомых являются водомерки. Обычно, когда говорят про водомерок, имеют в виду семейство гирлида, настоящие водомерки. В реальности водомерок несколько семейств. Наверное, с их разнообразием мы подробно знакомиться не будем, потому что план строения у них сходный. Это две пары задних конечностей, которые широко расставлены, передние конечности, которые предназначены для хватания. На конечностях у них, во-первых, есть волоски, очень маленькие, которые создают, придают поверхности их конечностей гидрофобные свойства, отталкивающие воду. Плюс их конечности смазаны специальными веществами гидрофобными, которые тоже отталкивают воду. Поэтому они действительно как по льду скользят. Но чуть-чуть под ними прогибается, безусловно, пленка поверхностного натяжения. Вот здесь это хорошо заметно. И здесь может возникнуть вопрос, опять же, а что там делать на пленке поверхностного натяжения? Нырять они не могут. Летать большинство водомерок может, не все. Некоторые утратили способность к полету и крылья в процессе эволюции, вернее, утратили крылья и способность к полету в процессе эволюции. Но большинство могут летать. Правда, страшно этого не любят делать. Собственно, если вы на пруду поймаете руками водомерку, вы увидите, что улететь она из вашей руки не будет пытаться, будет пытаться куда-то упрыгать. Ну, то есть, вот эта ситуация не кажется ей критичной, чтобы воспользоваться способностью к полету. Летают они, прям скажем, не очень хорошо. Так вот, по прямой могут куда-то лететь. Но, тем не менее, летать они могут. Хотя и не любят. Но кем же они питаются? Питаются водомерки довольно жутковато. Как и большинство уважающих себя клопов, их ротовой аппарат выглядит как хоботок, которым можно проткнуть жертву и высосать содержимое. Я думаю, вы неоднократно замечали, если приглядывались июльским жарким днем к поверхности пруда, что туда постоянно падают насекомые. Падая,
они приклеиваются к пленке поверхностного натяжения и деться уже никуда не могут. Они бултыхаются, пытаются оторваться, создают волнение. На конечностях водомерок, есть чувствительные волоски, которые позволяют ему ловить волнение и прибежать к тому месту, где бултыхается прилипшая к пленке поверхностного натяжения насекомое. Муха, например, какая-нибудь. Они протыкают ее своим хоботком и начинают высасывать. Ну, часто, если насекомые довольно крупные, сбегаются водомерки, да, но не со всего пруда, но, в общем, сколько могут протиснуться, столько и сбегаются. Жутковатые создания, хоть и очень милые. Но есть род водомерок из того же семейства гирриды. Совершенно удивительный. Это род голобатис. Голобатисы – это, собственно, все виды этого рода. Это морские водомерки. И это на самом деле единственные насекомые, которые по-настоящему освоили открытый океан. Ну, про морских насекомых у нас уже был рассказ. И в основном морские насекомые все-таки обитают где-то рядом с берегом. А голобатисы всю жизнь проводят в океане, скользя по пленке поверхностного натяжения. Они не умеют летать. Ну, собственно, куда лететь в океане? Питаются они различными мелкими организмами, которые также ассоциированы с пленкой поверхностного натяжения. На самом деле мы сегодня говорим про плейстон. Плейстон подразумевает крупные, видимые глазом организмы. А на самом деле есть еще термин нейстон. Нейстон – это микроскопические организмы, которые тоже живут либо сверху пленки поверхностного натяжения, либо снизу к ней крепятся. На них питаются чуть более крупные организмы. И вот примерно такими существами голобатисы и питаются. На суше им делать нечего. Ну, они могут туда попасть, их может волнами выбросить, но они тут же стремятся попасть обратно в океан. Интересно, что, ну, понятно, таким существам, наверное, хочется иногда отдохнуть от их вечного бега по волнам. У них есть такая возможность. Показано, что часто голобатисы скапливаются вокруг плавающих колониальных гидроидных полипов, про которые мы сегодня говорили. Они ими не питаются, но они на них иногда отдыхают. Да, вот такие вот обаятельные создания. Интересно, что, ну, если задуматься, то сразу становится понятно, что у них должно быть одно существенное затруднение. Где откладывать яйца? Ну что, просто класть яйца на поверхности воды? Так во время шторма они могут утонуть или их съедят. Откладывают яйца они обычно на каких-нибудь плавающих объектах. И вот здесь есть довольно неожиданный момент. Мы все знаем, что человечество выбрасывает огромное количество пластмассового мусора, пластикового, который попадает в океан. И да, в океане в некоторых районах формируются настоящие мусорные острова. Это чудовищно, ну, в смысле, ужасно, в этих ошметках пластиковых пакетов, сетей путаются черепахи, рыбы, китообразные, тюлени. Но для некоторых существ это огромный подарок. Для таких, как голобатисы, например, для них это не что иное, как большое количество мест, куда можно отложить свои яйца. Мест, где можно отдохнуть. Поэтому сейчас даже некоторые исследователи предлагают выделять новый тип океанических сообществ, ну, совокупности живых организмов, неопелагические сообщества. Пелагические сообщества – это сообщества организмов, которые формируются в открытом океане. Неопелагические имеется в виду те сообщества организмов, которые формируются на плавающем мусоре.
Это удивительно, но всегда найдутся организмы, которым что-то, что другим существам, на других существ оказывает неблагоприятное воздействие, для них это просто рай на земле. И да, вот для голобатисов мусорные острова – это, безусловно, рай, но только не на земле, а на воде. А на самом деле, среди